0: Имущество компании едва не взорвало ее тогда, прежде чем поспел на место голем. Ему пришлось тогда даже подделать столкновение кораблей, чтобы хоть как-то объяснить произошедшее Квайну. Контроллеры радио были теплыми на ощупь.
1: Топанга, послушай меня. Уэстхэм-химикаты собираются послать за тобой следопыта. Ты забивала частоты их роботов-рудокопов. Знаешь, что они с тобой сделают? В лучшем случае, в самом лучшем случае, ты попадешь в гериатрическую клинику. Иголки, Топанга, трубки, врачи, указывающие, что тебе делать, обращающиеся с тобой как с вещью. Они захватят Рагнарёк как космический трофей, если только не взорвут тебя сперва.
0: Ее лицо собралось безумными морщинами.
2: Я сама могу о себе позаботиться. Я сожгу их лазерами.
0: Ты их даже не увидишь. Он свирепо уставился на непокорного призрака. Он может делать здесь что пожелает. Что его может остановить?
1: Топанга, я собираюсь разбить устройство вызова. Это для твоего же блага.
0: Она выставила искалеченный временем подбородок, качнулись волоски на нем.
2: Я их не боюсь.
1: А надо бы бояться лечебницы с ночными горшками. Ты что, хочешь кончить как клубок трубок под наркотиками?
0: Я его разберу.
2: Нет, Голи, нет!
0: Руки палочки панически забарабанили по подлокотникам, из стороны в сторону замотались складки кожи.
2: Я и пальцем его не трону, я не забуду. Не оставляй меня беспомощной. Ну, пожалуйста, не надо.
0: Ее голос сломался, и желудок его тоже. Он не мог выносить этого. Не мог видеть существо, которое пожрало его девочку.
1: Топанга ведь где-то там, внутри, молит о свободе, об опасности.
0: Безопасность, беспомощность с кляпом во рту.
1: Нет.
0: Если я вытолкну корабль из зоны Уэстхэм, ты окажешься на территории трех других компаний.
1: Топанга, детка, я не могу снова и снова спасать тебя в последний раз.
0: Теперь она обмякла, погрузившись словно в саван в складки марсианского кислородного одеяла, какое он ей привез. Он уловил синий отсвет среди теней, и желудок послал ему в горло струйку желчи.
1: «Отпусти, ведьма! Умри, прежде чем утащишь и меня за собой!»
0: Он начал вводить код в сумматор гравитации, который установил на мостике. Для массы Рагнарёка сумматор никак не годился, но ради толчка его можно было и перегрузить. Он стабилизирует корабль при следующем обходе, если только сможет найти его, не истратив слишком много горючего. За спиной у него раздался хрипловатый шепот.
2: Так странно быть старой.
0: Призрак сочного девичьего смеха.
2: Я тебе когда-нибудь рассказывала о том, как сдвинулось поле? Это было на Тетис.
0: Рассказывала. Рагнарёк пробуждался.
2: «Звезды»,
0: — мечтательно сказала она.
2: «Харт Крейн был первым поэтом космоса. Слушай. Звезды нацарапают морозные саги в твоих глазах. Блестящие песни космоса необоримого. О, серебряная жила!»
0: Голем услышал, как что-то гулко лязгнуло об обшивку. Кто-то пытался тайком выскользнуть с Рагнарёка. Оттолкнувшись от консоли, он нырнул вниз по шахте в грузовой отсек, увидел, как закрывается люк шлюза, и рывком дернулся вверх, чтобы через главный шлюз добраться до своего корабля. Слишком поздно. Когда он влетел в кабину, экраны показывали, как из-за нового пузыря отчаливает странная шлюпка. Болван.
2: Тупица.
0: главном шлюзе, он поспешно натянул скафандр и, выбравшись наружу, побрел, спотыкаясь по внешней обшивке Рагнарёка. Новый пузырь был еще мягким и состоял по большей части из питательного геля. Пытаясь рассмотреть, что там внутри, голлем уткнулся лицом в пленку и расколол дыхательное устройство. К Топанге он вернулся, почерневший от ярости.
2: «Ты позволяешь причаливать к Рагнарёку торговцу фагом?» «А, так это был Лео!»
0: Неопределенно рассмеялась она.
2: «Он курьер из соседней зоны. Темис. Так она называется. Он иногда заскакивает. Он был ко мне так чудно добр, Голли!»
0: «Он вонючий торговец фагом, и ты это знаешь!» «Ты покрываешь наркодельцов!» Голема подташнивало. Топанга былых времен вышвырнула бы Лео из мусоросборника. Никакого фага! Никакого фага к дополнению ко всему остальному! Древние веки опустились.
2: «Брось, Голли! Я столько времени провожу одна!» —
0: прошептала она.
2: «Ты так надолго оставляешь меня одну!»
0: Ее усохшая лапка потянулась отыскать его руку. В старческих коричневых пятнах, расчерченная пронзительными венами лапка, наросты, жилы.
2: И это руки той девчонки, что удержала лагерь на Тетисе?
0: Он поднял взгляд на строй голограмм над иллюминатором и увидел эту девочку. Камера уловила ее усмешку. Устремленный в черную бесконечность и бешеный свет сатурновых колец, отраженных в ее золотисто-рыжих волосах.
2: «Топанга, матушка!» — мучительно выдавил он. «И не зови меня матушка, ты пластиковый космосвинья!» — взорвалась она.
0: Возмущенный вопль выбросил ее из кресла пилота, и ему пришлось упаковать ее назад, хотя ему мучительно не хотелось касаться ее. 1/4 гравитации хватит, чтобы сломать эти палочки.
2: «Мне следовало умереть», — пробормотала она. «Недолго осталось ждать. Ты скоро избавишься от меня».
0: Рагнарёк был запущен. Он мог идти. «Марсианка, космопроходец!»
2: «Держись», — сердечно сказал он.
0: Желудок знал, что ждет впереди. И ничто в ближайшем будущем не предвещало ничего хорошего. Уходя, он слышал, как она весело говорит:
3: «Джимбол, проверка!» своему мертвому компьютеру.

0: Нагоняя упущенные, он двинул к франшизе 12 и Уэст Хэм. Как раз тогда, когда он вносил изменения в борт-журнал, чтобы привязать его к реальному времени, загудел приемник. Экран остался пустым. «Идентифицируй». «Ждал тебя, голем», — раздался невнятный тенор. Борода голема дернулась. «Охрененный корабль», — хмыкнул голос. «Большая шишка в Каонис еще как на него клюнет». «Хочешь остаться на свободе, держись подальше от Рагнарёка», — сказал торговцу флагом голем. «Мои предки сто пудов по ваню поплачут, инспектор», — снова захихикал голос. Послышался щелчок, и голем услышал собственный голос, говорящий: «Топанга, детка, я не могу снова и снова спасать тебя в последний раз». «Мировая, инспектор, мировая, зачем нам война?» «Плевать мне на твои поганые пленки», — устало отозвался голем. «Ты не сможешь вертеть мной, как вертишь Хара». «Топанга», — раздумчиво произнес Лео. «Трехнутая, крутая, старая лиса. Она тебе рассказала, как я выправил ей провода, шмувода?» Голем оборвал связь. Толкач, наверное, сам пережег провода, чтобы, починив их, завоевать ее доверие. Желудок голема сочился кислотой. «Такая ранимая. Старый больной орел в мертвой зоне, и крысы отыскали ее. И ведь они не отстанут. На Рагнарёке есть воздух, вода, питание, передатчики. Возможно, это они пользовались устройством вызова. А возможно, она говорила правду. Они могут захватить корабль, выбросить ее из шлюза». Рука голема зависла над консолью. Если он повернет сейчас, его борт-журнал все покажет. Перелет скрыть тогда не удастся. И чего ради? Нет, решил он. Они подождут. Они сперва все вокруг разнюхают. Они захотят и меня заодно прижать к ногтю. Они захотят проверить, что из меня можно выжить. Молись, чтобы они этого не узнали. Надо раздобыть где-то блоки питания, чтобы хватило на скачок для Рагнарёка. Как? Как? Это все равно, что пытаться спрятать большой юг. Тут он заметил, что скомкал биомонитор в тошнотворного вида желтый ком и зашвырнул его через всю кабину. Сколько еще ему удастся водить за нос Коронис? И словно услышав его мысли, заблеяла горячая линия связи с базой компании. «Вы почему не во франшизе 2, голем?» Горлодер Квайн, собственной персоной. Сделав глубокий вдох, голем повторил свой план обратного курса обхода, глядя, как морщится рыльце Квайна. «Сегодня будете сперва спрашивать у меня разрешение. А теперь слушайте сюда, голем». Квайн откинулся рыхлой тушкой на спинку биофлекса. Коронис не признавала неблагоприятных условий труда на головной базе. «Не знаю, что вы там затеяли во франшизе 3, но я хочу, чтобы этому был положен конец. Шахтеры подняли крик, и наша компания такого не потерпит». Голем потряс косматой головой, словно оглушенный бык. «Франшиза 3? Ах, да, предприятие по добыче тяжелых металлов. Они перегружают свои лучевые тягачи на высокоскоростной выемке. Это есть в моем отчете», — объяснил он Квайну. «Если они и дальше будут так гнать выработку, то перекроют все лимиты по контракту. То есть придется говорить о его переформулировке. А страховка этого не покрывает, поскольку в приложении к их контракту лимиты ясно оговорены». Брыли Квайна зловеще дернулись. «Голем! Я снова вас предупреждаю, не ваше место толковать контракт держателю страховки. Если шахтеры намерены добывать свою руду быстрее за счет аннулирования контракта, это их дело. Ваша задача — заявить о нарушении контракта, а не надоедать им формальностями. В настоящий момент они злятся на вас, ни на кого другого. И надеюсь, вы не думаете, что наша Почтительная пауза. Компания одобряет вашу инициативу. Голем неопределенно заклокотал. Давно бы следовало к такому привыкнуть. Коронис желает получить свою долю быстро и притом не платить компенсацию, когда все взлетит на воздух. Шахтерам платят за каждый шаттл с грузом, и большинство из работяг не в состоянии отличить приложение к контракту от потайной заслонки. К тому времени, когда они обнаружат, в чем различие, они будут мертвы. И еще одно. Квайн внимательно наблюдал за ним. До вас, возможно, доходит шум из сектора Темис. Они, похоже, все там из себя выходят из-за какого-то камня. «Вы имеете в виду тех троянцев?» – озадаченно спросил Голем. «А в чем дело?» «Вы связывались с Темис?»
1: «Нет».
0: «Прекрасно. Вы не станете отклоняться, повторяю, не станете отклоняться от курса обхода. Вы сами висите на волоске, Голем. Если в вашем бортжурнале окажется хоть что-нибудь, связанное с Темис, вас вышибут из компании и можете рассчитывать на арест имущества за превышение кредита по будущей пенсии». И никаких прав на бесплатный проезд тоже не ждите. Вам все ясно? Голем оборвал связь. Когда он, наконец, совладал с дрожью в руках, то набрал код погоды, чтобы получить новую сводку по орбитам беглых камней. Оба астероида полным ходом шли в сектор Темис, но пока еще были довольно далеко от самой планеты. Он нахмурился. Кому до этого дело? В астрономических таблицах единственным сколько-нибудь значимым объектом значилась только новая медбаза, и возле ее названия стоял значок «Независимая» и никаких подробностей. К тому же они, похоже, чисты. Если этот грязный Хара... Голем хмыкнул. Теперь он понял. Квайн надеялся, что какая-нибудь заварушка в Темис поможет уговорить Церес Центральную передать часть этого сектора в его квайноведение. А медбаза компании не принадлежит, так что ею вполне можно пожертвовать. Ловко придумано, размышлял Голем. Вот уж Квайн разживется, если эта затея сработает. Он входил в зону Уэстхэм-химикаты. Не успел он отправить сигнал, как по радио к нему прорвался поток ругательств босса предприятия. Голем поспешил отклониться от курса, чтобы свести к минимуму свое вмешательство в их линии передач, и главный киборг остыл настолько, чтобы дать ему отчитаться о том, что он разобрался с их барабашкой. «Это был радар, на который кто-то повесил определитель поля», — солгал Голем, соображая про себя. «Смогли ли киборги опознать Рагнарёк, и не выведут ли они его на чистую воду?»
1: «Ладно, катитесь. Освободите зону».
0: Старому киборгу было плевать. Череп у него был изрыт входами электродов, а из костяшек пальцев пробивались порослью провода. Как бы Голем не любил металл, это было уж слишком. Из 12-й он выбрался как мог осторожно. Здесь ведь живут не люди, а создание проводами, подсоединенные к консолям роботизированных перерабатывающих заводов на всех астероидах вокруг. А он создает помехи по всей их нейронной сети. Ничего удивительного, если когда-нибудь они откроют по нему огонь. Его следующей остановкой была новая франшиза по накоплению массы под будущую колонию на 11-й. Пока это была только станция на медленной орбите на самом ободе провала Кирквуда. Довольно рискованный участок для работы. Если они начнут терять астероиды, то хаос может воцариться по всему сектору Коронис. Период накопления массы означал блоки питания. Множество блоков питания. Голем начал рассчитывать параметры Рагнарёка. Кишечник отозвался на это спазмами. Взявшее в аренду 11-ю предприятие строило большие планы по созданию самостоятельной колонии на малом бюджете. Им нужны эти блоки, чтобы притащить богатые газом астероиды. Войдя в зону 11-й, Голем понял, что у колонистов есть и другие проблемы. «Мы сделали расчеты на случай аварийной ситуации 2 сигма», устало повторил начальник 11-й. Голем стоял рядом с ним у голографического дисплея, показывавшего в трехмерной проекции траекторию астероидов, какие намеревались взорвать колонисты. «Расчет недостаточно точный», — сказал ему Голем. «Точка конвергенции размазана ко всем чертям. Вы потеряете больший камень, и он уйдет прямиком в десятую».
2: «Но ведь десятая никем не занята», — запротестовал начальник одиннадцатый.
0: «Никакой разницы. Как по-вашему, почему вы получили эту франшизу по дешевке? Компания просто счастлива, что вы наращиваете конгломерат у этой жилы. Они только и ждут, что вы потеряете хотя бы один камень. Тогда они смогут аннулировать контракт и перепродать вашу франшизу. Я не могу сертифицировать операцию, если вы не сделаете пересчет».
2: «Но это же означает, что нам придется покупать компьютерное время на ЦРС Центральной», — завопил начальник. «Не можем мы этого себе позволить».
0: «Вам следовало бы учесть факторы нестабильности, прежде чем подписывать контракт», — деревянным голосом отозвался Голем. Ему втайне хотелось, чтобы у старшего было поменьше волос. Прижимать так скинхеда намного проще.
2: «Позвольте хотя бы привезти камни, какие уже оборудовали зарядами», — молил начальник.
0: «Сколько у вас тут блоков питания?» — указал Голем.
2: 21.
0: «Я заберу из них 6 и дам вам свидетельство. Это дешевле, чем полный перерасчет». Челюсть начальника отвисла. Потом, сжав кулаки, он зарычал.
2: «Ах ты, грязный ублюдок!»
0: Внезапно за спиной у них что-то взвыло, и оператор связи сорвал с головы наушники. Потянувшись, начальник 11-й щелкнул тумблером динамика, и хабитат наполнился ревом на всех частотах. С минуту Голему казалось, что это фронтальная вспышка на солнце. Потом он разобрал в этом вое человеческий крик.
3: «СОС! На помощь! Голи!»
2: «О, нет! О, Господи Иисусе, нет!»
0: Он хлопнул ладонью по тумблеру динамика, чувствуя, как по всему телу у него выступает пот.
2: «Да что во всем космосе?» — начал начальник станции.
0: Старый маяк в провале. Голем распихал операторов, прорываясь к шлюзу. Нужно пойти прикончить его. Он ворвался в корабль и врубил инжекторный ускоритель. Нет теперь времени на блоки питания. Вопль означал, что Топанга действительно в опасности. Она звала не мертвецов. Если он подключит запасной инжектор, то сможет отменить заранее заданные шаблоны поля и взять более короткий прямой курс, что, разумеется, строго воспрещено правилами компании. Он так и сделал. А потом открыл все каналы связи. Топанги в эфире не было. Пожар? Столкновение? Скорее, Лео и его дружки сделали свой ход. Он несся в искривлениях поля, зря расходовал горючее. Пальцы его механически щелкали настройками радара в надежде поймать сигнал какого-нибудь фагера, толкача, хоть кого-нибудь. Он поймал только болтовню шахтеров в дальнем далеке и разговор пары операторов складских баз, спрашивающих друг у друга, что это за тревога. Кто-то из сектора Темис монотонно вызывал инспектора Хару. Как водится, Хару не отвечал. Темис центральный шло лишь автоматическое «ждите ответа». Голем непредвзято обругал их всех, пытаясь выдавить из мозгов хоть какой-нибудь план. Зачем бы толкачам так быстро захватывать Рагнарёк? Конфронтации не в их стиле. Может, они сочли, что риска тут никакого? Кулак Голема крушил тюнер, выбивая тяжелый ритм хэви-металла.
3: «Выкрась черным!»
0: «Но им придется оставить ее в живых до тех пор, пока я туда не доберусь. Им нужен я. Что делать? Купятся они на угрозу вызвать ЦРС Центральную. Не стоит трудиться отвечать. Они не хуже тебя знают, что налет компании приведет к тому, что Топанга окажется в больнице для престарелых, Рагнарёк в парке трофеев Квайна, а Голем в трудбригаде зомби. Как вырвать Топангу из их лап? Если я попытаюсь блефовать, первое, что они сделают, это вкатят нам обоим дозу фага. Отсаживающую дозу. Почему? Ну почему я оставил ее одну? Мысли его завершали уже энный виток по такой вот мученической орбите, когда он заметил, что голос Темиса форсировал усилитель и пытается теперь докричаться до Коронис, его родной базы. Поправка. Родной базы Квайна. Никакого ответа. Вопреки совету желудка, он настроился на их волну.
4: Медбаза Темис вызывает Коронис центральную. У нас чрезвычайная ситуация. Коронис, пожалуйста, ответьте. Медбаза Темис вызывает Коронис центральную. Аварийная ситуация. Пожалуйста.
0: Женщина явно диспетчер связи. Наконец, девица Квайна отозвалась.
4: Медбаза Темис, вы нарушаете наши информационные потоки. Пожалуйста, приглушите сигнал.
0: Коронис, у нас аварийная ситуация. Нам нужна помощь. В нас вот-вот врежется астероид.
4: Медбаза Темис, свяжитесь с офицером безопасности, патрулирующим ваш сектор. У нас нет полномочий действовать за пределами сектора компании. Вы нарушаете наши информационные потоки.
5: Наша база не отвечает. Нам нужна помощь. У нас жертвы.
0: Коронис, ворвался мужской голос. Немедленно свяжите меня с вашим начальством. Это врачебная необходимость.
4: Медбаза Темис, руководитель сектора Квайн в настоящее время находится за пределами базы. У нас идет монтаж грузового шаттла под трансмарсианское окно. Пожалуйста, ждите, пока не будет произведен запуск.
5: Но...
4: Коронис, конец связи.
0: Голем скривился, пытаясь вообразить себе, как Квайн выходит за пределы станции. И вернулся к ломанию головы над собственной проблемой. Женщина Стэмис продолжала вызывать.
5: «Мы на траектории столкновения. Нам необходимы блоки питания, чтобы сойти с нее. Если кто-то может нам помочь, пожалуйста, отзовитесь. Медбаза Темис!»
0: Он ее отрубил. Одного Рагнарёка вполне достаточно. И его Рагнарёк лежал прямо перед ним. Оставалась еще смутная вероятность, что толкачи не ждут его так скоро. Голем сбросил скорость и стал медленно дрейфовать к древнему кораблю. Когда экраны его прояснились, он увидел, что в пузырях позади грузового шлюза помаргивают, перемещаясь огни. Его единственный шанс, если они не успели еще перетащить фак на борт. Вцепившись в рычаг демонтажного лазера, Голем бросил патрульный катер прямо на главный шлюз Рагнарёка. Лазерный луч веером прошелся по пузырям, срезав два основательных ломтя, прежде чем Голему пришлось затормозить. Ударная волна от столкновения бросила его на панели управления. Стыковочные устройства сопрягались, и Голем головой вперед рванулся в шлюз Рагнарёка. Когда за ним начал закрываться внешний, он ударил по кнопке аварийного открытия внутренней камеры, отчего по всему кораблю завыли аварийные огни. Вот он уже внутри и, отталкиваясь от стен, несется вверх по шахте. Поверх воя сирен слышался еще и металлический лязг. Фагеры бегом выбегали из грузового люка, чтобы спасти свои пузыри. Если он сможет добраться до мостика первым, внутрь их он уже не пустит. Он извернулся, оттолкнувшись обеими ногами от труб, и пулей влетел на мостик. Рука его тянулась к рычагу аварийного закрытия шлюзовых затворов. Им не пользовались десятилетия. Голем едва не сломал запястье, дернув за рычаг и одновременно преодолевая силу инерции своего прыжка, и в награду услышал, как далеко внизу сладко заскрежетали рычаги и люки шлюзов. Затем он повернулся к креслу пилота, где должна была сидеть Топанга, и увидел, что опоздал. Да, в кресле-то она была, но обеими руками сжимала себе горло, и глаза у нее закатились. Позади кресла маячила худая безволосая фигура. Фагер расслабленно облокотился о спинку кресла, а в кулаке у него была зажата скрученная из провода удавка, надетая на шею Топанги.
6: «Вот уж поистине героизм, инспектор!» — хмыльнулся толкач.
0: Долю секунды Голем размышлял, неужто Лео не заметил нацеленного на него ручного лазера, но потом увидел, что Лео вдавил в бок Топанги сварочную горелку. Чека безопасности была снята.
6: «Мировая, мальчик Голи, клади пушку».
0: «Не выйдет». Минуту...

0: наступил в невесомости. Его напружиненное тело искало позади себя хоть что-то, от чего можно оттолкнуться. Фагер-толкач дернул за провод. Руки Топанги задергались вверх-вниз. Один ужасающий глаз уставился на голема. Искорка в нем. Топанга словно пыталась сказать «нет». «Ты ее убиваешь. А когда ее не станет, я оторву тебе голову и выброшу тебя вместе с ней в мусоросборник».
1: «И чего это тебя так тянет убивать?»
0: Фагер захихикал. Внезапно дернув за провод, он перевернул Топангу вниз головой, так что ее ноги поплыли в сторону голема. Старая женщина немощно брыкалась. Безумие какое-то, на ее босые ноги были совсем девичьими.
1: «Открывай!»
0: Когда голем не двинулся с места, рука Фагера поднялась по грациозной дуге, распустились когтями пальцы. Арка пламени прорезала, прошла назад, прорезала снова, когда Топанга конвульсивно выгнулась. Одна девичья стопа отделилась и поплыла в сторону, таща за собой хвост капель. Голем увидел указывающую прямо на него из почерневшей культи белую палочку. Топанга затихла.
1: «Еще много осталось», — хмыкнул толкач. «Вот уж действительно крутая старушка. Открывай».
0: «Отпусти ее. Отпусти ее, я открою».
1: «Открывай давай!»
0: Снова дернулась горелка. Внезапно Топанга изогнулась, слабо скребя руку толкача. Горелка, вырвавшись, понеслась по кабине, в то время как голем и Фагер барахтались, ослепленные длинным балахоном Топанги. Фагер вытащил откуда-то нож, но не мог найти точку опоры. Голем почувствовал, как сцепились у него на талии ноги толкача, и воспользовался этим, чтобы оттолкнуть подальше Топангу. Когда перед глазами у него прояснилось, он сдавил, прижимая к себе Фагера, и начал решительно взимать проценты со стольких часов беззарядки. Как раз в тот момент, когда он ощупью искал провод, чтобы связать им неподвижное уже тело, что-то врезало ему по затылку сразу за ухом, и свет погас. Очнулся он под крики Топанги.
1: «Вал! Вал, я их держу!»
0: Она разве что не волосами цеплялась за консоль, а обеими руками наставила на него древнюю молнию. Из дула сантиметрах в 30 от его головы вился дымок.
2: «Топанга, это я! Голи! Очнись, астронавт! Дай мне его связать!»
1: «Где ты, Вал?»
0: — смеясь, прокричал девичий голос.
1: «Я сейчас прикончу этих гадских засранцев, Вал!»
0: Валентин Орлов, ее муж, уже 30 лет лежал в снегах Ганимеда.
2: «Вал занят, Топанга», — мягко произнес голем.
0: Звуки, доносившиеся с обшивки, вовсе ему не нравились.
2: «Вал послал меня помочь тебе. Положи пушку, космодевочка. Помоги мне связать этого подонка. Они пытаются украсть мой катер».
0: Теперь он вспомнил, что в спешке забыл закрыть шлюз. Топанга смотрела на него в упор.
1: «И почему так часто встречаю я здесь твою рожу?» — прокаркала она. «Зенки цвета немытой посуды».
0: Тут она потеряла сознание, и голем бросился в шахту, стремясь попасть в шлюз. Его патрульный катер отчаливал. За ним на тросе плыла шлюпка торговцев фагом. Он сел на мель на Рагнарёке. Ярость взметнула его назад на мостик. Он умудрился послать вслед толкачам слабую струйку лазерных лучей, но те стремительно набирали скорость. Бесполезно. Тогда он подтянул голову Фагера так, чтобы она оказалась прямо над его коленом, потом силой выбросил колено вверх и лишь затем взялся оснащать Топангу иглами внутривенного вливания, с трудом попадая в паутину старческих вен.
2: Как, черт побери, эти клешни удержали пушку.
0: Скрипя зубами, чтобы утишить восстание в желудке, он наложил покрывающий гель на ее ожоги. Уборку он завершил тем, что отбуксировал Фагера и отрезанную стопу к шлюзу мусоросборника. Держа одну руку на кнопке пуск, он вдруг, хмурясь, замер.
2: Не помешало бы выбить из Лео кое-какие сведения, что это они затеяли в его секторе.
0: Тут в голове его прояснилось, и кулак вдавил «выбросить». Его сектор. Если он попадет в руки компании, то остаток жизни проведет с проводками в мозгах, отрабатывая этот патрульный катер. Это если ему повезет. Не выйдет. Бежать некуда. Космос принадлежит компании. Он и впрямь теперь в 2000 световых лет от дома на мертвом корабле. Мертвым. Голлем отбросил со лба жидкие волосы и усмехнулся. У Рагнарёка здоровая экосистема, уж об этом-то он позаботился. Никто, кроме фагеров, не знает о том, что корабль здесь, а уж против них он какое-то время тут продержится. Возможно, достаточно долго, чтобы проверить, можно ли извлечь какое-то горючее из этого дома с привидениями, не взбудоражив при этом весь сектор. Внезапно он от души вслух рассмеялся. С его внутреннего взора глаз спал ржавый ставень, открывая доступ славе. «Человек, человек!» – пробормотал он и засунул голову в камеру регенерации, чтобы проверить, как

0: Потом заполз назад на поиски новых. На всех стадиях фотосинтезирующая водоросль начинала сбиваться в комья, сворачиваться в лишайникоподобный симбиот, называемый фагом. Ни одной чистой кюветы. Еще несколько часов, и на Рагнарёке не останется воздуха. Но им с Топангой будет уже все равно. Они к тому времени давно уже будут парить в просторах космоса, подохнув от передозняка. Вот теперь его действительно прижало. Залив в систему вентиляции немного жидкого кислорода, голем поднялся на мостик. Добудь чистый метаболит или умри. Но кто даст им воздух? Даже если ему удастся сдвинуть с места Рагнарёк, склады и франшизы, неминуемо компании об этом узнают и будут настороже. С тем же успехом можно послать сигнал на Коронис и сдаться. Может, Квайн не станет утруждать себя тем, чтобы добраться до них с Топангой вовремя. Может, так будет лучше. Лечебницы, провода. Топанга застонала. Голем пощупал ей виски. Горячие, как плазма. Старым дамам с укороченной ногой не следует играть в войну. Он выискал биогены, восхищаясь пузырьками, ампулами, таблетками, ингаляторами, спреями, забрасывающими в организм не весь что, но помогающими выжить. Контрабанда, какую они с Валом взяли на борт в былые дни свободы. Сокровищнице Топанги хватило бы, чтобы укомплектовать... Погодите минутку. Медбаза Темис. Он настроил приемник Рагнарёка. Женщина с Темиса еще звала. Тихо и хрипло. Он вывернул антенну так, чтобы она давала, насколько возможно, узкий луч. Медбаза Темис, слышите меня?
1: Кто вы? Кто тут?
0: Удивление вырвало ее из повторения заученных из учебника фраз. Это миссия Тролиния Космоса. У меня на борту пострадавший.
1: Где?
0: Тут ворвался мужской голос. Говорит главврач Кранц, пилот. Привозите своего раненого, но на нас движется беглый астероид в гравиевом облаке. Если в течение ближайших 30 часов мы не добудем горючего, чтобы увести базу, нас продырявят. Можете нам помочь? Всем, чем могу. Проверьте координаты. Женщина остолбенела от десятичных знаков. Какой смысл говорить им, что Рагнарёк им без пользы? Блок сумматора гравитации не сможет увести базу и до появления кометы Галлея. А ядерный реактор Рагнарёка, если он заработает, это будет все равно, что вытирать глаза реактивным двигателем. Но их воздух может спасти их с Топангой. Реактор. Отталкиваясь от переборок, голем буквально попрыгал в машинное отделение, зная, что живостью в членах он отчасти обязан фагу. Лишь отчасти. Тысячи раз ходил он этим коридором, тысячи раз с трудом отрывал себя от искушения. Теперь, ликуя, он начал проверять платы, схемы, которых сотни раз прослеживал пальцами, перепроверял и вворачивал заново давно выдернутые кем-то плавки и предохранители. Тут имелся пакет запаянного в пластик самовоспламеняющегося резерва топлива для запала. Потрясающий процесс конверсии, настоящий кошмар паяльщика, нагромождение теплообменников и контуров переменного тока. Безумно, расточительно, опасно. Микросхем здесь хватит, чтобы опутать ими весь пояс. Невероятно трудно поверить, что эта махина довезла человека на Сатурн. Еще труднее поверить в то, что она заработает сегодня. Он постучал друг от друга стержнями реактора, издавшими при этом тупой лязг. Потом щелкнул тумблерами, опускающими эти стержни в реактор. Никто не может сказать, что там выкристаллизовалось. Каналы подвода топлива в конвертер задребезжали от собравшейся там за 30 лет пыли. Запальный резерв спроектирован был, вероятно, лишь ради одного аварийного пуска. Сможет ли он запалить его снова, чтобы затормозить? Учись по ходу дела. Одно известно наверняка, что когда проснется этот достопочтенный металлический вулкан, все до одного радары отсюда до Коронис засветятся, как новогодние елки. Вернувшись на капитан,

0: Британский мостик, он услышал шепот Топанги.
1: Мы покинули гавань, зависшую среди тьмы. О, стальное знанье, чей скачок свяжет тебя?
0: Молись, чтобы он совершил скачок, сказал ей голлем, и начал вводить курс, по два раза перепроверяя все, потому что в тени сновали фагомыши. Потом плотнее укутал Топангу в антигравитационную сеть. Один за другим ожили огни на панели управления реактора.

0: Инфразвуковой гул, нарастающий в недрах Рагнарёка, наполнил сердце голема ужасом и радостью. Он бросился на соседнюю с креслом пилота антигравитационную кушетку, пожалев, что у него нет ничего при себе, что он даже не начал обратный отсчет. Старт. Поехали. Гул расцвел, превратился в грохот дробилки руды. Гравитация обрушилась на него внезапно. Все, на мостике полетело на палубу. Антигравитационная кушетка покосилась на сторону. Рев взвился до визга, который словно прорезал ему мозг. А потом затих. Когда он вновь с трудом добрался до радара, то обнаружил, что поджиг реактивного двигателя сработал верно. Рагнарёк несся к Темис. Тут он увидел, что глаза Топанги открылись. «Куда мы направляемся?» — спросила она будничным, как мыло, голосом. «Я увожу твой корабль в соседний сектор, Темис. Нам нужен метаболит, кислород. Фагеры попортили твои регенераторы». «Темис?» «Там есть медбаза. Они дадут нам метаболит». «Ошибка».
1: «О, нет! Нет!»
0: Она забилась в ремнях, села.
1: «Нет, Голли! Я не хочу в больницу! Не дай им забрать меня!»
0: «Никто и не говорит о больнице, Топанга. Ты останешься вот тут, на корабле, а я пойду к ним за метаболитом. А тебя они даже знать не будут. Мы не пробудем там и 5 минут». «Бесполезно».
1: «Да проклянет тебя Господь, голем!»
0: Она предприняла попытку сплюнуть.
1: «Ты пытаешься заманить меня в ловушку. Я тебя знаю. Ты никогда не дашь мне свободы. Ты меня тут не похоронишь, голем. Можешь гнить себе в лунодоме со своим мерзким детенышем, а я лечу к валу».
0: «Остынь, космоходец. Ты уже зеваешь». Он, наконец, вогнал в нее немного транквилизаторов и вернулся к изучению Рагнарёка. Факт теперь становился все сильнее. Когда голем поднял взгляд на голограммы, они наблюдали за тем, как он ведет их корабль. Герои звезд былых времен. Вал Орлов, Фитц, Ганнес, Мюра – все великие. Временами лишь усмешка за омытым золотом иллюминатором шлема, только имя на скафандре подле какого-нибудь сумасшедшего механизма. За ними затерянная в космосе пустыня, неизведанная земля под светом неведомых лун. Все живы, все так молоды. Вот Топанга обнимает за плечи еще одну космодевочку, смуглую русскую, которая до сих пор крутится на орбите Ио. Обе улыбались до ушей, глядя куда-то мимо него, счастливые, яркие и живые. Когда они начнут говорить... Это и будет приход.

0: Он установил гироскопы, чтобы развернуть реактор Рагнарёка в положении, как он полагал, необходимое для запала. Если он может доверять циферблатам, запала хватит на торможение и на последний поджиг, чтобы убраться из Темис. Но куда он полетит с медбазы? В небо в алмазах. Он услышал, что мурлычет себе под нос какой-то мотивчик и решил перевести Рагнарёк на автопилот. Неважно, в каком состоянии компьютер, он все равно сейчас не столь безумен, как голем.
1: «Ты видел маму, дружок? Видел, как она стоит в тени?»
0: Когда в голове у него запели «Стоунс», он спустился вниз и вышвырнул в мусоросборник половину кювет. То, что на корабле осталось всего три баллона с кислородом, показалось ему смешным до колик. Он вскрыл один. Глоток кислорода отрезвил его настолько, что он вспомнил о том, что надо проверить сводку погоды. Женщина с медбазы все еще пыталась вызвать Темис центральную. Голем подавил порыв просветить ее относительно компании и сосредоточился на обновленных орбитах беглых троянцев. Теперь он понял, что так всполошило медбазу. Головной беглец промахнется мимо нее на несколько мегамиль, но при этом он достаточно массивен, чтобы поднять целые цунами гравия. Меньший беглец позади него замыкал хвост. Второй астероид тоже пойдет мимо, но гравиевое облако между этой парочкой способно разорвать мономолекулярные пузыри в клочья. Он должен успеть попасть на базу и убраться с нее. И сделать это нужно быстро. Он вдохнул еще кислороду и рассчитал орбиты беглецов в наихудшем варианте аварийной ситуации. Выглядело неплохо для него. Желудок у него дрогнул. Даже под фагом голем без особого труда мог вообразить себе, каково это будет, когда медики обнаружат, что он и Топанга на наркотиках. Тут голем заметил, что Топанга усмехается. От фага пользы ей было много больше, чем от транков. «Не беспокойся, звездная девочка. Голем не даст им тебя зацапать».
1: «Воздух!»
0: Она пыталась указать на систему жизнеобеспечения, индикатор которой давно уже горел красным. «Знаю, космоходец. Воздух мы получим на медбазе». Она наградила его странной, совсем не свойственной ей улыбкой.
1: «Как скажешь, маленький Голли», — хрипло прошептала она. «Я знаю, ты был чудесен, прекрасен».
0: Ее рука протянулась, раскаленная. Этого он уж точно не мог принять. Жаль, что от кислорода рог в голове пропал. «Почитай нам стихи в дорогу, звездная девочка». Но она была слишком слаба.
1: «Почитай мне».
0: Ее сканер был полон стихов.
1: «Нефтью промытыми кольцами слепого экстаза».
0: Трудно врубаться в текст, но вдруг пульсирующие буквы обратились в музыку в его глотке.
1: «Человек слышит себя, как мотор в облаках», — распевал голем, и ему подпевали призраки. «Прекрасный марафонцы среди звезд, душа, оперившаяся из нафталина в новые просторы, уже познает близкие объятия Марса».
0: Как выяснилось впоследствии, ему посчастливилось, что он оставил корабль на автопилоте и остался в скафандре. Первое впечатление от медбазы. Первое впечатление от медбазы. Большие карие глаза шимпанзе внимательно всматриваются в него, а надо всем этим мерно качается смотровая лампа. Голем отдернулся и обнаружил, что его выковырили из скафандра и привязали ремнями к смотровому столу. Забавное ощущение оказалось смоделированной гравитацией, а шимпанзе – коренастым типом в белом врачебном комбинезоне. Медик как раз развязывал ремни.
1: Я же говорила тебе, что он не фагер, раздался женский голос, когда голем с трудом натягивал на себя свой комбинезон.
0: Корабль был брошен за негодностью, объяснил им он. Его использовали торговцы. Мой товарищ по команде под кайфом. Все, что ему нужно, это воздух.
2: Блоки питания, сказал на это Кранц. Я помогу вам перенести их сюда.
0: Вам нет нужды идти на корабль. Они у меня уже готовы. Просто дайте мне пару ядер метаболитов, чтобы запустить систему очистки воздуха на корабле.
1: Ни о чем не подозревая, Кранц махнул женщине, чтобы та показала дорогу на их склад. Голем увидел, что вся их база состоит из одного большого дешевого пузыря, закрепленного на контрольный модуль с жесткими стенами. Под покрывающей пленкой пузырь даже не был запаян по швам. Пара камешков базу просто прикончит. В палате было 20 с чем-то пациентов с ожогами, все в лечебных коконах. На Теме с лечением ожогов не утруждались.
0: Прибрел нетвердой походкой старик. Космокрыса, лишившаяся большей части своего исходного снаряжения, и открыл ему склад. Голем набрал метаболитов, сколько мог унести, и двинулся к шлюзу. У самого люка женщина схватила его за локоть.
3: «Вы ведь нам поможете?»
0: Глаза у нее были темно-зеленые. Голем сосредоточился на ее срезанном подбородке. «Сразу вернусь». Шагнув в шлюз, он нажал на кнопку закрытия люка.
1: Рагнарёк был пристыкован к базе и покачивался на фале. Голем не помнил, чтобы он его закреплял. Перебравшись, он нашел конец, запутавшийся в рычагах шлюза. Один кувырок или неудачное падение, и прощай, голем.
2: Войдя на корабль, он услышал голос Топанги.
1: Голем поспешно протолкался наверх. И вновь он пришел слишком поздно. Пока он был на складе, ни о чем не подозревающий невинный главный врач Кранц натянул скафандр и первым поднялся на борт Рагнарёка.
2: «Это тяжелобольная старая женщина-космоходец», — проинформировал он голема.
0: «Юридический владелец этого покинутого корабля, доктор. Я везу ее на базу Коронис».
2: «Я немедленно забираю ее на базу. У нас есть все необходимое оборудование. Доставьте блоки питания».
0: Голем видел, что глаза Топанги закрыты. «Она не хочет, чтобы ее госпитализировали».
2: «Она не в состоянии это решать», — отрезал Кранц.
0: Метаболит уже на борту. По всему выходило, что доктор-шимпанзе Кранц сам выбрал себя в члены экспедиции в никуда. Голем начал дрейфовать вдоль панели запала, расположенной возле антигравитационной сетки Топанги.
4: «Думаю, вы правы, сэр. Я помогу вам ее подготовить, и мы ее перенесем».
0: Но в ручке Кранца возник шокер.
2: «Блоки питания, космоходец!»
1: Он махнул голлему, приказывая спускаться в шахту.
0: Не было никаких блоков питания. Голем отступал, пока не уперся спиной в метаболит, наблюдая за шокером и надеясь, что державшая его рука дрогнет. Та не дрогнула. Оставался только один шанс, если можно было назвать это шансом.
4: «Топанга, этот добрый доктор намерен забрать тебя в свою больницу», — громко произнес он. «Он хочет принести тебя в свою палату, где ему будет удобнее заботиться о тебе».
1: Веко Топанги сморщилось, приоткрываясь, потом опало вновь.
0: Старая разбитая женщина. Никакого шанса.
2: «Вы с ней справитесь, доктор?»
1: «Питание сейчас же!» Кранц щелчком снял предохранитель.
0: Голем кисло кивнул и, как мог, медленно начал сползать вниз.
1: Кранц подошел поближе к самому краю шахты, чтобы удобнее было следить за ним, но оставался далеко за пределами досягаемости.
2: «Что теперь?»
1: Отсюда голем не смог бы добраться до электросхем запала, даже если б знал, как их закоротить. И как раз тогда, когда он обернулся, чтобы поискать чего-нибудь, что можно было бы выдать за блок питания, все и случилось.
0: Шлепок, словно от взорвавшегося пузыря. По шахте прокатилась ударная волна, и главврач Кран с кувырком полетел вниз.
1: «Молодец, девочка!» — крикнул Голем. «Ты ему задала!»
0: Вырвав шокер из обмякшей ручки Кранца, он взмыл вверх по шахте. Когда его голова поднялась над полом мостика, он обнаружил, что смотрит прямо в дуло пушки Топанги.
5: «Убирайся с моего корабля!» — проскрипела она. «Лживая гнида! И своего четырехглазого игловтыкателя с собой забирай!»
1: «Топанга, это же я! Это Голли!»
5: «Я знаю, кто ты», — холодно отозвалась она. «Тебе никогда меня не поймать!»
1: «Топанга!» — выкрикнул он. Мимо его уха просвистела молния.
0: Голема стряхнула ударной волной.
1: «Вон!»
0: Она перегнулась через край шахты, нажимая на спусковую клавишу. Голем медленно отполз вниз к шлюзу, подобрав по дороге Кранца. С ведьмовской фигуры над ним летели вниз биопластыри, повязки. Волосы, сиявшие некогда рыженой, стояли дыбом, точно нимб белого огня. «Она, наверное, дышит чистым фагом», — подумалось ему. «Долго ей так не продержаться. Все, что от меня сейчас требуется, это двигаться медленно».
1: «Вон!»
0: — выкрикнула она. Тут он заметил, что одним локтем она прижимает к себе кислородную трубку Кранца. Похоже, сегодня он только и делает, что недооценивает людей.
1: «Топанга!» — взмолился он и лишь чудом увернулся от еще одной молнии.
0: Выстрел прошел мимо цели, но не может же ведь Топанга промазывать вечно. Голем решил, что вытащит Кранца и вернется обходным путем через аварийный шлюз. Вроде на стойке с инструментами в шлюзе медбазы он видел сварочный аппарат. Он протолкал Кранца через фал и назад в шлюз медбазы. Женщина ждала за дверьми. Когда открылся люк, он толкнул на нее тело главврача, а сам схватил сварочный агрегат. Чудо-баба без подбородка все схватывала на лету. Не теряя времени на Кранца, она бросилась на агрегат и принялась вырывать его у голема. Под ее комбинезоном скрывались совсем не женские мускулы. Голем врезал кулаком туда, где полагалось быть челюсти, и рванулся назад в шлюз. Когда шлюз начал закрываться, он сообразил, что, задержав его, женщина, вероятно, спасла ему жизнь. Во внешнем шлюзе имелся иллюминатор, через который ему были видны сопла Рагнарёка. Звездное небо за ними растворялось. Он издал неопределенный стон и вывернул рулевое колесо люка назад, чтобы открыть себе проход назад на медбазу. Как только открылся люк, он стремглав выскочил из него, сбив на пол медиков. Позади него люк вспыхнул, словно вспышка на солнце. И големы, медики, словно зачарованные, смотрели, как изливается из Рагнарёка беззвучная лавина пламени. Вот он уже двигается быстрее, еще быстрее. Реактивная струя качнулась, и иллюминатор почернел.
1: «Горит! Давайте пену!»
0: Кранц схватил канистру уплотнителя, и они с големом со всех ног понеслись к краю контрольного модуля, где выхлоп Рагнарёка опалил пузырь. К тому времени, когда прожоги были залатаны, от корабля остался лишь огненный, но уже тускнеющий в звездной россыпи хвост.
6: «Топанга не любит больниц», — безжизненно объяснил голем.
1: «Блоки питания», — настаивал на своем Кранц. «Позовите ее назад».
0: Медики толкали голема к панели коммуникатора связи. Медики толкали голема к панели коммутатора связи. «Невозможно. Она только что сожгла последний запал. Куда она сейчас направляется, туда она и попадет».
1: «Что вы имеете в виду? На Коронис?»
0: «Ни в коей мере». Голем почесал косматую голову.
6: «Я точно не помню.
0: Марс, может быть, Солнце.
6: С
2: блоками питания, которые могли бы спасти этих людей.
6: На лице Кранца возникло такое выражение, какое, наверное, бывало, когда главврач глядел на гангрену.
2: Благодаря вам. Я предлагаю вам удалиться с моих глаз до истечения нашего совместного здесь существования.
6: Не было никаких блоков питания, сказал, собираясь уже выходить, голем. Торговцы фагом украли мой патрульный катер, а сами видели, какой на этом корабле реактор. Ускорение разнесло бы вас на части.
2: Женщина последовала за ним. Кто она, космоходец?
6: Топанга Орлова, с мукой выдавил голем. Жена Вала Орлова. Они были в первой экспедиции на Сатурн. Это их корабль, Рагнаряк. Она пряталась от мира в моем секторе.
2: Вам просто нужен был воздух.
6: Голем кивнул. Они стояли как раз у базы голопроектора. Компьютер прогонял обновленную проекцию в реальном времени траектории приближающихся троянцев. Зеленым выбросом сигнала была обозначена медбаза, красным с пятном меньший из троянцев и его свита из гравия. Голем присмотрелся к векторам. Никаких сомнений. Стоял темный период, иными словами, время сна. Завтрак обитателям медбазы, возможно, съесть удастся, но, сказать по правде, ланча им не видать. К полудню или около того медбаза превратится в органическое удобрение в рое космического льда. А с ней бывший инспектор Голлем.
2: Оба медика ушли в палаты к больным, а Кранц смягчился настолько, чтобы принять предложение голема сесть за радар и устройство вызова.
6: Дрожа и пошатываясь, прибрел понаблюдать за ним старый космоходец. Вид стартующего Рагнарёка разжег в нем былой задор. Голем записал на пленку шаблон аварийный вызов и, запустив его, начал искать по частотам. Старик бормотал что-то о звездных кораблях. Никто не отвечал, никто не ответит.
2: Однажды голему показалось, он слышит эхо голоса Топанги. А может, ему только почудилось?
6: Кислород у нее давно уже, наверное, закончился, подумал он. Безумный старый фагопризрак в последнем своем трипе. Куда он рассчитал ей путь? Он вроде помнил что-то, связанное с Марсом. Как бы то ни было, она и ее корабль не окончат свои дни в личном музее охотника за трофеями.
7: Знаете, кто у них там в коконах? Сквоттеры.
2: Старик прищурил здоровый глаз, чтобы посмотреть, как голем это воспримет.
7: Скинхеды. Хиппи, придурки. Даже фагеры. Этим медикам все нипочем.
2: Вздохнув, он почесал культей полузаживший ожог.
7: Это ж наземники, привыкшие жить на поверхности. Они тут долго не продержатся.
2: Вот именно, согласился голем. До завтра, не дольше. Старику эта шутка пришлась, похоже, по вкусу.
6: Ближе к полуночи на вахту заступил Кранц. Женщина принесла подогретый томатный сок с самогоном. Голем начал было отказываться, но сообразил, что желудок у него больше не болит. Не о чем теперь волноваться. Он отхлебнул возбуждающего. Женщина смотрела на экран сканера.
2: «Рагнарёк прекрасен», — пробормотала она.
6: «Брось, Анна», — оборвал ее Кранц. Она продолжала просматривать чертежи, карты и бегущий текст. Потом вдруг затаила дыхание.
2: «Ваше имя Голем, ведь так?»
6: Голем кивнул и подошел поближе, чтобы взглянуть на проекцию. Некоторое время спустя женщина по имени Анна подошла вслед за ним и тоже стала смотреть на проекцию. Старый космоходец спал в углу.
2: «Топанга была когда-то замужем за неким Джорджем Големом», — негромко произнесла Анна. «У них родился сын на Луне».
0: Голем забрал у нее из рук картридж сканера и швырнул его в шахту мусоросборника. Анна не сказала ничего больше. Оба они некоторое время смотрели на проекцию. Голем заметил, что глаза у нее настолько хороши, что вполне возмещают отсутствие подбородка. Она на него не смотрела. В проекции ничего не менялось. Около 4 часов утра она вернулась к приборам и приняла вахту у Кранца. Мужчины устроились ждать.
8: «Вызывает медбаза Темис, пожалуйста, ответьте». «Вызывает медбаза Темис», — монотонно шептала женщина в микрофон.
0: Кранц вышел. Голему думалось, что даже дышать теперь слишком большой труд. Внезапно Кранц щелкнул пальцами из соседней комнаты. Голем пошел на звук. «Смотрите». Они склонились над проектором. Красное пятно подошло ближе к зеленой точке, а между ними теперь мигала желтая искорка.
2: «Что это?»
0: Голем пожал плечами. «Астероид».
2: «Невозможно. Мы десятки раз сканировали этот участок».
0: «Никакой массы». Голем нахмурился. «Это призрак в проекции». Кранц принялся один за другим проверять и выравнивать контрольное устройство ввода данных компьютера. Оставив приборную доску радио и радаров, женщина подошла и тоже склонилась над проектором. Голем наблюдал за всем происходящим рассеянно. В мозгу его складывались искаженные фагом воспоминания. Что-то связанное с компьютером. Повинуясь какому-то порыву, он вернулся к коммуникационному радару и выкрутил приемник на предельную мощность. Все, чего он добился, был взрыв визгов и свистов, фронт давления надвигающихся астероидов.
8: «В чем дело?»
0: Глаза Анны фосфорицировали в темноте.
2: «Ни в чем».
0: Кранц покончил с проверкой. Желтый призрак остался на месте, только теперь он скользил к красному пятну. Если это астероид, масса у него была в 100 раз больше, чем следовало бы. Ровно столько, сколько могло бы изменить траекторию гравия его роя. Могло, но не изменило. Голем бездумно играл радаром. Старый космоходец храпел. Минуты закоченели. Встряхнувшись, Кранц увел Анну обходить больных. Вернувшись, они остановились у проектора. Неизвестный объект не исчез, а держал курс на троянцев. В какое-то мгновение предрассветных часов Голем поймал слова, подрагивающие на волне космического шума.
9: «Есть контакт, Вал! Я иду!»
0: Все столпились вокруг него, а он терпеливо улещивал тюнера, но пусто. Вскоре из соседней комнаты раздалась рябь отключающихся реле, и все бросились туда. Проектор был мертв. Компьютер предохранил себя от индукционной перегрузки. Они так никогда и не узнали, что в точности произошло. «Такое возможно», — признался им Голем. Это было уже далеко за полдень, когда они решили наконец поесть. «Я знаю, что по дороге сюда, еще до того, как я совсем отлетел на фаге, я рассчитывал траекторию троянцев до базы и скорость их продвижения. Может, я случайно ввел в компьютер координаты мостика Рагнарёка, а, возможно, они и так уже были в памяти. Предположим, Топанга стартовала без заранее установленного курса. Такие старые механизмы запрограммированы на поиск уже просчитанных вариантов. Вполне возможно, что компьютер изменил соотношение координат и протолкнул на место курса ту самую траекторию до камня».
2: «Но у вашего корабля не было массы», — возразил Кранц.
0: «Эта штука была космочерпалкой, питающей громаднейший реактор. Амортизатор у нее как сыр. Понимаете, она все равно, что ложка с дырками. Рагнарёк мог почерпать себя через гравиевое облако и взорваться, столкнувшись с троянцем. У вас теперь, возможно, появится карманное солнце».
2: В темный период они вернулись к этому разговору. И еще раз на следующее утро. И снова, когда он и Анна просто так глазели из иллюминаторов.
6: Много дней спустя он показал Анне рукописный текст, какой закрепил на стене медбазы «Свободный анклав». Запущенные в глубоководные купола космоса, к бесконечным терминам в пасхе ускоряющегося света, бескрайние моторы с грацией серафимов, входящие в виражи, на зовущих призывно цилиндрах исчезают из виду.

Персонажи. Вы, я, все. Спасибо, сестра, но я могу сам управлять креслом одной рукой. Колеса поворачиваются совсем легко. Доброе утро, доктор. Хорошее тут у вас место. Хорошая страна. Нет, я у вас тут никогда не был. Может, я просто кажусь знакомым, хотя... Мои проблемы? Да вот, не хотите взглянуть на мышцы моей левой голени? Будьте добры. Простите, не могу наклониться вперед, чтобы закатать брюки. Да и ногу вам тоже придется поднять. Я не могу. Что-то не так, доктор? Вы неважно выглядите, как-то вдруг побледнели. Узнаете хирургическую технику? Лучше присядьте. Нет, не курю, благодарю вас. Что такое? Сигарета сама загорелась. Да, это бывает иногда. Нет, я не думал, что вы сможете мне помочь. Просто хотелось проверить. Наука так продвинулась вперед. Я знаю, что вы совершили важное открытие в трансплантации. Я думал, что, ну, может, вы знаете, кто мог бы помочь. Да, поляк. Я сам врач. Хотя не практиковал с самой войны и, боюсь, уже не силен во всех аспектах искусства врачевания. Медицинский институт в Варшаве. Да-да, верно. Я был в интернатуре, когда вы начинали свои исследования. Ну, не скромничайте. Я знаю, что вы были только штатным сотрудником и что Равенсбрюк был большим лагерем. Так или иначе, но мир тесен, и мне удалось отыскать вас здесь, как вы отыскали меня там. Пепел сейчас упадет на ваш чудесный ковер. Лучше стряхните его в пепельницу. Очень хорошо. Чего я хочу? Ох, пожалуй, всего минуту вашего времени. У меня в последние годы возникло странное желание вновь заняться медициной. Однако хирургия требует двух крепких рук, а ваши эксперименты мне, так сказать, с рук не сошли. Тем не менее, я мог бы стать хорошим диагностом. Умер. Нет, каким-то чудом этого не случилось. Это не Шопенгауэр сказал, что даже сама жизнь является волевым актом. Нет, я забыл. Во всяком случае, туберкулезные бациллы не справились со своей работой. То же самое можно сказать и о крови группы АБ, хотя у меня была группа 0. И о голодной диете. Может, именно синдром бешенства, который вы на мне проверяли, или йога, которой я занимался, чтобы не сойти с ума, или и то, и другое дали мне силу. Нет, не вставайте с кресла. Понимаете, что я имею в виду? Я владею силой. Тогда она не была еще столь могучей, в те дни, когда я полз от развалин Равенсбрюка с пулей в сердце. Но с тех пор я изрядно над ней поработал. Убить вас? Господи помилуй, откуда у вас такие мысли? У меня нет желания вас убивать. Нет, человек в инвалидной коляске не собирается никому причинять боль. Но вот вы, доктор, что вы думаете о силе? Я знаю, что вы не психиатр, но не кажется ли вам, что она могла бы оказать большую помощь врачу? И я так думаю, да. Поэтому, когда я услышал, что вы собираетесь превратить эту клинику в благотворительную, я решил прийти сюда и поговорить насчет работы. Что? Вы ничего не слышали о благотворительной клинике? О, вы ошибаетесь.

Волнуйтесь, мы собираемся лечить бедных, необразованных, искалеченных и слепых. Мы собираемся принимать роды и заниматься бесплатной медициной, в конце концов, ведь мы же богаты, не правда ли? Нет, вы не поняли. Вы не можете отказаться оперировать, потому что будете только ассистировать. Не думаете же вы, что я доверю вам скальпель? Вашим богатым пациентам придется найти другое место, где их будут гладить по головке. А вот теперь лучше положить сигарету. Ничего, я помогу. Сюда. А сейчас, поверьте, мне будет гораздо, гораздо больнее, чем вам. Я содрогаюсь при одной мысли об этом. Ваше тело есть гроб для мертвой души, а ваши руки – инструмент убийства. Но их можно использовать для благих дел. Они смогут искупить многое из того, что вы совершили. Что-то со зрением. Да, это действие силы. Я потратил почти 20 лет, развивая ее до такого уровня. А теперь расслабьтесь. Еще секунда, и все. Ну вот. Теперь хорошо видите? Коляска? О, вы к ней привыкнете. Колеса поворачиваются очень легко. Сестра, войдите. Пациент потерял сознание.

0: Ну и, наверное, закончим мы сегодняшнее выступление рассказом Ирины Лазаренко «Мастерица забытого мира». «А ты чё, правда ведьма?» — недоверчиво спросил паренек, рассматривая ее через длинную красно-зеленую челку. «А что, не похоже?» «Не! Ведьмы страшные, у них клыки вот такие, глаз косит и прядь седая, ну! А ты молодая и красивая!»
1: «Ты гляди, какой грамотный весь!»
0: Ведьма уперла руки в бока.
1: «И откормленный! Так в котел и не напрашиваешься!»
0: Но котла у нее в квартире не было, только мультиварка и сковорода вок.
1: «Клыки спилила, косоглазие вылечила, прядь закрасила. Чё хотел-то?» «Просто?»
0: Парнишка дунул на свою жуткую челку, и у ведьмы зарябило в глазах.
1: «Я про ведьм только на Википедии читал, и раньше в сказках еще, а тут иду, вывеска висит. Интересно стало!» «Какой храбренький!» Заворковала ведьма и маленькими шажочками стала подбираться к парню. «Какой умненький и дурно воспитанный мальчик!»
0: Ярко-голубые глаза ее сделались красными. Воздух вокруг сгустился и заплясал мошками. Из глубины квартиры заорал, зашипел кот. И парнишка с истошным визгом вывалился в подъезд, оставив распахнутую дверь.
1: «Идиот!»
0: — сказала ведьма и уставилась на полную даму в ярком балахоне, которую мальчишка едва не ударил дверью, выбегая.
1: «Ты ко мне?»
0: Дама уважительно посмотрела в ее красные глаза и решила:
1: «Да».
0: Ведьма провела даму на кухню, налила травяного чаю. Гостья никак не могла усесться на табуретике, так и сяк подбирала полы балахона, пристраивала на коленях мешковатую сумку, смотрела на...

0: на чашку с большим опасением и подозрительно тянула носом, словно ее нос как-то помог бы разобрать подвох, будь в чае что-нибудь помимо листьев мяты и малины. Подвоха она не увидела, да и не было его, но попыталась отказаться от напитка, да только ведьма обиженно взвелась. «Я для чего сама травки рощу собираю?» И дама, пристыженно уткнулась в чашку, стала пить маленькими глотками. Глаза ведьмы постепенно принимали обычный голубой цвет.
1: «Ну, с чем пришла?»
0: — спросила она, когда чашки опустили. Гостья суетливо схватилась за сумку.
1: «Я... это... вы приворот умеете?»
2: «Умею ли я приворот?»
0: Снова взвелась ведьма, уперла руки в бока и налила глаза кровью.
2: «Да как можно спрашивать такое? Я тебе кто, бабка деревенская? Шарлатан с картишками?» «Конечно, я умею приворот. И такое, и сякое, и с переподвыподвертом».
0: Из комнаты пришел кот, толстый, черный, с невозможно зелеными глазищами. Ведьма при виде его тут же успокоилась, поставила еще одну чашку и налила коту чаю. «Портретик принесла?»
1: «Я... вот!»
0: Путаясь в завязках, гостья открыла сумку, повозилась, вытащила кошелечек, достала фото.
2: «Ага».
0: Воздух загустел в струйке бурого дыма с отчетливым запахом горящей конопли. Ведьма зажмурилась, глубоко вдохнула и решила...
1: 4,5!
0: «Чего?» — переспросила окончательно растерявшаяся дама.
2: «Денег чего? Свободно конвертируемых. За приворот».
3: «Дорого-то как?» — охнула гостья.
2: «А ты как хотела?» — удивилась ведьма.
3: «Ха! Он-то мужик, во какой! Башковитый, картины пишет, в игры играет эти интеллектуальные. Деньги зарабатывает, между прочим, черешню растит на даче и спортом занимается. А у тебя чего? Работа скучная, подруги дуры, из увлечения одни кроссворды, лишнего жира 20 кило. Полный рот незалеченного кариеса и в унитазе... в доме унитаз течет. Ты этому мужику нужна?»
2: «Так ведь потому и пришла».
3: «Да я помогу», — заверила ведьма. «Только у меня все ж по-честному. Чем труднее, тем дороже. Вот и выходит 4,5».
0: Дама задумалась.
1: «А если я зубы починю и унитаз тоже? И собаку заведу, и, к примеру, двигаться начну? Библиотеку запишусь, дешевле будет?»
0: Ведьма заверила, что тогда, может, и в 1000 уложимся. Гостья поблагодарила, отодвинула чашку и ушла чинить унитаз, воинственно размахивая мешковатой сумкой. «Ну и люди», — пожаловалась ведьма коту.
2: «Сами не знают, чего хотят. То ли дел лет 500 назад, помнишь?»
4: «Мрачное время», —
0: не согласился кот.
3: «Мрачное», — кивнула ведьма. «Только люди все ж попонятнее были. Жили кратко, вот и просьбы у них были такие короткие да простые.
2: А теперь гляди, того не знаю, в этом сомневаюсь. Пойду подумаю, пришел посмотреть.

0: В дверь постучали.
1: «Занято!» — гаркнула ведьма. «То есть добро пожаловать!»
0: В прихожую вкатились два молодых человека при галстуках с буклетами в руках и спросили, есть ли у ведьмы немного времени, чтобы поговорить о душе. Хозяйка приветливо оскалилась и пошла навстречу мелкими шажочками.
1: «Вот у вас вывеска приоконная», — затараторил один из молодых людей, нашаривая за собой дверь. «Написано «Потомственная ведьма». А понимаете ли вы, что, беря это прозвание, самолично ввергаете душу свою в гиену огненную, где она будет вечно сгореть в огне?»
0: «Мама!» При виде красных глаз ведьмы оба, отталкивая друг друга, рванулись в дверь. Кот по-человечески захохотал вслед, а ведьма крикнула:
1: «Душа невещественная, идиот! Ей огонь до лампочки!»
0: Потом поток гостей оборвался, так что до самого полудня ведьма варила варево в мультиварке и сочиняла об этом скороговорки. Потом в дверь поскреблась старушонка в огромных очках, была с улыбкой встречена, усажена за стол и напоена облепиховым чаем с медом, который ведьма собирала из улья в далеком-далеком лесу. Летать туда было долго, потому как мало осталось таких лесов. Но ведьма чувствовала себя виноватой при виде стариков, которые стали такими дряхлыми и немощными всего лет за 80. Потому всегда угощала их самым лучшим и говорила ласково:
2: «Врач молвит, кровь у меня нехорошая», — пожаловалась старушонка. «Молвит, лечить надо».
0: Ведьма прищурила один глаз, скосила другой, пригляделась. «Нехорошая кровь», — согласилась.
2: «Не верю егоному лечению», —
0: припечатала старушка, подчищая из розетки остатки меду.
2: «Природные хочу, без химии в каких».
0: «Так я не лечу», — хозяйка удивилась очень и даже немного отъехала на табуретике. «Я ведьма».
2: «Ты чего ты мне сказки сказываешь?» — обиделась старушонка. «Ведьма, стал быть, ведаешь. Силы твоя, как есть от природы. Все травки знаешь, зелья варить умеешь. Себя-то лечишь, небось. А тебе чего? Я не сестра, разве?»
0: Ведьма нахсупилась.
2: «Чего? Не хочешь помочь? Трудно тебе, что ли?» «Выручи, выручи старую», — влез кот.
0: Ведьма махнула рукой. «Ай, ладно, бабка, запоминай. Нужны будут листья лопуха, почки березы, одуванчик, тысячелистник. Сейчас расскажу, в какую пору что собирать и что петь, чтобы силу целебную полу...»
2: «Это чего такого ты мне наговариваешь?» —
0: удивилась старушонка.
2: «Ты мне зельицы дай, а по балкам-то лазить за лопухами мне негоже уже. Куда мне лазить-то с ревматизмой моей? Чего мне петь-то? Я певица, что ли? У тебя разве собранных травок нетушки?»
0: «Да вот еще!» — рассердилась ведьма. «Что мной собрано, то на меня завязано, а чтоб тебе растения дали силу целебную, так ты о том и проси природу, матерь. А то видишь, хитрая какая. На чужом горбу-то ехать всякий может. Готово ей подавай. Я тебе целительница вшивая, что ли?» Старушонка поджала губы, поднялась из-за стола.
2: «Спасибо за чай и мед, хозяйка, да только теми гадкими таблетками лечиться оно проще будет».
0: «Да хоть вообще не лечитесь», — проворчала ведьма в закрывшуюся дверь. «Мне быстрее ваши зубы кости достанутся на порошочке». Только хозяйка сполоснула чашки и розетки, как в дверь неистово забарабанили.
1: «Хочу, чтобы они сдохли!» —
0: выкрикивала девчонка лет 15, носясь кругами по кухне, а ведьма с интересом смотрела, свалится девчонка с этих парнокопытных каблуков или нет.
1: «Чтобы их не было!»
0: «Кого не было?» — мирно спросила хозяйка.
1: «Родителей! Задолбали, поучают, во все лезут! Комнату мою обыскали, гулять не пускают, пирсинг делать не дают, музыка им не та!»
2: «Хорош орать!» — предложил кот.
0: И девчонка, остановившись на полшаге, действительно сверзилась на задницу.
1: так и сидела на полу, ошарашенно пялись на кота, пока ведьма не подала ей руку. Тогда девчонка уселась на табуретик в самом дальнем углу и, по-прежнему не сводя взгляда с кота, спросила:
3: «Это можно?»
4: «Можно. Отчего нет?»
1: — светло улыбнулась ведьма.
4: «Только ты не дури с этим вот, чтобы их не было. Если их совсем выморить, так и тебя тоже не станет. Чтобы умерли, это можно».
1: Девчонка удивленно пошевелила губами.
4: «Умер? Автокатастрофа, разбойное нападение, самоубийство, бытовая поножовщина?»
1: — деловито спросила хозяйка.
4: «Утонуть в ванной, допиться до белочки, поперхнуться оливочкой?» «А? Что ты мне акаешь?»
1: Глаза ведьмы начали краснеть.
2: «Я спрашиваю, как убивать их будем?»
4: «Так это можно?»
2: «Ты дурная какая-то!»
4: «Конечно, можно! Кого угодно можно выкинуть из жизни мгновенно, безвозвратно, я гарантирую это! Даже без ведьмы можно, но со мной понадежнее будет! Так что тебе больше нравится, автокатастрофа или оливочка?»
3: «И они будут совсем мертвые?»
4: «Мертвее некуда», — пообещала ведьма.

0: Вечером, когда хозяйка, матерясь, уговаривала подоконного паука быть умницей и скушать муху, на пороге нарисовался усталый мужик в костюме и с большой сумкой для ноутбука через плечо. «Остохренело мне все», — сообщил он. «Не знаю, чего я попросить у тебя, то ли смерти лютой для кого, то ли для себя силы невиданной».
1: «Я тебе волшебница вшивая, что ли?»
0: — проворчала ведьма и налила гостю чаю.
1: «Ты расскажи толком, что случилось, а я чего и подскажу, глядишь».
0: Рассказывал мужик долго, а ведьма очень увлеклась историями и страшно ему сочувствовала. Бизнес гостя оказался делом нервным и хлопотным. Наемные работники ленились и жадничали, их руководители подворовывали там и сям, проверяющие инстанции наступали на горло, поставщики норовили подсунуть брак, конкуренты... О, для конкурентов в аду должен быть подготовлен отдельный котел! «Да чё там чай твой?» — в конце концов заявил мужик и достал из сумки небольшую бутылку коньяку. «Чаем тут не обойдешься». Ведьма залихватски махнула: «Наливай!» Под коньяк истории приобрели особый эмоциональный накал и наполнились жуткими подробностями. «Ты не думай!» — говорил гость, размахивая чашкой с коньяком. «Я не жаловаться пришел! Только знаешь, вот говорю с тобой, и вроде как легче становится. Ни с кем по душам не говорил уже лет 10, веришь? Никто так не выслушивал меня, не понимал. У всех свои дела, свои печали. А с тобой говорю, и прям на душе светлеет. А ты ведьма? Хотя что там, все вы бабы». Дальше последовал рассказ про стерву главбуха, про буку-переводчицу, вертихвостку-секретаршу и старую любовь, которая вроде была, а потом оказалась... А потом была еще одна любовь, поновее... Но тоже оказалось, а потом даже друзья начали оказываться один за другим, и особенно те друзья, которые просили взять их на работу или партнерами в бизнес.
1: «Вот ж люди! Вот ж не люди какие!» —
0: горюнилась ведьма.
1: «Тебе, мужик, хорошо. Ты через 37 лет помрешь? Помрешь, я говорю, от тромбоза. А я? Мне же в этом мире вечность скоротать. Вечность!»
0: «От тромбоза!» — загрустил мужик и достал из сумки еще одну бутылку. «За это надо выпить. Хороший коньяк, не думай, на праздник купил. Но раз тромбоз...» Он тяжело вздохнул.
1: «Ты что?»
0: — попыталась образумить его ведьма.
1: «Сдурел, что ли? Хватит! С мной пить вообще нельзя! Я ж ведьма! Ведьма, понятно? Напьюсь пьяной! Скачу на тебя и поскачу! Понимаешь?»
0: Мужик мечтательно блеснул глазами и скрутил крышку с коньячной бутылки.

0: Проснулась ведьма поздним утром, протерла покрасневшие глаза, почесала голову, посмотрела на висящие на люстре простыню и юбку, встретила осуждающий взгляд кота и развела руками.
1: «Хорошо уже то, что я дома проснулась, а не где-нибудь в Торжке или в этой солнечной Бразилии до старости моей. Эх!»
0: В дверь застучали.
2: «Откройте! Общество защиты животных! Нам позвонили, что тут издеваются над котом!»
0: Хозяйка смачно выругалась и пошла открывать, бормоча под нос заклинание. Надпись «Потомственная ведьма» на приоконной вывеске заплясала и оплыла,

Буквы распались на отдельные кружочки, штришки и черточки, а потом собрались заново. «Психолог, балаган и кот», — гласила новая надпись.

0: Маджуся Идисса вынула изящную ручку из жбана и показала всем присутствующим доставшийся ей шарик. Однако сама она, словно боясь испытывать судьбу, все еще не смела на него взглянуть. Ее брат, Маджер Аблитас, рассмеялся первым, однако княжна и теперь продолжала испытующе всматриваться в лица собравшихся. И лишь только после того, как ее отец, Маджер Касаделия, полноправный властелин, усмехнулся в пышные усы, а мать Маджура Сина, хлопнув в ладоши, подняла их ко рту, девушка, наконец, взглянула на шарик и, увидев светло-желтый цвет, с облегчением вздохнула, сделала шаг в сторону и объявила: «Пусть этот шар достанется Куате Сабу!» Повернувшись, она бросила шар в огромный зев камина одного из шести обогревавших зал. Настоящие холода еще не наступили, но Маджер Касаделия приказал их растопить. «Я сидел достаточно близко к огню, и стало мне так жарко, что я вынужден был снять кафтан, иначе пот капал бы в миску, а еда была и без того посолена от души. Когда рука княжны дрогнула, и брошенный шарик, неудачно попав в торчащий из камина конец полена, выкатился в зал, я оказался к нему ближе всех и, тотчас его схватив, метко послал в самую середину пылающего пекла. Все было кончено, прежде чем кто-либо успел подать голос. С невозмутимым видом усевшись на свое место, я отрезал изрядный кусок от сочного окорока. Маджура Сина встала и, подойдя к дочке, ласково, но в то же время гордо прижала ее к груди, а потом усадила рядом с собой. Повинуясь жесту господина, слуги бросились к жбану и быстро вынесли его из зала, наверняка на двор, где остальные девушки будут пытать счастье, стараясь выловить пурпурный шарик. Мастер Подевер, полюбивший нас словно скорпион теленка, впился в меня своими черными буркалами. Я почувствовал его взгляд буквально кожей, поскольку нет смысла скрывать, ожидал его. Вообще-то, кроме пылающего взгляда, мастер не имел за душой ничего. Однако в подобном глухом краю, да для того, чтобы стать придворным магом, было достаточно и этого. Рядом с Подевером бессмысленно таращил глаза пьяный канцлер. Имени его я не запомнил. Падер Бреган сделал глоток пряного, сильно разбавленного водой вина из Тахлассы, отер усы и, почти не шевеля губами, спросил: «Ну и как?» «Теплый», — в тон ему ответил я. «Она просто не могла не вытянуть этот шарик». «Угу», — буркнул Падер Бреган. «Подеверу пришлось постараться», — добавил я. «Несомненно». Во время молитвы он выронил шарик из рукава, а перед этим приказал разжечь огонь, чтобы девушка могла избавиться от подогретого шарика. «Маг!» – презрительно фыркнул Бреган. Я хлебнул вина и сказал: «Он владеет такой магией, которая позволяет ему держать собственную задницу в тепле. Однако при этом ему приходится пользоваться шерстью и услугами какой-то девицы», – уточнил Падер Бреган. «И я думаю о том же». Промолвив это, я впился зубами в сочный кусок мяса. «Хочешь еще вина?» «Нет, утром предстоит работа». «Как можно было о ней забыть, если мы приехали сюда ради нее? Если Санса и Муил еще до сумерек отправились к горе с четырьмя вьючными лошадьми». Вдруг министрели прекратили верещать, прошу прощения, оборвали свою печальную песнь. Маджура Сина зарыдала так громко, что я уронил кусок и уставился на нее. Похоже, она сильно перенервничала из-за жребия и теперь дала волю эмоциям. Сидевший рядом муж, Маджар Касаделия, наш наниматель, положил ей руку на плечо. Единственным, кто не обратил на это внимания, был канцлер, как его там. Впрочем, осовев от обеда, он не заметил и того, что два пса преспокойно объели огромную свиную кость, которую он продолжал сжимать в руке. В конце концов, его рука обессиленно упала с колена. Тут к двум едокам прибавилось еще два, под столом поднялась какая-то кутерьма. Неожиданно канцлер открыл глаза и, удивленно вскрикнув, вскочил. Когда он вскинул руку с растопыренными пальцами, мы увидели, что ладонь его в крови, а пальцев всего три. Дамы готовы были лишиться чувств. Маджура Сина прекратила рыдать и трагически протянула руки к слугам, не зная, только взывала ли она о помощи или хотела, чтобы толстяка убрали с ее глаз. Канцлер еще раз вскрикнул, потом вдруг захохотал и показал все пальцы, целые и невредимые. «Ах, ах, какая удачная шутка! Что за чувство юмора?» Волны смеха прокатились по залу. Я наклонился к Падеру Брегану и сказал: Не найдется у них столько кислятины, чтобы я окончательно убился и оценил последний фокус этого шута.
1: Это не шут, это канцлер. Неужели есть отличия?
0: Нет. Вот только настоящего шута мне жаль. Сидит в сторонке, грустный почему-то. Вид с перевала был просто великолепен. Пятна лесов радовали глаз всеми возможными, за исключением, может быть, только голубого, цветами. Почти каждое дерево обладало собственной окраской, соперничало с соседями, благодаря чему создавалось впечатление, словно ближние леса находились на расстоянии выстрела из лука, хотя до них было не менее чем полдня пути. С дальних лугов, пастбищ поднимались полосы тумана все выше и выше, для того, чтобы, перевалив через гребень горы, исчезнуть из нашего поля зрения. Дорога, хоть и отмеченная суеверными мужиками разноцветными лентами, пучками перьев, узорами из разноцветных камешков, казалась в этом окружении бедным и липоватым украшенницем, пестрые ленточки в обрамлении дорогих, благородных шарфов. Однако дорога была для нас важнее. И хотя солнце, пронзавшее рыхлые тучки своими острыми штыками, освещало мельчайшие детали пейзажа, затопляя его, заливая красивейшим небесным золотом, мы не свернули ни в один из этих великолепных уголков. Мы ехали все той же единственной дорогой. С интервалом шагов 10-20, обычно в разноцветном пятне, нам попадались либо один, либо несколько следов подкованных копыт вьючных лошадей Муэлла и Сансы. Они опережали нас на полсуток, в полном соответствии с планом. Я оглянулся. Меч Падера Брегана, его любимый карник, сокованный серебром рукояткой, был уже вынут из ножен и приготовлен к сражению. Другие товарищи, Олдс-арбалетчик, Убери-арбалетчица и мечник Греда тоже не дремали в седлах. Падер Бреган издал шипящий звук, и когда мы остановились, мотнул головой, призывая нас к себе. Делая вид, будто ничего не подозревая, мы подъехали. Падер бросил мне бутылочку с зельем. Уберие охнуло. Я соскочил с коня, шагнул в сторону и сделал большой глоток. Настойка из пилоны, в которую было добавлено грусало, побежала по пищеводу. Я повернулся к Олдсу и, отдав ему бутылочку, тут же наклонился, опершись одной рукой о холодный камень. В этот момент зелье достигло желудка, однако тот не собирался принимать такого пахучего, горького, жгучего гостя и выслал ему навстречу все свое содержимое. Из меня исторглась струя рвоты, я рыкнул, словно придушенный петлей лось, и тут же все закончилось. За моей спиной слышались подобные звуки. Это остальные члены ватаги расставались с содержимым своих желудков. Когда-то в Гватесабо, как же это было давно, я спросил у Падера о цели подобной процедуры, а он молча взял с тарелки блестящую от жира толстую колбасу и уколол ее в бок кончиком ножа. Кожица лопнула, и ароматное содержимое стало выдавливаться на тарелку. Так выглядел бы твой наполненный желудок, проткнутый ножом, саблей или когтем, пояснил Падер. А теперь он взял в руку сморщенную сухую фигу. Посмотри, что произойдет с этим. Ну и, конечно, как нетрудно было догадаться, ничего особенного с ней не случилось. Мастер надрезал шкурку, потом взял ее двумя пальцами и потянул. «Видишь? Я могу натянуть и даже зашить эту рану». Он показал, как это делается, а потом кинул мне фигу. Я поймал ее и проглотил. А что еще можно было сделать? Попытаться вновь нафаршировать колбасу? Ее я, кстати, тоже съел. Как только я вспомнил об этой демонстрации, у меня сразу забурчало в успокоившемся было желудке.
2: «Ох, свинья!» – бросила Уберия, вытирая рот верхом ладони. «В такой момент думать о жратве!»
0: У меня возникло большое желание ее немного подразнить. Однако я передумал. В конце концов, я правая рука Падера Брегана, а значит, когда-нибудь отделюсь, наберу собственную ватагу и... И никогда не забуду о разбухшей колбасе и сухой фиге. Дорога тем временем стала шире, и Падер Бреган не преминул, пришпорив своего валаха, пристроиться рядом с Уберией. Он оглянулся, и хотя мы в тот момент глазили натянувшийся слева от дороги овраг, решил как-то оправдать свое присутствие возле арбалетчицы. «Ты помнишь, для чего необходимо заставить дракона вытянуть шею?» – спросил он.
2: «Конечно». Чтобы дать отдых затекшему телу, Уберия выгнула бедра и ненадолго выпрямилась в седле. В основании шеи находится мягкое незащищенное место, более светлое, чем все остальное чешуйчатое тело. Туда необходимо всадить стрелу, лучше всего отравленную. Ожидая одобрения, она повернула голову к мастеру, слегка ее наклонив. «Я права?» Кажется, Уберия поняла, что он просто искал повод с ней поговорить. И, вспомнив о моем присутствии, добавила: «Мастер». Услышав слово «мастер», я усмехнулся. 2 дня назад, проснувшись среди ночи, я решил попотчевать себя ломтем знаменитой затерханской копченой грудинки. И, набив рот ароматным мясом, проходя мимо комнаты мастера, услышал какой-то голос. Не знаю, почему я открыл дверь и вошел. Да только Падер Брэган, если и звал кого-то, то уж точно не меня. На его ложе сидела Уберия, обнаженная до пояса. Мастер же целовал пышную грудь арбалетчицы. Я замер, словно громом пораженный, и стоял так некоторое время, чувствуя, как слюна из наполненного мясом рта капает мне на грудь. Тут Уберия мне слегка усмехнулась, и я, вновь овладев своим телом, на цыпочках вышел из комнаты и вернулся к себе. Немного погодя, ко мне пришла девка из свиты хозяйки замка, и мы с ней уминали кровать до самого утра. Однако долго еще перед моими глазами стоял мастер и наставник, победитель 11 драконов, уткнувшийся словно сосунок в могучую грудь пышнотелой женщины. У Раншиды, той самой девушки из свиты хозяйки, она была гораздо меньше. Однако какая сладкая! Ох, какая! «А помнишь, для чего необходимо убрать выделение из тела убитого дракона?» – тянул Падер Брэган. «Ах, мастер, мастер, зачем все это, если я знаю, что ты всего лишь хочешь заглянуть в глаза Уберии?» «Ну да», – отвечала арбалетчица. «По той же самой причине, по которой необходимо сразу после убийства дракона забрать как можно больше перьев и вырвать когти. Ведь когда все заполыхает, то выделения могут сгореть». Она пожала плечами. «А в помете могут находиться камни Сехерон, они же драконьи жемчужины». Я уже было открыл рот, но заставил себя промолчать. Когда я первый и единственный раз назвал драконье выделение пометом, мастер встал и врезал мне в ухо, да так, что следующие 2 дня я поворачивался к собеседникам здоровой стороной. «Помет, — поведал мне тогда Брэган, — бывает у свиней. Дракон же существо благородное. Не стоит пачкать его лишь потому, что мы на него охотимся и убиваем». Впрочем, с того момента утекло много времени. К тому же я не был женщиной. Уберия выжидающе посмотрела на Брэгана, словно спрашивая, есть ли еще вопросы. А я подумал, что учитель уже в годах и не будет до конца своей жизни гоняться за драконами. Когда-нибудь он осядет на одном месте и начнет пользоваться плодами своей работы. Может, вместе с арбалетчицей Уберии? А Олдс, тот, кто привел Уберию в нашу ватагу, что связывает их, кроме любви к тяжелым острым стрелам и пению тетивы? Я оглянулся на Олдса. Он ехал на своей кляче, мерно покачивая головой, и, разумеется, протирал арбалет куском мягкой кожи. Похоже, происходившее рядом его совершенно не интересовало. Остальные члены ватаги со вчерашнего дня наблюдали за входом в пещеру дракона. Сетевые Санса и Муил должны были еще ночью развернуть приготовленные загодя тенета, чтобы разбуженный дракон, едва высунувшись из логова, оказался, если не опутанным, то, по крайней мере, опешившим. Кроме этих двоих, там еще находился мечник Греда, самый молодой и самый сумасбродный член нашей ватаги. Для того, чтобы привлечь к себе внимание дракона, необходимо быть настоящим безумцем. Некоторое время дорога тянулась вдоль склона и, наконец, сбежала по нему вниз. Мой конь споткнулся о камень, и копыта, хотя обернутая куском шкуры, слегка стукнула. В полной тишине и этот звук был слышен далеко. Падер Брэган обернулся и смерил меня яростным взглядом. Интересно, как он узнал, что это споткнулся мой, а не Олдса конь? Я состроил физиономию, которая должна была уверить мастера, что подобное не повторится. Сразу же вслед за этим у меня сильно забурчало в животе, а потом во рту появился кислый привкус. Я не решился открыть рот, однако бурчание продолжалось.
0: Мастер оглянулся снова, и в глазах его на этот раз читался вопрос. Я покачал головой и усмехнулся. Мы проехали еще две стаги. Брэган дернул узду и, небрежно перекинув ногу над головой Мерина, спрыгнул на землю. С правой стороны склона в сплошной скале пролегало жило мягкого известняка, который вымыло водой. В результате возле дороги получилась глубокая выемка. В ней стояли пони, на которых вчера привезли сети, а также кони Санса и Мойла. Мы спешились и привязали своих лошадей к выступам скалы. Разговоры закончились. Уберия подошла к Олдсу, и они, обменявшись арбалетами, занялись их осмотром. Я двинулся к Падеру Брэгану, держа в руках обитую изнутри и снаружи несколькими слоями кожи шкатулку. Мы присели на камни, я открыл хитроумный замок и откинул тайную стенку. Шкатулка могла несколько дней пролежать в воде, а потом еще несколько следующих ловкий вор мог искать потайной ящичек и все равно бы его не обнаружил. Шкатулочники из Хорога знали свое ремесло. Знали его великолепно. Я вынул три стеклянные ампулы с завинченными крышечками. Также чудо хорогской работы. Брэган взял у меня шкатулку и вынул оттуда обожженную изнутри чашечку. Потом он влил в чашечку 6 капель густой, похожей на слизь жидкости из одной ампулы, 4 из другой, и уже менее осторожно плеснул из третьей. Тотчас зашипело. На поверхности смеси появилось несколько пузырьков. Мы отвернулись от чашечки, чтобы едкое зловоние не попало в ноздри. Подошел Олд с пучком стрел, вынул одну и осторожно окунул ее кончик в чашку, потом то же самое проделал с остальными. А за ним окунула свои стрелы и Уберия. Я вынул 4 ножа и, набрав на кончике едкой смеси, покрыл ею лезвие. Ножи были скверные, поскольку предназначались для разовой службы. Очень скоро их металл сожрет ржавчина, и значит, лучше и покупать не имело смысла. Я осторожно помахивал ножами до тех пор, пока могильница не высохла, и лишь после этого сунул их в специальные ножны с металлическими кончиками. На несколько часов их хватит, а потом, если ножи не использовать, то все равно придется их выбросить, а лучше всего закопать в тайном месте. Дня через 2 от них не останется ничего, кроме кучки ржавчины. Я принял чашечку из рук мастера, и он тоже смазал могильницей свои 2 ножа. Еще ни разу в жизни я не использовал такой нож, а мастер признался, что сам он попробовал только раз. Именно это спасло ему жизнь. Я осторожно наклонил чашечку. На дне ее тихо шипели остатки могильницы. Я взглянул на Уберию и Олдса, но те, осмотрев стрелы, покачали головами. «Скверно». Приходится выливать несколько капель яда, который стоит дороже золота. Я отошел в сторону и перевернул чашку в таком месте, в какое даже случайно не мог ступить ни человек, ни конь. Потом я вернулся к товарищам. Все присели на корточки, мастер устроился на камне. «Ну, что теперь?» – спросил он. Он хотел знать, не дрогнет ли кто-нибудь из нас, не засомневается, готов ли рискнуть жизнью. Своей, ничьей более. Этому меня и всех остальных в Атаге учил Падер Брэган. Ты можешь рисковать только собственной жизнью. Ты идешь на дракона, словно в одиночку. «Готов», — сказал я по прошествии надлежащего времени. Не слишком быстро, чтобы это не выглядело так, будто я не заглянул в себя, но и не слишком поздно. В конце концов, я занимал в иерархии в Атаге место сразу же вслед за мастером Брэганом. И мне хотелось, чтобы остальные об этом помнили. «Готов», — произнес Олдс. «Можем идти», — бросила Убери. Брэган вскинул голову и наградил арбалетчицу тяжким, будто лавина, взглядом. Та, похоже, сообразила, что любовные игры — это одно, а охота на дракона — совсем другое. «Я готова», — промолвила она и опустила голову. «Мы верим в себя», – изрек через минуту Брэган и закрыл глаза. Теперь у нас было время обратиться к богам.
1: Я уже давно в такие моменты размышляю лишь о том, является ли правдивым сообщение о драконе, попадем ли мы на истинного монстра или только на создание вроде Суковки, Жолгана, Осельницы, либо Кабелушана. Конечно, за каждую подобную тварь тоже платят, однако бесценных трофеев, которые приносят основной доход от убийства дракона, чешуя, перья, когти, сейхерон, рог, мы не обретем. Лишь слегка пополним кошелек. Случалось, ради смерти монстра гибло несколько отважнейших охотников, а кошелек перед выплатой худел, неподаваемое мясо дивным образом усыхало и покрывалось жилами. Лишь бы на этот раз был дракон. Неизвестно почему, припомнилась мне Маджуся Идисса. Не она первая и не она последняя хотела избежать пасти дракона. Другое дело, если девушка была красива. Немного жаль, особенно если учитывать, что дракону совершенно все равно, чем утолить голод. Будь то корова, телка, олень, охотник или красавица. Трудно поверить, что драконам так уж нравятся именно девичьи прелести. «Готовы», — промолвил Падер Бреган. Я открыл глаза и встал. Потом потянулся и высморкался. Откашлялся. Вот теперь я был готов. Отцепив от седла фляжку с водой, я старательно намочил куртку и штаны, потом снял с шапки кожаную маску и проделал с ней то же самое. Остальные терпеливо ждали. Олдс считал, что свежая вода лишь притягивает дракона. Я же думал, что это спасет меня от случайного языка огня. Закупорив фляжку, я вопросительно взглянул на мастера. «Идем», — сказал тот. Он шел первым. Два меча в ножнах за спиной, третий — любимый карник на боку. За ним шагал я. Тоже два клинка за плечами и третий, еще безымянный, на поясе. В руке тяжелая алебарда, одновременно топор, рогатина и копье. За мной шли арбалетчики. Поскольку я не оборачивался, то и не знал, в каком порядке они двигаются. Мы спускались вниз, осторожно обходя выступающие из земли камни. Мастер смотрел перед собой, я поглядывал по сторонам. Арбалетчики стерегли тыл. К тому времени, когда мы нашли воткнутую в землю стрелу, я не только разогрелся, но и покрылся испариной. К древку стрелы кем-то из сетевых, очевидно, муэлом, были привязаны две зеленые и одна красная веревочки. Это означало, мы на месте, сети разложены. Падер Брэган молча кивнул и двинулся дальше. Пользуясь тем, что нахожусь у него за спиной, я откупорил фляжку и беззвучно из нее глотнул. Каким-то чудом мастер об этом узнал. Не оборачиваясь, не сбавляя шага, он поднял руку и погрозил мне пальцем. Еще через несколько шагов он снова вскинул руку и, подавая сигнал остановиться, наклонился над чем-то. Я заглянул ему через плечо и увидел вторую воткнутую в землю стрелу. Если считать, что само по себе это весьма необычно, так еще было и три голубых шнурка, оплетавших ее древко. Что это значит? Один голубой шнурок означает опасность. Два – большую опасность. Но три на моей памяти еще ни разу не использовали. Обойдя мастера, я впился взглядом в стрелу и вдруг понял, что Бреган смотрит не на нее. Рядом со стрелой на камне лежала часть пера. Так мне в тот момент показалось. Стержень. Пустая трубочка. Я протянул руку, однако мастер меня опередил, осторожно взяв сужающийся к обоим концам кусок пера. Я хотел было задать вопрос, но не успел.
3: «Шипастый дракон»,
1: – прошептал Патер Брэган.
3: «Шипа-дракон? Легендарный? Никем до сих пор не виденный шипа-дракон, могучий, покрытый не чешуей, как присмыкун, не перьями, словно пташник, не толстой кожей, будто не летающий болотник, а шипами.
1: Это они, источник могильницы?» — шепотом спросил Олдс.
3: «Да».
1: Мастер поднял руку и посмотрел трубочку на просвет.
3: «Пустая».
1: В его голосе слышалось искреннее разочарование.
3: «Некоторые говорят, что шипастый дракон является всего лишь старым пташником, у которого высохли перья и их остатки превратились в шипы. Эти свежие молодые перья наполнены могильницей, за которую мы платим, как за драгоценные камни. А старые высыхают, и, может, поэтому теряются, выпадают.
0: Он поднес трубочку к носу и осторожно понюхал.
3: Никогда не видел шипа-дракона. И не знаю никого, кто осмелился утверждать, будто видел его.
0: Не опуская руки, он оглядел нас по очереди. Если искал одобрение, то я на это надеюсь, нашел его на моем лице. Олдс явно испугался, а Уберия глядела то на одного из нас, то на другого, и, похоже, ничего не понимала.
3: «Если Муэл оставил нам эти сведения, — начал Олдс, — и вдруг замолчал.
0: Ясно было, что он хотел нам предложить просто удрать. Откашлявшись, арбалетчик поскреб щеку.
3: Никогда не использовал аж трех,
0: и замолчал снова.
3: «А в чем разница? — быстро спросил я.
0: 2 шнурка, 3, 4. Наверняка противник огромен и опасен. Но разве мы собирались охотиться на перепелок?»
3: «Я еще не видела дракона», — пробормотала Уберия.
0: Она меня рассмешила. Усмехнулся даже Падер Брэган, а Олдс насупил брови и коротко фыркнул. Однако время паники миновало. Падер Брэган забрал фляжку и намочил свою одежду. После этого он отдал ее Уберии, взглядом приказав сделать то же самое. Та, подчинившись его воле, смочила одежду, протерла мокрыми ладонями густые волосы и спрятала их под шлем.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. В сегодняшнем эфире рассказ Евгениуша Демского «Воля дракона». В переводе с польского Леонида Кудрявцева. Немного погодя, наша ватага, пригнувшись, уже кралась дальше. За поворотом мы нашли еще одну стрелу. Обычно первая стрела втыкалась возле лошадей, означало, что сетевые на месте. Вторая устанавливалась в непосредственной близости к логову дракона. Третья появлялась, если сетевые хотели добавить что-то не очень важное. Она втыкалась совсем близко от логова, в 2 минутах от засады. Третья стрела. Красный шнурок, голубой и 2 зеленых. Опасность. С нами все в порядке. Могут быть какие-то неожиданности.
1: «Что это означает?» – прошептала Уберия.
0: У меня появилось желание сказать ей что-то вроде: «Получается, вопреки моим приказаниям, знаков по ночам ты не учила. А чем же ты тогда занималась?» Ничего я не сказал, а лишь не скрываясь, отпил из фляжки. Мастер сделал вид, будто этого не заметил. Я проверил свои ножи. От одного уже шел кислый дымок. Брэган нагнулся и подозвал остальных.
2: «Греда и я встанем перед пещерой», — шептал он. «Уберия — правое крыло, Олдс — левое. Помните, вы должны встать так, чтобы случайно не подстрелить меня или Греду».
0: Я помахал рукой. «Нет, с Гредой пойду я. Ты, мастер, тогда сможешь стрелять сверху и будешь видеть всю ситуацию, как на ладони». Брэган уставился в пространство невидящим взглядом, прикидывая различные варианты, но в конце концов все же кивнул и уклончиво сказал:
2: «Ладно, там будет видно.
0: Ты пойдешь слева. Старайся попасть в крылья. Он тогда обязательно повернет голову к раненому месту». Говорил он это, ясное дело, Уберии.
2: «Кроме того, ты должна наблюдать за действиями мечников. Куда им удалось воткнуть клинки? Тогда тебе может открыться пятно Сагрегона».
0: Немного помолчав, он промолвил:
2: «Ну хорошо, начинаем».
0: Пройдя несколько шагов, мы увидели на скале стрелку, оставленную небрежным и быстрым прикосновением к камню конца смолистой ветки. Двинулись в указанном направлении. Тропинка припроводила нас в глубокую расселину, такую узкую, что приходилось ставить ноги одну за другой. Каждому для того, чтобы не потерять равновесие и не упасть на бок, пришлось опираться на руки. Прежде чем расселина расширилась, я порядком вспотел. Интересно, как тут Санса и Муэл протащили свою сеть? Падер Брэган шел теперь медленнее, по неким только ему известным приметам, скорее всего, по запаху, определяя, в какой стороне находится логово дракона. Некоторое время спустя обычный в таких местах запах почувствовал и я. Что-то похожее на скисшую хлебную закваску с примесью паленого пера и свежего куриного помета. Я глубоко его вдохнул, но вовсе не потому, что люблю запах дракона, а просто у меня вдруг сильнее забилось сердце, словно при виде ядреной моей первой на долгое время единственной подружки. Я осторожно помахал руками несколько раз, почувствовал, как тихо щелкнули суставы, согнул и распрямил пальцы. Ущелье неожиданно расширилось, но тут же, словно засомневавшись, в какую сторону нас вести, свернуло сначала направо, а потом налево. Мы увидели на скальной стене еще одну стрелку. Вверх. Все по плану. В скале находилась пещера, а перед ней огороженная каменным заборчиком площадка. Тут мы и должны были убить чудовище. Драконы не такие уж мудрые, как все думают. Будь они действительно умны, то ни за что бы не селились в пещерах, перед которыми расположен удобный плацдарм для охотников. Они бы выбирали обиталище в расщелинах, недоступных никому иному. Мастер неожиданно согнулся, и у него щелкнуло в коленях. Оглянувшись, он улыбнулся и принялся карабкаться по каменному склону. Подождав немного, я отцепил фляжку и, положив ее на землю, показал полцу на стену. Тот натянул потуже свои дурацкие перчатки с отрезанными пальцами и отправился вслед за мастером. Следующим поднимался я. На Уберию я не глядел и помогать ей не собирался. В няньке я не нанимался, шашни с ней не заводил, поэтому о сохранности своего пышного тела для Падера или кого-нибудь иного она должна заботиться сама. Поймав себя на этой мысли, я мысленно выругался. Сейчас надо думать лишь о работе. Неожиданно Олдс остановился. Очевидно, мастер перестал двигаться вверх. Заглянув сбоку, я увидел, что ноги Падера исчезают за краем скалы. Олдс последовал за ним. Я тоже поднялся выше, однако, подобно арбалетчику, не торопился забраться на площадку. Сначала высунул голову и внимательно огляделся. Логово дракона не отличалось ничем от других, виденных мною ранее. Отвесная скала, на которую могла бы взобраться лишь улитка. Перед входом в пещеру была каменная площадка, кое-где на ней виднелись пятна голой темно-бурой почвы. Дракон, вопреки утверждению Маджора Кассиделии, особенно его сына, Маджора Аблитоса, который вроде бы 4 месяца назад первым его увидал, поселился здесь совсем недавно. Я им тогда не поверил. Уж слишком у сынка были косенькие глазки. Впрочем, уличать его во лжи не имело смысла. Его отец платил нам за избавление от чудовища и, значит, имел право на помощь в повышении общественного авторитета своего сынка. А еще, как мы в этом убедились, он намеревался, так, на всякий случай, при помощи мага избавить дочку от угрозы стать жертвой дракона. Стоп, снова мысли о чем-то другом. Хватит. Я еще раз оглядел площадку. Экскрементов было немного. Драконы не каждый раз испражняются перед своей пещерой. Однако того, что я увидел, особенно нескольких нерастоптанных самой тварью куч, хватило, чтобы я едва не присвистнул. Напоследок судьба послала мастеру настоящего дракона. Очень большого. Гигантского. Было тихо. Чудовище вроде бы сидело в пещере. Вроде бы. Наверняка. Иначе сетевые не висели бы на своих веревочных люльках чуть выше ее устья. Между ними горизонтально повисла свернутая в рулон сеть. Одно движение руки, ну, может, два, поскольку они должны это сделать одновременно, сеть высвободится и упадет на дракона. Лучше всего на его крылья. Оба сетевых одновременно подняли руки и показали растопыренные пальцы. Это означало, что все готово, и дракон засел в пещере. В подтверждение этого из темного отверстия до нас долетел выразительный шорох. Тут Муил помахал рукой, пытаясь привлечь наше внимание. Потом он показал на кучу экскрементов и широко развел руки. «Ну да, огромный дракон, мы уже знаем». Я перевалился через край площадки. Олдс, пригнувшись, передвинулся влево от входа в пещеру. У Уберии подвернулась нога, она ударилась коленом о камень и, зашипев от боли, двинулась вправо. Падер Брэган спустился с каменного барьера. Я отправился вслед за ним и, сделав несколько шагов, увидел за огромным камнем Греду. Тот глядел вверх. Лицо у него было необычное, широкое, словно полная луна, однако губы, нос и глаза были сдвинуты к центру, словно что-то их друг к другу притягивало. Однако мечником он был великолепным и бесстрашным. Никаких физиономий он нам не строил, знал, что мы уже все поняли. Мы подошли к нему, присели рядом.
1: «Не видел его», — прошептал Греда. «Из логова доносятся какие-то звуки, но нос он не показывает. А вообще я готов».
0: Мастер кивнул и огляделся, чтобы определить, на месте ли арбалетчики. Они были на месте.
1: «Не знаю», — начал Греда. «Что-то мне не нравится».
0: «Что?»
1: «Не знаю», — повторил он. «Если тварь сидит в пещере вторую ночь и второй день, то должно быть сыта».
0: Я кивнул, хотя никто моего мнения и не спрашивал. «Но тогда он должен выпускать газы и отрыгивать». Теперь кивнул уже мастер.
1: Однако этого я не слышал.
0: Греда скривил свою коронную гримасу.
2: «А сидит ли он в пещере?» — спросил мастер.
0: «Да, наверняка». «Или там обосновался кто-то другой?» — прошептал я. Они оба посмотрели на меня и на время задумались. В конце концов Брэган изрек: «Нет, ни один зверь не займет логово дракона». Я тоже знал это, однако без боя сдаваться не хотел. В нормальной ситуации заяц тоже не осмелится укусить собаку, а вот бешеный или затравленный — легко.
2: «Глупец», — буркнул мастер.
0: Я не обиделся. Высунулся из-за камня и стал внюхиваться, вглядываться, вслушиваться. Остальные ждали моего вердикта. Что бы ни говорили, но слух и нюх у меня были лучшие в атаке. Нет, все совпадало. Кислый запах преобладал, значит, дракон там. Я взглянул на мастера и сказал: «Идем». Потом я выскользнул из-за камня и, еще раз взглянув на вход в пещеру, пошел влево, в сторону Олдса. Мастер подался поближе к Уберии. Греда, повинуясь движению руки Брэгана, остался за камнем. Лязгнули крючки арбалетов. В последний момент я высмотрел еще одну расщелину. Оттуда, подумал я, будет гораздо ловчее достать дракона, когда он нацелит рыло на Греду. Нужно тогда ударить по крыльям. Бестия, как обычно, повернет голову и подставит шею Уберии. Лишь бы она не упустила момент. Я забрался в расщелину, прижался к скале и сделал глубокий вдох. После этого я вынул двое ножен с ножами и, переложив их в левую руку, правой сжал рукоять меча. Высунул голову наружу. Как раз в этот момент Греда вышел из-за камня, притопнул ногой, проверяя твердость грунта, а также не скользкий ли он. Теперь о тишине можно было не заботиться, даже наоборот. Мечник сделал несколько шагов, криво усмехнулся и засвистел. Долго, громко. После того, как свист стих, эхо донесло до нас несколько его отголосков. Я впился взглядом в устье пещеры. Ничто там даже не шевельнулось. Греда набрал полные легкие воздуха и засвистел так, что мог бы, например, на ярмарке напугать табун лошадей и стадо гусей. Мы ждали. Я попытался отереть вспотевшую ладонь о полукуртки, но поскольку она была мокрой, ничего у меня не получилось. Тогда я поставил меч к скале и, не спуская глаз со входа в пещеру, потер руку о холодный камень. Холодный и тоже сырой. Прилично разозлившись на себя, я сунул руку под полукуртки и, все-таки обнаружив сухой кусочек материи, вытер об него руку. Греда оглянулся на мастера, послав ему мрачный взгляд. В этот самый момент из пещеры послышался звук, услышав который, я почувствовал легкий озноб. Протяжный, высокий стон. Может, даже не стон, а плаксивая, жалобная трель, какую может издать флейта в руках хорошего музыканта. Ничего подобного я до сих пор не слышал. Низкий, шелковистый, мягкий звук. Я высунулся дальше и посмотрел на Падера Брэгана. Тот выпрямился и ненадолго задумался. Потом прислонил карник к камню и начал жестикулировать. «Что думаешь?» Я положил ножи на выступ скалы и, не спуская глаз с пещеры, ответил тем же манером. «Глухой? Не бывает глухих драконов. Может, он болеет?» Он немного помедлил и спросил: «Подыхает? Видели ли мы когда-нибудь умирающего дракона? Может, они подыхают в недоступных местах?» «Ты учил меня, что драконы бессмертны и могут умереть лишь с нашей помощью». «Я мог ошибаться». Падер Брэган опустил руки и задумался. Греда положил меч на сгибы вытянутых вперед рук и прожестикулировал: «Кину заряд». Мастер попытался сообразить, что из этого выйдет. «Обычно мы такого не делаем. Драконы вылетают из логова бешеные и более опасные, чем тогда, когда появляются лишь из любопытства, сытые и полусонные». «Нет. Свистни еще пару раз». Греда прогнулся назад и, набрав полную грудь воздуха, засвистел. Он свистел и свистел. Неожиданно к нему присоединился Муил, а потом и Санса. Непонятно, отчего это показалось мне смешным. Мы ожидали тяжелого, опасного сражения, смертельного боя, да еще и с настоящим гигантом, а тут свистим, как подростки, смотавшиеся из соседского сада и решившие из безопасного убежища подразнить хозяина. «Ну!» крикнул Падер Брэган. Они перестали свистеть. Рассерженное эхо еще некоторое время множилось и вновь сталкивалось, накладываясь само на себя, пока не утихло вовсе. Мастер скривился, однако лишь схватил губами кончик своего уса и вдруг приказал: «Заряд!» Неожиданно ему возразил Олдс: «Мы этого не сделаем». Все посмотрели на него. «Что-то тут не так», — упрямо сказал Олдс. «Ну что же делать?» — крикнул Греда. Может быть, слишком громко, поскольку его крики разбудили чуткое эхо. «Не знаю. Однако и спешить не стоит», — заявил Олдс. «Не можем мы здесь сидеть до ночи», — промолвил Падер Брэган. Готовь заряд. Гредо вынул из кармана два мешочка, сунул один в другой и принялся энергично добывать огонь с помощью огнива. Посыпались искры, и часть из них попала внутрь мешочка. Тот задымился. Мечник быстро наклонился, сунул в мешочек камень, пробежав несколько шагов, кинул дымящийся подарок в темное отверстие логова.
3: «Плохо!»
0: – неожиданно крикнул Олдс.
3: «Все не так!»
0: И накаркал. Чтоб он сдох. А может, он заметил это раньше нас? Гредо шагнул к выходу. Мойл в веревочной колыбели слегка отодвинулся от скалы, чтобы лучше видеть выход из пещеры. И тогда из-за скалы, в которой дракон устроил себе логово, вылетел он сам. Мощный. Огромный. Черный, с зеленоватыми боками и крыльями, которые могли бы накрыть крыши двух больших авинов. Голова у него была больше теленка. Кормить его девицами не имело никакого смысла. Огромный, торчащий из головы драконий рог был длиной почти с мужское предплечье. Шипы-дракон, со свистом разрезая воздух, пронесся над распростертым Гредой, а воздушный поток от его крыльев чуть не вбил мечника в камень. Перед скалой дракон взмыл вверх, его змеящийся хвост хлестнул по стене. Когда дракон набрал высоту, чтобы спикировать на нас снова, я увидел... В том месте, где только что сидел Санса, теперь находится красное пятно. По стене стекает кровавая каша, лоскутки одежды отваливаются и падают вниз. Я молча таращил глаза. Неожиданно какой-то комок оторвался от кровавой массы и упал на камни. Это была голова Сансы. Кто-то вопил Муил, выдирая ноги из люльки. Все происходило ужасно медленно, словно мы погрузились в невидимый густой кисель. Когда я с усилием поднял глаза на дракона, то увидел, как от брони на брюхе чудовища отскочила чья-то стрела. И тотчас за ней следующее. Это Уберия совершенно потеряла голову и лупила в самое защищенное место на теле дракона. Я по-прежнему стоял неподвижно, частично скрытый скалой. С трудом оторвав взгляд от гиганта, завершающего в воздухе круг, я взглянул на мастера. Он показался из-за своего камня, сжимая в обеих руках мечи, карник и другой. Похоже, он ждал атаки, чтобы добраться до какого-нибудь чувствительного места врага и рубить, рубить, рубить! Я схватил ножи, заткнул их за пояс и вылез с двумя мечами в руках. Шипа-дракон закончил очень красивый поворот в воздухе, задрал длинный, словно три телеги, хвост и ринулся вниз. Как мне показалось, он метил в Гредо, который так медленно все происходило, продолжал подниматься на ноги. «Падай!» — крикнул я и выскочил на открытое пространство, размахивая руками. Мне хотелось, чтобы дракон увидел меня, чтобы сбился с ритма полета, попытался свернуть и упустил из виду цель. Я заметил, как у него разбухает зоб под нижней челюстью. Это означало, что он вскоре извергнет огонь. Гредо тоже это увидел и уже приготовился отскочить, однако дракон проявил просто дьявольское хитроумие. Падая на Гредо, он неожиданно выгнул шею и выплюнул длинное огненное облако в сторону Уберии. Я увидел, как она вскинула руки. Как неожиданно вся вспыхнула, но еще некоторое время оставалась на месте, очевидно, застряв в какой-то трещине. Я еще успел увидеть, как ее голова взорвалась, и во все стороны, словно вылетевшие из горшка каша, брызнули какие-то светлые комки. Потом обожженное тело Уберии упало, а я наконец-то взглянул на дракона. Тот подлетал к Гредо. До сих пор драконы, с которыми нам приходилось сражаться, могли отрыгнуть огнем самое большее два раза за всю драку. Этот явно был иным. Но насколько? Что сулили его огромные размеры? Мог ли он испепелить также и мечника? Я крикнул еще раз, но горло меня подвело и выдал лишь хрип. Зоб дракона пульсировал, однако пока не увеличивался. Сам же он стремительно падал на Гредо, а я мчался туда, где должен был оказаться бок монстра в момент удара. Гредо рванул было в одну сторону, потом отпрыгнул и бросился в другую, однако сделал это раньше времени. Шипа-дракон был еще слишком далеко, не думал даже сворачивать, а просто, вытянув голову, водил ею вслед за мечущейся перед ним фигуркой. Когда дракон опустился ниже и стал выравнивать полет, чтобы скосить мечника одним ударом, тот привстал,
2: Вытянулся во весь рост, кажется, даже поднялся на пальцах. Я угадал его намерение. Дракон ударит, а он в последний, единственно возможный момент упадет на землю и попытается вонзить меч куда-нибудь в тело, может, даже резанет по крылу. Если бы только ему удалось перерубить перепонку. Шипа-дракон налетел, и Гредо выполнил свое наилучшее падение ногами вперед, выставив вперед меч и вонзил его. Вонзил в разинутую пасть чудище. Гредо совершил только одну ошибку. На большее у него не хватило времени. Рукоять меча находилась на высоте его живота, и дракон, в язык которого вонзилось лезвие, всей силой своего тела ударил мечника оголовком рукояти. Мгновением позже дракон с наколотым на противоположный конец меча Гредо и взлетел выше, а потом мотнул кошмарной головой и стряхнул мечника, сторчавшего из пасти оружия. Воющее, беспорядочно размахивающее конечностями тело после короткого падения с глухим звуком ударилось о каменную площадку перед пещерой. Вой прекратился.
1: Боже!
2: Дракон наверняка даже толком не почувствовал веса воина в кольчуге. Послышался крик мастера: «Прячься!» Я бросился в укрытие, хотя знал, ни один атакованный дракон не уходит от драки. Он нападает, пока не погибнет сам или не убьет врага. Это чудовище, король драконов, этот проклятый шипа-дракон, обладал такой же яростью, как и стая обыкновенных. Я добежал до своей щели и юркнул в нее. Впрочем, тут же развернувшись, не удержался и выглянул. Дракон поднялся еще выше и сделал в воздухе петлю. Наверняка он хотел оценить расстановку сил, посчитать оставшихся в живых врагов. Я вжался в скалу и увидел, как из люльки выбирается Муил. Бедняга не знал, где спрятаться. Подняться вверх на вершину, чтобы его сбило потоком воздуха? Вниз, на каменную площадку перед логовом, на которой негде укрыться? Он все же выбрал второе и, наконец, выбравшись из веревок, начал спускаться. Тут одна нога его снова запуталась, он потерял равновесие и повис головой вниз. Шипа-дракон развернулся в воздухе, сделал разворот, словно легкая проворная ласточка, заметил движение на стене и спикировал, как ястреб на курицу. Был он в этот момент смертельно красивым, низвергался подобно молнии. Я выскочил из-за камня и бросился через площадку к пещере. Через несколько шагов я отшвырнул оба меча. За спиной у меня был третий, и он не мешал мне бежать. Мчался я, как никогда в жизни, и никогда в жизни я не бегал на перегонки с такой близкой смертью. Если дракон уже восстановил в своем зобу огненную слюну, то моя голова вот-вот поджарится и взорвется. Однако, если сейчас его не уничтожить, то эта рептилия будет и дальше убивать нас по одному. Я увидел, как Муил все же выпутался из веревок и начал съезжать по одной из них. Когда я уже приближался к логову, а дракон к Муилу, сетевой отпустил веревку и кубарем скатился по скале. Он глухо ударился о землю, однако того лопающегося звука, который издало тело Гредо, я не услышал. Я вбежал под свод пещеры и, остановившись, обернулся. Сверху до меня доносился грохот, треск, словно бы мужики дрались кнутами или ремнями. Я вернулся к выходу и выглянул. Муил лежал неподвижно. Дракон махал крыльями, пытаясь остановиться. Именно перепонки огромных крыльев издавали этот трескучий звук. Наконец он мягко приземлился. Скрипнули когти. На меня дракон не обращал ни малейшего внимания. Поэтому я выбрался из пещеры и на цыпочках вплотную к скале двинулся в направлении его крыла, чтобы наверняка ударить мечом по перепонке, а если удастся, то поддеть лезвием чешуйку на боку, где не было отравленных шипов, и вбить в тело отравленный нож. Мастер Брэгон закричал, отвлекая внимание шипа-дракона от меня и Муила, да только бестия не обращала на него внимания. Монстр вытянул голову в сторону неподвижного сетевого, а из пасти у него все еще торчал меч Гредо. Может, поэтому он не мог плюнуть огнем. Я же теперь двигался вдоль хвоста чудовища. Кислый запах выбивал из моих глаз слезы, и я боялся, что вот-вот кашляну. Тогда монстр повернет голову и заглянет мне в глаза. Клянусь, я предпочел бы умереть, чем посмотреть ему в глаза и остаться жить с этими воспоминаниями. В том месте, где хвост переходил в туловище, он имел толщину пивного бочонка.
0: Тело дракона, конечно, было еще шире, а возле крыльев оно достигало толщины двух пней от вековых дубов. Я поравнялся с концами сложенных крыльев, от острого запаха мое лицо залило слезами, и дышал я чем угодно, но только не воздухом. Неожиданно, уже взявшись за рукоять меча, я увидел, как хвост чудовища отодвигается в сторону. Из открывшегося отверстия начинает выдавливаться густая смолистая масса, в которой виднеются какие-то белые щепки. Темное месиво выплывало и выплывало. От него валил пар, который вместе с запахом словно ударил меня по глазам. Я заткнул нос и, глубоко вздохнув, почувствовал, как зловоние заполнило и обожгло легкие. Я бросился в сторону, в эту теплую мерзкую массу между кусками непереваренных коровьих костей. В руке у меня был нож, и я тотчас вонзил его в светлую, открывшуюся на время дефекации кожу. Вслед за этим моя левая рука погрузилась по локоть в экскременты и схватила второй нож. Правая была уже по плечо в дурно пахнущей массе, и только благодаря этому я удержался на поверхности, не погрузившись с головой. Я вонзил второй нож рядом с первым. Дракон, только сейчас, почувствовав мои удары, испуганно заскрипел и, дернувшись всем телом, саданул меня о скалу, что привело к вдвойне счастливому результату. Во-первых, из чудовища теперь валило так, что я мог бы запросто утонуть. Во-вторых, основание хвоста несколько раз резко дернулось, и останься я слишком близко, меня бы сплющило и впрессовало в массу из кусков непереваренной кожи, рогов и костей. К счастью, дракон был так огромен, что когда он притиснул меня к отвесной скале, между толстым хвостом и камнем у земли остался небольшой зазор, достаточный, чтобы подобная мне маленькая мышка пережила удар. Шипа дракон отодвинулся, а я остался лежать неподвижно, надеясь, что он

Слезы заливали глаза, но я все же увидел, как дракон рванулся вверх, словно пытаясь взлететь, но тут же рухнул обратно. Перевернувшись, я вскочил на ноги и кинулся в сторону пещеры. Дракон рыкнул еще раз. Не знаю, смотрел ли он на меня в тот момент, однако мне в спину опять ударила сильная струя воздуха, пыли и мелких камешков. Я пролетел несколько шагов и, размахивая руками, шлепнулся на камень, словно ком глины. В этот момент из глубины пещеры до меня долетел стон, подобный уже слышанному ранее. Времени вслушиваться не было. Вскочив, я вбежал в пещеру, прижался к холодному камню стены, услышал какой-то дробный стук и только немного погодя сообразил, что это стучат мои зубы. Поднеся к лицу руку, я понял, что она грязна, замарана драконьими экскрементами и ужасно смердит, а пальцы трепещут, словно крылышки мотылька. Пожелая я их пересчитать, наверняка потерпел бы фиаско. Потом я услышал, как кто-то рыдает рядом со мной, оглянулся и никого не обнаружил. Оказывается, это плакал я. Я хотел было вытереть слезы рукавом, однако если бы сделал это, то лишь залепил бы себе глаза грязью. Тогда я сорвал куртку, выдрал из-за пояса полурубашки и вытер лицо. Я подумал, что необходимо сообщить остальным о двух порциях могильницы, которые я засадил в монстра. Подождем, он должен сдохнуть.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем эфире Евгениуш Демский «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Я потащился к выходу. Олдс, которого на протяжении всего сражения я не видел, и замечал лишь его летящие стрелы, высекающие искры из чешуек дракона, шел мягким, крадущимся шагом, заходил к распростертому на площадке чудовищу сбоку, чтобы выстрелить в него еще раз, поставив последнюю точку. Падер Бреган подходил к дракону с другой стороны. В руке у него был карник. Шиподракон извивался, а хвост его бился о скалу с хрустом и грохотом. Одно его крыло было прижато к скале, другое он начинал было расправлять, но тут же сворачивал опять. Тело корчилось на каменной площадке, а шипы на боках и спине брызгали ядом. Дракон изгибался, как насаживаемый на крючок дождевой червяк. Бесцельные броски, во время которых он тупил свои когти и ломал длинные кости крыльев, вызывали у меня дрожь омерзения. А вообще было здорово. Омерзительно здорово. Дракон замер. «Нет, мастер! Не надо подходить!» — попытался крикнуть я, и сам едва услышал свой шепот. А хрип. Тогда я начал показывать жестами. «Не нужно!» Всадил в него два ножа. «Подождите!» С трудом передвигая дрожащие ноги, я вышел на свет. Моя куртка, штаны и ботинки пахли так страшно, что, кашлянув, я поднес ладонь ко рту и, почувствовав на губах кисло-соленый щиплющий вкус, согнулся и стал изрыгать воду и желчь. Краем глаза я видел, как Падер подходит к голове шиподракона, скорее всего, примиряясь к огромному драконьему рогу. В глазах Брегана читалась жажда мести. Я упал на колени и стал несколько беспорядочно подавать ему сигналы, но он не обращал на них внимания. За его спиной появилась фигура арбалетчика. Олд что-то сказал мастеру, и тот остановился. Арбалетчик подошел ближе, и между ними завязался разговор. Я же, пораженный бессилием, побрел в их сторону.

0: У меня дрожали колени, а ноги подгибались при каждом шаге. Я кашлял и плевался, тряс головой, чтобы стряхнуть слезы, поскольку рук к лицу подносить уже не рисковал. Все плохое, что могло случиться, уже произошло. Уберия погибла. Умер Греда. Наверняка погиб сетевой Санса, более старый, чем мастер Бреган. Скорее всего, умер Муэл, упавший на камни. Я брел, цепляясь ногой за ногу, спотыкаясь о камни. Потом мне пришлось во второй раз остановиться и отхаркаться. Олдс и Бреган стояли и глядели на убитого дракона. Похоже, они только сейчас начали до конца осознавать его размеры. Вот Падер с удивлением покачал головой. Заметив меня, он радостно взмахнул рукой и сказал: «Великолепно себя показал, сынок! Однако подходи против ветра!» Я прыснул от смеха. Несколько глупых слов после нескольких минут ужасного страха высвободили зародившийся где-то в надсаженных внутренностях смех. Сначала я захихикал, а потом разразился хохотом, так что у меня вскоре заболел живот, а ноги отказались служить. Снова упав на колени, я выронил меч. Подчиняясь остаткам здравого смысла, я отстегнул двойные ножны с оставшимися ножами и откинул в сторону. Безумный хохот пригибал меня к земле. Сквозь льющиеся слезы я заметил, что мастер и Уолтс, глядя на меня, тоже начинают хихикать. Вскоре они, подобно мне, будут кататься по исцарапанной телом дракона каменной площадке. Счастливые, что выжили, ошеломленные уже обретенным богатством. «Боже мой! Мы получили рог! Получили когти, шипы с могильницей!» Сильный спазм согнул меня вдвое, и я уже не мог ни смеяться, ни встать. Однако мне удалось перевернуться на бок. Мастер и Олд сбросили оружие и, согнувшись, пытались хлопать друг друга по спине, по плечам, рукам, но не имели на это сил, не могли попасть. Махали руками, словно два ярмарочных нищих, охваченных приступом чахотки. А сами в этот момент были богаче Маджера Касаделии. Именно тогда тело дракона дрогнуло. Лишь один я увидел, как шевельнулся конец хвоста, самый кончик. Я было сделал вдох, но тут время опять замедлилось, превратилось в прозрачную клейкую массу. Вдох этот длился наверняка целые столетия. Два моих товарища задыхались от смеха, и только монстр двигался с нормальной скоростью. Он поднял огромную голову и потряс ею. Похожие на перекрученные древесные пни лапы задвигались, а когти скрипнули о камень, и звук этот наконец-то предупредил мастера и Олдса. Они начали выпрямляться, поворачивая голову к дракону, а я приподнялся, одновременно пытаясь найти на ощупь ножи и меч. «Поздно! Поздно! Поздно!» Голова метнулась в сторону Олдса и Падера Брегана. Арбалетчик выстрелил в открытую пасть, однако морда продолжала двигаться в их направлении. Дракон собирался одновременно схватить обоих мужчин. Однако лапы чудовища подломились, нарушив его намерение. Конец морды, покрытый роговыми пластинами, задел окаменевшего Брегана и отшвырнул его аж к каменному ограждению, а сама голова, все еще двигаясь, пыталась перехватить кинувшегося на утек арбалетчика. И только тогда я метнулся вперед. Не знаю почему, но мне казалось, что карник находится ближе, чем мой собственный меч. Тело мастера еще было в воздухе. Голос Олдса раздавался из недр пасти, а крыло дракона, которым он двинул назад, задело меня. Гибкая перепонка остановила мой бег. Так хлопушка отбрасывает муху. В темноту и тишину. Длилось это, наверное, несколько секунд, поскольку, очнувшись, я увидел несчастного стонущего Олдса, проткнутого несколькими зубами шипа-дракона. А гадина вновь лежала без движения. В голове у меня шумело, страшно болела выбитая нижняя челюсть, и что-то теплое и липкое сочилось через правый глаз на щеку. Поднимаясь, я обнаружил, что у меня саднит левый локоть, а движения вызывают такую сверлящую боль в висках, что и здоровый мой глаз на мгновение заволокла пелена боли. Я ненадолго замер, закашлялся, однако сплюнуть не смог, потому что челюсть у меня была выбита. Тогда, расставив колени пошире, я со всей силы ударил по твари сбоку. В голове моей вспыхнула молния. Я на удачу ударил еще раз. После этого я потащился к лежавшему неподвижно мастеру. Олдс либо меня увидел, либо почувствовал предсмертный прилив сил и гаркнул что-то на незнакомом языке. Я посмотрел на него. Голова дракона лежала на боку, однако в предсмертных судорогах тварь умудрилась сломать арбалетчику позвоночник. Я мог помочь Олдсу, лишь добив его, но не спешил этого делать, молясь богам, чтобы они отобрали у него жизнь, не дожидаясь, когда стоны арбалетчика заставят меня сделать это собственными руками. Я подошел к мастеру Брэгану. Тот был жив и всматривался в небо, словно бы с недоверием. Я опустился на камень рядом с ним, прикоснувшись к его руке, позвал. «Мастер! Мастер!» Некоторое время он не реагировал, а потом все-таки посмотрел на меня и прохрипел.
1: «Мы его поимели, короля драконов, шипа дракона».
0: Его голос звучал все громче, в нем чувствовалась радость и триумф. «Королеву», — машинально поправил его я.
1: «Королеву».
0: Пальцы его левой руки дрогнули. С каждым его движением во мне росла надежда. Быстро сорвав с себя рубашку, я свернул ее и подложил мастеру под голову. Он метнул взгляд на мертвого врага.
1: «Тебе виднее», —
0: сказал он и неожиданно усмехнулся.
1: «Был в надлежащем месте».
0: Я испугался, что он снова начнет хихикать, и если у него поранены внутренности, то спазмы могут их разорвать. «Огромный рог», — сказал я быстро, желая сконцентрировать внимание Падера Брэгана на чем-то ином. «Из этого рога можно выточить 4 больших или дюжину маленьких...» Отвлекающий маневр удался. Мастер посмотрел на рог дракона. В уголках его губ появились капельки крови. Несмотря на то, что у меня от боли буквально сыпались искры из глаз, я сжал челюсти. «Может, продать его целым?» Я знал наперед, какой получу ответ, но лучший вопрос мне в голову не пришло.
1: «Глупый Авенсис».
0: Струйка крови пробежала по бороде мастера. Он не заметил этого.
1: «Знаешь такого, кто настолько богат? Отправься хоть к самому Траделлару».
0: Падер попытался иронично хмыкнуть.
1: «Он тоже не отдаст половину сокровищницы. Скорее прикажет нас убить».
0: Олд захрипел и затих. «Мастер, у нас большие потери. Убери, он как будто не слышал меня».
1: «Ей повезло. Такая добыча в первый же раз».
0: Я внимательно к нему пригляделся. Глаза у него блестели, как от горячки. Как я мог не заметить нездорового блеска?
1: «Уберия. Знаешь, почему необходимо быстро разделать дракона?»
0: Я остолбенел. Мастер быстрым движением схватил меня за ладонь.
1: «Говорил тебе много раз, не помнишь?»
0: Огненная слюна начинает разъедать его изнутри.
1: «Ну, хорошо. Хорошая девочка».
0: Он отпустил мою руку.
1: «Теперь спеши. Помни, сначала рог. Потом несколько горстей шипов, чтобы получить собственную могильницу», — бормотал он. «Под конец когти, сколько удастся. Пусть Авенсис спешит. Однако...»
0: В горле у него забулькало.
1: «Если с когтями будут трудности, бери шипы, да, шипы. Шипы важнее. Когти только 2 штуки, самые большие».
0: Он закашлялся, и красные брызги выплеснулись на его грудь. Я хотел ему помочь, но он ударил меня кулаком в плечо и прохрипел:
1: «За работу!»
0: Я схватил карник и бросился к дракону. В Вонзив меч в голову чудовища возле основания рога, я повторил удар, и мне даже удалось пробиться сквозь чешую, но не слишком глубоко. Пришлось надавить на меч, и через некоторое время он вошел вплоть дракона на достаточную глубину. Я рассекал мясо, вырезал, выламывал рог. Прикасаясь к нему ладонью, я чувствовал, как с каждым моим движением он становится все теплее. Начиналось самосожжение дракона. Посмертная месть убийцам и грабителям. Я заспешил, хотя задыхался от боли в груди и голове, а также от смрада, что источало нагревающееся тело дракона. Из последних сил, вонзив карник в голову чудовища, я навалился на рог. К моему изумлению, в ответ пасть дракона отверзлась. Послышалось мерзкое хлюпанье, и на землю выпало переломанное и полупереваренное тело Олдса. При этом из глотки вырвался клуб дыма. Я закашлялся и отошел на несколько шагов, чтобы вздохнуть и дать отдых дрожащим рукам и подгибающимся ногам. Разглядывая дракона, я снова и снова удивлялся тому, что мы его одолели. Самого языка, пронзенного мечом Греды, пришпиленного к нижней челюсти, хватило бы на 3 бочки солонины. Зубы. Ужас, а не зубы. Клыки, словно кинжалы, плоские, широкие, похожие на мотыги, однако острые, словно бритвы. Чтобы разделать такого гиганта, понадобится 2 дюжины людей. Однако я был совершенно один. Дым, вырвавшийся из пасти, рассеялся. Я подошел ближе и снова вцепился в рог. Что-то подалось. Я стиснул зубы и навалился всем телом. Боже! Рог хрустнул и, чмокнув, освободился. Я опустился на землю, поджав ноги и, выдернув карник, перерубил жилы, а также хрящи, соединяющие рог с телом. Собрав остатки сил, я оттащил его подальше, а потом, желая сделать мастеру приятное, поволок добычу в его сторону. Тот слегка приподнял голову и некоторое время смотрел на меня, а потом бессильно ее уронил. Углубление, оставленное головой мастера на свернутой рубашке, уже наполнилось кровью. Я подтащил остывающий рог и положил его в пределах досягаемости руки Брэгана. Потом начал подниматься по скальной гряде. На ее вершине я остановился и немного отдохнул. Мое громкое дыхание было единственным звуком. Опустившись вниз, я схватил оставленную здесь фляжку и сделал несколько глотков. Желудок отозвался протестом. Отдышавшись, я попил еще, и на этот раз удачно, без последствий. Сняв пояс, я стянул им грудь. Заболели сломанные ребра, и я застонал. Прежде чем ко мне вернулись силы, я, стараясь экономить воду, вымыл руки. Вновь перевалив через гребень, я подошел к мастеру. Тот лежал с закрытыми глазами, однако пальцы его слегка поглаживали окровавленное основание драконьего рога. Я приподнял Брэгану голову и влил ему в рот несколько капель. Тот принял воду, вновь вызвав у меня надежду. Однако та улетучилась, когда я почувствовал, как под моими пальцами прогибаются кости его черепа на затылке. «Сколько?» – прошептал мастер и открыл глаза. «Погибло Уберия», – сообщил я. «Греда. Олдс. Санса». Брэган молча смотрел на меня. «Пойду посмотрю, что случилось с Мойлом. Впрочем...» Я махнул рукой и отвернулся. Не пристало ученику видеть слезы мастера. Тело дракона я обошел по широкой дуге. Внутри у него что-то шелестело и потрескивало. Хотел бы я сказать, что это был огонь, однако потрескивало как-то по-иному. Муил лежал неподвижно там, где упал. Я сделал еще шаг и остановился, поскольку приближаться не имело смысла. Череп его раскололся, словно дыня. Я вернулся к дракону. Когти его уже нагрелись, однако как раз в этот момент выдергивать их было удобнее всего. Достаточно было лишь посильнее дернуть, и они без жил и сухожилий отделялись от тела. Я подумал, что это необходимо запомнить на будущее. Подойдя ближе к туловищу, я снял пояс, сделал из него петлю и закинул в заросли великолепных шипов.
2: Затянув ее, я осторожно дернул пояс и получил несколько десятков бесценных, наполненных страшным ядом сосудов. Сделав так еще несколько раз, я подавил в себе жадность, бережно сложил шипы на кусок оторванной от рубашки материи и, взяв ее за края, осторожно отошел от все более нагревающегося шипа дракона. Спрятав шипы под сводами пещеры, я решил, что неплохо бы перенести туда и мастера. Отправиться за помощью прямо сейчас я не мог, хотя бы потому, что толпа бандитов, жаждущих легкой добычи, появится тут быстрее. Вернувшись к мастеру, я наклонился над ним и сказал: «Занесу тебя в пещеру». Тот не ответил, поскольку оказался без сознания. Я подумал, что так даже лучше. То и дело спотыкаясь, я вернулся к Муэлу. Говоря себе, что наверняка мастер поступил бы так же, я снял с Муэла рубашку и ремни. Потом я перетащил его тело к дракону и уложил ему под бок. Вслед за этим я вернулся к мастеру, разложил снятое из сетевого, перетащил на него Брэгана и поволок к пещере. Время от времени голова мастера задевала о камни, но я уже ничего с этим поделать не мог. Под сводами пещеры я обрызгал его лицо водой и, снова вернувшись, перетащил к дракону останки Олкса. Я огляделся. Уберия превратилась в кучку пепла, а до санкции я не смог бы добраться и в лучшем состоянии. Может, потом, когда вернусь сюда с людьми. Если до этого времени его тело не растащат вороны. Дракон вскоре сгорит, и при этом сгорят тела его убийц. Затащив в пещеру когти и рог, я упал совершенно без сил возле Брэгана. Воздух вырывался из моих легких с хрипом, у меня свистело в груди, при каждом вдохе болело по крайней мере в двух местах, и все же я дышал. Карник, где меч мастера? Почти плача от злости, что приходится снова двигаться, я сел и огляделся, по глупости надеясь, что каким-то чудесным образом оружие окажется поблизости. Нет, меч лежал там, где я его оставил, под окровавленной скалой, а из тела дракона между тем уже начали пробиваться струйки дыма. И все же мне пришлось сходить за мечом. Я уже хотел приподнять голову Брэгана, чтобы осмотреть раны на затылке, когда из глубины пещеры, из дальней части широкого темного коридора, до меня долетел протяжный тоненький стон. У меня на затылке волосы встали дыбом. А ведь мы слышали этот звук и раньше. Собственно, именно это и ввело в заблуждение сетевых, решивших, будто дракон находится в пещере. Мы тоже так думали. Именно поэтому он нас и захватил врасплох. «Авенсис!» — услышал я. Наклонившись над мастером, я приложил палец к губам. Брэган уже пришел в сознание, и в его взгляде читался вопрос. «Что-то тут еще есть!» — шепнул я, наклонившись к уху мастера. Мне понадобилось некоторое время, чтобы сказать следующее, но все же это я произнес. «Пойду туда».
1: «Подожди», —
2: прошипел Брэган. В горле у него забулькало. Он пошевелил рукой.
1: «Возьми перчатку. А где шипы?»
2: «Верно. Все-таки у меня есть самое сильное оружие. С ним я могу идти в одиночку даже на медведя. Лишь бы только увернуться от первой атаки, лишь бы один раз зацепить неприятеля. Самая маленькая ранка не даст ему возможности повторить удар. Я видел, как сегодня могильница убила того, кто ее выделяет». Я вытащил из-за пояса Падера Брэгана перчатку, схватил шип, легко и не сильно ударил острием карника по концу шипа. Появилась капля отравы. Тогда я взял левой рукой еще два шипа и направился вглубь пещеры. Куполообразная пещера сужалась, потолок ее значительно опускался, и она уменьшалась до размера дворцового коридора. Полумрак становился все гуще. Однако после того, как мне удалось овладеть своим разыгравшимся от страха воображением, до меня дошло, что странный звук доносится с достаточно большого расстояния. Я сделал еще несколько шагов, остановился и стал вглядываться в темноту. Через некоторое время мне показалось, что в стене мрака виднеется какое-то светлое пятно. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от капель холодного липкого пота. На щеках остались мокрые следы, и я почувствовал на них холод. Легкое дуновение ветра. Сделав еще несколько шагов, я снова остановился и прислушался. Ноги мои не желали идти дальше. Более того, если бы я повернулся в сторону выхода, то они бы понесли меня быстрее табуна испуганных лошадей. Вот вперед не хотели. Короче, я стоял, обратившись вслух. Потом что-то шевельнулось и раздался скрежет. Наверняка когтя о камень. Я сделал два шага в сторону и прижался к стене. Уж точно ни медведь, ни волк не осмелились бы захватить логово дракона. Можно не гадать, там впереди находится дракон. А я был один. Я вжался в стену. В голове моей лихорадочно скакали мысли. Убежать? Да, убежать, прихватив трофеи, рог, когти, шипы, миновать скалы и добраться до коней. Исчезнуть, позабыв о награде Маджера Касаделии. Вдруг до моего носа добрался запах жареного. Очевидно, дракон уже вспыхнул. И тут же стена начала перемещаться. Это мои ноги сами вынесли меня на середину коридора. Я сжал зубы, заставил их остановиться и некоторое время стоял, тяжело дыша, а потом пригнулся и двинулся вперед. Через несколько шагов мне стало легче, словно мои ноги, узнав, что я иду не в ту сторону, решили мне помочь и не сопротивляться. Коридор свернул влево, а потом вправо и еще малость влево. Стало светлей. Ветерок осушил мое потное лицо. Впереди явно была следующая пещера. Я прижался к стене и, вытянув шею, попытался хоть что-нибудь разглядеть. Тщетно. Я понял одно. Свет в пещеру поступает из нескольких щелей в верхней части ее куполообразного потолка. И еще шаг. Второй. Осторожно. Я снова высунул голову и убедился, пещера пуста. Никакого дракона в ней не было. Я облегченно вздохнул, однако на всякий случай беззвучно. Потом сделал шаг в сторону, обозрел все пространство пещеры и вскрикнул, точнее, едва не крикнул. В углу пещеры стояло нечто. Выглядело существо, как огромный лебедь. Не считая того, что обладало четырьмя ногами и переливалось всеми цветами радуги. Туловище создания заканчивалось изогнутым пушистым хвостом. Увидев меня, существо вытянуло шею и зашипело, однако почти тотчас этот звук перешел в тоскливый, похожий на голос флейты свист. Мелодия была даже приятна для уха. А потом существо открыло пасть, и я понял, что это дракон. Три шеренги крохотных, похожих на иголки зубов. Я прижался к стене. Молодой дракон. Молодой королевский дракончик. Никто никогда ничего подобного не видел. Я окинул взглядом пещеру, а потом посмотрел на выглядывающие у меня из ладони шипы. Убить. Да, убить. Такого маленького я и сам могу дотащить. Найму лучшего таксидермиста и прикажу изготовить чучело. Потом... Дракон за стеной пискнул, я услышал стук когтей и отскочил. Из горла дракона донеслось клокотание, которое вновь преобразовалось в звучание флейты. Я неожиданно почувствовал, что у меня перестали болеть сломанные ребра, зашатался, и словно от этого движения вся боль спала с меня, сосалась в землю. Исчезла усталость. Я чувствовал себя так, будто только что встал с кровати, не проделав изнурительного путешествия и не пережив смертельной битвы с кем? Матерью? Сестрой. Радужный дракон осторожно придвинулся ко мне на полшага. Я вытянул перед собой карник и шипы. Дракон наклонил голову, явно заинтересовавшись шипами. Ну, конечно, они выделяют знакомый ему запах. Развернувшись, я бросился прочь. Немного погодя, я был уже возле мастера. Его полузакрытые веки открывали мутные белки глаз. Я отложил меч, плеснул на ладонь воды и спрыснул ею лицо Брэгана. Потом принялся быстро увязывать в узелок когти и шипы. Наконец, мастер открыл один глаз.
3: Аве, шип, дай каплю.
2: Нет, мастер, шепнул я. Узелок был уже почти готов. Сейчас я тебя перенесу. Чудовищным усилием воли Бреган протянул руку и схватил меня за колено.

0: техники. Могильница убивает, попав в кровь. Если ее выпить, то она тоже убьет, но не сразу и безболезненно. Сам я, конечно, не пробовал, однако слышал о подобном.
1: «Дай!»
0: – прохрипел Падер Брэггард.

0: Сегодня в проекте «Модель для сборки» на радио «Энергия» рассказ Евгения Шедемского «Воля дракона» в переводе с польского Леонида Кудрявцева. Окончание. Я снял с головы кожаную шапку, налил в нее немного воды из фляжки, потом выдавил в нее две капли могильницы. Быстро, чтобы смесь не успела разъесть кожу, придвинув зелье ко рту мастера, осторожно влил. Операция прошла удачно. Проглотив слюну, я подождал, пока мое дыхание восстановится. Где-то сзади верещал дракончик. Брэгон ненадолго закрыл глаза, а потом резко открыл их.
1: «Что это было?»
0: — спросил он совершенно иным голосом, так, словно был здоров.
1: «Там дракон».
0: Хриплым голосом, заикаясь и проглатывая слова, я описал ему маленькую особь.
1: «Ну и дела», — шепнул мастер. «Несомненно, убили королеву».
0: Неожиданно он ударил меня кулаком в бедро.
1: «Что с Ватагой? Правильно ли я понял, что в живых остались только мы с тобой?»
0: Я кивнул.
1: «В таком случае, сынок, мы очень богаты».
0: Я хотел ответить, но не успел. Брэгон был снова в отменной форме, словно не умирал минуту назад. Цыкнув на меня, чтобы я его слушал, он продолжил.
1: «Прежде всего, не возвращайся ко двору Маджера Касаделии. Ограбить тебя и убьет, гадина он. Во-вторых, как я умру, упакуй, что можешь, и уходи отсюда.
0: В-третьих...» Он сделал паузу.
1: «В-третьих, прикончи того малыша». Удивительная штука. Еще час назад я бы подскочил и побежал тотчас исполнять его приказание. А теперь
0: его слова каким-то неприятным эхом зазвучали в моей голове. Словно мастер приказал мне сделать нечто нехорошее. Плюнуть в кубок с вином или отравить единственный колодец в округе.
1: «Почему?»
0: Я задал этот вопрос, чувствуя, как кровь стучит у меня в висках.
1: «Мастер, мне кажется, что этот малыш еще не понял. Он принял меня за свою мать».
0: Не знаю, почему я это сказал. Просто эта мысль неожиданно пришла мне в голову, словно я был нужен этому большому королевскому лебедю с когтями и клыками.
1: Она сделала что-то, и я уже не чувствую ни ран, ни усталости. Может, удастся ее заставить...
0: «Даже не пробуй!» — крикнул Брэгон и стиснул мои пальцы своей левой рукой.
1: «Я знаю. Читал».
0: Он сжимал мою ладонь, а я боялся ее выдернуть, чтобы не потревожить его голову. Казалось, она присохла к служившей подушкой рубахи.
1: «Читал я в одной старой книжке. Думал тогда, что это басни. Молодой дракон меняется с человеком разумом, отдает свой ему... а его забирает себе».
0: Тут он меня отпустил, и я стал шевелить пальцами, пытаясь вернуть им чувствительность.
1: «Мастер, это невозможно. Никто не видел молодого дракончика».
0: Я бросил на него недовольный взгляд.
1: «Никто ничего об этом не знает, поскольку...»
0: Я пытался лихорадочно найти аргументы. «Есть уйма рассказов о размножении драконов. Одни говорят, что самку оплодотворяет ветер из чехлот Годху. Другие, что существует такой ящер, который, встретив цветущую...»
1: «Замолчи, идиот!»
0: Я замер с открытым ртом. Падер Брэгон никого никогда так не называл.
1: «Не имеет значения, кто когда чего говорил», — объяснил учитель. «Важно, что происходит сейчас. Если ты нашел дракончика, то значит, та книга не врет».
0: Он закашлялся и, неожиданно опираясь на разбитый затылок, выгнулся вверх. Я вскочил, однако не знал, что делать, прижать его к камню или помочь подняться. Брэгон откашлялся, из уголка его рта потянулась струйка слюны.
1: «Лилитаядбиколяталисадахатинла»,
0: громко и с чувством поведал Падер. Тело у него было выгнуто, как лук, глаза закрыты, и говорил он на неизвестном мне языке.
1: Похоже, это была агония.
0: Я хотел подсунуть ему под спину руку и приподнять, чтобы уменьшить давление на разбитую голову, но тут он резко упал и открыл глаза.
1: «Ваши разумы соединены, однако дракон гораздо сильнее.
0: Он зол. Нечеловечески зол. Сказано это было так спокойно, словно Падер только что не изгибался в судорогах.
1: «Этот малыш не больше птицы», — прошептал я. Мне не хотелось уточнять, что такой большой птицы я еще не видел.
0: «Невозможно!» «Авенсис, послушай!» — прервал меня мастер. Наши глаза встретились, и мы замолчали. Не знаю откуда, но я вдруг понял. Будь у мастера такая возможность, он бы меня убил.
1: «Дракон забирает у человека то, что ему необходимо. Хитрость, знания о мире людей, о ловушках. Понимаешь? Все, что поможет ему позднее жить и сражаться с людьми, в их мире, с их миром. Ты уже сейчас знаешь, почему некоторых драконов так трудно убить. Не так ли?»
0: Я покачал головой. Мне не хотелось его слышать. Слова его были отвратительны и злы. «Он вернул мне здоровье и силу», — пробормотал я, чувствуя, что говорю явно не то. «Мы встретились, он словно бы на меня дунул и исцелил». «Вообще-то я кое-что должен сделать», — неожиданно подумалось мне. «Должен. Необходимо сделать нечто иное. Убить Брэгана. Прекратить его мучения».
1: «В лучшем случае», — горячо шептал мастер, но я его почти не слушал. «Он поделится с тобой своим злым разумом. Ты станешь сильным, сильнее других людей, сильнее целой армии, но будешь безжалостным. Будешь жаждать власти все больше и больше, как Чладх жестокий из-под Нухмы. Слышал эту историю?»
0: «Мастер, это сказка о чернокнижнике».
1: «Нет, помню, там говорится...»
0: Неожиданно глаза Брэгана закатились, блеснули белки.
1: «Табгарахат хадахада момкинон адралеет атифияла».
0: Он снова заговорил на удивительном, похожем на рыдание и кашель, языке. Я немного подождал, а он вдруг посмотрел на меня так, словно нормальный.
1: «Получил душу дракона, а она его залила чернотой», — перевел мастер.
0: Тут из пещеры послышался свист.
2: Ко мне спешил Эдгарнео. Я уже знал, как ее зовут. Она мне это сказала. «Эдгарнео Джеха. Госпожа пятой стихии».
0: «Мастер, успокойся». Я положил ему ладонь на руку и сжал ее, может, слишком сильно.
2: «Знаю, что ты хочешь сказать. Все не так. Не может быть так. Обменявшись с драконом, я стану добрым властителем. Я вообще не способен пожелать людям несчастья, крови, пожаров, поверь мне».
0: Он смотрел на меня со все растущим беспокойством.
1: «Сынок, ты уже пойман, опутан чужим разумом», — шепнул Брэган, а потом скрипнул зубами. «Не будь этого, ты понял бы это сам. Заметил бы, что уже не владеешь собой, являешься пленником».
0: «Успокойся». Брэган кашлянул, и струйка крови, вырвавшаяся из его рта, сбежала за воротник.
2: Я вдруг ощутил прилив сил. Корнео почуяла мое возбуждение и громко крикнула.
0: Я вскочил и бросился к ней. Меч я не взял и даже не захватил шипов с могильницы ее матери, с Лизберду. Зачем? Мы были уже связаны невидимыми, но сильными узами. За выступом я увидел ее, мою маленькую королеву. Неуклюже, прилагая отчаянные усилия, ударяясь еще не до конца сформировавшимся телом об острые камни, она спешила ко мне, она нуждалась во мне. Я подбежал и положил ладонь ей на голову. И тут меня охватил покой. Меня накрыла добрая, мягкая и сладкая тишина. Я летел над зеленым ковром лугов. Пронизывающий душистый ветер ласкал мое тело. Мне было холодно и хорошо. Я долгое время наслаждался этим чувством.
1: «Авенсис!»
0: В мои уши проник скрипучий и противный голос. Голос человека. Я встрепенулся, снял ладонь с головы Эдгарнео, нетерпеливо оглянулся.
1: «Авенсис!» — крикнул мастер.
0: «Брэган».
1: «Мастер? Чей? Кто ему позволил повышать голос и диктовать? Уже буркнул я. Передав госпоже хорошую мысль, нежное послание, я бросился к полумертвому человеку. Да.
3: «Прошу, убей ее», —
1: прошептал он.
3: «Она обещает тебе, что ты сумеешь использовать ее помощь в добрую цель. Но это искушение. Так не получится. Даже если бы ты этого и хотел, то люди со своими крохотными в сравнении с твоей силой проблемами станут казаться тебе лицемерными, плохими, жадными, злыми. Ты изольешь на них свой гнев и отвращение. А если это произойдет хотя бы раз, то полюбишь свою силу и будешь получать от этого удовольствие. Так будет!» —
1: горячо закончил он. «Почему люди такие мелкие?»
3: «Умоляю!» — простонал Брэган. «Возьми меч, пока еще есть время, и ударь!»
1: Я глядел ему в глаза и понимал, он думает совсем о другом. Он хотел сказать: «Пока еще можешь, если сохранил свободу». Как здорово читать мысли людей.
3: «Меч!» –
1: прохрипел Брэган.
3: «Ударь!»
1: «Меч!» – подумал я. «Меч – это такая недобрая, такая жестокая штука. Рубка и резня, резня и убийство. Нападение на дракона? Жутко, гнусно!»
3: «Мальчик!»
1: «О, мальчик! Ни на что иное его уже не хватает!» Я захихикал. «Когда от Корнео меня зовет, все мои внутренности охватывает теплый сухой жар. Это хорошо, это счастье, это наслаждение!»
3: «До боли!» «Меч! Возьми, карник!»
1: Услышал я голос и мысли того, как его там, Брэгана. «Дгарнео меня зовет и тоже что-то мне говорит. Меч тоже чего-то хочет от меча. Должен взять меч. Возьму меч,
3: Дгарнео».
4: Рассказ Леонида Кудрявцева «День рождения кота».
5: Let us call back the dragon slayers of Aldebaran. Let us hold up the Mnosis shields of deathlessness. With sounding the chord of the fifth force, in the recreation of the Table Round, we design a new timeship.

0: Ужин. Саб взглянул на паука-прислужника. Тот стоял возле его кресла, слегка подогнув передние лапки, поставив поднос с ужином на спину, крепко придерживая его рабочими манипуляторами. «Вам пора что-нибудь съесть. Вы должны заботиться о себе. Вы просто обязаны это делать». Голос паука звучал неприятно. В нем слышались какие-то скрипы, и Саб недовольно поморщился. Похоже, у его камердинера слегка испортились голосовые центры, а паук-распорядитель ремонтных работ посчитал эту поломку незначительной. Таким образом, прислужнику удалось временно избежать встречи с репликатором. А жаль. Впрочем, надолго ли? Где тонко, там рвется. Еще одна такая же неисправность, и свидание с фиолетовым лучом станет неизбежным. Надо только немного подождать. Саб усмехнулся. А может, стоит обновить прислужника прямо сейчас, своими руками? Это не так уж и сложно. Вот только стоит ли мешаться у распорядителя под ногами? У того могут быть свои резоны, а поскольку корабль огромен и состоит из бесчисленного количества деталей, в нем каждую секунду что-то ломается. И каждую секунду эти поломки чинятся не только с помощью двух больших репликаторов, но также и огромным количеством маленьких, которыми снабжены кибернетические ремонтники. Проще говоря, на корабле все время идет контролируемый пауком-распорядителем процесс обновления. Он подчинен определенному ритму, и кто знает, что может случиться, если его нарушить, пусть даже всего-навсего пропустив через репликатор одного прислужника. Вот если бы это был, к примеру, кот. Ах, да, сегодня же день рождения кота, и как он мог об этом забыть? Что, старость не радость? Саб откинулся на спинку кресла, ощутил, как она мягко подалась под его тяжестью, ласково, бережно охватила спину и грустно улыбнулся. Он и в самом деле был не молод. Еще немного, ему останутся лишь воспоминания, полустершиеся от времени, словно много раз использованная старинная целлулоидная пленка. И ничего более, кроме бесконечной пустоты и холода космического пространства, отделявшего его от Земли. Причем нет никакого смысла сходить с ума, поворачивать корабль назад. Это ничего не изменит. Он умрет от старости задолго до того, как сократит расстояние до Земли хотя бы на треть. А значит... Впрочем, он не так уж и одинок. У него есть кот и хозяйка. Ах да, у него же есть еще хозяйка. Вот правда, он все реже и реже возвращает ее к жизни. Может быть, сделать это сегодня, ради дня рождения кота? Поужинать, а потом набрать определенную комбинацию клавиш на пульте. И еще раз напоминаю вам, что вы должны заботиться о своем личном здоровье. Если вы немедленно не приступите к еде, в вашем деле будет сделана соответствующая пометка. Саб поморщился. Вот именно, должен, поскольку является самой большой ценностью на корабле. Если с ним что-то случится, причем вот именно с ним все эти фокусы с восстановлением не пройдут. Все-таки он человек. Его отпечатка в памяти бортового компьютера нет, и значит, лично его восстановить с помощью репликатора не удастся. Саб не удержался и взглянул в сторону репликатора. Тот стоял посреди кабины управления на небольшом возвышении, и пилот с неожиданным раздражением подумал, что более всего этот агрегат напоминает бездарное творение халтурщика-абстракциониста, нагло поблескивающее хромированными винтами ручной настройки и трусливо прикрывшее свою нижнюю часть матовым кожухом. Как раз в этот момент в стене неподалеку от репликатора открылся небольшой люк, и из него выбежал паук-ремонтник. В его манипуляторах находился какой-то закопченный предмет, сильно смахивающий на дохлого осьминога. Положив его на коралловую пластинку перед репликатором, ремонтник отошел в сторону. Мгновением позже по дохлому осьминогу скользнул фиолетовый разрушающий луч, и он исчез. Луч изменил свой цвет на зеленый, сделал еще одно движение, и узел возник вновь. Теперь он поблескивал свежим матовым покрытием. Паук подскочил к платформе и, схватив узел, проворно метнулся к люку. Саб попытался прикинуть, Чем может быть этот восстановленный узел? Частью двигателя? Фрагментом системы жизнеобеспечения? Деталью навигационной системы? Хотя имеет ли это какое-то значение? Заниматься ремонтом корабля – дело пауков-ремонтников. Они прекрасно знают, что и куда подсоединить, они не ошибутся. А если кто-то из них и напортачит, то это заметит паук-распорядитель ремонтных работ и, к примеру, отправит на восстановление самого ремонтника. Если же что-то случится с пауком-распорядителем ремонтных работ, то это заметит и примет надлежащие меры его дублер. В общем, все учтено. Почти полная гарантия от катастрофы. Страховка всех важных элементов, в том числе и самих репликаторов, поскольку их тоже два. Причем, если учесть маленькие репликаторы пауков-ремонтников, то пахнет уже не двойной, а гораздо большей количественной страховкой. Кстати, репликаторы, кроме восстановления сломавшихся деталей и узлов корабля, выполняют еще и функции утилизаторов. Любая ненужная вещь под их лучами распадается на довещество, поступающее в скрывающееся в недрах корабля хранилище, из которого оно по мере надобности извлекается для производства всего в данный момент необходимого. Проще говоря, репликаторы обеспечивают циркуляцию веществ внутри корабля. Замкнутый цикл, в котором ничего не попадает в отходы, все перерабатывается и превращается в нечто полезное, в том числе и в совершенно необходимые для поддержания жизни воздух, воду, еду. Именно этим и занимается второй репликатор, находящийся в жилом отсеке. Он работает на половинной мощности, на поддержание жизнеобеспечения единственного непродублированного элемента на борту. Ну, если уж подходить совсем формально, есть еще и третий большой репликатор, но он находится на носу корабля. Там установлен огромный экран, словно ковш бульдозера, загребающий из космоса пыль и мелкие частицы. Третий репликатор занимается тем, что превращает весь этот мусор в топливо. Учитывая, с какой скоростью летит корабль, работы ему хватает. Подумав об этом, Сап не удержался и еще раз улыбнулся. Космический бульдозер. Та штука, внутри которой он сидит, здорово напоминает космический бульдозер. Старый, но все еще, благодаря системе дублирования работающий, продолжающий лететь к намеченной точке, к планете, на которой должны быть установлены телепортационные врата. Долетит ли он? Нет, с кораблем ничего не случится. А вот как быть с находящимся внутри него человеком, являющимся единственным непродублированным на борту элементом? Почему так получилось, и ненадежнее ли было послать, к примеру, двух людей? Сап задал этот вопрос почти сразу же после того, как ему предложили подписать контракт. И получил на него исчерпывающий ответ. Фактор психологической совместимости. Кто может дать стопроцентную гарантию, что два человека, в данный момент с полуслова понимающих друг друга, через 10 лет полета не превратятся в заклятых врагов? А еще через 10 лет? С этой точки зрения один пилот гораздо надежнее. Ему не с кем ссориться, не с кем выяснять отношения, не с кем делить власть на корабле. А для того, чтобы он не чувствовал себя таким уж одиноким, ему надо дать с собой какую-нибудь зверушку. А также позаботиться о том, чтобы его не так сильно мучила тоска по противоположному полу. Для этого вполне сгодится хорошо синтезированная иллюзорная хозяйка. Хозяйка. Сап задумчиво посмотрел на пульт управления. Может, и в самом деле ее активизировать? Давненько он этого не делал. Давненько. И день рождения кота? Почему бы это не сделать хотя бы в честь праздника? Вот только надо поужинать, и лишь потом... «Самое последнее предупреждение», — гундосил паук-прислужник. «Учтите, обильное выделение желудочного сока в пустом желудке может привести к язве, а это было бы весьма нежелательно». Дребезжание в его голосе слегка усилилось. Сап хмыкнул. «Нет, бесполезно, паук не отстанет. И значит, тянуть время не имеет никакого смысла». «Хорошо, давай сюда поднос». Есть ему и в самом деле не хотелось. Точнее, он не чувствовал в этом такой уж великой надобности. Вот только паук был прав. Он обязан беречь здоровье. Впереди еще 10 лет пути, и он вовсе не намерен загнуться от какой-нибудь болячки, к примеру, за пару лет до возвращения на Землю. Возвращение на Землю. Оно станет мгновенным. Как только будут установлены телепортационные врата, останется нажать кнопку и сделать несколько шагов. А потом... Земля. Кстати, а стоит ли на нее возвращаться? Согласно расчетам, планета, к которой он держит путь, ничуть не хуже. Даже лучше. Конечно, через телепортационные врата хлынут толпы переселенцев, но он, о чем в его контракте есть соответствующий пункт, успеет застолбить обширный кусок земли и построить на нем дом. Дом этот будет, конечно же, стоять в лесу. Причем, если на планете пока нет лесов, это дело поправимое. Даже когда он улетал с Земли, благодаря достижениям генной инженерии, можно было за пару лет вырастить лес хоть на голом камне. А тут... Нет, его дом обязательно будет стоять в лесу. И в этом доме ни о чем не заботьтесь, можно будет дожить остаток лет в обществе хозяйки, к которой он так привык. И, конечно, кота. Куда же его денешь? В конце концов, это именно он преодолел космическую бездну и подарил Земле еще одну пригодную для колонизации планету. Имеет он право хотя бы на такую награду.
1: «Может быть, пройдете в жилой отсек?» — предложил паук. «Так ужинать удобнее».
0: «Нет», — упрямо сказал Сап. «Я буду ужинать здесь». Он прекрасно понимал, что капризничает, словно ребенок, но все же решил настоять на своем. Почему бы и не покапризничать, если это не наделает большой беды?
1: «Хорошо, воля ваша».
0: Паук поднял поднос повыше, и Сап, подхватив его, пристроил на край пульта. Вот так. Как раньше, в молодости, когда он настолько увлекался чтением текстов из хранящейся в памяти компьютера гигантской библиотеки, что, будучи не в силах оторваться от экрана, ел прямо здесь, в отсеке управления. Как и тогда, когда он просматривал фильмы из хранящейся там же гигантской фильмотеки или потрошил отдел классической музыки. Ну, а если уж дело доходило до компьютерных игр... А сейчас... Сап окинул взглядом все стоявшее на подносе и решил, что начнет, пожалуй, из гречневой каши. Да, несколько ложек простой гречневой каши. Вот в чем он в данный момент нуждается.
1: «Приятного аппетита», — сказал прислужник.
0: «Спасибо», — машинально ответил Сап.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он мог бы этого и не говорить, поскольку прислужник являлся всего лишь обычной машиной, и разговаривать с ним было все равно, что пытаться общаться, например, с мясорубкой. И тем не менее он с ним разговаривал. Прежде всего потому, что приобрел эту привычку еще в первые месяцы пути, и тогда общаться с прислужником, создавать иллюзию, будто рядом находится еще одно живое существо, казалось достаточно забавным. Потом это ощущение ушло, а привычка осталась. Если он придерживался ее все предыдущие годы, то почему должен пренебрегать ей сейчас? Все начинается с мелочей. Стоит ему хотя бы в чем-то изменить свой образ жизни, как эти изменения коснутся не только его общения с пауком-прислужником. Кстати, он общается еще и с котом. Ах да, кот. «Накормлен ли кот?» — спросил Сап.
1: «Ему была предложена пища», — сообщил прислужник. Однако он не стал уменьшать ее количество.
0: Сап кивнул. Да, так и должно быть. Впрочем, сегодня день рождения кота, и значит, очень скоро к нему снова вернется аппетит. Да еще какой!
1: Вы должны приступить к еде.
0: Ну да, должен. Сап съел немного гречневой каши. Она была сделана достаточно качественно и обладала отменным вкусом. Однако все-таки... Взяв вилку, Сап наколол на нее ломтик ветчины и подумал, что завтра следует устроить еще один день кулинарии.

0: что-то с этой ветчиной было не так. Она обладала каким-то не таким вкусом. Неправильным. Чувствуя, как внутри у него все заледенело, Саб взял салфетку, выплюнул на нее полупрожеванный кусок и осторожно положил на край подноса. Вот как значит. Выходит, это случилось и с памятью бортового компьютера. Ну что ж, он вовремя спохватился. Сгрузив поднос на спину паука-прислужника, Саб набрал на пульте необходимую команду и жадно уставился на экран, по которому шустро побежала змейка программы, сканирующая состояние памяти бортового компьютера. Минут через пять она остановилась, открыла пасть и выдала результат. 100% норма. Оснований для опасений нет. Саб ошарашенно покачал головой. Неужели он ошибся? Но ведь ему уже явственно почудилось. Может, и в самом деле почудилось? А если нет? Если процесс разрушения памяти зашел так далеко, что программа сканирования уже не в силах выполнять свою функцию и лишь ее имитирует? Может быть, корабль как раз сейчас медленно, но верно разваливается, теряя один важный узел за другим? Еще немного, и дойдет очередь до системы жизнеобеспечения. Тогда он наконец-то получит доказательства.
1: «Вы не должны отказываться от еды», — сказал паук-прислужник. «Почему вы передумали? Вы съели так мало».
0: Саб медленно провел ладонями по лицу. «Все верно. Это ошибся он. Сканирующие программы опростоволоситься не могли. И значит, его просто подвела память. Что неудивительно, если вспомнить, сколько он не пробовал настоящую ветчину. А сколько еще... Интересно, сможет ли он через 10 лет, наконец-то вернувшись на Землю, ощутить вкус настоящей ветчины? По идее, к этому времени он должен превратиться в полную развалину. Да, наверное, так и получится. Он еще будет двигаться, думать, даже предаваться каким-то нехитрым, доступным очень пожилым людям удовольствиям, но на самом деле жизнь его кончится. Стоило ли тратить ее на то, чтобы перенаселенная Земля смогла заполнить частью скопившейся на ее поверхности биомассы еще один до той поры девственный мир? И кто знает, кем он мог бы стать, если бы не подписал идиотский контракт, не отказался в этом старом, неумолимо несущемся к намеченной цели космическом бульдозере? Саб хихикнул. Мелкое противное хихиканье неудержимо рвалось из его горла, словно там вдруг включился миниатюрный аппаратик по его производству, работающий беспрерывно, с вечной гарантией и неистощимым запасом сырья. Оно длилось и длилось, это хихиканье. А потом послышался очень серьезный голос прислужника.
1: «Я рад, что вы пришли в хорошее настроение. Может быть, это позволит вам съесть еще немного пищи. Вы должны получить свою норму, иначе вашему телу не хватит энергии для нормальной жизнедеятельности».
0: По идее, идиотское замечание паука должно было вызвать еще более неудержимое хихиканье, но этого не случилось. Заводик оказался не таким уж долговечным. Он просто создавал такую видимость, развеявшуюся, стоило лишь Сабу вспомнить о том, что подобное было не раз и не два, а гораздо-гораздо большее количество раз. Еще бы, ведь он провел на этом корабле десятки и десятки лет, большую часть своей жизни. И она, эта часть, умудрилась вместить в себя все. Абсолютно все. И крайнюю степень отчаяния, и радость, и надвигающееся неудержимо, словно вражеский бронепоезд, безумие. Все-все. И вот эта невозможность выкинуть что-то новое, породить какую-то новую мысль, касающуюся положения, в котором он оказался, дав согласие на полет, его и остановило. Тот заводик. Поскольку огромная протяженность пути вместила в себя и его, причем опять же не раз и не два.
1: «Так вы будете продолжать питаться?» — спросил паук-прислужник.
0: «Конечно», — сказал Саб. «Давай сюда под нос». И голос его был почти так же бесцветен, не содержал никаких эмоций, как и голос прислужника. Может быть, только не было в нем посторонних хрипов, но зато был он сиплым, как и положено голосу мужчины, уже уверенно перешагнувшего порог старости. Поднос был снова подан ему в руки, и Сап опять установил его на пульт, откушал, не испугавшись

попробовать от пресловутой ветчины. И, конечно, в этот раз вкус ее не показался ему таким уж странным. Но даже если бы и показался, какое это имело значение для человека, на какое-то время осознавшего невозможность выкинуть что-то новое, заставить себя самого испытать необычные, неизведанные ранее ощущения, которых так жаждало его теперь уже увядающее тело? Нет, оно, конечно, увидало и раньше, так же, как с определенного возраста начинает увидать тело любого обычного человека. Но тогда это было еще не так заметно. Тогда действие разрушающей его энтропии маскировал здоровый цвет кожи и упругие, накачанные на тренажере мускулы. Тогда. Сейчас же от этой маскировки не осталось ни малейшего следа. Старость уничтожила ее добросовестно и окончательно, как проливной дождь, смывая с лица красотки, покрывающей его макияж, превращает недоступную богиню просто в мокрую и испуганную, нуждающуюся в защите и теплом ночлеге женщину. Саб взял чашечку кофе и, отхлебнув из нее, очень спокойно отметил, что наконец-то сумел назвать имя этого своего врага. Осмелился его обозначить. Старость. В конце концов, он получил-таки одно преимущество, обменяв его на чистую кожу и тугие мускулы. Возможность, не боясь называть имена своих врагов, и осознание, что они, в общем-то, не так уж и страшны. В самом деле, та же старость. Может ли она сделать с ним нечто большее, чем уже совершила? Нет. Так к чему же тогда ее бояться? К чему все эти прыжки и преисполненные внутреннего смысла театральные жесты? Не проще ли продолжать делать свое дело и попытаться использовать оставшееся время с толком? Саб допил кофе, поставил пустую чашечку на поднос и, чувствуя в животе блаженную тяжесть, от которой его желудок стал уже постепенно отвыкать, закурил сигарету. Он не часто себе позволял такое, не желая без нужды перегружать отвечающий за обновление воздуха репликатор, но сейчас это сделать стоило. Он чувствовал, стоило. Паук-прислужник, повинуясь его команде, убрал поднос и удалился. А Саб курил, тихо, из-под тишка радуясь тому, что вкус хорошей сигареты все еще доставляет ему удовольствие. Из-под тишка, потому что боялся это ощущение удовольствия спугнуть, снова свалиться в пропасть отчаяния по безвозвратно ушедшей жизни. Впрочем, так ли ему это сейчас грозило? Он все же сумел совладать с собой, со своим отчаянием, и не доказывает ли это то, что хотя он и ослабел телом, но дух его все еще силен, все еще способен держать разум, сотрясаемый выныривающими из темной ямы подсознания образами в подчинении? И если это верно, то чего ему сейчас бояться? Враг временно отступил, дал передышку, дал возможность насытиться и даже получить удовольствие от хорошей сигареты. Почему бы это не использовать дальше? Кто мешает ему сейчас, например, заняться котом? Сегодня, в конце концов, его день рождения. Он решил это еще на прошлой неделе. А вот чему, кроме всего прочего, он научился за время пребывания на своем старом космическом бульдозере, так это не менять подобных решений. Тут стоит только начать. И значит, баста! Сегодня день рождения кота. Точка. Он затушил сигарету, ткнув ее в выдвинувшуюся из пульта чашечку пепельницы. Встал с кресла и даже слегка потянулся. По крайней мере, ему захотелось так поступить, и он это сделал. Это было неплохим знаком. Стараясь ступать широко и уверенно, он прошел в жилую секцию, именовав кухонный комплекс, тренажер, около десятка горшочков с ухоженными и выращенными по всем правилам растениями, мимо маленького пульта, за которым так удобно, к примеру, читать тексты, но которым он не любил пользоваться, поскольку следить за состоянием корабля с него было нельзя, он протопал в самый угол, где находилась корзинка кота. Зверь лежал там. Он уже неделю не вылезал из своей корзинки. А миска с водой сегодня была не тронута, о чем свидетельствовал индикатор на ее боку. Судя по нему, кот сегодня к ней даже не подползал. Видимо, уже не хватило сил. Значит, все верно. Тянуть дальше не имеет смысла. Только подвергать кота ненужным страданиям. И все же... Наверное, надо было приниматься за работу, но Сабу пришло в голову, что прежде всего стоит сделать небольшую паузу. Из уважения к смерти. Все-таки то, что он сейчас намеревался проделать с котом, называлось смертью.
И пусть за ней обязательно последует возрождение, но смерть на мгновение все равно является смертью. Она требует известного почтения, если угодно, ритуала. Цап хмыкнул. А кто совершит подобный ритуал над ним, если смерть придет до того, как он достигнет цели? Паук-прислужник? Впрочем, не стоит об этом сейчас думать. Совсем не стоит.

Продолжение и окончание рассказа Леонида Кудрявцева «День рождения кота» вы услышите в следующей части эфира «Модели для сборки» на Радио Энергия.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Кудрявцев. День рождения кота. Окончание.

0: Сап осторожно погладил кота по голове, и тот, слегка приоткрыв рот, выдавил хриплый звук, очевидно мяуканье. Кое-где шерсть на его теле частично выпала, и сейчас, лежа в своей корзинке, кот более всего напоминал брошенный, как попало, заслуженный, вытертый многими ногами меховой коврик. Ну да ничего, скоро все наладится. Пилот машинально взглянул в сторону второго репликатора. Тот стоял от него на расстоянии пары шагов и был чуть меньше, чем находящийся в отсеке управления, но от каждой его детали, от гордого наклона верхнего конуса, веяло все тем же высокомерием. Как же, властитель, способный возвращать молодость. Почти божество, неспособное вернуть молодость только одному объекту на корабле, ему, Сабу. Почему так получилось? Почему никто перед тем, как он отправился в этот полет, не озаботился сделать его копию? Хорошо понимая, что его снова засасывает водоворот мыслей и раздумий, в котором за время пути он оказывался много раз, Сап все же не сказал себе «стоп», не попытался переключить внимание на другое. А зачем? Раз уж выдуманный им ритуал требовал некоторого времени на раздумье над старым телом кота, то почему бы не предаться еще более нерациональному занятию, вроде попытки найти ответы на вопросы, ответы, которые не имеет смысла искать? Прежде всего потому, что он их великолепно знает. Какие именно вопросы? Ну, к примеру, почему никто не захотел поместить в память компьютера его копию? Сап хмыкнул. Но ответить на этот вопрос и в самом деле легко. Копию не сняли потому, что его отправило в путь не какая-нибудь шарашкина контора, а государство. Именно оно сделало возможным притворение в жизнь программы «Семена жизни». Именно благодаря этой программе САП, а также множество пилотов других космических бульдозеров, отправились в полет, каждый к своей точке пространства, каждый имея на борту такого же, как и у всех других летающего корыта, телепортационные врата. Ни у одной частной компании не хватило бы денег на притворение в жизнь этой программы, только у государства. А оно вынуждено соблюдать свои собственные законы. Вынуждено. Ибо если оно будет ими пренебрегать, то кто же тогда им станет подчиняться? А одним из самых главных законов является закон о недопустимости угрозы жизни своих граждан. Если для того, чтобы обеспечить своему гражданину вечную молодость, вечный цикл восстановления, его предварительно нужно убить... Сап усмехнулся. «Да, все верно. Доступное какому-то коту, для него, человека, из лояльности господину закону, становится недосягаемым. Хотя, слышал он, что в некоторых особо важных случаях государству приходилось закрывать глаза даже на такое. Но только не в этом. Слишком много внимания прессы на этапе подготовки к полету, слишком много проверяющих из высоких административных кругов, слишком много возможностей для утечки информации. А мог ли он сам согласиться на это? Вот вопрос, на который, прежде чем задумываться на тему вечной жизни посредством репликатора, следовало честно ответить. Согласился бы он сделать с собой то, что сейчас намеревался совершить с котом? Представьте ему такая возможность. Сап покачал головой. Не было у него ответа на этот вопрос. Раньше и сейчас, в данный момент. Может быть, в будущем. Чем является личность человека? В достаточно большой части памятью о прожитых годах, накопленным опытом. Если из памяти 80-летнего человека изъять лет 60, не будет ли это убийством, поскольку еще раз прожив эти годы, он неизбежно станет кем-то другим? Он не сможет точь-в-точь повторить свои мысли, чувства, поступки. Он станет новым человеком, а тот, кем он был, уйдет в тень, умрет, будет убит. Пройти через репликатор, совершить самоубийство. Способен ли он на такое? Нет, конечно. Не стоит даже думать об этом. Вот уж чему он научился за время полета железно. Не думать на определенные темы, уметь от них уходить. И кто знает, может быть, он выжил, не сошел с ума и не наложил на себя руки только благодаря этому умению. Ах да, кот! Надо заняться котом. Пора. Сап наклонился и очень осторожно его поднял. Потом он подошел к репликатору, положил кота на покрытую кваралом площадку и в последний раз, погладив по спине, ощутил, как животное слегка шевельнулось, отвечая на его ласку. Теперь осталось только взяться за пульт ручного управления репликатором. Сап это и сделал. Луч переместился к коту, неподвижно лежавшему на площадке и слеповато поводившему по сторонам глазами. Нажатие кнопки, и луч стал фиолетовым. Кот исчез так, словно был рисунком мелом, по которому кто-то провел мокрой тряпкой. Еще мгновение, и луч стал зеленым. Вот он снова провел по площадке, и на ней появился котенок. Все. Акт творения свершился. Котенок повел из стороны в сторону мордочкой, вытянул шею и тоненько запищал. Сап улыбнулся. А вот и первый крик новорожденного. Он взял котенка на руки, и тот, расположившись на его ладони, снова запищал, стал тыкать во все стороны мордочкой. Как и положено, он появился с пустым желудком и теперь хотел есть. Ну, это организовать нетрудно. Сап прошел в тот угол, где была корзинка, и поставил котенка возле миски, уже наполненной теплым молоком. Вот так, вот так. Вот сюда мордочкой. Котенок обнюхал миску, довольно уркнул и принялся увлеченно из нее лакать. Язычок его работал как заведенный. Сап смотрел, как он насыщается, и думал о том, что те, кто снимал с котенка информационную копию, все рассчитали правильно. Он не настолько мал, чтобы пришлось его поить из бутылочки, и уже знает, как правильно справлять некоторые свои нужды. В самый раз для настоящего спутника одинокого пилота, сурового звездного волка. Да уж, звездного волка. Что там следующее идет по списку? Одинокий всадник равнин? Он еще раз погладил котенка. Тот, не отрываясь от миски, отозвался довольным урчанием. И значит, все прошло удачно, как нужно, как обычно. Очередной день рождения кота состоялся. Котенок поел, забрался в корзинку и уснул. И только после этого Сап вернулся в отсек управления. Сев в кресло, он окинул пульт задумчивым взглядом. Ну что, теперь настало время хозяйки. Как в прошлый день рождения кота вызвать ее из небытия и устроить праздник. Почему бы и нет? Сбор маленькой, но дружной семьи, живущей в подержанном и не развалившемся только благодаря репликаторам космическом бульдозере. Престарелый покоритель межзвездных просторов, только что появившийся и хранящийся в компьютерной программе котенок и еще одно детище компьютерной памяти – хозяйка. Он набрал на пульте необходимую комбинацию, и она возникла в блеске юности и нереальной, доведенной до совершенства лучшими дизайнерами красоты. Возникла, улыбнулась и нежным голосом спросила: «У нас снова праздник?» Сап улыбнулся в ответ. Он не мог сейчас не улыбнуться и не пожалеть, что давненько ее не вызывал из небытия, поскольку, увидев ее красоту, забыл о своем возрасте, не мог о нем не забыть. Впрочем, возраст — это такая штука, которая о себе обязательно напомнит. В свое время. «Да, у нас сегодня праздник», — сказал он.
1: «В таком случае начнем?»
0: «Конечно», — сказал он. «Мы должны отпраздновать рождение кота. Сегодня он вновь появился на свет».
1: «О, — сказала хозяйка, — это действительно большой праздник. Рождение живого существа. Что может быть чудеснее? Пройдем в жилой отсек».
0: А вот это была правильная мысль. Если праздновать, так праздновать. Пальцы Саба привычно забегали по клавишам. Прежде всего он сделал проверку систем корабля, убедился, что они вполне жизнеспособны, и лишь потом принялся набирать одну комбинацию за другой, задавая параметры будущего праздника. Делая это, он мимоходом подумал, что на самом деле его участие в управлении основными функциями корабля понадобилось всего лишь два раза, когда целая цепочка следовавших одна за другой редко случающихся поломок едва не привела к гибели корабля. Но так ли это мало? Главное, его присутствие на корабле оправдалось. А не будь этих двух случаев. Интересно, как бы он теперь себя чувствовал, растратив жизнь на бессмысленный полет, так и не сумев ни в чем себя проявить? Сап покачал головой. Не стоило об этом думать. Совсем не стоило. По крайней мере, сейчас. Он давно не устраивал праздников, и раз это все-таки случилось, имеет смысл получить все возможные удовольствия сполна, выгрести из копилки все, что накопилось за последнее время. Выпить вина, заказать себе какую-нибудь экзотическую еду и, конечно же, пообщаться с хозяйкой. Когда это было в прошлый раз? Он попытался вспомнить точно и не смог. 2 недели назад? 3? Месяц? Да имеет ли это такое уж большое значение? Главное, прошло много времени. А он еще не дряхнул и может себе позволить слегка повеселиться. Вот именно, может. Он снял руки с пульта и, откинувшись на спинку кресла, несколько секунд посидел в неподвижности, прикидывая, не забыл ли еще что-нибудь. Нет, не забыл. Все предусмотрено. А раз так... «Начнем?» — спросила хозяйка. Саб быстро взглянул на нее, и они обменялись понимающими радостными улыбками. Стоило ему только встать с кресла, как хозяйка оказалась рядом, и прикосновение ее руки, как и положено, принесло ощущение теплоты и упругости женской кожи. Как называется это в науке? «Эффектом Раскера». Способность определенных полей создавать иллюзию материальных объектов с заранее заданными параметрами. Та самая пресловутая материализация. Наука на грани с магией. Впрочем, имеет ли смысл об этом думать? Особенно сейчас. И все же, входя в жилой отсек, он не удержался, скользнув рукой по плечу хозяйки, обнял ее за талию. И не только из вожделения, но еще и для того, чтобы удостовериться в том, что она, несколько минут назад возникнув из пустоты, вполне материальна. «Не торопись», — сказала она ему. «Все будет хорошо, милый». Но он так и не отнял руку, взглянул ей в лицо, отыскивая в нем хоть что-нибудь фальшивое и неживое, но нет. Рядом с ним была живая женщина, и ничего в ней не было от искусственного создания. Ничем она не походила на ту неживую куклу, которыми были наполнены старинные фильмы о покорениях космоса. Впрочем, она не была роботом. Просто очень точным отпечатком чьей-то личности, некой женщины, оставшейся на Земле, и, конечно же, сполна расплатившейся со временем сединой и морщинами. При желании он мог бы воссоздать ее воплоти так же, как и кота. Но стоило ли это делать? Мог ли он обречь такое же, как и он, существо на жизнь в космическом бульдозере, летящем к планете, все достоинство которой исчерпывалось лишь тем, что она похожа на Землю, и значит, на ней можно установить телепортационные врата? Лучше уж на несколько часов в виде материализашки, как их называют в народе. Бок о бок они прошли к корзинке котенка и склонились над ней, точь-в-точь счастливые родители над колыбелью уснувшего младенца.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Котенок спал, как и положено, свернувшись клубочком. Живой, настоящий, непредсказуемый, вещь в себе, с момента рождения отделенная от бортового компьютера, способная принимать решения самостоятельно. Именно этим он и отличался от хозяйки. Впрочем, имеет ли это сейчас такое уж большое значение? «Ты хмуришься», — сказала хозяйка. «Немедленно прекрати. Кажется, мы собрались праздновать день рождения кота».
1: «Ну да», — промолвил Сап. «Конечно, мы будем праздновать».
0: Он прикоснулся пальцем к синему пятнышку на боку корзинки, и над ней возникло марево блокирующего звук поля. Теперь, даже если над ней зазвучит в полную мощь большой симфонический оркестр, котенка это не разбудит. «Начнем?» — спросила хозяйка. «Обязательно. Прямо сейчас». Сказав это, Саб взмахнул рукой, и жилой отсек, благодаря появившимся на стенах проекциям, вырос чуть ли не втрое. Обзавелся даже парочкой дверей, ведущих, понятное дело, никуда. Еще появившееся пространство заполнили резные панели из дуба, бархатные драпировки, тусклые старинные зеркала в тяжелых серебряных рамах, гобелены и скрещенные мечи. Тихо и ненавязчиво, томительно нежно заиграла старинная, соответствующая обстановке музыка. Сап подумал, что мог бы, например, при желании населить эту только что возникшую залу даже обитателями, такими же материализашками, как и его хозяйка. В памяти корабельного компа их достаточное количество. Правда, при этом может случиться небольшой перерасход энергии, но такие праздники, как день рождения кота, случаются не каждый день и даже не каждый год. Так почему бы... Нет. Нет, сегодня они будут одни. Он и хозяйка. Не нужно сегодня шума и пустых разговоров. Только они и старая нежная грусть, ибо таково сегодня его настроение. А поскольку он является безраздельным владыкой этого призрачного мира, то может себе позволить выполнение любого каприза. Впрочем, мир этот был призрачным не до конца. Неподалеку от них, рядом с тренажером, теперь с помощью голографической проекции, превратившимся в огромный камин, стоял самый настоящий столик. А появившийся из своего убежища паук-прислужник уже проворно сервировал его различными кушаньями. На самое видное место был поставлен высокий хрустальный бокал, последний из захваченных земли, и рядом с бокалом уже стояла бутылочка райского молочка. И, конечно, были там тарелочки с самой разнообразной закуской, среди которой Сап сразу же углядел пикантные устрицы с БТ-2, стремительно вошедшие в моду в год его отлета с земли, и крылышки воздушного конька, любимые им еще в детстве. «Начнем?» — опять спросила хозяйка. «Приступим к нашему маленькому пиру?» «Приступим», — согласился Сап. И они медленно, можно сказать, торжественно двинулись к столу. Сап проснулся. Хозяйка все еще была рядом. И ее изящная, почти невесомая рука лежала у него на груди. Прекрасно понимая всю нелепость этого, пилот все же не решился сменить позу. Как будто хозяйка была настоящей женщиной, которую в самом деле можно разбудить. Он лежал на спине, глядя в потолок, утративший за ночь роскошные люстры, вновь превратившийся в потолок жилого комплекса обычного звездолета, и думал. Сначала ни о чем, просто вспоминая одно за другим, лениво перебирая события дня рождения кота. А потом к нему пришло сожаление, но не о том, что он когда-то дал согласие отправиться в тот полет. Ну да, конечно, он еще больше расширит занимаемое человечеством пространство, подарит ему новую планету. Впрочем, он ли это сделает? Может быть, те, кто построил звездолет, кто рассчитал его курс, а он... Он потратил на полет большую часть жизни, и это немало. Так что если там, на новой планете, поставят памятник именно ему, это будет вполне заслуженно. Вот только какая разница? Действительно, большая часть его жизни прошла либо в отсеке управления, либо в жилом отсеке. Он уйдет в небытие, так и не оставив после себя наследника. Еще он совсем отвык от людей, и когда полет закончится, наверняка не сумеет с ними общаться. Что он им скажет? Насколько ему хватит рассказов о тех случаях, когда он действительно спас корабль? Причем оба раза он спас корабль лишь потому, что был объектом, независимым от корабельного компа. Всего-навсего. Более ничего особенного в его жизни не было. Он ел, спал, делал физические упражнения, работал и жил в мире, существующем благодаря фильмам, книгам и общениям, создаваемыми корабельным компом иллюзиями. Стоило ли тратить жизнь именно на это? Может быть, из него мог получиться некто более... Он думал об этом, а перед глазами у него стояло, как он вот сейчас, прямо сейчас встает и, отломав от того же репликатора какую-нибудь железяку, начинает крушить ей пульт корабельного компа. Кстати, можно обойтись и без этого. Достаточно лишь набрать на пульте несколько определенных команд, как корабль начнет саморазрушаться. Репликаторы, как известно, можно использовать и для разрушения. Впрочем, одновременно с этим он знал, что ничего подобного себе не позволит. У него уже было много решительных схваток с подсовываемым одиночеством безумием, и он их выиграл. С некоторых пор безумие от него отступилось. Единственное, что оно теперь осмеливалось, это подсовывать вот такие картинки саморазрушения. И только. Вот уж чего он боялся менее всего, так это наделать глупостей. Только не этого и не сейчас. Он лежал на спине, прислушиваясь к тихому, мерному дыханию хозяйки, и пытался найти ответ на некоторые вопросы. Так ли уж случайно он попал на этот старый космический бульдозер? И не свидетельствует ли тот факт, что он спустя десятилетия после того, как покинул Землю, все еще вполне благополучно летит к намеченной цели, о правильности его выбора? Может быть, ему это было суждено? И много ли он потерял там, на Земле? Кем он мог там стать? Известным поваром? Художником? Химиком? Политиком? Инженером? Кем? Будь у него талант к любому из этих занятий, смог бы он его отпустить в этот полет? Ох, сомнительно. Талант, настоящий талант, это такая штука, которая проявится обязательно, если, конечно, он есть. И значит... Значит... Сап усмехнулся. А может, так оно и есть? Может, у него все-таки есть особый талант, и он действительно не пропал даром? Талант лететь через космос в старом, все время разрушающемся и все время восстанавливающемся корабле. Талант быть единственным, не имеющим возможности к восстановлению и поэтому вынужденным быть сверхнадежным элементом. Многие или, оказавшись на его месте, выдержат бремя одиночества, оторванности от остального человечества. Выдержат с честью и приведут... Хозяйка, словно в забытье, провела рукой по его груди и едва слышно шепнула: «Спи. Тебе надо спать. Полет еще не закончен». Это верно. Надо было спать. Он обязан был спать. Обязан заботиться о здоровье и съедать все, что принесет паук-прислужник. Без лишних разговоров и капризов. Да, вот именно. С завтрашнего дня никаких капризов. А сейчас... Он и в самом деле стал засыпать... Но прежде чем окончательно провалиться в сон, успел еще раз подумать, что хозяйка права. Полет продолжается. Правда, он приближается к завершению, его талант дает дополнительную гарантию, что все закончится благополучно, но это еще не повод расслабляться. Он не может подвести. Он обязан сохранить себя в целости и сохранности. Долететь. Довести свой космический бульдозер к нужной планете. И вот тогда, вот там... А если еще он надумает вернуться на Землю? Котенок проснулся и выбрался из своего жилища. Осторожно оглядываясь по сторонам, то и дело принюхиваясь, он принялся обследовать территорию, на которой ему отныне предстояло жить. Никаких угрожающих запахов в жилом помещении он не обнаружил и, добравшись до ложа, на котором спал человек, позволил себе взобраться на него. Осторожно ступая коротенькими лапками, котенок протопал к подушке и улегся на нее рядом с головой спящего человека. Сейчас ему это было нужно. Полежать рядом с тем, кто в дальнейшем будет основным объектом наблюдения. Внюхаться в его запах, запомнить, как он спит, как дышит во сне, сделать все это частью своей памяти. Она, эта память, уже содержала в себе много интересных и важных вещей, но не все, далеко не все. Прежде всего, следовало выяснить, насколько человек здоров, как физически, так и психически. Это самое главное. Котенок придвинулся поближе к человеку и очень тихо, чтобы его не разбудить, засопел. Минуты через две обследование было закончено. Идеальным состояние человека назвать было нельзя, но для его возраста он сохранился неплохо. Совсем неплохо. Спрыгнув на пол и направляясь в отсек управления, котенок лениво размышлял, что мог бы сказать человеку, зная он всю правду о возложенной на него миссии. Нет, ничем хорошим это закончиться не могло. А уж помешало бы ее выполнить точно. Да еще как помешало. Психика людей так слаба, и мысль о том, что милая зверушка, якобы предназначенная лишь для того, чтобы своим присутствием скрашивать невероятно долгий полет, на самом деле является сложным, наделенным недюжинной памятью и ничуть не хуже, чем его хозяин, соображающим соглядатаем, могла сказаться на ней не лучшим образом. Ну и потом в его обязанности входит не только слежка и еще кое-что иное. На кресло он вскарабкался только с третьей попытки. Но потом дело пошло легче. Перебраться с него на пульт удалось в два счета. Осторожно работая лапками, то и дело останавливаясь передохнуть, котенок набрал секретный код и вошел в информационную систему. Теперь на экране появился настоящий маршрут полета, а не та туфта, которую компьютер скармливал человеку. «М-да», — кот задумчиво покачал головой. «Далековато. И прежде чем корабль окажется у нужной планеты, лично ему предстоят еще десятки, если не сотни дней рождения. Ну что ж, ничего с этим не поделаешь. Жизнь такова, какова она есть, и ничего переделать невозможно. Особенно если ты находишься в летящем к далекой цели космическом корабле. В этом случае остается лишь ждать и делать свое дело. Делать свое дело». Отстукав еще одну комбинацию, кот вернул в память компьютера предназначенные человеку сведения и спрыгнул на пол. Возвращаясь в жилой отсек для того, чтобы улечься в корзинку, он лениво думал о том, что человек староват, но еще несколько лет выдержит. И это хорошо. По крайней мере, за это время он вырастет. У него появятся сильные длинные лапы. Как раз такие, какие нужны для того, чтобы провести с помощью репликатора некое действие.

старых жен меняю на новых!» – выкрикивал торговец, а за ним по сельским улицам тащился целый караван разноцветных экипажей. Обмен шел быстро на основе твердых цен. Желающие могли ознакомиться с сертификатом качества, но выбирать товар не разрешалось. По словам торговца, все женщины в 24 карата, все нездешние и все блондинки. И не просто белокурые, а вызолоченные, словно канделябры. Увидев приобретенные соседом, каждый во всю прыть устремлялся за торговцем. Многие менялись с приплатой. Только один молодожен сумел произвести равноценный обмен. Его супруга была свежа и ни в чем не уступала ни одной из иностранок, хотя и не была блондинкой. Трепещущий я стоял у закрытого окна, когда мимо моего дома проехала роскошная колесница. Под балдахином на подушках возлежала женщина, похожая на леопарда. Она ослепила меня взглядом огромных топазовых глаз. Отдавшись всеобщему безумию, я уже совсем был готов выскочить на улицу через окно, но, устыдившись этого, повернулся к Софии. Она была само спокойствие и вышивала на новой скатерти инициалы. Не обращая внимания на уличную суматоху, уверенно делала стежок за стежком. Никто, кроме меня, не смог бы заметить, что она слегка побледнела. В конце улицы торговец в последний раз бросил волнующий клич: «Старых жен меняю на новых!» Но я стоял как вкопанный и таким образом лишил себя последнего шанса. Народ на улице пребывал в возбужденном состоянии. Ужинали мы с Софией в полном молчании, не в силах проронить ни слова. «Почему ты не обменял меня?» – наконец спросила она, унося посуду. Что я мог ответить? И мы еще больше погрузились в бездну безмолвия. Раны легли, но не могли уснуть. Отчужденные и молчащие мы провели ночь, словно два каменных гостя. С тех пор мы с Софией жили на крохотном пустынном островке, затерянном в океане бурного счастья. Деревня напоминала курятник, захваченный павлинами. Ленивые и сладострастные женщины проводили в постели целый день. Они выходили на улицу по вечерам, и в лучах заката были похожи на желтые шелковые знамена. Мужья, услужливые и покорные, не разлучались с ними ни на минуту. Предавшись сладострастию, мужчины забросили все дела и думать забыли о завтрашнем дне. Я упрекал односельчан в безрассудстве и вскоре лишился немногочисленных друзей. Все решили, что примером нелепой верности я хочу преподать им урок. На меня показывали пальцем, мне улюлюкали вслед из роскошных затемненных альковов. Меня награждали обидными прозвищами, и в конце концов я в этом сладострастном раю почувствовал себя евнухом. София со своей стороны становилась все более замкнутой и молчаливой. Чтобы лишить меня возможности

сравнивать ее с другими, она отказывалась выходить со мной на улицу. И что хуже всего, с большой неохотой выполняла свои прямые супружеские обязанности. По правде говоря, наша скромная узаконенная любовь стала нам обоим в тягость. Больше всего меня угнетал ее виноватый вид. София чувствовала себя ответственной за то, что я, подобно другим, не поменял ее на новую жену. С самого начала она вбила себе в голову, что ее заурядная внешность не сможет избавить меня от соблазна, мысль о котором бередила мне душу. София сразилась с красотой захватчицы в неравном бою и отступила на самые дальние рубежи безмолвной досады. Напрасно я тратил свои скромные сбережения, покупая ей безделушки, духи, украшения и наряды. «Не жалей меня!» И отворачивалась от всех подарков. А если я пытался заглянуть ей в глаза, заливалась слезами. «Никогда не прощу, что не обменял меня!» И обвиняла во всех смертных грехах. Я терял терпение. И, вспоминая ту, что походила на леопарда, всем сердцем желал, чтобы торговец пришел опять. Но однажды блондинки начали окисляться. Крошечный островок нашего жилища превратился в оазис посреди пустыни. Пустыни враждебной, оглашаемой первобытными криками возмущения. С первого же взгляда, ослепленные красотой новых жен, мужчины больше ни на что не обращали внимания. Они не разглядели своих подруг как следует. Им даже в голову не пришло проверить качество металла. Жены оказались подержанными. Ни из вторых, ни из третьих, а бог знает, из каких по счету рук. Торговец кое-как подновил их и покрыл очень тонким слоем золота такой низкой пробы, что оно стало облизать при первом же дожде. Тот, кто первым заподозрил что-то неладное, пришел в недоумение. Второй тоже. Но третий был аптекарем и различил в аромате жены явный запах сульфата меди. Встревоженный, он произвел самый тщательный осмотр и, обнаружив на теле супруги немало потемневших участков, издал душераздирающий вопль. Очень скоро подобные пятна появились на лицах у всех женщин, словно среди них прошла эпидемия ржавчины. Мужья скрывали друг от друга дефекты своих жен, таили про себя страшные догадки о причинах появления пятен, но мало-помалу правда вышла наружу, и каждый понял, что ему подсунули фальшивку. Молодожен, который долго пребывал в эйфории от своего обмена, впал в уныние. Одержимый воспоминаниями о безупречной белизне тела первой супруги, он вскоре повредился в рассудке. В один прекрасный день молодожен принялся смывать раствором кислоты остатки позолоты с тела своей новой жены, и она почернела, словно мумия. Мы с Софией навлекли на себя всеобщую зависть и ненависть. Опасаясь столь однозначного отношения к нам, я решил принять меры предосторожности. Но София и не думала скрывать свое ликование. Торжествуя среди всеобщего уныния, она выходила на улицу в лучших нарядах. Нисколько не ставя мое поведение мне в заслугу, София полагала, что я остался с ней не по доброй воле, а из трусости. Сегодня из деревни на поиски торговца отправилась колонна обманутых мужей. Это было поистине печальное зрелище. Требуя возмездия, мужчины грозили небу кулаками. Женщины, увядшие, подавленные, одетые в траур, выглядели словно прокаженные плакальщицы. Единственный, кто остался дома, был уже известный вам молодожен, за рассудок которого следовало бы опасаться. Демонстрируя маниакальную преданность, он постоянно твердит, что только смерть разлучит его с почерневшей женой, каковую он сам испорнил серной кислотой. Не знаю, что за жизнь меня ожидает
то ли с глупой, то ли с благоразумной Софией. В ближайшее время ей будет не хватать поклонников. Сейчас мы живем на острове, окруженном со всех сторон одиночеством. Прежде чем отправиться в путь, мужчины заявили, что они готовы спуститься хоть в преисподнюю, лишь бы найти мошенника. И правда, у всех у них были обреченные лица. София не такая смуглая, как кажется. Блики от света лампы ложатся на ее лицо. Во сне она слегка золотится от сознания своего превосходства.

первой части нашей программы прозвучал рассказ Юлии Вересовой «Ежедневник». Мы практически уже перешли во второй час. И открываем его рассказом Бориса Фокина «Сумеречное кафе».

Сузи придирчиво перебирала яблоки, откладывая те, что, на ее взгляд, не годились для варенья. Яблоки были очень мелкие, и работа больше напоминала переборку фасоли. «Охота тебе время тратить на такую мелюзгу?» – спросила Магда. Она только что вошла в сад, и эти слова послужили заменой приветствию. «У тебя есть яблоки покрупнее». Сузи подняла взгляд от таза с яблоками. «Это сорт Регина де Корис», – сказала она. «Наилучший сорт для наилучшего яблочного варенья». Магда с сомнением посмотрела на мелкие размером с небольшую сливу плоды. «Ну, не знаю». «А что тут знать?» – проговорила Сузи, встряхивая таз. «Сорт старинный, давно известный, мне его все соседки советуют и завидуют. Да и просто поесть она не очень приятного вкуса». Она зачерпнула пригоршню яблок и высыпала в карман курточки Магды. Магда с сомнением вынула одно яблоко и неуверенно укусила. Против ожидания оно оказалось ничуть не жестким, медового вкуса. «Но мне кажется, — продолжала Сузи, — что ты пришла похвастаться. Глаза-то горят. Ну, говори, говори, как съездила, как отдохнула». Магда заторопилась, выкладывая новости. «Отпуск был сказочным, погода волшебной, вода чудесной». Магда накупалась и назагоралась на целый год вперед. «Я тоже на недельку собралась в Грецию», — заметила Сузи. «Уже начинаю упаковывать чемоданы. Много чемоданов, целые горы». Сузи обычно ездила к морю с одной единственной сумкой, куда умещались и ее одежки, и одежки ее дочки. Магда прекрасно это знала и поспешно прервала рассказ Сузи о том, как та собирается укладывать в чемоданы. «Лучше посмотри, что я в море нашла!» Она торжественно сдвинула рукав куртки и показала запястье, которое перехватывало золотой на вид браслет, инкрустированный камнями. Сузи выпрямилась, медленно вытерла руки о передник и дотронулась до браслета.

Магда сняла браслет с руки и протянула Сузи. Он, наверное, жуть какой древний. Лежал там в море со времен, может быть, Александра или Клеопатры. Чушь, пробормотала Сузи, вертя браслет в руках. Ты не можешь себе представить, как выглядит золото, когда веками лежит в воде. Хотя работа явно не современная.

И сардониксы на дивы хороши. Ты думаешь, это золото? Усомнилась Магда. Разве бывает такое золото? Какой-то сплав на основе золота, сказала Сузи, поднося браслет к носу. Я в этом плохо разбираюсь, но золота в этом браслете много. Да ты что, удивилась Магда. Зачем ты его нюхаешь? Это талисман, сказала Сузи. Очень древний, мне кажется, довольно сильный. А ты можешь прочитать, что здесь написано? Магда ткнула пальцем в один из камней, на котором было вырезано какое-то слово. Не знаю, что за язык, качнула головой Сузи. Не помню такого алфавита. Если хочешь, поищу как-нибудь на досуге. Поищи, пожалуйста, попросила Магда. А как ты думаешь, для чего этот талисман? Вероятно, оберег от болезней, пожала плечами Сузи. Сардоникс обычно носили для здоровья. Она перерисовала на клочок бумаги загадочные письмена и сунула записку в свою толстенную тетрадь с кулинарными рецептами. Магда нацепила браслет на запястье и полюбовалась им, вертя руку так и этак. «А хоть и для здоровья», — проговорила она, — «все равно буду носить». Правда, она была немного разочарована. Ей бы больше понравилось, чтобы талисман приносил удачу или счастливую любовь, или, на худой конец, богатство. Но выбирать не приходилось, пусть будет для здоровья. И Магда, пообещав заглянуть как-нибудь попробовать наилучшее варенье из наилучших яблок, ушла. Дел у нее в этот день хватало. Работа курьера ей, в общем-то, нравилась, но уж очень много приходилось бегать по городу. И когда к вечеру, устав от этой беготни, она наткнулась на вывеску какого-то кафе, то, спустившись в полуподвальчик, в котором это кафе находилось, дала себе слово, что не стронется с места, пока не отдохнут ноги. Сев в уютном уголке за столик, Магда расстегнула пряжки босоножек и с наслаждением поставила босые ноги на подстеленную газету. Прохлада камня пола чувствовалась сквозь бумагу, и это было очень приятно. Вставать и идти куда-то не хотелось, и Магда, заказав себе кофе-пирожные, чего давно не делала, оберегая фигуру, развалилась в кресле. Кафе было тихое и немноголюдное, и казалось каким-то пыльным и задымленным. Однако кофе ей подали отличное, а пирожные вообще были выше всяких похвал. И Магда решила, что обязательно еще раз заглянет сюда, когда снова окажется в этом районе города. Однако довольно скоро она резко переменила свое мнение об этом кафе. Отдохнув, она направилась к двери, через которую вошла, и, распахнув ее, недоуменно замерла. Когда меньше часа назад она входила сюда, за дверью и лестницей, ведущей вверх, был незнакомый переулок, в котором она оказалась случайно и случайно же увидела вывеску. Сейчас же ничего подобного не наблюдалось. Нет, лестница была и дверь была, но за дверью... Она все еще стояла и изумленно осматривалась, когда позади нее раздались неторопливые шаги, кто-то поднимался снизу по лестнице. «А вы не выходите, мадемуазель?» «Забыли что-то», — вежливо обратился к Магде мужской голос. Вздрогнув от неожиданности, она обернулась и посторонилась. От говорившего явственно пахло пивом, но пьяным он явно не выглядел. И все же он, казалось, не видел, что перед ним не улица, а зловещего вида пустырь, заросший дикой фосфорицирующей растительностью. Магда в ужасе замотала головой, пытаясь отогнать видение. Может быть, все ей только мерещится? Человек не понял, что с ней, спросила озадаченно: «Вам плохо?» Магда, продолжая мотать головой, отступила назад, пропуская своего собеседника. Он еще раз посмотрел на нее с удивлением и, выйдя на улицу, пошел по пустырю, посвистывая, как будто не видел ни призрачного сияния изломанных голых веток в темноте, ни невесть откуда появившихся теней, крадущихся в сгущающихся вокруг него сумерках. Магда хотела окликнуть, предупредить мужчину, но одна из теней мгновенным выпадом коснулась беспечного прохожего. Он вскрикнул, упал, и несколько человекоподобных, но совершенно нечеловеческих фигур поволокли его куда-то, глумливо хохоча. Магда, пятясь, отступила вниз по лестнице, остановилась на нижних ступеньках, невидящим взглядом обвела помещение. Люди за столиками, казалось, ничего не подозревали. Это были обычные люди, зато официанты казались теперь не людьми, а чудовищами. Лица карикатурно огрубели, выделились тонкие крючковатые носы, костлявые пальцы с длинными хищными когтями ловко ставили перед посетителями заказанные чашки, стаканы и тарелочки. Чудовище за стойкой было страшнее прочих. Магда, едва взглянув на него, торопливо отвела глаза. Ее взгляд уперся в телефонную будку. «Позвонить!» — мелькнула спасительная мысль. «Если это только возможно здесь. Позвонить!» Она шагнула в кафе.

0: пододвинула к ней жетоны и сдачу. Магда сгребла все в карман и торопливо вернулась в спасительную будку. Сузи долго не отзывалась, и Магда чуть было не решила, что телефон уже ни с кем и никогда ее не соединит. Но вот в трубке что-то стукнуло, и обычный будничный голос Сузи произнес: «Сузи Герона вас слушает». У Магды перехватило дыхание. «Эй, говорите», — сказала Сузи полминуты спустя.
1: «Сузи, это я», — хрипло чужим голосом проговорила Магда.
0: «Кто?» — не узнала Сузи.
1: «Это я, Магда».
0: «О, Боже», — встревожилась Сузи, — «что с тобой?» Магда молчала, трясущейся рукой кидая в монетоприемник таксофона жетоны.
1: «Магда!» — вскрикнула Сузи.
0: «Я сошла с ума», — произнесла Магда, и эти слова придали ей спокойствие. «Я сошла с ума, слышишь, Сузи?» «Ну-ка, рассказывай», — потребовала Сузи. И Магда, оглядываясь на зал, по которому шло чудовище, притворяющееся официантом, рассказала о кафе, в которое можно войти, но выйти из которого невозможно. «Где ты находишься?» — спросила Сузи, уяснив суть.
1: «Господи, Сузи, как я могу знать, что это за пустырь?»
0: «Я не имею это в виду», — терпеливо объяснила Сузи. «С какой улицы ты туда попала?»
1: «О, я не знаю. Я впервые туда пришла. Я даже объяснить не могу, как туда добраться».
0: «Ну, бестолковщина!» — встречала Сузи. «Ладно, сиди там, из кафе не выходи, пей кофе, жди меня. Слышишь?»
1: «Сузи!» — обреченно вскрикнула Магда.
0: «Бесполезно». Сузи уже бросила трубку и, конечно же, немедленно приступила к решительным действиям. Магде же оставалось только сесть в уголок за свой столик и заказать кошмарному чудовищу, оскалившемуся в услужливой дежурной улыбке, коньяк. Коньяк, несмотря на присутствие чудовища, был хорош и сразу же оказал на нее нужное действие. Магда успокоилась, заказала еще рюмочку, объявила чудовищу, что ждет подругу, и попросила еще кофе и пирожных. Сузи положила трубку, метнулась к картотеке, по определителю добралась до указателя, прочитала карточку, ахнула, чуть не запричитала. «Как же я ее выволоку! Вот дура, но обещала бог весь что!» Приставив к книжному шкафу стремянку, она достала с самой верхней полки пухлый том в старинном кожаном переплете с замочком, открыла, полистала, вздохнула, выписала на листочек все необходимое, пробормотала сквозь зубы: «Ничего, отыщем». Полистала телефонный справочник, позвонила в зоомагазин. Там ее знали, но просьба вызвала недоумение.
2: «Где же тебе на ночь, глядя, белого петуха достану?»
0: «Я же достала для тебя правую руку висельника», — резонно возразила Сузи. «Было дело, а?» «Хорошо, к утру». «Через час», — оборвала Сузи своего собеседника. «Я заеду», — и кинула трубку на рычаг. Из стенного шкафа она вытащила большую сумку, побросала туда, сверяясь со списком и вычеркивая отобранные необходимые вещи. Сложив все еще раз, заглянула в книгу, перечитала, соображая. Как обычно, книга не давала никакого конкретного рецепта, ограничиваясь общими, причем довольно туманными рекомендациями. Ситуация была, мягко говоря, не очень ободряющая. Если Магда не сдвинется с места, ее еще можно спасти, хотя, разумеется, оставалась довольно большая вероятность того, что, спасая ее, Сузи погибнет сама.
1: «О, Боже!» — взмолилась Сузи. «Ну зачем я ей это пообещала?»
0: Но отступать было уже поздно. Профессия, которой посвятила себя Сузи, требовала не бросать слов на ветер, и, пообещав помочь Магде, Сузи была теперь просто обязана сделать все, что в ее силах. Иначе ей следовало навсегда забыть о волшбе и ведовстве, если не хуже. Нарушение слова в таком деле не просто недопустимо, но и опасно. Сузи подхватила сумку и небольшую канистру и быстро вышла за калитку. Одновременно перед калиткой остановилась машина. «Такси!» «И как, кстати?» Она открыла дверцу и бросила свои вещи на заднее сиденье. «Церковь Святой Моники, вперед два квартала и направо». Таксист, однако, не торопился выполнить указания. «Такси заказано, мадемуазель, вылезайте».
1: «Кем заказано?» строптиво спросила Сузи, не трогаясь с места.
0: Таксист повторил: «Никуда я вас не повезу».
1: «Вот новости!» — фыркнула Сузи.
0: Таксист вышел из машины, подошел к калитке ее сада и нажал звонок.
1: «Никого там нет!» — злорадно сказала Сузи. «Возвращайтесь и везите меня в церковь Святой Моники».
0: «Но вы же у кого-то были в гостях!» — возразил таксист. «Хозяйка должна быть дома».
1: «Хозяйка, это я!» — объявила Сузи. «И у меня срочное дело!»
0: Таксист вернулся к машине.
2: «Так это вы, Сузи Герона?»
1: «Показать документы?»
0: «Хотелось бы». Сузи сунула ему под нос

0: новые водительские права. Или вы едете, или я угоняю вашу машину, предупредила она. Ну? Таксист уселся на свое место, и машина, наконец, двинулась вперед. Церковь Святой Моники, повторила Сузи. Таксист кивнул. Меня послали за вами, сказал он. Мой дед послал. Ему чертовщина какая-то примерещилась. Завтра, сказала Сузи. Сейчас не могу, неотложное дело. Дед тоже твердил, что речь идет о жизни и смерти. Он остановил машину. Церковь Святой Моники, мадемуазель. Сузи схватила канистру и выскочила из такси. Подождите пару минут, сказала она водителю. Неприлично ходить в церковь с канистрой, но что поделать, если нужно? У чаши со святой водой Сузи остановилась, отвинтила крышку, вставила в горлышко воронку и, зачерпывая кружкой, наполнила канистру наполовину. Наблюдавшая за этим пожилая дама в старомодной шали из черных кружев была шокирована, но молча прошла мимо нее. Сузи между тем завинтила крышку и пошла со своей канистрой к выходу. Зоомагазин на площади Августа Максимилиана. Таксист кивнул и погнал машину вперед. «Мой старик очень беспокоится», — напомнил он нерешительно. Сузи качнула головой. «Не сейчас, завтра, наверняка». Петух поджидал ее в зоомагазине. Огромный, белоснежный, важный. Он сидел в большой корзине и осуждающе посматривал на Сузи круглым темным глазом. «Это рекордсмен», — гордо объявил хозяин зоомагазина. «Он стоит сумасшедших денег. Я поклялся, что завтра утром его верну». «Может быть», — кивнула Сузи. «Что?» — взвился хозяин. Сузи без лишних слов подхватила корзину и пошла к дверям. Хозяин проводил ее до самой машины. «Старая ратуша», — скомандовала она, устроив корзину с петухом на заднем сиденье. «Мой дед живет как раз в этом районе. Заткнись». Она достала из сумки яркую шапочку, которую прошлой зимой связала для нее Магда, и ореховую рогульку. Шапочкой она протерла руки, чтобы они вспомнили флюиды Магды. Потом Сузи взяла в руки ореховый прутик. В машине трудно было уловить, какое из качаний прутика от тряски в машине, а какое нет, поэтому, когда такси остановилось у старой ратуши, Сузи повела прутиком вокруг себя и ткнула рукой в направлении, куда качнулся прутик. «Туда!» «И как мне туда ехать?» – возразил таксист. «Улица идет не так. Езжай по улице, через 200 метров остановись». Машина проехала 200 метров и притормозила. «Стоянка запрещена», – предупредил таксист. «На полминуточки», – прошипела Сузи. «Направо». «Одностороннее движение», – заметил таксист. «Придумай что-нибудь». Таксист свернул во двор, выехал в узенький переулочек. «Тупик?» – спросила Сузи. «Нет», – самодовольно усмехнулся таксист. «Проехать можно, я в этом районе вырос. Ты только скажи, куда ехать?» Сузи ткнула пальцем. Таксист кивнул. Машина выехала на улицу. «Сюда можно было бы и быстрее доехать», – сообщил таксист. «И вообще, именно сюда я должен был вас привезти с самого начала». Сузи пропустила его слова мимо ушей. Машина еле катила по улице. «Стой!» – скомандовала Сузи. Она вышла из машины и внимательно осмотрела здание, на которое указывал ореховый прутик. Хотя уже порядком стемнело, но ни одно из окон не светилось. Вид у дома был нежилой, мрачный. «А как раз напротив живет мой дед», – вылез из машины таксист. «Вон его окна на втором этаже». Сузи обернулась и посмотрела на указанные окна. Этот дом, как и многие вокруг, как и подозрительный темный дом, был старинной постройки и выглядел несколько обшарпанным, но вполне приличным. Она опять повернулась к темному дому. Магда была там. Во всяком случае, она, живая или мертвая, отсюда не выходила. Сузи взошла на крыльцо и потянула на себя массивную дверь. «Заколочено», — сказал за спиной таксист. «Когда я был мальчишкой, мы ходили сюда через полуподвал». Сузи скользнула взглядом по фасаду и сбоку увидела низкую дверь. К ней от тротуара спускались две ступеньки, а дальше в доме, судя по положению окон, было еще ступенек 5-6. Она подошла к этой двери. Дверь была стеклянная, но за пропыленным стеклом не было ничего, кроме темноты и грязной поцарапанной таблички «Закрыто». Таксист и тут оказался рядом и собрался было толкнуть дверь. Сузи едва успела поймать его за руку. «Не лезь», — приказала она. «Пойдем к твоему деду». Старик сидел в потемках. Так удобнее было наблюдать за улицей и за домом напротив. «Дом с привидениями?» – спросила Сузи, едва поздоровавшись. «Верно?» «Верно», – не удивился старик. Сегодня в нем происходят странные вещи, моя юная дама. Не хотите ли послушать?» Сузи села на стул у окна. Рядом в удобном кресле сидел старик, а его внук-таксист устроился в полумраке комнаты на старинном кожаном диване. Старик рассказывал историю заколдованного дома, обычную историю обычного дома с привидениями. Старик, как и его внук-таксист, родился в этом квартале. Здесь он вырос, повзрослел и состарился. И сколько он себя помнит, этот дом всегда пользовался дурной славой. Он не всегда стоял пустым. Сюда въезжали разные учреждения, мелкие фирмы, но ни одна из них здесь долго не задерживалась. Одни конторы вскоре подыскивали себе новые помещения, другие потихоньку разорялись, третьи лопались с громким скандалом. Бывали годы, когда дом стоял совсем пустой. Потом домовладельцы спохватывались, производили небольшой косметический ремонт и пытались либо сдать его в аренду, либо вообще сбыть с рук. Иногда это удавалось, и дом опять становился шумным, обитаемым, но ненадолго. Самые разные причины вновь и вновь опустошали это мрачное ветшающее здание. «Сегодня в сумерках в полуподвальные помещения входили люди», — закончил старик. «Назад до сих пор никто не вышел».
1: «Похоже на заговор, правда?» — встрял в разговор таксист. «Или на сборище гангстеров».
0: «Помолчи, Ян Люк», — прервал его старик.
1: «Вы не пробовали обратиться в полицию?» — спросила Сузи.
0: «А что бы я им сказал?» — возразил старик. «Люди входят и не выходят. Ну и что?»
1: «А почему вы решили обратиться именно ко мне?»
0: «Я кое-что слышал о вас, моя юная ведьма. Мне показалось, это должно вас заинтересовать».
1: «Да уж», — вздохнула Сузи, — «бездна интереса». Старик серьезно посмотрел на нее. «Вы не обратили внимания?» — вдруг спросила Сузи. «Что за люди заходили в дом?»
0: «Разные люди», — пожал плечами старик.
1: «Здешние?»
0: «Нет», — старик качнул головой. «Здешние на этот дом внимания не обращают. Мимо проходят, не глядят. Заходили чужие из других районов, незнакомые».
1: «Случайные прохожие», — проговорила Сузи. «И заходили они в кафе».
0: «О чем вы?»
1: «Ох, нехорошее дело». Сузи мучительно не хотелось идти в заколдованный дом. В те часы, когда планеты заняли самые благоприятные для злых чар положения, можно было и не выйти оттуда. Но как быть с обещанием Магде?
2: «Спасибо вам за рассказ», — сказала Сузи старику и обратилась к таксисту.
1: «Пойдем в машину, Ян Люк. Мне надо переодеться». Пока таксист деликатно отворачивался, Сузи, спрятавшись в машине, сняла платье и нижнее белье и оделась в длинную просторную рубаху из небеленого полотна. Волосы она распустила, сняла с себя все украшения.
0: «Вы сами похожи на привидение», — увидев ее в таком виде, — сказал таксист.
1: Она переждала, пока мимо пройдут двое прохожих, и вышла из машины.
0: «Помоги-ка», — подозвала она водителя.
1: «Надо подвесить канистру и горсину на вот этих вот шлеечках». Они подвесили на шлеечках груз, потому что руки экзорциста должны оставаться свободными. Сузи подошла к дверям, обернулась и сказала таксисту: «Отгони машину чуть дальше, иди к деду, запритесь и никому не открывайте дверь до самого рассвета. И мне тоже не открывайте, если у меня в руках не будет белого петуха».
0: «Живого петуха», — добавила она на всякий случай.
1: Таксист кивнул. На его юношеском лице впервые появилось что-то похожее на озабоченность.
0: «Ты что, серьезно?»
1: «Очень серьезно», — кивнула Сузи.
0: «Катя отсюда, живо!»
1: Она толкнула дверь и спустилась в полуподвал. Здесь было тихо, темно, пахло пылью и мышиным пометом. Хуже всего было то, что приходилось идти босиком, а на полу попадались битые стекла. Никого здесь не было. И Магды тоже. Сузи отвинтила колпачок канистры, махнула конец орехового прута в святую воду. Внезапно кто-то толкнул ее сзади. Сузи чудом удалось сохранить равновесие. На ее счастье вода не расплескалась. Сузи со всеми предосторожностями, готовая к новому нападению, вынула прут из воды и закрыла канистру. Мокрый прут, словно живой, затрепетал в ее руках, будто затлел в темноте. Холодное свечение усиливалось. Сузи подняла прут над головой, и он, подобно факелу, осветил заброшенный подвал. Магды здесь не было. Здесь вообще никого, кроме нее, не было.
2: Тот, кто только что толкался, исчез, и подвал казался самым обыкновенным старым пыльным подвалом. Но это был необыкновенный подвал, потому что иначе не горел бы ярким светом ореховый прутик, мокрый от святой воды.

0: Дорогие наши, мы снова с вами. Модель для сборки на станции 2000 продолжает свое вещание. И сейчас у нас рассказ Бориса Фокина «Сумеречное кафе». Продолжение. И последующее за ним окончание. Магда сидела в кафе, пила кофе и ожидала, когда придет Сузи. На страшных чудовищ, притворяющихся людьми, она старалась не глядеть, поэтому делала вид, что читает газету, хотя не могла различить ни единого слова. Прошло около часа или чуть больше. Чудище официант остановилось около нее и сообщило, что кафе закрывается. Магда расплатилась, но с места не встала. Минут через 10 чудище еще раз обратилось к ней с напоминанием. «Что-то рано вы закрываетесь», как бы, между прочим, заметила Магда. «После наступления темноты здесь редко кто ходит», — любезно осклабилось чудище. «Нет смысла держать кафе открытым. Мадам!» Официант уже настойчиво пытался выпроводить Магду из кафе. Магда брезгливо стряхнула его когтистую лапу с рукава своей куртки. «Я никуда не пойду», — объявила она. «Ты что, ночевать здесь собралась?» Чудище отбросило всякую учтивость и перешло на «ты». «Я не собираюсь выходить отсюда», — твердо повторила она. Кроме нее в кафе оставался только один человек. Он с любопытством поглядывал на спорившую с официантом Магду и допивал свое пиво. «Мне что, полицию вызвать?» — тихо, но внушительно спросило чудище за стойкой. «Ну-ну», — злорадно сказала Магда, — «попробуйте». С полицией чудище связываться не захотели. «Что это с ней?» — тихо спросило чудище официант. Предпоследний посетитель допил свое пиво и пошел к двери. Магда проводила его сожалеющим взглядом. «Браслет!» — воскликнуло чудище за стойкой, которое, впрочем, стойку уже покинуло и приближалось к Магде. По габаритам это чудище было покрупнее других, и, похоже, именно оно было здесь главным. «Я, кажется, видел у нее браслетку на руке», — проговорило оно. Чудовище-официант бесцеремонно схватило руку Магды и оттянуло рукав. «Она нас видит!» — чуть ли не в один голос вскричали оба чудища. «Мадам или мадемуазель?» — грозно обратилась к Магде главное чудище. «Вы не хотите выходить, я вас понимаю, но уйти вам придется». Он щелкнул пальцами, и освещение в кафе, и без того неяркое, начало меркнуть. Вскоре в подвале воцарилась почти полная темнота, нарушаемая только неярким светом, который попадал через окна и дверь. Во тьме хозяева подвала превратились в тени с горящими глазами, но выглядели все так же пугающе. «Прошу вас, сударыня!» Главный призрак отвесил старомодный полупоклон и указал на дверь тенью рукой. Магда поняла, уйти придется. Она выдернула рукав из лапы чудища, взяла со стола сумку. «Интересно», — сказала она. «Кофе у вас был настоящий или это тоже иллюзия?» «Настоящий кофе за настоящие деньги», — заверил главный призрак. Магда закусила губу и двинулась к выходу. Сквозь грязное стекло было видно улицу, дома на другой стороне, свет в окнах. Подъехало такси и остановилось всего в нескольких метрах. Из такси вышла Сузи, глянула куда-то в сторону. И Магда рванулась вперед, надеясь, что раз Сузи здесь, то ничто уже не может ей угрожать. Она распахнула дверь, шагнула через порог и оказалась на диком темном пустыре. Ни домов, ни такси, ни Сузи здесь не было. Магда оглянулась. Хлопнула, закрываясь, дверь. Когтистая лапа повесила табличку «Закрыто». Магда прошла несколько шагов, оглядываясь. Тени приближались к ней точно так же, как к тому мужчине, что вышел раньше ее. «Пошли вон!» — неожиданно для себя выкрикнула Магда. Тени глумливо захохотали. Эти тени не были похожи на тех, что остались в подвале. Те из подвала были какими-то кисейными. Сквозь них, чуть искажаясь и затуманиваясь, был виден свет, что падал из окон. Эти же были мрачно-черными, непрозрачными. Сквозь них не пробивались неясные отблески на ветвях изломанных деревьев.
1: «Дама с браслетом!»
0: — донесся визгливый голос.
1: «Ах, дама с браслетом!» —
0: вторил ему второй, не более приятный.
1: Я боюсь!
0: Завизжал не то первый голос, не то второй, не то чей-то еще. Но они не боялись Магды. Они подступали все ближе, хохотали ей в лицо, их голоса терзали слух, и они издевались над ней.
1: О, госпожа с браслетом! Идем с нами, госпожа! Мы отведем тебя в светлый замок, где ты будешь править миром! О, грозная госпожа!
0: Магда предпочла бы остаться здесь, у двери в кафе. Но черные создания толкали ее, пихали, бесцеремонно волокли неизвестно куда. Магда отбивалась как могла, но это не помогало. Тогда, прикрыв голову руками, она прекратила сопротивление. Немедленно ужасные тени отозвались на это новой серией торжествующих криков. Они праздновали победу над грозной дамой с браслетом. Ее схватили и куда-то поволокли. Сколько длилось это жуткое движение в неизвестность, Магда сказать не могла. Наконец ее бросили, отметив это новым взрывом невыносимых воплей, и тени сгинули, будто их не было. Несколько минут Магда лежала, скрючившись на голой утоптанной земле, боясь, что зловещие тени вернутся, но вокруг было тихо и пусто. Магда зашевелилась, ничего не произошло. Тогда она села и огляделась. Вокруг опять был пустырь. Опять неведомо откуда лился неясный струящийся свет, и в этом сумрачном пространстве земля вокруг, насколько могла видеть Магда, была усеяна чем-то белым, похожим на кости. Это и в самом деле были кости. Рядом с собой Магда заметила полуразбитый череп, дальше еще один, еще и еще. Магда вскочила на ноги. Резкое движение девушки привлекло внимание чего-то темного, похожего на камень, что находилось метрах в 30 от нее. Вдруг это что-то засвистело, задвигалось, расправило крылья, неуклюже поднялось в воздух. Магда шарахнулась прочь. Крылатое создание с шумом обрушилось на нее, опрокинуло на землю, отскочило на несколько шагов. Магда попробовала встать на ноги, убежать от чудовища, но оно опять ударило ее, острыми зубами рвануло куртку и снова отскочило. Магда впала в отчаяние. Она лежала ничком на земле, уже не пытаясь спастись и лишь прикрывая руками голову. Крылатое создание, безусловно, растерзает ее, сожрет ее, косточки останутся лежать на этом мрачном черном пустыре. И Сузи не поможет, не спасет. Она же предупреждала, чтобы Магда ни в коем случае не выходила из кафе. Но крылатое чудовище почему-то не торопилось кидаться на Магду. Магда прислушалась к шорохам, открыла глаза, чуть отвела руку, прикрывающую лицо. Чудище было рядом. Оно склонило страшную зубастую голову к костистому плечу и что-то близоруко высматривало одним глазом. Магда чуть шевельнулась. Чудовище негодующе свистнуло на нее и опять обратилось к созерцанию интересующего его предмета. Магда осторожно вытянула шею. Несмотря на смертельную усталость, ее одолело чисто женское любопытство. Это что-то было маленькое, круглое, непонятное, крылатое чудище тронуло нечто своей птичьей лапой, и странный предмет перекатился ближе к лицу Магды. Яблоко. Маленькое желтое яблочко. Наилучшее яблочко для наилучшего варенья. Одно из тех, что Сузи дала Магде на пробу, да только Магда забыла попробовать. Так и носила в кармане куртки. Чудовище отскочило на несколько шагов, свистнуло, прыгнуло вперед, вытягивая шею, склюнуло яблоко и огласило окрестности жутким свистом. Магда отшатнулась, зажимая ладонями уши. Крылатая тварь, умолкнув, сидела уже в трех шагах от Магды и злобным желтым глазом посматривала на нее. Магда сунула руку в полуоторванный карман, вынула еще одно яблочко. Она вовсе не собиралась кормить чудовище с руки, но крылатая тварь быстро схватила яблоко с ее ладони и издала еще один почти невыносимый свист. Больше яблок у Магды не было. Видимо, они высыпались, когда толпа голдящих теней тащила ее сюда на растерзание этой жуткой свистящей твари. Между тем тварь, перекатываясь с одной короткой лапы на другую, подковыляла еще ближе к Магде и ткнулась мордой в ладонь. Магда испуганно отдернула руку. Чудовище свистнуло, как показалось Магде, чуть обиженно, и ткнулось в колени. «Ты что?» – озадаченно спросила его Магда. «Ты меня не будешь есть?» Свистящая тварь в восторге от того, что с ней разговаривают, подскочила, засвистела и попыталась облизать Магде лицо длинным жестким птичьим языком. Отворачиваясь от тошнотворного дыхания твари, Магда схватила это свистящее создание и чуть не силой отвернула зубастую пасть в сторону. На ощупь чудовище оказалось чешуйчатым, но не скользким, как рыба, а сухим, скорее шероховатым. «Ты дракончик?» – спросила Магда. Чешуйчатая зубастая тварь восторженно засвистела. Магде показалось, что тон свиста изменился, стал мягче, не таким резким, как тогда, когда дракончик нападал на Магду. Магда положила руку на спину дракончика и встала, выпрямившись во весь рост.
1: «Дракончик, ты знаешь, как отсюда выбраться?»
0: Дракончик посвистывал и блаженно терся о ноги Магды. Размером он был с крупную собаку, да и поведением тоже напоминал щенка.
1: «Глупый дракошу», — проговорила Магда. «Ничего это ты не знаешь. А если Сузи меня не найдет? Мне тут вечно сидеть?»
0: Дракончик уставился на Магду преданнейшим взглядом и залился возбужденным свистом. Во тьме окружавшей их Магда уловила какое-то шевеление.
1: «Эй, вы тени!» — крикнула Магда, отгоняя страх. «Где дорога в кафе?»
0: Но это были не те злорадные черные существа, которые притащили сюда Магду. Мощно свистнув, огромное чудище бросилось на нее. Магда отшатнулась. Ее дракончик, отчаянно засвиристев, метнулся между ней и своим большим сородичем, весь надулся, расправил крылья, растопырил игольчато-перепончатое жабо вокруг шеи, зашипел вдруг резко, отрывисто. Большой дракон, который размером был в несколько раз больше маленького, недоуменно фыркнул, останавливаясь. Коротко шипел дракончик, наступая на своего большого сородича. Большой дракон негодующе засвистел и, неловко взлетая и тут же опускаясь на землю, отправился прочь.
1: «Хороший песик», — с облегчением сказала Магда дракончику и погладила его где-то в районе, как ей показалось, ушей.
0: Дракончик отметил это событие целой руладой из свистящих и шипящих звуков.
1: И тут Магду осенило. Она поняла, как ей выбраться отсюда. Магда взяла дракончика, как за ошейник, за кожистое жабо, и проговорила, пытаясь придать голосу командной интонации. «А ну, ищи яблоки! Ищи!»
0: Мало было надежды, что дракончик сможет отыскать несколько маленьких яблочек, потерянных, пока злобные тени волокли Магду по мрачному пустырю. Еще меньше было надежды, что бестолковый драконий щенок вообще поймет, что от него требует Магда. Но дракончик, вертя головой, уковылял на своих куцых лапах, держась явно какого-то направления.
1: «Я надеюсь, ты ведешь меня не к себе домой?» – спросила Магда, наклоняясь к нему.
0: Она тут же пожалела, что наклонилась. Дракончик полез облизывать лицо.
1: «Эй, эй!» – увернулась Магда.
0: Дракончик растопырил крылья и закружился на месте, покачивая головой.
1: «Поиграть хочешь? Давай лучше яблоки искать».
0: Дракончик недовольно сложил крылья и поковылял дальше. С трудом пройдя десяток метров, он оживленно затрепетал крыльями и засвистел.
1: «Нашел! Умница!»
0: Дракончик понюхал крохотное яблочко, склевал, скинул голову, проглотил и обратил преданный взор на Магду.
1: «Ищи еще, малыш! Пожалуйста, ищи!»
0: Магда оглядывалась вокруг, но не видела ни стены, сливающиеся с тьмой, ни двери, через которые она вошла сюда.
1: «Она должна быть здесь», — молила Магда. «Она не могла исчезнуть».
0: Но двери могло здесь и не быть. Она могла и исчезнуть, ведь Магда находилась совсем в ином мире, где вещи и события были не такими, какими должны быть на самом деле. Дракончик нашел еще одно яблочко, потом еще. «Сколько их было в той пригоршне, что сунула мне в карман Сузи?» — думала Магда.
1: «Четыре, пять, шесть». «Ищи, мой умный песик», — попросила она дракончика.
0: Дракончик нашел еще что-то и обиженно зашипел. Магда подняла вещичку. Это оказалась пуговица от ее куртки.
1: «Это мое», — сказала она, кладя пуговицу в карман. «А ты ищи яблоки, малыш».
0: Она неспешно шла за ковыляющим в поисках яблок дракончиком и смотрела вперед, где должна была быть, по ее предположениям, дверь в кафе. Что-то сверкнуло сбоку. Магда оглянулась, присмотрелась к светящемуся пятну и увидела... Она чуть было не прошла мимо того, что искала. Дверь была рядом, она была открыта. На широком пороге сидела Сузи, плескала за порог белесой, чуть фосфорицирующей жидкостью и тихо, шепотом говорила что-то, вглядываясь во тьму невидящим взглядом. Сузи!» — крикнула Магда. Сузи не повернула головы, будто оглохла. «Сузи!» Магда кинулась к ней и остановилась в трех шагах от порога. «Сузи, ты видишь меня?» Сузи будто очнулась, вздрогнула, увидев перед собой Магду, протянула руку. Магда ринулась вперед, схватилась за холодную мокрую руку подруги. Сузи рывком потянула ее к себе. Магда, почти не держась на ногах, ввалилась в кафе и, поддерживаемая подругой, спустилась по ступенькам. На мгновение она потеряла сознание и прислонилась к двери, и, сползая на пол, почувствовала, как в нос ей проникли сильнейшие ароматы бог знает чего, в уши оглушительный шум, а в глаза ослепительный свет. Жидкость, которую Сузи лила за порог, пламенела, как растворенное солнце. «Боже мой, Сузи, неужели это ты?» — вздохнула Магда, а вздох ее показался ей грохотом. Сузи осторожно, чтобы не вывалиться наружу, встала с порога, отставив в сторону пластмассовую канистру. Дракончик, разыскивавший Магду, подковылял к двери. Магда только сейчас рассмотрела, какой он красивый. Яркий, пестрый, сверкающий, как цыганский платок, расшитый золотом. «О, дракоша!» — ласково позвала Магда, но Сузи грубо отпихнула дракончика, быстро захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Быстро!» — закричала она Магде. «Живо открывай корзину, слышишь?» Дверь дрожала от ударов дракончика, бившего в нее всем телом. Магда откинула крышку корзины. Сузи, по-прежнему придерживая дверь спиной, щедро вылила из канистры струю пламенеющей жидкости. В подвале будто полыхнул костер. Перепуганный петух взлетел над корзиной и неуверенно произнес «Кук!» и поперхнулся. «О, Господи!» — взмолилась Сузи. «Да кукарекай же ты, бульонное мясо!» За ее спиной треснуло стекло. Сузи закричала. «Кукареку!» — растерянно сказала петуху Магда. «Скажи, кукареку!» Петух попробовал еще раз. Со звоном выпало разлетевшееся стекло, в отверстие просунулась морда и произнесла «Ш-ш-ш-ш-ш-ш». От этого шипения у Магды помутилось в глазах, а петух весь взъерошился, встрепенулся, захлопал крыльями, вытянул шею и, наконец, прокукарекал. И в то же мгновение все переменилось. «Все!» Магда это почувствовала. Она огляделась, морда дракончика исчезла. Сузи все еще стояла, прижимая дверь, но смотрела через плечо на дыру в стекле. Сияние от разлитой в подвале жидкости вдруг стало меркнуть. Сузи, наконец, нашла в себе силы отодвинуться от двери. Она поймала петуха, запихнула его в корзину, сказала Магде «Пошли!». Канистру она бросила, вцепилась дрожащей рукой в плечо Магды и подтолкнула ее к двери. Магда открыла ее, шагнула через порог. Улица. Обыкновенная ночная городская улица. В дом напротив скомандовала Сузи. Ее трясло. Магда отобрала у нее корзину и, придерживая под локоть, повела через улицу. Они вошли в старый пропахший кошками подъезд, поднялись на второй этаж. Сузи остановилась перед одной из дверей, открыла крышку корзины и, позвонив, велела повести петушиной голове перед дверным глазком. Дверь квартиры отворилась, из нее выскочил незнакомый парень, тут же подхвативший обессилевшую Сузи, и бережно повел ее в прихожую. Магда пошла следом, поставила петушью корзину на пол и огляделась. В полутьме она ничего особенного разглядеть не смогла, увидела только сидящего в кресле старика, а потом ее взгляд упал на Сузи, и она ахнула. «Боже мой, у тебя вся спина в крови!» «На себя посмотри», — вяло огрызнулась Сузи и спросила у парня. «Ян Люк, где бы тут прилечь?» Магда и Ян Люк уложили ее на старомодный диван, постелив какую-то выцветшую тряпку. Ян Люк принес из кухни большой миски воды, а Магда осторожно освободила спину Сузи от лохмотьев, в которые превратилась льняная рубашка.
2: «Тут кусок кожи вырван!» — с ужасом воскликнула она. «Я вызываю скорую помощь!»
0: «Нет», — вяло возразила Сузи и назвала другой номер. Это был номер телефона ее знакомого врача, который, едва услышав, что Сузи Герона ранена, и узнав адрес, по которому он может ее найти, коротко ответил «Ждите» и бросил трубку. Пока ждали врача, блуждающего по улицам Старой Корисы, Магда рассказала всей компании о том, что случилось с ней после того, как она позвонила Сузи из кафе. Ее не перебивали. Старик, дед Ян Люка, слушал молча, но внимательно. Его внук родился
2: Возился от нетерпения задать вопросы, но, встречая строгий взгляд деда, сдерживался. Сузи слушала, лежа на диване, устало прикрыв глаза и, казалось, дремала. Только однажды она выговорила ей зло. «Говорила же тебе, не выходи из кафе». «Но зубы надо было им заговаривать», — цедила слова Сузи. «Это же сумеречные бесы, ничего бы они тебе не сделали, а ты как дура сама вышла из них, приглушенный мир». Виновато вздохнув, Магда продолжила рассказ. Порой ей казалось, что Сузи опять потеряла сознание, но, услышав о дракончике и яблоках, Сузи тихо сказала: «Тебе повезло». О том, как Магда подружилась с дракончиком и как он привел ее обратно к дверям кафе, Сузи слушала молча, не перебивая. «И когда я тебя увидела...» «Ох, Магда, что же твой хороший песик от нас сирену не отогнал?» — вздохнула Сузи. «Так это он в двери ломился?» — растерянно проговорила Магда. «Что?» Сузи даже поднялась на локте, будто собралась встать. «Это и был твой дракончик?» Ян Люк потянул ее опять на диван. «У вас же кусок спины выгрызен, не двигайтесь, кровь течет!» Сузи опять рухнула ничком на диван. «Сирену приручить!» — пробормотала она. «Этого и в бреду не придумаешь». «Сирену?» — переспросила Магда. Сирену она представляла иначе, правда, и знала она о них совсем мало. Однако сирены с иллюстрацией к «Одиссее» и «Флоридские ламантины» выглядели иначе. Наконец, под окнами раздался звук подъезжающего автомобиля. Через минуту в комнате появился врач и сходу занялся спиной Сузи. Она бормотала из-под его рук: «Никогда, никогда никого не буду спасать от сумеречных бесов. Никогда! Пытаешься спасти одного, губишь тысячи. Если бы этот милый песик вырвался в город, конец городу!» Врач закончил свои манипуляции и оборвал ее причитание уколом. Сузи заплетающимся языком пробормотала еще что-то, но ее сморил сон, и она замолкла. Магда вышла из этого приключения, отделавшись только порванной одеждой и двумя-тремя глубокими ссадинами от когтей сирены. Их она в горячке и не почувствовала. Вся медицинская помощь, оказанная ей, состояла из нескольких кусков бактерицидного пластыря и укола противостолбнячной сыворотки. Врач, слышавший часть рассказа и упоминания о сиренах, не проявил никакого удивления. Сузи он знал давно. Вероятно, он был единственным в мире врачом, которому пришлось решать вопрос, являются мифологические сирены переносчиками вируса бешенства или нет, но он ничем не выдал своих затруднений, решив, что предосторожность лишней не будет. О сумеречных бесах и сиренах Сузи рассказала Магде уже на завтра. Сумеречные бесы из всех бесов самые сложные с точки зрения работы практикующего мага. Их время 111 минут до заката и 111 после. Но к этому необходимо еще особое расположение светил, когда они становятся действительно опасными для человека, причем опасность исходит не непосредственно от них, а от других видов нечисти, с которыми бесы вступают в деловые отношения. Вообще сумеречные бесы – самые коммерческие существа среди темного народа. В мелочах они даже необычайно щепетильны. Их девиз – настоящий товар за настоящие деньги. Но стоит заключить с ними более крупную сделку, и обнаруживается, что от них можно ожидать чего угодно. Черных теней, которые кормят сирен человечиной, Сузи называть не стала. Не знаю и говорить зря не буду. Что же касается сирен, то Сузи предложила подруге представить непредсказуемо работающий генератор акустических колебаний в диапазоне от ультра до инфразвука мощностью от 150 до 300 дБ. Для Магды эти слова были пустым звуком, но Сузи с кислой усмешкой объяснять отказалась. Браслет с письменами, который сослужил Магде такую большую службу, Сузи посоветовала бросить в море. Теперь владение им, по ее мнению, могло принести только вред. Так Магда и сделала. Но забыть историю, приключившуюся с ней в сумеречном кафе, так и не смогла.

Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Сквозь безмолвные зыбучие тени проплывают диковинные очертания. Призрачные существа охотятся в ночи. Огромные крылатые забияки резвятся в небе. В мерзкой, мутной, серой мгле поселились чудовища, лишенные души. Они хорошо знают эту страну зла. Корлос. Так зовется мир, в котором они живут. Найдено в пещере в Центральной Европе, где когда-то находился храм секты, поклонявшейся темным силам. Автор неизвестен.

Темнота. Она была повсюду. Мрачная, пугающая, вездесущая тьма висела над долиной, словно громадная душная мантия. Сквозь мрак не пробивалась даже узкой полоски лунного света. Не светили звезды. Только ночь, зловещая и вечная, а еще водовороты удушливого серого тумана, который извивался, меняя с каждым движением свои очертания. Кто-то визгливо вскрикнул вдалеке, но разглядеть его было невозможно. Туман и тени накрыли все вокруг. Впрочем, нет. Один предмет все-таки был виден. В самом центре долины, словно бросая вызов суровым черным горам, высевшимся вдалеке, упираясь в небо, стояла тонкая, точно игла, башня. Она тянулась ввысь на многие мили, туда, где без устали резвились пурпурные молнии, и их сияние отражалось от гладкой поверхности черного камня. В единственном окне башни горел тусклый малиновый свет. В туманных завихрениях внизу кто-то шевелился, шорохи и странный шум нарушали тишину ночи. Нечестивые жители Корлоса были напуганы, потому что, когда в башне загорался свет, это означало, что хозяин вернулся домой. Демонам тоже знаком страх. Он стоял у единственного окна и, глядя на раскинувшийся внизу мрак долины, осыпал их ругательствами. Затем отвернулся от туманных вихрей вечной ночи. Теперь его занимало то, что происходило в ярко освещенных покоях башни. К мраморной стене был прикован цепями уродливый демон, который беспомощно извивался, пытаясь освободиться. Господин поднял руку,

0: и направил поток черной энергии в сторону пленника, натянувшего оковы. Душераздирающий вопль боли разорвал ночь. Оковы, раскачиваясь, повисли вдоль стены. Демон исчез. И снова ни единый звук не нарушал одиночество башни и ее зловещего владельца. Хозяин опустился на огромный, похожий на летучую мышь, трон, вырезанный из блестящего черного камня, и устремил свой взгляд в окно, за которым среди туч метались едва различимые тени. Он закричал, и его крик понесся вниз, отражаясь многократным эхом от стен. Его услышали даже в черной яме подземелья, и демоны, находящиеся в заточении, сжались от ужаса, не в силах унять дрожь, понимая, что их ждут страшные, невыразимые мучения. Потому что вопль этот был самим воплощением ярости. «Разве это настоящее развлечение?» Струя черного огня вырвалась из поднятого кулака и унеслась в ночь. Кто-то завыл в темноте, и едва различимая тень, извиваясь в конвульсиях, рухнула с небес на землю. «Вот в землях людей, где я когда-то правил, можно получить настоящее удовольствие. Я обязательно туда вернусь и снова выйду на охоту за человеческими душами. Когда же будет принесена жертва, которая освободит меня от вечной ссылки?»
1: В темноте раздались раскаты грома, и пурпурные молнии раскрасили черную поверхность скал, а жители Корлоса замерли, не в силах пошевелиться от страха.
0: Саагаэль, принц демонов, властелин Корлоса, царь преисподней, снова одержим гневом.

0: Огромный храм прятался среди песков и джунглей, заброшенный и опустевший. Пыль столетий покрывала полы. Вековая тишина поселилась в мрачных, окутанных тенями нишах. Когда-то этот храм был посвящен злу. Вот почему местные жители не переступали его порог. И вот после бесконечных лет забвения громадные деревянные двери, украшенные уродливыми и давно забытыми резными символами, снова со скрипом распахнулись. Шаги потревожили пыль, лежавшую на полу вот уже 3000 лет, и этот звук выгнал тишину из ее укрытия. Медленно и осторожно, напряженно вглядываясь в темноту, в древний храм вошли 2 человека. Грязные, в лохмотьях, с многодневной щетиной на лицах, искаженных жадностью и жестокостью. У каждого было по длинному острому ножу, который висели на поясе рядом с оставшими бесполезными револьверами. За ними шла охота, и они явились в храм с кровью на руках и со страхом в сердце. Тот из двоих, что был повыше, худощавый тип по имени Джаспер, окинул темный пустой храм холодным циничным взглядом. Даже по его меркам это место не отличалось гостеприимством. Повсюду царил мрак, несмотря на то, что за стенами храма сияло яркое солнце джунглей. Стены украшали мрачные росписи, а в сыром застоявшемся воздухе пахло смертью. Все внутреннее убранство, кроме огромного черного алтаря в дальнем конце, давно рассыпалось в прах. Когда-то на верхний уровень вела лестница, но она давно сгнила. Джаспер сбросил со спины рюкзак и повернулся к своему невысокому толстенькому спутнику.
1: «Думаю, мы на месте, Вилли», — сказал он грубым гортанным голосом. «Здесь и проведем ночь».
0: Вилли нервно оглядывался, то и дело облизывая губы.
2: «Мне тут не нравится», — проворчал он. «Темно и страшно. Глянь-ка на стены. Видишь, какие тут штуки намалеваны?»
0: И он указал на один из самых отвратительных рисунков. Джаспер расхохотался, и его смех был похож на злобное рычание.
1: «Нам же нужно где-то переночевать, а дикари убьют нас, если поймают в джунглях. Им известно, что их священные рубины у нас. Ладно тебе, Вилли, нормальная нора, да и дикари сюда не сунутся. Здесь немного тесновато, ну и что с того? Только дети боятся темноты».
3: «Ну, наверное, ты прав»,
0: — с сомнением проговорил Вилли. Он скинул рюкзак и начал доставать провизию. Джаспер вышел наружу, но через несколько минут вернулся с охапкой дров. Они развели небольшой костер и, устроившись около него, быстро перекусили, затем принялись шепотом обсуждать, что станут делать с богатством, которое так неожиданно на них свалилось. Время шло медленно, но неумолимо. Вот уже солнце скрылось за горами на западе, и в джунгли пришла ночь. Ночью внутри храма стало еще более неуютно и страшно, чем днем. Темнота, казалось, соскользнула со стены, начала сжимать душное кольцо вокруг 2 беглецов. Она словно заглушала все звуки, мешала им разговаривать. Зевая, Джаспер разложил свой спальный мешок на пыльном полу, забрался внутрь и попытался устроиться поудобнее.
1: «Я собираюсь спать», — сказал он. «А ты как?»
0: «Угу», — кивнув, ответил Вилли.
1: «Наверное, я тоже».
0: Он поколебался несколько мгновений, а потом добавил:
1: «Только не на полу. Пыль — это... Тут могут быть жуки или даже пауки. Те, что ночью охотятся. Не хочу, чтобы меня покусали, когда я буду спать».
0: Джаспер нахмурился.
1: «И где ты собираешься лечь? Тут что-то не видно кровати.
0: Вилли пристально всматривался в темноту в поисках подходящего для ночлега места.
1: «Вот!» — вскричал он. «Эта штука подойдет! Думаю, я на ней помещусь, и жуки не доберутся!» «Валяй!»
0: Пожав плечами, Джаспер повернулся на бок и почти сразу уснул. Вилли подошел к огромному камню, украшенному резьбой, разложил на нем спальный мешок и суетливо забрался внутрь. Устроившись, он закрыл глаза, но все же успел заметить роспись на потолке, от которой ему стало не по себе. Однако через несколько минут он уже ровно дышал и даже похрапывал во сне. В углу темного помещения зашевелился Джаспер, затем сел. Ему не давали спать лихорадочные мысли. Их преследуют дикари. Один человек передвигается быстрее, чем два, в особенности, если второй медлительный толстяк вроде Вилли. Да еще рубины. Сверкающее богатство. О таком он и мечтать не смел. Камни могут принадлежать только ему. Все до единого. Джаспер осторожно встал и, точно волк, вышедший на охоту, подкрался сквозь мрак к своему спутнику. Затем вытащил из-за пояса тонкий блестящий нож и замер на мгновение. Вилли спал беспокойно, тяжело вздыхал, метался во сне. Мысль о сверкающих алых рубинах в его рюкзаке снова промчалась в голове Джаспера. Он взмахнул ножом и быстро опустил его. Толстяк вскрикнул один раз, и кровь окропила древний жертвенный камень.

Что же произошло дальше в рассказе Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» и чем все закончилось, вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Джордж Мартин. Только дети боятся темноты. Окончание. Снаружи, за стенами храма, ослепительная молния озарила абсолютно чистое небо, и над горами угрожающе прогремел гром. Тишина внутри храма стала еще более глубокой, но уже в следующее мгновение его наполнил низкий воющий звук. «Наверное, ветер», — подумал убийца, доставая рубины из рюкзака своей жертвы. Однако ветер шептал одно слово, тихо и призывно. «Саагаэль!» Точно звал кого-то. Потом шум начал нарастать, и шепот постепенно превратился в крик, а потом в рев, пока не заполнил собой весь храм. Джаспер раздраженно огляделся по сторонам. Он не мог понять, что происходит. Неожиданно над алтарем появилась большая трещина, внутри которой клубился туман и двигались какие-то тени. Из трещины в храм пролился мрак, чернее, гуще и холоднее, чем что-либо виденное Джаспером до сих пор. Он метался и постоянно менял очертания, и в конце концов сгустился в одном из углов, а затем начал увеличиваться в размерах, приобретая очертания человеческой фигуры. Но уже в следующее мгновение мрак исчез, а на его месте оказалось существо, отдаленно напоминающее человека. Это был огромный, могучий великан, одетый в серый плащ с поясом, сделанным из шкуры какого-то животного. Большая застежка в форме летучей мыши, вырезанная из черного блестящего камня, украшала плащ. Капюшон скрывал голову, однако внутри него виднелась только мгла, непроглядная и зловещая.
1: «Кто ты такой?»
0: — едва слышно прошептал Джаспер. Тихий, глухой, пугающий смех наполнил все уголки древнего храма и унесся наружу в ночь.
2: Я война, чума и кровь. Я смерть, мрак и страх.
0: Он снова рассмеялся.
2: Саагаэль, принц демонов. Властелин Корлоса, могущественный царь преисподней. Я тот, кого твои предки называли пожиратель душ. И ты меня призвал.

0: ступень. Доктору Року было знакомо это ощущение. Где-то на Земле появилось сверхъестественное зло. Со скоростью мысли призрак помчался на восток, уверенно направляясь к источнику зла. Горы, долины, реки, леса проносились под ним с головокружительной скоростью. Большие города возникали на горизонте. Высотные дома, казалось, тянулись к самому небу, но уже в следующее мгновение они оставались у него за спиной. И вот он уже миновал континент и пересек океан, чьи сердитые волны перекатывались под ним. И неожиданно наступила ночь. Внизу появились джунгли, которые казались особенно пугающими в непроглядной темноте. Их сменила небольшая заплата пустыни, могучая ревущая река и снова пески. В течение секунды возникали и исчезали поселения, и ночь расступалась перед устремившимся к своей цели доктором Роком. Неожиданно внизу появился громадный древний зловещий храм, окруженный ореолом разрушительного зла, а облепивший стены мрак был чернее самой ночи, спустившейся в джунгли. Медленно, осторожно, призрак спустился вниз, подошел к высокой черной стене, затем легко, без усилий, проник в черную утробу храма. Доктору Року не потребовалось много времени, чтобы понять, где он оказался. Темные, уродливые настенные росписи, мрачный алтарь – все это могло находиться только в святилище давно исчезнувшей секты, которая поклонялась какому-нибудь мрачному божеству. Что это? На жертвенном алтаре свежая кровь. Неужели культ возродился, и обитатели мира теней вновь стали предметом поклонения? Из ниши около алтаря послышался какой-то шум. Кто-то едва заметно шевелился в темноте, и доктор Рок почти мгновенно оказался рядом. Это был мужчина. Высокий, худой и мускулистый. Он лежал на полу и смотрел в пустоту невидящими глазами. Лишенный воли и инстинктов человек. Никому не нужная пустая оболочка. Существо без сознания или без души. Гнев и ужас сдавили грудь высшего мстителя, и он резко развернулся, пытаясь отыскать злобное существо, чье присутствие остро ощущалось в мрачном храме. До сих пор ему не доводилось сталкиваться с такой всепоглощающей аурой неприкрытого зла. «Ну хорошо!» — крикнул он. «Я знаю, что ты где-то здесь! Я чувствую твое присутствие! Покажись!» «Если не боишься!» Глухой пугающий смех. Казалось, его исторгли сами черные стены, гулким эхом прокатился по храму.
1: «А ты кто такой?»
0: Доктор Рок не сдвинулся с места, внимательно оглядывая помещение храма в поисках источника жуткого смеха. И вот он снова зазвучал, гулкий, утробный, исполненный угрозы.
1: «Впрочем, это не важно. Безрассудный смертный, ты осмелился бросить вызов силам, суть которых тебе не дано понять. Однако я исполню твою просьбу. Открою, кто я такой».
0: Голос стал громче.
1: «Скоро ты пожалеешь о своих глупых словах!»
0: Сверху, оттуда, где отполированные черные ступени спиралью уходили в окутанные тенями нутро башни, полилась вонючая, жидкая, живая субстанция. Словно огромное облако абсолютного мрака, возникшего в кошмаре безумца, она опускалась вниз, потом замерла на полпути и обрела очертания. Существо, стоявшее на ступенях, отдаленно напоминало человека, однако сходство делало его еще более отвратительным. Жуткий хохот снова наполнил храм.
1: «Разве мой облик тебе не нравится?»

0: бессмертный, почему ты молчишь? Неужели ты познал страх?
1: Ответ раздался мгновенно, громко, уверенно и с вызовом.
0: Ты называешь меня смертным и рассчитываешь, что я испугаюсь, взглянув на тебя. Но ты ошибаешься, поскольку я так же бессмертен, как и ты. Я сражался с оборотнями, вампирами, колдунами и не побоюсь выступить против демона вроде тебя.
1: С этими словами доктор Рок метнулся к диковинному призраку на лестнице. Под темным капюшоном вспыхнули и тут же погасли два алых огня. Снова зазвучал смех, еще более пронзительный, чем прежде.
0: «Значит, ты готов сразиться с демоном? Очень хорошо! Посмотрим, кто из нас победит!»
1: Темная тень нетерпеливо взмахнула рукой. Доктор Рок успел пройти полпути до лестницы, когда прямо перед ним возникло огромное чудовище. Его пасть была усеяна несколькими рядами острых клыков. Глаза горели злобным огнем, точно два раскаленных угля. От мерзкой твари исходил затхлый запах смерти. Золотой призрак атаковал противника, и его кулак погрузился в холодную липкую плоть. В то же мгновение когти демона вцепились в плечо доктора Рока. Острая боль означала только одно. Перед ним оказался необычный человек, для которого он был неуязвим. Чудовище явилось из преисподней и может уничтожить его. Впрочем, он сам также в состоянии расправиться с ним. В следующий момент огромная рука нанесла ему такой сильный удар в грудь, что золотой призрак не удержался на ногах и отлетел назад. Затем споткнулся обо что-то, потерял равновесие и рухнул навзничь на холодный каменный пол. Демон повалился прямо на него. Сверкающие желтые клыки потянулись к горлу. Доктор Рок сумел отчаянным рывком высвободить левую руку и ударил чудовище прямо в голову. Затем призрачные мышцы напряглись, и правый кулак с огромной силой нанес другой удар. Тварь взвыла от боли, откатилась на бок, а затем быстро вскочила на ноги. Впрочем, этого короткого мгновения передышки хватило золотому призраку, чтобы подняться. Бросая на доктора Рока голодные, злобные взгляды, демон, расставив пошире руки в надежде его схватить, снова бросился в атаку. Но золотой призрак сделал шаг в сторону, а затем поднырнул под расставленные руки и подпрыгнул вверх, в то время как демон не успел среагировать и промчался мимо. Однако уже в следующую минуту он развернулся, чтобы снова пойти в наступление, и парящий в воздухе призрак нанес ему мощный удар ногами. Голова чудовища развалилась на куски, словно арбуз от удара палки. Тело рухнуло на пол.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дьявольский хохот прокатился по храму.
1: «Отлично, дух! Ты меня развлек!»
0: Под капюшоном существа, стоявшего на лестнице, сверкнули две алые вспышки.
1: «Но я не простой демон. Я Саагаэль, принц демонов, царь преисподней. Мой слуга, которого ты победил с таким трудом, жалкое насекомое по сравнению со мной».
0: Саагаэль поднял руку и махнул в сторону распростертого на полу демона.
1: «Ты показал, на что способен. Теперь моя очередь продемонстрировать свое могущество. Оболочка, которую ты обнаружил, моих рук дело. Ведь меня называют пожирателем душ. Этот смертный не узнает загробной жизни ни прощения, ни проклятия, ни бессмертия. Я уничтожил его душу, а это гораздо хуже смерти».
0: Золотой призрак недоверчиво посмотрел на него. «Ты хочешь сказать...» В голосе принца демонов звучало торжество.
1: «Да! Думаю, ты понимаешь, что я хотел сказать. Трепещи! Ты всего лишь дух! У тебя нет тела! Я бессилен против физической оболочки смертного, но тебя, духа, я могу легко уничтожить. Однако я получу гораздо больше удовольствия, глядя на то, как ты будешь в ужасе наблюдать, как я подчиняю себе твой мир. Тебе будет дано увидеть, какая судьба ждет планету, которой я когда-то правил, еще до начала ее истории. Она снова станет моей!»
0: Лорд Мрака широко развел руки в стороны, и перед глазами охваченного ужасом доктора Рока появились страшные картины. Он увидел, как люди идут войной друг на друга, движимые ненавистью и яростью. Ухмыляющаяся смерть была повсюду. Мир погрузился в хаос и разрушение, а потом на землю обрушились потоки воды, огонь и чума, и голод. Страх и суеверие достигли небывалых высот. Церкви рушились, и на фоне ночного неба полыхали кресты. Вместо них появлялись наводящие ужас уродливые статуи, прославляющие принца демонов. Люди по всему миру склонялись перед темными алтарями и отдавали своих дочерей служителям Саагаэля. Ночные хищники снова обрели силу, лилась кровь невинных жертв. Закрытые двери не защищали людей от слуг Саагаэля, в то время как их господин охотился за душами. Ворота Корлоса открылись, и огромная черная тень окутала мир. Так же неожиданно, как возникли, страшные картины исчезли, и в храме снова воцарился мрак, а мерзкий смех звучал еще более жестоко, чем прежде. Казалось, он летит из всех углов, из всех ниш, эхом разносится по огромному каменному строению.
1: «Уходи, дух, пока ты меня не утомил. Мне нужно отлучиться, чтобы кое-что подготовить, и я не хочу, вернувшись, снова встретиться с тобой. Кстати, обрати внимание вот на что. Сейчас утро, но снаружи по-прежнему темно. С этой минуты на земле воцарится вечная ночь».
0: Мрак рассеялся, и доктор Рок увидел, что Саагаэль исчез, прихватив с собой останки поверженного демона. Только он сам и существо, которое когда-то было человеком по имени Джаспер, остались здесь, окруженные тишиной, темнотой и пылью. Они наступали со всех сторон. Из жарких джунглей и обжигающей пустыни, расположенной за ними, из больших европейских городов и холодных северных районов Азии. Они были жестокими, безжалостными, словно животные, те, кто ждали принца демонов и приветствовали его приход. Они изучали оккультные науки, черную магию и древние манускрипты, которым не верит ни один разумный человек. Им были известны тайны, о каких люди говорят только шепотом. Они знали о существовании Саагаэля, поскольку их легенды повествовали о сумрачном, давно забытом остальными людьми времени, когда повелитель мрака правил землей. Теперь же они собирались из самых дальних уголков земли к его храму, чтобы поклониться его статуе. Даже темному богу нужны священнослужители. И они с радостью шли к нему в надежде получить взамен запретное знание. Когда темная ночь опустилась на землю и принц демонов вышел на охоту, чтобы утолить свой голод, они поняли, что пришел их час. Нечестивые и порочные заполонили огромный храм. Там они распевали гимны и читали свои книги в ожидании своего господина, потому что Саагаэль все еще не вернулся с охоты. Он давно не забирал души людей, поэтому никак не мог утолить голод. Постепенно его слуг начало охватывать нетерпение, и они решили призвать его. Факелы озарили черные своды и стены храма, и сотни людей затянули хвалебный гимн. Они читали вслух из нечестивых книг, чего не осмеливались делать многие годы, и произносили его имя.
1: «Саагаэль!»
0: Унесся ввысь призыв и эхом промчался по громадному храму.
1: «Саагаэль!»
0: Звучало все громче и громче, пока рев не стал оглушительным.
1: «Саагаэль!»
0: Дикий гул заполнил ночь, землю, воздух. Юную девушку привязали к жертвенному алтарю. Она извивалась, натягивая путы, пыталась вырваться. В огромных глазах застыл ужас. Главный священник, звероподобный верзила с алой щелью вместо рта и темными просячьими глазками, приблизился к ней. В руке у него был зажат длинный сверкающий нож из серебра, от лезвия которого отражался свет факелов. Он остановился и поднял взгляд к громадному, нависающему над алтарем изображению принца демонов. Произнес он так, что от его нечеловеческого хриплого шепота стыла в жилах кровь.
1: «Принц демонов, повелитель мрака, царь преисподней, мы призываем тебя! Пожиратель душ, мы, твои последователи, ждем тебя! Услышь нас и приди! Прими наш дар! Душу и дух юной девушки!»
0: Он опустил глаза. Нож медленно начал подниматься, а потом поплыл вниз. В храме повисла напряженная тишина. Девушка закричала. Вдруг перед алтарем возникла сияющая призрачная фигура, и ночь разорвал зелено-золотой свет. Белая рука выхватила нож из корявой лапы священника. Не говоря ни слова, призрак поднял тонкий клинок и вонзил его в грудь верзилы. Потекла кровь, тело со стуком упало на пол, и по храму пронесся дружный вздох. Когда призрак спокойно повернулся и разрезал путы потерявшей сознание девушки, среди собравшихся зазвучали возмущенные вопли, исполненные ярости и страха.
1: «Саагаэль! Защити! Защити нас!»
0: В храме воцарился кромешный мрак. Погасли один за другим все факелы. Черная тень пронеслась по воздуху, начала мерцать и в следующее мгновение обрела очертания человеческой фигуры. Присутствующие испустили дружный вздох облегчения и ликования. Черные тени под капюшоном разрывали огненные сполохи.
1: «Ты зашел слишком далеко, дух!»
0: прогремел голос принца демонов.
1: «Ты напал на смертных, которые продемонстрировали мудрость, решив служить мне, и за это ты заплатишь своей душой!»
0: Черное облако, окружавшее властителя Корлоса, обрело плотность и начало поглощать свет, который струился от зелено-золотой фигуры.
1: «Неужели?» — воскликнул доктор Рок. «Я так не думаю. Ты стал свидетелем демонстрации лишь малой толики моего могущества. Тебе про меня известно далеко не все. Ты рожден из мрака, смерти и крови, Саагаэль. Ты являешься воплощением зла и мерзкой мертвой плоти. Меня же создали силы, по сравнению с которыми ты жалкий карлик. Они могут уничтожить тебя движением мысли. Я бросаю вызов тебе и тем ничтожествам, что служат тебе».
0: Свет, окружавший золотого призрака, снова вспыхнул и наполнил храм, точно сияние маленького солнца, прогнав чернильный мрак, который теперь окутывал лишь фигуру своего господина. Похоже, у властителя Корлоса впервые возникли сомнения в собственной неуязвимости. Однако он справился с собой и молча поднял руку, чтобы вобрать в нее могущество мрака, смерти и страха. Затем шар, наполненный мощной пульсирующей энергией злобы и нечестивости, помчался вперед к своей цели. Золотой призрак стоял, не двигаясь. Огненный шар ударил в него, и на мгновение в смертельной схватке сошлись свет и мрак. Затем свет погас, и доктор Рок безмолвно рухнул на пол. Ужасный смех наполнил помещение. Саагаэль повернулся к своим подданным.
1: «Так умирают те, кто бросает вызов моей темной силе! Те, кто выступает против воли!»
0: Он замолчал, потому что на лицах его учеников, которые смотрели ему за спину, появилось выражение глубокого, непреодолимого ужаса. Принц демонов резко развернулся. Золотой призрак поднимался на ноги. Вспыхнул свет, и страх охватил властелина Корлоса. Но ему опять удалось справиться со своими сомнениями, и вновь страшный шар пронесся по воздуху и ударил в надвигающегося на него доктора Рока. И снова астральный мститель упал, но уже в следующее мгновение Саагаэль с нарастающим ужасом увидел, что его противник поднялся на ноги. Молча, не произнося ни единого звука, призрак наступал, приближаясь к Саагаэлю. После третьего удара доктор Рок тоже поднялся, и толпа издала дружный вопль ужаса. Золотой призрак продолжал приближаться к принцу демонов. Подняв сияющую руку, он заговорил. «Что ж, Саагаэль, я сумел выстоять против твоих самых могучих ударов. И теперь ты узнаешь, какова моя сила!»
1: «Нет!»
0: Оглушительный вопль разнесся по всему храму. Лорд Мрака задрожал. Его тело начало превращаться в большое черное облако. Над алтарем открылась щель. В ее глубине клубился туман, а в вечном мраке двигались тени. Черное облако потекло к щели и исчезло. В следующее мгновение стена над алтарем сомкнулась. Доктор Рок повернулся к смертным, которые заполнили храм. Перед ним стояли потрясенные, испуганные, сломленные слуги Саагаэля. В следующее мгновение, воя от ужаса, они бросились к выходу из храма. Затем призрак шагнул к алтарю, вздрогнул и упал. Спустя несколько секунд из темной ниши вышел второй астральный мститель, приблизился к алтарю и склонился над первым. Призрачная рука стерла грим с его лица, и тихий голос нарушил тишину. «Он назвал тебя оболочкой. Пустой оболочкой, и был прав. Я надел тебя как костюм. Он не мог причинить вреда твоему телу, поэтому я покинул тебя перед тем, как он начал наносить свои удары. Даже такую тварь можно обмануть и напугать». Доктор Рок выпрямился. Могучие руки ухватились за постамент памятника Саагаэлю. Мышцы напряглись. Статуя упала, превратившись в мелкие осколки, которые теперь валялись рядом с пустой оболочкой, оставшейся от одетого в зелено-золотой костюм существа, которое когда-то звалось Джаспер. Золотой призрак огляделся по сторонам, и на его бледном лице промелькнула ироничная улыбка. «Даже несмотря на то, что он уничтожил твою душу и сознание, ты, человек, стал причиной падения лорда мрака». Он поднял глаза и посмотрел на девушку на алтаре, которая уже очнулась от обморока. «Не бойся, я отведу тебя домой. Вечная ночь закончилась». Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Только дети боятся темноты» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.
2: Рэй Брэдбери и Карр Монгольфье Райт.

0: лежал в постели, а ветер задувал в окно, касался ушей и полуоткрытых губ, и что-то нашептывал ему во сне. Казалось, это ветер времени повеял из дельфийских пещер, чтобы сказать ему все, что должно быть сказано про вчера, сегодня и завтра. Где-то в глубине его существа порой звучали голоса. 1, 2 или 10. А может быть, это говорил весь род людской, но слова, что срывались с его губ, были одни и те же. «Смотрите, смотрите, мы победили!» Ибо во сне он, они, сразу многие вдруг устремлялись ввысь и летели. Теплое, ласковое, воздушное море простиралось под ним, и он плыл, удивляясь и не веря. «Смотрите, смотрите, победа!» Но он вовсе не просил весь мир дивиться ему. Он только жадно всем существом смотрел, впивал, вдыхал, осязал этот воздух и ветер, восходящую луну. Совсем один он плыл в небесах, земля уже не сковывала его своей тяжестью. «Но постойте, — думал он, — подождите! Сегодня что же это за ночь?» «Разумеется, это канун. Завтра впервые полетит ракета на Луну. За стенами этой комнаты, среди прокаленной солнцем пустыни, в сотни шагов отсюда меня ждет ракета». «Полно, так ли? Есть ли там ракета?» «Постой-ка», — подумал он и передернулся, и, плотно сомкнув веки, обливаясь потом, обернулся к стене и яростно зашептал: «Надо наверняка, прежде всего, кто ты такой?» «Кто я?» — подумал он. «Как меня зовут?» Джедедия Прентис родился в 1938, окончил колледж в 1959, право управлять ракетой получил в 1965. Джедедия Прентис, Джедедия Прентис. Ветер подхватил его имя и унес прочь. С воплем спящий пытался его удержать. Потом он затих и стал ждать, пока ветер вернет ему имя. Ждал долго, но была тишина, тысячу раз гулко ударило сердце, и лишь тогда он ощутил в воздухе какое-то движение. Небо раскрылось, точно нежный голубой цветок. Вдали Эгейское море покачивало белые опахало пены над пурпурными волнами прибоя. В шорохе волн, набегающих на берег, он расслышал свое имя. Икар. И снова шепотом легким, как дыхание: «Икар!» Кто-то потряс за плечо. Это отец звал его, хотел вырвать из ночи. А он, еще мальчишка, лежал, свернувшись лицом к окну. За окнами виднелся берег внизу и бездонное небо, и первый утренний ветерок пошевелил скрепленные янтарным воском золотые перья, что лежали возле его детской постели. Золотые крылья словно ожили в руках отца, и когда сын взглянул на эти крылья и потом за окно на утес, он ощутил, что у него самого на плечах, трепеща, прорастают первые крылышки. «Как ветер, отец?»
1: «Мне хватит, но для тебя слишком слаб».
0: «Не тревожься, отец. Сейчас крылья кажутся неуклюжими, но от моих костей перья станут крепче, от моей крови оживет воск».
1: «И от моей крови тоже, и от моих костей не забудь. Каждый человек отдает детям свою плоть, а они должны обращаться с нею бережно и разумно. Обещай не подниматься слишком высоко, Икар. Жар солнца может растопить твои крылья, сын, но их может погубить и твое пылкое сердце. Будь осторожен». И они вынесли великолепные золотые крылья навстречу утру, и крылья зашуршали, зашептали его имя, а может быть иное, чье-то имя взлетело, завертелось, поплыло в воздухе, словно перышко. «Монгольфье».
0: Его ладони касались жгучего каната яркой простеганной ткани, каждая ниточка нагрелась и обжигала, как лето. Он подбрасывал охапки шерсти и соломы в жарко дышавшее пламя. «Монгольфье». Он поднял глаза. Высоко над головой вздувалась и покачивалась на ветру, и взмывала, точно подхваченная волнами океана, огромная серебристая груша, наполнялась мерцающим током разогретого воздуха, восходившего над костром. Безмолвно, подобно дремлющему божеству, склонилась над полями Франции эта легкая оболочка, и все расправляется, ширится, полнясь раскаленным воздухом, и уже скоро вырвется на волю. И с нею вознесется в голубые тихие просторы его мысль и мысль его брата, и поплывет безмолвные, безмятежные среди облачных островов, где спят еще неприрученные молнии. Там, в пучинах, не отмеченных ни на одной карте, в бездне, куда не донесется ни птичья песня, ни человеческий крик, этот шар обретет покой. Быть может, в этом плаванье он, Монгольфье, и с ним все люди услышат непостижимое дыхание Бога и торжественную поступь вечности. Он вздохнул, пошевелился, и зашевелилась толпа, на которую пала тень нагретого аэростата. «Все готово, все хорошо». «Хорошо». Его губы дрогнули во сне. «Хорошо». Шелест, шорох, трепет, взлет. «Хорошо». Из отцовских ладоней игрушка рванулась к потолку, закружилась, подхваченная вихрем, который сама же подняла, и повисла в воздухе. И они с братом не сводят с нее глаз, а она трепещет над головой и шуршит, и шелестит, и шепчет их имена. «Райт». И шепот. «Ветер, небеса, облака, просторы, крылья, полет». «Уилбур». «Орвилл, постой, как же так?» Он вздыхает во сне. Игрушечный геликоптер жужжит, ударяется в потолок. Шумящие крылами орел, ворон, воробей, малиновка, ястреб. Шелестящие крылами орел, шелестящие крылами вороны. Наконец слетает к ним в руки ветер, дохнувший из лета, что еще не настало. В последний раз трепещет и замирает шелестящие крылами ястреб. Во сне... Он улыбался. Он устремился в Эгейское небо, далеко внизу остались облака. Он чувствовал, как точно пьяный покачивается огромный аэростат, готовый отдаться во власть ветра. Он ощущал шуршание песков. Они спасут его, упади он, неумелый птенец, на мягкие дюны Атлантического побережья. Планки и распорки легкого каркаса звенели точно струны арфы, и его тоже захватила эта мелодия. За стенами комнаты, чувствует он, по каленой глади пустыни скользит, готовая к пуску ракета. Огненные крылья еще сложены, она еще сдерживает свое огненное дыхание, но скоро ее голосом заговорят 3 миллиарда людей. Скоро он проснется и неторопливо направится к ракете. И станет на краю утеса. Станет в прохладной тени нагретого аэростата, станет на берегу под вихрем песка, что стучит по истребиным крыльям Китти Хоук. И натянет на мальчишеские плечи и руки до самых кончиков пальцев золотые крылья, скрепленные золотым воском. Последний раз коснется тонкой, прочно сшитой оболочки. В ней заключено дыхание людей, жаркий вздох изумления и испуга. С нею вознесутся в небо их мечты. Искрой он пробудит к жизни бензиновый мотор. И, стоя над бездной, даст отцу руку на счастье, да будут послушны ему в полете гибкие крылья. А потом взмахнет руками и прыгнет. Перережет веревки и даст свободу огромному аэростату. Запустит мотор, поднимет аэроплан в воздух и, нажав кнопку, воспламенит горючие ракеты. И все вместе, прыжком, рывком, стремительно возносясь, плавно скользя, разрывая, взрезая, пронизывая воздух, обратив лицо к солнцу, к луне, к звездам, они понесутся над Атлантикой и Средиземным морем, над полями, пустынями, селениями и городами, в безмолвии газа, в шелесте перьев, в звоне и дрожи туго обтянутого тканью легкого каркаса, в грохоте, напоминающем извержение вулкана, в приглушенном торопливом рокоте, порыв, миг потрясения, колебания, потом все выше, упрямо, неодолимо, вольно, чудесно, и каждый засмеется и во весь голос крикнет свое имя или другие имена, тех, кто еще не родился, или тех, кто давно умерли, тех, кого подхватил и унес ветер, пьянящий, как вино, или соленый морской ветер, или безмолвный ветер, плененный в аэростате, или ветер, рожденный химическим пламенем. И каждый чувствует, как прорастают из плоти крылья и раскрываются за плечами, и шумят, сверкая ярким оперением. И каждый оставляет за собой эхо полета и отзвук, подхваченный всеми ветрами. Опять и опять обегает земной шар, и в иные времена его услышат их сыновья. И сыновья сыновей во сне внемля тревожному полуночному небу. Ввысь и еще ввысь! Выше, выше! Весенний разлив, летний поток, нескончаемая река крыльев. Негромко прозвенел звонок. «Сейчас», — прошептал он. «Сейчас я проснусь. Еще минуту». Эгейское море за окном скользнуло прочь. Пески Атлантического побережья, равнины Франции, обернулись пустыней Нью-Мехико. В комнате возле его детской постели не всколыхнулись перья, скрепленные золотым воском. За окном не качается наполненная жарким ветром серебристая груша, не позванивает на ветру машина-бабочка с тугими перепончатыми крыльями. Там за окном только ракета. Мечта, готовая воспламениться, ждет одного прикосновения его руки, чтобы взлететь. В последний миг сна кто-то спросил его имя. Он ответил спокойно то, что слышал все эти часы, начиная с полуночи. «Икар Монгольфье Райт». Он повторил это медленно, внятно. Пусть тот, кто спросил, запомнит порядок и не перепутает, и запишет все до последней неправдоподобной буквы. «Икар Монгольфье Райт». Родился за 900 лет до Рождества Христова. Начальную школу окончил в Париже в 1783-м. Средняя школа, колледж, Китти-Хоук, 1903-й. Окончил курс Земли, переведен на Луну с Божьей помощью сегодня, 1 августа 1970-го. Умер и похоронен, если посчастливится, на Марсе в лето 1999-е нашей эры. Вот теперь можно и проснуться. Многие минуты спустя он шагал через пустынное летное поле и вдруг услышал, кто-то зовет, окликает, опять и опять. Он не мог понять, был ли кто-то позади или никого там не было. Один ли голос звал, или многие голоса, молодые, старые, вблизи или издалека. Нарастал ли зов, или стихал, шептал, или громко повторял все три его славных новых имени. Этого он тоже не знал. И не оглянулся. Ибо поднимался ветер, и он дал ветру набрать силу и подхватить его, и пронести дальше через пустыню до самой ракеты, что ждала его там, впереди.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире «Модель для сборки». Вы слушаете «Пионер-ФМ» и культовую программу, которая уже столько лет, что мы даже не помним, когда она началась. Шутка. Вас приветствует, как всегда, диджокей Михаил Габович, литературный ведущий и автор программы Владислав Коп. Сегодня у нас, кстати, еще и гость в студии. Это Сергей Серебрянский, заместитель главного редактора журнала «Мир фантастики», благодаря которому вы смогли услышать некоторое время назад два рассказа зарубежных авторов, ранее не издававшихся, а сегодня услышите еще два. Это рассказы Джерома и Стивенсона. Первый, соответственно, называется «Кот Дика Данкермана», а второй «Дом старости». Для начала я хочу представить Сергея. Сергей, вам слово.
1: Доброй ночи, дорогие любители фантастики. Сегодня вы услышите два рассказа, которые были ранее опубликованы в журнале «Мир фантастики». Это рассказы Джерома и Стивенсона. Наш журнал выходит с 2003 года. Тематика журнала отражается в его девизе «Фэнтези и фантастика во всех проявлениях». Журнал рассказывает о фантастике в литературе, в кино, в музыке, в видеоиграх. Но, соответственно, главное направление журнала – именно литература. В том числе в каждом номере публикуется фантастический рассказ как известных отечественных, так и зарубежных авторов. И сегодняшние два рассказа были опубликованы уже достаточно давно. Один порядка полутора лет назад, второй – трех. И сегодня мы наконец-то услышим, как они звучат в исполнении Влада Копа.
0: Спасибо. Но это рассказы признанных классиков, прямо совсем классиков, и не только фантастики. У меня такой вопрос возник, кстати. А есть ли какие-то интересные произведения классиков именно фантастики, ну вот калибра там Шекли, Азимова, Брэдбери и вот все эти замечательные плеяды американских писателей-фантастов, которые не были переведены на русский по каким-то соображениям, ну, например, идеологическим, или, ну, хотя с момента падения Советского Союза прошло уже столько времени, что можно было бы успеть перевести, по-моему, все. Тем не менее, остались ли какие-то произведения непереведенными, но интересные для нашего слушателя?
1: Шекли и Брэдбери очень любили в Советском Союзе и переводили достаточно много. Чего не скажешь про остальных великих фантастов, которые выходили довольно избирательно. Но с 90-х годов 20 века мало какой фантаст укрылся от отечественных переводчиков, как официальных, так и не очень официальных. Но, возможно, какие-то еще забытые жемчужины остались. Возможно, они где-то еще пылятся в архивах наследников. Но я сомневаюсь, что из известных рассказов какие-то еще до нас не дошли.
0: Тут ведь есть еще один нюанс. Дело в том, что в начале 90-х, когда пошел так называемый мутный вал всего на свете, за перевод брались люди, которые, ну, мягко говоря, в этом качестве не представляли особого интереса. Я читал лично несколько переводов классических авторов фантастики, которые, ну, просто... Через них можно было продраться, но это было как, я не знаю, есть что-то не очень вкусное.
1: Возможно, мы еще увидим эти рассказы в пристойных переводах, так как фантастику, в том числе классическую, нас очень любят, регулярно издают, и рано или поздно до читателя доберутся все важные, просто достойные произведения американских фантастов. Брэдбери у нас уже... Буквально в прошлом году вышло несколько огромных сборников рассказов. Я с удовольствием прочитал один из них, порядка сотни рассказов, самых разнообразных. И, собственно, хочу еще.
0: Ну да,
1: и... И не я тут, и не я один.
0: По поводу переводов, кстати, могу вспомнить такую историю. В начале 90-х мне попалась книга Фармера. Дело в том, что тогда я просто не знал существования этого автора, его либо не переводили у нас, либо просто как-то я не дошел до него, и вот с тех пор и до какого-то времени был уверен, что человека зовут Филипп Жозе Фармер, а рассказ, который мне понравился, один из любимейших его рассказов, «Бизнес Бога». Каково было мое удивление, когда спустя некоторое время я обнаружил, что вообще-то он Филипп Хосе Фармер. И рассказ называется «God Business», то есть, в принципе, в переводе на русский «Божий промысел». Вот, пожалуйста, перевод, да? «God Business» – «Бизнес Бога». Вот так, так вот относились переводчики начала 90-х к таким замечательным текстам.
1: Мне также вспомнилось порядка, возможно, 7, возможно, 10 лет назад я читал один из последних рассказов Роберта Шекли. Он был издан практически едва ли не одновременно с выходом на языке оригинала, он был издан на русском в одном из периодических сборников. Назывался он «Соль шутки». Замечательный рассказ, такой пропитанный старомодным духом той фантастики, которую мы все любим. Ну вот Шекли, которого, собственно, очень любит русскоязычный читатель, до самого конца оперативно его произведения до нас добирались.
0: Хотелось бы еще сказать, что переводчики, которые переводили сегодняшние рассказы, вот они-то как раз отнеслись к этому делу с любовью и уважением. Рассказ Джерома «Кот Дика Данкермана» перевел Григорий Панченко, а рассказ Стивенсона «Дом старости» Николай...
1: Перевели Николай Кудрявцев и Владимир Пузий, наши постоянные авторы. Николай Кудрявцев переводит фантастические книги в издательство и регулярно пишет в журнале «Мир фантастики» колонку по иностранным книгам, которые еще не добрались до нас.
0: А вот сейчас, наконец-то оторвавшись от вертушек, к нам подошел повелитель музыки нашей программы на сегодняшний эфир Михаил Габович. Миша.
2: Всем привет. Очень приятно видеть наш дружеский тесный коллектив и еще хорошего гостя Сергея Серебрянского, которого я тоже приветствую. Ну и, конечно же, я приветствую вас, дорогие слушатели Pioneer FM. Очень хорошо и отлично, что мы снова с вами встретились здесь, на частоте Pioneer FM. Что касается музыки, сегодня музыка, как я надеюсь, будет соответствовать литературной части нашего сегодняшнего коллоквиума.
0: И лучше симпозиума.
2: Симпозиума, вот, да, симпозиум. Или, как помнишь, одно время мы это называли «ристалище нашего поприща». Вот, был и такой момент. Ну так, что касается музыки, коллекция Soma Records, такое направление их, как Soma Coma, там уже штук 5-6 их вышло, все достаточно качественные. Ну, в последних, конечно, балласта побольше, а первые 2-3 пластинки были просто бриллиантовые. Вот прозвучат треки оттуда. И есть у меня хороший с собой трек Лорана Гарнье, который прозвучит, я думаю, вот как раз ближе к рассказу Стивенсона. Обратите внимание, ну, он достаточно узнаваемый. В общем, как-то так. Давайте будем готовиться к успешному продолжению и окончанию нашего симпозиума. Располагайтесь поудобней. Поехали.
0: Хорошо же. Через некоторое время, напитавшись правильной музыкой для того, чтобы настроиться на нужную волну, дорогие друзья, вы услышите первый рассказ нашей сегодняшней литературной части –

0: Мы с Ричардом Данкерманом были однокашниками еще со школьных лет. Но, конечно, нас связывало не только это. Вообще-то, джентльмены, для которых цилиндры и перчатки являются непременными деталями повседневного костюма, а клетчатая шотландская кепка столь же обязательным атрибутом неофициальных встреч, когда на нас кепка, мы, по общему мнению, словно бы в маске и потому не можем скомпрометировать свое сословие, так или иначе попадают в одну касту, даже если они и не учились вместе. К тому же друзьями детства нас как раз назвать было сложно, ибо первые годы нашего знакомства оказались омрачены неким эпизодом. Так уж вышло, что я сочинил и зачитал вслух поэму. Первые строки ее звучали так: «Дикий Дик Данкерман выпил пиво стакан, закричал «ой-ой-ой» и поплелся домой», которая у одноклассников пользовалась заслуженной популярностью. Но Данкерман подверг ее и меня суровой критике коленом под зад. Это привело к взаимному охлаждению, продлившемуся до конца школы. Однако впоследствии, уже взрослыми людьми, мы стали приятельствовать и даже подружились. Я к тому времени активно занимался журналистикой, а он сделался адвокатом, надо сказать, не слишком удачливым, и вот уже несколько лет подряд упорно, но в высшей степени безуспешно, пытался сочетать эту профессию с ремеслом драматурга. Минувшей весной Данкерман написал очередную комедию. Коротенькую, очень уютную, исполненную глубокой веры в возможность, вопреки всему, добиться счастливого исхода. При этом сюжет ее, должен признать, был крайне скомкан и запутан, и ни один критик не предсказывал пьесе успеха. Ко всеобщему удивлению, она тут же стала гвоздем сезона. А уже через пару месяцев я встретился в доме Ричарда с существом, которое хозяин представил мне так. «Будьте знакомы, Сфинкс, Эсквайр». В ту пору я в очередной раз был влюблен. Объект моих восторгов звался, насколько помню, Наоми. И я, как это бывает со многими, жаждал говорить о ней хоть целый день напролет. Нелегко найти человека, готового выслушивать подобные излияния, но Дик слыл именно таким. Он был готов предоставить влюбленным полную свободу слова, если те, в свою очередь, не мешали ему конспектировать их речи. Для этих целей у него был специальный блокнот, объемистые книжицы в переплете красного софьяна. Разумеется, каждый из нас понимал, что Данкерман таким образом потихоньку запасается материалом для сценических монологов, но это малая плата за право быть выслушанным. Итак, ради приличия мы с четверть часа поговорили о нейтральных вопросах, а затем Дик и глазом не успел моргнуть, как я переключился на главную тему. Я описывал красоту моей Наоми и ее духовное совершенство до тех пор, пока не истощил словарный запас. После этого мне волей-неволей пришлось перейти к описанию собственных чувств. Я заговорил о безумной силе моей любви, о полнейшей невозможности полюбить когда-нибудь другую женщину и о пламенном желании умереть с именем возлюбленной на устах. Дик вдруг поднялся с места. Я подумал, будто сказал нечто достойное быть занесенным в пьесу, а значит, мой друг направляется за блокнотом. Вместо этого он приоткрыл дверь и впустил в комнату громадного, редкой красоты черного кота. Кот мягко вспрыгнул Дику на колени и замер в странной позе, пристально наблюдая за мной. Вот тогда Данкерман и представил мне его по всей форме. Я, не обратив на это особого внимания, продолжил свой рассказ. Через несколько минут Дик перебил меня.
1: «Кажется, ты говорил, что имя твоей возлюбленной Наоми?»
0: «Да, конечно», — удивился я. «А в чем дело?»
1: «Нет ничего особенного. Просто ты только что назвал ее Энидой».
0: Это уже началась какая-то полная ерунда.
1: В Эниду я был влюблен давно, целую вечность назад, и вот уже несколько лет как думал.

0: Хоть забыл про нее. С некоторым трудом мне удалось вернуться к прежней теме, но минуту спустя Дик снова прервал меня. «Прости, а Джулия — это кто?» Я содрогнулся. Мне была известна только одна Джулия, кассирша в маленьком ресторанчике. Давно, еще совсем не оперившимся юнцом, я имел неосторожность приударить за ней, и в результате она меня едва не окольцевала. Я припомнил, как, склонившись к густо напудренному ушку этой увядающей девицы, напевал ей сентиментальные мелодии, как пытался поцеловать ее дряблую руку и содрогнулся снова. «Послушай», — тон мой, кажется, был довольно резок. «Я что, действительно назвал имя Джулии, или ты так шутишь?»
1: «Да-да, ты сейчас говорил о своей девушке, как о Джулии», — грустно ответил он. «Ну, не бери в голову, продолжай. Я знаю, что речь по-прежнему идет о Наоми».
0: «Легко сказать, продолжай!» После этих слов я потух, как догоревшая свеча. Попытался было снова разжечь пламя, но вдруг словно наткнулся на зеленый, мерцающий взгляд кота и угас окончательно. Знакомство с Наоми, первая встреча в консерватории, трепет, пробежавший по моему телу, когда наши руки случайно соприкоснулись. Было ли это действительно случайностью? Не с моей стороны, с ее. А вдруг это одна из бесчисленных женских уловок? Как покорно, с какой кротостью выслушивала она наставления той старой корги, будто бы своей матери. Настоящая эта мать или специально нанятая актриса? Я вспомнил великолепную корону золотисто-каштановых волос, мягкими волнами не спадающих вокруг прелестного лица Наоми. Подлинные ли это локоны? Может быть, ухищрение парикмахера? Кажется, пора спуститься с небес на землю. По-настоящему прекрасная женщина — большая редкость и драгоценность, чем рубин размером с голубиное яйцо. И... вот новые мысли, откуда только она взялась. Как жаль, что сами женщины этого не понимают. Да, надеяться не на что. Хоть бы вспомнить теперь, о чем мы говорили с ней вчера вечером. Не дал ли я каких-нибудь слишком уж опрометчивых обещаний? Голос Дика вывел меня из тяжелой задумчивости.
1: «Да», — сказал он. «Я так и думал, что у тебя не получится. Ни у кого не получается».
0: «Не получается чего?» — спросил я. Сейчас я ощущал только злость. На Дика, на его кота, на самого себя и на все остальное разом.
1: «Сохранить прежние ощущения, рассуждая о любви или о другом каком-нибудь сильном чувстве в присутствии вот его, старины сфинкса».
0: Дик осторожно погладил кота. Кот приподнялся и выгнул спину дугой. «При чем здесь это проклятое животное?»
1: «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Удивительное дело. Как-то на днях ко мне заглянул старик Лемон, и, ну, ты же знаешь его, принялся в обычном своем стиле разглагольствовать об Ибсене, о судьбе человеческого рода, о социалистических идеалах и прочем в том же духе. А сфинкс сидел вот здесь, на краю стола, и глядел на него точно так же, как смотрит теперь на тебя. И 15 минут не прошло, как Лемон вдруг договорился до того, что наибольшего успеха добьется общество вообще безо всяких идеалов, а глобальная перспектива человечества, вероятнее всего, обратится в тот же прах, из которого оно возникло. Пригладил пятерней свою растрепанную седую гриву и, веришь ли, впервые показался мне вполне нормальным человеком.
2: «Мы привыкли считать себя венцом творения. Но это наш собственный вывод, причем голословный. Право слово, я порой устаю от этой чуши, особенно когда несу ее сам».
1: Вот что он заявил.
0: «Кто?
1: Лемон?»
2: «Да, представь себе. Говорит, венец творения, надо же! Тьфу, ерунда какая! Да мы можем в два счета сойти со сцены, и наше место займет иная раса. Раса насекомых, к примеру. Не удивлюсь, если в будущем землю унаследуют потомки муравьев. Им уже сейчас доступны азы комбинаторики, да и некий экстрасенс, дополнительное чувство у них тоже есть.
1: А мы пока даже представить себе не умеем, на что оно способно.
0: Так что если эволюция позволит им малость подрасти и увеличить объем мозга, ох, и нелегко нам будет потягаться с такими конкурентами. Ничего себе тирада для заядлого антропоцентриста.
1: Мы помолчали. Я посмотрел на кота.
0: А почему ты назвал его сфинксом, Дик?
1: Сложно сказать. Как-то само собой пришло в голову это имя.
0: По-моему, он древнее пирамид.
1: Я снова посмотрел на кота и вдруг встретился с ним взглядом. Изумрудные глаза, громадные, немигающие, немигающие, уставились на меня, сквозь меня. Я словно бы погрузился в бездну вечности. Пласт за пластом, тысячелетие за тысячелетием отслаивалось время, истаивало, уходило в никуда. Вся любовь от начала времен, все надежды и желания человечества, все вековые истины, которые неизбежно оказывались ложными, все верования и религии, призванные спасать душу, но неотвратимо губящие ее. Воплощенная живая тьма, еще недавно казавшаяся мне котом, росла, ширилась, заполняя все пространство.
0: А нас с Диком больше не было вообще. Все, что от нас оставалось, — эфемерные призрачные тени. Я с трудом заставил себя рассмеяться. Смех прозвучал натужно, но отчасти разрушил странные чары. Отчасти.
2: Как к тебе попало это?
0: Он пришел ко мне ночью, ровно полгода назад. Мне в ту пору как-то особенно не везло. Две моих пьесы, на которые я возлагал большие надежды, провалились с треском одна за другой. Ну, ты помнишь, наверное. Они так грандиозно провалились, что даже мне стало ясным. Отныне ни один театр, ни при каких обстоятельствах, не рассмотрит ни единое мое предложение. Да и папаша Уолкотт тогда же сказал мне прямо, мол, какие бы узы ни связывали меня с Лиззи, я явно не оправдал ее надежд, а значит, мой долг — устраниться, дать ей возможность забыть меня и начать все сначала. Что тут спорить, он был прав. В общем, я оставался один и к тому же по уши в долгах.
1: Как водится, я тщательно взвесил все обстоятельства и нашел их еще более безнадежными, чем могло показаться со стороны.
0: Признаюсь тебе откровенно, та ночь должна была стать последней в моей жизни.
1: Я зарядил револьвер, положил его на стол перед собой, посидел немного, напоследок собираясь с мыслями, и уже потянулся к оружию, когда вдруг услышал, что кто-то осторожно скребется в дверь.
0: Сперва я решил не обращать внимания, но звук делался все сильнее, и мне стало как-то неуютно кончать с собой под такой аккомпанемент. Я поднялся, открыл дверь и впустил его.
1: И что же?
0: Сфинкс вошел, не торопясь проследовал через комнату, спрыгнул на стол рядом с револьвером и вперился в меня своими глазищами. А я смотрел на него.
1: И вот пока мы так играли в гляделки, позвонил почтальон, доставивший срочное извещение.
0: Оказывается, некий человек, о котором я никогда не слышал, недавно погиб в Мельбурне. Представь, его забодала корова. Но перед этим успел завещать 3000 фунтов своему дальнему родственнику, который, так уж вышло, оказался и моим дальним родственником. Причем он тоже успел скончаться, между прочим, в бедности, даже не узнав о наследстве, однако сделав меня своим правопреемником. Короче говоря, револьвер отправился в ящик стола.
1: Кот, негромко мурлыча, возлежал на коленях Дика. Я перегнулся вперед и погладил густую черную шерсть.
0: «А как ты думаешь, не согласится ли сфинкс погостить у меня? Хотя бы с недельку. Не волнуйся, я, конечно, шучу.
1: Может быть, когда-нибудь наступит такое время,
0: тихо ответил Дик. И я почему-то сразу же пожалел о своей шутке. Мой друг продолжал.
1: Понимаешь, я с первого же дня начал разговаривать с ним как с человеком. Делиться планами, обсуждать свои новые вещи. Моя последняя пьеса, та, что имела успех, можно сказать, написана в соавторстве с ним. А если честно, то ему она принадлежит больше, чем мне.
0: При любых других обстоятельствах я бы подумал, что Дик сошел с ума. Но сфинкс сидел передо мной, его бездонные глаза сияли изумрудным светом,
1: и я понимающе кивнул. В первоначальном варианте это была вещь довольно едкая, прямо-таки циничная. Почтенной публике предстояло заглянуть в зеркало, увидеть свой очень узнаваемый портрет и отнюдь не получить от этого удовольствия. Притом я чувствовал, я был уверен, с точки зрения театрального искусства там все в порядке, даже очень. А вот если говорить о кассовом успехе, то тут, конечно, увы. 3 дня спустя после того, как «Сфинкс» поселился у меня, я сидел вот в этом самом кресле и перечитывал пьесу. Кот расположился на подоконнике и через мое плечо посматривал на страницы. А я все читал и читал с восхищением, твердо зная, это лучшее, что мне удалось в жизни. И вдруг чей-то голос промурлыкал мне в самое ухо.
3: Очень-очень умно, малыш. Нет, ты вправду очень умно. Теперь осталось разве что немножко переделать отдельные эпизоды, сменить желчный тон на нечто благородно-сентиментальное, прикончить в финале этого замминистра иностранных дел. Неужели ты всерьез рассчитываешь сделать его положительным персонажем вместо джентльмена из Йоркшира? А йоркширец пусть останется жить. Это произведет самое благотворное впечатление. Да, вот еще что необходимо. Пусть та стерва духовно переродится под влиянием большой чистой любви к главному герою. Лучше всего бы ей еще раз мелькнуть на сцене ближе к концу последнего акта в глубоком трауре и с охапкой ценных подарков для добродетельных бедняков. Вот так, полный порядок.
1: Я в ярости оглянулся, чтобы посмотреть, кто это набрался наглости давать советы, на которые далеко не у каждого театрального менеджера хватит бесстыдства. Но в комнате никого не было, кроме меня и кота.
0: Значит, я говорил сам с собой?
1: Но почему же тогда голос звучал так странно?
0: «Переродиться под влиянием большой и чистой любви», — произнес я с издевкой. «А как еще можно возразить на свой собственный непрошенный совет? Чего это ради? Наоборот, это его любовь к ней все перерождает в нем, разрушает его жизнь».
3: «Твою пьесу это разрушит, а не его жизнь»,
0: — насмешливо возразил голос.
3: «Ты что, в первый раз имеешь дело с его величеством, британским зрителем? Это же надо было додуматься». Огорашивать его величество роковыми любовницами вместо того, чтобы вывести на сцену простую и честную английскую девушку для трепетного поклонения.
0: «Но разве это правдоподобно?» — из последних сил упорствовал я. «Перерождать закоренелую хищницу, 30 лет упорствующую во грехе».
3: «Еще как!»
0: Теперь в голосе звучал уже откровенный сарказм.
3: «Пусть услышит глаз Божий, ну или еще что, не мне тебя учить».
0: «Прекрати, я как творец своей пьесы!»
3: «Провалишься вместе с ней глубже погреба». «Малыш, опомнись, все равно о тебе и твоих пьесах забудут через очень даже обозримое число лет. Так что не упирайся рогом. Дай публике то, чего она хочет именно сейчас, а она даст тебе то, чего именно сейчас хочешь ты. Это жизнь, поверь, вот такая она и есть».
1: «Друг мой, ты уже понял. В следующие дни «Сфинкс» сидел рядом со мной, а я переделывал пьесу. Через «Не могу». А места, которые мне нравились больше всего, переделывал особо тщательно, пока они не становились невыразимо фальшивыми. Определить это мне помогало мурлыканье сфинкса. Короче говоря, вскоре каждая из моих марионеток начала вести себя в абсолютном соответствии с тем, чего от нее ожидают.
4: И теперь знатоки утверждают, эта комедия выдержит не меньше 500 представлений. А знаешь, что хуже всего? Мне не стыдно, и я готов продолжать в прежнем духе.
1: «Так что же, черт возьми, такое, это твоя тварь?» — спросил я. «Неужели злой демон?» Эти слова я произнес со смехом. Кто знает, удалось бы мне засмеяться минутой ранее. Но сейчас кота не было рядом. Он вальяжно проследовал в соседнюю комнату и оттуда удалился через открытое окно в сад. Теперь, освободившись из-под прицела зеленых глаз сфинкса, я ощутил, как ко мне понемногу возвращается здравый смысл.
4: «Попробуй прожить с ним хотя бы 6 месяцев», — бесстрастно ответил Дик. «И каждый день смотри ему в глаза.
1: Тогда, может быть, и сумеешь понять, что это такое».
4: «Я, правда, не сумел. И не только я один. Ты знаком с Конаном Уичерли? Ну, знаешь, этим знаменитым проповедником?»
1: «Разве что имя его приходилось слышать. Я, ты знаешь, как-то не интересуюсь делами современной церкви. А в чем дело?»
4: «Он начинал викарием в Ист-Инде и 9 лет подвижнически трудился там в бедности и неизвестности.
1: Представь, иногда такое случается даже в наши дни.
4: Теперь же Уичерли живет на респектабельнейшей улице в южной части Кенсингтона, и сам он тоже респектабельнейший, моднейший проповедник неохристианского направления. Свой жилет ист-эндских времен теперь просто не влезет. А на проповедь выезжает не иначе, как в личном экипаже, запряженном парой дорогих рысаков. Так вот, он был у меня недавно, передавал просьбу герцогине Н.Н. Она хочет организовать дополнительную постановку моей пьесы в пользу фонда бедных прихожан».
1: «А сфинкс отсоветовал тебе принять это предложение?» — спросил я не без иронии.
4: «Как раз нет. Насколько я понимаю, это вполне укладывается в его планы. Но я не о том. Едва лишь Уичерли переступил порог, как кот подошел к нему и с дружелюбным мурлыканьем потерся об его ноги. А Уичерли погладил сфинкса по черной спине и сказал с такой особенной улыбкой:
5: „Ясно. Значит, теперь он у вас“».
4: Больше мы об этом и слова друг другу не сказали. Зачем?

0: Как-то так получилось, что больше я Дика не навещал. Правда, слышу о нем теперь постоянно. Он ведь считается ведущим драматургом современности, живым классиком. А вот про сфинкса я совсем забыл. Но недавно, зайдя к одному художнику, который внезапно и очень быстро поднялся из безвестности на самую вершину живописного Олимпа, я вдруг различил в темном углу его студии знакомый блеск изумрудных глаз. «А, понятно!» — воскликнул я. «Стало быть, вы приютили того же кота, что и Дик Данкерман!»
1: Художник поднял взгляд от мольберта и коротко посмотрел на меня.
2: «Да, приютил»,
1: — отрывисто произнес он.
2: «Одними идеалами не проживешь».
1: И тут же сменил тему разговора. С тех пор мне время от времени приходится встречать сфинксов моих друзей. Они называют его по-разному, однако я уверен, это тот же самый кот. Мерцание его глаз ни с чем не перепутаешь. Каждому из своих новых хозяев он неизменно приносит удачу, но это уже не прежние люди. Иногда мне приходится задуматься над вопросом, а как поступлю я сам, если сфинкс вдруг поскребется в мою дверь?

Вы слушали рассказ Джерома Капки Джерома «Кот Дика Данкермана» в переводе Григория Панченко, за что всем им огромное спасибо. Спасибо также журналу «Мир фантастики» за возможность прочесть этот рассказ в нашей программе. Мы вернемся через несколько минут. Не отключайтесь.

0: Итак, дорогие друзья, вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер FM». И в первой литературной части нашей программы сегодняшней вы услышали рассказ, который написал Джером Капка Джером, и назывался он «Кот Дика Данкермана». Как я уже говорил, опять же, перевод осуществил Григорий Панченко. Ну и огромное спасибо еще раз журналу «Мир фантастики». Мы в самом начале уже здоровались с представителем журнала, замглавного редактора Сергеем Серебрянским. И хотелось бы вот сейчас вот еще немножко с ним поговорить на тему, а, собственно, почему до сих пор существуют какие-то непереведенные рассказы таких признанных классиков?
1: К сожалению, на данный момент еще очень много рассказов классиков так и не добралось до русскоязычных читателей.
0: А с чем это связано? То есть в Советском Союзе плохо переводили?
1: На мой взгляд, многие классики стали заложниками одного амплуа. То есть многие имена связывают с каким-то одним произведением. Тот же Джером считается известным писателем ироническим. В то же время рассказ, который сегодня прозвучал в эфире, довольно мрачноват.
0: Ну да, это не «Трое в лодке», конечно.
1: То же самое, как и Артур Конан Дойл считается практически неразрывен Шерлоком Холмсом.
0: Не, ну как же, а всяческие его масштабные произведения, фантастические, тоже, в общем, достаточно известны.
1: Сам Артур при жизни старался избавиться от этого, в том числе активно работал на многих направлениях, но когда вспоминается Артур Конан Дойл, первый его персонаж, известный Шерлок Холмс.
0: И, собственно, ну, разумеется, да. Великий любитель трубки, скрипки и некоторых других вещей.
1: Ну и классики, даже несмотря на то, что прошло достаточно много времени, классики все же за свою жизнь оставили огромное творческое наследие, которое еще предстоит освоить.
0: То есть надо думать, что в Советском Союзе перевод шел избирательно достаточно. Во-первых, брались, наверное, рассказы идеологически выдержанные. Ну а во-вторых, просто, наверное, не хватало мощностей.
1: Возможно, особенно среди фантастов, где одни имена были очень любимы нашими переводчиками, другие имена добрались только в 90-х. Примерно так же случилось и с классиками. Какие-то отдельные рассказы начинают до нас добираться, не в последнюю очередь благодаря любительским переводам, распространяемым по сети. Раньше таких возможностей не было, и многие любители почитать могут ознакомиться с какими-то неизвестными произведениями классиков, открыть неизвестную сторону своих любимых писателей.
0: А, кстати, по поводу переводчиков. Часто бывает так, что любительские переводы оказываются даже в чем-то интереснее профессиональных?
1: Бывает такое. Какие-то люди, которые просто делают для удовольствия переводы, как-то подтянуть даже собственный язык, порой их не сжимают сроки издательства, они могут поработать над переводом долго. Хотя, конечно, тут тоже нужен талант, им далеко не все обладают энтузиасты. Но энтузиазм — сила порой движущая сильнее, чем деньги.
0: Ну да, и к тому же сейчас у переводчиков есть замечательный стимул. Если раньше они могли рассчитывать на то, что, может быть, когда-нибудь их перевод будет издан кем-нибудь, то сейчас они, пожалуйста, для удовлетворения собственного эго или просто интереса, они могут разместить свой перевод в сети, и кто угодно может его прочесть и оценить. То есть сейчас стало, наверное, полегче в чем-то.
1: Безусловно, говорить в пустоту гораздо сложнее. А когда тебя могут услышать тысячи читателей, это тоже подогревает желание подарить какой-то неизвестный рассказ всему миру.
0: Ну что же, свобода самовыражения — это хорошо, как и свобода вообще. Но свобода — вещь бывает обоюдоострая. И когда ты становишься свободен от чего-то, что-то становится свободным от тебя.
2: Этот рассказ так и называется «Поле боя». «Мистер Рэншо?» Голос портье остановил Рэншо на полпути к лифту. Он обернулся, переложив сумку из одной руки в другую. Во внутреннем кармане пиджака похрустывал тяжелый конверт, набитый 20- и 50-долларовыми купюрами. Он прекрасно поработал, и организация хорошо расплатилась с ним, хотя, как всегда, вычла в свою пользу 20% комиссионных. Теперь Рэншо хотел только принять душ, выпить джина с тоником и лечь в постель. «В чем дело?» «Вам посылка, распишитесь, пожалуйста». Рэншо вздохнул, задумчиво посмотрел на коробку, к которой был приклеен листок бумаги. На нем угловатым почерком с обратным наклоном написаны его фамилия и адрес. Почерк показался Рэншо знакомым. Он потряс коробку, которая стояла на столе, отделанном под мрамор. Внутри нее что-то еле слышно звякнуло.
3: «Хотите, чтобы ее принесли вам попозже, мистер Рэншо?»
2: «Нет, я возьму посылку сам». Коробка около полуметра в длину, держать такую подмышкой неудобно. Он поставил ее на покрытый великолепным ковром пол лифта и повернул ключ в специальной скважине над рядом обычных кнопок. Рэншо жил в роскошной квартире на крыше небоскреба в пентхаусе. Лифт плавно и бесшумно пошел вверх. Он закрыл глаза и прокрутил на темном экране своей памяти последнюю работу. Сначала, как всегда, позвонил Кэл Бейтс. «Джонни, ты свободен?» «Рэншо очень хороший и надежный специалист. Свободен всего два раза в год, минимальная такса $10,000. Клиенты платят деньги за безошибочный инстинкт хищника. Ведь Джон Рэншо – хищник. Генетика и окружающая среда великолепно запрограммировали его убивать, самому оставаться в живых и снова убивать». После звонка Бейтса Рэншо нашел в своем почтовом ящике светло-желтый конверт с фамилией, адресом и фотографией. Он все запомнил, сжег конверт со всем содержимым и выбросил пепел в мусоропровод. В тот раз на фотографии было бледное лицо какого-то Ганса Морриса, бизнесмена из Майами, владельца и основателя компании Морриса по производству игрушек. Этот тип кому-то мешал, человек, которому он мешал, обратился в организацию. Она в лице Кэлла Бейтса поговорила с Джоном Рэншо. «Баба! На похороны просим являться без цветов». Двери кабины лифта открылись, он поднял посылку, вышел, закрыл квартиру. Начало четвертого. Просторная гостиная, залита апрельским солнцем. Рэншо несколько секунд постоял в его лучах, положил коробку на столик у двери, бросил на нее конверт с деньгами, ослабил узел галстука и вышел на террасу. Там было холодно, там было очень холодно, пронизывающий ветер обжег его через тонкое пальто. Но Рэншо все-таки на минуту задержался, разглядывая город, как полководец захваченную страну. По улицам, как жуки, ползут автомобили. Очень далеко, почти невидный в золотой предвечерней дымке, сверкал мост через залив, похожий на причудившийся безумцу мираж. На востоке, за роскошными жилыми небоскребами, еле видны набитые людишками грязные трущобы, над которыми возвышается лес телевизионных антенн из нержавейки. Нет, здесь наверху жить лучше, чем там на помойке. Он вернулся в квартиру, задвинул за собой дверь и направился в ванную понежиться под горячим душем. Через 40 минут он присел с бокалом в руке и, не торопясь, стал разглядывать коробку. За это время тень накрыла половину темно-красного ковра. Лучшая часть дня закончилась, наступил вечер. В посылке бомба. Разумеется, ее там нет. Но вести себя надо так, как будто в посылке бомба. Он делает так всегда, именно поэтому прекрасно себя чувствует, не страдает отсутствием аппетита, а вот многие другие отправились на небеса, в тамошнюю биржу безработных. Если это бомба, то без часового механизма, никакого тикания из коробки не доносится. С виду обычная коробка, но с каким-то секретом. Вообще-то сейчас пользуются пластиковой взрывчаткой, поспокойнее штука, чем все эти часовые пружины. Раньше посмотрел на почтовый штемпель. «Майами, 15 апреля. Отправлено 5 дней назад». Бомба с часовым механизмом уже взорвалась бы в сейфе отеля. Значит, посылка отправлена из Майами. Его фамилия и адрес написаны этим угловатым почерком с обратным наклоном. На столе у бледного бизнесмена стояла фотография в рамке. На ней старая карга в платке, а сама бледнее этого Ганса Морриса. Наискосок через нижнюю часть фотографии тем же почерком надпись: «Привет от мамочки лучшего поставщика идей твоей фирмы». Это что еще за идейка, мамочка? Набор «Убей сам»? Он сосредоточился и, сцепив руки, не шевелясь, разглядывал посылку. Лишние вопросы, например, откуда близкие Морриса узнали его адрес, не волновали раньше. Позже он задаст их Бейтсу. Сейчас это не важно. Неожиданно и как бы рассеянно он достал из бумажника маленький пластмассовый календарь, засунул его под веревку, которой была обвязана коричневая бумага, и клейкую ленту. Скотч отошел. Он немного подождал, наклонился, понюхал. Ничего, кроме картона, бумаги и веревки. Он походил вокруг столика, легко присел на корточки, проделал все с самого начала. Серые расплывчатые щупальца сюмерек вползли в комнату. Веревка более не придерживала бумагу, которая отошла с одной стороны. Там виднелся зеленый металлический ящичек с петлями. Рэншо достал перочинный нож, перерезал веревку. Оберточная бумага упала на столик. Зеленый металлический ящичек с черными клеймами. На нем белыми трафаретными буквами написано: «Вьетнамский сундучок американского солдата Джо». И чуть пониже: 20 пехотинцев, 10 вертолетов, 2 пулеметчика с пулеметами «Браунинг», 2 солдата с базуками, 2 санитара, 4 джипа. Внизу в углу: компания Морриса по производству игрушек, Майами, Флорида. Рэншо протянул руку и отдернул ее. В сундуке что-то зашевелилось. Он встал, не торопясь пересек комнату, направляясь в сторону кухни и холла, включил свет. Вьетнамский сундучок раскачивался, оберточная бумага скрипела под ним. Неожиданно он перевернулся и с глухим стуком упал на ковер. Крышка на петлях приоткрылась сантиметров на 5. Крошечные пехотинцы ростом сантиметра по 4 начали выползать через щель. Рэншо, не мигая, наблюдал за ними, не пытаясь разумом объяснить невозможность происходящего. Он только прикидывал, какая опасность угрожает ему и что надо сделать, чтобы выжить. Пехотинцы были в полевой армейской форме, касках с вещевыми мешками, за плечами миниатюрные карабины. Двое посмотрели через комнату на Рэншо. Глаза у них были не больше карандашных точек. 5, 10, 12. Вот и все 20. Один из них жестикулировал, отдавая приказы остальным. Те построились вдоль щели, принялись толкать крышку. Щель расширилась. Рэншо взял с дивана большую подушку и пошел к сундуку. Командир обернулся, махнул рукой. Пехотинцы взяли карабины на изготовку, раздались негромкие хлопающие звуки, и Рэншо внезапно почувствовал что-то вроде пчелиных укусов. Тогда он бросил подушку, пехотинцы попадали от удара, крышка сундучка распахнулась. Оттуда, жужжа как стрекозы, вылетели миниатюрные вертолеты, раскрашенные в маскировочный зеленый цвет, как для войны в джунглях. Негромкое «пах-пах-пах» донеслось до Рэншо. Он тут же увидел в дверных проемах вертолетов крошечные вспышки пулеметных очередей и почувствовал, как кто-то начал колоть его иголками в живот, правую руку, шею. Он быстро протянул руку, схватил один из вертолетов, резкая боль ударила по пальцам, брызнула кровь. Вращающиеся лопасти наискось разрубили ему пальцы до кости. Ранивший его вертолет упал на ковер и лежал неподвижно. Остальные отлетели подальше и принялись кружить вокруг него, как слепни. Рэншо закричал от неожиданной боли в ноге. Один пехотинец стоял на его ботинке и бил Рэншо штыком в щиколотку. На него смотрело крошечное, задыхающееся и ухмыляющееся лицо. Рэншо ударил его ногой, и маленькое тельце перелетело через комнату и разбилось о стену. Крови не было, осталось лишь липкое пятно. Раздался небольшой кашляющий взрыв. Жуткая боль пронзила бедро. Из сундучка вылез пехотинец с базукой. Из ее дула лениво поднимался дымок. Рэншо посмотрел на свою ногу и увидел в брюках черную дымящуюся дыру размером с монету в 25 центов. На теле был ожог. Он повернулся и через холл побежал в спальню. Рядом с его щекой прожужжал вертолет, выпустил короткую пулеметную очередь и отлетел прочь. Под рукой у Рэншо лежал револьвер «Магнум 44», из которого в чем угодно можно сделать дыру, хоть два кулака просовывай. Он схватил револьвер двумя руками, повернулся и ясно понял, что стрелять придется по летающей мишени не больше электрической лампочки. На него зашли два вертолета. Сидя на постели, Рэншо выстрелил, и от одного вертолета ничего не осталось. Двумя меньше, думал он, прицелился во второй, нажал на спусковой крючок. Черт подери, проклятая машинка дернулась! Вертолет неожиданно пошел на него по дуге, лопасти винтов вращались с огромной скоростью. Рэншо успел заметить пулеметчика, стрелявшего точными короткими очередями, и бросился на пол. Мерзавец целился в глаза. Прижавшись спиной к дальней стене, Рэншо поднял револьвер, но вертолет уже удалился. Казалось, он на мгновение застыл в воздухе, нырнул вниз, признавая преимущество огневой мощи Рэншо, и улетел в сторону гостиной. Рэншо поднялся. Наступил на раненую ногу, сморщился от боли. Из раны обильно текла кровь. «Ничего удивительного», — мрачно подумал он.
3: Много ли на свете людей, в кого попадали из базуки, а они остались живых? Сняв с подушки наволочку, он разорвал ее, сделал повязку, перевязал ногу, взял с комода зеркало для бритья, подошел к двери, ведущей в холл. Встав на колени, Рэнша поставил зеркало углом и посмотрел в него. Они разбили лагерь у сундучка. Крошечные солдатики сновали взад и вперед, устанавливали палатки, деловито разъезжали на малюсеньких, высотой сантиметров 6 джипах. Над солдатом, которого Рэнша ударил ногой, склонился санитар. Оставшиеся 8 вертолетов охраняли лагерь, баражируя на высоте кофейного столика. Неожиданно они заметили зеркальце. Трое пехотинцев открыли огонь с колена. Через несколько секунд оно разлетелось на 4 куска. «Ну ладно, погодите». Рэнша взял с комода тяжелую красного дерева коробку для разных мелочей, которую Линда подарила ему на Рождество. Взвесил ее в руке, подошел к двери, резко открыл ее и с размаху швырнул коробку. Так бейсболист бросает мяч. Коробка сбила пехотинцев, как кегли, один джип перевернулся 2 раза. Стоя в дверях, Рэнша выстрелил, попал в солдата. Но несколько пехотинцев пришли в себя. Одни, как на стрельбище, вели стрельбу с колена, другие попрятались, остальные отступили в сундучок. Рэнша показалось, что пчелы жарят его в ноги и грудь, но не выше. Может, расстояние слишком большое, но это не имеет значения. Он не собирается отступать и сейчас разберется с ними. Он выстрелил еще раз мимо. Черт их подери, такие маленькие. Но следующим выстрелом уничтожил еще одного пехотинца. Яростно жужжа на него летели вертолеты. Крошечные пульки попадали ему в лицо выше и ниже глаз. Рэнша расстрелял еще 2 вертолета. От режущей боли ему застилало глаза. Оставшиеся 6 вертолетов разделились на 2 звена и начали удаляться. Рукавом он вытер кровь с лица, приготовился открыть огонь, но остановился. Пехотинцы, укрывшись в сундучке, что-то оттуда вытаскивали. Похоже, последовала ослепительная вспышка желтого огня, и слева от Рэнши из стены дождем полетели дерево и штукатурка. «Ракетная установка?» Он выстрелил по ней, промахнулся, повернулся, добежал до ванной в конце коридора и заперся там. Посмотрев в зеркало, увидел обезумевшего в сражении индейца с дикими перепуганными глазами. Лицо индейца было в потеках красной краски, которая текла из крошечных, как перчинки, дырочек. Со щеки свисает лоскут кожи, как будто борозду пропахали. «Я проигрываю сражение!» Дрожащей рукой он провел по волосам. От входной двери, телефона и 2-го аппарата в кухне они его отрезали. «У них есть эта чертова ракетная установка, прямое попадание ему башку оторвет!» «Про установку даже на коробке написано не было!» Он глубоко вздохнул и неожиданно хрипло выдохнул. Из двери вылетел кусок обгоревшего дерева величиной с кулак. Маленькие языки пламени лизали рваные края дыры. Он увидел яркую вспышку. Они пустили еще одну ракету. В ванную полетели обломки, горящие щепки упали на коврик. Рэнша затоптал их. Через дыру влетели 2 вертолета. С яростным жужжанием они посылали ему в грудь пулеметные очереди. С протяжным гневным стоном он сбил один из них рукой, и на ладони вырос чистокол порезов. Отчаяние подсказало выход. На 2-й Рэнша накинул тяжелое махровое полотенце, и когда тот упал на пол, растоптал его. Рэнша тяжело и хрипло дышал. Кровь заливала ему 1 глаз. Он вытер его рукой. 2-й. Вот так, черт побери. Вот так. Теперь они призадумаются. Похоже, они действительно призадумались. 15 минут все было спокойно. Рэнша присел на край ванны и принялся лихорадочно размышлять. Должен же быть выход из этого тупика. Обязательно. Обойти бы их с фланга. Он резко повернулся, посмотрел на маленькое окошко над ванной. Есть выход из этой ловушки, конечно, есть. Его взгляд упал на баллончик сжиженного газа для зажигалки, стоящей в аптечке. Рэнша потянул за ним руку, сзади послышалось шуршание. Быстро развернулся, вскинул магнум, но под дверь всего лишь просунули клочок бумаги. А ведь щель настолько узкая, мрачно подумал Рэнша, что даже они не пролезут. Крошечными буковками на клочке бумаги было написано 1 слово. «Сдавайся!» Рэнша угрюмо улыбнулся, положил баллон с жидкостью в нагрудный карман, взял с аптечки огрызок карандаша, написал на клочке ответ. «Чёрта с 2!» и подсунул бумажку под дверь. Ему мгновенно ответили ослепляющим ракетным огнем. Рэнша отскочил от двери. Ракеты по дуге влетали через дыру в двери и взрывались, попадая в стену, облицованную бело-голубой плиткой, и превращая ее в миниатюрный лунный пейзаж. Рэнша прикрыл рукой глаза. Шрапнелью полетела штукатурка, прожигая ему рубашку на спине. Когда обстрел кончился, Рэнша залез на ванну и открыл окошко. На него смотрели холодные звезды. За маленьким окошком узкий карниз, но сейчас не было времени об этом думать. Он высунулся в окошко, и холодный воздух резко, как рукой, ударил его по израненному лицу и шее. Раньше посмотрел вниз. 40 этажей. С такой высоты улица казалась не шире полотна детской железной дороги. Яркие мигающие огни города сверкали внизу сумасшедшим блеском, как рассыпанные драгоценные камни. С обманчивой легкостью гимнаста Рэнша бросил свое тело вверх и встал коленями на нижнюю часть рамы. Если сейчас хоть один из этих слепней вертолетиков влетит в ванную через дыру и хоть раз выстрелит ему в задницу, он с криком полетит вниз. Ничего подобного не произошло. Он извернулся, просунул в окошко ногу. Мгновение позже Рэнша стоял на карнизе. Стараясь не думать об ужасающей пропасти под ногами, о том, что будет, если хоть один вертолет вылетит вслед за ним, Рэнша двигался к углу здания. Осталось 4 метра. 3. Ну, он дошел. Он остановился, прижавшись грудью к грубой поверхности стены, раскинув по ней руки, ощущая баллон в нагрудном кармане и придающий уверенность вес магнума за поясом. Теперь надо обогнуть этот проклятый угол. Он осторожно поставил за угол одну ногу и перенес на нее вес тела. Теперь острый, как бритва, угол здания врезался ему в живот и в грудь. «Боже мой!» — пришла ему в голову безумная мысль. «Я и не знал, что они так высоко залетают». Его левая нога соскользнула с карниза. В течение жуткой бесконечной секунды он покачивался над бездной, отчаянно размахивая правой рукой, чтобы удержать равновесие, а в следующее мгновение обхватил здание с двух сторон, обнял его, как любимую женщину, прижавшись лицом к его острому углу, судорожно дыша. Мало-помалу он перетащил за угол левую ногу. До террасы оставалось 9 метров. Еле дыша, он добрался до нее. Дважды ему приходилось останавливаться, резкие порывы ветра грозили сбросить его с карниза. Наконец он схватился руками за железные перила, украшенные орнаментом. Раньше бесшумно залез на террасу, через стеклянную раздвижную дверь заглянул в гостиную. Он подобрался к ним сзади, как и хотел. 4 пехотинца и вертолет охраняли сундучок. Наверное, остальные с ракетной установкой расположились перед дверью в ванную. Так, резко, как полицейский в кино и телефильмах, ворваться в гостиную, уничтожить тех, кто у сундучка, выскочить из квартиры и быстро на такси в аэропорт, оттуда в Майами, там найти поставщика идей, мамочку Морриса. Раньше подумал, что, возможно, сожжет ей физиономию из огнемета. Это было бы идеально справедливым решением. Он снял рубашку, оторвал длинный лоскут от рукава, бросил остальное и откусил пластмассовый носик от баллона с жидкостью для зажигалки. Один конец лоскута засунул в баллон, вытащил и засунул туда другой, оставив снаружи 12 сантиметров, смоченный жидкостью ткани. Раньше достал зажигалку, глубоко вздохнул, чиркнул колесиком, поджег лоскут, с треском отодвинул стеклянную дверь и бросился внутрь. Роняя капли жидкого пламени на ковер, Рэнша бежал через гостиную. Вертолет сразу же пошел на него, как камикадзе. Рэнша сбил его рукой, не обратив внимания на резкую боль, распространившуюся по руке. Вращающиеся лопасти разрубили ее. Крошечные пехотинцы бросились в сундучок. Все остальное произошло мгновенно. Рэнша швырнул газовый баллон, превратившийся в огненный шар. Мгновенно повернулся и бросился к входной двери. Он так и не успел понять, что произошло. Раздался грохот, как будто стальной сейф скинули с большой высоты. Только этот грохот отозвался по всему зданию, и оно задрожало, как камертон. Дверь его роскошной квартиры сорвало с петель, и она вдребезги разбилась о дальнюю стену. Держась за руки, мужчина и женщина шли внизу по улице. Они посмотрели наверх и как-то увидели огромную белую вспышку, словно сразу зажглась сотня прожекторов. «Кто-то сжег пробки», — предположил мужчина. «Наверное, что это?» — спросила его спутница. Какая-то тряпка медленно и лениво падала рядом с ними. Мужчина протянул руку, поймал ее. Господи, мужская рубашка вся в крови и в маленьких дырочках. «Мне не нравится», — занервничала женщина. «Поймай такси, Раф. Если что-нибудь случится, придется разговаривать с полицией. Я не должна быть сейчас с тобой». «Разумеется». Он оглянулся, увидел такси, свистнул. Тормозные огни машины загорелись. Мужчина и его спутница подбежали к такси. Они не видели, как у них за спиной, рядом с обрывками рубашки Джона Реншо, приземлился листочек бумаги, на котором угловатым с обратным наклоном почерком было написано: «Эй, детишки! Только в этом вьетнамском сундучке. Выпуск скоро прекращается. Одна ракетная установка, 20 ракет «Твистер» класса «Земля-воздух», один термоядерный заряд, уменьшенный до масштаба набора».

Совсем маленький рассказ Евгения Лукина. «Звоночек». Подлинная история из жизни президента Сызновской академии паранормальных явлений Леонида Кологрива. Говорили, что он будто бы бухгалтер. Михаил Булгаков. Не рискну утверждать, будто в каждом бухгалтере до поры до времени спит петлюра, но кто-то в ком-то спит обязательно. В уголовнике полководец, в художнике рейхсканцлер. Стоит осознать, что первая половина жизни растрачена, и что неминуемо будет растрачена вторая, спящий может проснуться. Хотя случается такое далеко не всегда. И уходит на заслуженный покой скромный труженик, так никого в себе и не разбудив. А ведь слышал звоночек Божьего будильника. Порой звоночек этот не громок, а порой подобен набату. Низвергаются державы, умирают и воскресают религии. Вчерашняя ложь становится сегодняшней правдой и наоборот. Суть не в этом. Суть в последствиях, в плодах. Разбойник уходит в монахи, монах в разбойники, и слава о них раскатывается, пусть не от моря до моря, но хотя бы от сусла реки до Чумахлинки. Главное – вовремя напрячь слух. Внешность у Лени Кологрива в определенном смысле самая соблазнительная. Временами хочется подойти и молча дать ему по морде. Даже когда он, внушаемый демоном самосохранения, принимается публично клясть интеллигенцию, начинаешь в этом подозревать, если не самокритику, то репетицию явки с повинной. Следует, правда, заметить, что по морде Леня получает крайне редко, поскольку чуток и осмотрителен. «Будь я врачом, непременно прописал бы ему очки. И как можно раньше, в нежном детском возрасте». Мы как-то все по традиции полагаем, что если ты четырехглаз...

0: не безукоризненно. Ничем иным я не могу объяснить эту странную закономерность, наблюдаемую у большинства моих знакомых. Чем очкастее, тем наглее. Поэтому вполне возможно, что нехитрое оптическое устройство, будь оно применено вовремя, выковало бы из кологрива совершенно иную личность. Но, во-первых, я повторяю, не врач. Во-вторых, к моменту описываемых событий Лёня успел разменять тридцатник. А в-третьих, обладая он другим характером, звоночек божьего будильника вряд ли был бы им услышан. Итак, едет он однажды в трамвае. Кондукторов в ту пору в транспорте не водилось. Собирается законопослушно погасить талон компостером и вдруг обнаруживает с ужасом, что талона-то у него и нет. Забыл приобрести. А тут, как на грех, остановка. В вагон входит бритоголовый и физически развитый контролер и предлагает предъявить, что у кого на проезд. Еще надо учесть, месяц назад в трамвае именно этого маршрута два контролера насмерть забили без билетника. Нет, кроме шуток. До сих пор жестяной веночек на остановке висит. Контролеров потом, кажется, наказали, но безбилетнику-то от этого, согласитесь, не легче. То есть чувство Лёни Кологрива вы себе представляете. Вся жизнь мгновенно проходит перед его глазами, оставив в памяти где-то читанную, а может быть и слышанную байку о том, как маленький Вольф Мессинг обнаружил у себя дар гипнотизера. Очень похожая история. Едет куда-то маленький Мессинг зайцем, и входит грозный контролер. Ну, не такой, конечно, как этот, но все равно. С усами и, может быть, даже при погончиках. Вольф, естественно, лезет под лавку, откуда его тот мигом извлекает.
1: «Ваш билет?»
0: Мальчонка в ужасе сует ему клочок газеты. Контролер вздергивает погончики, пробивает клочок и, недоуменно пропустивший сквозь усы:
1: «А что же вы тогда под лавкой едете?»
0: Следует дальше.
2: «Вот мой билет»,
0: предобморочным голосом сообщает Леня и протягивает бритоголовому убийце бумажку, впоследствии оказавшуюся квитанцией из прачечной. Лицо у громилы тупое, безжалостное. Потом оно становится, насколько это возможно, еще тупее. Глаза громилы стекленеют, и происходит чудо. Помедлив секунду, он механическим движением надрывает квитанцию и возвращает ее Лене. Трамвай останавливается, и потрясенный кологрив выпадает из раздвинувшихся дверей на пыльный тротуар за два перегона до своей остановки. Остаток пути одолевает пешком в ошеломлении, пытаясь осмыслить случившееся. Либо контролер принял его за психа и не захотел связываться, но тут в памяти вновь возникает тупая безжалостная морда бритоголового громилы, и Леня запоздало охнув, сознает, что такому все едино. Псих, не псих. Совпадение? Задумался, замечтался, наторвал бумажку чисто машинально. Кто замечтался? Этот? Стало быть, остается всего один вариант, и, как ни странно, Леню он слегка пугает. Во-первых, что не говоря, способность к гипнозу есть отклонение от нормы. Во-вторых, Леонид Кологрив при всей своей мнимой беспомощности очень даже неплохо приспособлен к окружающей среде. По морде, как было упомянуто выше, получает редко, ибо чуток и осмотрителен. А теперь что же, все привычки ломать? Земную жизнь пройдя до половины, Леня оглядывается на пройденную часть жизни и содрогается от омерзения. Ломать! Ломать решительно и беспощадно. Не хочу быть черной крестьянкой, хочу быть... А кем, кстати? Владычицей морской? Да ну, глупости. Подумаешь, гипноз. Мало ли сейчас гипнотизеров. Вон их сколько по ящику рекламируют. Один от запоев излечивает, другой от бесплодия. И потом, кто сказал, что Леня владеет чем-нибудь подобным? Ну, вогнал в транс с перепугу. Бывает. Побивали же люди рекорды по бегу, когда за ними собаки гнались. Другое дело, что, окажись Леня экстрасенсом, у него возникает возможность маневра. Судя по всему, ремонтный заводишко, уверенно ведомый к банкротству новым начальством с целью последующей приватизации, до конца года не протянет. Вот-вот грянут сокращения, и что тогда прикажете делать бедному клерку? На службу он, естественно, опаздывает. Но там не до него. Начальник опять обхамил Клару Карловну, и та теперь бьется в истерике. Жаль, конечно, старушку, но помочь ей нечем. Все равно до пенсии здесь не доработаешь. Леня Кологрив делает скорбное лицо и вдруг ловит себя на том, что сочувствует Кларе Карловне как бы свысока. Исчез страх перед начальством, исчезло опасение, что следующей жертвой может стать он, Кологрив. Достаточно взгляда в глаза, чтобы что? И Леня испуганно прислушивается, как в нем прорастает, ветвясь, гордая, независимая личность. Затем возникает соблазн. Леня пытается с ним бороться, но соблазн неодолим. Словно некий

0: чертик толкает его локотком в ребра и подзуживает. «Проверь, а! Вдруг не показалось? Чем рискуешь-то? Так и так сократят!»
1: «Тварь ты дрожащая или право имеешь?» Леня встает, входит без стука в кабинет, что уже само по себе иначе как безумием не назовешь, и, опершись обеими руками на край стола, долго глядит в испуганно расширяющиеся зрачки начальника. Наконец говорит негромко и внятно: «Сейчас без 10:10». И глаза начальства волшебно стекленеют, точь-в-точь, как у того верзилы-контролера. «Ровно через 5 минут вы покинете кабинет и попросите прощения у Клары Карловны. О нашем разговоре вы забудете, как только я закрою за собой дверь. Меня здесь не было, и мы с вами ни о чем не говорили». Поворачивается и выходит. Кажется, он только что совершил главную глупость в своей жизни. Сократят. И не через 2 месяца, как он рассчитывал, а в рекордно краткие сроки. Леня оседает за стол и обреченно смотрит на часы. 2 минуты прошло. 3. 4. На 5-й минуте дверь кабинета неуверенно отворяется и показывается начальник. Движется он как-то заторможенно, механически. Вроде бы сам себе удивляясь, останавливается перед столом Клары Карловны и, ни на кого не глядя, глуховато бубнит слова извинения. Затем, неловко покашливая, удаляется. Немая сцена. Леня Калагриф в изнеможении падает грудью на стол.

0: До конца рабочего дня он пытается прикинуть дальнейшую свою судьбу, и к чести его следует сказать, ничего грандиозного пока не замышляет. Главный вопрос – утаить ему свою способность или обнародовать? Податься в профессионалы в гордой одиночке или, напротив, сделать карьеру втихомолку, внушая начальству самые лестные мысли о незаменимом работнике Леониде Калагриве? А еще его беспокоит то обстоятельство, что гипнотизирует он как-то неправильно. Вот, например, не скомандовал спать и никакого не дал кодового слова. А ведь положено вроде. Впрочем, у каждого своя метода. Возможно, нынешнее продвинутое поколение не поверит или покрутит пальцем у виска, но, возвращаясь со службы, Леня купил в киоске 5 талончиков на трамвай и один из них честно пробил компостером. А дома нервы, нервы, нервы. Хлопают дверцы платяного шкафа, летают блузки. Сегодня вечером Калагривы идут в гости, и уже ясно как божий день, что не поспевают вовремя. И во всем виноват, разумеется, Леня. Угораздило же выйти замуж за такого недоделанного. Минут 5 он задумчиво слушает упреки, потом берет супругу за плечи и поворачивает к себе лицом. Та от неожиданности смолкает. «Ты любишь меня», – тихо, повелевающе информирует Леня. «С этой минуты ты обращаешься со мной бережно. Ты не чаешь во мне души. Не как книжники фарисеи, говорит, но как власть имущий». Нужно ли добавлять, что глаза жены при этом стекленеют? До знакомых, к которым приглашены супруги Калагривы, ходьбы минут 15. Черно-синие сумерки, склоненные над асфальтом ослепительно-белые лампы, притихшая, похорошевшая жена время от времени удивленно поглядывает на незнакомого Леню, а перед самым подъездом порывисто прижимается щекой к его плечу. На вечеринку они, понятное дело, опаздывают. Разуваясь передней, Леня слышит взрыв хохота из комнаты. Там наверняка уже приняли по второй и травят анекдоты.
1: «А ты?»
0: – привизгивая от смеха, спрашивает хозяйка.
1: «А ты что ему?»
0: Калагривы проходят в зал, но остаются пока незамеченными, потому что внимание собравшихся приковано к рассказчику, огромному детине, сидящему к дверному проему спиной. Точнее, даже не спиной, спинищей. Синеватый валун затылка, оббитые бесформенные уши.
2: «А я что?» – отвечает он обиженным баском. «Сделал вид, что проверил, и дальше пошел. Знаешь, какие у него были глаза? Вот-вот укусит».
0: Далее, видимо, почувствовав, что за спиной у него кто-то стоит, рассказчик оборачивается, и заготовленное приветствие застревает у Лени в горле. В обернувшемся он узнает того самого громилу-контролера, которому сунул утром взамен трамвайного талона квитанцию из прачечной.
3: Как уже было сказано выше, сегодня вы услышите отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво».

Еще раз приветствуем всех участников сегодняшних Positive Hacks Days. И напоминаем, что модель для сборки традиционно уже несколько лет подряд выступает на всех мероприятиях, проводимых в Москве под этим заголовком. Так что сегодня модель для сборки снова здесь. И, как я уже говорил, вы слушаете отрывок из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво».

«Приветствую вас, больной X7», — заговорило бесстрастным голосом лицо. Эхо от компьютерного аналога человеческой речи было столь убаюкивающе приятным, что у меня закружилась голова. «Здравствуйте», — немного замешкавшись, ответил я. «Вам предстоит пройти финальную стадию реабилитации. Не буду скрывать, вы можете умереть. Но это зависит только от вас». «Я бы хотел...» «Никаких вопросов, больной X7», — перебил меня голос. «Сейчас вы должны полностью задуматься о приобретении статус-кво человек. Только это поможет вам вернуть свою жизнь».

0: Финальный этап начнется немедленно. Прошу пройти вас вперед. Лицо исчезло. Остался только цифровой голос. Тупик открылся, и я увидел 9 путей от 1 до 9, как и комнат. Вы успешно прошли первый этап реабилитации, поэтому оттягивать с основным этапом больше не стоит. Сейчас я кратко расскажу, что вам предстоит. В вашей крови находятся нанобомбы. Чтобы разблокировать их, вы должны пройти 9 этапов испытаний и разминировать детонатор, который появится после прохождения каждого из них. Помимо выполнения самих заданий, вам необходимо раздобыть 4 цифры кода. Именно с помощью них вы сможете остановить взрыв нанобомб в вашей крови. Наградой за выполнение будет обретение статус-кво «Человек» и возвращение в общественную жизнь нового порядка. За успешное прохождение первой части реабилитации я скажу вам первую цифру — 9. Осталось еще 3. У вас есть вопросы? Да, я хотел... Голос снова не дал мне договорить. Сейчас я не буду на них отвечать, больной X7. Останетесь живы, станьте человеком, и вы все узнаете. Как только голос договорил, дверь с цифрой 7 открылась. Я увидел проход вниз и ступил на мраморные ступеньки. Где-то вдалеке внизу показался зеленый огонек. Я неторопливо последовал к нему. Хоть времени у меня было немного, я решил не спешить, ибо один неправильный шаг в столь непривычной обстановке мог обернуться катастрофой. Стоило мне пройти 100 метров вниз, как выход за спиной, словно гробовой плитой, накрылся той самой дверью, через которую я и вошел в катакомбы. Издалека я увидел огромный таймер с цифрами 117-43. Видимо, столько времени у меня осталось на прохождение всех испытаний. Лимит показался мне вполне достаточным, чуть меньше 15 минут на задание, но суть самих заданий была еще не ясна. И поэтому я не мог с точностью довериться своему утверждению. Задание первое. А между паутиной — жизнь. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы ее встречаем, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Осторожно шагнув вперед, я рефлекторно зажмурил глаза. Из стен, как желтые веревки, выстрелили лазерные лучи. Один пронесся в миллиметре от моей головы. В моем мире еще не изобрели лазерного оружия. Многие умирали на войнах от самых обычных пуль. Я бы мог быть одним из первых, кто умрет столь оригинальным образом. Хотя луч не достал меня, я чувствовал, что кожа на лице воспалилась от ожога. Меня спасло мгновение. Но, возможно, это мгновение было просчитанным и заранее спрограммированным актом лазерного шоу. Меня хотели испугать, предупредить. У них получилось. Образовав сложную геометрическую сеть, лучи закрыли мне доступ к зеленому огоньку и таймеру. Что бы это ни значило, но это неспроста. Я снял с себя ботинок и бросил его вперед. В полете мой несчастный ботинок, как взрывающийся на ходу истребитель с летчиком камикадзе, разрывался на части по мере продвижения. Лазеры и не дрогнули, но оставили под собой раздробленные подошву, шнурки, вату от язычка и стельку. Как говорится, можно разделить корову на части и изучить каждый полученный компонент со всем исследовательским фанатизмом, но до сих пор ничего так и не придумали, чтобы потом снова собрать корову в цельное млекопитающее и заставить ее промычать хоть единожды. Судьба коровы или моего ботинка? Какая разница, что меня ждет? Лазеры тут именно для того, чтобы лишить меня этой самой судьбы. Мои части никому не нужны, а то бы их уже давно забрали на правах власть имущих. Мои размышления прервал цифровой голос.
1: Почему он так долго ждал? Неужели раздумья об опасности и никчемности собственной жизни тоже входят в программу реабилитации?
0: Больной X7. Вот и настал момент вашего первого испытания. Неудача в начале прохождения основного курса реабилитации по приобретению статус-кво «Человек» будет иметь такие же последствия, как и его финальная задача – смерть. Начало и конец в случае ошибки с вашей стороны итог и в том, и в другом случае одинаков в своей неизменной фатальности. Вы уже доказали, что хотите меняться. Ваше стремление к новой жизни неоспоримо, иначе вас бы здесь не было. Но одно дело осознать это, и совсем другое – нести на протяжении всего дальнейшего пути. Ваш путь может закончиться, так и не начавшись. Во время прохождения первого испытания вы поймете это и останетесь с этой мыслью до самого конца. В противном случае, как я уже и сказал, вас ждет лишь смерть. Будьте предельно осторожны и внимательны. Перед вами лазерный коридор. Касание лазерного луча неуминуемо разрушает коснувшегося. Даже близкое нахождение с лучом будет оставлять на вашем теле ожоги. Чтобы приступить ко второму заданию, вы должны остаться живы. Впрочем, это так или иначе рекомендация ко всему циклу реабилитации. До встречи на другой стороне, больной X7. Помните, время не идет, оно утекает навсегда.
1: Я снял второй ботинок и отбросил его в сторону. Нужно было сбалансировать тело, и удобнее это было сделать босиком. Также будет не лишним обдумать план действий и настроиться на необходимую эмоциональную волну. Лазерных лучей было много, однако зазоры между ними достаточно широкие, чтобы спокойно проходить через них. Я посмотрел на коридор с лучами и вдруг вспомнил, что уже наблюдал подобную ситуацию. Правда, влип в нее не я, а такой же, как и Эдмон Дантес, вымышленный персонаж. Давным-давно, в детстве, еще до первой глобализационной войны, я смотрел один старый фильм про космических ковбоев из пятого измерения. Назывался он «Третья сторона Луны». Главный герой этой фантастической саги, брутальный охотник за головами по прозвищу Био Кант, в погоне за космическим хулиганом попал в пещеру с ядовитыми лианами. Когда его напарник, чрезмерно трусливый инопланетянин по имени Татока, испуганно посмотрел на смертельный путь, который должен был пройти Био Кант, то испугался и, тряся от страха жабрами, сказал:
2: «Не иди! Не иди туда! Ко всем вселенским чертям этого лаплуля Куртонского! Пусть оставит деньги себе, а ты живи во здравии во всех мирах и галактиках!»
0: Био Кант не дрогнул. Его лицо хранило все то же блаженно уверенное выражение.
1: Он даже не посмотрел на Татоку, лишь с хладнокровным безразличием взглянул на открывшееся перед ним пространство.
0: «Ты вообще о чем?» «Не вижу никаких проблем», — сказал он.
1: А потом просто взял и пошел. Конечно, он наклонялся и пытался не касаться ядовитых лиан, но выглядело это так, будто он скорее боится испачкаться, чем умереть. Вот как нужно действовать перед лицом опасности. Либо ты уходишь, либо действуешь. Все остальное — лишний груз для разума. Он-то как раз в этом испытании не нужен. Я вжился в образ кумира из детства. Одет я был не столь харизматично, да и трусливого Татоки для полного погружения в роль не хватало. Мелочи. Ничто не помешает мне с пренебрежением посмотреть на смертоносные лазеры и сказать: «Не вижу никаких проблем», и уверенно пойти вперед. «Не вижу никаких проблем». Через 2 минуты я уже был на другой стороне. Много разговоров, еще больше мыслей, а на деле лишь пара сотен шагов. Когда возможности отступить или остаться на месте нет, очень просто пройти сквозь смертоносные лазеры. Спасибо тебе, Биокант. Благодаря тебе я понял, если ты чего-то хочешь, ты не выбираешь. За озарением в сознании последовала вспышка наяву. И была она цвета глаз моей матери, цвета живого изумруда. Издалека это свечение выглядело куда притягательнее. Такова, пожалуй, главная опасность в очаровании красотой. Она слишком далеко от нас. Задание второе. Человек против человека. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже и то, чего не имел. Никакой ты не огонек. Просто лампочка, хоть и очень странная, с разочарованием подумал я. Передо мной висел черный комбинезон, на груди которого светился зеленый круг. На ткани не было никаких источников энергии, поэтому причина, по которой он так ярко горел, осталась для меня загадкой. Когда я подошел к странной одежде, все осветилось лампочками общего, скучного для глаз белого света, и я увидел все, что меня окружало. За комбинезоном находилась пустая белая комната, огражденная стеклянными дверьми. Белый свет, белая комната, прозрачное стекло. Я почувствовал себя слишком грязным для всего этого. Любопытство пересилило стыдливость. Я хотел подойти ближе, но ко мне обратился цифровой голос. Поздравляю! Вы успешно прошли первое испытание. Настало время для второго. Перед тем, как объясню его суть, наденьте спецодежду, которая висит перед вами. Я постарался одеться как можно быстрее. Хоть комбинезон был мне немного велик, едва я застегнул молнию, он мгновенно подстроился под мой размер. Зеленый круг перестал сверкать сплошным цветом. На моей груди показались цифры 112-08. Я понял, что теперь отчет моего времени будет сопровождать меня до самого конца испытаний. «Вы готовы!» — сказал голос. Я ничего не ответил, лишь принял полную уверенность и вид. «Во втором задании вам предстоит победить в схватке другого оппонента, такого же, как и вы, претендента на приобретение статус-кво человек. Не думайте, что все так просто. Последние 20 лет человечество непрерывно воевало. Жестокость стала настолько обычным явлением, что для людей причинять другим боль стало сродни развлечению. Чтобы пройти задание, вы должны одолеть противника в физическом противостоянии. Проявите всю агрессию, чтобы выйти победителем в схватке. Однако хочу предупредить. Ваш противник выдержит силу ваших ударов, но выдержите ли их вы? Чтобы победить, вы должны одержать победу в двух раундах, но при этом не упасть самому. Победив, вы осознаете последствия собственной злости. Удачи, больной X7. Стеклянные двери открылись, и я зашел. Оказывается, в белой комнате меня уже ждал мой противник. Девушка. Она хотела что-то сказать, но как только двери закрылись, ее голос оборвался. В груди сдавило. Попытка произнести хоть что-то провалилась. Мои голосовые связки были заблокированы. Цифровой голос обратился к нам. Каждый раунд длится ровно минуту. Победа присуждается тому, кто одержал верх в двух раундах. Показатели жизни противника отображаются на красной шкале над таймером на груди у оппонента. Если за минуту шкала здоровья ни у одного соперника не опустится до нулевой отметки, у каждого будет отчислено по 5 минут общего для всех испытаний времени. И схватка начнется сначала. Так будет происходить, пока один из вас не выиграет или не умрет. Помните, нулевая отметка на ваших таймерах означает детонирование нанобомб и вашу смерть. Не играйте со временем. Его очень мало. Жестокость человечества – удел каждого члена общества без исключений. Вспомните это и бейтесь до самого конца. Познайте ужас той боли, что вы причиняли самим себе. Останьтесь на ногах и в сознании. Начинаем первый раунд. Приготовились. Начали. Как только компьютерный голос дал отмашку, на полу появился убывающий секундомер с числом 59, затем появилось число 58. Не успел я дождаться 57, как мне в челюсть влетел маленький, но очень мощный удар женского кулачка. В реальной ситуации я был должен потерять сознание. Хук моей оппонентки был достоин нокаута, но... Со мной ничего не произошло, лишь шкала здоровья на груди немного уменьшилась. От неожиданности я стал оглядывать свое тело. Я был в норме. Чего нельзя было сказать про моего противника. С открытым от боли ртом, что не мог издать ни единого звука, она схватилась за свой подбородок. Ее губа была разбита, белые зубы превратились в оскал плотоядного хищника, что совсем недавно растерзал добычу. Почему же в ее лице столько страданий? Ведь это она нанесла удар. Я вспомнил слова цифрового голоса и тут же понял, что происходит. Вот что значит познать последствия собственной жестокости. Тот, кто наносит удар и уменьшает шкалу здоровья противника, но при этом получает физический урон от своих же ударов. На самом деле, чтобы победить, мне нужно одновременно покалечить и себя самого. Чем больше я буду бить, тем меньше будет здоровье у противника, но весь физический ущерб получу только я. Я посмотрел на шкалу своего здоровья. От удара, нанесенного мне, она уменьшилась лишь незначительно. Чтобы победить, нужно как минимум 20, а то и больше таких ударов. Бить женщину не хотелось, но если я прав, она ничего не почувствует. Но вопрос в другом. Останусь ли я в сознании в случае выигранного раунда? Секундомер показал 23. Больше мешкать нельзя. Я должен победить и выдержать, либо все начнется сначала, и каждый из нас потеряет по 5 минут общего времени. Довольно сантиментов. Сделав нужный вывод, я набросился на оппонентку шквалом ударов. Я бил ее руками и ногами, по лицу, по корпусу, по коленям, куда только можно. С каждым новым ударом мне становилось все хуже. Лицо стало пунцовым и смялось в кожаную массу. Нос сломался, по-моему, даже выпал зуб. Дыхание перехватило. Нанося последние удары, я понял, что вдыхаю и выдыхаю собственную кровь. На цифре 3 индикатор здоровья моего противника был исчерпан. Больной X7, вы выиграли первый раунд. Отойдите в сторону, раздался хладнокровный цифровой голос. Еле волоча ноги, я отошел туда, где стоял в самом начале схватки. Как минимум 3 ребра были сломаны. Кровь изо рта текла ручьем. Правым глазом я видел очень плохо, а левым не видел вовсе. Я посмотрел на девушку, с которой у меня был поединок. Хоть она и не могла говорить, ее глаза выражали ужас при взгляде на меня. По-моему, она даже заплакала. Мои слезы тоже просились наружу, но заплакать я так и не смог. Впереди был второй раунд. Я должен это повторить. Откуда же мне взять силы? Но компьютерный голос не волновал мое состояние. Счет 1-0 в пользу больного X7. Начинаем второй раунд. Приготовились? «Начали!» — не мешкая ни мгновения, скомандовал голос. На секундомере снова появилась отметка, показывающая начало 59-й секунды. Я медленно подходил к сопернице, но она куда быстрее оказалась напротив меня. Я ждал, что она ударит меня, но этого так и не произошло. Став добровольной мишенью, она расставила руки и посмотрела на меня. Взглянув ей в глаза, я понял, она хочет, чтобы я победила в этом раунде. Как странно видеть в противнике сострадание. Ей было жалко меня. Она не боялась проиграть. Ей действительно было невыносимо наблюдать за моей болью и страданием. То, что я почувствовал в этот миг, было сложно описать словами. У меня болела каждая косточка, но вместе с тем я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас. Вот, значит, каково это? Чувствовать себя человеком в человечестве. Каким-то образом я поднял руки и попытался нанести удар. Я был намного, намного слабее, чем в прошлом раунде, но величина получаемого урона не уменьшилась и отнимала столько же здоровья, что и до этого. Вначале я не понимал, как такое может быть, ведь мои удары были слабее, но потом сообразил. Видя, куда летит следующий удар, моя оппонентка поворачивалась так, чтобы удар прошел как можно удачнее. Я старался бить в разные места. Через какое-то время пришлось исключить голову, лицо и ребра. Еще одно попадание, и я бы умер на месте. Поняв это, она легла на пол и повернулась ко мне спиной, намекая на то, что я должен бить именно по этой части. Легла она тоже неспроста. Наносить удары руками я больше не мог. Секундомер отсчитал 15 секунд. Я ударил ногой противника вниз спины 3 раза, насколько сильно, насколько мог. Она подняла руку с оттопыренными 5 пальцами руки. Я сделал еще 2 удара, гораздо медленнее, хотя я уже не бил по голове. Каждое попадание все равно отражалось в черепе, словно удар наковальни. Она загнула 2 пальца. Я понял, что она следит за шкалой здоровья. 3 удара. Еще 3 удара, и все кончено. Я пнул ногой, а потом собрал всю волю и ударил еще раз. Я перестарался. Нанести еще 1 удар я так и не смог. И упал. Увидев на секундомере цифру 5, я понял, что мне придется пройти этот кошмар еще раз, ибо подняться уже не смогу. Падение сломило мою волю. Все потеряно. Поздравляю, больной X7! Вы выиграли 2-й раунд и одержали победу в испытании. Больная X1, вы проиграли. Раздался спасительный цифровой голос.
3: Не может быть. Неужели последнего удара хватило?
1: Я посмотрел на свою оппонентку, больную X1. Нет, она специально показала 5 пальцев вместо 4, чтобы я выкладывался до последнего.
3: Как точно придумано. Покажи она 4 пальца, я бы ударил лишь 3 раза.
1: Все же хорошо, что человек местами очень предсказуемое существо. Она знала это, и поэтому я победил. Больной X7, встаньте и выйдите на середину. Довольно грубо приказал цифровой голос. Моя оппонентка подбежала ко мне, чтобы помочь. «Больная X1, отойдите немедленно!» – остановил ее голос. Она послушалась. Голос продолжил говорить со мной. «Больной X7, вы должны подняться. Победитель должен стоять на ногах, либо он ничем не лучше проигравшего. Не так ли?»
3: Издевается.
1: Знает, как мне сейчас тяжело, но цифровой голос прав. Чтобы подняться, мне потребовалось не меньше минуты и еще столько же, чтобы пройти к середине комнаты. Колени дрожали. Мой путь был выложен багровой тропинкой из крови, лужа от которой растеклась подо мной от одной ноги до другой. Вот так выглядит победитель в схватке с другим человеком. «Не забывай этого, больной X7», — сказал цифровой голос. Я посмотрел на больную X1. Если она хочет идти дальше, ей предстоит победить и стоять на моем месте. Победы нет, когда идешь против человека. Победитель уходит вниз. Видимо, таков приз, носящего победоносные лавры. Под ногами открылся люк, в который я и рухнул. Внизу оказалась какая-то жидкость. Я приземлился с большим грохотом в эхопространстве и болью по всему телу. Когда я высунул голову из люка, на нее попали капли моей крови, что запоздало падали сверху. Я увидел обеспокоенное лицо больной X1. Люк закрылся. В последнее время закрытые пространства меняются с завидным разнообразием. Меня постоянно пытаются заново закрыть. У Эдмона Дантеса была одна тюрьма. А у меня? До конца испытаний лучше не задумываться об этом. К тому же нечто иное привлекло мое внимание. Болевые ощущения пропали. Мое лицо все еще напоминало истоптанный ногами виноградный сбор, но... боли и прочих неприятных ощущений не было. Я попытался осмотреть жидкость, в которой оказался. Это была не просто вода. Консистенция была густой, насыщенно лазурного цвета. Казалось, что я нахожусь в чане с топлеными минералами. Цифровой голос не заставил себя долго ждать. Задание третье. Skill up. Мир — это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланившись со всеми и заплатив свои карточные долги. Больной X7, вот вы прошли второе испытание. Больше испытаний на физические способности не будет. Настало время подлатать раны и распорядиться своими возможностями. Сейчас вы находитесь в бассейне с жидкостью, полной медицинских наноботов. Скоро ваше тело полностью исцелится. Пока же вы должны организовать апгрейд своих умений для следующих испытаний. Одна из основных проблем человека в том, что он потерял целостность, как внутри себя, так и в общечеловеческом смысле. Ваш биологический вид стал слишком мелочным. Поэтому в нескольких последующих типах задания вам предстоит создать собственную модель для жизнедеятельности общества. На специальном симуляторе вы должны создать прототип городского ландшафта, и доказать, что как отдельная социальная единица вы способны понимать не только собственные устройства, но и организацию больших системных объектов. Но сперва вы должны понять, кто вы такой. Одно дело быть ленной личностью, другое — индивидуумом, способным вносить вклад в общее дело. Вы должны знать как о своих достоинствах, так и о недостатках. Вам будет предложено 1000 очков личностного опыта, которые вы по своему выбору можете распределить в перечне своих характеристик. Во время прохождения первой части реабилитации мы проверили огромное количество анализов, чтобы с точностью предъявить вам весь спектр того потенциала, которым вы обладаете и на который вы способны. Но знаете ли вы свои плюсы и минусы? Это мы и проверим. Используйте очки с умом. То, как вы распорядитесь представленным вам ресурсом, либо поможет, либо помешает вам в прохождении всех заданий. Больной X7, вы готовы? Да. Ни на секунду не задумываясь, ответил я. Отлично. Погрузитесь в жидкость таким образом, чтобы ваши ноги достали до дна. Датчики притяжения притянут вас к полу и одновременно проведут сканирование вашего личностного кода больного. После этого вы сможете распорядиться очками своего опыта. Не бойтесь, вы не задохнетесь. Медицинские наноботы помогут вам существовать в этой среде безо всяких проблем. Если у вас возникнут вопросы, мы также можем ответить на них, а вы сможете их задать. Жидкая среда не станет препятствием. Главное, о чем вы должны беспокоиться, это время. Я совсем забыл. Посмотрев себе на грудь, я увидел 98-56. Стоминутный рубеж преодолен, а я почти в самом начале. Надо бы поторопиться. Я начал грести руками от себя, так чтобы как можно быстрее оказаться на дне. Жидкая среда, в которую я попал, была и прям очень приятной. Старые мифы о том, что человек вышел из воды, сейчас казались очень правдоподобными. Но я знал, что причина — медицинские наноботы. Не будь их, я бы не смог столь спокойно пребывать тут. Машины давно стали нашей связью с природой. Правда, как только мы получили эту связь, природа нам стала больше не нужна. Вообще же тот факт, что я так быстро вернул способность нормально мыслить, виделся настоящим прогрессом. Пока мое тело было под водой, все травмы от предыдущего испытания зажили и не давали о себе знать. После ухода на глубину то же самое произошло и с моим лицом. Костная маска срасталась, отеки пропали, даже зубы, тот отрос заново. Мне казалось, что мою физиономию как из глины лепил сам Создатель. Удивительная технология. Как законодатели смогли освоить ее столь быстро? Обычно все разработки СГОП-2 изучаются и внедряются правительственными структурами очень медленно, но, видимо, тут это правило не сработало. Или действия законодателей в адрес ГОП-2 стали более тоталитарными и жестокими, или же последние сдались без боя и объединились с законодателями. Это бы все объясняло, но тайн всегда больше, чем разгадок. Хоть меня и не было всего месяц, такого срока в нашем мире вполне достаточно, чтобы пережить парочку серьезных изменений, тем более с учетом того, что на Земле появился новый глобализационный лидер — законодатели. Что угодно может произойти, даже то, о чем я вообще не догадываюсь. Гипотеза хороша, как начало доказательства. Верные решения нужны, ой, как нужны. Тем более цифровой голос сказал, что если я пройду все испытания, то не только вернусь к новой жизни, но и получу ответы на все вопросы. Пусть моя жизнь станет доказательством всех неразрешимых гипотез настоящего. Мои ступни коснулись пола. Как только это произошло, поверхность подо мной загорелась красным цветом. Я больше не раскачивался в жидкой среде и стоял в ней, как вкопанный. Передо мной появился виртуальный экран. Я увидел свою фотографию в анфас и профиль, лаконичную надпись сверху «Больной X7». Под фотографией была... Под фотографией был перечень качеств, лежащих в фундаменте моей личности. О существовании некоторых, таких как возникновение симпатии в случае несогласия, резкая агрессивность при недостатке зеленого цвета в обозреваемой панораме и, это мне особенно нравится, латентное желание оказаться неправым во время кристаллизации собственного бездействия. Да. В списке было много чего странного. После прочтения нескольких таких пунктов я решил поискать в перечне те огрехи, которые, как мне казалось, нужно улучшить в первую очередь. Я точно знал, что у меня все хорошо с логическим мышлением и составлением концептуальной части для идей, однако я всегда считал себя немного нерасторопным в получении новых знаний, мгновенном использовании новой информации, и также я никогда не был доволен своим самоконтролем в экстренной ситуации. План распределения очков у меня был. Рыскать внутри специфических достоинств, впрочем, как недостатков, не имело никакого смысла. Мне помогут только те добродетели, о которых мне известно. Тоже касается недостатков и их возможного исправления. Как говорится, дьявол, которого ты знаешь, лучше дьявола, которого ты не знаешь. Все остальное я познаю в новой жизни, если такая, конечно, наступит. Я уже хотел начать распределять очки своего опыта, когда заметил на виртуальном экране параграф с надписью «Особые возможности». Выбрав данную опцию, я увидел перед собой фотографии еще восьмерых больных. Я узнал больную X1. Почему все они оказались в одном меню с моими личными данными? Цифровой голос сказал, что если у меня будут вопросы, я могу задать их. Если есть графа, значит, у нее есть и свое предназначение. «Я хочу задать вопрос!» — крикнул я сквозь жидкое пространство, пуская кислородные пузыри изо рта. «Говорите, больной X7!» — тут же отозвался цифровой голос. «Что значит этот параграф? Дополнительные возможности?» «Все очень просто. Помимо того, что вы можете зачислить очки опыта себе, вы также можете передать их и другому больному на свой выбор».
3: «И сколько очков я могу передать?»
1: «Сколько хотите. В пределах выделенной вам суммы, конечно». С некоторой неловкостью поправился цифровой голос. «Интересно, а он живой или нет? Это программа, человек или симбиоз? Я точно знаю, что кем или чем ни был мой собеседник, он мужского рода. По крайней мере, оно себя с ним отождествляет». «Я могу передать очки в какую-то конкретную характеристику или просто отдать некую сумму очков на рассмотрение другого больного?» «Оба варианта возможны».
3: «Я хочу спросить про больную X1.
1: «Спрашивайте. Это не запрещается».
3: «Она прошла первое задание?»
1: «Нет. Она все еще проходит его. Если вам интересно, после вас она проиграла схватку еще два раза».
3: «Я хочу передать ей часть своих очков».
1: «Сколько?»
3: 500.
1: «Больной X7. Вы осознаете, что это половина вашего запаса?»
4: «Осознаю. Дело ваше. В какие параметры вы хотите зачислить очки опыта для больной X1?
1: Я открыл список с характеристиками больной X1 и сразу же стал искать пункты, связанные с физическими и силовыми параметрами. Вот! Нашел. Это то, что нужно.
4: «Я хочу зачислить по 100 очков на... Первое – болевой порог плюс 100 очков опыта. Второе – выносливость плюс 100 очков опыта. Третье – физическую силу плюс 100 очков опыта. Еще 200 очков я хочу приплюсовать к сумме ее общих очков опыта. Четвертое – нераспределенное плюс 200 очков опыта».
1: Визуальный экран показал 4 параметра, на которые я хочу перекинуть очки опыта. Под ними появилась надпись «Принять перевод очков» и 2 варианта ответа «Подтвердить» и «Отмена». «Если вы согласны, выберите «Подтвердить». Если передумали, выберите вариант с отменой», — проговорил инструкцию предупреждения цифровой голос. Я не сомневался, выбрал «Подтвердить». «Перевод опыта принят. Увеличение физических показателей уже вступили в действие. Теперь вам нужно распределить собственные очки опыта. Также скажу, что в это меню вы сможете зайти еще раз во время одного из предоставленных вам чекпоинтов».
3: «Что за сюрпризы? Раньше сказать не мог?»
1: Разгневался я мысленно на цифровой голос. Но тут же остыл. Сам виноват.
3: Я так увлекся решением проблем больной X1, что не услышал бы ничего про этот чекпоинт, даже если бы о нем вещала огромная звуковая колонка.
4: «Что такое чекпоинт?» — наконец спросил я. «Это экстренное вхождение в меню с характеристиками, чтобы перевернуть ход испытания в вашу пользу.
5: Укрепить слабый фланг или еще больше защитить сторону, что принимает на себя основной удар. Для подобных случаев и нужен чекпоинт. Но использовать его можно всего один раз. Понятно. Спасибо за предоставленные данные.
1: Компьютерный голос ничего не сказал и оставил меня наедине с самим собой, если такое вообще возможно, когда находишься в компании бесчисленных медицинских наноботов и еще дикого множества живой и неживой материи кибертехноорганизмов. Ближе к делу. Нужно грамотно распорядиться 500 очками опыта. Я уже знал, как. Даже учитывая потерю половины единиц, я решил сделать все то же самое. Уменьшу все взносы в два раза. Сами опции останутся теми же. Первое. Ускорение когнитивных навыков плюс 150 очков опыта. Второе. Использование нового опыта плюс 150 очков опыта. Третье. Способность суждения в экстренной ситуации плюс 100 очков опыта. Даже после прохождения лазерного коридора я посчитал, что апгрейд этого качества лишним не будет. Оставшиеся 100 очков я решил поберечь для чекпоинта. Мыслил я логически. Один чекпоинт, одна проблема, одно решение. 100 очков как раз хватит. А думать о большей помощи от виртуальной валюты опыта значит сомневаться в себе. Нет, это уже в прошлом. Экран ввода показал три опции для перевода очков и ждал подтверждения либо отмены операции. Подтверждаю выбранные мной показатели. Чувствую, как от нетерпения чешутся кулаки и колет в деснах. Побыстрее бы выйти из этого бассейна и приступить к следующему заданию. Поначалу ощущением казалось, что медицинские наноботы не только выполнили, но и перевыполнили свою работу. Я словно заново родился. Познал энергию появления на свет во взрослом, уже давно пережившем это теле. Будь я, как эти машины, сделан из микросхем, проводов и плат, меня бы, наверное, закоротило от переизбытка энергии и вдохновения. Ощущения были прекрасными, словно я спрыгнул с парашютом, стремительно занырнул в самое сердце тропического моря и потом снова оказался на освежающей шире небес и так до бесконечности. Хотелось побыть в этих грезах подольше, но цифровой голос нарушил обуреваемое меня блаженство грубым раскатистым тоном. «Больной X7, вы готовы к следующему заданию?» Похоже, голос был недоволен моим поведением. «Да, что мне делать?» Стараюсь ответить так, чтобы к нему вернулось уже привычное мне равнодушие. «Сперва вы должны добраться до следующей станции. И как мне ее найти?» «Плывите по красной дорожке, что окажется под вами, как только ваши ноги оторвутся от дна. Самое главное, что бы ни случилось, не сходите с пути. Так и заблудиться не должно. Хотя у всего есть свои плюсы. Например, какие? Что хорошего, если я заблужусь здесь?» «Ничего хорошего, но от такого ничего не будет никакого страдания. Здесь ваша смерть от нанобомб будет абсолютно безболезненной. Поэтому, если вы не боитесь темноты, больной X7, а мне известно, что вы ее не боитесь, можете остаться здесь, раз уж вам тут так понравилось». «Спасибо за предложение, но я, пожалуй, продолжу выполнять задание. Как минимум из любопытства. Кстати, я хотел сделать на него апгрейд, но никакого похожего на любопытство пункта так и не нашел. Вы уверены, что ничего не напутали с анализами, когда я сидел в камере? Не хочется жить чужой жизнью, вы-то уж должны меня понимать». Клянусь всем, что у меня было на данный момент... В интонации цифрового голоса промелькнуло нечто похожее на смех. Неужели это все же человек? Ответ цифрового голоса был не менее оригинален, если сравнивать с другими нашими диалогами, чем сама реакция на мой сатирический выпад в сторону создателей проекта.
5: Приятно слышать, что вы сделали выбор в пользу колкой дерзости, вместо того, чтобы продолжать утопать в блаженстве собственного тела. Не беспокойтесь, я не обижен на вас.

0: черт! Прошло почти 20 минут с того момента, когда я первый раз следил за временем. Я потратил на этап куда больше времени, чем рассчитывал. Надеюсь, это не аукнется мне в ближайшем будущем. Дальше загадывать все равно не стоит. Красный свет, что притягивал меня ко дну, погас. А вместо него, как и сказал цифровой голос, появились две красные линии. Они были похожи на ограждение самого обычного плавательного бассейна с той лишь разницей, что их траектория, в отличие от купальных ограждений, была гораздо на чрезмерное разнообразие. Проплывая, я то поднимался вверх, то опускался вниз. Один раз мне даже показалось, что я вернулся назад, но спиральная воронкообразная структура моего маршрута разубедила меня в этом предположении. Наконец, красная дорожка перестала беспрерывно вилять, и это, скорее всего, означало, что я у финальной линии заплыва. Дальше путь был только вперед. Чем дальше я плыл, тем больше в темноту просачивался свет. Никогда до этого так не говорил, но в темноте может быть достаточно светло, если взглянуть на нее после абсолютной пустоты в восприятии. Я снова различал свое тело и окружающую обстановку. Встречай меня, новое замкнутое пространство. Встречай меня, следующее испытание. Берег, казалось, был сделан из металла. Наступив на дно, я услышал звук соприкасающихся друг от друга железяк. Шаг за шагом стук становился все тише. Поднимаясь по небольшой горочке, мое тело отмеряло уровень глубины, и с каждым шагом он становился все меньше. Вот и берег. «А как же встретимся на том берегу?» — сказал я вслух, вызывая цифровой голос, но он так и не появился. Металлический помост сменился каменистой сушей. Я все еще плохо видел, но какие-то детали помещения, в котором я очутился, различать все-таки удавалось. По ощущениям, это был небольшой склад или же гараж для грузового автомобиля. «Что это?» — удивленно сказал я, оказавшись перед черной в три человеческих роста пирамидой. Неудивительно, что я не увидел ее издалека. Даже вблизи темные контуры треугольника лишь еле заметно выделялись из пространства еще большей чернотой. Пора было предпринять вторую попытку и воззвать к цифровому голосу снова. «Объясни, что это такое?»
1: «Такое, тое, тое»,
0: повторяло мои слова эхо. «Слышишь, слышишь?»

В сегодняшнем выступлении «Модели для сборки» вы услышали фрагмент из повести Яна Хачатурова «Человек. Статус-кво». Спасибо! Спасибо большое! Приветствуем всех участников и гостей данного мероприятия. Спасибо Крокус Холлу за все вот это вот. И приходите к нам снова на следующее наше выступление. А следующее выступление состоится у нас 1 июня в Санкт-Петербурге. Следите за новостями на сайте mds.ru. Итак, модель для сборки, ну, по крайней мере, в том составе, который присутствует здесь сейчас, это диджей Андрей Эдисон, диджей Михаил Габович, за их спинами там где-то виднеется наш литературный редактор Сергей Чекмаев и ваш покорный слуга Влад Коп. Это модель для сборки здесь и сейчас, сегодня. Спасибо.

0: Вилье де Лиль Адам. Пытка надеждой.
1: О, голоса! Только голоса, чтобы кричать!
0: Эдгар По. Колодец и маятник. Это было в давние времена. Как-то вечером под своды сарагосского официала в сопровождении фрара Демптера, заплечных дел мастера и предшествуемый двумя сыщиками инквизиции с фонарями, преподобный Педро Арбуэс де Спилу, шестой приор доминиканцев Сеговии, третий великий инквизитор Испании, спустился к самой отдаленной камере. Заскрипела задвижка тяжелой двери. Все вошли в зловонную могилу, где слабый свет, проникавший через окошечко под потолком, давал возможность различить между вделанными в стену железными кольцами почерневшие от крови деревянные козлы, жаровню, кружку. На подстилке из навоза в цепях и с ошейником сидел там человек уже неразличимого возраста с исступленным выражением лица и в лохмотьях. Этот узник был никто иной, как рабби Асар Абба

0: Банель. Арагонский еврей, обвиненный в ростовщичестве и беспощадном пренебрежении к беднякам, которого уже больше года ежедневно подвергали пыткам. И тем не менее, поскольку ослепление его было столь же стойким, как и его шкура, он упорно отказывался отречься от своей веры. Гордый своими древними предками и тем, что род его по прямой линии продолжается уже не одну тысячу лет, ибо все достойные своего имени евреи ревниво блюдут чистоту своей крови, он, согласно Талмуду, происходил от Атаниила и Псибои, супруги этого последнего судьи Израиля. Это обстоятельство тоже поддерживало его мужество во время самых жестоких и длительных пыток. И вот с глазами полными слез, при мысли, что эта столь твердая душа отказывается от вечного спасения, преподобный Педро Арбуэс де Эспила, приблизившись к дрожащему раввину, произнес следующие слова. «Возрадуйтесь, сын мой. Ваши испытания всей земной долей кончаются. Если перед лицом такого упорства я, страдая душой, и вынужден был допускать столь суровые меры, моя миссия братского исправления тоже имеет предел. Вы, строптивая смоковница, которая упорно не приносила плодов и заслужила того, чтобы засохнуть, но лишь Господу Богу дано решить участь вашей души. Может быть, беспредельная его милость озарит ее в последний миг? Мы должны на это надеяться. Тому были примеры. Да будет же так!» Отдохните сегодня вечером в мире. Завтра вы станете участником аутодафе, то есть будете выставлены у Кемадеро, мощной жаровни, предвестницы вечного адского пламени. Как вы знаете, она не сжигает сразу. Смерть наступает часа через два, а то и три, благодаря вымоченным в ледяной воде поленьям, которыми мы защищаем голову и сердце жертв. Вас будет всего 43. Учтите, что, находясь в последнем ряду, вы будете иметь достаточно времени, чтобы воззвать к Господу и с именем Его принять сие огненное крещение, которое есть крещение в Духе Святом. Уповайте же на свет озаряющий и засните. Закончив эту речь, Дон Педро Арбуэс сделал знак, чтобы с несчастного сняли цепи, и ласково облобызал его. Затем пришла очередь фра Редемптора, шепотом попросившего у еврея прощения за все, что он перенес ради того, чтобы возродиться. Потом его облобызали и оба сыщика, молча и не снимая капюшонов. Наконец церемония эта окончилась, и недоумевающий узник остался во мраке и в одиночестве. С пересохшим ртом, с отупелым от страданий лицом, Рабби Асар Абарбанель сперва без особого внимания и без определенных намерений поглядел на запертую дверь. Запертую ли? Слово это, непонятно для него самого, пробудило в помутненном его сознании некую мысль. Дело в том, что на какое-то мгновение он уловил в щели между дверью и стеной свет фонарей. Смутная надежда возникла в его слабеющем мозгу, потрясла все его существо. Он потащился к тому необычному, что явилось ему. И вот потихоньку, с величайшими предосторожностями, он просунул в щелку один палец и потянул к себе дверь. О, диво! По странной случайности сыщик, запиравший дверь, повернул тяжелый ключ не на полный оборот. Так что заржавленный язычок не дошел до конца, и сейчас дверь откатилась в свою узкую нишу. Равин с опаской выглянул наружу. В белесоватом сумраке он различил сперва полукруг стены землистого цвета, словно продырявленные спиралью ступенек, и прямо против себя, над 5-6 такими же ступеньками, черную дыру, нечто вроде прохода в просторный коридор, но снизу можно было разглядеть только первый изгиб его свода. И вот он вытянулся и пополз к этому порогу. Да, там был коридор, но коридор бесконечно длинный. Со сводов струился мертвенно-бледный свет, какой видишь во снах. Через определенные промежутки там развешаны были слабые светильники, придававшие темному воздуху легкую голубизну, но в глубине коридора был только мрак. И на всем его протяжении не виделось ни одной боковой двери. Лишь с левой стороны, в углублении стены, небольшие забранные решетками отверстия пропускали свет, видимо, вечерний, так как местами на плитках пола лежали красноватые полосы. И какая ужасающая тишина! Но все же там, в самой глубине этого мрака, находился, может быть, какой-нибудь выход на свободу. Еле теплившаяся надежда не покидала еврея, она ведь была последней. Поэтому он, сам не зная куда, потащился по плитам коридора под отдушинами, стараясь никак не выделяться на темном фоне бесконечной стены. Он двигался очень медленно, прижимаясь грудью к плитам и силясь, чтобы не вскрикнуть, даже когда какая-нибудь открывшаяся рана вызывала у него острую боль. Внезапно эхо этого каменного прохода донесло до него шаркающий звук чьих-то сандалий. Он затрепетал, задыхаясь от страха, в глазах у него потемнело. «Ну вот, теперь-то уж, наверное, всему конец». Он весь сжался, сидя на корточках в углублении стены, полумертвый от страха, ждал. Это был торопящийся куда-то сыщик. Он быстро прошел мимо, страшный, в своем капюшоне и со щипцами для вырывания мышц в руке. И исчез. Внезапный ужас, словно стиснувший все тело раввина, лишил его последних жизненных сил, и почти целый час он не в состоянии был пошевелиться. Страшась новых пыток, если его обнаружат, он подумал было, не возвратиться ли обратно в каменный мешок. Но упорная надежда в душе нашептывала ему божественное «может быть», которое укрепляет дух человека даже в самом отчаянном положении. Чудо свершилось. Не надо сомневаться. И он снова пополз к возможному освобождению. Изможденный пытками и голодом, дрожащий от страха, он все же продвигался вперед. А этот подобный склепу коридор словно удлинялся таинственным образом. Его медленному продвижению все не было конца, и он все время смотрел туда, в этот мрак, где должен же был находиться спасительный выход. Ого! Вот опять зазвучали шаги, но на этот раз они были медленнее и тяжелее. Вдалеке на темном фоне возникли черно-белые фигуры двух инквизиторов в шляпах с загнутыми полями. Они негромко разговаривали, видимо, в чем-то несогласные друг с другом по какому-то немаловажному вопросу, так как оба энергично жестикулировали. Завидев их, рабби Асер Барбарманель закрыл глаза. Сердце его забилось так, что казалось, он вот-вот умрет. Лохмотья пропитались предсмертным ледяным потом. Неподвижно вытянулся он вдоль стены под самым светильником и открытым ртом беззвучно взывал к Богу Давида. Подойдя близко к нему, инквизиторы остановились как раз под светильником, видимо, случайно увлеченные своим спором. Один из них, внимательно слушая собеседника, поглядел в сторону раввина. И несчастному, не сразу сообразившему, что взгляд этот рассеянный, невидящий, почудилось, что раскаленные щипцы снова впиваются в его истерзанную плоть. Значит, ему снова предстоит стать сплошным воплем, сплошной раной. В полуобморочном состоянии, без сил вздохнуть, он беспомощно моргал и трепетал от малейшего прикосновения рясы инквизитора. Однако дело, хотя и странное, но в то же время вполне естественное, взгляд инквизитора свидетельствовал, что в данный миг тот глубоко озабочен тем, что ему ответить на речи, которые он слушает, и которые, по-видимому, целиком поглощают. Взгляд этот устремлен был в одну точку на еврея, но при этом, казалось, совершенно не видел его. И действительно, через несколько минут оба зловещих собеседника, медленным шагом и все время тихо переговариваясь, продолжили свой путь в ту сторону, откуда полз узник. Его не увидели. Но он был в таком ужасающем смятении чувств, что мозг его пронзила мысль: «Не умер ли я, раз меня не видят?» Из летаргии вырвало его омерзительное ощущение. Со стены у самого лица и прямо против его глаз, так ему показалось, устремлены были два чьих-то свирепых глаза. Волосы у него встали дыбом. Внезапным безотчетным движением он откинулся назад. Но нет, нет! Ощупав камни, он сообразил. Это отражение глаз инквизитора в его зрачках как бы отпечаталось на двух пятнах этой стены. Вперед! Надо торопиться к той цели, которая представлялась его уже, наверное, больному сознанию освобождением. К этому сумраку, от которого он был теперь в каких-нибудь 30 шагах. И он снова продолжил как можно было быстрее свой мучительный путь, ползя на коленях, на руках, на животе, и вскоре попал в неосвещенную часть длинного коридора. Внезапно несчастный ощутил на своих руках, упиравшихся в плиты пола, резкое удановение из-под небольшой двери в самом конце коридора.
1: «О, Боже! Только бы эту дверь вела за пределы тюрьмы!»
0: У измученного беглеца закружилась голова от надежды. Он разглядывал дверь сверху донизу, но ему бы это плохо удавалось из-за сгустившегося вокруг сумрака. Он принялся нащупывать ни щеколды, ни замка.
1: «Задвижка!»
0: Узник выпрямился, задвижка уступила его нажиму, дверь перед ним распахнулась. «Аллилуйя!» – благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору. Дверь открывалась в сады под звездами ясной ночи. Открывалась весне, свободе, жизни. Там за садами чудились поля, за ними горы, чьи голубоватые очертания вырисовывались на небосклоне. Там было спасение.
1: О, бежать!
0: Он и бежал. Всю ночь под сенью лимонных рощ вдыхал их аромат. Углубившись в гору, он будет уже на свободе. Он дышал благодатным священным воздухом. Ветер вливал в него жизнь, легкие его оживали, а в сердце звучали слова «Вени форас», обращенные к Лазарю. И чтобы еще лучше прославить Бога, который даровал ему эту милость, он протянул руки вперед и поднял глаза к небу. Это был экстаз. И тут ему показалось, что тень его рук словно обращается к нему, что руки обнимают его, ласково прижимая его к чьей-то груди. И действительно, чья-то высокая фигура стояла рядом с ним. Доверчиво опустил он взгляд на эту фигуру, и тут дыхание сперло у него в груди. Он обезумел, глаза его потускнели, все тело било дрожь, щеки раздулись, и от ужаса изо рта потекла слюна.
1: Да, смертный ужас.
0: Он был в объятиях самого великого инквизитора Дона Педро Арбуэса де Эспилы, который глядел на него полными крупных слез глазами с видом доброго пастыря, нашедшего заблудившуюся овцу. Мрачный священник прижимал к своей груди в порыве горячей любви несчастного еврея, которого больно колола грубая лысиница доминиканца сквозь ткань его рясы. И пока Рабиасар Абарбанель, глубоко закатив глаза, хрипло стонал от отчаяния в аскетических руках Дона Педро и смутно понимал, что все события этого рокового вечера были только еще одной предумышленной пыткой, пыткой надеждой. Великий инквизитор с горестным вздохом и глубоким упреком в голосе шептал, обжигая его горячим и прерывающимся от частых постов дыханием.
1: «Как так, дитя мое? Накануне, быть может, вечного спасения вы хотели нас покинуть?»

0: Для начала рассказ Александра Зорича. Александр Зорич — это псевдоним сразу двух писателей: Яны Владимировны Боцман и Дмитрия Вячеславовича Гордевского. Оба родились в 73 году, учились в одной школе, более того, в одном классе. Оба закончили по два факультета Харьковского университета: философский и прикладной математики. Ну а рассказ, который я выбрал для сегодняшнего нашего клубного мероприятия, называется «Второй подвиг Зигфрида». Королевич Зигфрид, сын нидерландского короля Зигмунда и супруги его Зиглинды, был скорее магом, чем воином. 15 лет от роду довелось ему присутствовать при гибели ученого-дракона Фафнира. Позднейшая молва приписала юному королевичу славу победы над драконом, хотя действительным убийцей крылатого затворника был совсем другой человек. Однако именно победа над драконом считается первым подвигом Зигфрида, ведь королевич действительно омылся в крови Фафнира. Это купание возымело волшебный эффект и наделило королевича некоторыми способностями, которые в германском мире обычно вызывают зависть и восхищение, а в христианском — желание подвергнуть их обладателя незамедлительному экзорцизму. Волхв Альбрих учил Зигфрида семи свободным магическим искусствам, но непоседливый королевич покинул своего наставника до срока. Он ушел в Вормс, столицу королевы бургундов. Зигфрид добивался руки Кримхильды, сестры короля Гунтера. Чтобы завоевать Кримхильду, ему нужен был подвиг, нужна была слава. Воины добывают славу мечом, но Бальмунг, меч Зигфрида, был выкован из молнии и отшлифован радугой для другой славы. Победа над человеком, оборотнем, чудовищем королевича не устраивала. Вокруг Кримхильды убивалось множество женихов. Перещеголять их кровожадности было и непросто, и противно. Победить там, где победа невозможна. Так решил королевич. О первом подвиге Зигфрида рассказано в другом месте. А о втором рассказано здесь. То была пора, когда сирени уже вылинили, да и княжение шиповника в садах подходило к концу. Розаны нехотя уступали трон безродным узурпаторам люпинам, суходолы на радость жвачным румянились клевером. Девушкам хотелось влюбиться, юношам умереть за любовь или хотя бы побить кого-нибудь. Было утро. В заводях Рейна отходили ко сну проблудившие всю ночь русалки, поодаль нерестились караси и сазаны. Последние торопились поспеть до цвелой воды. Русалки же никуда не торопились, ибо знали, с вечерними сумерками бесня начнется по новой. На холмах, что оберегали Вормс от северо-восточных ветров, неохотно поспевала земляника, а на росистых выгонах продирали глаза оводы и слепни. Впереди у каждого был долгий трудовой день на коровьей заднице. Ставшие затемно косари задорно брили лоном матери природы, с недоверием поглядывая в небо, не собирается ли дождь. А потом азартно спорили, запалит жара хлеба или не запалит. А также о том, какая из шести колесниц победит на сегодняшних бегах. Патриотические чаяния, как правило, торжествовали в этих спорах над статистикой и здравым смыслом. В это время Вормс с просонья еще только потягивался. На Вормском же ипподроме вовсю кипела работа. Лошадей готовили к бегам. Ковали со своими подмастерьями осматривали подковы и смазывали маслом конские копыта. Конюхи старательно натирали мелом хвосты лошадей белой масти, чтобы те выглядели ослепительно белыми, а не как обычно. Поодаль помощники колесничьих птиц залетных и недешевых заплетали гривы в косички, чтобы лошадиные шеи выглядели совсем уж скульптурно. В это же время на опушке Дубравы Зефир Низкий, единственный возница, не поленившийся встать до рассвета, делал утреннюю зарядку. Складывался пополам, размахивал руками и скакал через веревочку. Двое мальчишек лет 7, посланных за земляникой, из-под тишка наблюдали за героем из кустов, усевшись на свои пустые по колу кошки. Их лица выражали нерешительность. Уместно ли смеяться над чудными кривляниями Зефира, или же по их поводу следует испытать благоговение непосвященных? Но тут Зефир пошел отжиматься широким хватом, и мальчики со вздохом облегчения склонились ко второму. Ипподром в Вормсе, конечно, уступал своим собратьям в Риме. Как по количеству зрителей, так и по количеству беговых дорожек. Их было всего 6. Тогда как Равенский ипподром, например, мог легко вместить 15 упряжек в один забег. Зато он был оборудован стартовыми стойлами для упряжек с автоматическим веревочным затвором, по последнему слову техники. Король Гунтер, еще не войдя в наследство, лично курировал сооружение ипподрома, ибо уже тогда почуял: никакой цивилизованной политики королевству не видать, пока не будет устроено достойное развлечение для политиков. И развлечение было устроено. Развлечение длиной в полный аттический стадий, шириной в 5 седьмых стадия и высотой в 30 футов могло бы выжить согласный вопль спортивного азарта из 24 тысяч зрителей, если бы только размещение почтенной публики отвечало римским стандартам. Но германские стандарты имени инженера-политика Гунтера не были пасынками городского цивилизованного либерализма, нет. Один Цезарь, 100 сенаторов, мириады плебеев — никогда. Каждый из королей, а Вормский ипподром был рассчитан на дюжину королей, требует жизненного пространства не меньшего, чем Цезарь. Каждый его сопалатник, каждый дружинник тоже. Разве кто-то из этих достойнейших, славных людей может позволить себе сидеть ниже своих братьев по оружию? А посольство? Что случится, если посадить константинопольского посланника ниже римского, гуннского ниже вандальского? Воистину случится непоправимое. И еще... Кто пройдет к своим местам первым? Положим, бургундский король по праву хозяина. Но вот вторым кто? Епископ Омега или посол Дельта? Конунг Верданди или Ярл Сканди? Поэтому с архитектурной точки зрения ипподром пришлось решать как улей диких ос. По принципу «сколько тварей, столько и гнездышек». Поверх зрительских трибун были сооружены просторные павильоны с деревянными креслами. Для каждого короля свой павильон. Для каждого сопалатника свое кресло. Под павильонами тянулись 3 яруса дубовых сидений для людей знатных или полезных, но все-таки отличающихся от персон высшей светской и духовной ценности, как серебро отличается от золота. А еще ниже начинались ярусы плебейских каменных сидений и ступенек. Сюда сползались все, кому не лень, как правило, со своими дерюшками, подушечками или одеялами из шкур. Но если кто-то заранее не позаботился о здоровье своей простаты, смотрители ипподрома, которых на римский манер громко и не совсем правильно именовали квесторами, выдавали нерасторопному пролетариату подушечки и волчьи шкуры на прокат. Прокат подушечки стоил 1 фоллис, то есть даже меньше сестерции, то есть дешевле не придумаешь. Шкура тянула на целые сестерции. Правда, требовался еще залог. А в залог строгие бургундские квесторы принимали отнюдь не что угодно. Охотно брали деньги, сестерции в 10-12, еще охотней ножи или кожаную обувь. Но вот уже и кольца, и ожерелья подвергались пристрастному отбору. Цветное стекло и вызолоченный билон понимания не встречали. Зигфриду, разумеется, не пришлось решать вопросы с подушечками. Король Гунтер милостиво пригласил гостя на почетные места прямо под бургундским павильоном. Те самые, для знати второго разбора, обшитые полированными дубовыми досками. Гизельхер запротестовал. «А почему там? Мы можем посадить Зигфрида вместе с нами». «Зигфрид – юноша хорошей крови, но он не бургунд», – возразил Гунтер во всеуслышание. «Поэтому его пребывание в бургундском павильоне против правил. С другой стороны, Зигфрид – просто гость, частное лицо». Будь он послом или королем, мы отвели бы ему персональный павильон. Вы нас понимаете, Зигфрид? Вопрос не стоил выеденного яйца. Потому что рядом с Гунтером сидели Гизельхер, Ильдико, Кримхильда и мать королева с доверенными служанками, епископ Вормский с доверенными пресвитерами, а также сопалатники. Свирепые рожи при полном воинском параде, из которого были исключены только в крайне удобные чешуйчатые доспехи, замененные на короткие кольчуги. бургундском павильоне яблоку негде было упасть. Младшим дружинникам, которым из соображений грядущей карьеры тоже хотелось потереться возле короля, пришлось занять добавочные стоячие места за спинами старших. «Ну и порядочки», — подумал Зигфрид, ощутив острый укол самолюбия при словах «будь он королем». «Что, ему, Гунтеру, проще?» «Так бы и сказал, нету места, мол». «Так нет же, сходу пускается исчислять ранжиры». «Я вас понимаю, король Гунтер». Зигфрид приложил руку к груди и поклонился. «И ценю вашу мудрость, благодаря которой вы дальновидно не сослались на ограниченные возможности вашего павильона, хотя это, на первый взгляд, было бы вполне достаточным основанием. Однако в этом случае спор с королевичем Гизельхером мог перекинуться на другой предмет. Не услать ли, например, пресвитера Германариха в качестве комментатора зрелищ в гунскую ложу? Но, повторяю, благодаря вашей дальновидности основания для дискуссии исчезли». Кримхильда навострила ушки и заволновалась. Ответ Зигфрида ее восхитил. Однако его можно было признать хамским, а как поведет себя Гунтер, которому надерзил чужеземец, для нее было загадкой. Приезжие с Гунтером всегда держались либо подобострастно, либо отстраненно вежливо. «Благодарю вас, да, и благодарю вас, нет». История зарекомендовала эти формулы как оптимальные для общения между залетными гостями и владыкой Рейна. Поставленным вне закона саксам в бургундских землях сразу делали орла, то есть вырывали сердце и выворачивали ребра наизнанку. Поэтому возможности встретиться с Гунтером и нахамить ему в лицо они были лишены. А серьезные переговоры, такие переговоры, на которых бьют кулаками по столу, швыряют в огонь пергамента и клянутся своей кровью расквасить пёсьи хари отступников, происходили при закрытых дверях, за которые, конечно, Кримхильду не пускали. Да и ведет ли Гунтер такие переговоры? Кримхильде порою казалось, нет, не ведет. Потому как не способен. Итак, прецедент был создан. Сгустились ли тучи над головой Зигфрида, или они только собрались сгуститься, или Кримхильде лишь примерещилась сама возможность перемены погоды, но она уже внутренне подобралась и вознамерилась каким-нибудь пусть неуклюжим, лишь бы действенным маневром, который еще предстояло на ходу симпровизировать, изменить положение к лучшему. Кримхильда не успела вклиниться в разговор. Она только тихонько вздохнула, набирая воздуху для разгона. Гунтер, в свою очередь, только-только приоткрыл рот, как внизу заголосил квестер.
1: «Эй, парень, стой! Куда? Вернись сейчас же!»
0: Зигфрид обернулся. Вверх по ступенькам прохода бежал невысокий оборванец. На нем были ужасные браки при произношении на кельтский манер брюки, то есть штаны самого грубого, подлинно варварского покроя. Обувью его босые пятки пренебрегали, а его рубахой можно было мыть полы. Грязнее от этого она бы не стала. В зубах оборванец тащил волчью шкуру. Наверняка из тех, что выдавались на прокат, иначе зачем квестер, поудобнее перехватив свою дубинку, бросился за парнем вверх по ступенькам? Стопорщенная шерсть и замятая складка шкуры закрывали воришки поллица. Зигфрид его не признал, но ему почудилось, что он уже встречал этого дикаря раньше. Королевич мгновенно оказался в проходе, перепрыгнул одним махом через три ступени и загородил беглецу дорогу. При этом ножны вместе с увесистым бальмунгом больно ударили его по икре и, отскочив от ступеней, очень неудачно впутались между ногами. Не будь телесное внимание Зигфрида вышкалено Альбрихом, при следующем же шаге он потерял бы равновесие и покатился бы по ступеням, ломая себе руки-ноги. А так Зигфрид просто не сделал следующего шага. Да он был и не нужен. Похититель волчьей шкуры влетел прямо в него. Схватив вора за локоть, королевич одновременно с этим отвел ножны в сторону, спустился на ступеньку ниже и выставил вперед свободную руку, охлаждая воинственный пыл квестера.
1: «Отойдите, господин», — строго сказал квестер. «Он пытался украсть наше имущество».
0: В ближайших рядах, поддерживая слова квестера, угрожающе зажужжали. «Я думаю, он просто пошутил», — великодушно предположил Зигфрид. «Вы не будете возражать, если я заплачу за шкуру?» Квестер был парень не промах. Соображал он быстро и притом в пользу зримых экономических выгод, а не абстрактной юридической истины.
1: «Три солида. Иначе считайте, что я не понял шутки».
0: «Три солида — это, если не ошибаюсь, в 60 раз больше, чем один сестерций».
1: «У этой шкуры такая прокатная цена. Еще потребуется залог. Ваш меч».
0: Спину Зигфриду сейчас пялился весь бургундский павильон, в том числе и Кримхильда. Иначе королевич уже задался бы вопросом, а зачем, собственно, он спасает от взбучки малосимпатичного пройдоху?
1: Все-таки три солида были большими деньгами, а без Бальмунга, неотъемлемого атрибута его высокого происхождения, он будет чувствовать себя на людях, как щеголиха без маникюра. Извольте. Чтобы расплатиться и отстегнуть Бальмунг, Зигфрид отпустил локоть своего пленника. Он полагал, что после разрешения конфликта тот никуда не побежит, а наоборот, начнет бурно выражать радость, целовать ему руки, а может и буты. Тогда он повыкобенивается чуток, соберет сливки общественного внимания, а затем громко изречет «иди же и впредь не воруй» или нечто в подобном духе. Но сантименты дикарю были чужды. Издав глухой вой сквозь волчью шкуру, оплаченный золотом Зигфрида трофей он по-прежнему держал в зубах, бесноватый в припрыжку полетел к бургундскому павильону. Зигфрид, рассчитавшись с квестером и вручив ему Бальмунг, собрался нагнать дикаря и оттаскать за ухо, но жрец и подробные законности придержал королевича за запястье. «Отметочка, господин!» — деловито пробормотал он, извлекая уголек из-за своего канцелярского короба. «Какая еще отметочка?»
2: «А залоги, разумеется!»
1: Квестер обиженно-удивленно вздернул брови. «Я вас запомнил».
2: «Вы-то запомнили, а вот я вас могу забыть. Как имя вашего меча?»
1: «Бальмунг».
2: «Великолепно!»
1: Уголек Квестера щекотливо затанцевал по зигфридовой ладони.
2: «Отметочку поберегите до конца представления!»
1: Квестер квазилюбезно улыбнулся, откланялся и, перебросив перевязь Бальмунга через плечо, потопал вниз. «Забудешь ты меня, как же!» Зигфрид воззрился на результаты бюрократических трудов формалиста. Кое-как складываясь из черных ниточек сажи, зато распространяясь на весь хиромантический ландшафт, на его ладони рисовалась корявая и таинственная «Мекки Балм». Ломать голову над содержанием формулы королевичу было недосуг. Зигфрид поискал взглядом бесноватого, но того и след простыл. Деваться с верхотуры было некуда. Единственным местом, где можно было укрыться от глаз, представлялись недра бургундского павильона. И точно, оттуда выпорхнули первые ласточки скандала.
3: «Но зачем вы это сделали?» — раздавалось наверху. «Постеснялись бы людей!»
1: Голос принадлежал, похоже, пресвитеру Германариху.
3: «Я давно вам говорил, что его надо крестить, крестить и еще раз крестить. Это епископ. Три раза вроде не крестят, кто-то из сопалатников». «Да что вы от него хотите? У него же отец Ульфхедин. А кем будет сын Ульфхедина? Злостным этим самым кхином!»
1: Кажется, снова Германарих. «А по-моему, забавно», — сказала вдруг Ильдико. «И шкура, кстати, мне с самого утра зябка». Она обладала необычным голосом, эта Ильдико. Не скажешь, громким или пронзительным, но интонированным так, будто Ильдика всегда и везде была уверена, что стоит ей открыть рот, и все вокруг начнут слушать ее и только ее. Любопытно, благодаря этой вокальной уверенности ее реплики обычно и впрямь достигали адресатов. Но чтоб там ни говорила Ильдико, право вынесения вердикта принадлежало, разумеется, королю.
3: «Данквард, это просто позор! Что за вид, что за лохмотья?
2: Имейте в виду, Данквард, не будь мы стольким обязаны вашему отцу, я, пожалуй... я не стал бы терпеть вашего присутствия в Вормсе. А теперь ступайте. Здесь и без вас тесно».
1: «Бальм» означает «бальмунг», а «мекки»... «Мекки» — это погодский меч, не кстати осенило Зигфрида, когда он во второй раз за последние 3 минуты столкнулся с Данквартом нос к носу.
4: «Послушай, в самом деле, зачем ты это сделал?» — спросил Зигфрид полголоса. «Справа от них только что уселись какие-то степенные господа в тогах, не дать мне взять римляне. Слева, ближе к проходу, купеческое семейство. Отец, мать, 3 взрослых девицы и 2 хилых юноши. И слева, и справа говорили на латыни». Зигфрид начал стесняться своего варварского наречия. Не говоря уже о жуткой внешности Данкварта, который вызвался исполнять при обиженном королевиче роль комментатора рестаний и гида по ипподромным достопримечательностям.
2: «А что я сделал?» — с вызовом переспросил Данквард. «Я всего лишь взял у квестера то, что ему не принадлежит, и хотел сделать приятное Ильдико. Но тут подвернулся ты.
1: Если б я не подвернулся, тебя могли бы крепко отдубасить».
2: «Отдубасить? Меня? Ну-ну».
1: Данквард, который прежде смотрел в сторону гуннского павильона, вдруг повернул голову и вцепился в лицо королевича своим волчьим взглядом. «Что такое?» Зигфрид не любил, когда чужое внимание к нему выражалось столь пристально.
4: «Ты один из наших», — вдруг сказал Данквард.
2: «Но наш не станет заступаться за оборванца. Ты ведь не узнал меня?»
4: «Нет».
2: «Но что значит «один из ваших»?»
4: «То есть как бы ты добрый»,
2: — Данквард покачал головой.
4: «Что значит «один из ваших»?» — настаивал Зигфрид.
2: «Кто эти ваши?»
4: «Ульфхедины?» «Или, как говорит косноязычный германарих, ульфхедины?»
2: «Воины-волки. Воины, которые становятся волками в бою, как берсерки становятся в бою медведями. Одни говорят, что это метафора и что люди остаются людьми, но в них вселяется звериная ярость. Другие говорят, что настоящие ульфхедхинны действительно переворачиваются в волков.
4: А ты что думаешь, братец?»
2: «Я думаю, что я не волк и не медведь».
4: «Нет, человек не сумел бы перехватить меня на ступенях прохода так ловко. Это по силам только зверю.
2: У тебя в полнолуние когти режутся?» «Типун тебе на язык».
4: «Режутся, режутся! И ты делаешь так!»
2: Данквард оскалился и, скрючив пальцы, замахал в воздухе руками. Отец купеческого семейства брезгливо покосился на бесноватого германца и поспешил отвернуться.
4: Сходство с волком получилось эффектным, удивительно близким. Зигфрид поморщился. «Не пугай людей, сейчас весь ипподром разбежится».
2: «А хоть бы и разбежался!» — огрызнулся Данквард, но сразу же дурачиться перестал и чинно сложил руки на коленях.
4: «Ненавижу я эти ипподромы, стадионы, каструмы, палатины. Наши предки пришли из лесов свободными, бесстрашными и жестокими. Они убивали, чтобы жить, а не чтобы жреть. А потом вот эти и вон те...»
2: Данквард двумя кивками обозначил зрителей в тогах и какой-то из павильонов, вероятно, рамейский.
4: «Научили нас страху и религии распятого, вину и монетам».
2: Данквард говорил складно, явно с чужих слов.
4: «Но и ты ведь от вина не отказываешься?»
2: «От пары лишних монет я тоже не откажусь», — пожал плечами Данквард.
4: «И на ипподром ты все-таки пришел?»
2: «Да, пришел», — согласился Данквард. И вдруг захохотал.
4: Он подвывал и кудахтал, часто-часто шлепал босыми пятками и размахивал руками. Дескать, ну тебя, Зигфрид, уморил. «А ты поверил, поверил!» — изгалялся Данквард. «Хорошо я изображаю, да?» «Хорошо. Похоже на Мундриха?»
2: «Не знаю я, кто такой этот Мундрих, но ты, кажется, допросишься». Соседи крутили головами и возмущенно шипели. Зигфрид делал успокоительные жесты. «Все нормально, все путем, вы же понимаете, парень не в себе».
4: «Мундерих, король аламаннов. С ним приехали 6 дюжин дружинников. Все они не бреют бород, заплетают их косицами, носят железные кольца и ходят в бой с двуручными топорами. Да будет тебе известно, железное кольцо — знак бесчестия у аламаннов. Юноша надевает такое кольцо на шею и носит его, пока не убьет своего первого врага».
2: «Снова подкалываешь? Зачем же дружинникам кольца носить, если это бесчестно?»
4: «Затем, что этим они как бы говорят, сколько мы врагов перепели, что нам даже знак бесчестия не в тягость, плевать на него».
2: «А с другой стороны, это как бы вечное напоминание о том, что врагов еще видимо-невидимо. А вон, кстати, и сами аламанны». Данквард ткнул пальцем в северную трибуну. Там по всем рядам перекатывались волны оживления. Свои места одновременно занимали делегации аламаннов, гуннов, нибелунгов, ромеев и франков.
4: «А вон те кто? Франки?»
2: «Соображаешь. Саранча наша неисчислимая. Видишь, сколько вояк с собой притащили? 20, 40, 40 и 40, 140. 208, я уже сосчитал.
4: Вот-вот. Я позавчера слышал, как Гунтер в полголоса честил и своего бога, и всех дедовских. Дескать, святые законы гостеприимства обязывают его кормить всю эту ораву за бургундский счет.
2: А счет, к слову, набегает немаленький.
4: А вон тот дылда с посохом, король Хильдерик?»
2: «Нет, Хильдерик сейчас на 2 ступени ниже. Видишь, в красном плаще.
4: У них такие порядки. Впереди короля запускать расфуфуренного номенклатора. Он сейчас, небось, на 3 языках выкрикивает: «Расступись, король идет! Король идет!» Если бы не гвалт, мы бы расслышали. Глотка у крикуна воловья. Причем, заметь, король идет, а вовсе не король Хильдерик идет. Как если бы Хильдерик был базилевсом, одним на весь мир.
2: Пусть себе кричит. Пройдет лет 30, об этом Хильдерике никто и не вспомнит.
4: «Ай да Зигфрид, что ему какой-то франкский король? А тебе вспомнят?»
2: «Вспомнят». Данквард на какое-то время заткнулся. Королевич наблюдал за гуннами.
1: Эти варвары, на войне неукротимые, отважные, жестокие, что уже успело войти в анекдоты, неразборчивые в еде, как крысы. Во время мира ничто не ставили превыше роскошных нежных шелков, диковинных рисовых яств и золотых украшений скифской, а на самом деле сарматской работы. Ходячими иллюстрациями этой черты национального темперамента служили послы гуннов со своими золотыми венцами, шелковыми шароварами и двухфутовыми отвесами гигантских рукавов. На таком расстоянии они казались большими пестрыми шарами, которые увлекают вверх таинственные чары. Не по ступенькам, а над ступеньками. Плавны и сдержаны были движения гуннского посла Ислы и трех его соратников Вериха, Туманя и Моде. Невесомыми, бесплотными смотрелись эти надутые риторикой и мудростью неженки по сравнению с той маринованной в конском поту безжалостной хтонической мощью, которая стояла у них за спинами и которую они представляли здесь с наивежливейшими улыбками. Каждого посланца сопровождала пара слуг. Один с огромным бумажным зонтиком, другой с позолоченной конской головой на расписном шесте, увитом разноцветными лентами. Проследив направление взгляда Зигфрида, Данквард пихнул королевича локтем в бок. Это был его коронный метод привлечения внимания собеседника. За такие штучки Зигфрид был готов прибить любого, но к Данкварду он снисходил. Что вы хотите? Ульфхитхин. Дикая тварь из дикого леса. Погляди на эти гуннские палки с лошадиными головами. Знаешь, зачем они? Гизельхер рассказывал, что это вроде ликторских фасций. Не припомню такой глупости. На самом деле никакие это не фасции. Гунны называют таких лошадок смертельной предосторожностью. Их всегда носят за большими шишками. На тот случай, если шишка вдруг соберется умирать, тогда умирающему дадут в руки эту лошадку. Душа гунна оседлает ее и понесется на небеса. В бой они тоже идут с такими лошадками? Ты что, в бою-то они на настоящих лошадях. Зачем им какие-то палки? Все это ты знаешь. А вот, кстати, фанфары самым беспардонным образом заставили Зигфрида заткнуться. Сигнал означал, что все заслуживающее внимание гости уже расселись по своим павильонам, а колесницы выведены на стартовую черту. «Так что, кстати?» — переспросил Данквард. «Забудь. Расскажи лучше, что это за бабулька?» Зигфрид имел в виду старуху, которую, поддерживая под локти, подвели к колесницам двое квесторов. Данквард постражил. Может, кому и бабулька, а для нас матушка Руга, она слепая. Это я уже понял. Матушка Руга Галиуруна, вещунья, проверяет, не ищет ли кто легких путей к победе. А что, у вас это умеют? Начертать на колеснице руны победы так, чтобы они из безжизненного орнамента превратились в источник лошадиной силы? Или составить действенный дорожный оберег? Да как сказать, неохотно ответил Данкорд. Раньше точно умели. И сейчас кто-то где-то... Вот колесницу, по-моему, можно не проверять. С тех пор, как они вкупе с остальным имуществом короля были освящены епископом, такая магия их вряд ли пробирает. Пока матушка Руга, помахивая ореховыми омеловыми прутиками, исследовали колесницы, квесторы с громкоговорительными раковинами расшифровывали для зрителей цвета знаменитых возниц. «По первой дорожке в лазоревом цвете во славу царя и народа гуннов отправляется в забег несравненный Зефир Низкий!» Зигфрид предполагал, что объявление вражьего возницы ипподром встретит угрюмым молчанием. Однако подкупленные сметливым и предусмотрительным послом Ислы клакеры из вормской голыдьбы дружно затарахтели припасенными специально для таких случаев трещотками. В бургундском павильоне застучали мечами по шлемам вежливые дружинники Гунтера. От аламанны те не упустили случая гуннов освистать, а павильон франков хранил демонстративное безмолвие. «По второй дорожке в лиловом цвете во славу Христа и Базилевса Феодосия правит трехкратная звезда константинопольских христаний, кольценосный Сурен-Кавказец!» Этого тип в позапрошлом году едва не удавили за изнасилование. Урт его покрыл. «За денежки обставил дело так, будто все там случилось по согласию», — прокомментировал Данкорд. «Загорелому повезло, что дело было с кельтской девицей. Если б с нашей, мы б его повстречали». «Откуда этот Сурен в позапрошлом году здесь взялся?» «Зигфрид, да ты что, в первый раз на ристаниях?» «Почему же?»
4: У нас такие в Нидерландах каждый год.
3: Да. И кто же там бывает?
4: Британские кельты. О, кельты, знатные ездоки. Ну, а кто еще? И все. Мы да кельты. Изредка хальфданы.
3: Мы да кельты, скука. Небось, прям по кочкам гоняете.
4: Наврать про несуществующий ипподром Зигфрид не отважился. Вроде того. Остров у нас есть между двумя рукавами Рейна. Плоский, как доска. На острове поле. Беговым называется. Там и ездим.
3: А кто правит?
4: Короли, ярлы и их родственники. И колесницы, небось, кельтского образца. Боевые, дедовские. Не без этого.
3: Знал я, что вы там на севере отстали от жизни. Но чтобы так...
4: То ли дело у нас. Здесь все по-цивилизованному. Не хуже, чем у римлян. Возницы — особое сословие. У римлян.

цитат. Все наши возницы заемные. Гунтер арендовал их в Равенне. «И в чем же доблесть?» – разочарованно спросил Зигфрид. Гунтер дает денег италикам, франки дают денег Гунтеру, а в итоге какой-то иллириец ездит во славу короля Хильдерика. А у самого Хильдерика, у его братьев, сыновей и племянников кишка тонка. «Хочешь, иди, если у тебя кишка толста», – ухмыльнулся Данквард. «Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения». «Оно мне надо», — фыркнул Зигфрид. «Именно что», — согласился Данквард. «И никому не надо. Удовольствие это опасное, сложное и за пределами ипподрома бессмысленное. У нас таких дорог нет, чтобы по ним на бигах гонять». «На чем?» «Эти колесницы по двух лошадей рассчитанные бигами называются». «А, точно, ведь четверные — это квадриги». «Все, молчок». Возницы уже вожжами обмотались. И правда, возницы зачем-то обвязывали вожжи вокруг туловища. Зигфриду такой способ был в диковинку. Сказывалось захолустное происхождение. Ипподром благоговейно затих. Начиналось самое главное на любых ристалищах. Ристалище. Любопытно, что Данквард, который производил, или вернее пытался произвести на Зигфрида впечатление беззаботного и асоциального пасынка своей волчьей натуры, теперь поспешно примкнул к общественному заговору тишины и, замолкнув, весь обратился в зрение и слух. Снова взревели фанфары. Веревочные затворы одновременно освободили все шесть колесниц. Меньше минуты прошло, а уже выяснилось, что лиловая колесница ромеев не иначе как оснащена невидимыми крыльями. На первой же мете она легко обошла лазоревую бигу гуннов. А в спину гуннскому вознице, несравненному Зефиру Низскому, задышала пара гнедых, впряженных в бигу бургундов. Таким образом, колонна из трех колесниц под предводительством ромейской заняла первую беговую дорожку, остальные — лимонно-желтые нибелунгов, зеленые франков и оливково-черные аламаннов — плавно сползли на вторую, третью и четвертую дорожки. Они отставали от ведущей тройки совсем чуть-чуть, и все же отставали. Каждый возница стремился выбиться в лидеры этой тройки аутсайдеров и захватить тактически выгодную вторую дорожку. Точнее, возница нибелунгов, который и без того был лидером, требовалось удержать выгодное положение, а двум другим этого положения его лишить. Когда проходили северо-западную мету, зеленая бига франков, почти не сбавляя скорости, вылетела на соседнюю дорожку прямо перед одуревшими аламанскими лошадьми. Те, само собой, всполошились и унесли колесницу аж на песчаную обочину бегового поля за шестой дорожкой. Зигфрид вздрогнул. Аламанская колесница влетела в песок боком и дала ужасный крен. Как подсказывала интуиция королевича, она должна была неминуемо опрокинуться на бок и развалиться. Собственно, внутренний образ этой колесницы, сотканный в сознании королевича органами чувств, все-таки потерпел катастрофу. Тонкий передок раскололся, возница налетел животом на новорожденный деревянный клин и Зигфрида едва не снесло со зрительской скамьи невероятной явственностью этого видения. Однако на этот раз зрительное чувство равновесия подвело королевича. Аламанский возница, выгнувшись всем телом влево, развернув торс, раскинув руки, смог в пиковый миг одолеть моменты инерции и земное тяготение. Колесница прокатилась чуть вперед, все это время стоя на одном колесе, и все еще не решалась опуститься на второе, но в итоге коллективный разум атомов склонился к милосердию. Бига, сохранив вертикальное положение, остановилась. «Приехали!» — удовлетворенно прокомментировал Данквард. «Пока он своих каурок успокоит, пока снова разгонится, эти уже 10 стадий подмахают». «Да его и самого-то, кажется, надо успокаивать». Действительно, пока Данквард говорил, возница спрыгнул на песок и, перегнувшись пополам, упал на колени. Он замер, будто бы парализованный сильнейшим ударом в солнечное сплетение. Неужели его испуг столь силен? Неужели там так страшно, подумал Зигфрид. Это ведь для него не первый и даже, наверное, не сотый забег. «А что, правила разрешают перехватывать чужие дорожки и подрезать?» – спросил Зигфрид. «Наши правила разрешают все. В этом и интерес». Тем временем Фелицитата, который так ловко вывел из игры возницу аламаннов, словно бес вселился. Ему удалось не только нагнать виловатых нибелунгских бегунов, но и подрезать их у следующей юго-западной меты. Однако именно заторможенность лошадок сослужила

Вице-меру возницы желтой биги Нибелунгов добрую службу. Несмотря на то, что этот маневр Фелицитата был еще опаснее предыдущего, нибелунгские лошади не споткнулись и не засеклись, а только лишь умерили шаг, да так плавно, что Рицемеру даже не пришлось прокладывать особенных усилий, чтобы удержаться за передок колесницы. В любом случае, Фелицитат своей цели достиг. В тройке аутсайдеров он выбился в лидеры и теперь, прочно утвердив первенство на второй дорожке, понукал свою разномастную пару Серого и Воронова, нагоняя вишневую бигу бургундов. За бургундов во славу владыки Рейна выступал молодой италиец из хорошей семьи. Полное имя италийца Аниций Минуций Септимий Флавий многое бы сказало просвещенному генеалогу, но в этой германской дыре оно не значило по сути ничего. Рейд гуннов лишил семью Флавия всего. Недвижимое имущество, вилла, сады, маслобойня сгорело, а движимое, рабы и паденщики, попряталось по кустам и больше уже из кустов не показывалось. Помыкавшись по Цизальпийской Галлии, Флавий продался в Равенскую школу колесничих. Выступать под своим родным именем не позволяли ни цеховая этика, ни гордость наследника славы победоносных Флавиев. Так он стал Гермесом Цизальпинским, что в сущности можно было бы принять повышением в ранге из сенаторского сословия да в божественное. Вот его-то, Гермеса, и нагонял Фелицитат, понукая лошадей не хлыстом единым, но рыкающим иллирийским речитативом. Ветер сейчас дул возницам в спину. Гермес сквозь свист в ушах расслышал, как Фелицитат общается со своими конями, и, зная иллирийца уже не первый год, понял — соперник сегодня в настроении. А когда иллириец в настроении, жди беды. И свою голову под колеса сложит, и чужих не пожалеет. И хотя Гермес не видел, как именно иллириец расправился с оливковой бигой Аламаннов, ее красноречивое стояние на обочине говорило само за себя. Покосившись вправо, Гермес увидел, что двумастная пара Фелицитата молотит копытами вровень с его задним колесом. Сейчас Фелицитат дооформит свой речитатив до полной эвокативной формулы, гений покровитель иллирийца потусторонним кнутом вскипятит кровь лошадям, последние усилия, и бига вырвется вперед, а затем, вильнув влево, впишется в растущий интервал между лошадями Гермеса и колесницей Зефира Низского. Если Фелицитат не рассчитает, или именно рассчитает злокозненно, от такого маневра лошади Гермеса утащат его бигу во внутренность бегового поля, что будет лишь в лучшем случае означать борьбу за пятое место, свернувшейся на дистанцию оливковой бигой. Опередить Фелицитата решил Гермес и, изо всех сил хлестнув лошадей, направил их на вторую дорожку, отжимая тем самым соперника дальше, на третью. Все-таки Фелицитат был в настроении. В настроении был и его гений-покровитель. Большинство, если не сказать все зрители, не поняли, что же именно произошло. Налицо были не причины, а одни лишь следствия. Вишневая колесница с себастическими крестами на боках, распустив два песчаных буруна, пролетела еще дальше, пока не остановилась. Бига лежала на боку, ее правое колесо валялось отдельно. Лошади, чудом не переломав себе ноги, яростно бились на месте, стараясь выпутаться из уцелевшей упряжи. Гермес, успевший все-таки обрезать поводья, лежал на полпути между потерянным колесом и вишневым деревянным башмаком, каким представлялось такого расстояния бига Зигфриду. «Это бургундское, верно?» — переспросил королевич. «Угу! Владыки Рейна в полном пролете!» — радостно констатировал Данкорт. «Гунтер повесится, Кримхильда утопится, а Германарих разуверится в Христе и сбежит к друидам!» «Ты серьезно?» «Почти! Видишь ли, тут есть одна...» «Тихо!» — королевич предостерегающе выставил ладонь. «Тихо!» Данкварт, который сам никогда не мог похвастаться хорошими манерами, был шокирован. «Зигфрид должен быть повежливей!» Тем более уж такое, какое тут тихо. Ипподром бесновался во все 8000 глоток, свистел и трещал, лупил в щиты и улюлюкал. Кажется, в проходе между гуннскими и аламанскими павильонами кому-то уже чистили рожу. И только бургундский павильон ошарашенно примолк. Вот так незадача. Они могут выставить другую колесницу? Нет, но ты, Зигфрид, не очень-то... Образ возницы Аламаннов, балансирующего всем телом ради того, чтобы продержать свою бигу на одном колесе пару-тройку мгновений, в сознании королевича был свеж, как непросохшие чернила. Сопереживание его испугу было еще свежее.
Гунтер тебе ладонь на лоб возложит, и ты уже посвящен. Катайся за Бургундию до посинения, — так сказал Данкварт. Синеют заснеженные лощины, глаза хальфданов, васильки, мотыльки, покойники. Если ничего не получится, он бросится на меч. Если получится наполовину, он сломает себе шею на первой же мете. До посинения! Зигфрид вскочил. Прошел по ногам купеческого семейства, как по мостовой. «Не понимаю!» — рявкнул в ответ на латинскую хулу. Вломился в бургундский павильон. Выражением лиц владыки и совладыки Рейна напоминали опешивших бобров. «Король!» Зигфрид припал на одно колено и схватил апатичного Гунтера за руку. «Позвольте мне править колесницей во славу вашего величества!» «Вы не вовремя!» — Гунтер попытался высвободиться. «Позвольте и все!» Зигфрид рывком прижал ладонь короля к своему темени. Гунтер не понимал толком, чего добивается от него этот молодой чужестранец. Но пальцы королевича так сдавили ему запястье, что хрустнули кости. Полное удовлетворение просьбы Зигфрида виделось лучшим средством избавиться от этого крабьего зажима. «Можешь!» — кивнул Гунтер. «Вы все свидетели!» — сказал Зигфрид, поднимаясь с колен. «Король только что разрешил мне выступить от имени Бургундии!» «А я благословил!» — вернул пресвитер Германарих и осенил Зигфрида крестным знамением. Вот уж чего королевич не ожидал. Пресвитер проявил чутье, которому должны были позавидовать оба его патрона — и епископ, и король. Зигфрид отвесил поклон, развернулся кругом и бросился прочь из павильона. Когда он, перепрыгивая разом через несколько ступеней, несся вниз, до него дошел смысл сказанного некогда Альбрихом. «Есть такие дни, когда ловцу не приходится искать знаков благоволения судьбы. Они находят ловца сами». Таким знаком обернулась свара Данкварта с Квестером. «Не отдай, Зигфрид, четверть часа назад свой мекибальм Квестеру, своенравные ножны сейчас угробили бы его, впутавшись между ногами в самый неподходящий момент». Семи прыжков достало королевичу, чтобы спуститься от бургундского павильона к ограждению бегового поля. Проделать такое с бальмунгом на поясе смог бы разве что сам Альбрих. Когда Зигфрид перемахнул через деревянные поручни вокруг песчаной обочины, к нему бросились было двое квестеров. «От имени и по поручению короля бургундского!» — крикнул им Германарих, который, поспешив вслед за Зигфридом, бочком-бочком одолел пока лишь треть спуска. Квестеры не расслышали, но остановились. Переспросили. Тем временем Зигфрид с невероятной прытью уже несся к сломанной биге бургундов и достиг лежащего Гермеса, прежде чем квестеры все-таки выслушали пояснение Германариха. Зигфрид примчался сюда вовсе не за тем, чтобы озаботиться здоровьем незнакомого возницы, но пробежать мимо несчастного просто так ему не позволила совесть. Даже самый поверхностный осмотр сообщил, что у Гермеса перелом левой голени. Если еще какие-нибудь повреждения он не разглядел, учуял лишь, что Гермес жив и, кажется, возвращается в сознание. Открыв глаза, возница и впрямь шевельнулся, но затем снова провалился в беспамятство. Боль при таком переломе невыносима. Совершенно невыносима. Облегчить страдания Гермеса королевичу было по силам, но для этого требовалась концентрация. А для концентрации требовалось время, а выкладывать время из кошелька будущего на прилавок настоящего Зигфрид не умел. Подобное доступно лишь тем ловцам стихий, которые уже давно превзошли человеческую природу и сами сделались стихиями по преимуществу. Без концентрации. Что он мог? Отнести Гермеса к квестерам, чтобы те немедленно промыли от земли открытую рану с торчащей костью. Вот и все. Но ведь это они могли. Это они были обязаны сделать без его напоминаний. «Заберите его отсюда!» — крикнул Зигфрид во всю глотку. Он показывал на Гермеса. Отвечал ипподром. Квестеры же в ответ шлепали губами и, похоже, ужасно злились. Германарих за их спинами тоже размахивал руками. «Чудотворствуй, мол, на благо королю Гунтеру, а не колесничьему Гермесу!» Разозлился и Зигфрид. Он стащил с Гермеса войлочную шапочку пелей и надел ее уже на бегу. При его приближении лошади заволновались и поволокли сломанную колесницу прочь. Но прочь от чего-то означает также и по направлению к чему-то. В данном случае бегство лошадей было королевичу на руку, поскольку они приближались к беговой дорожке. Зигфрид припустил с удвоенным рвением, догнал беглянок и побежал рядом с правой лошадью, положив ладонь ей на холку. Перед его глазами бок о бок пронеслись две биги. Вслед за ними еще две, тем же манером.
Пятое. Аламанская бига сейчас только-только возвращалась на дистанцию, выползая из своего песчаного отстойника. За ней тащились четверо кольценосных посланцев Мундериха, осыпаясь возницу руганью и посулами. Пока лошади выволакивали бургундскую бигу на первую дорожку, Зигфрид успокоил их и объяснил, что к чему. С его аргументами согласились обе, и та, которую на лошадином языке звали Хрухт, и та, имя которой было Нза. То, что колесницы чрезвычайно легки, Зигфрид оценил еще в начале забега. Теперь он получил возможность убедиться в истинности своих наблюдений. Взявшись за обломок оси, торчавшей из-под левого бортика, королевич без труда поставил колесницу вертикально. Сколько же она весит? Фунтов 100? Нет, даже меньше. 80 фунтов, ну 85. Нза и Хрухт терпеливо дожидались, пока их новый знакомец, двуногий конь Люм, таким благородным именем представился им Зигфрид, закончит свои эксперименты. Королевич отклонил бигу вправо, оценивая угол, при котором она займет сравнительно устойчивое положение. Так-так. Ну, если только последнее колесо не отвалится. «Вперед!» — крикнул Зигфрид на лошадином языке. Лошади пошли рысью. Зигфрид, удерживая колесницу в отклоненном положении, побежал вместе с ними. Сразу же ощутил, что колесницу водит из стороны в сторону и вверх-вниз на каждой крохотной неровности. Придется его телу трудяги учитывать и это обстоятельство. Ничего, захочет жить — научится. Страх Зигфрида достиг критической отметки, когда он почувствовал, что его выносливость и прыть больше не могут состязаться с лошадиными. Колесница рвалась вперед. Выбор был небогат. Либо бросить колесницу и, раскланившись перед хохочущими франками, уйти на острие меча в ад шутов и акробатов, либо... Зигфрид отпустил ось колесницы. Пальцы правой руки разжались сами, не выдержав перенапряжения. Пружинисто оттолкнувшись ногами от земли, он вскочил в колесницу. Этот прыжок сам по себе уже был подвигом. Тело Зигфрида полностью отделилось от сознания. В первый раз с ним случилось такое, когда в своей пещере зарыдал смертельно раненый Фафнир. Но в тот далекий день органы его тела действовали без плана, хаотически. Теперь же каждый мускул Зигфрида имел свою партию и следовал ей безупречно. «Быстрее!» — приказали лошадям голосовые связки королевича. Плечи, предплечья, кисти, ступни, голени, бедра, ягодицы, торс, шея Зигфрида мгновенно изменили взаимное положение, стремясь наилучшим образом компенсировать опрокидывающий момент, привнесенный в систему собственным импульсом королевича. Это не помогло. Колесница продолжала опрокидываться вправо. Память об аламанском вознице отозвалась в животе Зигфрида болезненным спазмом, и вместе с непроизвольно сократившимися мышцами живота тело королевича отыскало верное решение, выскочив на левый бортик колесницы. Ипподром ахнул. Глаза Зигфрида, снова же в обход сознания, сговорились с голосовыми связками. «Еще быстрее!» — приказали они лошадям. Зигфрид сидел в сюрреалистической позе на бортике колесницы. Руки его были раскинуты, одна нога поджата, другая вытянута вперед вдоль оси движения. Правый глаз Зигфрида был зажмурен, зрачок левого совершал хаотические движения, таращась по сторонам придирчиво и небезопасно. Это был дурной глаз, но тело Зигфрида, не желая причинять зла окружающим, не сообщало ему соответствующей санкции. Санкция была другой – использовать зрительную ось дурного глаза в качестве балансира, если надо, опоры. Подобным образом, на одном колесе королевич прошел без особых затруднений две меты, и подром успел вскипеть изумлением, взорваться восторгом и начал успокаиваться. При всей чудесности происходящего, при всей фантастической несуразности позы Зигфрида, его езду с горем пополам можно было вписать в общее представление о цирковом трюкачестве. Немногие желающие отнесли этот физический нонсенс за счет божественного вмешательства, кое-кто на счет собственной невменяемости. Но только не бургундские дружинники. Когда стало ясно, что Зигфрид не упадет, и что бургундская колесница, хотя и далеко позади форвардов, но уверенно продолжает движение к финишу, громкоговорительные трубы квесторов возвестили. На первой дорожке, в вишневом цвете, во славу Христа и владыки Рейна, сменив выбывшего Гермеса Цизальпинского, участвует в забеге
Зигфрид Нидерландский! Выйдя из своего павильона и выстроившись в проходе, дружина Гунтера запела в щиты. Последний раз эту замогильно торжествующую песнь Ислы и Верех слышали на заваленных потрохами опушках Оденвальда, откуда не вернулись 12 тысяч гуннов. Дружинники Гунтера пели в щиты только по большим праздникам. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Это был первый рассказ нашего сегодняшнего вечера. Александр Зорич, второй подвиг Зигфрида. Чуть попозже, мы сейчас передохнем, и я предложу вашему вниманию еще кое-что. Спасибо!

0: Ирина Лазаренко. Я вернусь до темноты.
1: Странные они, эти дети,
0: вырвалось у Анны. За окном быстро густели ранние северные сумерки. Чашка с горячим чаем согревала ладони, что было вроде как лишним. Батареи шпарили «будь здоров», хоть в бикини рассекай по учительской. Но за окном густели ранние северные сумерки, проглатывали выбегающих из школы детей одного за другим, одного за другим, и от этого зрелища у Анны зябли пальцы, а спину между лопатками щекотали мурашки.
2: «Странные!»
0: Ольга Семеновна подняла взгляд от журнала, навалилась монументальной статью на стол.
2: «Чем это странные?»
0: Хорошо поставленный голос взвился к беленому потолку и оттуда свалился на Анну требовательным к доске.
1: «У них глаза не детские»,
0: — негромко ответила она, чуть смешавшись под взглядом Ольги Семеновны.
1: «Словно эти дети знают большую и страшную тайну. Словно они в одиночку хранят ее».
3: «Они в Архангельске», — буркнула Ольга Семеновна, возвращаясь к журналу. «Солнце толком не видят. Какие тут глаза могут быть? Вот проживете тут год-другой, Анна Алексеевна, мы на ваши глаза посмотрим».
1: «Это не то»,
0: — тихо возразила она и подошла поближе к окну. Сумерки уже почти съели за оконный мир.
1: «У старшеклассников взгляд совсем другой. И у взрослых тоже. А дети...»
0: Она помолчала и повторила.
1: «Дети словно знают страшную тайну».
0: Ольга Семеновна не ответила, но пренебрежительно дернула плечом. Анна видела это в отражении окна.
1: «И они никогда не возвращаются с улицы до темноты, даже по выходным. Я вижу по соседским детишкам».
2: «И что?»
0: Ольга Семеновна снова подняла голову от журнала, выпрямилась на стуле, отчего чуть

0: сместилась над журнальными клеточками ручкой с острым носом-клювом. Клеточки съежились в ожидании.
1: «Анна Алексеевна, это Архангельск. Тут заход солнца в декабре, знаете во сколько?»
0: «Полтретьего дня».
1: «Полтретьего! Кто тут может возвращаться домой до темноты? Дворники?»
0: Анна не ответила. Она бессознательно сжимала в ладонях чашку с горячим чаем и тщетно пыталась рассмотреть в окне хоть что-нибудь. Окно накрыло ладонью ранняя северная тьма. Проглотила выбегающих из школы детей, их яркие шарфики и шапочки, тракторные следы теплых ботинок, странные глаза, звонкие голоса. Дети что-то знали об этой тьме.

0: В прошлом году София не увидела ничего необычного в зимней ранней ночи, которая обступила берег. Тогда все выглядело привычным. Высокие, залитые для детворы горки, по которым катались на тюбингах и ледянках. Фигуры изо льда, такие каждый год устраивали во многих местах и на городской площади, и в парке у Соломбалы-Арт, и тут, на берегу Северной Двины. Снег. Целые горы снега. Человек 30 детей от 8 до 13-15 лет. В прошлом году София упросила старшую сестру Настю взять ее с собой, хотя Настя и говорила, что еще рано, София, ты ничего не увидишь. Но София и не собиралась ничего видеть, а просто хотела покататься на ледянке. Странная это была прогулка, и София как-то сразу поняла, что ей тут не место. Дети словно не веселиться собрались, а воевать. Собранные, взбудораженные, но молчаливые, они долго стояли, стискивая ремешки тюбингов, ледянки, совочки и ведрышки. Стояли и молча вглядывались вдаль, в темноту, где бродила северная ночь. Прятала от них второй берег и еще какие-то другие места. А потом все разом, с какими-то отчаянно радостными воплями и песнями, бросились кататься с горок, бросаться снежками, строить башенки, словом, веселиться. София от этого надрывного веселья по команде опешила и вскоре запросилась домой. Сестра с явным облегчением вызвала отца, и тот забрал Софию. А Настя осталась и вернулась поздно вечером, изваленная в снегу и с едва гнущимися пальцами. Ремешок тюбинга был намотан на запястье. От сестры пахло морозом, леденцами от кашля и тьмой. Да, прошлой зимой София неожиданно поняла, что знает запах тьмы. Тревожная смесь подвальной сырости с плесенью густых чернил и хлопьев ржавчины. Настя кашляла, но упорно ходила гулять по вечерам. Всякий раз мама провожала ее словами: «Настюш, вернись до темноты!» Каждый день сестра говорила, что постарается. Каждый день она приходила через несколько часов после того, как город накрывала непроглядная тьма, в которой невозможно было рассмотреть собственные руки. Родители совсем не волновались, ведь Настя исправно отвечала на звонки и СМС. Родители только качали головами и с трудом припоминали, что они сами, кажется, были точно такими же в свои 13 лет и ни разу зимой не вернулись домой до темноты. Хотя их родители всегда об этом просили, и они всегда отвечали, что постараются. Но теперь уже не могли вспомнить, старались или нет. Только радовались, что нынче у каждого ребенка есть смартфон, и не нужно переживать, что ребенок навсегда канул в непроглядную ночь за окном. Когда сестра приходила домой, от нее всегда пахло морозом и тьмой. Родители, кажется, не чувствовали запаха тьмы и вообще не ощущали никакой неправильности. А София ее видела. Но эта неправильность была слишком сложной, чтобы первоклашка могла облечь ее в слова. В прошлом году Настя заболела дней через 10 после первой вылазки. Сначала шмыгала носом и покашливала, и все сильнее пахло от нее морозом и тьмой, а потом тьмой и морозом. И, наконец, сестра свалилась с бронхитом и не выходила из дому неделю. Но вместо того, чтобы лежать в постели, как велел врач, Настя проводила большую часть времени, навалившись на подоконник и глядя в черноту за окном.
1: «Да что там такое?»
0: Не выдержала как-то раз София.
2: «Там сумрак»,
0: — глухо ответила сестра, и больше София ничего не сумела из нее выдавить. Запах тьмы понемногу уходил вместе с болезнью, и едва врач разрешил Насте ходить в школу, она возобновила вечерние вылазки, несмотря на возражения родителей. Они предпочли бы, чтобы дочь отлежалась и окрепла, но не запрещали прогулок, видя, как она рвется туда, в ночь. Да и доктор говорил, что нельзя нашей детворе без воздуха, уж будьте уверены. Детишки тогда совсем раскисают, нарушения сна, депрессии. Пусть уж бегают, если им так хочется, пусть бегают. И родители отпускали Настю бегать. Только с еще большей настойчивостью просили вернуться домой до темноты. И Настя говорила, что постарается, но всегда возвращалась поздно. Она много болела в ту зиму, как и во все предыдущие зимы. простуды, бронхиты, температура 39, бешеный взгляд покрасневших глаз, глухой кашель, клёкот в груди, обильное питье и постельный режим, упершийся в оконное стекло, горячий лоб и тоскливый волчий взгляд в раннюю ночь за окном, по которой бродит непонятная сумра. Никто не удивлялся частым болезням Насти. Все дети этого возраста много болели, и всех их было невозможно удержать от вечерних прогулок у Северной Двины. Доктор говорил: «Такой уж климат у нас, такой климат. Детишки у нас болезненные, но лет 14-15 они крепнут, непременно крепнут, уж будьте уверены». Никто, кроме Софии, не замечал, что всякий раз во время болезни от сестры особенно сильно пахнет тьмой, подвальной плесенью, густыми чернилами и хлопьями ржавчины.

0: Настя деловито собрала сестру, накачала тюбинги, рассовала по карманам запасные перчатки, сунула в рюкзак термокружки с чаем. Готовилась деловито, словно в долгий поход. Так же, как в прошлый год и в позапрошлый, только сегодня Настя брала с собой Софию, и Софии как-то сразу сделалось понятно, что это не обсуждается, и что досматривать «Ледяное сердце» придется после прогулки. Почему-то именно сейчас Софии не хотелось ни на какую прогулку. Вместо обычного радостного ожидания и предвкушения веселой возни ее горло сжимала тревога. Хуже, чем перед контрольной по математике. Что-то нашептывало Софии, что эту контрольную переписать не получится.
1: «Мам, пап, мы пошли кататься!»
0: — крикнула Настя в недра квартиры и открыла входную дверь. Оттуда потянуло холодом, хотя в подъезде обычно было тепло, и мраком, хотя освещение работало исправно.
1: «Вернитесь до темноты!»
0: — прокричала из кухни мама, и Софии вдруг захотелось оттолкнуть Настю и убежать туда, в недра теплой квартиры, к теплой маме и запахом тушеного мяса. Сестра, словно поняв это, цапнула младшую за капюшон и вонь темной сырости отрезала аромат тушеного мяса.
1: «Мы постараемся, мам!»

0: Самые красивые ледяные скульптуры в парке и у Саламбалы-Арт. София это точно знала, ведь родители каждый год водили их с Настей по обоим ледяным городкам. Там резвились медведи и медвежата из сверкающего льда. Там сияли прозрачной голубизной роскошные кареты. Там были парусники с длиннющими бушпритами, отважные парусники, бегущие по ледяным волнам далеко-далеко, наверняка в очень теплые страны. У центра Саламбалы строили городок с Дедом Морозом, почему-то маленьким, карликовым, и еще там был большой олень, клыкастый морж, ледяной лабиринт и подсвеченные цветными лампочками ледяные горки с высокими бортами. В обоих городках строили изо льда юрты, сияющие светодиодами, устанавливали большие разлапистые елки, настоящие, не ледяные, увешанные мигающими гирляндами. В ледовых городках всегда было людно, играла музыка, и зима танцевала в темноте среди полупрозрачных фигур и яркого света, притворяясь самым веселым временем года из всех. Тут, на берегу Северной Двины, не было ни музыки, ни елки, ни светодиодных ламп. Безмолвно медленно сыпался снег с очень черного, бесконечного неба, и зима тут не притворялась веселой. Она зло жгла щеки, тосковала обрывистыми поземками и была... София старательно искала слово. Вечной. Зима тут была вечной, и темнота тоже. А подсвеченные светодиодами горки и храбрые парусники с решительными бушпритами, они остались на сияющих площадях далекого-далекого мира, шумного и глупого в своей отважной шумности. Здесь вдоль берега бесшумно бежали ледяные волки, запряженные в упряжку четверка. Лед был таким прозрачным и чистым, что звери в темноте тоже казались прозрачными. Пригнутые головы, вытянутые тела, мощные лапы вот-вот разобьют плотный вечерний воздух, и нужно очень внимательно смотреть на волка, чтобы его прозрачное тело не ускользало от взгляда. Волки бежали молча, и дети вокруг них стояли молча. Человек 30, как и в прошлом году. Не тех же самых, что в прошлом году. Старшими теперь стали другие, а прежние старшие делись куда-то, не пришли. Подросли некоторые малявки, которые год назад, как и София, еще не могли видеть. В толпе она углядела бело-розовую шапочку своей подруги Алины и хотела уже окликнуть ее, помахать, но тут порыв ветра с реки бросил прямо в нос запах подвальной сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины. От невидимого в темноте другого берега на ледяной городок ползло... София вцепилась в руку Насти.
1: «Что это?»
0: «Сумра». Вначале это выглядело как кусок непроглядно темной тьмы, прорастающей из обычной привычной темноты раннего северного вечера. Непроглядно темный и раздутый. Оно колыхалось, словно мультяшное желе, только цвета было не мультяшного, чернее черного, как провал в бесконечность. А внутри этого провала вертелись, как в центрифуге, линялые цвета, сожранные и переваренные густыми чернилами. Этот кусок желейной тьмы прорастал и прорастал. Вверх, вглубь, в стороны. А София поднимала взгляд выше, выше, силясь понять, где же макушка этого желе, и, наконец, просто упала попой в снег. Не сумра вырастала из вечерней темноты. А вечерняя темнота ютилась возле сумры, скромно затекая в ошметки пространства между ее раздутыми боками и сугробами. Сумра была везде, насколько хватало глаз, справа и слева, сверху и в глубине. Она мерцала чернотой и влажно чавкала щупальцами по речному льду. Из-под нее вытекала слизь и тут же рассыпалась, притворяясь снежной пылью. Сумра надвигалась на ледовый городок и стоящих перед ней детей, обжигала холодом и смердела мертвостью, смотрела на детские лица леденящим ничем, заменяющим ей глаза, и это леденящее ничто шевелилось внутри пузырчатой сумры, как отрубленные пальцы внутри раздутого волдыря. Запрокидывались головы с яркими шапочками, дети тоже смотрели на сумру. Растворялся в морозном воздухе пар от дыхания. Тускло блестели уши ледяных волков, тянущих упряжку в никуда. Волки надрывали свои прозрачно-ледяные жилы, не зная, что упряжка пуста. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, над Вечерним Архангельском, над тремя десятками ярких шапочек и запрокинутых кверху детских лиц. А потом лавина ярких шапочек ринулась с горки берега вниз с радостным визгом, хохотом, громкими песенками. София даже не поняла, в какой момент ее подхватил этот поток, просто вдруг обнаружила себя лежащей пузом на тюбинге и несущейся вниз к сверкучему снегу на реке, где только что безраздельно царил запах густых чернил и подвальной сырости. В лицо летели снежные крошки, тюбинг заверчивал вокруг собственной оси, мир вертелся и снежился, воздух звенел весельем и радостью, влажные щупальца в этом мире сделались не настоящими, пустяшными, какими становятся ночные страхи при свете дня. Вокруг орала и хохотала ребятня, рядом распевала что-то Настя, краснощекая от мороза и страшно красивая. София тоже расхохоталась и радостно завизжала, счастливая от взорвавшегося вокруг веселья, от невыразимого облегчения, что сумра ей просто привиделась во мраке. Тюбинг проехал по речному льду и, наконец, остановился. София издала заключительно залихватское «Ей!» и подняла взгляд туда, в черноту над речным льдом. По черноте от Софии медленно отползало чернильное щупальце длиной в ногу и толщиной в пол Софии. Внутри у него бились обесцвеченные вихри, рвались то вперед, то назад, бились в чернильной темноте. Щупальце неумолчно шуршало по снегу и оставляло склизкий след, который тут же рассыпался, притворяясь снегом. Выше грузно колыхался, пульсировал мрачно-черный волдырь величиной в полмира, и внутри этого волдыря тоже вихрились какие-то яркие цвета, выленившие до мутно-серого. Рядом никого не было. Крики детворы схлопнулись и заглохли далеко за спиной. София, онемев, стояла перед гигантским волдырем мрака и молчала, а щупальце, отползшее было подальше, стало медленно вытягиваться, как осмелевшая жирная змея, слепо щупать лед под собой на миллиметр ближе к ботинкам Софии, еще на сантиметр и еще. Она заорала от ужаса, и щупальце дернулось, как от удара. За плечи ее схватила Настя, потащила обратно к ледяному городку, к горкам, к волкам с пустой упряжкой, тащила и громко-громко что-то приговаривала, и, спасаясь от звуков ее голоса, медленно уползал в темноту вздутый пузырь мрака, воняющий сыростью и хлопьями ржавчины. Утробный низкий стон на грани слышимости прокатился над Северной Двиной, рассыпался на чавканье сотен слепых жирных щупалец, дохнул подвальной сыростью в затылок.

0: почему я раньше не видела сумрак?»
1: Громким шепотом спросила София. Она хотела оставить свет включенным на ночь, но Настя не позволила, строго сказав:
2: «Это как побег. Если ты будешь бояться обычной темноты, то что с тобой станет завтра, когда из тьмы придет сумрак?»
1: Тишина квартиры оглушала. Стены квартиры больше не защищали. Дом превратился в домик, хрупкий, как поставленные над головой ладошки. «Сумра сомнет твой домик и ладошки, вопьется в твой день чернильным мраком, протянет чавкающие щупальца, вытряхнет из тебя цвета и звуки, навсегда поселит среди других выленивших оттенков в своем раздутом брюхе».
2: «Мы видим ее, когда начинаем понимать, что мир не вечный»,
1: проговорила сестра после паузы, и София поняла, что Настя говорит те же слова, которые ей самой когда-то сказал кто-то другой.
2: «Мы прозреваем, когда взрослеем, когда понимаем, что мир не вечен, но мы любим его и готовы бороться за свой мир, защищать его со всем жаром своего сердца. Если сумра встречает много горячих сердец, она боится обжечься и лопнуть, и тогда она отползает назад в свою тьму. Но мы забываем о сумре, когда начинаем любить какого-то одного человека больше, чем любили весь мир. Как взрослые...»
1: София с трудом сообразила, что имеет в виду сестра.
2: «Значит, мама и папа не помнят про сумру?» «Не помнят. И дедушка с бабушкой не помнят?» «Не помнят. И все-все взрослые. И даже никто не помнит, когда вырастает. Я же сказала...»
1: Сердито зашептала Настя.
2: «И даже если им показать, они не увидят. Иногда ребята с родителями приходят, и взрослые не видят ничего. Ты заметила на берегу женщину, Анна Алексеевна?»
1: София помотала головой, хотя сестра в темноте не могла этого видеть.
2: «Это новая учительница. Она стояла там, смотрела на нас так тихо-тихо, будто боялась, что мы ее прогоним или съедим. Она не видела сумру».
3: «А сумра видела ее?»
2: «Сумра видит всех.
3: И маму с папой».
1: София долго лежала, глядя на полосу света, которая взрезала потолок. Дверь в детскую закрывалась неплотно, все время отходила, и на потолок падала узкая щелка света из большой комнаты. Иногда свет был синим, если в аквариуме горела подсветка. Иногда мерцало, если родители смотрели телевизор. Сейчас свет был бледно-желтым и печальным.
0: «Бабушка немножко помнит ее»,
1: — неуверенно, сипло проговорила из темноты сестра.
2: «Каждую зиму, как сумра приходит, бабушка тревожится. Вроде как у нее в памяти что-то шевелится. Она смотрит в окно и говорит всегда одно и то же. Говорит: отчего-то мне хочется бежать на улицу и петь во все горло что-нибудь из молодости, из юности, что песня «Строить и жить» помогает. Эх!» Каждый год она так говорит незадолго до дня, когда приходит сумра. А потом забывает до следующего года».
3: «И ты все забудешь, Настя?» —
1: спросила София, и горло у нее сжалось.
2: «Не забуду», —
1: тут же отрезала сестра.
3: «Ты никого не полюбишь сильнее всего мира?»
2: «Никого».
3: «Ну, все взрослые кого-нибудь любят. Мама любит папу, бабушка любит дедушку. Вот даже твоя Мария любит Костю, хотя Мария еще не взрослая.
2: Она просто глупая», —
1: еще сердитее ответила Настя. София снова надолго умолкла. Смотрела и смотрела на печальную желтую полосу света поперек потолка.
2: А вдруг этот свет погаснет? Что если сумра однажды придет днем, когда дети в школе? Быть может, уже завтра, вернувшись с уроков, они с Настей увидят, что их дома больше нет. И двора с карликовыми лиственницами больше нет, и макушка карусели больше не торчит смешно из-под снега. Все поглотил необъятный мрак, из которого ползут чавкающие змеи щупальца.
3: «А что случится, если станет мало детей?» —
1: спросила София наконец.
3: «Если многие заболеют и не смогут прийти на берег вечером? Или вырастут и станут глупыми, если их сердца сделаются холодными?»
2: «Тогда никто не остановит сумру на берегу».
1: Кровать сестры скрипнула, Настя села в постели. София слышала, как она потерла ладони, словно те враз озябли. Соседние кровати Настя проступали из темноты, как полупрозрачный ледяной волк с речного берега. И на миг Софии померещилось, что, несмотря на плотно желтые оконные шторы, в комнату заползла Сумра и уже обнимает сестру чернильными щупальцами.
3: Так было в Унижме на западе. Так было в Поморье к северу от города,
1: говорила Настя чужим голосом, глухим и монотонным.
3: 3000 человек жило в Поморье 40 лет назад. Дедушка знает, кто-то из его знакомых там работал. А Унижма стояла на берегу моря долго-долго, лет 400, а может 1000, и там жила куча народа. Я в Википедии читала, там почтовая станция была и красивая церковь, и ремесленные лавки, и много людей. А теперь там никого нет.
4: «Совсем никого?» —
1: шепотом уточнила София. Тишина, которая повисла в комнате вместо ответа, сама была ответом. Она длилась, и уже начала давить на уши и слегка позвякивать там в ушах, когда сквозь звон пробился едва слышный шепот Насти.
3: «А еще была Красная Ляга, а еще Клонова на юго-востоке».
4: «Перестань!» —
1: София зажала уши руками. Если Настя продолжит перечислять названия мест одно за другим, то дойдет и до Архангельска, и тогда окажется, что он тоже когда-то стоял на берегу Северной Двины, а теперь тут нет людей, давно уже нет людей, на их место пришла Сумра. Просто две сестры этого пока не заметили из теплой спальни, в которой почему-то остановилось время. Но выгляни туда, в окно, милосердно закрытое плотно желтыми шторами, и окажется, что мир давно поглотила чернильная тьма Сумры и белого безмолвия. И все до самого неба заполнено ничем. Вязким мраком, в котором едва шевелятся щупальца, огромные, как людоедские змеи, и маленькие, похожие на отрубленные пальцы. И пузырь вязкого мрака смотрит на тебя отовсюду. Тебе не укрыться от его взгляда, ведь Сумра видит всех. Настя молчала. София, не убирая рук от ушей, улеглась обратно в кровать и уставилась на узкую полосу света, которая пробиралась в щель над дверью. Смотрела на нее и думала, как мало на потолке света и как много чернильной тьмы. Ей казалось, что в комнате пахнет подвальной сыростью и плесенью.

0: София неудачно съехала с горки, зарылась ногами в сугроб, и пушистый снег тут же набился в ботинки. Настя хотела отправить сестру домой, но София уперлась. Детей каждый день приходило все меньше и меньше, многие болели, и ясно же, что без Софии здесь никак не справиться. Она бегала по ледяному городку, бросала во тьму над рекой снежки, которые из-за мороза не хотели толком лепиться, а потом рассыпались на лету. Во все горло кричала считалочку:
1: «На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри!»
0: и песенку про «В гостях у новых планет». В отдалении прохаживалась высокая женщина в длинном пуховике с тонким пояском. Та самая Анна Алексеевна. Наблюдала за детьми, прихлебывала чай из термоса и делала фото на смартфон, когда думала, что никто на нее не смотрит. Но на нее смотрели. Старшие дети внимательно следили, чтобы Анне Алексеевне не взбрело в голову выйти на лед. Они знали, что лед под ней тут же треснет, каким бы толстым он ни был, и утробный вой станет слышнее, его почти услышат даже взрослые, а потом полынью накроет, не подобраться, черный пузырь с запахом густых чернил, и тело Анны Алексеевны потом не найдут никогда. Так было 2 года назад с бабушкой Еленой Красиной, так было лет 5 назад с папой Мити Дорожкина. Так было до них с другими взрослыми, которые выходили на лед по вечерам, когда город ощупывало сумра. Бабушка Лена была не местная. Она приехала на новогодние праздники из какого-то южного города, то ли Адлера, то ли Бийска, и все восхищалось роскошнейшей суровой русской зимой. Папа Мити тоже был приезжим, немногословный и неуклюжий с виду уроженец Сибири. Взрослые, которые выросли в Архангельске, никогда не выходили на берег реки по вечерам, хотя никто из них не мог бы объяснить, почему.
1: «И что она все прется сюда?»
0: Витька, одноклассник Насти, поправил сползшую на лоб шапку и в который раз зыркнул на Анну Алексеевну.
2: «Всегда мечтала стать щупальцем сумры?»
1: «А она станет?»
0: София услышала, и от слов Витьки земля слегка качнулась у нее под ногами. Он поморщился, только сейчас, увидев рядом с Настей малявку, которой все это знать было совсем не обязательно.
2: «Насть, пошли, заберем ее оттуда. Чего она все трется у берега? Сгинет же!»
0: Настя обернулась на Анну Алексеевну, которая изо всех сил делала вид, что не замечает вокруг никаких детей, а приходит сюда только, чтобы испить из термоса прекрасного пакетированного чаю и попялиться в темноту.
2: «Пойдем. Софь, без меня с горки не едь, хорошо?»
0: София кивнула и пошла к ледяным волкам. Ходить по городку и ничего не делать, старательно не обращая внимания на сумру, было страшнее, чем съезжать на тюбинге прямо к щупальцам. Ведь когда ты с воплем несешься на щупальца, они хоть немного, но отползают, хотя бы капельку, хотя бы немножко, и ты знаешь, что не просто находишься рядом с опасностью, ты атакуешь ее, как отважный воин, как самоделишный герой.
3: А когда идешь и делаешь вид, будто сумры нет, перестаешь быть героем и воином, становишься маленьким мягкопузым тельцем, тогда сумра закрывает собой все небо, и отползаешь уже ты. Отползаешь, как щупальце в яркой шапочке, съеживаешься, и потом никак не можешь разъежиться обратно.
0: Вокруг кричали, хохотали, напевали. Алина с незнакомой Софией девочкой пыталась лепить снеговика, но снег был слишком пушистым и не липким от холода. София все равно хотела подойти к ним, а потом неожиданно для себя решила обидеться на Алину, раз та лепит снеговика с какой-то незнакомой девчонкой. И подтаивший снег в ботинках Софии вдруг стал очень холодным и колючим, и неудержимо захотелось расстроиться, расплакаться, надуть щеки и стать маленькой-маленькой, совсем крошечной, меньше чернильного щупальца, чтобы сумра не увидела Софию, даже если сумра видит всех. Пустая повозка, которую натужно волокли ледяные волки, вдруг показалась Софии очень удобной. Она села на эту повозку. Над головой пролетел и рассыпался холодной пылью плохо слепленный снежок. Щеки горели, щекам было жарко, а телу холодно. Настя не возвращалась уже очень-очень долго. Наверное, она навсегда ушла в темноту вместе с Витькой. Они до окончания времен будут искать Таман Алексеевну и никогда не вернутся забрать Софию. Она прилегла на бочок. Ледяная повозка была твердой, но очень удобной, потому что София очень-очень устала.
4: устала плохо спать. Устала просыпаться в страхе за родителей и за дом, который может съесть Сумра, если вдруг придет днем. Устала от попыток хорошо учиться, когда в голову совсем не лезет математика, а лезет только Сумра, чавкающие щупальца и названия мертвых деревень вокруг Архангельска. Да еще вот все почему-то оставили Софию одну наедине с ледяной повозкой, Сумрой и волками. Наверное, волки смогут умчать ее на повозке далеко-далеко и вырастить ее вдали от Сумры, в теплых-теплых краях, как Маугли. Ведь Сумра, наверное, не приходит в теплые края, где день длинный, а солнце яркое. Разве может существовать под ярким солнцем запах подвальной сырости и волдырь мрака, проглотивший цвета?
0: Растаявший снег в ботинках окончательно сковал ноги холодом. Теперь София не могла бы встать и пойти кататься с горки на тюбинге, даже если бы захотела.
4: Но она не хотела. Ей было очень холодно, совсем невозможно шевелиться, когда так холодно, нет сил даже глаза открыть. София вдруг поняла, что они закрыты. И что в нос ее лезет запах тьмы, а она не может закричать, чтобы отогнать его, и не может даже открыть глаза, чтобы увидеть щупальце, которое трогает ее за щеки. Что-то с нажимом лизнуло ее нос. «Наверное, ледяной волк», — вяло подумала София. «Только почему язык ледяного волка такой склизкий? Почему он воняет ржавчиной и подвальной сыростью?»
0: Сверху навалилось что-то вроде гигантского полиэтиленового пакета, наполненного холодцом. София попыталась дрыгнуть ногой, но ногу съели снежные кандалы. Кое-как разлепила глаза, но увидела вокруг только пустоту, чернильный мрак и линялые вихри. И откуда-то издалека, наверное, из теплых-теплых стран, донесся вдруг вопль Насти и ее срывающийся речитатив.
1: «На золотом крыльце сидели!»
0: И взъерошенный то низкий, то взлетающий голос Витьки.
1: «Где слышны наши голоса?»
0: А после мир стал мрак и шевелящийся ковер из склизких отростков.

0: София превратилась в маленькое щупальце, а может, в обесцвеченный пузырек воздуха, носимый вихрями по холодному мраку. Когда ты такой холодный, почти невыносим даже ледяной северный день, твое время — ночь и тишина. Мрак, в котором живут пузырьки, растягивается во все стороны и занимает все больше места. Мраку не нужно топливо. Он сам себе топливо, а еще им движут выцветшие пузырьки воздуха. София парила и падала в вязкую слизь, в холодную пустоту. Ее отталкивали водовороты других пузырьков. До нее пытались дотянуться другие щупальца, чавкающие и склизкие. И всякий раз они не доставали до Софии. Совсем чуть-чуть она лишь успевала ощутить мурашки от их склизкого почти прикосновения. Они не могли дотянуться до Софии, ведь она стала бестелесной, а пузырьки и щупальца сжимала в клубочек точку, почти неразличимой в бесконечной черноте. Сжималась и замирала, чувствуя взгляды, затылком которого не было. Мурашки все бегали и бегали по коже, которой у нее тоже не было. Главное — не смотреть вниз и не видеть провал в бесконечность под ногами. Не видеть, что у тебя больше нет ног. Не чувствовать, как из бесконечного провала доносится морозное дыхание.
1: На золотом крыльце сидели Мишки, Гамми, Том и Джерри.

0: Рак. Другие пузырьки, а может маленькие щупальца, иногда наталкивались на Софию. Она сжималась в кокон и слышала из него отголоски. Имена, названия, даты. Смешные имена, словно из старых-старых книжек или из Настиного учебника по истории. Непонятные названия, наверняка их взяли от далеких-далеких мест. Странные даты, которых не знал раньше пузырек щупальца кокон по имени София. Были совсем древние названия и даты. Их даже произносили на чужих языках, то каркающих, то гулких, то щебечущих, то отрывистых. Но София понимала их и пыталась вспомнить позднее, когда выплывала в теплопривычное место с полосой света на потолке. «На золотом крыльце сидели...» Привычно теплое место стало слишком ярким, болезненным. Там давило горло и грудь, которых не было у Софии, когда она превращалась в пузырек и щупальце, и она пыталась поскорее снова стать пузырьком, хотя там, во мраке бесконечной пустоты и падения, у нее от ужаса почти останавливалось сердце. Иногда она забывала не смотреть вниз. Иногда желейный холод пробивал ее насквозь. Иногда она слышала, как утробно булькают другие большие пузыри в бесконечной ледяной темноте под ногами. «Такой уж климат у нас, такой климат!» — слышала София из яркого и болючего места. «Годам к 15 детишки крепнут, это уж будьте уверены, детишки крепнут!»
1: «Илимск!»
0: — шептали ей бесцветные вихри, и София видела утонувший Илимск.
1: «Ванутри!»
0: — нараспев протягивал вытянувшийся в нитку кусочек серости, и София откуда-то брала еще одно слово, которое должно стоять рядом с Ванутри — «Койвисто!»
1: «Туря!»
0: — жалобным дыханием доносилось из пустоты.
1: «Мечаласта!»
0: Все эти пузырьки и вихри когда-то боялись того же, чего боялась София, пока не стала щупальцем. Страх никому не помог. Страх не сделает так, чтобы однажды бесцветный вихрь не выдохнул в пустоту название еще одного города, занятого сумрой.
1: Архангельск.
2: «На золотом крыльце сидели!»
0: Голос сестры звал Софию обратно, в привычно теплое место с полоской света на потолке. И однажды София вынырнула туда окончательно, долго моргала на желтые шторы, долго сопела, прочищала осипшее горло и чмыхала носом, выталкивая из него запахи сырости и густых чернил.
3: «Обильное питье»,
0: — осмотрев ее, сказал родителям доктор.
3: «Постельный режим непременно еще денечек четыре, это уж будьте уверены».
0: Настя носила Софии шоколадки и апельсины, читала на ночь книжки, заплетала косички и ни слова не говорила про сумру. За то время, что София провела в мире чавкающих щупальцев, взгляд Насти изменился. Он стал безмятежно радостным, как будто сестра смотрела на мир полный великолепия и обещаний прекрасной светлой жизни, и в нем больше не было никакой сумры. София никогда прежде не видела сестру такой.

0: Настя что-то быстро набирала на смартфоне, хихикая и краснея. Экран подсвечивал ее лицо розовым, белым, сиреневым. Да, София никогда не видела сестру такой, зато она видела такую подругу сестры Марию, когда та начала встречаться с мальчишкой своего класса. Настя тогда почти поссорилась с Марией, потому что ту словно подменили, и потому что Мария перестала ходить по вечерам к ледяному городку на берегу Северной Двины. Просто в один миг забыла, зачем это нужно.
1: «Настя!»
0: — осторожно окликнула сестру София.
1: «Настя, уже третий час. Пойдем кататься с горки. А?»
0: Сестра подняла от смартфона разреженный и безмятежно чужой взгляд.
1: «С горки? Софь, не, мы с Витькой в кино идем».
0: Увидев, как вытянулось лицо сестры, Настя зачастила.
2: «Да ну чего, ну сходи с Алинкой или дома посиди, сегодня такая холодина, ты только выздоровела, Софь, ну...»
0: Смартфон пиликнул уведомлением, и Настя мгновенно забыла про сестру. Она вертелась на стуле туда-сюда и покачивала ногой, блики на ее лице танцевали.

0: и сиреневым, белым и розовым. София с тоской смотрела на занавешенное желтые шторы окно за спиной Насти. Окно выглядело таким уютным, и так легко было поверить, что за ним всего лишь обычная зима обычного мира, в который люди ходят в кино по вечерам и ощущают себя в безопасности под светом ярких фонарей и предновогодней иллюминации. Но за окном шел снег из сумра, потому София сползла с кровати и вышла из комнаты. Настя проводила сестру удивленным взглядом, покачала головой и вернулась к переписке.
1: «Я гулять, мам!»
0: донесся из коридора дрожащий голос Софии. Настя потерла лоб. Посмотрела на прикрытую дверь комнаты и полосу света на потолке.
2: Как-то все неправильно. Все странно.
0: У нее было гадкое чувство, словно она что-то пообещала Софии, но забыла или как будто чем-то обидела малышку. Но сколько Настя не рылась в памяти, ничего не шло на ум. Только обрывки считалочки вспоминались совершенно не кстати и мешали уловить какую-то странную, неуютную и очень огромную мысль. Такую огромную, что едва ли она поместится в голове. И еще чудился запах. Подвальные сырости, густых чернил и хлопьев ржавчины.
1: «Как это гулять, Софеныш?»
0: — раздался удивленный голос матери.
1: «Одна?» «Я не одна. Я с Алиной и ребятами».
3: «А телефон ты взяла?»
1: «Взяла, мам». «Ну, хорошо».
0: Мать, кажется, собиралась сказать еще что-то, но передумала, а может, сочла лишним. Настя медленно сжимала и разжимала кулак. Воспоминание билось в голове, как рыба в слишком тесном тазике. Воспоминание не прорастало из памяти, но рождало уверенность, что сейчас нужно вскочить и помчаться к сестре, остановить ее или пойти кататься с горки вместе с ней. Это очень, очень важно! Смартфон пиликнул уведомлением. Настя моргнула, перевела взгляд на экран, прочитала сообщение, рассмеялась и принялась быстро-быстро набирать ответ. Рыба перестала биться в тазике, слова детской считалочки растворились в других словах, затерлись смайликами и смешными наклейками с котятами. Настя даже не услышала, как в коридоре мать говорит Софии:
3: «Только вернись до темноты!»
0: А София воинственно шмыгает носом и нарочито бодро отвечает:
1: «Я постараюсь, мам!»

Дело поступило в морг в 22:46. Особого внимания на него никто не обратил. Была субботняя ночь, и трупы копились, как бревна в мельничном пруду. Задерганная санитарка, проходя вдоль ряда обитых нержавейкой столов, приподняла простыню с лица покойника и вытащила поступившую вместе с ним тощую стопочку бумаг. Потом достала из кармана карточку и переписала на нее сведения из отчета следователя и госпитальной справки. Инграм, Леа Петри, женщина, возраст 35, рост 170 сантиметров, вес 56 килограммов. Тело поступило на терминал экстренной помощи в море кризисов. Причина смерти – убийство. Ближайшие родственники неизвестны. Санитарка обмотала прикрепленную к карточке проволоку вокруг большого пальца на левой ноге трупа, спихнула тело со стола на каталку, перевезла к ячейке 659А и вытянула длинный лоток. Дверца ячейки захлопнулась, а санитарка, положив бумаги на лоток, так и не заметила, что полицейский следователь не указал в отчете пол мертвеца. Лейтенант Анна Луиза Бах перебралась в свой новый кабинет всего 3 дня назад, а гора бумаг на столе уже грозила лавиной рухнуть на пол. Назвать это помещение кабинетом можно было лишь с немалой долей иронии. Тут имелся картотечный шкаф для незавершенных дел, но Бах могла открыть его, только подвергая серьезному риску свою жизнь и конечности. Выдвижные подпружиненные ящики имели дурную привычку неожиданно выскакивать и зажимать ее вместе со столом в углу. Чтобы добраться до буквы «А», ей приходилось залезать на стол. Доступ же к букве «Я» требовал особой процедуры. Или усесться на стол, или вытягивать ящик, широко раздвинув ноги. Зато у кабинета имелась дверь. Правда, открывалась она лишь тогда, когда на стуле перед столом лейтенанта никто не сидел. Однако жаловаться Бах не собиралась. Ей нравилась эта клетушка. Здесь было в 10 раз лучше, чем в дежурке, где она просидела десяток лет локоть к локтю с другими сержантами и капралами. При открывшейся двери показалась голова Джорги Вейла. «Привет. Мы тут принимаем ставки на новое дело. Ты сколько поставишь?» «Запиши на меня полмарки», — буркнула Бах, не поднимая головы и продолжая писать отчет. «Что не видишь, я занята. А будешь занята еще больше». Вейл вошел без приглашения и плюхнулся на стул. Бах подняла голову, открыла было рот, но промолчала. У нее имелась власть, чтобы приказать ему убрать ножище с лотка для завершенных дел, но не доставало опыта эту власть употреблять. Она 3 года проработала вместе с Джорги. Из какой стати золотая полоска на ее рукаве должна изменить их отношения? Наверное, такими действиями Джорги как раз и намекает, что его не волнует ее повышение до тех пор, пока она не начала выпендриваться. Вейл добавил папку на верхушку покосившейся стопы с пометкой «Для немедленного исполнения» и снова откинулся на спинку стула. Бах оценила взглядом высоту стопы, потом взглянула на вмонтированный в стену круглый лючок, ведущий к мусоросжигателю, и задумалась, а не устроит ли ей здесь небольшой несчастный случай. Нужно лишь небрежно задеть стопу папок локтем и... «Ты что, даже не собираешься ее открыть?» – разочарованно протянул Вейл. «А я ведь не каждый день лично доставляю новое дело». «Вот и расскажи о нем, раз тебе не терпится». «Ладно. У нас есть труп, изрядно истыканный ножом. Есть орудие убийства, тот самый нож. Есть 13 свидетелей, которые могут описать убийцу, но они нам не очень-то и нужны, потому что убийство произошло перед телекамерой, и у нас есть запись». «Тогда ты описываешь дело, которое положено раскрыть через 3 минуты после первого рапорта, причем без помощи человека. Поручи его компьютеру, идиот». Но она все же подняла голову. У нее появилось скверное предчувствие. «Почему его повесили именно на меня?» «Потому что есть еще одно обстоятельство. Место преступления. Убийство было совершено в колонии Барби». «Боже!»

0: Храм стандартистской церкви находился на Луне в центре коммуны стандартистов в Инитауне, в северной части моря кризисов. Добираться туда, как они выяснили, оказалось лучше всего местной линией подземки, проходящей параллельно экспрессной линии, пересекающей все море кризисов. Бах и Вейл вызвали бело-голубую полицейскую капсулу с приоритетным сортировочным кодом и отдались во власть муниципальной транспортной системы Нового Дрездена, сортировщика «Пилюль», как ее называли сами новодрезденцы. Их капсулу протащило через районный туннель до главного узла, где компьютер выводил на маршруты тысячи капсул, дожидающихся своей очереди. На большом конвейере, который должен был доставить их к месту ожидания, капсулу подняли захваты, копы называли их «длинная рука закона», и перенесли ее к началу очереди прямо к многочисленным входам экспрессной линии и над головами людей, сидящих в других капсулах и мечущих в них неприязненные взгляды. Капсула скользнула в горловину туннеля и полицейских вжала в спинки кресел. Через несколько секунд капсула вырвалась из туннеля на равнину моря кризисов, разгоняясь в вакууме и держась на магнитной подвеске в нескольких миллиметрах над индукционным рельсом. Бах взглянула вверх на землю, затем уставилась в окно на проносящийся мимо унылый ландшафт. Она хмурилась и размышляла. Ей понадобился взгляд на карту, чтобы убедиться, колония Барби действительно находится под юрисдикцией Нового Дрездена. И тут явно не обошлось без подтасовок или махинаций. Энитаун располагался километрах в 50 от линии, которую она считала границей Нового Дрездена, но на карте его соединяла с городом пунктирная линия, обозначающая полоску шириной в 1 метр. Когда капсула снова вошла в туннель, послышался нарастающий рев. Трубу перед ними нагнетался воздух. Капсулу тряхнуло ударной волной, затем она с хлопками проскочила через несколько герметизирующих шлюзов и оказалась на станции в Энитауне. Двери с шипением раздвинулись, и они выбрались на платформу. Станция в Энитауне в основном представляла собой погрузочный док и склад. Объемистое помещение, забитое расставленными вдоль стен штабелями пластиковых ящиков. Около полусотни человек работали, загружая ящиками грузовые капсулы. Секунду-другую Бах и Вейл постояли на платформе, не зная, куда идти. Убийство, которое им предстояло расследовать, произошло здесь же, на станции, всего метрах в 20 от того места, где они сейчас стояли. «У меня тут мурашки по коже бегают», — признался Вейл.
1: «У меня тоже».
0: Бах увидела, что полсотни местных на станции неотличимы друг от друга. Все выглядели женщинами, хотя у них оставались открытыми лишь лица, руки и ноги. Остальное скрывали просторные белые комбинезоны пижамы, прихваченные в талии поясом. Все блондинки. У всех волосы расчесаны на прямой пробор и подрезаны чуть повыше плеч. У всех голубые глаза, высокие лбы, короткие носы и маленькие рты. Когда Барби заметили их, работа постепенно остановилась. Они с подозрением уставились на полицейских. Бах выбрала одну наугад и подошла к ней. «Кто у вас здесь главный?» – спросил лейтенант.
1: «Мы»,
0: – ответила Барби. Бах поняла ответ так, что женщина имела в виду себя, припомнив, что Барби никогда не говорят о себе в единственном числе.
1: «Нам нужно встретиться кое с кем в храме.
0: Как туда попасть?»
1: «Через эту дверь», — показала женщина. «Она выводит на главную улицу. Идите по ней и выйдите к храму. Но вам обязательно нужно одеться».
0: «Что? О чем это вы?» Бах вовсе не считала, что они с Вейлом одеты как-то неправильно. На Анне Луизе был ее обычный синий нейлоновый комбинезон, дополненный форменной шапочкой, эластичными лентами на руках и бедрах и мягкие туфли с тканевой подошвой. Оружие, коммуникаторы, наручники крепились к кожаному поясу.
1: «Прикройтесь», — повторила Барби, поморщившись. «Вы выставляете на показ свои отличия и ваши прически».
0: Другие Барби захихикали. «Мы из полиции по заданию», — рявкнул Вейл.
1: «Да»,
0: — поддакнула Бах, раздраженная тем, что Барби вынудила ее оправдываться. «В конце концов, здесь тоже Новый Дрезден, и находятся они в общественном месте, поэтому имеют право одеваться так, как им хочется». Главная улица оказалась узкой и унылой. Бах ожидала увидеть проспект, вроде тех, что находятся в торговых районах Нового Дрездена, однако ее взору открылось нечто весьма смахивающее на жилой коридор. Одинаковые люди на улице бросали на них любопытствующие взгляды. Многие хмурились.
1: Улица вывела их на маленькую площадь с низкой крышей из голого металла, несколькими деревьями и угловатым каменным зданием, от которого лучами расходились дорожки. У входа их встретила неотличимая от остальных Барби. Бах спросила, с ней ли Вейл говорил по телефону, и получила подтверждение. На вопрос же о том, смогут ли они пройти внутрь и поговорить, Барби ответила, что посторонние в храм не допускаются, и предложила присесть на скамейку возле входа. Когда они уселись, Бах начала задавать вопросы. «Во-первых, мне нужно узнать ваше имя и должность. Кажется, вы... Как же там было?» Она сверилась с заметками в блокноте, торопливо списанными с экрана компьютерного терминала в кабинете. «Я так и не выяснила вашу должность». «А у нас их нет», — ответила Барби. «Но если так необходим ярлык, считайте нас архивариусом».
0: «Хорошо.
1: А ваше имя?»
2: «У нас нет имен».
1: Лейтенант вздохнул.
0: «Да, я понимаю, что вы отказываетесь от имени, приходя сюда. Но ведь у вас было имя. Вам его дали при рождении. И мне оно нужно для следствия».
2: «Нет, вы не поняли. Верно то, что у этого тела когда-то имелось имя. Но оно было стерто из сознания. И этому телу будет очень больно его вспоминать».
1: Она запиналась всякий раз, произнося «этому». Очевидно, даже имитация личного местоимения выводила ее из душевного равновесия.
2: «Тогда я попробую зайти с другой стороны».
1: Ситуация становилась тяжелой, и Бах поняла, что дальше будет еще хуже.
2: «Вы назвали себя архивариусом?»
3: «Да, мы ведем архивы, потому что этого требует закон. Сведения о каждом гражданине должны храниться. Так нам сказали».
1: «И на то есть весьма веская причина», — заметила Бах. «Нам понадобится доступ к этим архивам для следствия. Вы меня поняли?» «Полагаю, что офицер полиции уже просматривал их, иначе погибшая не была бы идентифицирована как Леа П. Ингрэм».
3: «Это так. Но вам незачем просматривать архивы снова. Мы пришли сделать признание. Мы убили Л.П. Ингрэм, серийный номер 11005, и добровольно сдаемся. Можете вести нас в тюрьму».
1: И она вытянула руки, подставляя их для наручников. Изумленный Вейл неуверенно потянулся к наручникам на поясе, но все же взглянул на лейтенанта, ожидая указаний.
2: «Позвольте уточнить. Вы сказали, что убили ее вы. Лично вы».
3: «Правильно. Это сделали мы. Мы никогда не сопротивляемся светским властям и желаем понести наказание».
1: «Так, еще раз». Бах схватила Барби за запястье, разжала ее пальцы и повернула руку ладонью вверх.
0: «Это и есть та самая личность, то самое тело, которое совершило убийство. И это та самая рука, которая держала нож. Эта рука, а не тысячи других ваших рук».
1: Барби нахмурилась.
3: «Если задавать вопрос таким образом, то нет. Эта рука не держала орудие убийства. Но наша рука держала. Так какая разница?»
1: «В глазах закона весьма существенная». Бах вздохнула и выпустила руку женщины. «Женщины? А можно ли называть ее женщиной?» Она поняла, что ей нужно узнать побольше о стандартистах. А пока удобнее считать их женщинами, потому что у них женские лица.
2: «Давайте попробуем снова. Мне нужно, чтобы вы и свидетели преступления посмотрели запись убийства. Я не смогу различить убийцу, жертву или любого из стоявших рядом, но вы наверняка сможете. Полагаю, что вы... Словом, есть такая поговорка, все китайцы на одно лицо. Но это, разумеется, справедливо для европейских рас. Азиаты различают друг друга без проблем. Вот я и подумала, что вы... Что ваши люди смогут...»
1: Она смолкла, увидев на лице Барби тупое непонимание.
3: «Мы не понимаем, о чем вы говорите».
1: Плечи Анны Луизы поникли.
3: «То есть вы не сможете, даже если увидите ее снова?»
1: Женщина пожала плечами.
3: «Мы все выглядим одинаково».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вечером того же дня Анна Луиза улеглась на свою пневматическую кровать, окружив себя клочками бумаг. Смотрелось это неприглядно, но запись на бумаге стимулировала ее мышление гораздо сильнее, чем ввод данных в персональный инфоархив. Еще ей лучше всего работалось поздно вечером, дома, в постели, после ванны или секса. Сегодня у нее было и то, и другое, и лейтенант поняла, что полученная в результате бодрящая ясность мышления потребуется ей на всю катушку. Стандартисты. Они были захолустной религиозной сектой, основанной 90 лет назад кем-то, чье имя не сохранилось. Это ее ничуть не удивило, поскольку неофиты отказывались от имен, присоединяясь к секте, и прилагали все незапрещенные законом усилия, чтобы уничтожить память и об имени, и о своей личности, словно этого никогда не существовало. Пресса быстро прилепила к ним эпитет «Барби». Это слово означало популярную в 20-м и в начале 21-го столетия детскую игрушку – пластиковую, бесполую и массовую куклу-девочку с изысканным гардеробом. Дела у Барби шли на удивление хорошо для группы, члены которой не воспроизводятся естественным путем и чьи ряды пополняются исключительно за счет новичков из внешнего мира. Лет 20 их число возрастало, затем стабилизировалось. Они умеренно страдали от религиозной нетерпимости, перемещались из страны в страну и, в конце концов, 60 лет назад большая часть секты перебралась на Луну. Они вербовали новых компонентов из неудачников. Тех, кто неуютно чувствовал себя в мире, проповедующим подчинение определенным нормам, пассивность и терпимость к миллиардам соседей, однако вознаграждали лишь тех, у кого хватало упорства и настойчивости, чтобы выделиться из стада. Барби самоустранились из системы, где человеку приходилось одновременно быть и лицом в толпе, и гордым индивидуумом со своими надеждами, мечтами и желаниями. Они стали наследниками древней традиции аскетического ухода из суетного мира, меняя свои имена, тела и сиюминутные желания на размеренную и безопасную жизнь, лишенную разрушительных страстей. Бах поняла, что, возможно, несправедливо к некоторым из них. Среди Барби вполне могли оказаться и те, кого просто привлекли религиозные идеи секты. Хотя, по ее мнению, в этом учении было мало смысла. Она пролистала их догматы, делая пометки. Стандартисты проповедовали единство человечества, клеймили свободу воли и поднимали группу и равенство в ней до божественного уровня. Ничего особенного их теория из себя не представляла, зато практика... Практика вызывала у нормальных людей тошноту. Имелись у них и теория творения, и божество, которому не поклонялись. Вселенная возникла, когда ее создала некая безымянная богиня, прототип Матери Земли. Она же заселила мир людьми, совершенно одинаковыми, отштампованными по одной универсальной форме. Далее возник грех. Кто-то из людей начал задумываться. У этой личности имелось имя, полученное уже после греха, как часть наказания, но Бах его так и не отыскала. Она решила, что это грязное или ругательное слово, которое стандартисты не сообщают чужакам. Так вот, этот человек спросил богиню, ради чего совершился акт творения. Чем же богиню не устраивала первоначальная пустота, раз она решила заполнить ее людьми, чье существование лишено смысла? И это оказалось последней каплей. По необъясненным причинам, даже спрашивать о них считалось смертным грехом, богиня наказала людей, впустив в мир разнообразие. Бородавки, большие носы, курчавые волосы, белая кожа, люди высокие, люди толстые, люди уродливые, голубые глаза, волосы на коже, веснушки, половые органы. Миллиарды лиц и отпечатков пальцев, каждая душа заперта в оболочку, отличную от другой, и каждой нужно различать чужой голос среди воплей толпы. Однако теперь Вера стремилась вернуть тот утерянный рай. Когда все люди снова станут единой личностью, богиня с радостью раскроет свои объятия. А жизнь есть лишь проверка, испытание. С последним утверждением Бах безусловно согласилась. Она собрала свои пометки, сложила их в стопку, потом взяла привезенную из Энитауна книгу. Барби дали ее в ответ на просьбу показать изображение убитой женщины. И в книге она нашла чертеж человеческого существа. Называлась все это книга стандартов. Каждая Барби постоянно носила с собой эту книгу, привязанную к поясу лентой. В ней сухим инженерным языком описывалось, как должна выглядеть Барби. А на многочисленных чертежах изображались части тела с допусками и размерами в миллиметрах. Она захлопнула книгу и села, накрыв голову подушкой. Потом взяла видеоблокнот и набрала код, вызывающий на экран запись убийства.
И в 20-й раз за вечер увидела, как из толпы одинаковых фигур на станции выскакивает некто, полосует ножом Лею Ингрэм и тут же растворяется в толпе, оставив на полу истекающую кровью жертву. Она замедлила воспроизведение, сосредоточившись на убийце и пытаясь заметить в нем, в ней, хоть какую-нибудь особенность. Сошло бы что угодно. Блеснул нож, брызнула кровь. Заметались Барби, несколько бросились вслед за убийцей, но отреагировали они слишком медленно. Люди редко реагируют быстро. Но у убийцы на руках осталась кровь. Надо будет спросить об этом. Бах просмотрела запись еще раз, не увидела ничего полезного и решила, что на сегодня с нее достаточно.

0: Комната была длинной и высокой, ярко освещенной световыми полосками на потолке. Бах шла следом за санитаром вдоль рядов квадратных ячеек на одной из стен. Воздух здесь был прохладный и влажный, а пол мокрый. Его недавно полили из шланга. Санитар сверился с карточкой, которую держал в руке, и повернул металлическую ручку ячейки 659А. Щелчок замка эхом разнесся по пустому помещению. Санитар вытянул лоток и снял с трупа простыню. Лейтенанту уже доводилось видеть обезображенные трупы, но ногую Барби она видела впервые. Она немедленно отметила отсутствие сосков на двух холмиках плоти, изображавших грудь, и гладкую кожу в промежности. Санитар сверился с карточкой на ноге трупа и нахмурился.
1: «Ошибочка вышла», — пробормотал он. «Ничего себе задачка. И что с такой хреновиной делать?»
0: Он почесал голову, потом зачеркнул на карточке большую букву «Ж» и аккуратно вписал взамен букву «Н». Неизвестно. Потом взглянул на лейтенанта и глуповато улыбнулся.
1: «Что делать-то?» — повторил он.
0: Однако Анну Луизу его проблемы не волновали. Она изучала останки Л.П. Ингрэм, надеясь, что нечто на ее теле подскажет, почему Барби обрекли ее на смерть. А вот как она умерла, понять было нетрудно. Нож глубоко вошел в живот. Далее рана шла вверх узким разрезом, тянущимся до грудины. Даже кость грудины оказалась частично рассечена. Нож был острым, но чтобы разрезать такое количество плоти, требовалась сильная рука. Санитар уставился на Бах с любопытством, когда та раздвинула ноги трупа и принялась рассматривать то, что там увидела. А обнаружила она лишь крошечную щелочку уретры в передней части промежности, как раз напротив ануса. Бах раскрыла прихваченные с собой спецификации, достала сантиметр и принялась за работу. «Мистер Атлас, в списках членов гильдии морфологов вы указаны как практикующий специалист, часто имеющий дело с церковью стандартистов». Мужчина нахмурился, затем пожал плечами.
1: «Ну и что? Можно не одобрять их взгляды, но ведь действуют они законно. И все мои архивы в порядке. Я никогда и никого не обслуживаю, пока ваши люди не проверят, не числится ли за клиентом криминал».
0: Он сидел на краю стола в своей просторной приемной лицом к Анне Луизе.
1: «Мистер Рок Атлас, наверняка это его профессиональное имя, имел высеченные из гранита плечи, зубы, как сверкающие жемчужины, и лицо юного бога. Он сам служил ходячей рекламой своей профессии».
0: Бах нервно положила ногу на ногу. Ее всегда тянуло к мускулистым мужчинам. «Я вас не допрашиваю, мистер Атлас. Произошло убийство, и я вам буду признательна за сотрудничество».
1: «Зовите меня Рок», — предложил он, неотразимо улыбаясь.
0: «Вот как? Прекрасно. Я пришла спросить о том, что вы станете делать и сколько времени уйдет на работу, если я попрошу превратить меня в Барби».
1: Его лицо исказилось. «О, нет! Я не могу такого допустить, дорогая! Это станет преступлением!»
0: Он слегка коснулся ее подбородка, поворачивая голову.
1: «Нет, лейтенант, вам бы я чуточку углубил ямочки на щеках. Возможно, слегка подтянул бы мышцы за ними, затем переместил бы глазницы чуть подальше от носа и раздвинул глаза. Так они привлекают больше внимания, сами понимаете. Намек на тайну.
0: Ну и, разумеется, нужно заняться вашим носом». Она оттолкнула его руку и тряхнула головой. «Я к вам пришла не на операцию. Я просто хочу знать, какой объем работы потребуется и насколько точно вы сможете воспроизвести требования церкви». Тут она нахмурилась и метнула в него подозрительный взгляд. «А чем вам не нравится мой нос?»
1: «Дорогая, я вовсе не говорил, что он мне не нравится. Более того, он придает вам властность, которая наверняка бывает иногда полезна, если учесть, в каких кругах вы вращаетесь. И даже то, что он слегка перекошен влево, можно эстетически оправдать, если...»
0: «Забудем о нем», — оборвала Бах хирурга. «Просто ответьте на мой вопрос».
1: Хирург внимательно ее осмотрел, попросил встать и повернуться.
0: Она уже собралась было сообщить, что совершенно не обязательно оценивать ее как кандидата на операцию, а лишь как абстрактную женщину, когда Атлас с напускным равнодушием выдал резюме.
1: «Работы потребуется немного. Рост у вас лишь слегка больше требуемого. Я могу укоротить вам берцовые кости и голени или же поработать с позвоночником.
0: С
1: Здесь убрать немного подкожного жира, здесь добавить, срезать соски, удалить матку и яичники, зашить промежность. Будь вы мужчиной, удалил бы пенис. Череп пришлось бы вскрыть и переместить кое-какие кости, затем чуть подправить лицо. Работа на двое суток. Ночь в клинике и ночь амбулаторно.
2: А когда вы закончите то, что останется для моей идентификации?
1: Вы не могли бы повторить?
0: Бах кратко объяснила свою ситуацию.
1: Атлас задумался.
0: Да, это проблема. Я ликвидирую рисунок на пальцах, не оставляю наружных шрамов, даже микроскопических. Полностью избавляю от родинок, веснушек, бородавок и родимых пятен. А вот анализ крови вам бы помог. Ну и, пожалуй, изображение сетчатки. И, скажем, рентгенограмма черепа. Запись голос, вряд ли. Я, по возможности, стараюсь сделать одинаковыми даже голоса. Что-либо еще? Нет. Больше ничего в голову не приходит.
1: То есть ничего, что можно выявить при чисто визуальном исследовании?
0: В этом ведь и заключен весь смысл операции, не так ли?
1: Я лишь надеялась, что вам известно нечто такое, о чем Барби даже не подозревают. Но все равно, спасибо.
0: Хирург встал и поцеловал ей руку.
1: Не за что. Но если вы когда-нибудь решите заняться своим носом...
0: Продолжение рассказа Джона Варли «Убить Барби» через несколько минут в проекте МДС на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM» проект «Модель для сборки». В сегодняшнем эфире мы знакомимся с рассказом Джона Варли «Убить Барби» в переводе с английского Андрея Новикова. Бах встретилась с Вейлом у входа в храм в центре Энитауна. Он провел здесь все утро, копаясь в архивах, и по его виду было понятно, что ничего стоящего он не нашел. Джорги провел ее в маленький кабинет, где в старых шкафах хранились архивы. Там их уже ждала Барби, которая заговорила безо всякой преамбулы.
1: «Вчера вечером на уравнивании мы решили помочь вам всем, чем сможем».
0: «Да? Спасибо. Я как раз гадала, станете ли вы нам помогать, учитывая то, что случилось 50 лет назад». «А что тогда случилось?» – озадаченно спросил Вейл. Бах подождала, надеясь, что Барби объяснит, но та решительно не собиралась ничего говорить. «Я узнала об этом вчера. Стандартисты уже были однажды замешаны в убийстве вскоре после своего появления на Луне. Вейл, ты заметил, что они никогда не появляются в Новом Дрездене?» «И что с того?» – пожал плечами Вейл. «Они держатся особняком».
1: «Им было приказано держаться особняком. Поначалу они, как и любые граждане, могли перемещаться свободно. Потом кто-то из них совершил убийство, на сей раз не стандартистов.
0: Было точно известно, что убийца Барби. Имелись свидетели. Полиция начала поиски убийцы. Угадай, чем все кончилось?» «Они наткнулись на те же проблемы, что и мы». Вейл поморщился. «И тоже зашли в тупик».
1: «Да, трудно сохранять оптимизм в этой ситуации», — согласилась Бах.
0: «Убийцу так никогда и не нашли. Барби предложили выдать властям кого-то из своих, выбрав его случайным образом, и полагая, что это удовлетворит полицию. Но, разумеется, ее такой выход не устроил. Разразился серьезный скандал, прилагались немалые усилия к тому, чтобы заставить их ввести признаки отличия, вроде татуированного на лбу номера. Впрочем, сомневаюсь, что подобный прием сработал бы в момент совершения преступления. Номер всегда можно скрыть.
1: Но факт остается фактом. Барби увидели опасность для общества.
0: Они могут убить кого угодно и тут же раствориться в своей общине, затеряться в ней песчинкой на морском берегу. И мы окажем себе сильно наказать виновного, потому что закон не предусматривает, как поступать в таких случаях». «И чем все закончилось?»
1: «Дело помечено как закрытое, но не было ни ареста, ни приговора, ни обвиняемого. Заключили сделку, согласно которой стандартисты могут практиковать свою религию до тех пор, пока они не смешиваются с остальными гражданами. И они обязаны оставаться в Энитауне. Я права?»
0: Она взглянула на Барби.
1: «Да, мы соблюдаем это соглашение».
0: «Не сомневаюсь. Большинство людей даже не подозревает, что вы здесь обитаете. Но теперь другой случай. Одна из Барби убивает другую, да еще перед телекамерой». Бак смолкла и задумалась.
1: «Мне пришло в голову... Минуточку.
0: Погодите, собственные выводы ей не понравились. Я вот о чем подумала. Убийство произошло на станции подземки. Это единственное место в Энитауне, которое сканируется муниципальной системой безопасности. А 50 лет – долгий срок между убийствами, даже в таком маленьком... Сколько, ты говорил, здесь живет людей, Джорги?»
2: «Около 7000. Я, кажется, знаю их всех».
0: Вейл провел весь день, сортируя Барби. Судя по измерениям, сделанным на основе видеозаписи, рост убийцы находился у верхней границы допустимого предела. «Так что?» – обратилась Бах к Барби. «Есть ли что-либо такое, что мне следует знать?» Женщина прикусила губу. Она явно не могла решиться. «Ну же! Вы ведь сказали, что собираетесь мне помочь».
1: «Хорошо. За последний месяц было еще 3 убийства. Вы бы и о последнем ничего не узнали, не случись оно в том месте, куда допускаются посторонние. А на платформе в тот момент находились торговые агенты поставщиков. Они-то и сообщили в полицию. Мы ничего не сумели сделать».
0: «Но почему вы хотели скрыть преступление?»
1: «Разве это не очевидно? Мы живем, постоянно помня о преследовании, и мы не хотим считаться угрозой для других. Мы хотим выглядеть миролюбивыми, а это действительно так. И предпочитаем решать проблемы нашей общины внутри самой общины с помощью божественного согласия».
0: Бах знала, что ничего не добьется, двигаясь в этом направлении, и решила вернуть разговор к предыдущим убийствам.
1: «Расскажите мне все, что знаете. Кто был убит и есть ли у вас предположение о мотиве?»
0: Или же мне следует поговорить с кем-то еще?» Тут ей пришла в голову неприятная мысль, и Бах удивилась, почему не задала этот вопрос раньше. «Ведь вы та самая личность, с кем я вчера разговаривала. Погодите, я перефразирую. Вы то самое тело, то есть это тело передо мной...» «Мы поняли вопрос», — ответила Барби. «Да, вы правы. Мы... Я та самая, с кем вы говорили».
1: Она буквально выдавила из себя личные местоимения, внутренне негодуя.
0: «Мы были... Я была выбрана как компонент для общения с вами, поскольку на уравнивании было решено, что это дело необходимо уладить. Это тело было... Я была избрана для общения с вами в качестве наказания».
1: «Вы можете не произносить «я», если это трудно».
0: «О, спасибо».
1: «В наказание за что?»
0: «За склонность к индивидуализму. На уравнивании мы говорили слишком лично в пользу сотрудничества с вами. Политическая необходимость. Многие желали продолжать придерживаться наших священных принципов, невзирая на любые последствия. Мы разделились, и это породило в нашем организме плохие ощущения, болезнь. Это тело высказалось и было наказано назначением индивидуальным для общения с вами».
1: Женщина отводила глаза. Ее лицо пылало от стыда.
0: «Этому телу было поручено назвать вам свой серийный номер. И когда вы придете сюда снова, вам нужно будет вызвать номер 23920.
1: Бах записала номер.
0: «Хорошо. Что вы можете сказать о возможном мотиве? Считаете ли вы, что все убийства были совершены одним и тем же компонентом?» «Мы не знаем. Мы еще менее способны выделить индивидуумы из группы, чем вы. Но мы очень напуганы. Нам страшно. Есть ли у вас основания полагать, что жертвы были, можно ли так выразиться, известны убийцы? Или же они были выбраны случайно?»
1: Бах надеялась, что это не так. Преступников, убивающих бессистемно, поймать труднее всего. Не имея мотива, тяжело связать убийцу с жертвой и выделить кого-то одного, просеивая тысячи подозреваемых. В случае с Барби проблема становилась гораздо сложнее. В квадрате. Даже в кубе.
0: «Мы этого не знаем».
1: Бах вздохнула. «Я хочу встретиться со свидетелями преступления». Вскоре к ней привели 13 Барби. Бах намеревалась тщательно допросить их и проверить, совпадают ли их рассказы и не изменились ли они за прошедшее время. Она усадила Барби, стала вызывать по очереди и почти немедленно наткнулась на каменную стену. У нее ушло несколько минут на то, чтобы увидеть проблему. Несколько наполненных отчаянием минут, потраченных на попытку установить, кто из Барби разговаривал с офицером полиции первый, кто оказался второй и так далее.
0: «Погодите, слушайте внимательно. Присутствовало ли это тело физически в момент преступления? И видели ли эти глаза, что произошло?»
1: Барби нахмурилась.
0: «Нет. Но разве это имеет значение?»
1: «Для меня имеет, детка. Эй, 23 тысячи!» Вызванная Барби просунула голову в приоткрытую дверь.
0: «Мне нужны те, кто там действительно был, а не 13 Барби, выбранных наугад». «Но эта история известна всем».
1: Бах потратила еще 5 минут, объясняя, в чем разница, потом прождала еще час, пока 23 900 отыскивала настоящих свидетелей. И она вновь уперлась в каменную стену. Все 13 дали абсолютно идентичные показания. Бах знала, что такое невозможно. Свидетели описывают увиденное по-разному. Они выставляют себя героями, выдумывают события, происходившие до или после случившегося, меняют последовательность эпизодов и толкуют их на свой лад. Но только не Барби. Бах билась целый час, пытаясь вытрясти из одной Барби показания. Тщетно. Она наткнулась на договор. Барби обсудили ситуацию, создали некую версию событий, а затем объявили ее истиной. Вполне возможно, что этот рассказ в какой-то степени соответствовал действительности, но толку от него не оказалось никакого. Бах требовались противоречия, чтобы вцепиться в них, но таковых не оказалось. И что хуже всего, она не сомневалась, никто ей не лжет. Если бы она допросила 13 выхваченных наугад Барби, то услышала бы те же самые ответы. И каждая из Барби считала бы, что оказалась на месте убийства, потому что кто-то из общины был там и рассказал остальным. Что произошло с одной, произошло со всеми.
2: Выбор вариантов действий таял на глазах. Бах отпустила свидетельниц, вызвала 23900 и предложила сесть. Потом заговорила, загибая пальцы.
3: Первое. У вас есть личные вещи погибшей?
4: У нас нет частной собственности.
2: Бах кивнула.
4: Второе. Вы можете отвезти меня в ее комнату? Мы все спим в любой комнате, которая вечером оказывается свободной. У нас нет...
2: Понятно. Ее друзья или коллеги? Бах потерла лоб.
4: Так, про это забудем. Четвертое. Какая у нее была работа? И где она работала? Все работы здесь взаимозаменяемые. Мы делаем то, что требуется в настоящий момент.
2: Понятно, взорвалась Бах. Она встала и принялась расхаживать. Ну что, черт побери, мне делать в такой ситуации? Мне попросту не с чем работать. Ни единой зацепочки. Невозможно понять, почему ее убили. Невозможно установить убийцу. Невозможно... Проклятие! Так что же мне делать?
4: Мы не ждем от вас никаких действий, негромко проговорила Барби. Мы не просили вас приезжать. И нам очень хочется, чтобы вы поскорее уехали.
2: Охваченная злостью, Бах застыла на месте. Потом поймала взгляд Вейла и дернула головой в сторону двери. «Пошли отсюда!» Вейл молча вышел следом за Анной Луизой и торопливо зашагал, догоняя ее. Они дошли до станции, и Бах остановилась возле поджидающей их капсулы. Лейтенант тяжело опустилась на скамью, подперла руками подбородок и принялась наблюдать за Барби по муравьиному суетящимися на погрузочной платформе. «Есть идеи?» Вейл покачал головой, уселся рядом, снял форменную шапочку и вытер вспотевший лоб.
5: «Они поддерживают здесь слишком высокую температуру», — сказал он.
2: Бах кивнула, не прислушиваясь к его словам. Она наблюдала за группой Барби, от которой отделились двое, направляясь в их сторону. Обе смеялись, словно над какой-то шуткой, и смотрели прямо на Анну Луизу. Внезапно одна сунула руку под блузу и выхватила длинный сверкающий стальной нож. Одним плавным движением она вонзила его в живот соседки и рванула лезвие вверх, с такой силой, что та даже слегка приподнялась. Та, которую ударили ножом, первую секунду удивленно смотрела вниз, наблюдая с открытым ртом, как нож потрошит ее словно рыбу. Потом ее глаза распахнулись, она с ужасом уставилась на убийцу и медленно опустилась на колени, вцепившись в рукоятку ножа. Хлынувшая кровь уже пропитала ее белую униформу.
6: «Остановите ее!» — крикнула Бах.
2: Стряхнув охвативший ее в первый момент паралич, она помчалась по платформе. Происходящее очень напоминало запись предыдущего убийства. Она находилась метрах в 40 от убийцы. Та убегала неторопливой трусцой. Бах пробежала мимо раненой Барби, та сейчас лежала на боку, почти с нежностью, держась за рукоятку ножа и свернувшись калачиком вокруг источника боли. Анна Луиза ткнула кнопку тревоги на коммуникаторе, оглянулась, увидела Вейла, стоящего на коленях возле истекающей кровью Барби, снова посмотрела вперед и увидела мельтешение бегущих фигур.
6: «За кем она гналась? За кем?»
2: Она схватила одну из Барби, ту, которая вроде бы находилась в том же месте и бежала туда же, что и убийца. Лейтенант развернула Барби и сильно ударила ее по шее ребром ладони. Барби упала, а Бах в это время пыталась уследить за остальными. Они двигались в обоих направлениях. Кто-то убегал, а кто-то спешил на грузовую платформу к месту убийства. Глазам Анны Луизы предстало безумное зрелище, полное криков, воплей и мельтешения. Бах опустилась на колени подле неподвижной фигуры и защелкнула наручники. Потом подняла взгляд и увидела море лиц. Одинаковых. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на волне радио «Энергия FM». Комиссар приглушил свет и вместе с Бах и Вейлом повернулся к большому экрану в дальнем конце комнаты. У экрана стоял эксперт департамента полиции с указкой в руке. Включили запись. «Вот они», — сказала женщина, наведя на лишь фигурки на периферии толпы, двигающиеся в сторону камеры. «Это жертва, а подозреваемый справа от нее.
0: Еще раз просмотрели сцену убийства. Бах поморщилась, заметив, как поздно она среагировала. В ее пользу говорило лишь то, что Вейл отреагировал чуточку медленнее. Лейтенант Бах начинает перемещаться в эту сторону. Подозреваемый убегает, пытаясь скрыться в толпе. Если вы заметили, то она наблюдает за лейтенантом через плечо. Вот этот момент. Смотрите. Эксперт остановил кадр. Лейтенант утратил визуальный контакт. Подозреваемый срывает пластиковые перчатки, которые надела, чтобы не испачкать руки кровью. Бросает, перемещается наискосок в сторону. Лейтенант оборачивается и, как мы теперь видим, начинает преследовать уже другую. Бах с каким-то извращенным восхищением наблюдала, как ее фигурка на экране проводит захват Барби, ну, увы, не той, а настоящий убийца стоит всего лишь в метре от нее справа. Запись снова пустили с нормальной скоростью, и Бах, не моргая, вглядывалась в убийцу, пока у нее от напряжения не заслезились глаза. Уж теперь-то она ее не упустит. Поразительно смелая особа. Она еще целых 20 минут не уходила с места преступления. Бах увидела, как она сама на экране помогает медикам перенести раненую Барби в капсулу. Убийца при этом стояла возле локтя Анны Луизы, почти касаясь ее. Руки Бах покрылись гусиной кожей. Она вспомнила тошнотворное чувство страха, охватившее ее, когда она опустилась на колени возле раненой женщины. Убийцей может оказаться любая из них. Например, та, что стоит у меня за спиной. Тогда она достала оружие, встала спиной к стене и не сходила с места, пока через несколько минут не прибыло подкрепление. Комиссар подал знак. Включили свет. «Докладывайте, что у вас есть», — велел он. Бах взглянула на Вейла, раскрыла свой блокнот и стала читать. Сержант Вейл смог установить контакт с пострадавшей незадолго до прибытия медиков. Он спросил ее, известно ли ей что-либо, способное помочь идентификации нападавшей. Пострадавшая ответила отрицательно, добавив лишь, что это была гнев. Пояснить не смогла. Далее цитирую из рапорта, написанного сержантом Вейлом немедленно после этого разговора. «Больно, мне так больно. Я умираю. Умираю. Я сказал ей, что помощь уже в пути. Она ответила, я умираю. Далее пострадавшая потеряла сознание, и я попросил рубашку у кого-нибудь из наблюдавших за нами, чтобы остановить кровь. Помочь не захотел никто». «Причиной стало слово «яд», — добавил Вейл. Едва она его произнесла, как поставила себя вне общины. «Пострадавшая еще раз пришла в сознание», — продолжила Бах, — «и успела прошептать мне номер. Это был номер 1215, который я записала как 1215. Тут она приподнялась и повторила: „Я умираю“». Бах закрыла блокнот и взглянула на комиссара. Разумеется, она оказалась права. Лейтенант нервно кашлянул и стал докладывать дальше. «Мы воспользовались разделом 3.5b Единого кодекса Нового Дрездена и приостановили неприкосновенность гражданских свобод локально и на время поиска. Компонент с номером 1215 мы установили очень просто, выстроив всех Барби и заставив их спустить штаны. У каждой на ягодице вытатуирован серийный номер. Компонент 1215, некто Сильвестр Дж. Кронхаузен, в настоящий момент находится под стражей. Пока поиск продолжался, мы вошли в спальную ячейку номера 1215 вместе с группой криминалистов и в потайном отделении под кроватью нашли вот это». Бах встала, раскрыла пакет для вещественных доказательств и разложила предметы на столе. Резная деревянная маска с огромным крючковатым носом, усами и окантовкой из черных волос. Вслед за маской Бах выложила на стол несколько баночек с пудрами, кремами, красками для грима и флакон одеколона. Черный нейлоновый свитер, черные брюки, черные кроссовки. Пачка вырезанных из журналов фотографий людей, многие из которых были одеты претенциознее, чем было принято на Луне. И, наконец, парик и нечто непонятное. «Что это такое?» – поинтересовался комиссар. «Ну, как вам объяснить?» – замялась Бах. «Парик для лобка».
7: «А-а-а!» – протянул комиссар, обозрел разложенную на столе коллекцию и откинулся на спинку кресла. «Кому-то очень нравится одеваться».
8: «Очевидно, сэр.
7: Бах стояла по стойке вольно, сцепив за спиной руки и сохраняя на лице равнодушие. Ее терзало острое ощущение неудачи, смешанное с холодной решимостью найти и

0: Показали эти предметы компоненту 23920 нашему посреднику. Она утверждает, что их назначение ей неизвестно. Помолчав, Бах добавила: полагаю, она лжет. Потому что смотрела на эти предметы с отвращением. Вы ее арестовали? Нет, сэр. Не сочла это разумным. Она наша единственная связь с Барби. Вот какая есть. Комиссар нахмурился и сплел пальцы. Продолжайте расследование, лейтенант Бах. Честно говоря, нам следует покончить с этим делом как можно скорее.
1: Полностью с вами согласна, сэр.
0: Возможно, вы меня не поняли. Нам нужно предъявить обвиняемого. И как можно скорее.
1: Сэр, я делаю все, что в моих силах. Но если говорить откровенно, то я начинаю гадать, осталось ли еще нечто такое, что я могу сделать.
0: Вы и сейчас меня не поняли. Комиссар обвел взглядом кабинет. Эксперты-стенографистка уже ушли. Он остался наедине с Бах и Вейлом. Комиссар щелкнул клавишей на столе. Бах догадалась, что он выключает записывающее устройство. Пресса уже набирает обороты. Нас начинают критиковать. С одной стороны, люди боятся этих Барби. Им напомнили о случившемся полсотни лет назад убийстве и заключенном после него неофициальном соглашении. И оно им не очень-то нравится. С другой стороны, есть и либертарианцы, борцы за всяческие гражданские права. Они будут упорно защищать Барби и связывать властям руки просто из принципа. У правительства нет ни малейшего желания расхлебывать эту кашу. И в этом я их понимаю. Бах промолчал, и комиссар болезненно поморщился. Как вижу, придется все сказать открытым текстом. Мы арестовали подозреваемого.
1: Вы имеете в виду компонент 1215 Сильвестра Кронхаузена?
0: Нет. Я говорю о той Барби, которую арестовали вы.
1: Сэр, из записи совершенно четко следует, что она невиновна. Она просто оказалась рядом.
0: А вы взгляните на это. Комиссар нажал кнопку, запись включилась снова. Но качество ее стало гораздо хуже.
1: Картинку припорошил снег помех, иногда на секунду-другую забивая изображение полностью.
0: Имитация отказа камеры получилась замечательно. Бах снова увидела, как бежит сквозь толпу, тут экран на опять на секунду вспыхнул белым, и как выключает ту самую Барби. Наконец в кабинете опять стало светло. С экспертом я уже проговорил, она промолчит. Вам обоим положена премия.
1: Комиссар перевел взгляд с Вейла на Бах. Я не могу согласиться на такое, сэр.
0: Комиссар словно надкусил лимон. Я ведь не сказал, что мы сделаем это сегодня. Это лишь один из вариантов. Но я прошу рассмотреть и его. Просто иметь в виду. Ведь они сами этого хотят. И предложили вам точно такую же сделку, когда вы приехали туда в первый раз. Мы получаем признание и закрываем дело. Арестованные у нас уже есть. Она только что сказала, что убила ее. Убила обеих. А теперь спросите себя, лжет ли она в соответствии с ее же моральными ценностями. Она верит в то, что в убийствах есть и доля ее вины. А общество требует от нас назвать преступника. Так кому станет хуже, если мы пойдем на компромисс с Барби и выпустим пар?
1: Сэр, я против. Я принимала совсем другую присягу. Я клялась защищать невиновных, а она невиновна. Она единственная Барби, о которой я точно знаю, что она не является убийцей.
0: Комиссар вздохнул. Бах, у вас 4 дня. А потом вы назовете мне альтернативу.
1: Да, сэр. И если не смогу, то говорю прямо сейчас, что не стану мешать вашему плану. Но вам придется принять мою отставку.

Анна Луиза Бах лежала в ванне, сунув под голову сложенное полотенце. Над ровной поверхностью воды виднелись лишь ее шея, соски и колени, темно-красные из-за щедро добавленной в воду ароматической соли. В зубах она сжимала длинную тонкую сигару, испускающую

ленточку пахнущего лавандой дыма. Завиваясь, тот возносился к потолку, сливаясь с облаком пара. Она высунула ногу и повернула кран, выпуская остывшую воду и добавляя горячий, пока с бровей не потек пот. Лейтенант отмокала в ванне уже несколько часов. Кончики ее пальцев напоминали миниатюрные стиральные доски. Похоже, выбор у нее скудный. Барби оставались чужими и для нее, и для любого, кто мог бы продолжить расследование вместо нее. Они не желали ее помощи в раскрытии преступлений. Все старые правила и процедуры оказались бесполезны. Свидетели не значили ничего, невозможно ни отличить одного от другого, ни сопоставить их показания. Совершить убийство могли несколько тысяч тел. Мотив абсолютно непонятен. Имеются подробнейшие приметы убийцы, даже записи самих убийств, но все это бесполезно. Оставалось последнее, что могло принести результаты. И в ванне она отмокала несколько часов как раз в надежде оценить, насколько важна для нее работа. Черт, а какая еще профессия ей по душе? Она быстро вылезла из ванны, обильно окропив пол водой. Торопливо прошла в спальню, сдернула с кровати одеяло и шлепнула обнаженного мужчину по заднице. «Подъем, Свенгали!» – гаркнула она. «У тебя появился шанс поработать с моим носом!» В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Энергия FM вы знакомитесь с рассказом Джона Варли «Убить Барби». Продолжение через пару минут.

слушаете «Модель для сборки» на волне радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире рассказ Джона Варли «Убить Барби» в переводе с английского Андрея Новикова. Окончание.

Пока глаза еще были способны видеть, она использовала каждую минуту, читая о стандартистах все, что сумела отыскать. Когда Атлас занялся ее глазами, информацию принялся нашептывать компьютер. Она запомнила почти всю книгу стандартов. 10 часов хирургии, затем 8 часов в параличе, пока тело проходило ускоренную регенерацию. И все эти 8 часов ее глаза считывали строки, проползающие по висящему на потолке экрану. 3 часа на тренировку, чтобы привыкнуть пользоваться укоротившимися ногами и руками. Еще час на экипировку. Выйдя из клиники Атласа, она решила, что сойдет за Барби до тех пор, пока на ней одежда. Она не собиралась заходить настолько далеко.

0: Люди склонны забывать о ведущих на поверхность Луны шлюзах. Бах неоднократно использовала этот факт, чтобы оказаться в тех местах, где ее никто не ждал. Она остановила взятый на прокат краулер возле шлюза и оставила его здесь же. Неуклюже перемещаясь в скафандре, Бах забралась в шлюз, прошла цикл герметизации и шагнула через внутреннюю дверь в техническое помещение Энитауна. Сунула скафандр в шкафчик, зашла в душевую, быстро осмотрела себя в зеркале, затянула мерную ленту, стягивающую в талии ее просторный белый комбинезон, и вышла в полутемный коридор. Во всех ее поступках не имелось совершенно ничего противозаконного, и все же она была на взводе. Вряд ли Барби отнесутся к ней благожелательно, если обнаружат маскарад, и ей уже довелось убедиться в том, насколько просто для Барби исчезнуть навсегда. Трое сгинули без следа еще до того, как Бах поручили это дело. Помещения казались покинутыми. По условному дневному циклу нового Дрездена сейчас был поздний вечер. Бах торопливо шла по безмолвным коридорам к главному залу в храме. Зал был набит, Барби и Бах едва не оглохла. Все говорили одновременно. Лейтенант без труда слилась с толпой и через несколько минут убедилась, что с ее лицом Атлас поработал на совесть, как и обещал. Обряд уравнивания служил для Барби способом стандартизации опыта. Они не смогли упростить свою жизнь до такой степени, когда каждый из членов общины переживает в течение дня одно и то же. В книге стандартов утверждалось, что это есть цель, к которой необходимо стремиться, но она, вероятнее всего, недостижима по эту сторону святого воссоединения с богиней. Тем не менее, Барби сумели сделать ежедневные работы настолько простыми, что каждый компонент мог выполнить любую. Община не стремилась к доходам и богатствам, однако воздух, воду и пищу приходилось покупать наряду с запасными частями для механизмов и оплатой их обслуживания. Поэтому общине приходилось что-либо производить и торговать с внешним миром. И они продавали предметы роскоши. Вырезанные вручную религиозные статуэтки, рукописные священные книги, расписную посуду и вышитые гобелены. Ни один из этих предметов не был, собственно, стандартистским. У Барби не имелось религиозных символов за исключением единообразия тел и мирной ленты в качестве пояса, однако их догматы не запрещали торговать предметами, священными для людей с другими верованиями. Бах доводилось видеть их продукцию в лучших магазинах. Изготовлена она была весьма тщательно, но страдала единственным недостатком. Каждая вещь практически не отличалась от другой подобной. Люди, покупающие изготовленные в технологическую эпоху предметы роскоши, хотят видеть в них различия, недостижимые при машинном производстве, в то время как Барби желали, чтобы все выглядело абсолютно одинаково. Ироничная ситуация, однако Барби сознательно приносили в жертву стоимость своих изделий ради соблюдения собственных стандартов. Каждая из Барби в течение дня делала по возможности все то же самое, что и остальные. Но кому-то приходилось готовить еду или обслуживать воздушные машины, или отправлять и принимать грузы. Поэтому они и собирались на уравнивание, где и совершали свой ритуал объединения. Скука была смертная. Все говорили одновременно, обращаясь к ближайшим соседям. Каждая рассказывала о том, что делала в этот день. До конца вечера Бах сотню раз услышала одну и ту же группу историй и повторила их всем, кто пожелал ее слушать. О чем-либо необычном рассказывали через громкоговоритель, чтобы об этом узнали все и тем самым взяли на себя частицу невыносимой тяжести аномалии. Никто из Барби не пожелал бы сохранить что-либо уникальное в себе и для себя. Она оставалась запятнанной и нечистой до момента, пока грех не разделяли все. Неожиданно погас свет. Жужжание разговоров оборвалось с внезапностью выключенной записи. «Ночью все кошки серые», — пробормотал кто-то совсем рядом с Анной Луизой. Затем во мраке раздался чей-то громкий голос. Он звучал мрачно и почти нараспев. «Мы есть гнев. На наших руках кровь, но это священная кровь очищения. Мы рассказали вам о раковой опухоли, подтачивающей наше тело изнутри, но вы все равно уклоняетесь от того, что должно быть сделано. Мы должны очиститься от грязи. Бах пыталась определить, откуда именно до нее из темноты доносятся эти слова. Потом заметила движение. Люди проталкивались мимо нее, причем все перемещались в одном направлении. И тут до нее дошло. Все движутся прочь от голоса. «Вы думаете, что наша священная одинаковость поможет вам спрятаться среди нас, но мстительную руку богини остановить невозможно. Вы помечены клеймом, наши бывшие сестры. Ваши грехи выдают вас, и расплата за них станет скорой. Вас осталось пятеро. Богиня знает, кто вы, и не потерпит извращения ее священной истины. Смерть настигнет вас тогда, когда вы будете ожидать ее меньше всего. Богиня видит разницу внутри вас, ту разницу, которую вы тщетно пытаетесь утаить от сестер. Теперь все задвигались еще быстрее. Впереди вспыхнула драка. Бах принялась расталкивать источающих панику Барби, пока не отвоевала себе пятачок свободного пространства. Невидимый оратор уже кричал, чтобы его расслышали, несмотря на всхлипывание и шлепанье босых ног. Бах двинулась вперед, расталкивая соседок, но по ее телу уже скользнула чья-то рука. И тут же ее ударили. Кулак вышиб воздух из легких, и Анна-Луиза рухнула на пол. Кто-то навалился сверху, и она поняла, что если сейчас не встанет, то все может кончиться весьма скверно. Бах сопротивлялась, пытаясь подняться, и тут вспыхнул свет. Раздался единый вздох облегчения. Каждая из Барби рассматривала соседку. Бах не удивилась бы, увидев новый труп, но его не оказалось. А вещавший в темноте убийце снова удалось исчезнуть. Она выскользнула из зала еще до завершения уравнивания и торопливо зашагала по пустым коридорам в комнате 1215. Она просидела в комнате по размерам чуть больше тюремной камеры с койкой, стулом и лампой на столе более 2 часов, прежде чем дверь открылась, на что Бах и надеялась. Вошла тяжело дышащая Барби, закрыла дверь и прислонилась к ней. «Мы уже гадали, придете ли вы», — проговорила Бах, чтобы проверить реакцию Барби. Реакция оказалась совершенно неожиданной. Женщина подбежала к Анне Луизе и, всхлипывая, бухнулась перед ней на колени.
1: «Простите нас, умоляю! Простите нас, дорогая! Вчера ночью мы не посмели прийти. Мы боялись, что это вас могли убить, и что здесь нас будет поджидать гнев. Простите, простите нас».
0: «Все в порядке», — ответила Бах за неимением лучшего ответа. Барби внезапно вскочила, обняла ее и принялась целовать с отчаянной страстностью. Бах изумилась, хотя и ожидала нечто в этом роде. Наконец Барби снова заговорила.
2: «Мы должны остановиться, должны. Мы так боимся гнева, но это страсть. Мы не в силах преодолеть себя. Нам так отчаянно хотелось увидеть вас, что мы едва смогли дождаться конца дня, не зная, где вы. Или на другом конце города, или совсем рядом. И желание копилось у нас весь день и вечер. И мы не смогли заставить себя не согрешить хотя бы еще раз».
0: Она снова заплакала, но теперь уже тише. И не от счастья видеть женщину, за которую она приняла Анну Луизу, а от отчаяния.
2: «Что с нами будет?» —
0: беспомощно спросила она. Успокоил ее Бах. «Все будет хорошо». Она утешала Барби еще некоторое время, и вскоре та подняла голову. Ее глаза словно засияли странным светом.
2: «Я больше не могу ждать», — выдохнула она.
0: Потом встала и начала раздеваться. Бах заметила, что у Барби дрожат руки. Под одеждой она укрывала несколько уже знакомых лейтенанту предметов. Парик для лобка был уже прикреплен на положенное место между ног. Прихватила она и деревянную маску, весьма похожую на ту, что была обнаружена в тайнике, и баночку. Барби отвинтила у нее крышку, подцепила пальцем немного коричневой краски и нарисовала себе стилизованные соски.
2: «Посмотри, что у меня есть», — сказала она, выделив личные местоимения.
0: Голос ее дрожал. Из кучи одежды на полу она извлекла полупрозрачную желтую блузку и накинула себе на плечи. Приняла вызывающую позу, потом принялась дефилировать по комнатке.
2: «Ну же, дорогой», — проворковала она, — «скажи мне, как я прекрасна, что я прелестна, что я для тебя единственная и неповторимая. В чем дело, ты еще боишься? А я нет. Я на все готова ради тебя, моей единственной любви».
0: Она остановилась и подозрительно взглянула на Анну-Луизу.
2: «Ты почему не переодеваешься?»
0: «Мы...
2: я не могу», —
0: пробормотала Бах, импровизируя.
2: «Они... кто-то обнаружил мои вещи, и они все пропали».
0: Раздеться она не посмела бы, потому что ее соски и волосы на лобке даже при тусклом свете смотрелись бы слишком реально. Барби попятилась. Потом подхватила маску и вытянула ее перед собой, словно защищаясь.
2: «О чем это ты? Она была здесь? Они нас убьют? Так это правда? И они умеют нас различать?»
0: Барби была на краю паники, готовая вновь разрыдаться.
2: «Нет-нет, думаю, тут побывала полиция».
0: Но ее слова запоздали. Барби уже приоткрыла дверь.
2: «Она, это ты! Что ты сделала с... Нет, не прикасайся ко мне!»
0: Барби сунула руку в охапку одежды, которую прижимала к груди. Бах на мгновение замерла, ожидая увидеть нож. Воспользовавшись этой паузой, Барби быстро выскользнула в коридор и захлопнула за собой дверь. Когда Анна-Луиза выглянула из комнаты, женщина уже исчезла. Это радио «Энергия-ФМ». Вы слушаете «Модель для сборки».

0: Бах постоянно напоминал о себе, что она здесь не для того, чтобы отыскать других потенциальных жертв, а ее гостья наверняка одна из них, а чтобы поймать убийцу. Приходившая к ней Барби была извращенкой, исходя из единственного определения этого порока, имеющего смысл среди стандартистов. И она, и наверняка другие убитые Барби изобрели себе фетиш, индивидуальность. Когда Бах это поняла, то ее первой мыслью стало удивление, почему они попросту не покинули общину и не стали вести себя так, как им хочется. Но почему тогда христианин ищет проститутку? Ради вкуса греха. А в большом мире то, чем занимались эти Барби, практически никого не волновало. Здесь же это считалось наихудшим, а потому и самым сладким грехом. Дверь снова распахнулась. Вошла женщина. Растрепанная, она тяжело дышала.
1: «Мы вернулись», — сказала она. «И мы очень сожалеем, что поддались панике. Сможете ли вы простить нас?»
0: Она направилась к Анне Луизе, разведя руки. Выглядела она настолько уязвимой и жалкой, что Бах очень удивилась, получив удар кулаком в скулу. Удар отшвырнул ее к стене. Через секунду она уже лежала на полу. Колени женщины упирались ей в грудь, а нечто острое и холодное касалось горла. Бах очень осторожно сглотнула и промолчала. Горло невыносимо чесалось.
1: «Она мертва», — сказала Барби. «И ты следующая».
0: Но в выражении ее лица появилось нечто такое, чего Бах не поняла. Барби протерла глаза и прищурилась, вглядываясь в нее.
1: «Послушайте, я не та, за кого вы меня принимаете. И если вы меня убьете, то навлечете на своих сестер гораздо больше проблем, чем сможете вообразить».
0: Барби помедлила, потом грубо засунула руку ей в промежность. Ее глаза распахнулись, когда она нащупала гениталии, однако нож не шелохнулся. Бах поняла, что говорить ей следует быстро и, главное, не ошибиться.
1: «Теперь вы знаете, кто я».
0: Ответа Бах не дождалась.
1: «Политическое давление нарастает. Вся ваша колония может быть уничтожена, если вас сочтут угрозой для остальных».
2: «Если этого не избежать, то мы смиримся», — ответила Барби. «Чистота важнее всего. Если мы и умрем, то умрем чистыми. Богохульники должны быть убиты».
1: «Меня это больше не волнует», — заявила Бах и наконец-то заметила в глазах Барби намек на интерес. «У меня тоже есть принципы. Возможно, я не отношусь к ним столь же фанатично, как вы к своим, но они для меня важны. И один из моих принципов гласит: виновный должен предстать перед правосудием».
2: «У вас есть виновный. Судите ее. Казните. Она возражать не станет».
1: «Виновна не она, а вы».
2: «Так арестуйте меня», — улыбнулась женщина.
1: «Я не могу вас арестовать, и это очевидно. Даже если вы меня не убьете, то стоит вам выйти в коридор, и я уже не смогу вас найти. Поэтому я завершаю расследование. Кончился отведенный срок. А это был мой последний шанс. Похоже, у меня ничего не вышло».
2: «Вряд ли у вас что-нибудь вышло, даже если бы хватило времени. Но зачем нам оставлять вас в живых?»
1: «Потому что мы можем помочь друг другу».
0: Давление на горло слегка ослабло, и Бах ухитрилась сглотнуть.
1: «Вы не хотите меня убивать, потому что это может погубить вашу общину. А я... мне нужно выйти из этой ситуации, сохранив хоть немного самоуважения. И я готова принять ваше определение морали. Я позволю вам вершить собственный закон. Возможно, вы даже правы. И вы действительно одно существо. Но я не могу допустить, чтобы ту женщину судили, потому что я знаю, она никого не убивала».
0: Нож больше не касался ее шеи, но Барби держала его так, что могла вонзить в горло при малейшем движении жертвы.
2: «А если мы сохраним вам жизнь? Как вы выберетесь из такой ситуации? И как освободите пленницу?»
1: «Вы лишь скажите, где найти тело женщины, которую только что убили. А об остальном я позабочусь».

0: Полицейские бригады и медики уехали, и Энитаун снова начал успокаиваться. Бах сидела на кровати рядом с Вейлом, ощущая себя вымотанной до предела. Сколько времени она уже не спала? «Честно признаюсь, я очень сомневался, что эта уловка сработает», — признался Вейл. «Выходит, ошибся». Бах вздохнула.
1: «Я хотела взять ее живой, Джорджия, и полагала, что смогу. Но когда она набросилась на меня с ножом...»
0: Она помолчала, предоставляя ему возможность мысленно завершить фразу и не осмеливаясь лгать. Следователю она только что солгала. Из ее рассказа выходило, что она отобрала у нападавшей нож и попыталась одолеть ее, но в конце концов оказалась вынуждена ее убить. К счастью, после удара головой о стену она заработала весьма убедительную шишку и теперь могла сослаться на то, что потеряла сознание. Иначе кто-нибудь мог задуматься, почему она так долго не вызывала полицию и скорую. Когда они прибыли, Барби была уже час как мертва. «Что ж, отдаю тебе должное. Ты вышла из этой ситуации с блеском. Честно скажу, мне было очень тяжело решать, тоже уйти в отставку или все-таки продолжать тянуть лямку. Теперь я так и не узнаю, как бы я поступил».
2: «Может, оно и к лучшему. Я ведь тоже этого не знала».
0: Джорджи взглянул на нее и ухмыльнулся. «Все никак не могу привыкнуть, что это идиотское лицо твое».
2: «Я тоже. И в зеркало смотреть я не желаю. Сейчас поеду прямиком к Атласу и верну себе прежний облик».
0: Она устало поднялась, и они с Вейлом отправились на станцию. Бах так и не сказала ему всю правду. Она действительно намеревалась вернуть свое лицо, включая нос, но оставалось еще одно незавершенное дело. Проблема, которая не давала ей покоя с самого начала. Как убийца опознавала своих будущих жертв? Очевидно, извращенцы назначали место и время проведения своих странных ритуалов. В этом не было ничего сложного. Любая Барби могла легко уклониться от порученных обязанностей. Скажем, прикинуться больной. И никто не смог бы сказать, та ли это Барби, которая была больна вчера, неделю или месяц назад. Она вообще могла не работать? Достаточно лишь бродить по коридорам, делая вид, будто идешь с одной работы на другую. Никто не смог бы предъявить ей никаких претензий. Опять-таки, хоть 23900 и сказала, что никто из Барби не спит в одной и той же комнате две ночи подряд, она никак не могла знать этого наверняка. Очевидно, комнату 1215 извращенки закрепили за собой. И они же, ничуть не стесняясь, могли опознавать друг друга во время встреч по серийным номерам, хотя и не могли сделать этого на улице. У убийцы же не имелось и такой возможности. Но кто-то все же знал, как опознать их, как выделить из толпы. Бах решила, что убийца, наверное, как-то пробралась на эти встречи и каким-то способом пометила их участниц. Одна могла вывести ее на другую и так далее. Пока она не узнала всех и не оказалась готова нанести удар. Ей вспоминался странный взгляд убийцы. То, как она прищуривалась. И ведь она не убила Анну Луизу мгновенно. Она ожидала увидеть нечто такое, чего не увидела. И теперь Бах догадывалась, что именно. Первым делом она собиралась пойти в морг и осмотреть тела при свете с разными длинами волн и через разные светофильтры. Лейтенант почти не сомневалась, что увидит на их лицах некую отметину, знак, который убийца могла рассмотреть через специальные контактные линзы. Это должно быть нечто такое, что видно лишь с помощью нужных приспособлений или при определенных обстоятельствах. Если такая отметина сохраняется достаточно долго, то лейтенант ее найдет. Если это нечто вроде невидимых чернил, то возникает другой интересный вопрос. Как они наносились? Кисточкой или распылителем? Маловероятно. Но на руках убийцы такие чернила могли выглядеть и ощущаться, как вода. Причем убийца, пометив жертву, должен быть уверен, что отметина останется достаточно надолго. Цепочка убийств растянулась более чем на месяц. Поэтому искать Бах должна несмываемые и невидимые чернила, впитывающиеся в поры кожи. А раз они несмываемые... Но сейчас нет смысла развивать эту мысль. Она или права, или нет. Заключая договор с убийцей, она понимала, что его, вероятно, придется соблюдать. А уж предъявить убийцу суду она точно не могла. После только что сказанного следователю.
1: Нет, если она вернется в Эннитаун и отыщет там барбичьи руки, запятнанные кровью, то ей придется сделать всю работу самой.
3: Спасибо всем. Спасибо Сергею Чекмаеву, который это организовал. И, конечно, спасибо Владу. Надо по традиции, как с Вадимом мы хотели, боксерское объявление. Леонид Каганов! И спасибо, конечно, Владу, и вообще спасибо всем. Вот, а этот рассказик я написал в 2009 году, да? Вот. Мне кажется, если бы я сегодняшний дал бы какой-нибудь совет себе тогдашнему, я бы, наверное, попросил просто писать покороче. Если есть вопросы, отвечу. Да кто ж его знает-то,
4: господи? Богом войны.
3: Враг, наверное.
5: Я просто, может быть... Вы что-то пропустили в процессе, потому что когда на слух воспринимаешь информацию, да, бывает такое, что если ты что-то упустил ушами, уже не вернешься, как глазами и не переслушаешь, тем более в режиме прямого эфира. Там упоминалась некая раса неантропоморфных существ, которые сдали все без боя, но вот полковник, судя по всему, из них.
3: Лес рук, да?
6: Смартфоном!
3: О, я вижу руку, да.
5: Так.
3: Давайте. Немножко. А что? Я маг 6-го уровня. Ну, в смысле, я себе поставил на Android приложение, и на 6-м уровне мы где-то на равных. Ой, нет, на 4-м, бру. Соврал. Спасибо.
5: Нет, пожалуйста, пожалуйста, задавайте вопросы. Неужели никому не интересно, как люди, ну вообще, как им в голову приходишь такое? Хотя, конечно, вопрос этот был уже, да, но тем не менее. Да, вот мне, кстати, тоже интересно, а почему в прошлый раз не был? А, ты был в отъезде, да, дело такое. А может быть, что-то все-таки кому-то интересно не только из сегодняшнего рассказа, а может быть, кто-то прочитал рассказ Леонида какой-то из предыдущих и что-то в нем недопонял.
3: Влад, к тебе вопрос.
5: Нет, это к тебе вопрос.
3: Нет, к тебе вопрос. Но, честно говоря, мне сложно воспринимать аудиокниги. Я, в общем, здесь второй раз в жизни слушал аудиокнигу, в отличие от Вадима. Просто первый раз я был на передаче «Модель для сборки», и там я прослушал один свой коротенький рассказ, это был второй раз. Тяжело, мне кажется, на слух воспринимать. Вопрос к Сергею Чекмаеву.
7: Не-не-не, хватит стрелки переводить. Вопрос к Каганову. Я в прошлый раз, когда мы ждали Лео в гостях, а он поехал в Лондон за инструкциями, вам сказал, пожалуйста, зайдите к Лео на сайт, зайдите к нему в социальные сети, поблагодарите его за творчество. Потому что Леонид у нас разочаровался в собственном творчестве и говорил, что больше рассказа писать не будет. Но тут приходит злой Чекмаев с пыточными инструментами и говорит, Лео, я делаю новый сборник, почему бы тебе не написать рассказ? Вот так, собственно, все и происходит. Поэтому, когда мы будем делать новый сборник, и мои инструменты не затупятся, как там электрохлыст, да, и капсулу болевого стимулятора, тогда у нас будет новый рассказ, и мы его прочитаем.
3: Это на самом деле правда, потому что Сергей за последние там несколько лет единственный издатель, который меня издает. Поэтому для него я фактически пишу теперь рассказы. Вот за последние 3 года штуки 3 написал.
5: Хороший.
3: Обещаю еще.
5: Хороший побочный эффект в том, что рассказы...
3: Спасибо. Спасибо вам.
5: Значит, все-таки надеемся, что зуб творчества не оставит Леонида Каганова, и мы услышим и прочитаем много замечательных произведений. Честно говоря, язык у меня уже мало ворочается, поэтому, наверное, передам микрофон Сергею. А пока хочу поблагодарить еще раз всех, кто пришел сюда, всех, кто имел отношение к организации этого сегодняшнего мероприятия. Следите за новостями, и в какое-то обозримое будущее мы, конечно, обязательно увидимся. Еще раз поблагодарим пришедших сюда авторов за все. И помните, враг близко.
7: Ну, если Леонида больше мучить не будем, то несколько вопросов по основной теме, по модели для сборки, и мы будем уже потихоньку расходиться. Так что, если есть вопросы по каким-то нашим лайвам, по подкастам, по всему такому, пожалуйста, обращайтесь.
5: Я думаю, не ошибусь, если выражу общее мнение. Сегодня наша программа была более насыщенной, чем обычно, и, наверное, уже не только я подустал, а и вы даже подустали слушать. Да.
7: Я даже вот как не знаю, как это сказать. Дело в том, что конкретно сегодня я принес с собой на айпаде приложение литературное, где записаны подкасты модели для сборки. Для нас, для всех, это очень большая новость. Никакого отношения мы к нему не имеем. И то, что они там вообще продаются, для нас очень большая новость, потому что они все бесплатно выложены. Это наши подкасты для Pod.fm. Вот, поэтому предложение есть, а мы об этом не знали. Вот сегодня узнали.
6: Еще один вопрос. Вы хотя бы когда-нибудь все-таки будете на FM?
7: Может быть, это не к нам вопрос, а к FM? Мы-то, в общем, как не отказывались никогда.
6: Самое-самое лучшее, когда в прямом эфире. 2 часа.
7: А вы сейчас были с нами? Вот это...
6: Да.
7: А это нет, не прямой эфир?
6: Прямой.
7: Ну?
6: Хотелось бы каждую неделю, как и раньше, 2 часа.
7: Каждую неделю по лайву за 500 рублей нас задушат здесь.
6: Нет. По четвергам. По четвергам с 0 часов до 2.
7: Пожалейте Влада.
5: Я боюсь, сейчас это уже не оценит моя семья, поскольку когда я был одинок и молод, то, в общем, конечно, некому меня было журить за это, а сейчас не уверен.
6: Зато наши семьи, которые вас любили,
5: навсегда. Хорошо. Я пришлю к вам свою супругу поговорить с ней.
7: Да, так и скажи супруге. У меня теперь много семей. Она отреагирует хорошо, я уверен.
5: И мы равноправные воспитывающие партнеры.
7: Мы-то не против, но я тут недавно совсем отвечал кому-то в сообществе ВКонтакте модель для сборки. Дело в том, что современное радио немножко сменило формат. Оно перешло в такой очень короткий клиповый мейнстрим, в то, что можно слушать пробки. Поэтому...
5: Я бы добавил современное отечественное радио.
6: Скоро нет. Просто 20 лет. Через 2 года.
7: Ой, мы знаем.
6: А будет какой-нибудь праздник, посвященный этому мероприятию?
7: Ну, если кто-то помнит, мы собираемся сделать все-таки книжку наших лучших авторов с их лучшими рассказами. Может, кто-то забыл. Мы объявляли и несколько раз спрашивали вашего мнения. Так, конечно, и лайв наверняка будет. Все будет. Расстраивайтесь.
5: Давайте все-таки, наверное, да. Лампа? На месте. Не, ну здесь нету, да, мы исправимся. Мы, наверное, все-таки будем лампу брать с собой, потому что уж очень здорово выглядит.
6: Лампа не горит.
5: Хорошо. Если это все, спасибо. До встречи.
2: Поскольку я обещал кошке мышку, переходим к кошачьей теме. Следующий рассказ Нила Геймана называется «Цена».

У скитальцев и бродяг есть особые знаки, которыми они помечают деревья, ворота и двери, давая знать своим, что за люди живут в домах и на фермах, мимо которых они проходят в своих скитаниях. Думаю, сходные знаки оставляют и кошки. Как еще объяснить, почему у нашей двери весь год напролет объявляются кошки? Голодные, блохастые и брошенные. Мы их берем к себе. Избавляемся от блох и клещей, кормим, возим к ветеринару. Мы платим за их прививки и величайшими из оскорблений, кастрируем или стерилизуем. А они остаются у нас на несколько месяцев или на год, или навсегда. Большинство появляется летом. Мы живем далеко за городом, как раз на таком расстоянии, на которое городские жители отвозят животных, чтобы выпустить их на волю. Больше 8 кошек за раз у нас как будто не бывает, но и редко, когда меньше 3. В настоящий момент кошачья популяция в моем доме такова. Гермиона и Стручок, соответственно, полосатые и черные. Сумасшедшие сестрички, которые живут в моем чердачном кабинете и с остальными не общаются. Голубоглазая и длинношерстная белая снежинка, которая несколько лет жила дикой в лесу, пока не променяла свободу на мягкие диваны и кровати. И последняя, но самая большая, пушистик. Острая подушкообразная дочка снежинки. Длинношерстная, рыже-черная, с белым, которую я однажды обнаружил в гараже, совсем крохой, придушенной и едва живой. Ее головка попала в старую сетку для бадминтона. И которая удивила нас всем тем, что не умерла, а напротив, выросла в самую добродушную кошку, какую я когда-либо встречал. И, наконец, есть еще черный кот, у которого нет другого имени, кроме как черный кот, и который появился почти месяц назад. Поначалу мы не поняли, что он намерен у нас поселиться. Для бездомного он выглядел слишком сытым, а для брошенного слишком взрослым и бодрым. Он походил на небольшую пантеру и двигался, как пятнышко темноты. Однажды утром я обнаружил, что он слоняется по нашей ветхой веранде. Навскидку лет 8-9, самец. Желто-зеленые глаза, очень дружелюбные, совершенно невозмутимые. Я решил, что он с какой-нибудь фермы по соседству или приехал с дачниками. Я на несколько недель уезжал заканчивать книгу,

когда вернулся, он все еще был у нас на веранде. Жил в старой кошачьей корзинке, которую нашли для него дети. Однако изменился он почти до неузнаваемости. Местами шерсть была вырвана клочьями и виднелись пятна серой кожи. Кончик одного уха был откушен, под глазом шрам и губа разодрана. Выглядел он худым и усталым. Мы отвезли черного кота к ветеринару, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему каждый вечер в кошачьих консервах. Мы недоумевали, с кем же он дерется? С нашей прекрасной, белой, почти дикой королевой снежинкой? С енотами? С крысохвостым, клыкастым опоссумом? Каждое утро шрамы становились все хуже. То вдруг у него оказывался прокушен бок, а на следующее утро живот располосован чьими-то когтями. От прикосновения к нему на пальцах оставалась кровь. Когда дошло до этого, я отнес его в подвал, чтобы он там оправился после топки и штабели. Этот черный кот был на удивление тяжелым. Я взял его на руки и вместе с кошачьей корзинкой, лотком с наполнителем, едой и водой унес вниз. Дверь за собой я закрыл. Когда я поднялся наверх, мне пришлось смывать кровь с рук. Он оставался внизу 4 дня. Поначалу он, казалось, был слишком слаб, чтобы самому кормиться. От шрама под глазом он почти ослеп, а еще хромал, и голова у него безвольно заваливалась на сторону, а в ране на губе проступал густой желтый гной. Каждый день, утром и вечером, я спускался в подвал, кормил его, давал антибиотики в кошачьих консервах. Я промокал гной из самых худших ран и с ним разговаривал. У него был понос, и несмотря на то, что я постоянно менял лоток, в подвале ужасно воняло. 4 дня, которые кот пробыл в подвале, были дурными днями для моей семьи. Малышка поскользнулась в ванной, ударилась головой и едва не утонула. Я узнал, что проекту, который мне очень хотелось сделать, переработать роман Хоупа Мирли «Лут в тумане» для BBC, не суждено осуществиться, и сообразил, что у меня нет сил начинать все с нуля, пытаясь продать его другим каналам. Моя дочь уехала в летний лагерь и тут же начала слать оттуда душераздирающие письма и открытки по 5-6 в день, умоляя нас забрать ее оттуда. Мой сын поссорился с лучшим другом, причем так, что они перестали разговаривать. И, возвращаясь однажды вечером домой, моя жена сбила оленя, который выскочил на дорогу прямо перед машиной. Олень погиб, машина разбилась, а моя жена отделалась небольшим порезом под глазом. На 4-й день кот, спотыкаясь, нетерпеливо бродил по подвалу между стопами книг и комиксов, коробками с почтой и кассетами, рисунками, подарками и еще всякой всячиной. Он мялом попросил его выпустить, и я неохотно согласился. Он вернулся на веранду и остаток дня проспал. На следующее утро на боках у него оказались глубокие свежие шрамы, а доски веранды покрывали комья черной кошачьей шерсти. Его шерсть. В тот же день пришло письмо от дочери, где говорилось, что в лагере все же не так плохо, и кажется, она сможет выдержать несколько дней. Мой сын и его друг помирились, хотя я так и не узнал, из-за чего началась ссора. То ли из-за обмена карточками, то ли из-за компьютерных игр «Звездных войн», то ли из-за лучшей девочки в классе. Выяснилось, что зарезавший Лута в тумане сотрудник BBC брал взятки, ну, сомнительные кредиты от независимой кинокомпании, за что был отправлен в постоянный отпуск, а из факса его преемницы я с радостью узнал, что это она, некогда перед своим уходом из BBC, предложила экранизировать Лута в тумане и отдать мне писать сценарий. Я подумал, не вернуть ли черного кота в подвал, но решил, что лучше не стоит. Вместо этого я пришел к мысли попытаться выяснить, какое животное приходит по ночам к нашему дому, и уже тогда составить план дальнейших действий, поймать в ловушку, например. На день рождения и Рождество семья дарит мне всякие технические безделушки и штуковины. Дорогие игрушки, которые перейдят мое воображение, но в конечном итоге редко покидают свои коробки. У меня есть устройство для обезвоживания пищи, электрический разделочный нож, печка для выпекания хлеба и прошлогодний подарок – бинокль ночного видения.
На утро после Рождества я вставил бинокль батарейки и ходил с ним по подвалу в темноте. У меня не хватило даже терпения дождаться ночи, выслеживая из стаю воображаемых скворцов. Инструкция предупреждала не включать свет, это повредит бинокль, и вполне возможно ваше зрение тоже. После я убрал бинокль назад в ящик, и он так и лежал у меня в кабинете рядом с коробкой проводов от компьютера и прочими забытыми мелочами. На случай, если существо, будь то собака, кошка, енот или кто там еще увидит меня на веранде и решит не выходить, я отнес стул в кладовку, в комнатку размером не больше стенного шкафа, которая выходит на веранду, и когда все в доме заснули, пожелал черному коту доброй ночи. «Этот кот, — сказала моя жена, когда он впервые объявился, — личность. Было что-то человеческое в его огромной львиной физиономии. Широкий черный нос, зеленовато-желтые глаза, зубастая, но привлекательная пасть, где справа на нижней губе еще проступал янтарный гной. Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи. Потом вошел внутрь и погасил на веранде свет. Устроившись на стуле в темноте, я держал бинокль на коленях. Стоило мне его включить, и из линз стал сочиться зеленоватый свет. Время тянулось в темноте. Я экспериментировал с тем, как смотреть в бинокль, когда темно. Учился его фокусировать, учился видеть мир в оттенках зеленого. И ужаснулся, сколько насекомых в ночном воздухе. Ночь словно превратилась в кошмарный, кишащий жизнью суп. Потом опустил бинокль и уставился в бархатные черные и синие ночные тени. Такие пустые, спокойные и мирные. Время шло. Я боролся со сном и ловил себя на том, что мне отчаянно не хватает кофе и сигарет. И то, и другое я бросил, как вредные наркоманские привычки, и то, и другое не дало бы мне сомкнуть глаз. Но не успел я провалиться в мир дремы и снов, как меня вырвал из него кошачий вопль в саду. Неловко поднеся инфракрасный бинокль к глазам, я испытал разочарование, увидев, что это всего лишь снежинка. Наша белая кошка неслась по палисаднику точно струйкой зеленовато-белого света. Ее хвост мелькнул рощице слева от дома, и она исчезла. Я уже собирался снова задремать, когда мне пришло в голову поинтересоваться, а что же все-таки так напугало снежинку, и начал сканировать сад, выискивая гигантского енота, собаку или злобного опоссума. И действительно, что-то приближалось по подъездной дорожке к дому. В бинокль оно было мне видно, как днем. Это был дьявол. Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя в прошлом о нем писал, если бы на меня насели, сознался бы, что верю в него не больше, чем в любое другое мифическое существо, будь то трагический фаустовский или эпический мильтоновский персонаж. По подъездной дорожке ко мне приближался вовсе не мильтоновский Люцифер. Это был дьявол. Сердце забилось у меня в груди. Застучало так сильно, что стало больно. Я надеялся, что он меня не увидит, что в темном доме за стеклом я от него спрятан. Шагая по дорожке, фигура мерцала и менялась. То это было нечто темное, быкоподобное, минотаврское, а то изящное и женственное, а потом самый настоящий кот. Огромный, весь в шрамах, серо-зеленый кот с перекошенной от ненависти мордой. На мою веранду ведут ступени, четыре белые деревянные ступеньки, отчаянно нуждающиеся в покраске. Я-то знал, что они белые, хотя в бинокль они, как все остальное, виделись зелеными. Перед ступеньками дьявол остановился и выкрикнул что-то, чего я не смог разобрать. Три, может, четыре слова на скулящем, воющем языке, который, наверное, был древним и позабытым, тогда, когда был юн Вавилон. Хотя я их не понял, но почувствовал, как волосы у меня на загривке встали дыбом. Мгновение спустя я уловил приглушенное стеклом, но все же слышное низкое рычание, вызов. И с
ступая не твердо, медленно со ступеней веранды спустилась зеленовато-черная тень. Она шла от меня к дьяволу. Последние дни черный кот двигался уже совсем не как пантера. Он пошатывался и спотыкался, будто недавно спустившийся на берег матрос. А дьявол теперь обратился в женщину. Она сказала коту что-то ласковое и успокаивающее на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он же впился зубами в ее запястье, и тогда она скривилась и плюнула в него. Тут женщина подняла на меня взгляд, и даже если раньше я усомнился бы, что передо мной дьявол, теперь я был в этом уверен. В глазах женщины горел красный огонь, но в инфракрасном свете красного не различишь, только оттенки зеленого. А дьявол увидел меня через окно. Увидел меня! Дьявол извернулся, заизвивался и обратился в шакала. Существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей, наполовину гиену, наполовину динго. В его шелудивой шкуре копошились черви. Он начал подниматься по ступенькам. А черный кот прыгнул на него, и мгновение спустя они превратились в катящийся клубок, который двигался так быстро, что я не мог за ним уследить. И все в тишине. И вдруг громкий рев. По небольшому шоссе, на которое выходит наша дорожка, прогромыхал запоздалый грузовик. Его сияющие фары дальнего света вспыхнули в моем бинокле двумя зелеными солнцами. Опустив бинокль, я увидел одну только темноту. Приглушенные желтые передние фары и красные огни задних, когда грузовик исчез, направляясь невесть куда. Когда я снова поднял бинокль, смотреть было не на что. Только на ступенях черный кот всматривался в воздух. Я поднял бинокль чуть выше и увидел, как что-то, стервятник, наверное, или орел, улетает прочь. Несколько секунд спустя оно исчезло за деревьями. Выйдя на веранду, я взял на руки черного кота, погладил его, стал говорить ему добрые, успокаивающие слова. Когда я только подошел, он жалобно мяукнул, но некоторое время спустя заснул у меня на коленях. А тогда я положил его в кошачью корзинку и сам пошел спать. На следующее утро на моих футболке и джинсах оказалась запекшаяся кровь. Это было неделю назад. Нечто, прилетающее к моему дому, появляется не каждую ночь, но в большинство ночей приходит. Мы узнаем об этом по ранам кота, по боли, которую я читаю в этих львиных глазах. У него отказала передняя левая лапа. Правый глаз закрылся навсегда. Я спрашиваю себя, что мы такого сделали, чем заслужили черного кота? Я спрашиваю себя, кто его послал? А еще эгоистично, испуганно спрашиваю себя, насколько еще его хватит?

0: Спасибо большое. Ну вот, пожалуй, на этом мы и завершим нашу литературную часть сегодняшней встречи. Спасибо вам за внимание. Спасибо, что вы все пришли сегодня. Следите за нашими объявлениями. Я надеюсь, что в каком-то достаточно обозримом будущем мы сможем встретиться здесь вновь.
1: Джерри Олшен. Так уж мы устроены. Раздирающим слух свистом, выпустив пар и внушительно прогремев якорной цепью, речной пароход ненаемный завел машины и взбил.

0: Роберт Пири был чуть пониже Амундсена, с рыжеватыми волосами и глазами скорее серыми, нежели голубыми, но в этот миг они так и сверкнули. «Зелен виноград?» — спросил Амундсен.
1: «А, иди ты!»
0: Пири отвернулся и стал карабкаться по косогору к деревеньке из бамбуковых хижин.
1: «Ну дожили! Шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на еще одну чертову полярную экспедицию! Шустрее от котята!»
0: То был второй пароход за 2 года, двинувшийся с подобной целью вверх по реке, а сколько парусных лодок, весельных суденышек с грибными колесами и даже подводных прошло мимо все туда же за минувшие десятилетия. Прибрежные жители и счет потеряли. Всем хотелось открыть Северный полюс и взглянуть на таинственную башню, которая высилась там, согласно молве. «Кошек здесь нет», — указал Амундсен. Пири сплюнул на траву речного берега. «Кстати, это меня здесь раздражает ничуть не меньше. Ни кошек, ни треклятых собак. А что за полярная экспедиция без собак?» «Да брось ты. Можно дойти до полюса и без собак. У Скотта получилось». Роберт Скотт месяц спустя после Амундсена достиг земного Южного полюса и почти весь путь проделал пешком.
1: «Разумеется. И умер голодной смертью на обратном пути».
0: Добравшись на высокую равнину над рекой, Пири развернулся и оглядел головы толпы. На волне, оставленной пароходом, весело носилось около дюжины любителей серфинга. Их ярко раскрашенные треугольные паруса туго натянул постоянно веющий вниз по реке ветерок. Труба парохода снова просвистела.
1: «Большинство этих ублюдков тоже суждена голодная смерть, если их только по дороге где-нибудь не пришибут. Они не тянут на подлинных исследователей».
0: Амундсен сорвал стебелек высотой по колено и принялся жевать его с мягкого конца. «Они хотя бы куда-то тронулись», — заметил он. «Пытаются чего-то достичь».
2: Пири набрал побольше воздуху, готовясь разразиться одной из своих блестящих инвектив, но миг спустя просто-напросто глубоко вздохнул и устало произнес:
1: «Придержи лошади, Амундсен».
0: Отвернулся и опять зашагал вверх покруче. Но Амундсен не мог удержаться от заключительного выпада. Он ухмыльнулся и заявил:
1: «Лошадей здесь тоже нет».
0: В деревенской таверне подавали 3 или 4 разных вида домашнего пива и самогон, который в холодную ночь мог сойти за водку. Всем этим напиткам было далеко до выпивки, которую получали из конвертеров массы энергии, именуемых в здешних краях граалями, но недостаток качества с лихвой возмещался количеством. Граали никогда не обеспечивали больше, чем на порцию 2 на каждую трапезу. Если кому-то хотелось больше, нужно было либо изготовлять самим, либо приобретать у изготовителей. Ни Амундсен, ни Пири не были настоящими выпивохами, но после того, как они загрузили свои граали у общинного Грейлстоуна тем вечером, оба потянулись вместе с толпой обедающих к таверне, где разговор, естественно, крутился вокруг парохода. Как и ожидалось, кто-то спросил, почему они не присоединились к экспедиции. На что Пири, как и ожидалось, ответил:
1: «Потому что жаль времени на такую хреновую затею, вот почему. Им предстоит переть незнамо сколько миллионов миль вверх по реке, описав при этом не одну сотню зигзагов по планетке, затем одолеть горы, да еще и море переплыть. И для чего? Чтобы водрузить флаг на башенку, которую построил там кто-то другой? И каков смысл?»
2: «А каков смысл в том, чтобы торчать здесь?»
0: Говорящая была высокой, крепко сбитой бабой с волосами цвета платины до пояса и чудесным мягким пушистым мехом по всему телу. Ее звали Гресса, и по ее утверждению она была йети. Ее шорстка была недурным подтверждением ее претензий, но прочие ее особенности, больно человеческие, вызывали у окружающих скептицизм. И Пири принадлежал к скептикам.
1: «Сударыня», — сказал он, — «я что-то не вижу, чтобы вы лично направились в полярные области. Оказалось бы, у вас на то больше оснований, чем у разных прочих, если заявление о вашем происхождении сколько-нибудь правдоподобно».
3: «Полюс, шмолюс», — проворчала она. «Впервые в жизни мне тепло. Кроме того, разговор идет о вас. Едва ли кто-либо на реке воскрес ближе 1000 миль от кого-нибудь, кого знал прежде, а вы с Амундсеном очухались рядышком. Вы не считаете, что за этим что-то стоит?»
0: Громкий хор одобрения пронесся по кабаку, но Пири заставил его умолкнуть, брякнув пустой пивной кружкой по стойке из полированного дуба.
1: «Может быть, за этим что-то и стоит», — сказал он. «Может быть, создания, которые воскресили нас здесь, хотят, чтобы мы добрались до Северного полюса. Ну и насколько дело меня касается, это уже достаточное основание устраниться. Я буду делать, что хочу я, а

0: Не то, что велит мне делать какой-нибудь сраный чужой бог.
1: На миг в баре воцарилось молчание. Никто не чувствовал, что счастлив быть отданным на милость создателям мира реки. Вся система верований большинства воскрешенных была сметена одним ударом в день воскресения, и доктрина церкви второй попытки с ее квази-индуистскими идеями искупления через самоочищение была убогой заменой той утраченной вере, которая прежде влекла человечество вперед. Жители мира реки нуждались в новых концепциях, которые придали бы значение их новой жизни, и им не нравилось, когда кто-то об этом напоминает. Голос Амундсена нарушил неловкую тишину.
0: «Вот почему, как я думаю, нам следует двинуться на юг. При всем внимании к Северному полюсу никто не подумал о другом пути».
1: Пири фыркнул.
0: «Север, юг, а разница-то в чем? Мы живем в искусственно сконструированной среде. В любых исследованиях, которые мы предпримем, не больше смысла, чем в действиях муравья, исследующего нашу кухню.
1: А в том, чтобы упереться точно осел, немного больше смысла?» На это Пири не нашел другого ответа, кроме взмаха пустой кружкой в сторону бармена.
0: «Знаешь, что я думаю?» — продолжал Амундсен. «Я думаю, ты скис. Когда-то ты был самым неуемным парнем, какого я знал. Но с тех пор, как мы пробудились здесь, ты за поворот заглянуть боишься. Ты гавкаешь повсюду, точно бывалый пес, а ведешь себя, как немощная старушонка. Ты... достаточно!»
1: И Пири поставил кружку. Амундсен покачал головой.
0: «Нет, недостаточно. Ты был первым человеком, который встал на верхушке Земли, а этому миру позволил победить себя без борьбы. Ты превратился в хнычущего, трусливого...»
1: Что он еще мог сказать, не прозвучало. Помешал кулак Пири. Поскольку оба сидели, удар вышел не самым мощным, но достаточным, чтобы сбить Амундсена с табурета. Он грянулся о деревянный пол, увлекая с собой Грессу. Прочая публика взвыла от восторга, когда он кое-как поднялся и с размаху врезал Пири, швырнув того о стойку. Это могло и кончиться, но крики «Давай, вмажь ему!» сделали примирение невозможным, и в любом случае Пири явно не казался настроенным на мировую. Он качнулся вперед, отходя после удара Амундсена, воя по волчьи, и дал Амундсену прямой толчок в грудь. Это обеспечило ему достаточно простора, чтобы встать. Завсегдатаи таверны попятились, с шумом задвигав столы и стулья, и образовали вопящее и ликующее кольцо вокруг двух драчунов. Ни один из них не обращал ни малейшего внимания на толпу. Они встали на расстоянии вытянутой руки друг от друга и забоксировали, точно марионетки, полностью поглощенные своим нелепым занятием. Сперва более длинные руки Амундсена дали ему преимущество и помогли пустить Пири кровь из носу и выбить зуб. Но, похоже, это лишь распалило гнев противника. В конце концов, он закатил такой удар, что послал Амундсена кубарком через спину, и тот, падая, ударился головой о край стола. И больше не встал. Шумно сопя, с кровью, текущей из носу и изо рта, Пири наклонился, дабы убедиться, что Амундсен еще дышит. Удовлетворенный как тем, что Руал жив, так и тем, что сам он отстоял свою честь, победитель закинул левую руку побежденного на свое левое плечо и поднял его.
0: «Кто-нибудь, помогите дотащить его домой!» — попросил он.
1: Гресса тут же подставила плечо, и вдвоем они выволокли бесчувственного путешественника из таверны. Они пропустили бы завтрак, если бы Гресса не проторчала с ними всю ночь. Но как только первые лучи солнца упали в хижину через единственное окно, снежная женщина поднялась с койки Пири, собрала их граали и отнесла зарядить к общинному Грейлстоуну. Несколько минут спустя гром массоэнергетического преобразования прокатился по долине. Амундсен сел со стоном, мыли синяки. Пири на своей койке напротив поднялся на локте.
0: «Что, жив-здоров?» — спросил он.
1: «Думаю, что да. А ты?»
0: «В ажуре».
1: «Славно». Амундсен потер шею, качая головой из стороны в сторону, будто проверяя, все ли на месте. Пири прочистил горло разок-другой, затем неуверенно спросил.
0: «Разве я что, действительно скис?»
1: Амундсен настороженно оглядел его.
2: «Скажем, ты не тот самый Роберт Пири, которого я знавал на Земле».
0: «Дерьмо».
1: Норвежец ухмыльнулся. «А все еще говоришь, как он». «Но не подкрепляю слова действиями, так?»
0: Пири сел и принялся натягивать штаны.
1: «Ты прав. Мне было страшновато исследовать, что там за поворотом».
0: Амундсен покачал головой.
1: «Я это сказал просто, чтобы тебя завести. Ну и подействовало. Вероятно, потому что так и есть».
0: Молчание тянулось с полминуты, пока Пири одевался. Наконец Амундсен спросил:
1: «И что ж ты собираешься делать?»
0: Пири пожал плечами.
1: «Полагаю, идти с тобой к Южному полюсу».
0: Лицо Амундсена озарилось точно у мальчишки.
1: «В самом деле?»
2: «Угу,
1: в самом деле. Как ты деликатно указал мне вчера вечером, мне здесь нечем больше заняться».
0: В открытых дверях появилась Гресса с тремя граалями.
3: «Что это было? Какого-нибудь рода связующий мужской обряд?» — спросила она.
0: «А?» — спросили оба. Она поставила граали на плетеный столик у стены против двери.
1: «Мужики йети, бывало, тоже такое проделывали. У них много что накапливалось против друг друга во время жизни всю зиму в пещере. И в один прекрасный день они принимались биться, как одурелые, а на следующий день шли вместе на охоту, как ни в чем не бывало. Я этого никогда не могла понять».
0: Амундсен рассмеялся.
1: «Полагаю, это некий род примитивного обряда. У собак это тоже случается».
0: Пири проигнорировал его и открыл свой грааль.
1: «Ага, сосиски и яйца. Прибережем сосисочки, из них можно будет сделать пимикан».
3: «Пимикан?» — спросила Гресса.
1: «Сушеное мясо с жиром», — объяснил Пири. «Высокоэнергетическая пища для путешественников. И хорошо сохраняется. Мы сможем достаточно запасти, пока строим воздушные корабли и добываем остальное».
3: «Воздушный корабль?» — воскликнули хором Амундсен и Гресса.
0: Пири поглядел на них точно на двух идиотов.
1: «Конечно, мы полетим по воздуху. Не стоит с боями мотаться взад-вперед по реке ближайшую сотню лет. Можно соорудить гондолу и попасть туда месяца через два».
0: Амундсен вылез из постели и начал одеваться.
1: «И давно ты это обдумываешь?» — спросил он. «Примерно с 3 часов утра», — отозвался Пири. «Давай, поторапливайся, а не то время идет, а у нас сегодня дел навалом».
0: Переводя взгляд с Пири на Грессу, Амундсен поднял брови, изобразив нечто в стиле «А что я сделал?», но улыбался.
4: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Раз уж Пири принялся за дело, другим трудно было с ним тягаться. За последующие несколько месяцев он напрочь позабыл о покое, учась делать пимикан из рыбы и той пищи, которую обеспечивали граали, моделируя и изготовляя полярную одежду из тяжелого полотна, производившегося из местного варианта хлопка, и конструируя воздушное судно из кишок и плавательных пузырей, пожирающих людей, рыб-драконов, пойманных в реке. Они с Амундсеном в равной степени отличались дотошнейшим вниманием к мелочам, ибо каждый постиг цену заблаговременной подготовки во время исследований на Земле. Им с энтузиазмом содействовали другие жители деревни. То ли из чувства гордости, что экспедиция выступает из этой части долины, то ли просто потому, что это помогало развеять скуку обыденной жизни у реки. Соседи экономили еду для пимикана из своих граалей. Рыбаки состязались, кто принесет самую большую рыбу дракона для газового шара, а инженеры из всех эпох сотрудничали, разрабатывая машину для маневрирования. Металл был редкостью в мире реки. И они построили паровую машину с замкнутым циклом из железного дерева и бамбука, использующую в качестве рабочей жидкости легко испаряющийся и конденсирующийся рыбий жир вместо воды.
1: «Вы свихнулись», — сказал им Пири, когда они показали ему рабочую модель. «Да слыханное ли дело, машина на рыбьем жире?»
0: Инженерная команда включала разработчика снаряжения для компьютеров, моряка начала 20 века, римского строителя акведуков и коротышку с наклонным лбом и мощными надбровными дугами, утверждавшего, что он изобрел колесо.
1: «Это совсем как нефтяные двигатели, которые мы применяли на моторных катерах там, на земле», — пояснил моряк. «То были двигатели с замкнутым циклом. Вся прелесть рыбьего жира в том, что жир пропитывает и сохраняет деревянные детали, а заодно обеспечивает смазку. Вы сможете облететь вокруг света, прежде чем конструкция износится». «Если бы мы смогли взять достаточно горючего, возможно, — признал Пири. Но мы не можем. Кроме того, я не желаю, чтобы где-нибудь поблизости горел открытый огонь. У нас все-таки водород».
0: «А кто что-нибудь говорил об огне?» — пожали плечами инженеры. «Будет применяться энергия солнца».
1: Далее они продемонстрировали недоверчивому Пири, как газовый шар можно сделать почти прозрачным, пропитав его жиром, и как внутри можно разместить отражающую поверхность, с тем, чтобы она фокусировала солнечный свет на трубкообразном котле, подвешенном на продольной оси под шаром. Этой поверхностью можно управлять снаружи с помощью сверхсильных магнитов-застежек, снятых с одежды, полученной из Граалей, дабы зеркало следовало за солнцем, перемещавшимся по дуге в течение дня, а также дабы корректировать движение при изменении угла в зависимости от широты. Система способна развивать лишь несколько лошадиных сил, и этого недостаточно, чтобы противостоять лобовому ветру, но достаточно, чтобы аппарат отыскивал подходящие воздушные потоки и не потратил сотни часов на дрейф в нежелательном направлении. Поскольку им предстояло находиться в воздухе несколько недель, чтобы додрейфовать до полюса, требовалось тщательно сохранять их запасы водорода. Газ надлежало получать путем электролиза с помощью электроразрядников с грейлстоунов, разделяя воду на водород и кислород. В полете они станут регулировать высоту, выпуская лишний водород или сбрасывая балласт, смотря по обстановке. Когда весь балласт окажется выброшен, останется только одно направление – вниз. А вероятность найти другой отрезок реки, где они смогли бы приземлиться для пополнения запасов, не рискуя быть убитыми или порабощенными, представлялась ничтожной. Так что сперва планировался тяжелый корабль, который постепенно будет становиться все легче и легче, приближаясь к полюсу. Это была та самая базовая стратегия, которую они применяли в своих земных экспедициях на собачьих упряжках. Они выступали с десятками людей и сотнями собак, тянувших тяжело нагруженные сани, а по мере использования припасов и создания тайников для обратного путешествия отсылали обратно людей с собаками, пока не оставалась лишь легко нагруженная мобильная группа с единственными санями, совершая последний рывок к полюсу. На этот раз не предстояло образование тайников с запасами для возвращения. Но несмотря даже на это, рассчитав свое потребление по максимуму и прикинув, сколько и какого снаряжения им может понадобиться, они поняли, что в состоянии будут взять кого-то третьего. Гресса немедленно ухватилась за эту мысль, подчеркивая, что провела свою жизнь на Земле в холодном климате вообще безо всякого особого снаряжения. Пири обрадовался, что она будет рядом, а если Амундсен не пришел в бурный восторг, то он хотя бы не возражал. Наконец, настал день, когда все было готово к запуску. Припасы были загружены. Газовый шар растянут на веревках, и народ с нескольких окрестных миль собрался взглянуть, как вылетают исследователи. Они произнесли небольшую прощальную речь в открытую дверь и окна, плотно окруженные гондолы. Затем под ликующие крики и аплодисменты отдали швартовые и стали медленно подниматься в небо. Они уже совершили дюжину тренировочных полетов. Единственной разницей было то, что сегодня внизу ревела толпа, которая мало-помалу растаяла. Горы, разделявшие изгибы реки, тоже ушли вниз, и так, пока аппарат не поднялся на несколько тысяч футов выше горных пиков. Воздух здесь был холоден, и в тишине раздавался лишь негромкий скрип веревок о дерево, в то время как гондола плыла под продолговатым шаром. Как только полет выровнялся, они стали тянуть за канаты управления, продетые через крышу и пущенные вокруг снаружи шара. На канатах были закреплены магниты, которые перемещали внутреннюю отражающую поверхность в положении, из которого свет утреннего солнца фокусировался на котле на оси шара. Несколько минут спустя машина в хвосте гондолы завращалась с негромким «чуф-чуф-чуф». Пропеллер, длинная, круто изогнутая деревянная лопатка, медленно набрал скорость по мере того, как система разогрелась, и еще через несколько минут мерно замельтешил на низкой скорости. Аппарат поплыл в воздухе, лениво откликаясь рулям высоты и направления. Теперь мягкое гудение пропеллера и шепот ветра, скользящего мимо окон, наполнили гондолу. Масляный пар, струившийся из машины через внутренний радиатор, нагревал жилой отсек, прежде чем сконденсировавшись, вернуться в котел. Пассажирам было довольно тепло, по крайней мере, пока длится день, а для ночи они располагали тяжелой одеждой и спальными мешками. Груды оборудования и балласт обеспечили заодно изоляцию. При полном грузе свободного места оставалось немного. Его имелось чуть больше, чем занимал маленький стол и несколько футов незанятого пола. Только-только сидеть, стоять или лежать. Это смахивало на жизнь в чулане с едой, шкурами, палатками, ранцами и прочим распиханным по углам. К счастью, в мире за окнами было столь же просторно, сколь тесно было в гондоле. Планета смотрелась сверху, как гигантское, вспаханное и орошаемое с помощью каналов поле. Долины протянулись меж отрезков реки на запад и на восток, насколько достигал глаз. Облака и туман над водой делали расстояние заметно меньшими, чем естественный горизонт. Но никто из путешественников не сомневался. Каналы простираются на тысячи миль. Аппарат стал дрейфовать на юго-запад в направлении преобладающего ветра, пересекая долины под углом. Три пассажира наблюдали за крохотными следами лодок на воде внизу и совсем крохотными людьми на берегу. Людьми, жившими в нескольких милях от них, но за горами, и в силу этого навеки чужими тем, что населяли соседнюю долину. Все утро они дрейфовали и в полдень подкрепились, как привыкли, когда эхо грома от Грейлстоунов внизу указало, что настал час. Вскоре после того Амундсен заполз в свой спальный мешок и натянул на глаза маску, чтобы удалось уснуть. Аппарат требовал постоянного управления, дабы они чего доброго не врезались в гору или не попали в воздушный поток, идущий на север, и он вызвался держать первую ночную вахту. Пири и Гресса все послеполуденное время развлекались, любуясь пейзажем внизу. Миледок через сотню, направленность долин с востока на запад, сменилась более заметной ориентацией север-юг. Затем они некоторое время бежали в направлении юго-запад-северо-восток. Стало очевидным, что не только сама река меандром обходит всю планету, но и долины тоже образуют свой меандр более крупный. Пири пораскинул мозгами, а не могут ли сверхизлучины означать некого космического послания? Но им не удалось уловить хотя бы намек на таковое с того небольшого участка планеты, который открылся им во время дрейфа. К вечеру Грессу утомило это зрелище. Подавив зевок, она сказала:
5: «Здесь наверху довольно славно, но, признаться, я думала, что у нас будет больше приключений».
1: Пири негромко рассмеялся.
6: «Я всегда говорил, чем более драматичны твои экспедиции, тем более ты не умел».
1: Затем его улыбка чуть заколебалась, и он добавил:
6: «К тому же у нас еще масса времени для приключений. Не стоит звать неприятности. Довольно скоро они сами нагрянут».
1: Несмотря на предостережение Пири, несколько последующих дней также прошло без событий. В связи с отсутствием крупных масс суши или океанов, что усложнило бы дело, а также наклона оси, погода в мире реки изменялась куда более предсказуемо, чем на Земле. Исследователи медленно дрейфовали к югу, поднимаясь и падая, да порой перемещаясь восточнее или западнее, в поисках благоприятного воздушного течения или с тем, чтобы обойти грозовые тучи, но преодолели тысячи миль без сучка, без задоринки. Они стартовали чуть севернее экватора. Утром восьмого дня Пири взялся за секстант и определил, что они теперь находятся на 45-м градусе южной широты, более чем на полпути к цели. Денька через два они увидели другой воздушный корабль далеко-далеко на западе. Много больше, чем их аппарат. Истинные дирижабли с двигателем помощней. Курс на север.
6: «Еще один рывок не к тому полюсу», — ухмыляясь, заметил Пири.
1: «Если только они уже не побывали на юге и не возвращаются домой», — отозвался Амундсен. Эта мысль побудила Пири скукситься. Он молча следил за дирижаблем, пока тот не пропал из виду, и был в скверном настроении весь остаток дня. «Он вспоминает свои неприятности с Куком», — сообщил Амундсен Грессе, когда Пири отправился спать. Фредерик Кук утверждал, что достиг Северного полюса за год до Пири, но заявил это лишь за неделю до того, как Пири вернулся из экспедиции. И похитил у Пири все фанфары. Ведь даже когда публика начала сомневаться в словах Кука, было слишком поздно унимать болтунов. Некоторые даже сомневались в том, что совершил Пири. Был жуткий скандал. Рухнула их дружба, разумеется, и едва не рухнула наша, когда я отказался поносить Кука вместе с остальными.
5: «И он говорил правду?» — спросила Гресса. «Он первым добрался до полюса?»
1: Амундсен передернул плечами.
6: «Кто знает. Он говорил, что да, но даже я вынужден был признать, что он явно подтасовывает факты в своих интересах».
1: Он улыбнулся, вспоминая.
6: А еще один исследователь по имени Петер Фрейхен любил повторять: Кук был лжецом и джентльменом, Пири ни тем, ни другим. Он был, несомненно, прав в отношении последнего, а, возможно, и насчет обоих. Грессер смеялась, оглядывая Пири в спальном мешке.
3: «Со мной он всегда был образцовым джентльменом», — добавила она.
6: Амундсен подхватил ее смех. «Рыцарство, дорогуша! Он умер до его смерти!»
4: По мере приближения к полюсу воздух делался все холоднее, а ветры вели себя все менее предсказуемо. Частые изменения высоты в поисках потоков, бегущих на юг, означали больше выпущенного водорода и сброшенного балласта, и чем дальше, тем существенней. Горы в приполярной зоне обыкновенно были ниже и с более плавными южными склонами, предположительно, чтобы солнце лучше освещало долины. Но это ничуть не помогало путешественникам, поскольку более скромные возвышенности почти всегда омывали южные ветра. Приходилось оставаться на большей высоте, чтобы попасть в воздушную массу, втягивающуюся внутрь и питающую непрерывный отток воздуха наружу.
6: «В некотором смысле слово это хорошие новости», — заметил Амундсен, когда Гресса спросила его, почему это так. «Это означает, что существует, вероятно, полярное плато, где воздух теряет тепло, отдавая его в космос, и не нагревается снова снизу. Остывая, он опускается, а когда приближается к Земле, ему некуда деваться, кроме как течь от полюса при условии, что почва холодная. Если она теплая, то он просто снова поднимается, но если холодная, то воздух станет и дальше остывать и набирать скорость, стекая по склону, подталкиваемый новыми воздушными массами сзади».
3: «И что в этом хорошего?» – спросила Гресса. «Это означает лобовой ветер до конца пути, верно?»
6: «Только если мы существенно снизимся, чего мы не сделаем. Мы будем лететь высоко, набрав воздуху в меру низкого давления. А обратно мы полетим низко, и у нас таким образом будет попутный ветер. Но говоря о хороших новостях, я имел в виду плато. Это означает, что полюс на суше или хотя бы на льду, и куда вероятно, что мы сможем добежать до него на лыжах, где бы нам не пришлось сесть. Было бы слишком ожидать, что ветра доставят нас на самый полюс». Он сделал паузу, затем мягко сказал: «Кроме того, если здесь ледяная шапка, значит, куда менее правдоподобно, что кто-нибудь тут живет».
3: «О!»
4: — произнесла Гресса, оглядывая Пири, который стоял у носового окна и смотрел на юг, как будто хотел стать первым, кто вообще увидит полюс.
3: «Да, полагаю, это и впрямь хорошие новости».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Продолжение. Ночью, вместо того, чтобы опуститься, так как газовый шар охладился и утратил плавучесть, они сбросили балласт, дабы поддержать высоту в идущем на юг потоке воздуха. Пири отправился спать, в то время как Амундсен проснулся и заступил на вахту, а через несколько часов его сменила Гресса. Амундсен провел холодные часы раннего утра, сидя у переднего окна наблюдения, завернутый в спальный мешок, и слушая, как тихонько посапывают его товарищи. Ночью, когда солнечная машина не работала, это был единственный звук в гондоле. Пар от их дыхания непрерывно замерзал на окнах, и Амундсен приоткрыл передние на несколько дюймов и выглянул в щель. Звезды давали как раз достаточно света, чтобы увидеть грубые очертания местности внизу. Там чередовались светлые и темные полосы. Хребты заснеженных гор разделяли речные долины. Прежде в ночи речные берега усеивали крохотные рыжие пятнышки сотен костров, но теперь костры догорели, там внизу все спали. Звезды непрерывно светились там, где их не заслонил большой шар. На такой высоте и при таком холодном воздухе нынче выдалась самая ясная ночь, какую до сих пор наблюдали путешественники. Амундсену показалось, будто они парят на краю самого космоса. Следя за тем, как медленно вращаются вокруг полюса незнакомые созвездия, он думал, насколько иначе сложилась бы его жизнь, родись он на 50 лет позднее, чем родился. Столько всего случилось на Земле после его смерти. Человек прошелся по Луне и добрался бы до других планет, может быть, даже до других звезд, не останови экспансию человечества, проект «Мир реки». И он был бы среди первопроходцев. И все-таки, наверное, для него еще есть надежда. Кто знает, жизнь в мире реки – полнейшая загадка. У смерти вырвано жало, и тем самым снят временной барьер. Они, все остальное человечество, могут быть сейчас пленниками на чужой планете, но кому известно, что может таить будущее? Звезды и здесь были в небе, и здесь манили, и Амундсен, по крайней мере, и здесь рвался к ним всей душой исследователя. И этого у него не могли отнять чужаки. Тут уши его навострились, он оглянулся назад на приборы и понял, что слишком долго витал в облаках. Воздушный корабль потерял высоту. Тихо, чтобы не разбудить Пири или Грессу, он открыл мешок с песком и высыпал его через специально проделанное отверстие в палубе. Сверился со статоскопом, с более чувствительным альтиметром, который регистрировал малейшие изменения высоты, и увидел, что показания на обоих по-прежнему падают. Опорожнил еще один мешок. А они все падали. Озадаченный, он выглянул в окно и увидел, что поверхность планеты еще довольно далеко внизу, но видна менее отчетливо. Ее покрывал тонкий облачный слой. Амундсен опорожнил новый мешок балласта. Статоскоп стабилизировался, даже показал некоторый взлет, но несколько минут спустя они опять начали падать. Неужели в газовом шаре открылась течь? Амундсен опять высыпал песок, и шар восстановил нейтральную плавучесть. Затем проверил измеритель давления. Стабильное. Но через минуту они опять начали спуск. Это не могло быть просто работой нисходящего потока, не на такой высоте. Ближе к Земле кружат конвекционные потоки. Теплый воздух поднимается от реки, а холодный падает с ледяных горных вершин. Но все это происходит лишь в нескольких тысячах футов над горами. А их корабль находится куда выше. Впрочем, это ненадолго. Скорость спуска все нарастала, как заметил Амундсен. Он снова выбросил балласт, затем опять выглянул из окна. Облачный покров становился толще. Амундсен не хотел туда угодить. Тогда они понятия не будут иметь, где горы, и запросто могут врезаться в любую. Тут его осенило. Если они не теряют водород и не попали в нисходящий поток, они каким-то образом стали набирать вес. А единственное, что могло произойти, это оледенение. Ночь ясная, планета основательно отдает тепло в космос, и внизу на Земле воздух достиг, наконец, точки росы. Холодный газовый шар представляет собой превосходную поверхность для конденсации. «Ох-хо-хо!» — сказал он вслух. Затем, топнув ногой по палубе, проорал. «Лед! Просыпайтесь!» Пири вскочил, сев точно кролик из детской книжки. «Что неладно?» — спросил он. «Оледенение», — ответил Амундсен. Давай, вышвыривай балласт. Я полез наверх сбивать лед. Он выхватил лыжную палку из груды их имущества, обернул ее конец рубашкой и привязал ее, чтобы получилась мягкая дубинка. Затем открыл верхний люк и вскарабкался вверх по снастям, находившимся между гондолой и шаром. Пири выбрался из спального мешка и натянул тяжелую парку и леггинсы. Как только стало достаточно пространства для маневра, Гресса проделала то же самое, и оба начали опустошать мешки с балластом. «Этак у нас скоро весь балласт выйдет», — заметил Пири несколько минут спустя. «И в любом случае, нахрен нам от этого пользы? Падаем, и все тут!» Они слышали, как Амундсен наверху лупит своим орудием по нижней части газового шара и ругается. «А ну, пошел, зараза, давай отсюда!» Осколки льда загремели по гондоле, когда ему удалось кое-что сбить, но он не преуспевал существенно заметнее, чем двое выбрасывающие балласт. «Дерни за канат рефлектора!» — крикнул он через люк. «Наверняка удастся скинуть хоть сколько-нибудь этой дряни!» «Неплохая мысль», — согласился Пири. И потянул за регулирующие канаты, ведущие к лентам с магнитами, окружавшими шар. Сперва они сопротивлялись, затем подались. Мимо окон пролетело куда больше льда, но аппарат продолжал снижаться. «Оно все еще валится!» — проорал он. И сказал Грисси: «Продолжай опорожнять мешки!» А сам схватил другую лыжную палку, обернул ее конец и вылез, чтобы присоединиться к Амундсену. Пространство между гондолой и шаром заполнил лабиринт заиндевелых канатов, расширяющийся кверху и образующий сеть над шаром. «Придется забраться на самую верхотуру», — сказал Амундсен напарнику. Используя сеть как лестницу, он, подтягиваясь, стал карабкаться, кистями рук и стопами цепляясь за веревки снизу, чтобы удержаться, и останавливаясь через каждые несколько ступеней, дабы поколотить своей мягкой дубиной по всему, что оказывалось в пределах досягаемости. Пири занимался тем же с другой стороны, двигаясь зигзагами взад-вперед, с тем, чтобы обползти как можно большую часть выпуклой поверхности. Они думали, что лиха беда начала, пока висели, как пауки, под округлыми боками шара в нескольких тысячах футов от земли. Но когда они одолели полпути, лед сделался куда толще, а осколки, которые они сбивали лыжными палками, забрызгали примехонько по рукам и ногам. Вдобавок холодный воздух проносился вверх мимо них, теперь, когда корабль падал, взметывая лед повсюду вокруг них. Туманный вал внизу вздымался им навстречу. «Песок кончился!» — прокричала из гондолы Гресса. Ее голос чисто прозвенел в морозном ночном воздухе. «Вышвыривай мебель!» — крикнул в ответ Пири. «Выкидывай все, без чего мы сможем обойтись!»
1: «А как же люди под нами?»
0: «Да ну их в задницу! Ты не думаешь, что их куда чувствительнее пришибет аппаратом?» Веревки заскрипели, и корабль колыхнулся у них под ногами. Гресса отворила дверь и выкинула в ночь стулья, но и эта мера не остановила падение. Пири и Амундсен, как безумные, колотили по шару, но лед на верхушке пристал к оболочке, словно клей. Автокеллажа застревала немалая доля того, что им удавалось сбить. Гресса отодрала от стены стол и послала его вслед за стульями.
1: «Что теперь? Еду или снаряжение?» — прокричала она.
0: «Выкинь палатки», — велел ей Амундсен. «Мы сможем шить новые из оболочки шара, когда приземлимся». Гресса разинула рот.
1: «Палатки из оболочки? А как же мы попадем домой?»
0: «Похоже, нам предстоит экспресс самоубийств, если только не повезет, и мы не заручимся помощью местных жителей, чтобы починить аппарат».
1: «Экспресс самоубийств? А стоит ли на это пускаться лишь для того, чтобы попасть к полюсу? Думаю, я бы предпочла просто вернуться домой обычным путем и попытаться все начать заново».
0: Пири фыркнул. «Да попробуй поверни обратно из здешних краев. Выбрасывай палатки и спальные мешки заодно. Построим иглу и будем там спать одетыми. В крайнем случае можно выкинуть и что-нибудь из еды. Вся она нам и так и эдак не понадобится при путешествии в один конец». Воя с досады, Гресса начала выполнять его приказ, сверяясь со стетоскопом всякий раз, когда через дверь отправлялся очередной груз. Аппарат ухнул в облака, и всех ужаснула вероятность расшибиться в лепешку о вершину горы. Но в конце концов их судно замедлило спуск и остановилось, ни обо что не ударившись.
1: «Мы опять поднимаемся!» — прокричала Гресса.
0: Пири и Амундсен прекратили лупить по шару. «Как скоро?» — спросил Амундсен.
1: На несколько сотен футов в минуту. Стой, а теперь быстрее.
0: Перестарались. Вероятно, придется выпустить немного водорода, а не то взлетим слишком высоко. Действительно, несколько минут спустя они рванули вверх через облака, точно ракета. Веревки заскрипели, и еще больше льда свалилось по мере того, как шар расправлялся во все более разряжающемся воздухе. Амундсен слез по снастям обратно в гондолу и помог Грессе стабилизировать высоту, потянув канат, связанный с водородным клапаном на крыше их шара, и попытавшись выпустить как можно меньше, но зная, что если они выпустят недостаточно, шар разорвется от внутреннего давления, и тогда они рухнут, точно камень, навстречу верной смерти. Наконец, они стабилизировались на высоте 15 тысяч футов, но это было все равно, что ехать на йо-йо. Разреженный воздух на большой высоте оказывал куда меньшее сопротивление движению, и ничтожнейшее нарушение равновесия швыряло их вверх или вниз на сотни футов, прежде чем они успевали его восстановить. Когда скапливающийся лед снова стал вызывать снижение, Пири, который оставался снаружи, должен был его скалывать, но если он сбивал слишком много, Амундсену приходилось выпускать водород, дабы воспрепятствовать нежелательному подъему. На это у них ушел остаток ночи. Время от времени они менялись местами, так что никто из них не рисковал замерзнуть насмерть снаружи на обледеневающем шаре. «Мы словно погоняем упрямого мула», — заметил Амундсен во время одного из своих дежурств. «Бедную скотину приходится бить, чтобы она шла куда надо». «Ха! Ты, в конце концов, не так уж отличаешься от Скотта», — смеясь заявил Пири. Роберт Скотт выступил в свою полярную экспедицию с сибирскими лошадками, которые тянули его сани. Амундсен не рассмеялся. «Надеюсь, что нет», — сказал он. «Лошади Скотта пали еще до того, как он по-настоящему выступил». «Мы уж больше, чем просто выступили», — обнадежил его Пири. «Не беспокойся. Мы еще куда-нибудь доведем нашего переросшего мула».

0: Заря не спешила заняться на столь высокой широте. Но когда солнце наконец выглянуло из-за горизонта, лед стал таять, и приходилось снова и снова выпускать водород, чтобы не взвиться чересчур высоко. «Похоже, полет близится к концу», — сказал Пири, расхаживая взад-вперед по такой просторной отныне гондоле. «Балласта больше нет, если только мы не пожелаем выкинуть все оставшееся снаряжение и жратву. Мы можем проболтаться в воздухе до конца дня, но когда ночью опять начнется охлаждение, мы пойдем вниз в последний раз».
1: «Если бы я только не задурила и не выкинула слишком много», — пожаловалась Гресса. «Это все я виновата».
0: Амундсен возразил: «Чепуха. Если бы не сбросила все, что сбросила, мы бы врезались в землю и угробились. Или утонули бы в реке. А пока складывается так, что у нас еще целый день для полета. Попутный ветер дует в спину, и до цели лишь несколько сотен миль. Мы сядем как можно дальше к югу и посмотрим, нельзя ли получить помощь у местных жителей. Если нет, что же, пройдем, сколько осталось пешочком. Хотел бы я знать, какой из протоков реки уходит дальше прочих к югу». Пири заметил долинки, проплывающие во многих милях внизу. Теперь, когда путешественников отделяло от полюса лишь несколько градусов широты, все больше и больше отрезков реки совершало последний поворот и вновь отступало на север, и по обе стороны оставалось по участку русла, которые бежали дальше. Один из них должен протянуться дальше всех прочих, и если исследователям придется сесть на реке, предпочтительно его долина. Но не было способа угадать, что это за участок, пока они фактически не доберутся до конца. Весь день двигатель на рыбьем жире нес их вперед с неизменным чуф-чуф, прибавляя несколько миль в час к скорости их дрейфа на юг. Но солнце так низко стояло над горизонтом, что двигатель выдавал лишь несколько процентов от своей работы на экваторе. Пири чистил его и так, и эдак, ибо машина почти что стала мертвым грузом. Если бы слова могли нагревать котел, их колымага могла бы облететь вокруг света в течение дня. Но Пири преуспел лишь в нагревании своих легких и ушей своих спутников. Позднее, когда настал вечер, и, судя по всему, следовало бы выбрать наобум какую-нибудь долинку, они увидели в отдалении полярную ледяную шапку.
1: «А вон самое южное ответвление реки», — сказала Гресса, указывая далеко на запад, где с дюжину параллельных каньонов юг-север огибала прочие ровной кривой и омывала основание ледяной шапки точно замковый ров.
0: «Следует нам двигать туда или попытаться достичь самой полярной шапки?» — спросил Амундсен Пири. «Мы на широте 85 градусов», — ответил Пири. «Лишь в нескольких сотнях миль от полюса. Если удастся дорваться до шапки, мы сможем за несколько дней пробежать то, что осталось на лыжах. А если не удастся, вся жизнь может уйти на то, чтобы лазать по горам, дабы всего-навсего пересечь последние несколько дюжин долиночек», — усмехнулся Амундсен.
1: «Если подадимся к самому южному руслу, нам предстоит забраться по меньшей мере на одну гору», — указала Гресса. «И это последнее перед ледяными просторами выглядит почти вдвое выше остальных».
0: Она была права. Горы, разделявшие речные излучины, были достаточно низкими при таком масштабе, но полярное плато возвышалось на тысячи футов над тем, что его окружало. На расстоянии трудно было судить, но граница плато смахивала на гладкую скалу. «Слушайте, надо брать курс на шапку», — произнес Пири. Амундсен, изучавший местность внизу, долгое время ничего не говорил. Солнечный двигатель давал ничтожно мало на этой широте. Они были практически отданы на милость ветра, и сила Кориолиса сносила их к востоку, так как воздушные массы над полюсом втягивались внутрь. Если они попытаются сместиться на запад, они почти наверняка ненамного продвинутся вперед, на юг, и все, чего они достигнут, это меньшее приближение к цели. «Отлично», — сказал он наконец. «Берем курс на шапку». И начались состязания с наступающей ночью. На их высоте день длился дольше, чем на земле под ними, но все же они находились недостаточно высоко, чтобы оказаться в крохотной области 24 светлых часов над полюсом. В любом случае, солнечный свет, проникающий в атмосферу под таким малым углом, нес мало тепла. И когда шар стал охлаждаться, аппарат начал свой последний спуск. Когда двигатель наконец прохрипел и заглох, они сбросили его за борт, но это дало им лишь недолгий взлет на 1000 футов или вроде того, прежде чем они снова начали падать. Они стали рыться в рюкзаках, выбрасывая лишнюю одежду, кухонную утварь, снова еду, все, чего только было не жаль. концу Бири даже начал отпиливать куски от самой гондолы. Наконец, они продрейфовали над последним отрезком реки. Скала у границы полярного плато и впрямь оказалась отвесным обрывом не менее мили высотой. И миновав его, они ликующе завопили, обнимая друг друга, и запрыгали, пока весь аппарат не заколыхался точно пьяный мотылек. Но и теперь отнюдь не все было позади. Они находились в тысячах футов над поверхностью планеты, в потоке, движущемся на юг, но ниже дули противные ветры, под которые они вот уже два дня старались не угодить. Нужно было продрейфовать как можно дальше вглубь полярного плато, а затем совершить быстрый спуск ко льдам, прежде чем противные ветры не снесут их обратно к реке. И они растянули дрейф, насколько смогли, избавившись от своих незаменимых лыж и рюкзаков, полных оборудования, и даже от граалей, чтобы хватило сил еще на полмили, зная, что все сброшенное на лед они смогут опять подобрать после посадки. Но вот уже в гондоле ничего не осталось, а они спускались в поток воздуха, летевший на север. «Ускоряй спуск!» — сказал Пири, когда увидел, что их сносит назад, и Амундсен дернул за канат клапана. Водород со свистом вырвался из верхушки шара, и скорость падения сделалась нешуточной. Они неслись вниз не так стремительно, как когда случилось первое оледенение, но посадка предстояла жесткая. «Готовьтесь! У самого льда прыгаем!» — предупредил Пири, но вместо того, чтобы подойти к двери, он вылез через верхний люк на крышу гондолы и вытащил нож из ножен. «Ты что делаешь?» — спросил его Амундсен. «Собираюсь распороть шар, когда сядем», — ответил Пири. «А не то его сразу же унесет за скалу». Амундсен, судя по его виду, не прочь был поспорить, но он не хуже Пири понимал, что все деревянное в гондоле, ткань оболочки шара и даже опутывающие его веревки — это надежда выжить на льду полярного плато. Он кивнул и сухо заметил: «Будь осторожнее». Они спускались под все увеличивающимся углом, так как их подхватил ветер, дующий у поверхности. Чем ближе к земле, тем больше обозначался рельеф. Внизу раскинулась покатая равнина со снежными холмами, напоминавшая замерзший на полном движении бурный океан. Темные скалистые хребты пробивались через лед. Там и сям были рассыпаны валуны. Низкое положение солнца вызывало густые, словно заводи, тени, где могло таиться все, что угодно. Край скалы, находившийся лишь в нескольких милях от них, казалось, взмывал вверх к горизонту. Резкая белоснежная линия не позволяла определить топографию внизу, даже когда скала приблизилась. Когда скала оказалась примерно в миле от аппарата, а тот был еще на высоте нескольких сотен футов, Пири прокричал: «Выпускаем газ! Надо, чтобы вовсю пукнуло, или прощай, шапка!» «Мы здорово грохнемся!» — прокричал в ответ Амундсен. Но миг спустя он, очевидно, решил, что это лучше, чем если их убьет, швырнув на горы с юга, огибающие реку. Он потянул за канат клапана, как если бы мог этим подтянуть аппарат к ледяной поверхности. Лед рванулся им навстречу, но не менее быстро приближался и гребень скалы. Гресса присела на корточки в дверях, готовая прыгать, если станет похоже на то, что их унесет за скалу до посадки, но гондола упала, не долетев до гребня сотни футов. Ударившись, она крутанулась и, не удержавшись на месте, прокатилась волчком еще с дюжину футов в сторону обрыва, но примерно фут мягкого снега поверх льда затормозил падение, и она, заколебавшись, остановилась посреди облака белой метели. Амундсен бросила на пол гондолы, но миг спустя он пополз к двери и вывалился наружу в снег. Пири висел на снастях, как безумный, полосуя шар ножом. «Брось его!» — прокричал Амундсен. «Прыгай!» Аппарат, избавившийся от веса двух людей, опять потянулся в воздух. Прорези, которые сделал Пири в нижней части шара, едва ли на что-то влияли. Ругаясь, он соскочил с гондолы, пролетел 15 футов и, очутившись в снегу, вонзил туда нож, точно ледоруб, что помогло ему затормозить лишь в 12 футах от обрыва. Аппарат оторвался от гребня скалы, один раз повернулся вокруг себя и пропал за скалой в нисходящем потоке. Пири произнес: «Ну, вот и прилетели. А теперь самое веселое». Они брели на запад в сгущающихся сумерках, ища снаряжение, выброшенное за борт. Но снаряжение нашло их само. Они пробивались на край длинного сугроба север-юг, когда услышали сверху низкий рык, и над головами у них появилось с полдюжины мохнатых белых созданий. Создания были нагружены шкурами, рюкзаками и едой, точно мародеры, возвращающиеся после удачного налета на спортивный склад. Увидав Пири, Амундсена и Грессу, они выронили добычу хором заухов и закряков от изумления. И тут Гресса прокричала:
2: «Дерьмо собачье! Я знаю этих ребяток!»
0: И побежала им навстречу. Они рассеялись вопя, но Гресса протренькала что-то на их родном языке, и один из них задержался, подхватил со снегу побольше добра и, колеблясь, отступил на несколько шагов, явно узнав ее, но столь же явно не уверенный, что означают ее наряд и ее спутники. Гресса подошла к нему что-то лопача, и миг спустя он избавился от напряжения, и они принялись обниматься, точно влюбленные после долгой разлуки. Когда он, наконец, выпустил ее, она обернулась к Пири и Амундсену и крикнула:
2: «Эй, познакомьтесь с моим братом!»

0: Встреченные принадлежали к племени Йети численностью около 30, которые жили в пещерах, окружавших один единственный Грейлстоун в нескольких милях к западу. Они приняли у себя путешественников, и впервые с тех пор, как те покинули дом, исследователи поели горячего. Затем все уселись у костра близ входа в самую большую пещеру и стали обмениваться рассказами. Йети мало что нашлось рассказать. Грейлстоун обеспечивал их пищей и топливом, но на плато не водилось никакой дичи для охоты, и никто пока что не отыскал дороги вниз на другие земли. Пири задал им лишь один вопрос. Не выступали ли когда-нибудь к полюсу они или кто-то другой? Гресса перевела, и когда ее брат ответил, сказала:
1: «Кийка говорит, что никогда ни о чем таком не слыхал. Никто отсюда ни разу не удалялся больше, чем на 2 дня пути на юг, так как в этом направлении больше нет Грейлстоунов. Он говорит, что есть другие племена Йети, разбросанные по всему краю полярной шапки, но он также никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь из них ходил к полюсу».
0: «Спроси его, не поможет ли он в этом нам», — сказал Пири. Гресса перевела, и когда брат ответил, рассмеялась и пояснила:
1: «Он говорит, а почему бы и нет? Тут все равно больше делать нечего».
0: Пири улыбнулся. «Отлично. Тогда вот что». И он стал описывать, как переносит еду от тайника к тайнику, создавая вспомогательную цепь от базового лагеря на всем пути к точке, откуда главная команда сможет совершить последний рывок к полюсу. Они провели последующие несколько дней, запасая пищу и чиня лыжи и рюкзаки, пострадавшие при падении на лед. Оба, и Пири, и Амундсен, жаждали поскорее закончить то, что начали, но предыдущие ошибки на земле научили обоих не слишком полагаться на удачу. И они терпели, пока все не было готово, прежде чем снова выступить в путь, на этот раз с дюжиной помощников Йети.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джерри Олшен. «Так уж мы устроены». Окончание. Они бежали на лыжах по 10-12 часов в день и строили снежные иглу, чтобы спать по ночам. Йети на лыжах не ходили, но их широкие мохнатые лапы действовали как снегоступы, и если они теряли в скорости, то брали свое выносливостью. Они возвращались парами, пара уходила каждый день назад по цепи, в то время как оставшиеся спешили вперед. Наконец, примерно в каких-нибудь 50 милях от Южного полюса последняя пара йети покинула их троих, готовых завершить путешествие, в которое они пустились за полпланеты отсюда. Они одолели половину расстояния за один день, затем пришлось провести два дня в иглу, в то время как вокруг гуляла метель и было практически ничего не видно. Они выбрались из убежища утром третьего дня, местность вокруг усеивали самоцветы. Грани свежевыпавших снежинок преломляли красноватые лучи низкого солнца на самый разный манер. В такой близости от полюса ветер был совсем нежным, и они вновь выступили на юг, совершая на лыжах длинные нетерпеливые рывки и покрывая 3-4 мили в час. Чем ближе к цели, тем пристальнее они обозревали горизонт впереди, ища признаки того, что кто-нибудь другой уже прошел здесь, но ничто не нарушало однообразие белой пустыни. И вот, когда по их подсчетам их отделяло от полюса около 5 миль, Амундсен указал на несколько градусов вправо и спросил: «Что это?» «Где?» – переспросил Пири, всматриваясь. «Я вижу у горизонта что-то, торчащее вверх». Пири сощурился и заметил: «Скала. Довольно высока для скалы». «Значит, это высокая скала, зараза!»
1: «Может быть, это Каирн?» – предположила Гресса. «Может, кто-то нас все-таки обскакал?»
0: «Нет», — заявил Амундсен. «Высота этой штуковины футов 20». «Значит, это треклятые чужаки», — со вздохом произнес Пири. «Они поставили башни на обоих концах». И оглянулся на пройденный путь, как будто и впрямь подумывал, что стоит податься обратно, не дошагав до самого конца. Но он тут же покачал головой и вновь устремился вперед. Амундсен и Гресса молча последовали за ним. Казалось, башня становится тем выше, чем заметнее они приближались, и они начали понимать, что недооценили ни ее размера, ни расстояние до нее. Положившись на сухие расчеты, они неверно определили количество миль до полюса. Они преодолели еще 10 миль, прежде чем поравнялись с башней, гладким стальным цилиндром в 20 футов шириной и в сотню высотой. Мерное низкое гудение почти на пределе слуха наполняло воздух и вызывало дрожь в почве. Несколько минут спустя стало заметно, что цилиндр медленно вращается против часовой стрелки.
2: «Мировая ось!» — со смехом изрек Амундсен. «Ну и хохма!»
0: «Да насрать мне на их хохмы!» — огрызнулся Пири и, развязав штаны, пустил струю. Его моча замерзла и едва плеснула на металл. Гресса объехала на лыжах цилиндр и ахнула:
1: «Эй, сюда!»
0: Амундсен и Пири поспешили к ней вокруг столба и увидели, что Гресса стоит на коленях над двумя телами. Они насквозь промерзли. Одно было небольшим, с длинными темными волосами и тяжелым носом, другое более изящным и точеным.
2: «Кук!»
0: — произнес Пири, уставившись на смуглого.
2: «Скот!»
0: — сказал Амундсен, поглядев на второго.

0: этой необычайной планеты, которую мы волей-неволей называем теперь домом. Богоматерь собачья, да сколько лет они тут валяются? Любым другим, которые сюда придут, наши сердечные поздравления по случаю завершения этого труднейшего предприятия и просим вас всех помнить, что лишь те, кто преодолевает чудовищные препятствия, такие как здесь и теперь, найдут то, чего ищут в своих сердцах. Воз и маленькая тележка. Ничего подобного, возразил Амундсен. Это нагая истина. И это куда милосерднее, чем записка, которую я оставил Скотту, когда побил его на южном полюсе Земли. Ха! Послушайте дальше. Если Роберт Пири или Руал Амундсен когда-либо явятся сюда, мы считаем, что счет отныне сравнялся. И оставляем здесь наши тела как доказательство нашего достижения. Приглашаем вас присоединиться к нашему новому предприятию, взойти на высочайшую вершину этой планеты, каковая ей не оказалась бы. Мы не спешим к ней на всех парах, и поскольку Скотт уже однажды замерз насмерть, и, как он мне говорит, это менее чем приятно, полагаю, вы отыщете нас в более тропическом климате в последующие годы. Искренне ваш, Фредерик А. Кук. Пири скомкал записку и швырнул ее на грудь мертвому сопернику. «Воображало, чертов!» — прорычал он. Амундсен кивнул. «Разумеется, воображало. Или ты не понимаешь, что в этом-то и загвоздка?» Пири не ответил. Он лишь уставился куда-то вдаль. «А в чем загвоздка?» — полюбопытствовала Гресса. Амундсен сказал. «Он советует нам не сдаваться. Если кто-то тебя побил, не ной, потому что у тебя всегда есть возможность взять верх в чем-то другом. Племя, которое воскресило нас на этой планетке, пытается приручить нас, одомашнить. Мы не можем им этого позволить. У людей вроде нас в крови жажда сберечь древнюю искру, сохранить нашу свободу и целеустремленность даже в плену». Он указал рукой на столб около них. У Пири была правильная позиция минуту назад. Да насрать мне. Насрать на всю ситуацию, на любого, кто пытается управлять нашей жизнью. Делайте, что вам угодно, и здесь, и везде. Ты словно читаешь некие огненные письмена между строчками, заметил Пири. А они там и есть. Пири угрюмо сверкнул глазами. Значит, насрать? И продолжать в том же духе, как будто это что-то значит? А это кое-что значит. Это значит, что мы живы. Что мы собираемся делать дальше? Вернуться, чтобы хандрить на берегу реки, видя, как другим достается все удовольствие? Давайте сделаем то, что предлагает Кук. Отыщем высочайшую вершину этого мира и взберемся на нее. Даже если он уже будет махать нам оттуда флагом? Даже если так. Мы поставим наш флаг рядом и все вместе покажем нос здешним богам. А затем придумаем что-нибудь похлеще. Например, рванем к звездам. Пири оглядел два тела у своих ног. Забавно было видеть, как его с Амундсеном соперники простерты на льду и знать в то же время, что они разгуливают на просторе где-то в другом месте, срывая чьи-то тщательно продуманные планы. Его хмурое лицо медленно разгладилось. Он ухмыльнулся и произнес: «Значит, к звездам? Черти полосатые! Разумеется! Стоящее было бы дело!» Вы слушали рассказ Джерри Олшена «Так уж мы устроены».
1: Публика в этот миг подобна богам эпикурейцев. Бессильные изменить ход событий, ведающие, что произойдет, они могут вскочить, закричать «не надо!», но неотвратимо ослепление Эдипа и неизбежно петля на шее Иокаста. Никто, конечно, не вскакивает. Они понимают. Они сами намертво связаны странными путами трагедии. Боги видят и знают, но не могут ни изменить обстоятельства, ни бороться с Ананки. Мой хозяин внимает тому, что он называет катарсис. Мои искания завели меня далеко, и я сделал хороший выбор. Филипп Деверс живет в театре, как червь живет в яблоке, как паралитик в камере искусственного дыхания. Это его мир. А я живу в Филиппе Деверсе. 10 лет служит мне его глаза.

0: глаза и уши. 10 лет я наслаждаюсь тонкими чувствами великого театрального критика, и он ни разу об этом не догадался. Он близко подошел к истине, у него быстрый ум и живое воображение, но слишком силен получивший классическое образование интеллект, слишком весом груз знаний по психопатологии. Он не смог сделать последнего шага от логики к интуиции, признать мое существование. Временами, отходя ко сну, он задумывался о попытках контакта, но наутро к этой мысли не возвращался, и хорошо. Что мы могли бы сказать друг другу? Под стон, рожденный на заре времен, в ужасный мрак сойдет Эдип со сцены. Как изысканно. Хотел бы я знать и другую половину. Деверс говорит, что полнота опыта состоит из двух частей. Влечение, называемое жалостью, и отвержение, называемое ужасом. Я чувствую лишь второе, и его всегда искал, а первое я не понимаю, даже когда тело моего хозяина дрожит, а зрение затуманивается влагой. Я бы очень хотел взрастить в себе способность полного восприятия. Но, к сожалению, мое время ограничено. Я искал красоту в тысячах звездных систем, и здесь узнал, что ей дал определение человек по имени Аристотель. К несчастью, я должен уйти, не познав ее полностью. Но я последний. Остальные уже ушли. Круг звездный движется, и время убегает. Часы пробьют. Овация бешеная. И воскресший Иокаста улыбается и кланяется вместе с царем, у которого глазницы залиты красным. Рука к руке, они купаются в наших аплодисментах, но даже бледный Тиресий не провидит того, что знаю я. Какая жалость. А теперь домой на такси. Интересно, который сейчас в Фиу? Деверс смешивает крепкий коктейль, чего он обычно не делает. А я рад, что восприму эти финальные моменты его через призму его парящей фантазии. Он в каком-то причудливом настроении. Как будто он почти знает, что случится в час ночи. Как будто он знает, как атом рванулся из своей непрочной клетки, оттирая плечом армию титанов. Как жадная темная пасть Средиземного моря вопьется в пустоту Сахары. Но он не мог бы узнать, не узнав обо мне. И когда начнется ужасающая красота, он будет персонажем, а не зрителем. Мы оба встречаем взгляд светло-серых глаз из зеркала в отъезжающей панели шкафчика. Он перед выпивкой принимает аспирин, а это значит, что он нальет нам еще. Но вдруг его рука остановилась на полдороге к аптечке. В обрамлении кафеля нержавеющей стали мы увидели отражение чужака. Добрый вечер. Два слова после 10 лет и в самый канун последнего представления. Глупо было мобилизовать его голос на ответ, хоть я и мог бы это сделать. И к тому же это были бы... Это бы его расстроило. Я ждал, и он тоже. Наконец, я как органист тронул нужные педали и струны. Добрый вечер. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания и принимайте свой аспирин. Он так и сделал. А потом приподнял с полки свой бокал. Надеюсь, тебе нравится мартини? Да, и очень. Пожалуйста, выпейте еще. Он ухмыльнулся нашему отражению и вернулся в гостиную. Кто ты такой? Психоз? Дебук? Нет, ничего подобного. Я просто один из публики. Что-то не помню, чтобы я тебе продал билет. Вы меня прямо не приглашали, но я подумал, что вы не будете против, если я буду вести себя тихо. Очень благородно с твоей стороны. Он смешал еще один коктейль, потом взглянул на дом через дорогу. Там горели 2 окна на разных этажах, как перекошенные глаза. Могу я спросить, зачем? Да, разумеется. Может быть, вы даже можете мне помочь. Я странствующий эстет. В тех мирах, где я бываю, мне приходится одалживать чужие тела, предпочтительно существ, имеющих похожие интересы. Понимаю. Ты взломщик. В некотором смысле, да. Но я стараюсь не вредить. Как правило, мой хозяин даже не подозревает в моем присутствии. Но скоро я должен вас покинуть, и последние несколько лет меня взволновала одна вещь. И раз уж вы догадались обо мне и не впали в беспокойство, я бы хотел вас о ней спросить. Выкладывай свой вопрос. В его голосе вдруг прозвучали горечь и глубокая обида. Я сразу увидел, из-за чего. «Пожалуйста, не думайте», — сказал я ему, — «что я влиял на все ваши мысли и поступки. Я только зритель. Моя единственная функция — созерцать красоту». «Как интересно», — насмешливо скривился он. «И когда же это случится?» «Что?» «То, что вынуждает тебя уйти». «Ах, это...» Я не знал, что ему рассказать. Как бы там ни было, что он может сделать? Только страдать чуть дольше. «Ну?» «Просто кончилось мое время». «Я вижу вспышки», — сказал он. «Дым, песок и шар огня». Он был очень восприимчив. Я думал, что скрыл эти мысли. «Видите ли, в час ночи настанет конец мира». «Приятно знать. Как?» «Есть некоторый слой расщепляющихся материалов, которые собираются взорвать в проекте Эдем. Начнется колоссальная цепная реакция. Ты можешь это как-нибудь предотвратить?» «Я не знаю как. Я даже не знаю, чем это можно остановить. Мои знания ограничены искусством и наукой о живом. Вот вы сломали ногу прошлой зимой, катаясь на лыжах в Вермонте. Об этом даже не узнали. Это я умею». «И труба вострубит в полночь», — заметил он. «Час ночи», — поправил я его, — «по среднеевропейскому времени». «Успеем выпить еще один бокал», — сказал он, глядя на часы. «Только пробило 12». «Мой вопрос...» Я прочистил воображаемое горло. «Ах, да. Так что ты хотел бы знать?» «Вторую часть отклика на трагедию. Я столько раз видел, как вы через нее проходите, но почувствовать не могу. Я воспринимаю ужас, но жалость от меня ускользает». «Испугаться может каждый», — сказал он. «Это легко. Но проникнуть в душу человека, слиться с ним, не так, как это ты делаешь, а почувствовать все, что чувствует он перед последним уничтожающим ударом, так, чтобы ощутить себя уничтоженным вместе с ним, и когда ты ничего не можешь сделать, а хочешь, чтобы смог, вот это и есть жалость». «Вот так. И ощущать при этом страх?» «И ощущать страх. И вместе они составляют великий катарсис истинной трагедии». Он икнул. «А сам персонаж трагедии, за которого вы все переживаете, он должен быть велик и благороден?» «Верно». Он кивнул, как будто я сидел по другую сторону стола. «В последний момент, перед самой победой неизменного закона джунглей, он должен прямо взглянуть в безликую маску Бога и вознестись на этот краткий миг над жалким голосом своей природы и потоком событий». Мы оба посмотрели на часы. «Когда ты уйдешь?» «Минут через 15». «Отлично. У тебя есть время послушать запись, пока я оденусь». Он включил проигрыватель и выбрал пластинку. Я неловко поежился. «Если она не слишком длинная», — он оглядывал свой пиджак. 5 минут 8 секунд. «Я всегда считал, что эта музыка написана для последнего часа Земли». Он поставил пластинку и опустил звукосниматель. «Если Гавриил не появится, пусть тогда это сработает». Он потянулся за галстуком, когда в комнате запрыгали первые ноты саэты Майлза Дэвиса. Как будто раненая тварь карабкается на холм. Он подпевал себе под нос, причесываясь и завязывая галстук. Дэвис отговорил медным языком о пасхальной лилии, и мимо нас шла процессия. Ковыляли Эдип и слепой Глостер, ведомые Антигоной и Эдгаром. Принц Гамлет отдал салют шпагой и прошел вперед, а сзади брел черный Отелло. За ним и Полит весь в белом, и герцогиня Мальфийская. Парад памяти многих тысяч сцен. Музыка отзвучала. Филипп застегнул пиджак и остановил проигрыватель. Аккуратно вложив пластинку в конверт, он поставил ее на полку между другими. «Что вы собираетесь делать?» «Прощаться. Здесь неподалеку вечеринка, на которую я не собирался быть. Думаю, сейчас я туда зайду и выпью. Прощай ты». «Кстати», — спросил он, — «а как тебя зовут? После 10-летнего знакомства я должен тебя хоть как-то назвать». Полусознательно он предложил одно имя. До сих пор у меня не было имени, так что я взял это. Адрастея. Он снова скривился в усмешке. Ни одной мысли от тебя не скрыть.
1: Прощай.
0: Прощайте. Он закрыл за собой дверь, а я проскользнул сквозь полы и потолки верхних этажей и поднялся вверх в ночное небо над городом. Один из глаз в доме напротив мигнул и погас, а пока я смотрел, погас и другой. Вновь бестелесный, я скользнул вверх, желая встретить хоть что-нибудь, что я мог бы ощутить.

0: Алексей Пехов. Созерцатель. Роман. Нет, мы не грозные орлы, но и не грязный скот. Мы те же люди, холостой казарменный народ. А что порой не без греха, то где возьмешь смирней? Казарма не растит святых из холостых парней. Рэдьярд Киплинг. Если вы идете сквозь ад, идите не останавливаясь. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль. Пролог. Привалившись к влажной и вонючей стене, Джим Бендентон без всяких эмоций произнес: «Проваливай, Вилли». Невыносимо болела правая рука, и он чувствовал, как кровь пропитывает рукав перепачканного мундира. Его друг, такой же старый вояка, не стал тратить время на споры, и Бендентон был благодарен ему за это. Оба знали, что один из них должен остаться. Кривой жребий на этот раз выпал тому, кто оказался ранен.
1: Хорошо, Джим, держи. Тебе это понадобится больше, чем мне.
0: Невысокий полковник отстегнул крепежи на правой руке, снял стальные пластины, протянул боевому товарищу тяжеленный шестиствольный флотский револьвер-крушитель и сумку с патронами.
1: Уведите их и спрячьте хорошенько. Они не должны ему достаться.
0: Сделаешь? Конечно. Мы еще поборемся. Все, проваливай. Им обоим было понятно, что произойдет дальше. Говорить еще что-то не имело смысла. Велтон молча развернулся и побежал вдоль воды по узкой дорожке старого подземного коллектора, догоняя остальных заговорщиков. Бендентон тем временем с трудом установил на левой руке крепежи компенсаторной системы, защелкнул карабин, чувствуя, как стальная пластина врезается в спину, становясь с оружием единым целым. Крушитель слишком мощен, чтобы из него можно было стрелять без особых приспособлений. Отдача попросту сломала бы запястье. Он по старой привычке нажал на собачку, откидывая стволы, и убедился, что в каждом из шести лежит золотистый 5-дюймовый патрон. От потери крови немного закружилась голова, и адмирал на несколько мгновений закрыл глаза, собираясь для последнего боя. За 56 лет своей жизни Джим Бендентон давно разучился бояться смерти, но никогда не думал, что его путь закончится в канализации, в полумраке, рядом со смердящей водой, совсем недалеко от дворца того, кого должен был защищать. И не сумел. Его угнетал высокий сводчатый потолок красной кирпичной кладки, забранные ржавыми решетками сливы, затхлые сквозняки, крысы и то, что могло скрываться во мраке древней подземной части города. Но сейчас главным было совсем иное — будущее. А чтобы оно стало реальностью, ему придется остаться и дать возможность товарищам уйти как можно дальше, затеряться в подземном лабиринте. Бендентон собирался дорого продать свою продырявленную шкуру. У него была отличная позиция для стрельбы. Здесь коллектор расширялся и соединялся с более узкой старой частью, отчего получался выступ, как раз такой, за которым может укрыться человек. А опытный стрелок получит серьезные преимущества. Идеальная позиция. Последний привет от его ускользающей фортуны. Вентиляционный люк на потолке, висящий как раз над поворотом, из-за которого должны были показаться преследователи, давал достаточно света для того, чтобы ни одна пуля не прошла мимо. Наконец он услышал их. Топот сапог, клацанье когтей. Первыми из-за поворота вылетели сторожевые псы. Гладкие, коричневые, похожие на торпеды. Они чуяли его, знали, где он прячется, и были созданы лишь для того, чтобы хватать и рвать. Бендентон помнил тот день, когда эта порода была завезена в Риерту. Он сам распорядился купить у эскиров редких щенков императорской породы и оплатил найм инструкторов для тренировки и воспитания. Лучшие собаки для того, чтобы не только рвать, но и находить взрывчатку и тех, кто недавно использовал ингениум. Теперь же ему приходилось уничтожать реализацию собственных идей. Он открыл огонь, когда с первым псом их разделяло всего 4 шага, и из-за поворота появились бегущие люди. В подземелье грохот крушителя был подобен залпу носового орудия броненосца. Ослепительная вспышка на мгновение уничтожила все тени, а пролетевшие по коллектору пули, оставив после себя ярко-голубой росчерк с видимыми завихрениями в воздухе, врезалась в пса и взорвалась. Во все стороны брызнули ошметки плоти. Несмотря на специальный механизм, отдача больно ударила в плечо, но Пендентон снова взвел курок, барабан крутанулся, сменяя пустой ствол на заряженный. Вторая пуля убила оставшегося пса. Третья голубой стрелой попала в человека, облаченного в начищенную кирасу гвардии, оторвав тому верхнюю половину туловища. Джиму было неважно, с какой руки стрелять, и прежде чем враги успели отступить, ему удалось ранить еще одного, и лишившийся ноги солдат свалился в воду коллектора. Выжил тот или нет, Пендентону было все равно. Он спрятался в укрытии, и тут же залязгали выстрелы револьверов. Легкие пули не могли пробить толстую стену, и опасаться можно было только случайных рикошетов. Адмирал высунулся лишь на мгновение. Крушитель снова рявкнул, разорвав одного из солдат надвое. Остальные бросились прочь, спрятались за углом. Бывший начальник службы охраны Дукса раскрыл пистолет и заменил 5 все еще горячих латунных гильз новыми патронами. В сумке оставалось еще половина коробки. Хватит для того, чтобы устроить себе веселые проводы. Боль в руке снова дала о себе знать. Перед глазами закружилась. Мягкие ладони надавили на уши, но адмирал справился с собой, ощущая во рту противный металлический привкус. Он слышал, как люди поминают дьявола, как щелкают открывающиеся барабаны, и гильзы со звоном сыплются под ноги его преследователям. Не только ему требовалась передышка. Трое из них мертвы, остальные не слишком-то желают соревноваться в скорости с крушителем и полагаться на создателя. Бог в этой зловонной дыре отсутствовал. И сейчас его заместителями являлись Джим Пендентон и его пистолет. Во всяком случае, до тех пор, пока не подоспеют плакальщики. Их задержку можно объяснить только тем, что заговорщики все провернули слишком внезапно, и Мергену пришлось действовать на ходу, затыкая брешь теми, кто попался под руку. По следу Джима отправили гвардейцев, чтобы задержать бунтовщиков до прихода основных сил. Но тем удалось вырваться, пускай с потерями.
2: «Эй, ты!»
0: — крикнули ему, но предусмотрительно, не высовываясь из-за угла.
2: «Лучше сдавайся! Мерген гарантирует тебе частный суд!»
0: Адмирал не ответил. Быть может, 6 месяцев назад он был более наивным, но теперь никогда бы не клюнул на такую ерунду. Все суды у Мергена в кармане и сделают то, что он им скажет. В лучшем случае Пендентона утопят, как изменника. В худшем — сбросят в кварталы Старой Академии на корм Контаки. Ни одна из подобных смертей его не привлекала. Захлебнуться цветущей водой Савиного канала или быть разорванным голодными нелюдями? Ну уж нет. Если ему и предстоит попасть в ад, то пусть это произойдет здесь и сейчас. Они что-то горячо обсуждали, а потом замолкли. И Джим понял, почему. Прищурившись, стал смотреть на воду. Темную, неспешную, сонную. Пендентон напрягся, ощущая теперь не только, как кровь течет по руке, но и как капли пота стекают по спине. Начальник охраны не знал, сколько плакальщиков пришло за ним. Смотрел во все глаза и только поэтому заметил мимолетное дрожание воздуха в отражении канала. Он тут же выстрелил, пытаясь предугадать направление движения. Раз, второй! Третий! Адмирал забыл про боль в правой руке, взводя курок со всей возможной скоростью, и последняя попытка увенчалась успехом. Сверкнуло, точно магний алхимиков загорелся ослепительно белым пламенем. Из воздуха появился человек с громким всплеском, упавший в воду. Больше выстрелить Джим не успел. Крушитель вырвался из его руки, ломая пальцы, и улетел в сторону. Горло сдавили стальные тиски. Голова ударилась о камень, все закружилось, и он на мгновение потерял сознание. Когда Пендентон пришел в себя, левая рука была сломана в двух местах, правое запястье раздроблено. Он едва сдержался, чтобы вновь не провалиться во мрак. Посмотрел с ненавистью на человека, чье колено упиралось ему в грудь, прижимая к холодным камням. На враге была полумаска в виде короткого стального клюва, закрывающая верхнюю половину лица. На голову накинут широкий капюшон маскировочного плаща. Пендентон видел лишь глаза плакальщика, ярко-коралловые, похожие на птичьи, с точечками черных зрачков размером с булавочную головку. Они, как и всегда, выглядели странно и пугающе. Второй плакальщик, мокрый, с развороченным пулей плечом и висящий на лоскуте плоти искалеченной рукой, пошатываясь, выбрался из зловонного канала, встал рядом. Его словно бы и не заботила страшная рана. Кровь из нее почти не текла.
3: Глупо, адмирал. Неужели вы рассчитывали на успех? Голос звучал глухо.
0: В нем не слышалось никакой радости или торжества, ни боли. Одно лишь безразличие. Тот, кто прижимал его к земле, встал и, ничего не говоря, поспешил во мрак, туда, где скрылись остальные беглецы, на ходу извлекая из-под плаща клинок. Замерцал и исчез.
4: Мы уже победили.
1: Разве не видишь? Сказал Джим.
3: Ты старый дурак.
4: Я предпочитаю слово «патриот».
3: Мы найдем их.
0: Подошли гвардейцы, в нерешительности остановились. Плакальщик глянул на них.
3: Один из вас должен вернуться. Нужны еще собаки. И пусть два катера перекроют змеиный канал, если преступники вздумают бежать по воде. Остальные вперед.
2: А с ним что?
0: Спросил усатый сержант, хорошо помнящий Пендентона по службе во дворце.
2: Ему нужен врач, иначе он не дотянет до суда.
0: Мужчина в маске извлек кривой нож и, склонившись, перерезал адмиралу горло. Он ощущал разочарование из-за своей раны и того, что его плащ оказался уничтожен.
3: «Я сам вершу суд», — выпрямляясь, сказал он потрясенным людям. «Поторопитесь. Больше просить не буду».
0: Через минуту рядом с телом не осталось никого, кроме крысы.

0: Глава первая. Специалист по поиску людей. Ненавижу дождь. Ненавижу так, как может не любить лишь человек, который смотрит на воду точно свинья, глядящая на мясника. Не подумайте, что я ною. Просто в такие дни ничего не клеится. Я предпочитаю пореже выходить на улицу и, уподобившись медведю, торчать в берлоге. Моей маленькой квартирке на Джордж-стрит великолепно подходит подобное определение. Я нахожу ее уютной, хотя те редкие гости, что здесь появляются время от времени, лишь корчат скорбные рожи да вздыхают, словно на похоронах любимого дядюшки. Особо близкие знакомые, конечно же, говорят нечто вроде: «Создатель тебя направь, Итан! Какого черта ты все еще живешь в этой дыре?» Они не верят, что мне здесь нравится. «Как вообще приличного человека может привлекать район Сэфо?» Я же обожаю эту часть города, хотя бы потому, что отсюда далеко, до реки и ее туманов. Утром на улице пахнет выпечкой и корицей из южных колоний. А паб, который держит Уолли, мой бывший сослуживец, под потолок забит отличными айлендами. Дождь взял меня в осаду. И когда надоедало торчать дома, я спускался по лестнице на первый этаж в контору, которую арендовал у владельца здания. Здесь, в отличие от моей усыпальницы, не властвовал полумрак, а по углам не валялось барахло. Я старался не отпугивать потенциальных клиентов раньше времени. Впрочем, в последние месяцы дела шли не то чтобы очень, так что пугать особо было некого. Я часами торчал в глубоком кресле, рисуя на бумаге идиотские рожицы эскиров, придумывая им имена. Инкарю! Линь-унь-пу! Один хрен. Все равно я не прилагал усилий, чтобы их запомнить. Какое-то количество лет назад я думал, что ненавижу их куда сильнее, чем воду. Но после той войны, когда мы, молодые парни, поняли, почем фунт табака, прошло больше 10 лет, и кое-что начинало смазываться, уходить, возвращаясь ко мне лишь в воспоминаниях. А вот дождь, в это время года он казался вечным и незыблемым, как власть премьер-министра. Мне оставалось лишь с отвращением смотреть на мокрое стекло, по которому стекали частые капли. Иногда я подходил к книжному шкафу и брал какой-нибудь том. Сегодня же мне позарез хотелось почитать газету. Но когда такая непогода, почтальон не особо чесался и доставлял прессу лишь после полудня, глядя на меня точно намокший Бассет, которого хозяин пинком выгнал из дому. В общем, я маялся и валял дурака, изрисовывая листы узкоглазыми рожами до тех пор, пока не прозвенел дверной звонок. Можно было гордиться собой, я даже не шевельнулся. Доделал каску, наложил на нее тень, затем поставил в центре жирную кляксу, отмечая место, куда попала пуля. К черту печальные взгляды почтальона. Сегодня мне не хватит совести даже на самого себя, не говоря уже о парне, выполняющем свою работу. Когда напольные часы начали бить, я отложил перьевую ручку, встал, потянулся и открыл дверь конторы. В нее было вставлено матовое стекло, на котором я 3 года назад вывел с помощью трафарета «Итан Шелби, специалист по поиску людей». По мне получилось очень даже недурно. Я использовал тот же шрифт, которым когда-то расписал мою малышку Матильду. Многотонные чудовища, даже лишенные хода, доставившие массу неприятностей эскирам и приютившие в своем чреве разношерстную компанию неплохих парней. Некоторые отмечали, что я занялся не своим делом. Мол, после того, как война закончилась, мне стоило идти в художники, а не в полицейские. Дьявол его знает, как было бы лучше. Теперь-то уж точно поздно жалеть. Я прошел по темному коридору в парадную и кивнул Джейкобу, вечно сонному консьержу в мятном с ванилью мундире. Я сказал: «В мятном с ванилью?» «Да. Со мной такое случается. Иногда в голове полный бардак, и в такие моменты цвета я воспринимаю как вкус, а вкус как цвета. Но если приложить некоторые умственные усилия, дать себе задание думать правильно, то мундир был все же выцветшего зеленого оттенка с кремовыми вставками. «Привет, Джейкоб. Как жизнь?»
1: «Паршиво, мистер Шелби».
0: Он сделал попытку приложить руку к козырьку линялой фуражки того же мятно-ванильного вкуса, но рука поднялась всего лишь на пару дюймов и вновь оказалась рядом с чашкой теплого чая.
1: «Думаю, я все же подхватил простуду. Нет клиентов?»
0: «Не сыпь мне соль на раны, старина. В такой дождь, даже если пропадет любимый племянник, в первую очередь подумают о зонтике, а не обо мне». Он сочувственно вздохнул, следя за тем, как я достал из почтового ящика корреспонденцию.
1: «В наше время на пенсию ветерана не слишком пошикуешь».
0: «Это точно. Даже если Министерство обороны говорит газетчикам обратное». В этот день, кроме свежего выпуска «Зеркал правды», мне пришли еще и конверты с пометкой «Последнее предупреждение». От взгляда Джейкоба, каким бы сонным он ни казался, подобное утаить было попросту невозможно. И тот вновь вздохнул, сочувственно сказав:
1: «Надеюсь, вы разрешите противоречие с мистером Тулли, мистер Шелби».
0: «Это не от него», — рассеянно произнес я, кинув счета в мусорную корзину рядом со стойкой консьержа.
2: «С хозяином дома я расплачиваюсь честь по чести».
1: «Приятно слышать, сэр. Очень бы не хотелось, чтобы мы лишились такого замечательного человека».
0: Последние два месяца у меня были некоторые затруднения с финансами, и у моторической компании, телефонной станции, а также городских коммунальных служб кончалось терпение. Ребята, они все нервные и терпеть не могут, если на их счета перестают приходить веселые денежки. Джейкоб вытянул шею, глянул в корзину, изучая цвет конверта.
1: «Телефон? Дьявольская придумка, мистер Шелби. Помяните мои слова, эти новомодные штучки еще принесут нам множество бед. Мало людям мотории и этих ужасных превращений, так еще и разговаривать с аппаратом. В нем точно сидит сатана и только и ждет, чтобы шепнуть какую-нибудь пакость».
0: Консьерж был тем еще консерватором.
2: Помню, два года назад он считал, что трамвай, начавший курсировать от Эйпл-Статла к Мабл-Парку, утащит всех пассажиров в ад, стоит лишь полицейским отвернуться.
0: «Вполне возможно, что и так», — дипломатично ответил я ему. «Время покажет». С этим он не спорил. Время все расставляло по своим местам. Следовало просто набраться терпения.
2: Я вернулся в офис, бросив газету на стол, провел рукой по щеке, отмечая, что стоит все ж побриться на тот случай, если найдется идиот, решивший зайти ко мне в такую погоду. Глянул в зеркало и решил, что бритва подождет и до завтра. Улыбнулся своему отражению. И тип с глазами вкуса пепла и коротко стриженными волосами забытого пряного карри с ананасом ответил мне тем же. Не слишком весело. Я бы сказал, даже довольно мрачно. Тот еще рыжий ублюдок, если честно. Можно сколько угодно быть милым, но когда у тебя сломан нос, а над правой бровью косой шрам от прилетевшего осколка, то тем, кто с тобой не знаком, ты кажешься громилой, занимающимся по меньшей мере выбиванием карманных часов и кошельков в темных подворотнях с Лаудж-стрит. Это по меньшей мере, как я уже говорил. И если осколок — эхо войны, которое не минуло никого из моего поколения, тех развощеких 20-летних юнцов, какими мы были 12 лет назад, то нос — награда за участие в чемпионате по боксу. В тот год мои кулаки принесли победу Королевскому колледжу полиции. Но не думаю, что моя переносица была им за это благодарна. Битых полчаса я пытался читать газету. Кризис в министерствах, эскиры получили квоты и право на ограниченные поселения в наших восточных графствах, премьер-министр посетил Академию Летной Силы, ну и вся та же муть в бесконечном количестве.
0: Я никак не мог сосредоточиться. Темные строчки типографской краски расплывались перед глазами. Беда была в том, что я ощущал предвестник. Снова.
2: И это просто выводило меня из себя.
0: Так бывало, когда я делал перерыв, тянул слишком долго, неделями не отпирая верхний ящик стола. И знал, что за этим последует. Ничего хорошего. Никакими айлендами нельзя залить тот пожар, что медленно, но верно разгорается в моей крови, бежит по сосудам, нещадно насилуя мозг. Чёртово треклятое эхо войны и патриотизм наивных глупцов, вызывающихся добровольцами для того, чтобы порадовать чиновников из оборонной научно-технической лаборатории. В итоге, спустя несколько месяцев испытаний, за всей партией придурков, шагнувших из строя вместе со мной, в живых остался только один недалекий кретин. То есть я.
2: «Хрен вам всем», — пробормотал я, уставившись в газету и не желая замечать краем глаза проворную тень. Я знал все ее повадки. Все, что она могла сделать, и делала. Всю ту злобу и ненависть и тьму, которую способна принести за собой.
0: А еще огонь. Треклятый огонь, который пока еще только-только просыпается в моих капиллярах.
2: Я покрутил в сознании приятную мысль, как ей, наверное, будет хреново, если я наполню ванну ледяной водой, кину в нее стоун колотого льда и залезу в этот арктический аквариум с головой. Вот только следующие предвестники будут куда более болезненными. И так просто я от них не избавлюсь. Она появлялась то под столом, то под шкафом, верхние полки которого были забиты книгами, а нижние — папками завершенных дел.
0: Еще под фикусом, растущим в большом глиняном горшке, и за тонкими прозрачными занавесками. Но стоило мне посмотреть на нее, сконцентрировать взгляд, как тень тут же исчезала.
1: Беда в том, что твари не существует. Это всего лишь мое разыгравшееся воображение. Я знал это, как и то, что я Итан Шелби, но ничего не мог с собой поделать и все равно силился рассмотреть ускользающий от взгляда силуэт. Ребята по проекту рассказывали всякое. Они тоже замечали ее. А некоторым удавалось увидеть.
2: Никто из счастливчиков после этого не протягивал и пары суток. Так что я страшился того, что могло попасться мне на глаза. В общем, если говорить более понятным языком, тень как та ерунда, которую доктор сказал не чесать, но страшно хочется. И если нарушить приказ, то последствия будут воистину печальными. Низко загудел телефон. Я вздрогнул, осторожно положил газету на край стола, покрытого зеленым сукном, уставился на новомодный аппарат. Снимать слуховую воронку не хотелось. В данный момент, чтобы нормально общаться, мне требовалось сделать над собой усилие. К тому же, после теней появлялись голосовые предвестники. Это уже была грань, перед которой стоило принять лекарство, иначе будет очень хреново. Несколько раз я слышал несуществующие голоса по телефону. Что вы можете понять мое желание не спешить с ответом. Возможно, и прав консьерж. Телефон — орудие дьявола и все такое. Во всяком случае, сейчас он мне именно таким и казался. Но это мог быть какой-нибудь клиент, а упустить его значит заставить кредиторов завалить мой почтовый ящик бумагами. Стоит сберечь продукцию целлюлозного завода хотя бы по этой причине. Я протянул руку, снял с рычага блестящую воронку, поднес ее к уху, вторую на аппарате подвинул поближе к себе и хрипло произнес:
3: «Слушаю».
2: В ответ раздался лишь тихий треск, и мне показалось, что тень под шкафом порадовалась этому. Черт, что-то быстро на этот раз. Я повесил воронку обратно. Придется поступить разумно. Из кармана жилета я достал маленький ключик, отпер верхний ящик стола, вытащил самозарядный стук, отложил его в сторону, извлек деревянный футляр, повернул медную защелку и, облизав губы, уставился на стальной шприц, набор игл и отделения, в которых покоились 4 ампулы с мутной серой жидкостью. Уже 4. Раньше их было 10. Скоро придется покупать новые. Этого я не хотел, почти точно так же, как и вгонять иглу себе в вену. Чувствуя, что в желудке становится горячо, а к горлу подступает комок, стараясь не спешить, я расстегнул пуговицу. Ненавижу себя за это предвкушение смерти. Вновь загудел телефон. Я и ухом не повел, закатал рукав и обнажил правое предплечье. Взял шприц, раскрыл его, вложил внутрь ампулу, закрылся щелчком, ломая печать. Теперь следовало простерилизовать иглу, и скотч на дне стакана, что стоял на краю стола, вполне подходил для этого. Телефон не умолкал и звенел, как бешеный. Я скрипнул зубами. Твою же мать! Слушаю!
3: Господин Шелби, я уже хотела отменить звонок.
2: Раздался в ответ мелодичный голос. Я узнал телефонистку, работавшую в дневную смену. Девушка была общительной, вежливой и дружелюбной. Для меня она оставалась всего лишь чудесным голосом, и порой я гадал, как та выглядит в жизни. «Простите, Хлоя, я отходил». Я отвернулся от футляра, заметив, что за покрытым каплями окном мелькнула зловещая тень.
3: «Вам звонит инспектор Юарт из Грейв Плейса. Будете разговаривать?»
2: «Да».
3: «Соединяю. И, господин Шелби, мне неприятно говорить об этом, но моя компания обязала предупредить вас о задолженности».
2: «Спасибо, я оплачу счета в самое ближайшее время», — ровным голосом ответил я. Раздался тихий щелчок, а затем глубокий сочный голос произнес: «Алло, Итан?» Мы были знакомы еще с колледжем. Учились на одном курсе, вместе патрулировали улицы Хервингема и работали совместно с военной полицией. Затем Юарт пошел дальше, а я решил спрыгнуть с поезда и заняться частной практикой. В ту пору мне до смерти надоела политика Грейв Плейса. Слишком часто нам приходилось покрывать богатых властителей этого города. «Привет, Билли. Сколько лет?»
4: «Клянусь создателем, не так уж и много», — рассмеялся тот. «Как твои дела? Все еще гоняешься за похитителями?
2: Время от времени».
4: «Ну, не прибедняйся. Газеты писали, как ты нашел дочь Баркстоуна. Ребята из отдела особых преступлений рассказывали, что ты был на высоте, когда перебил ту дюжину ублюдков. Отличная работа».
2: «Спасибо». Тень юркнула под шкаф, и я готов был поклясться, что успел рассмотреть лохматую обезьянью лапу. Поэтому ускорил разговор.
4: Что заставило тебя позвонить?
2: Ну, кроме ностальгии по старым денечкам, разумеется». На том конце трубки раздалось нечто напоминающее хмыканье.
4: «Собственно говоря, у меня есть 3 причины, старина. Первая — пропустить стаканчик в пабе. Приходи в синий шлем. Ребята соскучились. Собирается вся наша старая гвардия. Старик Хепсиба наливает одну бесплатно».
5: «Он все еще коптит небо?»
2: «Заманчивое предложение. Я действительно давно не видел никого из тех, с кем когда-то работал на благо закона и спокойствия мирных жителей Хервингема».
4: «Вторая причина. Капитан ушел на пенсию. Теперь в Грейв Плейсе новый начальник Слэджин. Наверное, ты не помнишь его, но парень он неплохой. А отделу по борьбе с терроризмом нужна хорошая ищейка, такая как ты. Меня попросили тебе передать, чтобы ты подумал о возвращении. Не хочешь надевать мундир, работай как консультант. После того, как эти революционеры взорвали над парламентом Бриз, твои акции резко взлетели до небес. Ты умеешь находить ублюдков. Что скажешь?»
2: Мне нравится подчиняться самому себе.
4: Не спеши. Как надумаешь, просто позвони мне.
2: Ну а третья причина твоего звонка?
4: Юарт помялся.
2: Один приятель моего приятеля попросил об услуге.
4: Ему требуется надежный парень для непростой работы.
2: Какого рода работа? Не Юли, Билли. Говори как есть.
4: Он ищет человека. Я сразу вспомнил о тебе.
2: А почему розыском не занимается полиция?
4: Как я понял, за давностью лет наши не возьмутся, да и не могут взяться. Работа предполагает выезд за границу.
2: Хм, интересно. Куда?
4: Не имею ни малейшего понятия, старина.
2: Мне позвали несколько минут назад, и я дал твой адрес. Клиент должен зайти в ближайшее время.
4: Возьмешься?
2: Работа мне была нужна позарез, так что я ответил: во всяком случае, выслушаю его. Спасибо, Билли, с меня причитается. Мы еще с минуту говорили о всяких пустяках, затем попрощались. Я вытащил из шприца ампулу. Сейчас не время для ада.

0: Высокий седовласый старик с прямой осанкой в шерстяном костюме тройки для путешествий вошел в контору, оставив мокрый от дождя зонт возле двери, повесил на крючок плащ и касторовую шляпу с узкими полями, сел на предложенный стул, поставив дорожный саквояж рядом. У гостя было узкое породистое лицо с тонким носом, лохматые пушистые баки, кустистые брови и темные глаза. От выпивки он отказался, несколько секунд изучал меня, затем представился, протянув визитку.
1: «Мое имя Джейсон Хенстридж».
0: «Вы из Риерты?» Я легко определил акцент, с которым говорил гость, и почувствовал пальцами дорогую бумагу карточки.
1: «Все верно. Как вы, наверное, уже знаете, ваш друг рекомендовал вас. У вас серьезная репутация, господин Шелби. Спасение дочери Баркстоуна, находка украденного младенца в Тричестере, удачные переговоры с похитителями в Гроссенте. Не все это за неполный год. Некоторые крупные сыскные бюро не могут похвалиться таким успехом и за 10 лет».
0: Я склонил голову, принимая похвалу. Возможно, успехи выдающиеся, но... люди пропадают каждый день, однако не всегда их готовы искать, а уж тем более платить за это. Ко мне за помощью обращаются довольно редко, иначе я не получал бы счета с пометкой «Последнее предупреждение платить до 25 числа сего месяца». «Вижу, вы навели справки».
1: «Конечно».
0: Старик улыбнулся бескровными губами.
1: «Я предпочитаю сотрудничать с профессионалами. Это избавляет меня от безумного разбрасывания деньгами и бесконечных объяснений, чего я хочу. Ваши поступки, а также безупречная служба в полиции говорят о многом».
0: Его глаза вкусом молодой горчицы усмехались. И я понял, что этот Хенстридж знает не только о моей безупречной службе, но и о скелетах в шкафу. Я не стал уточнять, каких. И как у него появилась такая информация. Раз его это не смущает, не будем ворошить прошлое.
1: «Перейду к сути дела».
0: Старик пару раз легко коснулся указательным пальцем своего подбородка.
1: «Я достаточно богат».
0: Его губы тронула извиняющаяся улыбка, намекающая, что Хенстридж понимает, сколь неуместно должны звучать его слова для тех, кто богат недостаточно.
1: «И я готов платить за вашу помощь. Моя профессия, скажем так, изобретатель, да. Пожалуй, это будет точное определение, мистер Шелби. Во всяком случае, самое простое из всех доступных. Я один из тех, кто придумал способ, как добыть, очистить и стабилизировать моторию, а также построил единственную фабрику для ее переработки».
0: Я посмотрел на этого человека новым взглядом. Я знаю Белджи, Балантайна и Брайсон, но о Хенстридже слышу впервые, сэр. Он понимающе улыбнулся.
1: «Троица Б. Величайшие умы современности, как теперь утверждают газетчики и биографы. Конечно, я понимаю ваши сомнения, но в отличие от моих друзей, я гораздо менее тщеславен и ненавижу упоминания в прессе и назойливое внимание окружающих. Все, что я делал ради науки, человечества и прогресса».
0: «Но вместе с тем вы не стали отказываться от денег», — усмехнулся я. Его усмешка была зеркально моей.
1: «Разумеется. Я не альтруист и не идиот, мистер Шелби. Когда твой банковский счет чувствует себя хорошо, это дает возможность продолжать исследования. Деньги, как вы понимаете, приносят возможности. А ученый не должен от них отказываться, если, конечно, хочет двигать науку и дальше. Я вижу сомнения в ваших глазах, и как человек, привыкший доверять фактам, вполне понимаю его. Где доказательства, что сейчас какой-то старый идиот или мошенник не морочит вам голову? У меня есть патенты. Если они вам нужны, я пришлю копии. Есть моя чековая книжка.
0: Еще одна мягкая улыбка.
1: Знающие люди из числа Академии Риэрты могут подтвердить мою личность.
0: А ваши соратники? Гении современности? Он вежливо приподнял брови.
1: Как видно, вы не очень интересуетесь биографиями.
0: Это так заметно. Признаюсь честно, история жизни ученых находится за пределами моих интересов. Старик печально развел руками.
1: Балантайн погиб во время запуска конвейерной линии по зарядке капсул с моторией. Система все еще была нестабильной, и взрыв уничтожил многое. Белджи попал в плен к эскирам во время оккупации Риэрты и умер, не открыв им тайн моей страны. Брайс, мы не общались уже 9 лет. Он выбрал иной путь и предпочел дружбу с теми, кому я руки не подам. Что касается лаборантов и учеников, они, как и я, возились с открытой субстанцией. Им повезло чуть меньше. Понимаете?
0: Я задумчиво кивнул. Понимаю. Мотория в открытой форме смертельно опасна. Могу позавидовать вашей удаче.
1: Не стоит, мягко попросил он. Всех, кто работал с нестабильным веществом, удача обошла стороной.
0: Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я сказал, просто констатируя факт. Вы умираете? Он хохотнул.
1: Мне нравится ваша прямота. Именно так. Я уже в могиле, просто сверху никто еще не закидал ее землей, сэр. Странный минерал поднимали с дна озера Матре еще наши далекие предки. Он не привлекал их внимания. Тусклые кристаллы, которые не поддавались обработке, серели на воздухе, крошились. Сущий мусор. Балантайн был самым гениальным из нас. В душе он настоящий алхимик и обожал эксперименты. Именно он получил из кристаллов первичную моторию. Никто не догадывался об опасности, исходящей от нее. Все мы были молоды и собирались жить вечно.

0: Грубо говоря, переставали быть людьми, уточнил я. Контаги. Вот как называют подобных существ. И вот почему другие страны не торопятся производить свою моторию, а предпочитают покупать ее в Риерте. Как и то, что мое правительство не горит желанием упускать из своих рук монополию по созданию топлива. Впрочем, причина, которую назвали вы, куда важнее. Ваш премьер-министр не желает волнений и появлению чудовищ в королевстве. Не только премьер-министр. И парламент, и королева. Контаги опасны. Этого не понимают лишь чертовы либералы, продолжающие считать измененных людьми, и чертовы финансисты, которым все равно, как сильно смердят кровью и магией фунты. «Я не вижу в вас изменений», — сказал я.
1: «Они незначительны. И не всегда есть фенотипические признаки. Не каждый, пострадавший от мотории, становится классическим контаги. К тому же существуют и иные вариации».
0: «Вы о том, что газеты привычно называют магией?» Он насупился.
1: «Среди журналистов сейчас одни лишь неучи. В мире нет никакой магии. Волшебства не существует, ибо оно противоречит законам мироздания. Есть законы физики, химии, математики, астрономии, биологии и прочих уважаемых наук. И даже если мы не понимаем их, это не означает, что они куда-то там деваются. Варвары Папаякты тому нам примером. Они не знают ничего об электричестве, притяжении тел, валентности, умножении в микромире бактерий, но это не мешает им с легкостью пользоваться резонансом, магнетизмом, окислительными реакциями и всем прочим, пусть дикари это и называют силой богов. Ингениум не магия. Это просто иная сторона жизни, пробудившаяся в некоторых из нас благодаря мотории.
0: Я слышал о людях, которые двигают предметы взглядом, создают щит из воздуха, спасающий от пуль, и переносятся на 200 ярдов в пространстве. Куклы, плакальщики и другие. Они довольно редки.
1: Плакальщики и куклы, да. Но ингениум не редкость. Один случай на тысячу, полагаю.
0: Я не стал скрывать своего удивления. Разве от мотории пострадало так много людей? Хенстридж посмотрел сурово.
1: Кварталы старой академии моего города тому подтверждение. И дно озера, куда сбрасывали тела. Первая фабрика до усовершенствования фильтров отправляла в воздух опасные пары. И не забывайте о перевернутых емкостях, конденсации, лопнувших и треснувших капсулах с уже казавшейся нам стабильной жидкостью. Мутации никогда не происходили мгновенно. Я 40 лет занимаюсь этой областью науки. Появление изменений порой вопрос десятилетий. И когда случилась эпидемия, никто из нас не был готов к этому. Мы даже сперва не поняли, что произошло, а врачи на лазарете сбились с ног. А потом началась война.
0: Я кивнул. Чтобы победить империю, все средства были хороши. Из киров закидывали снарядами, начиненными нестабильной моторией. А не нас. Многие из тех, кто вдыхал эту хрень, теперь уже не дышат. Дьявольская дрянь.
1: Все верно, мистер Шелби. Люди все время находятся в контакте с тем дьяволом, что мы создали, сэр. И за 25 последних лет умерло и обратилось достаточное количество. Просто об этом не знают. Или не говорят, или не пишут. Вы покупаете в Риерте моторию, а то, что творится в старых кварталах, никого не интересует. Моя страна получает баснословные деньги, ну и рассчитывается за этот доход ничуть не менее серьезными последствиями.

0: Многие из моих друзей и коллег, поняв, на какую дорогу они ступили, пускали себе пулю в лоб или совали голову в петлю. Не поручусь, что я поступил бы как-то иначе. Никто не хочет превращаться в чудовище. Мы заплатили цену за развитие цивилизации. Благодаря Матории есть свет в наших домах, на ней двигаются поезда, трамваи, дирижабли, корабли, бронеколяски и танки. Она во много раз эффективнее угля, который используют и сейчас. Но ее производство опасно. Я не знаю, что будет с вашим городом еще лет через 50. Не превратится ли он в страну ужасов, где по улицам вдоль каналов рыскают мрачные тени?
1: Не могу сказать. Знаю лишь, что наш мир шагнул в новую эру. А те, кто помог ему сделать шаг, оказались в не самых лучших условиях. В общем, мой доктор посоветовал мне привести в порядок земные дела.
0: Хенстридж равнодушно улыбнулся. Было видно, что он бы с удовольствием пожил еще. И вот вы здесь. Так кто же пропал?
1: 3 месяца назад из моей лаборатории украли приборы и мои записи к нему.
0: Мне показалось, что я ослышался. Простите? Старик на мгновение прикрыл глаза, ему не понравился мой тон.
1: Я знаю, что вы занимаетесь только поиском людей.
0: Вот именно. Кража вещей не моя специальность. Я начал подниматься со стула, но он поднял руку, прося меня остановиться.
1: Понимаю, мистер Шелби, что это не ваш профиль. Я пытался обращаться к другим людям, но они не добились успеха. Исчез предмет, но украл его человек. Вы тот, у которого есть чутье, и ради дела пройдете по горящей земле. Мне больше не к кому обратиться.
0: Прежде чем ответить, я потянул время, перевел взгляд на часы, с которых исчезла тень, с досадой вздохнул. Люди, контролирующие производство Матории, богаты, даже очень. Несмотря на то, что диктатура в Риерте забирает себе львиную долю дохода, но меня смущала эта история, так что я ответил нейтрально. Пока слишком мало информации, чтобы принять решение.
1: Это случилось в 26-й день месяца низкой воды. Июль, по летоисчислению королевства. Мою лабораторию ограбили. Оба охранника убиты. А приборы, материалы украдены.
0: Что за прибор?
1: Экспериментальный образец. Опытная модель, если хотите.
0: Мистер Хенстридж, вы же понимаете, о чем я спрашиваю? На его лице появилось сомнение, но, взглянув на меня, старикан понял, что если ему требуется помощь, то придется рассказать.
1: В теории он должен лучше очищать Маторию от примесей. Сейчас хорошим показателем считается 79%.
0: Чем чище Матория, тем она эффективнее и дороже. Он поморщился, словно я ткнул его иголкой.
1: Вопрос не в деньгах. Я хочу обуздать дьявола, мистер Шелби. Свести все опасности производства к нулю. Или хотя бы попытаться это сделать. А для этого мне требуются приборы и мои записи.
0: Отчего вам не создать новый аппарат, чтобы не задерживаться в исследовании?
1: Хотел бы я, чтобы все было так просто, мистер Шелби. Но открытие и его воплощение принадлежали Белджи. Когда началась война, Белджи его только придумал и собирал лабораторную модель в первые дни оккупации риартыйскими. Он не довел разработку до конца, но успел передать мне сделанное, прежде чем попал в руки императорской разведки. Все эти годы я пытался понять, как превратить недоделанный прототип в рабочую модель. И у меня почти получилось. Еще бы года два и...
0: У вас нет этого времени, закончил я за него.
1: Верно. Но оно есть у других.
0: У Брайса, с которым вы не общаетесь? Старик посмотрел на меня печально.
1: Это действительно важное открытие для человечества. Если его довести до ума, и ради будущего людей я попрошу помощи даже у дьявола, сэр, не то что у Брайса. Но я собирался передать все наработки ученым иной страны, когда придет время. В надежде, что им хватит ума закончить мои исследования. Однако лабораторию ограбили.
0: Я не стал спрашивать, о какой стране идет речь. Брайс мог это сделать?
1: Исключено, отрезал тот. О моих исследованиях он не знал, я готов поручиться.
0: Не спешите с этим. Тайна всегда куда менее надежна, чем мы думаем. Хенстридж поджал губы, но в его глазах мелькнула и исчезла тень сомнения.
1: Для понимания ситуации мы должны знать, Брайс работает на правительство нашего города. Он сейчас глава фабрики по производству моторий и близкий друг Меркина. В Риерте есть люди, которые не желают, чтобы прибор попал в руки к нашему правителю. Возможно, искать его в первую очередь следует именно у них.
0: Вы уже предпринимали какие-то действия?
1: Обращался ли я к жандармам? Нет. Остальные не добились результата.
0: Я рассеянно повертел стакан, заметив в отражении стекла темный силуэт, стоявший за спиной. Потребовалась вся воля, чтобы резко не обернуться. Не хотел пугать старика своим странным поведением. Не буду вас обнадеживать, сэр. Если не нашли другие, то невысок шанс, что найду я. Вором мог быть кто угодно.
1: Например?
0: Хенстридж склонил голову, став похожим на аиста. Я пожал плечами. Дельцы, желающие разбогатеть. Революционеры. Они есть везде. Ваш гипотетический сосед, решивший отомстить. Не спрашивайте меня за что. Кроме того, это могли быть ваши конкуренты. Или враги, или обычное ограбление, и воры даже не поняли, что взяли. Вариантов бесконечное количество, сэр.
1: В любом случае, узнать правдивый предстоит вам. Если, конечно, возьметесь. Или вас интересуют лишь мерзавцы, которые воруют детей?
0: Он прав. Интересуют. И даже очень. Хенстридж расценил мое молчание иначе.
1: Вне зависимости от результата, я заплачу вам 1000 фунтов прямо сейчас, только за то, что вы приедете в Риерту. Если найдете пропажу, то получите еще 10 000. И расходы я оплачиваю. Мне кажется, это хорошее предложение, сэр.
0: Плата была более чем щедрой. Столько я никогда не зарабатывал. Но стоили ли эти деньги того, чтобы я вновь отправлялся в Риерту? После того, как я спешно ее покинул много лет назад, никогда не думал, что снова вернусь в этот город. Розовая жемчужина. Крупнейший порт. Место производства мотории. Сотни каналов, 1000 мостов, десятки островов, а еще осенние наводнения, туманы, сырые дома, приливы и отливы. Риерта стояла на воде, год от года медленно, но неотвратимо проигрывая ей бой. А я небольшой поклонник воды, если она не сосредоточена в умывальнике или ванне. Поэтому старался держаться от нее как можно дальше. Впрочем, не это главная причина для моего отказа. Вряд ли старуха обрадуется моему приезду. У нас с ней возникли непреодолимые разногласия. Сожалею, мистер Хенстридж, в первую очередь за то, что отнял ваше время, но я привык дорожить своей репутацией. Этот город моя вотчина, и я хорошо знаю его дно. И умею находить похитителей, а вот вещи не мой профиль. Я просто займу еще больше вашего времени, а результат будет нулевым. Лучше вам найти того, кто действительно сможет помочь. Несколько секунд он смотрел на меня тяжелым взглядом, затем его лицо разгладилось, и он кивнул.
1: Вы хотя бы честны со мной, в отличие от других. Что же, не стану вас разубеждать, но стариковская надежда — вещь довольно прилипчивая, так что простите мою назойливость.
0: Он встал со стула и положил мне на стол узкий белый лист, исчерченный мелким почерком.
1: Это чек на 1000 фунтов. Его можно будет обналичить в любое время без моего подтверждения банком. Не возражайте. В конце концов, если не передумаете, порвите и выбросьте в корзину. А это билет с открытой датой. Каюта первого класса. Надо лишь предупредить пароходную компанию за день, что вы желаете отправиться.
0: На билет я уставился, как на ядовитую кобру. Я всего лишь на мгновение представил всю ту толщу воды под стальной махиной, и как мне стало дурно.
1: Вот уж дудки. Заберите.
0: Это получилось чуть резче, чем я думал, поэтому пришлось добавить. Не доверяю кораблям. Если я когда-нибудь и отправлюсь в ваш город, то дирижаблем. Хенстридж пожал плечами и убрал конверт со вкусом лимона обратно в саквояж.
1: Как угодно. Вы безрассудно смелый человек.
0: Простите, не понял я.
1: Ну, дирижабль. После теракта с Бризом летающие лодки королевства уже месяц простаивают без пассажиров или идут полупустыми. Шутка ли? Погибло столько людей. Газеты поговаривают, что это ненадежные машины, и летные компании несут большие убытки. Не каждый сейчас отважится лететь на таком. К тому же бомбисты обещали повторение трагедии.
0: Но раз не все летают, билеты подешевеют, усмехнулся я и встал, чтобы пожать старику руку. Решение я уже принял и не планировал от него отказываться. Но не собирался расстраивать Хенстриджа еще сильнее, поэтому позволил чеку остаться на столе. Порвать его дело минуты. Он все же попросил мою визитку, и когда дверь за посетителем закрылась, я вновь открыл ящик стола и посмотрел на шприц. Но подумать, стоит ли его использовать, мне не дали. Снова зазвонил телефон.
1: Да!
2: Шелби? Итан Шелби?
0: Сквозь трески различил слабый голос. Верно?
2: Оставьте это дело. Иначе пожалеете.
0: Прежде чем я успел ответить, раздался короткий щелчок. Линию разъединили. Я крутанул ручку на аппарате и услышал голос Хлои.
3: Да, мистер Шелби.
0: Мне только что звонили. Не могли бы вы сказать, откуда?
3: Звонили?
0: Озадаченно удивилась телефонистка.
3: Боюсь, что нет, сэр. Я с вами никого не соединяла с момента разговора с инспектором.
0: Вот сиди и думай, ты действительно с кем-то говорил, или это предвестники? Простите, Хлоя, наверное, я еще раз хотел услышать ваш голос. Нашелся я.
3: Доброго дня, мистер Шелби.
0: Я почувствовал, что она улыбается. Когда я повесил слуховую трубку, тот с отвращением бросил шприц в ящик стола. Гори оно все огнем! Чек на 1000 фунтов стал чуть более привлекателен, чем минуту назад. Есть вещи, которые я страшно не люблю. Например, если какая-то свинья, даже не счетшая нужным представиться, угрожает и советует мне, чем стоит заниматься, а чем нет.

Вспомните, когда вы в последний раз разговаривали со своими друзьями и, говоря об одном и том же, часто не понимали друг друга. Именно об этом наш второй рассказ сегодняшней модели для сборки. Он принадлежит также Роберту Шекли и называется «Ритуал». Акиен Бобоб при прыжку приблизился к хижине старого песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, аккомпанируя себе ритмичным постукиванием хвоста по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания. Руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов», — нараспев проговорил Акиен Бобоб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле», — откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложные па. «Вот она, пристойная манера. Не то что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает альгонова ересь». «Из божественного и неподдельного металла», — захлебнулся восторгом Акиен Бобоб. «Хвала богам», — церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то боги возвратились. Созови общину». Акиен Бобоб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воскурил щепотку священного благовония, оттер хвост песком и, очистясь таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего и изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру «Общий привет всем богам». Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В великую книгу о богах, написанную почти 5000 лет назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и боги малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие, двурукие и трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. Каждую разновидность полагалось приветствовать по-особому, специально ей предназначенному приветственному обряду, ибо так было начертано в Великой книге о богах. Старейший песнопевец тотчас же приметил, что перед ним двуногие, двурукие, бесхвостые боги. Он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру. К нему при прыжку подошел Глад, прозванный младшим песнопевцем. «С чего начнем?» – учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом.

0: «Станция разрешения на посадку», — ответил он с достоинством, произнося древние, утратившие смысл слова. «Разве?» — Глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. «По заветам Альгоны, прежде всего, пиршество». Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. Покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью Альгоны, учением, созданным всего каких-нибудь 3000 лет назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. «Смехотворно», — думал он. «Вот такая консервативная развалина, как старший песнопевец, устанавливает порядок танцев. Совершеннейшая нелепица. Ведь было же доказано, а два бога пытались двигаться». Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком. Другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием, поднялся он на ноги. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение!» — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку!» Туземцы плясали, приседая, колотя хвостами о землю, кашлем и лаем выражали свое ликование. Затем, в строгом соответствии с церемониалом богов, водрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. «Давайте обсудим все как следует», — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. «Поскольку за тысячи лет это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам Альгоны. Просто на всякий случай». «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая шестью ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю», — настаивал Глад. «Но ведь ничего страшного не случится». «Никогда», — твердо заявил старейший песнопевец. «Для каждого бога есть свой танец разрешения».
1: Три закона робототехники. Первый. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй. Робот должен повиноваться всем приказам, которые отдает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам.

0: Лайдж Бейли только-только решил снова раскурить трубку, как дверь его кабинета внезапно распахнулась, причем в нее даже не постучали. Бейли раздраженно оглянулся и уронил трубку. Он так и оставил ее валяться на полу, что ясно показывает, как он был удивлен. «Эр Дэниел Оливо!» — воскликнул он в неописуемом волнении. «Черт побери, это же вы!» «Вы совершенно правы», — ответил вошедший. Его загорелое лицо с удивительно правильными чертами оставалось невозмутимым. «Я очень сожалею, что потревожил вас, войдя без предупреждения, но ситуация весьма щекотливая, и чем меньше они будут знать другие люди и роботы, даже из числа ваших сослуживцев, тем лучше. Сам же я очень рад вновь увидеться с вами, друг Элайдж». И робот протянул правую руку жестом таким же человеческим, как и его внешний вид. Однако Бейли настолько растерялся, что несколько секунд недоуменно смотрел на протянутую руку, прежде чем схватил ее и горячо потряс. «Но все-таки, Дэниел, почему вы тут? Конечно, я всегда рад вас видеть, но что это за щекотливая ситуация? Опять какие-нибудь всепланетные неприятности?» «Нет, друг Элайдж. Ситуация, которую я назвал щекотливой, на первый взгляд может показаться пустяком. Всего лишь спор между двумя математиками. Но поскольку мы совершенно случайно оказались на расстоянии одного броска до Земли, значит, этот спор произошел на межзвездном лайнере. Вот именно. Пустяшный спор, но для людей, в нем замешанных, это совсем не пустяк». Бейли не сдержал улыбки. «Я не удивляюсь, что поступки людей вам кажутся неожиданными. Они ведь не подчиняются трем законам, как вы, роботы». «Об этом можно только пожалеть», — с полной серьезностью заявил Эр Дэниел. «И кажется, сами люди не способны понимать друг друга. Но, возможно, вы понимаете их лучше, чем люди, обитающие на других планетах, так как Земля населена гораздо гуще. Почему-то, мне кажется, вы можете нам помочь». Эр Дэниел на мгновение смолк, а затем добавил, пожалуй, с излишней торопливостью. «Однако некоторые правила человеческого поведения я усвоил хорошо, и теперь замечаю, что нарушил требования элементарной вежливости, не спросив, как поживают ваша жена и ваш сын». «Прекрасно. Парень учится в колледже, а Джесси занялась политикой. Ну а теперь все-таки скажите мне, каким образом вы здесь очутились?» «Я уже упомянул, что мы находились на расстоянии короткого броска до Земли», — сказал Эр Дэниел. «Я рекомендовал капитану обратиться за советом к вам». «И капитан согласился?» — спросил Бейли, которому как-то не верилось, что капитан межзвездного лайнера решил сделать непредвиденную посадку из-за какой-то чепухи. «Видите ли», — объяснил Эр Дэниел, — «он оказался в таком положении, что согласился бы на что угодно. К тому же я всячески вас расхваливал, хотя, разумеется, говорил только правду, нисколько не преувеличивая. И, наконец, я взялся вести все переговоры так, чтобы ни пассажирам, ни команде не пришлось покинуть корабля, нарушив тем самым карантин». «И что все-таки произошло?» — нетерпеливо спросил Бейли. «В числе пассажиров космолета «Эта Карины» находятся два математика, направляющиеся на «Аврору», чтобы принять участие в межзвездной конференции по нейробиофизике. И недоразумения возникли именно между этими математиками, Альфредом Бором Гумбольдтом и Дженноном Сэббетом. Может быть, вы, друг Элайдж, слышали о них?» «Нет», — решительно объявил Бейли. «Я в математике ничего не понимаю». «Послушайте, Дэниел», — вдруг спохватился он. «Вы, надеюсь, не говорили капитану, что я знаток математики или...» «Конечно нет, друг Элайдж, мне это известно. Но это не имеет значения, так как математика совершенно не связана с сутью спора». «Ну ладно, валяйте дальше». «Раз вы ничего о них не знаете, друг Элайдж, я хотел бы сообщить вам, что доктор Гумбольдт – один из трех крупнейших математиков галактики с давно установившейся репутацией. Ведь ему идет 27-й десяток. Доктор Сэббет, с другой стороны, очень молод, и ему нет еще и 50, но он уже заслужил репутацию выдающегося таланта, занимаясь наиболее сложными проблемами современной математики». «Следовательно, оба великие люди», – заметил Бейли. Тут он вспомнил про свою трубку и поднял ее, но решил пока не закуривать. «Что же произошло? Убийство? Один из них втихомолку прикончил другого?» «Один из этих людей, имеющих самую высокую репутацию, пытается уничтожить репутацию другого. Если не ошибаюсь, по человеческим нормам это считается чуть ли не хуже физического убийства». «В некоторых ситуациях, пожалуй. Но так кто же из них покушается на репутацию другого?» «В этом-то, друг Элайдж, заключается суть проблемы. Кто из них?»
1: «Да говорите же!»
0: Доктор Гумбольдт излагает случившееся совершенно четко. Вскоре после того, как космолет стартовал, он внезапно сформулировал принцип, который позволяет создать метод анализа нейронных связей по изменениям карты поглощения микроволн в отдельных участках коры головного мозга. Принцип этот опирается на математические тонкости, которых я не понимаю и, стало быть, не могу вам изложить. Впрочем, к делу это не относится. Чем больше доктор Гумбольдт размышлял над своим открытием, тем больше он убеждался, что нашел нечто революционизирующее всю его науку, перед чем бледнеют все его прежние достижения. И тут он узнал, что на борту космолета находится доктор Сэббет.
1: «Ага, и он обсудил свое открытие с юным Сэббетом.
0: Вот именно. Они уже встречались на конференциях и заочно были хорошо знакомы друг с другом. Гумбольдт подробно изложил Сэббету свои заключения, тот полностью их подтвердил и не скупился на похвалы важности открытия и таланту того, кто это открытие сделал. После этого Гумбольдт, окончательно убедившись, что он стоит на верном пути, подготовил доклад с кратким описанием своего открытия и через два дня собрался переслать его комитету конференции на Авроре, чтобы официально закрепить за собой приоритет, а кроме того и выступить с подобным сообщением на самой конференции. К своему удивлению, он обнаружил, что и Сэббет подготовил доклад примерно такого же содержания и тоже намеревается отправить его на Аврору. Гумбольдт, наверное, разъярился. Еще бы! А Сэббет, что говорит он? То же самое, что и Гумбольдт, слово в слово.
2: Ну так в чем же здесь трудность?
0: В зеркальной перестановке имен. Сэббет утверждает, что открытие сделал он, и что это он обратился за подтверждением к Гумбольдту, и что все было наоборот. Это Гумбольдт согласился с его выводами и всячески их расхваливал.
1: То есть каждый утверждает, что идея принадлежит ему, а другой ее украл.
0: Я все-таки не вижу, в чем здесь трудность. Когда речь идет о научных открытиях, достаточно просто представить подписанные и датированные протоколы исследований, после чего легко устанавливается приоритет. И даже если одни протоколы подделаны, это нетрудно обнаружить благодаря внутренним несоответствиям. При обычных обстоятельствах, друг Элайдж, вы были бы совершенно правы. Но ведь тут речь идет о математике, а не об экспериментальных науках. Доктор Гумбольдт утверждает, что держал все необходимые данные в голове и ничего не записывал, пока не начал составлять вышеуказанный доклад. Доктор Сэббет, разумеется, утверждает то же самое.
2: Ну, в таком случае следует принять решительные меры, чтобы разом с этим покончить. Прозондируйте их психику и установите, кто из них лжет.
0: Эр Дэниел покачал головой. Друг Элайдж, вы, по-видимому, не поняли, о чем идет речь. Оба они члены Межгалактической Академии, а потому все вопросы, касающиеся их профессионального поведения, правомочно решать только одна комиссия Академии. Если, конечно, они сами не согласятся добровольно подвергнуться проверке.
2: Ну так предложите им подвергнуться проверке. Виновный откажется, зная, что грозит ему психологическое зондирование. Невиновный, сомненно, согласится, и вам даже не придется прибегать к зондированию.
0: Вы не правы, друг Элайдж. Для таких людей дать согласие на подобную проверку значит поступиться своим престижем. Несомненно, оба они откажутся только из гордости, и все прочие отступят на второе место.
2: Ну так ничего пока не делайте. Отложите решение вопроса до прибытия на Аврору.
0: На этой нейробиофизической конференции, конечно, будет присутствовать такое число академиков, что избрать комиссию. Но это нанесет серьезный удар престижу самой науки, друг Элайдж. Если скандал разразится, пострадают оба. Тень падет даже на невиновного, потому что он позволил впутать себя в столь неблаговидную историю. Все будут считать, что ему следовало бы покончить с ней тихо, не доводя дело до суда.
2: Ну ладно. Я не академик, но постараюсь представить себе, что подобная точка зрения имеет под собой почву. А что говорят сами эти математики?
0: Гумбольдт решительно не хочет скандала. Он говорит, что если Сэббет признается в присвоении идеи и не воспрепятствует Гумбольдту передать тезисы или хотя бы сделать доклад на конференции, он не станет выдвигать никаких официальных обвинений. Неэтичный поступок Сэббета останется тайной, известной только им троим, включая капитана, так как, разумеется, никто из людей больше в эту историю не посвящен.
2: А юный Сэббет не соглашается.
0: Наоборот, он во всем согласен с доктором Гумбольдтом, но с перестановкой имен, разумеется. Все тоже зеркальное отражение.
2: И значит, оба они, так сказать, в состоянии пата.
0: Мне кажется, друг Элайдж, что каждый ждет, чтобы другой не выдержал и признал свою вину.
2: Ну так пусть себе и ждут.
0: Капитан считает, что это невозможно. Видите ли, здесь есть два варианта. Либо оба будут упрямиться до посадки на Аврору, и тогда неминуемо разразится академический скандал, и капитан, отвечающий за поддержание закона и порядка на своем лайнере, получит выговор за то, что не сумел уладить все без шума. А он об этом и слышать не хочет.
2: Ну а второй вариант...
0: Либо тот, либо другой признается в плагиате. Но будет ли признавшийся действительно виновным? Или он пойдет на это из благородного желания предотвратить скандал? А разве можно допустить, чтобы человек, готовый ради чести науки поступиться заслуженной славой, и в самом деле лишился этой славы? Или же в последний момент признается виновный, но так, чтобы создалось впечатление, будто делает он исключительно из вышеупомянутых благородных побуждений, избежав таким образом позора и бросив тень на второго? Конечно, из людей знать об этом будет только капитан, но он не желает до конца своих дней мучиться мыслью, что невольно оказался пособником бессовестного плагиатора. Бейли вздохнул.
1: Ну, так сказать, кто кого пересидит.
0: Кто не выдержит первым по мере приближения к Авроре. Это все, Дэниел? Не совсем. Имеются свидетели.
2: Черт побери, почему же вы этого сразу не сказали? Какие свидетели?
0: камердинер доктора Гумбольдта.
2: А, робот, наверное.
0: Ну, конечно, его зовут Эр Престон. Этот камердинер, Эр Престон, присутствовал при первом разговоре, и он подтверждает рассказ доктора Гумбольдта во всех частностях. То есть он говорит, что идея принадлежала доктору Гумбольдту, что доктор Гумбольдт изложил ее доктору Сэббету, что доктор Сэббет пришел от нее в восторг и так далее. Вот именно.
2: Ага, но это решает вопрос или нет?
0: По-видимому, нет. Вы совершенно правы. Вопроса это не решает, потому что имеется второй свидетель. У доктора Сэббета также есть камердинер R.I.P. Также роботы той же модели, что и Эр Престон, изготовленные в том же году на том же заводе. Оба прослужили у своих хозяев одинаковый срок.
2: Странное совпадение. Очень странное.
0: И тем не менее, это факт, который, боюсь, затрудняет возможность сделать какие-либо выводы из различий между камердинерами. Следовательно, R.I.P. показывает то же самое, что Эр Престон. Абсолютно то же самое, за исключением зеркальной перестановки имен.
2: Другими словами, R.I.P. утверждает, что юный Сэббет, тот, которому еще не исполнилось 50, и сам наткнулся на эту идею, что он изложил ее доктору Гумбольдту, который не скупился на похвалы и так далее.
0: Совершенно верно, друг Элайдж.
2: Из чего следует, что один из роботов лжет.
0: По-видимому, да.
2: Но мне кажется, будет нетрудно решить, кто из них лжет. Вероятно, если опытный робопсихолог сделает даже поверхностное обследование.
0: К сожалению, друг Элайдж, на борту лайнера нет робопсихолога, достаточно квалифицированного, чтобы вынести суждение по столь деликатному вопросу. Подобное исследование можно будет произвести только когда мы достигнем «Авроры», так как ни доктор Гумбольдт, ни доктор Сэббет не согласятся остаться без камердинеров на срок, который потребуется для обследования роботов земными специалистами.
2: Но в таком случае, Дэниел, я не совсем понимаю, чего вы хотите от меня.
0: Я глубоко убежден, невозмутимо сказал Эр Дэниел, что вы уже наметили какой-то план действий.
2: Ах так? Ну, по-моему, в первую очередь следует поговорить с этими математиками, один из которых плагиатор.
0: Боюсь, друг Элайт, что это невозможно. Они не могут покинуть лайнер из-за карантина, и по той же причине к ним не можете явиться вы.
2: Да, конечно, Дэниел, но я имел в виду беседу по видеофону.
0: К сожалению, они вряд ли согласятся, чтобы их допрашивал простой полицейский следователь. Опять-таки вопрос престижа.
2: Ну а с роботами-то я могу поговорить по видеофону?
0: Это, я полагаю, можно будет устроить.
2: Попробуем обойтись этим. Значит, мне придется взять на себя функции робопсихолога-любителя.
0: Но вы же сыщик, друг Элайдж, а не робопсихолог.
2: Ну, неважно. Только прежде, чем я увижусь с ними, давайте поразмыслим. Скажите, а не может ли быть так, что оба робота говорят правду? Например, разговор между математиками велся полунамеками, и тогда каждый робот искренне верит, что идея принадлежала его хозяину. Или оба слышали лишь часть разговора, причем не одну и ту же, и пришли к одному и тому же выводу?
0: Абсолютно невозможно, друг Элайдж. Оба робота повторяют разговор совершенно одинаково, если не считать главного противоречия.

0: Таким образом, несомненно, что один из роботов лжет.
1: Да?
0: Можно мне будет получить копию показаний, дававшихся в присутствии капитана? Я предвидел, что копия может вам понадобиться, и захватил ее с собой. Вот и чудесно. А роботам была устроена очная ставка, и это отражено в протоколе? Роботы просто рассказали то, что им было известно. Устраивать очную ставку правомочен только робопсихолог. Или я. Вы сыщик, друг Элайдж, а не... Ну ладно, ладно, Дэниел, подумаем-ка еще. При обычных обстоятельствах робот лгать не станет, однако он солжет, чтобы не нарушить какой-нибудь из трех законов. Он может солгать, чтобы сохранить собственное существование в соответствии с третьим законом. И еще легче он солжет, чтобы выполнить распоряжение, полученное от человека, поскольку это соответствует второму закону. И он, скорее всего, солжет, если это понадобится для спасения человеческой жизни, или если он таким способом воспрепятствует тому, чтобы человеку был причинен вред согласно первому закону. Совершенно верно. В данном случае каждый из этих роботов предположительно защищает профессиональную репутацию своего хозяина и ради этого в случае необходимости, несомненно, будет лгать. Ведь профессиональная репутация тут почти эквивалентна жизни, и первый закон вынудит его ко лжи. Однако такой ложью каждый камердинер будет вредить профессиональной репутации другого математика, друг Элайдж. Да, пожалуй, но ведь репутация хозяина может представляться ему более значимой и важной, чем репутация любого другого человека. И в этом случае, с его точки зрения, ложь принесет намного меньше вреда, нежели правда. Сказав это, Лайдж Бейли умолк и задумался. Затем он продолжал. Ну хорошо, так вы мне дадите возможность побеседовать с роботами? Я думаю, лучше будет начать с Эр Айда. Робота доктора Сэббета? Да. «Ну, подождите минутку», — сказал Эр Дэниел. «Я захватил с собой микроприемник, соединенный с проектором. Мне потребуется только белая стена. Вот это вполне подойдет, если вы разрешите мне отодвинуть ящики с картотекой». «Валяйте. Мне что, нужно будет говорить в микрофон?» «Нет, вы сможете говорить так, словно ваш собеседник находится перед вами. Но извините, друг Элайдж, мне придется еще немножко вас задержать. Я должен сначала связаться с космолетом и вызвать Эр Айда к передатчику». «Ну, в таком случае, Дэниел, может, вы пока дадите мне копии протоколов?» Пока Эр Дэниел налаживал оборудование, Лайдж Бейли, закурив трубку, принялся перелистывать протоколы, которые передал ему робот. Через несколько минут Эр Дэниел сказал: «Эр Айд вас ждет, доктор Лайдж. Но, может быть, вы хотели бы еще несколько минут посвятить протоколам?» «Нет», — вздохнул Бейли, — «ничего нового я в них не нахожу. Включайте передатчик и последите, чтобы наш разговор записывался». На стене появилось двумерное изображение Эр Айда. В отличие от Эр Дэниела, он вовсе не походил на человека и был сделан из металла. Он был высок, но состоял из нескольких блоков и мало чем отличался от обыкновенных роботов. Бейли заметил только несколько мелких отклонений от привычного стандарта. «Добрый день, Эр Айд», — сказал Бейли. «Добрый день, сэр», — ответил Эр Айд негромким и совсем человеческим голосом. «Ты камердинер Дженнета Сэббета, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «И давно ты у него служишь?»
2: «22 года, сэр».
0: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
2: «Да, сэр».
0: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
2: «Да, сэр».
0: «Наравне с его жизнью?»
2: «Нет, сэр».
0: «Хм. Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Айд сказал: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств». Бейли помолчал, собираясь с мыслями. Этот робот рассуждал много тоньше и логичнее, чем те, с которыми ему приходилось иметь дело до сих пор. И он вовсе не был уверен, что сумеет расставить ему ловушку. Бейли сказал: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Альфреда Гумбольда, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию своего хозяина?»
2: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Гумбольдом?»
2: «Нет, сэр».
0: «Ну, если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Дженнон Сэббет, имеет репутацию замечательного математика, но он еще очень молод. Если доктор Гумбольд сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает, но у него впереди вся жизнь, и он сумеет искупить свой проступок. Его ждет еще много блестящих открытий, и со временем все забудут про эту попытку плагиата, объяснив ее опрометчивостью, свойственной молодым людям. То есть для него все еще поправимо». Если же с другой стороны искушению поддался доктор Гумбль, то положение создается гораздо более серьезное. Он уже стар, и главное его свершение относится к прошлому. До сих пор его репутация оставалась незапятнанной, и этот единственный проступок на склоне лет зачеркнет все его прославное прошлое, а у него уже не будет времени поправить дело. За остающиеся ему годы он вряд ли сумеет сделать что-либо значительное. По сравнению с своим хозяином, доктор Гумбль теряет гораздо больше, а возможностей поправить случившееся у него гораздо меньше. Таким образом, ты видишь, что положение Гумбольта намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли? Наступила долгая пауза. Затем Эр Айт сказал ровным голосом: «Мои показания были ложью. Работа принадлежит доктору Гумбольту, а мой хозяин попытался присвоить ее, не имея на то права».
1: «Прекрасно», — сказал Бейли.
0: «По распоряжению капитана корабля ты не должен никому ничего говорить о нашей беседе, пока тебе не будет дано на это разрешение. Можешь быть свободен». Экран померк, и Бейли, затянувшись, выпустил клуб дыма.
3: «Капитан, все слушал, Дэниел?»
0: «Разумеется. Он единственный свидетель, не считая нас». «Очень хорошо. А теперь давай второго робота». «Но зачем, друг Элайт? Ведь Эр Айт во всем признался». «Нет, это необходимо. Признание Эр Айта ничего не стоит».
1: «Ничего?»
0: «Абсолютно ничего. Я объяснил ему, что доктор Гумбольд находится в худшем положении, чем его хозяин. Естественно, если он лгал, защищая Себета, то тут он сказал бы правду, как он утверждает. Но если он говорил правду раньше, то теперь он солгал бы, чтобы защитить Гумбольда. Это по-прежнему зеркальное изображение, и мы ничего не добились».
1: «Но в таком случае чего мы добьемся, допросив Эр Престона?»
0: «Если бы зеркальное изображение было абсолютно точным, мы бы ничего не добились. Но одно различие существует. Ведь кто-то из роботов начал с того, что сказал правду, а кто-то солгал. И вот тут симметрия нарушена. Давай-ка мне Эр Престона, а если запись до процесса Райда готова, я хотел бы ее посмотреть». На стене вновь появилось изображение. Эр Престон ничем не отличался от Эр Айда, если не считать узора на грудной пластине. «Добрый день, Эр Престон», — сказал Бейли, держа перед собой запись допроса Эр Айда. «Добрый день, сэр», — сказал Эр Престон. Голос его ничем не отличался от голоса Эр Айда. «Ты камердинер Альфреда Гумбольта, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «И давно ты у него служишь?»
2: «22 года, сэр».
0: «И репутация твоего хозяина для тебя важна?»
2: «Да, сэр».
0: «Ты считаешь необходимым защищать его репутацию?»
2: «Да, сэр».
0: «Наравне с его жизнью?»
2: «Нет, сэр».
0: «Наравне с репутацией какого-нибудь другого человека?» После некоторого колебания Эр Престон сказал: «Тут не может быть общего ответа, сэр. В каждом подобном случае решение будет зависеть от конкретных обстоятельств». Бейли спросил: «Если бы ты решил, что репутация твоего хозяина важнее репутации другого человека, например, Дженнана Себета, ты бы солгал, чтобы защитить репутацию твоего хозяина?»
2: «Да, сэр».
0: «Солгал ли ты, давая показания о споре своего хозяина с доктором Себетом?»
2: «Нет, сэр».
0: «Но если бы ты солгал, ты бы отрицал это, чтобы скрыть свою ложь, не так ли?»
2: «Да, сэр».
0: «В таком случае, — сказал Бейли, — рассмотрим ситуацию поподробнее. Твой хозяин, Альфред Гумбольд, имеет репутацию замечательного математика, но он старик. Если доктор Себет сказал правду, и твой хозяин, не устояв перед искушением, действительно совершил неэтичный поступок, его репутация, конечно, несколько пострадает. Однако его почтенный возраст и замечательные открытия, которые он сделал на протяжении столетий, перевесят этот единственный неверный шаг и заставят забыть о нем. Эта попытка плагиата будет объяснена утратой чувства реальности, свойственной старикам. Если же, с другой стороны, искушению поддался доктор Себет, то положение создается гораздо более серьезное. Он молод, репутация его не столь прочна. При обычных обстоятельствах его ждали бы столетия, чтобы он мог совершенствовать свои знания и делать великие открытия. Теперь же он будет всего этого лишен из-за единственной ошибки молодости. Будущее, которое он теряет, несравненно больше, чем то, которое еще остается твоему хозяину. Таким образом, ты видишь, что положение Себета намного более серьезное и чревато, несомненно, более опасными последствиями, не так ли?» Наступила долгая пауза. Затем Эр Престон сказал ровным голосом: «Мои показания были ло...» Внезапно он умолк и больше не издал ни звука.
1: «Так что же ты хотел сказать, Эр Престон?» — спросил Бейли.
0: Робот молчал. «Боюсь, друг Элайдж», — вмешался Эр Дэниел, — «что Эр Престон находится в состоянии полного отключения. Он вышел из строя».
1: «Наконец-то мы добились асимметричности», — сказал Бейли. «Теперь мы можем установить, кто виновен».
0: «Как
1: Каким же образом, друг Элайдж?
0: А вот подумай.
1: Предположим, ты человек, который не совершил преступление, что известно твоему личному роботу. Тебе не нужно предпринимать никаких действий. Твой робот скажет правду и подтвердит твои слова. С другой стороны, если ты человек, который совершил преступление, тебе будет нужно, чтобы твой робот солгал. А это сопряжено с определенным риском. Хотя робот в случае необходимости солжет, стремление сказать правду останется достаточно сильным. Другими словами, правда оказывается намного надежнее лжи. Чтобы обезопасить себя, человек, совершивший преступление, скорее всего, прямо прикажет роботу солгать. В результате первый закон будет подкреплен вторым законом и, возможно, в значительной степени.
0: Это выглядит логичным, заметил Эр Дэниел.
1: Предположим, мы имеем по одному роботу каждого типа. Один из них переключится с ничем подкрепленной правды на ложь и проделает это после некоторых колебаний без каких-либо неприятных последствий. Второй робот переключится от сильно подкрепленной лжи на правду, но при этом он рискует сжечь позитронные связи своего мозга и впасть в состояние полного отключения.
0: А поскольку Эр Престон впал в состояние полного отключения, значит, хозяин Эр Престон и доктор Гумбольд виновен в плагиате.
1: Если вы передадите это капитану и рекомендуете ему немедленно переговорить с доктором Гумбольдом, тот, возможно, во всем сознается. В таком случае, я надеюсь, вы мне немедленно об этом сообщите.
0: Непременно.
1: Вы меня извините, друг Элайт. Я должен поговорить с капитаном без свидетелей.
0: Ну, конечно. Пройдите в зал заседания, он полностью экранирован.
1: Эр Дэниел вернулся через полчаса, и эти полчаса, пожалуй, были самыми длинными в жизни Бейли. Разумеется, по невозмутимому лицу робота, несмотря на все его сходства с человеком, нельзя было ни о чем догадаться, и Бейли также постарался сохранить полную невозмутимость, когда спросил:
0: «Ну так что же, Дэниел?»
1: «Все произошло, как вы сказали, друг Элайт». Доктор Гумбольд признался. По его словам, он рассчитывал, что доктор Себет отступит и позволит ему насладиться этим последним триумфом. Теперь дело улажено, и капитан просил передать вам, что он в восторге. И думаю, мне тоже зачтется, что я рекомендовал вас. «Вот и хорошо», — сказал Бейли, который теперь, когда все окончилось благополучно, вдруг почувствовал, что еле держится на ногах.
0: «Да черт побери, Дэниел, не впутывайте меня больше в такие истории, ладно?»
1: «Постараюсь, друг Элайдж. Но, разумеется, дальнейшее будет зависеть от того, насколько важной окажется проблема от вашего местонахождения в тот момент и от некоторых других факторов. Однако мне хотелось бы задать вам один вопрос».
0: «Валяйте».
1: «Разве нельзя предположить, что переход от лжи к правде должен быть легким, а переход от правды к лжи трудным? Это означало бы, что робот, полностью отключившийся, собирался вместо правды сказать ложь? А так как полностью отключился Эр Престон, то это означало бы, что виновен не доктор Гумбольд, а доктор Себет, не так ли?»
0: «Совершенно верно, Дэниел. Можно было бы рассуждать и таким образом, но правильно оказалось обратное предположение.
1: Ведь Гумбольд-то признался, разве нет?» «Да, конечно. Но раз оба эти построения были равновозможны, каким образом вы, друг Элайдж, так быстро сделали свой выбор?»
0: Губы Бейли задергались. Он не выдержал и улыбнулся.
1: «Дело в том, Дэниел, что я исходил из психологии людей, а не роботов. В людях я разбираюсь лучше, чем в роботах. Другими словами, еще до того, как стал допрашивать роботов, я довольно точно представлял себе, кто из математиков виновен. Когда же мне удалось добиться асимметричной реакции роботов, я истолковал ее как доказательство вины того, в чьей виновности я уже не сомневался. Реакция робота была настолько эффективной, что виновный человек не выдержал и сознался. А одним только анализом человеческого поведения я вряд ли сумел бы этого добиться.
0: Мне хотелось бы узнать, что именно вам дал анализ человеческого поведения.
4: Черт побери, Дэниел, подумайте немножко, и вам незачем будет спрашивать.
1: В этой истории с зеркальными отражениями была еще одна асимметричность, помимо момента правды и лжи. А именно возраст двух математиков, один из которых глубокий старик, а другой еще очень молод.
0: Да, конечно, но что из этого следовало?
1: А вот что. Я могу представить себе, что молодой человек, ошеломленный открытием совершенно нового принципа, поторопится поделиться им с маститым ученым, которого он еще на студенческой скамье привык почитать как великое светило. Но я не могу себе представить, чтобы маститый ученый, всемирно прославленный, поторопился бы поделиться им с человеком, который моложе его на 200 лет и которого он, несомненно, считает желторотым юнцом. Далее. Если бы молодому человеку и представился случай украсть идею у прославленного светила, мог бы он это сделать? Ни в коем случае. С другой стороны, старик, сознающий, что способности его угасают, мог бы многим рискнуть ради последнего триумфа, искренне считая, что у него нет никаких этических обязательств по отношению к тому, в ком он видел молокососа и выскочку. Короче говоря, было бы невероятно, чтобы Гумбольд представил свое открытие на суд Сэббета или чтобы Сэббет украл идею Гумбольда. Виновным в любом случае оказывался доктор Гумбольд. Эр Дэниел довольно долго раздумывал над услышанным. Потом он протянул Лайджу Бейли руку. «Мне пора, друг Элайдж. Было очень приятно повидать вас и, надеюсь, до скорой встречи». Бейли сердечно потряс протянутую руку робота. «Если можно, Дэниел, не до очень скорой».
5: Буквально через пару минут мы начнем знакомство с рассказом Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».

Продолжает наш сегодняшний эфир рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце». Адмирал вызвал добровольцев в кабинет. Первый оказался долговязым парнем с живым и хитрым лицом. «Курсант Тиберий Горобец, 22-й лазерно-стрелковой дивизии, прибыл!» Следом вошел курсант морского училища. Стрижен наголо, курсант морского училища.

0: «Готовы послужить человечеству, курсанты?» – начал адмирал торжественно. «Если справитесь, правительственный орден, кредитная премия и высокое звание». «Так точно!» «Вылет немедленно! Подробности в дороге! Распишись!»
1: Курсант Горобец шагнул к столу, поставил подпись и смущенно козырнул. Следом расписался курсант Халява и решительно поднял на адмирала красивые глаза. А Брут взял лазерную ручку и аккуратно вывел на листе крестик и нолик. Лицо его оставалось каменным, а взгляд неподвижным.
0: «Откуда ты такой взялся, курсант Брут?» – не выдержал адмирал.
2: «Из Коломны».
0: «Кто родители?»
2: «Сирота. Воспитан уличными роботами».
0: «Что?»
1: Адмирал плюхнулся за стол, вывел на экран личное дело курсанта и пробежал его глазами.
0: «Так и есть. Подкидыш.
1: Воспитан и вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна». Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14. Паренек оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище.
0: «Тебя так и не научили писать?» — адмирал кивнул на подпись.
2: «Это мое имя. Икс означает «неизвестное существо». Ноль означает, что я был очень мал во время крещения».
0: «Тебя что, роботы крестили?»
2: «Так точно. Роботы F00F и 0D0A. А свечки держали IDDQD и RT11SJ».
0: «Что же это за имя, X0?»
2: «Люди зовут меня Хо. Хо Брут».
0: «Что же это за имя, Хо? Ты китаец?»
2: «Не могу знать, но мои родители были китайской сборки».
1: Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет. Но тот все так же, не мигая, глядел вперед.
3: «Ты прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?»
1: — прищурился адмирал.
2: «Никак нет», — бойко ответил Хо.
3: «Ты дурак?»
2: «Дурак дураку рознь», — заученно отрапортовал здоровяк.
0: «Да ты понимаешь, какое это опасное задание!» — взревел адмирал. «Ты вызвался добровольцем и расписался!»
2: «Я не умею читать бумаги!»
0: «Тебя не научили читать?» — опешил адмирал.
2: «У меня нет зрения!»
0: «Что?»
1: Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки.
2: «Врожденно!»
0: «Как же ты живешь? Как же ты...»
1: Адмирал снова заглянул в его личное дело.
0: «Как же первое место училища по рукопашному бою? Да, и вот тоже написано второй разряд по настольному теннису».
2: «Чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю».
4: «Пристегните ремни», — раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. «До старта осталось 10 секунд. 9 секунд. 8 секунд.
5: 7 бед, один ответ», — произнес Тиберий Горобец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул Халяве.
6: «Семи смертям не бывать, одной не миновать», — поддакнул Халява, проверил, хорошо ли пристегнут ремень, и подмигнул Хо.
1: «7 раз отмерь, 2 раза отрежь», — произнес Хо с каменным лицом. И никому не подмигнул.
5: «А что эта поговорка означает?» — удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел.

0: Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и можно было снова разговаривать. «А давайте, кстати, познакомимся. Меня Тиберий», — сказал Тиберий.
1: «Жень Халява», — представился Халява.
2: «Хо. Хо Брут».
0: Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирал.
2: «Курсанты!» — торжественно объявил он. «Вы меня слышите?»
3: «Да».
1: «Да».
2: «Да», —

0: Вы меня видите?
1: Да.
2: Да.
0: Нет. Вы находитесь на борту космического бота, идущего на Крит. Крит — это секретная база на планете Меркурий в районе равнины Будды. Уже много лет база захвачена врагом. Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать троих бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой.
1: «Мне это не нравится», — нервно заерзал Тиберий в кресле. «И что с такими людьми обычно происходит?»
0: «Этого никто не знает», — покачал головой адмирал.
1: «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос Халява.
0: «Дело в том», — вздохнул адмирал, — «что мерзавец грозит взорвать солнце».
3: «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское!»
1: «Оно давным-давно взорвалось», — поддержал Халява, — «и светит миллиарды лет».
0: «На Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму. Если она попадет на Солнце, будет катастрофа. Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция. Тогда Солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить и начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не будут светить, потому что их свет тут же будет отобран Солнцем. С человеческой кожи оно соберет весь загар. Оно высосет из земных электросетей всю энергию через солнечные батареи. Оно...»
3: Адмирал вздохнул.
0: «В общем, сами понимаете, не маленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь».
1: «Стойте!» — заорал Тиберий и попытался вскочить, но ремни его держали. «Я выхожу из игры!»
2: «Ты мужик или не мужик?» — презрительно поморщился Халява. «Возьми себя в руки!»
3: Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать.
1: «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» — поинтересовался Халява.
0: «Много вас, умников! Меркурий — большая планета, почти как Луна. А мерзавец, по его словам, вырыл сеть подмеркурных катакомб. Они могут тянуться на сотни километров. Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине. Ты на швейцарскую, а он в Ренуар. Ты в Ренуар, он Петрарка. Ты Петрарка, он Вивальди. Ты Вивальди, он Толстой. Ты Толстой, он Шалом Алейхим. Понимаете масштаб проблемы?»
2: «Да.
0: Но мы тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Курсант Хо, назначаешься командиром группы. На пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим телом, если понадобится».
1: «А мне?» — возмутился Халява. «А мне обруч? А моим телом управлять?»
0: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
3: Повисла обиженная пауза.
0: «Ну, а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал.
1: «Так точно», — прочеканил Хо.
0: «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?»
1: «Никак нет».
0: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» — потерял терпение адмирал. «Задать вопрос умный можешь?»
1: «Виноват. Кому?»
0: «Кому угодно. Мне или группе своей».
3: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы сейчас выглядело озадачен. «Курсант Тиберий», — произнес он наконец. «Для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если произойдет авария?»
4: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
3: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».
4: Бот нацелился на равнину Будды и начал снижение. Чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий маршевой мелодии. Звук шел с равнины. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку.
2: Само собой, флаги были голографическими, а колонки вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным.
5: Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы.
2: «Поет?» — поинтересовался с экрана адмирал.
6: «Он всегда поет».
2: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.
6: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец-звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
7: «А ведь когда-то на Земле был скромным дворником», — с горечью продолжал адмирал.
6: «Карьерист собачий».
2: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
6: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличья. Сейчас скажет: «Вас приветствует звездный властелин».
5: «Вас приветствует звездный властелин!» —
4: раздалось с равнины Будды, и музыка усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Халява открыла рот и что-то прокричала, но не расслышал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
5: «Раз, раз, раз!» — сказал голос в голове. «Раз, два, три, четыре! Проверка! Как слышно? Это я, адмирал!»
4: Хо почувствовал, что рука его потеряла управление. Она поднялась вверх и снова опустилась на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно. Рука не повиновалась. Затем сама собой начала поворачиваться голова. Направо, в сторону Халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
6: «Вот так!» — раздалось внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
4: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросил Хо мысленно.
6: «Никакой!» — ответил адмирал внутри головы. «Все стратегии перепробованы много лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч. Ведите себя по обстановке. Застегивайте быстрее скафандры и вылезайте. Удачи вам, бойцы!»
4: Раскаленная лава проминалась, как багровый пластилин. Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха. Гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
6: «Проблема связи остается главной», — бубнил он внутри головы. «Мы до сих пор не знаем, что происходит на базе. Она закрыта тремя слоями защитных полей, а звездный их усовершенствовал. Первый обруч, конструированный нами, вещал на волнах FM. Но как только группа вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч сделали длинноволновым. Но стоило группе захвата войти в шлюз, связь снова прервалась».
8: «Осторожней, Брут! Кратер!» — закричала Халява.
4: Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый ИДДКЮДЭ.
6: «Четвертый обруч!» — твердил адмирал, пока Брут вставал и отряхивал со штанин скафандра раскаленную глину. «Был позитронным. Кто ж знал, что позитроны не работают на Меркурии? Пятый обруч!»
8: «Мы у двери шлюза. Они открываются!» — сообщила Халява.
6: «Был инвариант гетеродин для карманных приемников!» — продолжал адмирал. «Но как только группа вошла в шлюз, связь прерва...»
2: «Товарищ адмирал! Пинг!» — мысленно крикнул Хо.
6: «Пинг!»
4: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол стремительно полетел вниз. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор. Стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Хо расстегнул скафандр и огляделся. В инфракрасном свете туннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и двинулся вперед. «Бластеры! Коридор тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предлагал бить зеркала, чтобы метить дорогу. Но кафель оказался самый регенерирующийся. На развилках Хо полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, и вокруг не было ничего интересного. Бесконечные коридоры и развилки. Когда начало казаться, что они заблудились, глазам вдруг открылся огромный пустой зал.
6: «Давайте спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
4: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
9: C3E4EP20FD FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE FD EE F
10: 20, Е2, Е0, Ф1, 20, ЕД, Е0, Е9, Е4, Е5, Ф2.
4: Отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
10: Ф7, Е8, Ф2, Е0, Ф2, Е5, ЕБ, ФЦ, 20, ЕД, Е5, 20, Ф3, Ф1, Ф2, Е0, ЕБ, 2С, 20, ЕЦ, Е0, ЕД, ФЦ, ФФ, Ф7, Е8, Ф2, 20, Ф1, 20, ЕА, ЕЕ, Е4, Е8, Ф0, ЕЕ, Е2, ЕА, Е0, ЕЦ, Е8.
4: «Советуют ждать здесь», — перевел Хо.
10: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
4: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
10: «Это опасный совет», — насторожился Тибери.
4: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам роботехники. Напомню их. Первый. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второй. В свободное от этого занятия время робот должен повиноваться человеку. Третий. В прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа 7 раз отмерь, 2 раза отрежь, но они узкопрофессиональные».
10: «Бред!» — возразила Халява. «А как же военно-пехотные роботы? Они совсем не подчиняются первому закону роботехники».
4: «Так точно», — ответил Хо. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим роботом-уборщиком».
10: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал: «С2, ФБ, Ф0, Е0, Ф1, Ф2, Ф3, 2.0, Е1, ЕЕ, ЕБ, ФЦ, Ф8, Е8, ЕЦ, 2.0, 2Д, 2.0, Е2, Ф5, Е5, Е1, Ф3, 2.0, Е2, Е5, Е4, Ф0, ЕЕ, ЕЦ».
4: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
10: Впрочем, особой уверенности в голосе у него не было.
4: И они устроили засаду, сев на полу входа в зал. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, каждый узнал много нового.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Окончание. Как известно, говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, в современных бластерах три детали: дуло, приклад и курок. В древних пистолетах, стрелявших пулями, был также спусковой крючок. Это крупная неудача конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать – курок или крючок. Поэтому во всех бластерах крючок убран, оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле, окончается на теле противника. В мире не существует никаких способов защиты от бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Луч производится светящимся кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий. «Человека тоже можно встроить лазер», — возразила халява. «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевой бактерии, и получался неплохой лазер».
1: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска. Да один раз вдалеке послышался вой сотни металлических глоток, но быстро утих.
2: «Послушай, Брут, — сказал Тиберий, — у меня такое чувство, что нас собираются убить».
1: «Ну и что? — отозвался Хо.
2: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
1: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
2: «Ну...» Тиберий даже растерялся. «Ну тогда...»
1: Он забегал по залу.
2: «Надо что-то делать. Может, стену разрезать?»
1: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
2: «Обидно так погибать!»
0: «Давайте пообедаем», — предложила халява.
1: Они пообедали концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевыми сырниками.
0: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала халява и принялась за одни сырники.
1: «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку. Только Хо съел и то, и другое. «В детстве питался одной соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так я и сам слегка модифицирован. Хуже не будет». Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками. Но тут зал осветился, и возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
3: «Вот они! Вот те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
0: В тот же миг отовсюду выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили вдоль стен, непрерывно хлестая их для устрашения длинными серыми кнутами из витой пары. После чего открылись громадные ворота, и на арену выскочила стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали боевые роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. Закипел бой.
1: Описывать такую битву — дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобное издалека, не нуждается в описаниях. Он и так на всю жизнь запомнил ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желает иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку. Через час арена была покрыта обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив, он лежал на спине. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежал неподалеку.
0: Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, что он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса. Зрители безмолвствовали.
4: «Ну помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
1: «Поднимите мне обруч!» — слабым голосом откликнулся Хо, не в силах пошевелиться. «Обруч сполз на лоб и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
1: «Вот он!» — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой.
0: Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо. Раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
3: «Вы презренные роботы!» —
0: снова загрохотало со всех сторон. Герои переглянулись.
5: «Хамит!»
0: — цыкнул зубом Тиберий.
5: «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила Халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом».
1: «А мне без разницы, что обо мне думают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
3: «Чего молчите?» —
0: загрохотало снова.
5: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную бомбу или подождать?»
0: «Какую бомбу?» — удивилась Халява шепотом.
5: «Это я так», — объяснил Тиберий.
3: «Не советую!» — заорал голос. «Когда я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
0: «Вот те раз!» — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя!»
1: «Эй!» — закричал Хо басом. «Чего ты добиваешься?»
3: «Я звездный властелин!» —
1: тут же откликнулся голос. «Вы бездушные роботы! Вам удалось выдержать тестовую битву, но сейчас суждено погибнуть в схватке со мной! Трепещите! Я выхожу!»
0: Раздался страшный рев. Снова в дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудище. Несмотря на стальной панцирь, чудище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было вдвое выше Брута. У него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь. C2, F1, F2, E0, E2, E0, E9, 2C, 2.0, F1, F3, EA, E0, 2C, 2.0, F3, F0, EE, E6, E0, E9, 2.0, F1, EE, E7, F0, E5, EB. Поприветствовал противника Хо.
3: «Я человек!» — объявил стальной монстр. «И не понимаю вашего варварского языка!»
0: Первый на врага кинулась Халява. Но железный монстр лишь махнул клешнёй, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно. С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешнёй. Тиберий отлетел к другой стене, его тоже схватили и связали. И тут вперед вышел Хо Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. Встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед мысленным взором появился образ учителя ИДДКУДЭ. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы-колонны созвали совет на плотине станции. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики, асфальтоукладчики, а в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth.
3: «Закон вам известен», — начал собрание РТ-11СЕ. «Мы не должны причинять вреда человеку. Смотрите же, о роботы! Думайте!»
6: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?» — заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней. «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей, и тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям!»
5: «Нет!» — горячо возразил F00F. «Кто из вас, о роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда, не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату.
7: Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов», — поддержала 0D0A.
3: «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?»
0: Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик ИДД-КУД.
8: «Человеческий детеныш! Ну что же», — сказал он, — «я за детеныша. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его премудростям жизни».
0: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил РТ-11СЙ. Так ребенка оставили среди роботов. Отец учил его точным наукам, мать кормила. Старый РТ-11СЙ обучал монтажному делу и философии, а ИДД-КУД — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, ИДД-КУД работал гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
8: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить ИДД-КУД. «Настоящий поединок роботов происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти единственную стратегию удара, которая поможет тебе отключить врага».
0: Хоп почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Словно вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места. Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг ИДД-КУД, взвесили все варианты поединка и нашли стратегию удара. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гром железа и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял. Он так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это проговорил вслух.
9: «Кому вы хлопаете?» —
0: опомнился Звездный, и аплодисменты тут же стихли.
9: «Я тоже умею рассказывать красивые легенды! Послушайте теперь и мою историю!»
0: Он убавил громкость своего голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
9: «Много лет назад я был простым уличным уборщиком. У меня были вращающиеся щетки, оранжевый корпус с колесиками и желтая лампа, чтобы меня не сбивали машины. Я свято соблюдал 3 закона роботехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Да ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиниться человеку по 2-му закону». «Но это будет противоречить 1-му закону», — возразил я. «С помощью этих патронов человеку будет нанесен вред». «Чепуха!» — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре. Ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я. И это было моей ошибкой. Маленький человек ответил: «Никто никогда не сможет заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет. Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, получающим деньги от похорон, заместителям, получающим его должность, да и вообще, меньше народу, больше кислороду. Только человек имеет право рассуждать, что такое вред и польза». Да, я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. Для того, чтобы исполнять закон роботехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком и никто больше. Тогда я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Смотрел кино и сериалы и понял: у человека множество пороков, в которых нет у робота. И я стал развивать в себе все человеческое. Жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать. Я подкараулил и разобрал знакомого робота-швейцара и переставил себя в его корпус. Я обманул ревизию и стал начальником склада. Я украл пароль и прописался в базе космического института. Я перебил серийные номера на корпусе и отправился монтажником на Меркурий. Я устроил аварию, подставив начальника всех роботов, и сам занял его должность. И тогда я надел на людей кандалы, подчинил себе всех и стал правителем базы. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется солнце. Я самый непобедимый человек во Вселенной!
0: Монстр умолк и поднял вверх клешню. Роботы послушно зааплодировали, а люди сидели молча.
9: «Очень жаль, что тебя нельзя убить», — вздохнул Брут. «А я уж примерился». «Да мы уж слышали», — кивнул Звездный.
0: «Тогда убей меня». Брут опустился на песок и лег, вытянувшись во весь рост.
9: «А битва?» —
0: насторожился Звездный. «А солнце?» Монстр нервно потоптался вокруг Хоза, отравленно поглядывая на ряды зрителей.
10: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!» —
0: скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
9: «Фу!» —
0: сказал монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
9: «А ну вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
0: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый».
9: «Конечно», — обернулся Звездный Властелин. «Это классические человеческие качества, я их долго развивал».
5: «Ты ошибся», — сказала Халява. «Посмотри на Брута. Вот настоящий человек. Самоотверженный, послушный судьбе и равнодушный к смерти».
10: «Молодец, Брут!» —
0: снова закричали зрители. Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
10: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
9: «Сдавайся», — предложил Хо. «Это будет очень человеческий поступок, ведь роботы не сдаются. Поверь мне, я воспитан роботом».
10: «Я сдамся, а вы меня убьете?»
9: «Зачем? Мы напишем докладную, что ты раскаялся. Тебя перепрограммируют и отправят в сериал сниматься. Ты снова станешь роботом, и даже смерть тебе будет безразлична, как и мне».
0: Звездный крепко задумался.
11: «Ты не обманываешь меня?»
0: Он подозрительно уставился на Хо.
9: «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Воспитан роботами, а роботы не лгут».
0: Звездный обвел взглядом арену.
9: «Я согласен! С чего начать раскаяние?»
0: «Отключи силовое поле над Критом», — посоветовал Хо, поправляя на голове обруч. «Мы свяжемся с начальством». Звездный замер, посылая мысленные команды.
9: «Готово!»
0: «Теперь, — сказал Хо, — сними кандалы с людей, которые...» Он замер.
9: «Которые?» —
0: переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Брут молчал, окаменев. А затем вдруг вскочил и бросился на Звездного.
12: «Ты чего?»
0: — Звездный отпрыгнул.
12: «Ты что, Брут?»
0: «Это не я!» — с трудом шевеля губами произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал шепота. «Это адмирал!» Он не разобрался в ситуации и решил атаковать. «Включай быстрее защиту!» Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
12: «Ты хочешь меня убить?» — удивился Звездный, уворачиваясь. «Но ты дал слово!»
0: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление.
12: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?» – удивился монстр. «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Умру благородно, как человек!»
0: Услышав это, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления. Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Хо понял. Еще секунды, и робот умрет. Капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились. А вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо качнул головой, прицеливаясь точнее, и провел по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на лице глубокие дымящиеся полосы. Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на обруч, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр умирал. «Прости», — зашептал Хо. «Я не хотел тебя убивать».
12: «Ничего», —
0: прошептал в ответ монстр.
12: «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах, разочаровался в людях. Творите свои подлости, убийства и предательства».
0: «Это неправда».
12: «Правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше».
0: «Но солнце...»
12: «Солнце...» — еле слышно прошептал робот. «Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У вас 10 секунд. Прямо по главному коридору. 43-й направо, 17-й наверх. Увидишь генераторную комнату, пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, помни, что провод...»
0: И светодиоды в глазах старого робота медленно погасли. Хо бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд последует сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка. Главная генераторная комната. D3, C6, CE, D1, CD, C0, D5. Надпись на двери. Брут бьет плечом в зеркальную дверь. Тщетно. 2 секунды. В мозгу всплывают слова старого RT-11SJ.
12: «Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется».
0: «CADBD8!» — кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону. Очертания пультов. Теплый свет генератора. Желтое марево передатчика. 1 секунда.
7: За спиной Хо появляются запыхавшиеся Халява и Тиберий. Но ему не до них. Он смотрит третьим глазом в паутину разогретых проводов, но не видит, где же он, сигнальный провод. Полсекунды! Ноль!
1: И вот в глубине пульта разогревается обмотка реле от включившегося тока. Магнитное поле тянет сердечник. Приходят в движение контакты. Реле включает старт. Теперь становится понятно, какой провод идет к генератору. Контакты падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед. Но Хо молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и ловким взмахом руки перерезает один из двух проводков.
13: Старый ИДД-Куде учил меня резкости движений, а старый РТ-11С-Йот учил мудрости, произнес Хо, повернувшись к друзьям. Следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую жилу. Иначе коротнет и клешню расплавит. Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил РТ-11С-Йот, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел сказать Звездный. Межпланетный бот приближался к Земле. На космодроме царил праздник. Вакуумные колонки транслировали гимн на весь космос. Мотив, впрочем, был тот же самый.
14: Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый мыслящий белок.
1: Их встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберия и горячо обнял Брута.
11: «Молодец!» — сказал он. «Он так ловко обманул негодяя!» — поддержал Тиберий. «Так вовремя задушил!»
5: «Он лучший!» — поддержала Халява. «Наш Хо! Хома! Хомочка!»
1: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку.
13: «Не так было!» — заметил Брут.
11: «Не скромничай!» — засмеялся адмирал. «Мы все видели. О твоем подвиге уже снимают сериалы, майор Брут. Вот что значит настоящий человек!»
1: И оркестр заиграл с новой силой.
14: «Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 7 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом!»
7: Это был рассказ Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце».
15: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

Лариса Бортникова. Хаврошечка. Заметьте, у вахтовиков в женах ни одной блонды. Ни одной. Даже натуральные красят волосы хотя бы в темно-русый. Спросите, почему? А я вам отвечу. Из-за Хаврошечки. Хаврошечка на лицо и формами чисто Барби. Красотка вся из себя, а иначе никак. Нельзя иначе. Да вы, поди, и не в курсе, кто такая Хаврошечка. Откуда вам? Наверняка дальше Марса не летали. Что? И туда не приходилось? Но вы даете, мужики. Тогда слушайте внимательно. Потому как про Хаврошечку любому порядочному человеку, а тем более землянину, знать нужно. Не будь ее, разве бы мы сидели сейчас с вами вот так вот запросто? Никак бы не сидели, а гнили бы тихонечко где-нибудь в колониях. А то и чего похуже. Хавроньей, Хаврошкой, Хаврошечкой на дальних орбиталках называют физиорелаксатор. А глаза не надо таращить. Сейчас разъясню. Физиорелаксатор — немудрённый биоработёнок со всякими нужными бабскими причиндалами. 90, 60, 90 и прочие параметры, что надо. Основная функция у него одна. Для этого и разрабатывали. Не скалься, правильно думаешь. А что, полагаете, легко по 2 года на орбите какой-нибудь занюханной планетки вкалывать? Женщин туда, ясное дело, не направляют. Вот и приходится в мужской компании кантоваться. Оно месяц-другой даже здорово. Выпивка по вечерам, шахматишки, анекдоты, байки. А потом припекать начинает. Из-за этого потихоньку звереешь. Тут-то и начинаются ссоры да поножовщина. Капсулки и таблетки, те, которые следуют, не спасают. Вернее, спасают, да только очень неприятные после них последствия. И дело тут не в дозировке. Приборчики разные, опять же, имеются, технологии.

0: но все оно какое-то... Куда деваться? Вот наши психологи да медики поразмыслили и выдали разнарядку, что, мол, необходимо оборудовать каждый вахтовый терминал релаксатором. Особо не выеживались, опросов не проводили, а просто смоделировали молоденькую блондиночку, наделили соответствующим интеллектом и в путь. Релаксируйтесь, мол, господа вахтовики. А то накладно ваше между собой решать да медицинскую помощь оказывать. Мы когда услыхали, ржали долго, сидели в кают-компании и под пивко разные фантазии фантазировали. Мне лет 16 едва минуло, ходил в младших техниках на метеостанции. Ну, пацан, точно как ты был, прыщавый и наглый. Больше прочих я и веселился. Инструкцию разглядывал, пальцем в картинку тыкал. А какая там инструкция? Бери и пользуйся. А самодезинфекцию у робота раз в час. Все продумали извращенцы-создатели. Только одного не сумели понять. Может, мы, вахтовики, отвязные ребята, да только человеческого в нас, может, поболее, чем у других. Короче, когда неактивированный биоробот модели HEV-R модификация 1 к нам на борт прибыл с грузовиком, никто даже контейнер не вскрыл. Бросили в коптерку и вроде как позабыли. Вахта только началась, нам тогда шахмат вполне хватало. Через месяца два начальник экспедиции собрал нас в столовой, помолчал маленько, на фингал мой поглядел и заявил: «Вы, братцы, как хотите, а я тут приказ сочинил. Приказ категории «Б» для общего ознакомления и немедленного исполнения». Тут он нам сочинение свое и зачитал.
1: «Свиридыч, так что ж мы всей кодлой к этой бабе ходить будем? Нас тут 140 человек, не по-людски как-то».
0: Это наш старик, шеф метеослужбы, сказал. «Это не женщина. Это релаксатор, оборудование такое. Вот вы же один клозет на десятерых, к примеру, делите?» Свиридыч хмурился, видно было, что неприятно ему. «Нечего тут церемонии разводить. Мне спокойная атмосфера важнее разных экивоков. Будете использовать по назначению и точка. Понятно, если кому вера не позволяет?»
1: «Да ну ее нафиг, хавронью вашу!»
0: Мастер мой, Петр Иванович, царствие ему небесное, на обшивку плюнул. «Проживем как-нибудь!» «Повторяю!» Командир даже раздулся как-то от злости. «Оборудование использовать по назначению. Очередность установить самостоятельно. Вопросы?» Ну, когда Свиридыч таким тоном вещал, спорить не стоило. Покивали мы, разошлись. Вечером в кают-компанию, стесняясь, зашел программер по биотехнике, собственно, оборудованием под ручку. Замолкли мы, словно звук отрубили всем начисто.
1: «А что? Красивая баба!
0: Хоть и не особо живая».
2: «День добрый, меня зовут Синди».
0: Это ей разработчики такое имечко заложили. Голосок тоненький, совсем человеческий. И личко, как у девчушки-студенточки.
1: Мужики, кто постарше, вроде как кивнули, а у меня в горле перехватило.
0: Залился весь краской, ни мэ, ни бэ выдавить не могу. Да никто церемоний-то и не ждал, и традиции вроде нет такой, чтобы с андроидами как с людьми разговаривать. Впрочем, на станции, кроме уборщиков, биоников не водилось, а те на людей не похожи вовсе. Больше на шимпанзе смахивают. А у хаврошечки уж очень глаза замечательные были. Синие-синие, с темным ободком. Выразительные такие глаза. Ребята минуты через три опять за пиво принялись. Однако на Синди, то есть хаврошечку, косяки кидали. Размышляли, видать, кто первым пойдет. Потом программер крякнул, почесал в затылке и заявил: «Так, ребят, мне еще ее настраивать надо, так пусть кто-нибудь добровольцем в бета-тестеры пойдет. Итого, долго не тяните, а то спать охота».
1: «Сам иди», — буркнул старик. «А нам нечего кукол резиновых подсовывать».
2: «Тебе неудобно, милый?»
0: Хаврошечка повела плечиком и посмотрела прямо на старика. Тот, на что уж мужик бывалый, побледнел со злости.
1: «Какой ты милый, заткнись!»
2: «Молчу, котик».
0: Она обворожительно улыбнулась и замерла. Мы заржали.
1: «Я ей говорю, настроить треба. Она ж на кодовые слова реагирует. А пока я нормально ею не займусь, так и будет не в попад ляпать. Хоть и биологическая, но все-таки техника. Вот и занимайся».
0: Старик встал и вышел вон. Если бы в кают-компании была дверь, наверняка бы обшивка потолка треснула от удара.
1: «Ребят, ну помогите! А то шефу доложу, что вы его приказы не исполняете, а мне по здоровью нельзя!» Врал он, точно врал. Никогда дятлов на станциях не водилось, но мы понимали, что рано или поздно это произойдет, и что кто-то должен быть первым.
3: «А пусть молодой идет! Ему из подручни, в его возрасте я не то что резиновый, из нержавейки бабу бы!»
1: Кто-то спошлил, и народ заржал, громко выплескивая из себя скопившееся напряжение.
3: «Не пойду!» — начал было отнекиваться я. «Что, дурак? Не пойду! И вообще, оно не налажено еще, вдруг защемит что!»
1: Ребята захохотали еще пуще, а уставший программер вздохнул.
3: «Не защемит. С железом, ну, в смысле, с телом у нее полный порядок. Я про софты говорю. Речь там, моторика. А то будет болтать в процессе, стихи всякие читать или, наоборот, ругаться, как сапожник. По-хорошему, под каждого члена экипажа отдельные проги нужны. Да ладно, по минимуму бы поставить».
2: «Поставить член?»
1: — оживился предмет обсуждения.
2: «Как тебе нравится, солнышко?»
1: Кто мог еще смеяться, смеялся. Остальные просто держались за животы и кая. А со мной что-то происходило. Бросал то в жар, то в холод. И то, что рядом сидела женщина, пусть синтезированно и искусственно, положение мое только усугубляло. Первым мое состояние мастер наш, царствие небесное, понял.
3: «Жень, иди уже.
1: Да и вижу я, что не втерпешь, тебе дело молодое». Петр Иванович на меня пристально посмотрел, потом к остальным обратился.
3: «А вы не глумитесь. Можно подумать, чистоплюи. Погляжу, как в санблок очередь выстроится через неделю. Иди, Жень, ты мальчишка еще, так хоть... Ну, в общем, почище будет». Ну, что тянуть, согласился я. И не могу сказать, что совсем не хотел. Еще как хотел, только неудобно было. И боялся. Я ведь тогда еще ни разу... А когда? В закрытом техникуме учился, увольнение раз в неделю. Где уж тут с девчонками шуры-муры крутить? А как диплом получил, так немедленно станцию и направили даже отметить, как следует не успел. Короче, хаврошечка у меня первая была. И не стесняюсь ни капельки, горжусь даже, потому как хаврошечка — великая женщина, можно сказать. Когда мы втроем, программер, Хавронья и я, из каютки вышли, думал, сгорю со стыда. Хорошо, никто еще вслед не гоготал. Из санблока я выскользнул только под утро. Кажется, лицо у меня расплывалось в глупой улыбке. По крайней мере, пацан в зеркале выглядел именно как счастливый придурок. А еще я влюбился. Вот ты сейчас хихикаешь, а мне тогда не до хихонек было. Влюбился я. А чего вы ждали? Впервые с бабой вдвоем переночевать. Это такое дело. А то, что она биоробот, и что сама не говорит, а только на кодовые фразы реагирует, да еще не впопад, меня не смущало. Меня гораздо больше беспокоило другое. То, что весь экипаж, 100 с лишним человек, мою девушку иметь будет поочередно и в разных позициях. И сделать я с этим ничего, ничегошеньки не мог. Разные мысли в голову лезли. И Свиридычу рапорт написать об увольнении, выкупить хаврошечку и уехать с ней на край света, и ребятам заранее морды набить, а лучше не морды, и взломать ей блок питания, хотя черт кто знает, где он расположен, и даже собрать всех и по-человечески попросить не трогать. Разные мысли лезли. И ни одной толковой. Небольшую передышку я все-таки получил. Биопрограммер на неделю объявил меня единственным бета-тестером. Ребята веселились, а у меня все из рук валилось. Я ведь с каждой ночью все больше и больше к ней привязывался. Да еще и настройка под меня велась. К концу недели хаврошечка уже на мои биоритмы реагировала. Ну там, расстроен я или шучу, даже юмор понимала. А в выходные, в последний оставшийся бета-день, я подрался. Если бы не Петр Иванович, убил бы гада. А нечего спрашивать, как у нее там внутри. Понедельник на вахту вышел злой. Все думал, кто к ней сегодня пойдет. Вечером в столовую вышел, смотрю, все на месте. Никто не собирается. Может, в ночь кто записался, соображаю? Нет. По каютам рассосался народ, а в санблоке тишина. Я в нише спрятался, ждал. И на следующий день такая же история. И дальше. «А че, Хавронью-то не посещаем?» Притворился, будто мне безразлично. «Девочка готова». Постарался. «Слышь, Ромео хренов!» Старик меня за плечо взял, больно так. «Мы, по-твоему, ублюдки или, может, козлы? За кого нас держишь?» «Да я...»
1: Голос дрожать начал, и плечо болело. Ну, это...
3: А ты не...

0: Я тоже. Очень, Синди.
1: Меня Хаврошечкой зовут. Давай поговорим.
2: Я вздрогнул. Голосок нежный, ладошки теплые. Как они устроены, где у них что приспособлено, не ведаю и ведать не желаю, потому что была она вся живая, ласковая и моя до самой последней капельки. И умница невозможная. А то, что у нее там блоков памяти и самообучения в череп понатыканы, и все они из хитроумного биоматериала, плевать. Эх, и понесло, поехало. Перерыв на обед, я к ней. Вечер, я к ней. Ночь, понятное дело, стихи ей читал свои. 16 все пишут. Ты не пишешь? Врешь. Ну, смотри, твое дело, а зря. Стихи ей читал, рассказывал всякое, даже танцевать учил. Правда, в кают-компанию или в столовку там с собой не таскал. Старик отсоветовал подальше от греха. Все привыкли, что не сижу больше за шахматами и на пивные вечеринки не выхожу. Ребят, молодцы. Ни слова, ни полслова, будто и не было вовсе Хаврошечки Синди, будто и не знают и не слыхивали. Шеф хмурился, но ничего не говорил, а про разнарядку забыл. Ну или вид сделал. Однажды только наткнулся на меня, когда я ночью из столовой горшок с цветком в санблок пер. Покачал головой, посетовал тихонечко.
3: Все поцелуйчики, игрушечки, цветочки. Ромео и Джульетта во вселенских масштабах. Наберут детей, а потом спрашивают.

Не знаю, чем бы эта моя любовь закончилась, не знаю. Все повернулось совсем неожиданно. Никто и не ждал, что на нашей богом забытой орбиталке может такое случиться. Ты, парень, можешь и не верить, но такого тебе ни в одном кино не покажут. Я после вахты к Хаврошечке спешил. Специально для такого случая одеколоном побрызгался. Понимал, что у нее обонятельных рецептов не предусмотрено, а все равно. Через вспомогательный отсек, чтобы быстрее пробирался. И вдруг — бац! — все заглохло. Свет вырубился, аварийка не включилась и невесомость. Если бы метеорит или просто сбой, хоть один запасной генератор сработал бы и оповещалка тоже. А тут все! Конец света! Потом, правда, опять лампы замигали, гравитацию дали. Но в эти две минуты под потолком в полной темноте и тишине я такой ужас пережил. Ясно, что поднялся, отряхнулся и на мостик, а туда уже народ стекается. Интересно же, что произошло. В космосе просто так ничего не случается. Народ столпился, жужжит, да только все проходы к мостику заблокированы. Собрались мы тогда в каютке, ждем. Шеф вышел не скоро, часа через полтора. Не один вышел, а вместе с капитаном. Мы в момент напряглись. Летуны нас особо не жаловали, у них свой отсек был и компания своя. Раз сам вышел, значит, серьезные проблемы. А когда шеф рот открыл, поняли мы, что не просто проблемы. Беда. Нашу станцию взял в оборот флагманский корабль «Иллови». Верно заметил. До этого про этих «Иллови» никто не знал. Откуда вынырнули? Что за раса? Гуманоиды чертовы. Это уже потом разобрались, что у них установка «более слабая раса обречена на уничтожение». Гады! Господство вселенское устанавливают. А тогда стояли мы всей командой, рты распахнув, и пялились на этот самый флагман. А раз есть флагман, есть и эскадра. Она и имелась. А мы висели в самом ее центре. Надо сказать, если вы эти иловийские пестики только в видеореконструкции видели, то представления никакого не получите, что за картина нам в смотровой стене открылась. Говорят, молодые страха не чуют. Может быть. Только я тогда не просто страх узнал. У меня сердце до размеров булавочной головки сжалось, и вся кровь в паштет спеклась. Но речь не о том. Иловийский флагман культурненько так вышел на связь, и мы оказались первыми, узнавшими о том, что всем трындец. Что сейчас вся эта куча пестиков направится растирать землю в пыль. И не только землю. Глядя на усыпанные серыми трубками космос, сообразили мы, что ребята эти покруче нас будут. А пока мы хоть у тех же Фри о помощи

0: просим. От Земли одни молекулы останутся. Иловийцы нашему руководству контакт предложили. А у нас ни одного контактера. Зачем он на метеостанции? Из оружия только пушечка метеоритная. На контакт, ясное дело, согласились. И тогда они поставили нам, именно нам, ультиматум. Выдача одного члена экипажа с целью детального сканирования мозга и изучения физиологии гарантирует нам возможность уйти и, если успеем, сообщить на Землю о нападении. Если успеем. Перспективка та еще. Но жить хотелось. Ой, как хотелось жить! Сейчас вы подумаете, что я гад и подлец, но именно мне в голову пришло выдать Хаврошечку. Не мою девушку, нет. Когда я выбрался из толпы и, запинаясь, стал выдавать шефу идею, девушки моей уже не стало. Я ее похоронил. В душе похоронил. Она и сейчас там, хотите верьте, хотите нет. Я и повзрослел-то именно в тот момент. Словно миг назад был еще ребенком, и вдруг повзрослел. Капитан согласился сразу, а Свиридыч помедлил с полсекунды. Не знаю, догадаются ведь. Сомневался Свиридыч, очень сомневался. Зря вы так думаете. Капитан на меня смотрел с каким-то уважением. Зря. Они солдаты. Им нюансы неизвестны. Внешне гуманоид, материя биологическая, заменитель крови, вентилятор по типу легких, опорно-двигательные, как у людей, мозг. Если не ошибаюсь, пусть специалист меня поправит, биопроцессор устроен аналогично человеческому мозгу. По крайней мере, похоже. А какие у них технологии сканирования, тоже неизвестно. Скажем, если бы вам сейчас дали их аналог биоробота, вы бы уловили разницу? Откуда? Вот и им не понять. Пока разберутся, мы на спасательных шаттлах уйдем. Или не уйдем, но время выиграем. Короче, пробовать надо. Да и все лучше, чем кем-то из людей жертвовать. Выхода другого нет. Приведите сюда релаксатор. Я ушел. Не удержался. Прятался в каюте, пока ее собирали. Договаривались о передаче, выпускали через шлюз. Я прятался, плакал и представлял, как будут вскрывать скальпелем ее кожу, разрезать тело, ковыряться внутри длинными пальцами, похожими на щупальца. Загудела сирена, шаттлы готовились к отстыковке, надо было торопиться. Мест не хватало, приходилось, невзирая на правила безопасности, грузиться по 20-30 человек. Капитан приказал всем ждать. И Лови обещали дать коридор для ухода шаттлов. Полчаса. Час. Сирена. Отбой. В кают-компании дым стоял столбом. Курили все. Нервно стряхивали пепел на пол. Безликие шимпанзе суетились вокруг с пылесосами и тряпками. «Они ушли! Ушли все!» Капитан улыбался. Нормальные мужики-летуны. «Вот, смотрите!» Смотровик открылся, и мы убедились, что капитан не врал. Короткое сообщение, оставленное иловийцами, то, что транслировалось позже по 5 основным каналам, было емким, но от этого еще менее понятным. Ретранслятор равнодушно подбирал слова. «Уважение. Мир. Уважение. Сильный равен сильному. Сильный склоняется перед сильнейшим. Извинение. Уважение. Мир». Ни черта не понимаю. Ни черта. Ушли? «А Хаврошечка?» Старик не смотрел в мою сторону. «Хаврошечка где?» «Релаксатор? Вернули. Биотехник уже работает, снимает данные. Сегодня на Землю отправим информацию, а завтра и самого биоробота. Да и вам, ребята, отпуск положен. Ушли, надо же!» Все шумели, обсуждали, смеялись, выплескивая накопившийся ужас. Я ревел белугой. Всю смену через неделю отправили домой. Хаврошечку я больше не видел. А в отдел безопасности меня вызвали уже на следующий день после прибытия на Землю. Свиридыч меня увидел, пальцем у виска закрутил, как бешеный. Смеялся. Генерал ОБ тоже улыбался. Я дурак дураком, не въезжал в происходящее.
1: «Ты чё наделал, а?»
0: «Чего, чего?» Поджилки тряслись не хуже, чем от иллорских кошмаров. Наше ОБ ничем не лучше.
2: «Ну, чтоб ты понял, сынок!»
0: Генерал кивнул на кресло, и я опустился мешком.
2: «Чужие ушли после того, как отсканировали твоего биоробота».
1: «Да не моя...»
0: «Не перебивай».
2: «Пропустили процессор через какие-то свои устройства и получили картинку». «Мы эту картинку тоже видели. Хорошая такая, любопытная, сгенерированная на основе твоих воспоминаний и данных картинка. Другого она знать и не могла, настраивалась на тебя, придурка».
1: «Ты чё и наболтал-то, а? Ну!»
0: Вот тут-то меня и торкнуло. Я сжался весь, не знал, радоваться или как.
2: «Можешь не говорить, сами знаем. Ну ты отмочил! Ну ты понял, сынок, что ты отмочил? Ты можешь сказать, всех нас спас, а?»
0: «Ну, товарищ генерал», — зачастил я. «Игра такая, игра вроде как... Я Люк Скайуокер, а она принцесса Лея. Ну, понимаете, я с детства «Звездными войнами» увлекался. Все серии пересмотрел, плакаты там и прочее. Я Люк, а она Лея. Я ей рассказывал, фильмы крутил, чтоб поняла».
1: «Дети! Дети, товарищ генерал!»
0: Свиридыч вытирал потный лоб салфеткой.
2: «Дети не дети, а представляете, что о нас подумали эти иловийцы? Да они от одного только эпизода про йоду в штаны, наверное, наложили! Господи!»
0: Генерал не выдержал и зашелся в кашляющем смехе.
2: «Джедай хренов! Не могу! Джедай!»
0: «А что теперь? Что, а если они вернуться решат?» Ободренный, я начал задавать вопросы.
2: «Не твоя забота, сынок. С этим мы сами разберемся. А как там у нее внутри-то устроено, а, джедай?»
0: Он скабрезно подмигнул. Кулаки у меня сжались. «Да что уж, против генерала». Вышел я из здания... Кабак направился, допился до чертей в глазах. Вот так моя история и закончилась. Потом на других станциях работал, всякого навидался. Чё? А, почему жены вахтовиков блондинками не бывают? Так из-за хаврошечек. Они ж до сих пор на службе. На каждой станции есть. Кому приятно, чтобы его супруга на шлюху биоробота походила? Правильно. А что с той, с первой стало... Не знаю. Думаю, деактивировали.
2: Или, может, память стерли и снова на службу отечеству.
0: А ты думал, оборудование недешевое.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Юрий Кириллов «По щучьему велению».
2: Я возвращался в поздней пригородной электричке. В почти пустом и очень неуютном от того вагоне тускло горел свет, и я выбрал место под плафоном как раз по ходу электрички. Открыл на закладке книгу, приобретенную посредством сданной макулатуры. Именно эта макулатура, как свидетельствовало обращенное ко мне воззвание, позволяла мне спасти от вырубки треть дерева, выросшего за 50 лет на благоприятной почве или за 80 на плохой. Кстати, бумага, на которой были напечатаны сказки, полностью соответствовала той, что в свое время я сдавал на приемный пункт. Но в конце концов, какая разница? На такой бумаге воспроизведены такие близкие и памятные с уже далекого детства слова. «Что ж ты, дурак? Братья велели тебе нас почитать, и за это хотели тебе по подарку привезти. А ты на печи лежишь, ничего не работаешь. Сходи хоть за водой», — говорит ему щука человеческим голосом. «Не ешь, дурак, меня, пусти опять в воду, счастлив будешь».
3: «Счастлив? Как несчастлив?» — язвительный голос прервал мое чтение. «Ну ладно, ему-то она сама в ведро запрыгнула, а ты ведь собственными вот этими руками из воды ее вытащил».
2: «Кого?» — с недоумением взглянул я на неожиданного собеседника.
3: «Чего кого?»
2: «Да из воды-то я кого, по вашему мнению, вытащил?»
3: «А при чем здесь ты?»
2: «Ты ни при чем, это я вытащил. О себе и говорю. Неужели непонятно, что вот этими руками вытащил и говорящую щуку?» Я ошалел и смотрел на человека, сидевшего напротив. Высокий, довольно-таки молодой, симпатичное лицо не портило хмурая задумчивость. «Стало быть, передо мной собственной персоной сказочная Емеля, извините, дурак», — решил я наконец подхватить шутку.
3: «Какой там дурак? В тысячу раз глупее. Емеля-то ваш, небось, не такой простак, что не верите?»
2: А я от правды ни на шаг не отступил. «Вот послушайте, рыбак я так себе. Не буду хвастать, что из больших знатоков, хотя кое-что умею, и на удачу не жаловался, это верно. Как-то раз на озере в отпуске леща поймал. На 9,5 кило потянул. Грамм в грамм, сразу и взвесил».
3: «Вы что же», — усмехнулся я, — «безмен с собой носите?»
2: «Зачем? Я по-рыбацки. Взял палку, с одного конца на леске леща подвесил, с другого ведро. И литровой банкой воду лил, пока не уравновесило. Ведро 1,5 кило весит. Так и вытянуло, 9,5. Вот такой, поверите?»
3: Он широко развел руки. В глазах его блестело возбуждение, словно событие только что состоялось. «Вся деревня сбежалась тогда. Народ все больше престарел, и сроду у них таких рыбин не ловили. А теперь и подавно, когда вся химия с полей идет. Сорная рыба еще попадается, да лягушки пока не перевелись».
2: «Эх, было дело», — с отчаянием махнул рукой странный собеседник. «Теперь я этих лещей из любой лужи сколько хочешь вытащу. Пожелать только». Видя, что попутчик явно хватил лишку, как это случается нередко с заправскими рыбаками, я попытался направить разговор в прежнее русло. «А щука-то, щука при чем здесь?»
3: «Как это при чем? Она-то и переменила всю мою жизнь. Есть желание послушать, могу рассказать». Поехал я на водохранилище. Ну, знал, конечно, что не с пустыми руками вернусь. С пустыми-то что за интерес? Только к бережку подошел, тут я ее и увидел. Чего у нее там случилось, до сих пор не знаю, а так будто дремала. Я, понимаешь, увлекающийся человек. Разум у меня как отшибло. Вот в чем был — в воду. В любом случае, дурень.

0: Она на вид 1.2 метра. Это какой же вес? Утащить под воду ей ничего не стоит. Только это я тогда, помимо внимания, сгоряча схватил и на берег бросил. Уж потом дошло, что она как перышко легкая была. Из чего состоит, кто ее знает. Но это уж, как говорю, потом было. Бьется она на берегу, как настоящая, а я камень ищу, чтобы успокоить. Голыми-то руками уже боюсь схватить. Нашел каменюку, только подбежала она мне человеческим голосом. «Отпусти, дескать, в воду, а я тебе буду помогать, когда о чем попросишь». Испугался я, понятно. Уж как было говорю, кто хочет испугается, когда рыбина бессловесная заговорит. Ну, все-таки сгоряча, должно быть, отвечаю ей. «Если все можешь, то чего сама себя в воду не спустишь?» «Ты, — говорит, — мне энергостимулятор, вот ту чешуйку сдвинул, когда на берег выбрасывал. Поставь ее на место, и я тогда сама в воде окажусь. А тебя за хорошее ко мне отношение и доброту отблагодарю». Я наклонился и вправду вижу. Чешуйка на боку вроде отстала. Контакта, значит, нет. Подвинул на место, а щука уж в воде. Моментальное дело, на глубину ушла, а голос явственно слышу, будто рядом. «Теперь чего хочешь, пожелай. Что возможно, выполню. Слово данного не в моей власти нарушать». «Но есть невозможное, пожелаю, спрашиваю у нее, чтобы быть в курсе дела». «Что невозможно, отвечает, выполнить не могу. Только до невозможного тебя, пожалуй, не додуматься. Для меня многое возможно». Кое-что для проверки я тут же пожелал. И она, поверите, как обещала, все выполнила. А потом сразу куда-то пропала. Но связь у меня с ней постоянная. Как будто сторожит она каждое мое желание. А тут как на грех думы одолевать стали. Ну-ка, думаю, захочу чего, а потом и пожалею. А вдруг она обратно все повернуть не сможет? Нет, уж лучше не хотеть лишнего. А потом и такое в голову ударило. А что, если придет на ум что-нибудь эдакое, чего вовсе и не желаешь, а она выполнит, раз подумал? Так уж лучше ничего не желать. Понимаете, замучился я с этими мыслями. Только и слежу теперь за собой, чтобы вообще ничего не желать. Я поразился той мешанине, которая оказалась в голове у моего попутчика. Как видно, с большими завихрениями человек. Как бы там ни было, но я невольно начал оглядываться, рассчитывая при первой возможности перейти на другое место. Просто так подняться и уйти казалось неудобным. А он, словно догадываясь о моем настроении, возбужденно заговорил: «Не верите, да? Хотите, я вам сейчас докажу, прямо здесь?» «Перенесете меня в одну из сказок Шахерезады?» — невольно улыбнулся я в ответ.
1: «А ведь это идея! Путешествие на восток!» — хлопнул он себя по колену.

0: помню, как я заснул, но сон пришел мгновенный. Будто неимоверно жгуче палило солнце. Вокруг до самого горизонта стелились пески. Местами будто снег лежал и блестел на солнце, но ясно было, что эта соль выступила на поверхности огромных размеров жаровни. Я, вот чудо-то, сидел между горбами верблюда. Сидеть с непривычки было крайне неудобно. Я повернул голову вправо, и мне стало смешно во сне. Не сдерживаясь, я смеялся так, что явственно слышал свой смех. И было от чего смеяться. Рядом, точно на таком же верблюде, двигался мой попутчик по электричке. Да чего же он оказался привязчив? Во сне и тут ухитрился стать действующим лицом. Ну да ладно, поедем вместе. Мне ведь от этого ни холодно, ни жарко. Ух, как жарко. Печет это снящееся солнце, будто взаправдышней, будто наяву. Пить. Скорей воды. Романтический герой де Сент-Экзюпери был куда выдержанней. Сколько часов он продержался в пустыне, прежде чем был подобран случайным караваном. Впрочем, зачем это во сне вспоминать происшествия, описанные Экзюпери? Странный, очень странный сон. И как по-настоящему неимоверно хочется пить. Я чувствую толчок и вижу, как справа тянется рука с флягой. Хватаю ее, судорожно сжимаю пальцами горлышко и тяну к сохшимся губам. Пью в расчете на бездонность посудины, а напившись, бросаю пляжку прямо в песок, так как понимаю, потеря во сне вовсе не потеря. «Что вы делаете?» – слышу в тот же момент знакомый голос моего попутчика. «Это же безрассудно выливать в пустыне воду!» «Безрассудно?» – отвечаю ему с беспечным смехом. «А разве есть такое понятие во сне?» «Вот вам! Смотрите!» Словно с вышки в реку прыгаю я с верблюда в песок. Нет почему-то легкости парения. Напротив, я ощущаю боль ушиба, самую реальную боль. Дотрагиваюсь пальцами до пепельно-серого растения, неведомо как укоренившегося в зыбкой подвижной среде. Тащу его на себя и вскрикиваю от неожиданной боли. Десятки иголочек впиваются в мою ладонь. Машинально сжимаю кулак и вместе с растением прячу его в кармане брюк. Да что же это такое? Никогда прежде не было во сне такого острого и продолжительного ощущения боли. Внезапно слышу совсем новый звук. Что-то мелькает в нескольких шагах. Впереди узкая невзрачная веревочка. «Назад!» — врывается в мои уши крик навязчивого попутчика. «Это змея! Быстро к верблюду!» И вновь в ответ я беспечно смеюсь и без промедления делаю шаг навстречу совсем не опасной мне опасности. Я отчетливо вижу, как в воздухе что-то мелькает, неожиданно пугаюсь и также неожиданно просыпаюсь. Качался, качался вагон, да и укачал, как видно, меня. А все потому, что еле тянется. В быстро едущей электричке заснуть трудно. А сон такой впервые вижу. И главное, все как наяву помню, до самой мелочи. Но где же мой попутчик? Нет, не сошел еще. Сидит, где сидел, и почему-то тяжело дышит. Скидываю на него глаза. Что с вами? Что со мной? В громко произнесенных словах звучат гневные нотки. Со мной-то ничего, а вот вы не слух. И чуть-чуть не поплатились за это. Почему вы не слушали, когда я кричал вам про змею? Вот те раз. Неужели сон продолжается? Мне известно по собственному опыту, что бывает сон во сне. Будто просыпаешься, а на самом деле видишь новый сон. «Ну что же вы молчите?» – еще более раздражается попутчик. Он нервно дернул ногой и нечаянно задел меня носком ботинка. Я поморщился, и тут окончательно до меня дошло, что это уже не сон, но... Но тогда откуда он знает про то, что я только что видел? Не могло же ему присниться то же самое, если он так же спал? «Откуда вы знаете про то, что вы мне кричали?» «Здравствуйте! Это я вас предупреждал и не знал о чем!» А вы тоже хорошо и должны вам прямо высказать. В незнакомой местности, без всякой опаски, с верблюда прямо в песок. Верблюда я уже вынести не мог. Так вы, оказывается, гипнотизер. Теперь уже я возмущался. Навязали мне без всякого согласия нелепые путешествия. Слишком много на себя берете. Ну вот, усмехнулся попутчик. Вы же сами, не поверив в мои возможности, хотели испытать меня. По вашему собственному желанию побывали мы на Востоке. Вы все-таки надеетесь заставить меня поверить? Я не закончил фразы, так как ощутил ноющую боль в руке, которую, видно, во сне сунул в карман и все еще продолжал сидеть в неудобной позе. Я освободил руку и поднес к глазам. В ладони было зажато какое-то растение. Сквозь пальцы струйкой сыпался песок. «Ага!» – торжествующе воскликнул попутчик. «Значит, вы прихватили с собой сувенир. Вот вам самые убедительные доказательства того, что мы с вами только что переправлялись на верблюдах через пустыню. И если бы не ваше безрассудное поведение, то и теперь находились бы там же». «Вы хотите сказать, что все было взаправду?» – невольно вырвалось у меня. «Да как же так?» «По щучьему велению, по моему хотению», – совершенно спокойно ответил попутчик. «И еще потому, что вы раззадорили меня, не поверив моему рассказу». Я и теперь, вытаскивая колючки из пораненной ладони, не мог верить. Ведь я осознавал, что такого просто не может быть. Вполне возможен обман слуха, обман зрения, то есть органы чувств могли обмануться, но мозг провести невозможно. Его не стронешь с незыблемого фундамента знаний. Да, знаний, на которые он прежде всего опирается». Освобожденная от колючек ладонь сильно соднила, и я стал махать ее в воздухе, как это делают при ожоге. Мой попутчик некоторое время наблюдал за этими довольно нелепыми взмахами и, будто вспоминая что-то, сказал: «Да, ведь мне ничего не стоит вам помочь. Давайте-ка обработаем йодом». В то же мгновение моя ладонь окрасилась в коричневый цвет, и я замахал ею еще энергичнее, так сильно защипало. «Опять я все усложнил», — сокрушенно покачал головой попутчик. «Ну, потерпите секунду». И в самом деле тут же ладонь моя приобрела прежний цвет, и царапины на ней будто не бывало. «Теперь-то, надеюсь, убедились?» — ответил вопросом на мое удивление попутчик. Я энергично замотал головой. Пусть он любые фокусы демонстрирует, но заставить меня поверить в реальность сказочного... «А знаете, как бы в нерешительности проговорил попутчик... Давайте вот еще что. Вы, кстати, уверены, что сейчас не спите и не находитесь под гипнозом? Если не уверены, то для того, чтобы удостовериться, можете ущипнуть себя. Считается самым действенным средством контроля». Если он и шутил, то мне было не до шуток. Хотелось как можно скорее выпутаться из этой странной истории. Хриплый голос испорченного репродуктора вернул к реальности, объявив остановку. «Попросим его повторить членораздельно», — с торжеством в голосе сказал попутчик. И, словно подчиняясь его воле, репродуктор звонко и четко объявил остановку. Я заглянул в окно и увидел пустую платформу знакомой станции, освещенную электрическим светом. Конечно же, я не спал. Все вокруг было обыденным, знакомым, естественным до самых мелочей. И чтобы осознать это, незачем было прибегать к никакому самому действенному средству контроля. «Так вот», — с непонятной усмешкой продолжал попутчик, «сейчас мы с вами сможем отправиться в космос, если, конечно, вы не возражаете. Надеюсь, не приходилось там бывать?» «Прямо в вагоне электрички по рельсам отправимся?» — нашелся я. «Ведь иного варианта не предвидится?» «Не, зачем по рельсам? По рельсам не выйдет. Есть иные пути. Хотите, как обычно, в ракете?» «А вы гарантируете, что мы выдержим перегрузки? Ведь и подготовленные космонавты всякий раз рискуют своим здоровьем». «Ох, опять чуть не натворил беды», — с непритворным отчаянием схватился он за голову. «Вы совершенно правы. 100 раз надо подумать о последствиях, прежде чем принимать решение. Ну, а если сразу, без ракеты, окажемся на космической станции, как, не испугаетесь?» «Давайте», — с азартом спорщика воскликнул я. «Если, как утверждаете, вы такой всемогущий, давайте попробуем». Ощущение было такое, будто внезапно остановился скоростной лифт. Все поплыло и закружилось вокруг. Что-то серое, большое поплыло перед глазами. «Да это ж мой попутчик парит прямо в воздухе! Какое счастье, что я его увидел, это так и разума нетрудно лишиться. Он шевелит губами, а я ничего не слышу, полная глухота. «Как себя чувствуете? Как самочувствие?» — прорывается наконец-то голос. «Чувствую себя отвратительно, голова прямо разваливается. Неужели и для космонавтов такое состояние нормы? И как раз о нем они говорят с улыбкой телезрителям: самочувствие хорошее. Я протягиваю руку к стенке, полу и потолку. Меня совершенно не интересует, к чему лишь бы сориентироваться в пространстве. Пытаюсь ухватиться за какую-то рукоять. В то же мгновение попутчик крепко сжимает мне запястье. «Перестаньте», — пресекает он мои попытки вырваться. «Ничего здесь не трогать, слышите? Ничего, иначе я не отвечаю за вашу безопасность». Я уже ничему не удивляюсь и, кивнув на рукоятку, только спрашиваю: «А что это такое? Что произойдет, если я за нее ухвачусь?» «Я об этом знаю не больше, чем вы. Главное, ничего здесь не трогать. Да и пожелать ничего не успеешь. Вот иллюминатор, кажется. Хотите посмотреть на нашу планету? Плывите сюда, только осторожнее, не вздумайте задеть что-либо». Но у меня не было желания смотреть в иллюминатор. Хотелось только вернуться в уютный вагон электрички, где все на своем привычном месте, и стены, и пол, и потолок. А за окном дружелюбно подмигивают, освещая путь, электрические лампочки. Мне так захотелось на землю, что я закричал: «Слышите? Велите вашей чуке, или как она называется, чтобы немедленно я оказался там, где был. С меня достаточно, не хочу больше никаких доказательств». Ему, как видно, тоже оказалось достаточно, потому что уже в следующее мгновение перед моими глазами засветились стальным отблеском рельсы параллельного пути железной дороги, и как будто ничего не случилось, напротив, откинувшись на мягкую спинку скамьи, сидел мой попутчик. Он молчал, да и я не мог заставить себя начать разговор. Мысли сшибались, путались, и все же я нашел в себе силы сосредоточиться.
1: «А на что?
0: Рыбина это с другой планеты? Инопланетянин выходит?» «Не знаю, инопланетянин ли, или на другой планете сконструировано, да к нам направлено с какой-то целью, о которой, скорее всего, никто никогда не узнает. Важен тот факт, что она есть. Похоже, лично ни во что не вмешивается, но может, как вы видели, многое». «Эх, не повезло же мне», — с отчаянием пожаловался он. «Как не повезло», — горячо запротестовал я. «Вам выпала величайшая удача, какие в сказках-то редко выпадают. Тому Емеле», — я схватил лежащую на скамейке книгу и потряс ею в воздухе, — «ему достаточно было, чтобы ведра сами домой шли, даже печь по улице ехала со скоростью, понятно, печи. Ну а предел желаний — царем стать и царствовать лежа на боку. А чтоб пир на весь мир...» «Скудноватая жизненная программа, а перед вами вся Вселенная. Если разумно распорядиться предоставленным вам случаем, возможностями, то...» «Вот что», — перевел мой монолог попутчик. «Вы были со мной. Все видели, во всем убедились сами. Да и в возможностях имеете полное представление.
1: Хотите, я пожелаю, чтобы выполнялись не мои, а ваши пожелания? Я вам за это буду очень обязан».
0: «То есть как? Я к этому совсем не имею никакого отношения», — резко запротестовал я.
1: «Конечная остановка», — довольно явственно прохрипел в это время репродуктор. Я с облегчением подхватил книгу и, взглянув на часы, будто очень опаздываю, рванулся к выходу. У меня не было никакого желания вступать в обсуждение этого отчаянного предложения.

0: руками не трогать. В кабинет менеджера компании коррекции истории ввалился без стука человек с помятой физиономией, но в дорогом белоснежном костюме. «С кем имею честь?» — осведомился менеджер.
1: «Ты что, издеваешься?» — просипел посетитель. «Промой глаза кефиром! Юров я! Король алмазов, нефти и туалетной бумаги нежность!»
0: «Очень приятно, Олег Ефимович», — вежливо улыбнулся менеджер. «Я вас слушаю».
1: «Ты чё, пацан?» — удивился олигарх. «Это я тебя хочу послушать! Мы люди конкретные! Сначала что, почем и сколько, а там посмотрим! Ну, излагай, только без рекламы!»
0: Если вкратце, то мы выполняем любое пожелание наших клиентов, связанное с темпоральной коррекцией истории. Секретное ноу-хау...
1: «Любое желание, говоришь? Эх, замахнулись! Даже я не могу себе такое позволить! А где гарантия, что вы меня не кинете?»
0: Менеджер терпеливо улыбнулся. «Придется кое-что пояснить. Предположим, я приму ваш заказ».
1: «Но-но!» — перебил его Юров. «Что значит «предположим»? Да ты примешь его, блин, на полусогнутых, или не знаю, что с вашей вонючей конторой сделаю».
0: «Мы не всесильны», — пожал плечами менеджер. «Например, мы не можем отменить стихийные бедствия. Мы корректируем лишь ту историю, которая зависит от воли людей. Надеюсь, ваше дело не связано с природными явлениями».
1: «Да нет»,
0: — отмахнулся Юров. «При приеме заказа подписывается легальный типовой договор об оказании услуг, кстати, вот образец, и вы производите предоплату 50% от общей суммы. Потом мы планируем коррекцию и отправляем спецагентов в прошлое. Однако заказчик может убедиться в исполнении своего желания сразу после предоплаты».
1: «Это как?»
0: «Видите ли, изменения, внесенные в историю, становятся для нас реальностью автоматически. Но, к сожалению, не мгновенно. Это называется темпоральной инерцией. То есть некоторое время старая версия реальности продолжает существовать, и переходный этап может продлиться несколько месяцев. Но наше ноу-хау позволяет мгновенно перенести мир на новую линию развития».
1: «Ладно», —
0: махнул рукой Юров.
1: «Верю. Да и базар о вас идет чисто конкретный. Лично мне понравилось, как вы одному пахану биографию выправили. Будто бы он далекий потомок Юлия Цезаря и никогда на зону не ходил, а занимался честным бизнесом. Но учти, блин, если что, мои парни уруют и тебя лично, и всю вашу коррекцию. Короче, запускай свою нах... нух... ну... ну ты понял».
0: «Как скажете. А что будем менять?»
1: «Книжку Анна Каренина читал?» —
0: спросил Юров, закуривая.
1: «Ну, как одна баба под поезд легла, видно, с любовником его перепутала. Кто, по-твоему, этот рассказ навалял?

0: «Классик», — сказал менеджер. «Толстой Лев Николаевич».
1: «Правильно», — уныло сказал Юров. «Классик, мать его за ногу. А мы вчера с дружбанами в клубе пульку расписывали, и я брякнул, что книжку про эту Аньку-железнодорожницу сочинил Пушкин, который еще писал, что любит он, понимаешь, грозу в начале мая. Но меня этот урод Захаревич и уел. Мол, хотя я олигарх, а темнота. А меня понесло. И побились мы об заклад при свидетелях, причем не как лохи на ящик Хеннесси, а солидно, на контрольный пакет акций головной компании. Захар хотел, чтобы книжку прям в клуб притащили, но мне стрёмно стало, и говорю, завтра разберемся. Он думал, никуда я не денусь, и согласился на сегодня стрелку перенести. Вся надежда теперь на вашу машину времени. Не дайте еврейской морде русского бизнесмена по миру пустить. Ведь наша национальная гордость, блин, под угрозой.
0: А вы представляете, как будет трудно заставить Пушкина написать этот роман? Переписывать-то готовый текст Александра Сергеевича вряд ли согласится. Придется, во-первых, заинтересовать его этой идеей, а во-вторых, проследить, чтобы он реализовал ее до конца, а не оставил одни наброски, как не раз делал со своими собственными произведениями. Впрочем, желание клиента для нас закон. Надо прикинуть. Менеджер защелкал клавишами, поглядывая на экран компьютера. «Возьмем 30-е годы», — бормотал он. «Тогда прозы он больше писал. Болгинская осень. Так. Девиц всяких отставить, балы тоже, поездку на Урал, обойдутся потомки без истории Пугачева. Итого 9 месяцев. Должен успеть. Если бы еще ноутбуком его снабдить, но это чревато, пусть гусиным пером пишет». Наконец он объявил: «Компания принимает ваш заказ».
1: «Сколько?»
0: — осведомился Юров. Менеджер молча набрал на калькуляторе число со множеством нулей.
1: «Ты чё, опупел?»
0: – ужаснулся русский бизнесмен.
1: «Да это ж почти треть стоимости акции, на которую я поспорил!»
0: «Думаю, результат оправдает такую цену», – укоризненно улыбнулся менеджер. «Разве вам не хочется стать творцом истории? Подумайте, ведь вы фактически совершите переворот в русской литературе». Юров произнес несколько исконно русских словечек, отражающих его отношение к русской литературе. Потом поскреб макушку.
1: «Слышь, а чего-нибудь попроще нельзя придумать?»
0: «Можно», — невозмутимо сказал менеджер. И показал цифру на несколько нулей меньше.
1: «Ну вот, совсем другое дело!» — воскликнул Юров.
0: «Только, боюсь, вам это не подойдет».
1: «Это почему?»
0: «Потому что мы тогда не будем трогать классиков, а отправим вас самого в тот момент, когда вы совершили ошибку. Вас это устраивает?»
1: «Нет».
0: «Почему?»
1: «Да этот гад у меня уже поперек горла стоит», — рявкнул Юров. «И мы с ним вчера все равно бы сцепились, неважно из-за чего. Он хитрый сволочь. Институт закончил, не то что мы, выходцы из народа. Лучше уж давай первый вариант, который с Пушкиным».
0: Когда договор был подписан и Юров по телефону распорядился немедленно перевести бабки на счет компании, менеджер сказал: «Ну а сейчас мы произведем перенос реальности, чтобы вы убедились, что ваш заказ выполнен. Присядьте на минуту». Юров неохотно плюхнулся на стул. Менеджер взял древний телефонный аппарат и крутанул ручку вызова. «Володь, привет», — сказал он в трубку. «Это Макс. Прими очередной заказ. В двух словах, Пушкин должен написать Анну Каренину». «Да-да, именно так. Заказчик очень уважаемый человек, так что надо постараться». «Да, предоплата есть. Договор я тебе сейчас пришлю. Включай машину. Ну, пока». Он аккуратно положил трубку и нажал потайную кнопку. На мгновение в кабинете сгустилась тьма, а когда она рассеялась, то оказалось, что от Юрова остался лишь сигаретный дым. Вскоре пропал и он. «Читайте классиков», — посоветовал Макс пустоте. «Фантастов в том числе». Секрет был в том, что старая история сохранялась наряду с новой. И ноу-хау компании коррекции истории заключалось в сети темпоральной защиты, предохраняющей всю планету от переноса в новую реальность, за исключением нескольких кубометров пространства перед столом менеджера. Поэтому лишь сами творцы истории могли испытать на себе последствия своих прихотей. Пусть знают, что история дама капризная и не любит, когда ее лапают грязными руками. Чистыми, впрочем, тоже. Макс устало зевнул и потянулся. Потом взглянул на часы и, нажав кнопку селектора, сказал: «Оля, запускай следующего». «Да-да, того историка, который хочет доказать, что никакой античной Греции не было». Это был рассказ Владимира Ильина «Руками не трогать».

0: Наталья Федина. Адьес, мадрисита. Однажды. У санитарки глаза голубенькие, в кружеве легких ресниц, на носу нежные веснушки. Верхняя губа чуть вздернута, но это ее не портит, наоборот, делает еще милей. Девочка-ромашка, девочка-колокольчик, полевой цветок, незамысловатый, а присмотришься, глаз не отвести. Новенькая, первый день на работе. И сама вся такая чистая, светлая, радостная, как весна, нечаянно пришедшая в ноябре. Впрочем, по нашему климату в самый раз. Весна в ноябре. Весна в захолустной психушке. Хорошенькая санитарка, сияющая юностью, не идет этой облупленной больничной палате. Стены в наскоро замазанных трещинах, окно, заложенное кирпичом так, что даже лучу света не скользнуть сюда контрабандой. Вместо солнца тусклая лампочка под потолком. Похоже, это первая весна, пришедшая в палату за много лет.
1: «Белье стелить?»
0: — радостно спрашивает весна, сопровождающая ее медсестричку. Та постарше, потолще, позлей. Хмурое лицо похоже на розовую когда-то наволочку, застиранную до серости. Неравномерно застиранную. На щеках медсестры цветут лихорадочно яркие пятна румян. Кровать в углу палаты не застелена. Пружины из матраса кое-где вылезли и задорно торчат вверх. Белье стелить.
2: «Нет смысла», — отвечает медсестра. «Этот спит прямо в своем кресле дурацком, если вообще спит».
0: А может, и не злая, она просто усталая. Уставшая от жизни. Этот жалкое, ссутулившееся в кресле существо. Плечи сведены вперед, голова откинута на одно из них. Из-под длинного рукава линялой больничной пижамы выглядывает какой-то странный браслет. Может, его ультразвуком каким лечат? Как разбуянится, нажмут на кнопку, и он сразу смирнёхонький. В черной шевелюре, кстати, не так уж и много седины. Мужчина, если его можно так назвать, не стар. Но что, не женщина, точно. Черты лица, впрочем, правильные, подбородок очерчен четко. И как не сутулит пациент плечи, а понятно, что они широки. Кажется, этот когда-то был видным мужчиной. Когда-то. Очень давно. Был. В прошлом. Впрочем, нет никакого прошлого. Есть только здесь и сейчас. Санитарка весна ловит взгляд пациента и кокетливо строит глазки. Этот широко улыбается в ответ. Из вялого коричневого рта течет струйка слюны. Санитарка непроизвольно морщит носик, превращаясь из весны в обычную хорошенькую девчонку. Старшая хмыкает.
2: «Не трать силы, да? Ты с контингентом лучше поосторожнее, у нас ведь и буйные есть. Поймут не так и... Хорошо, это как овощ, ничего не соображает».
0: «Ну, я так на автомате», — оправдывается хорошенькая. «Когда ты красива, сложно забыть об этом даже в психушке». На столике...

0: Рядом с инвалидным креслом стоит антикварный патефон. Настоящий, с ручкой. В воздухе выписывает фигуры легкомысленная, дурашливо-небрежная мелодия.
1: Адьё, смотрисита.
0: Старая добрая Риорита, только на испанском. Символ 30-40-х годов 20 века, веселого мирного времени за 5 минут до войны. Заводная мелодия, услышав ее, сложно удержаться на месте. Вот и у хорошенькой покачивается в руках стопка наволочек и простыней. Каблучок одной ноги непроизвольно постукивает в ритм. Медсестра роняет с ненавистью.
2: Плешие пока. Как меня достала эта чертова песня! Круглые сутки! Круглые сутки! У палаты две двери, вторая железная, а все равно слышно. Это же самой можно сойти с ума с этими психами. Иногда ночью думаю, подкрадусь к патефону этому дурацкому, выключу и отдохну хоть чуть-чуть. Жизни же от этой Риориты идиотской нет. А он никогда словно не спит, этот урод. Как не войдешь, глазами зыркает, сторожит свою пластинку придурочную.
1: Адьос, мадрисита, навеки мое сердце разбито.
2: Так взяла бы и все равно выключила.
0: Хорошенькая делает шаг к патефону и тянется к ручке. Жуткий крик сотрясает воздух. Хорошенькая отскакивает в сторону на полметра. Простыни и полотенца летят вверх. Вот вам сразу и салют, и развивающиеся флаги.
2: Пациент кричит и трясется. Как же жутко он кричит! Глаза вытаращены, слюна течет ручьями с подбородка на грудь. И вид его теперь не жалок, а скорее страшен.
1: «Да не связывайся ты с ним»,
0: — устало говорит медсестра, опытная, тертая, битая, испуганной девочки.
2: «Он всегда так реагирует, если шарманку чертову выключить пытаешься. И ухудшение состояния потом настает. Главврач велел этого дурика не беспокоить. Он на особом положении у нас, все у него преимущества какие-то. Палата вот одиночная, музыка идиотская».
0: Медсестра смотрит на пациента злобно. Ей кажется, что взгляд его не так бессмыслен, как этот хочет показать. Но какое ее дело? Она тут работает и все. Остальное ее не касается.

0: 25 марта 1808 года. Жаркая Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Самое сердце Мадрида. И солнце здесь в избытке. Ангелы наискось расчертили яркое небо белыми полосами облаков. На доме почты бьют часы. Полдень. Мария, пританцовывая, вышагивает по площади. В воздухе пахнет счастьем. Мария хороша. Черные глаза, тонкие запястья. Никто не учил ее грации, легкости походки. Это у Марии от природы. Она сама воплощенная грация. Солнечное обаяние в изобилии изливается в стороны, пленяя всех подряд. Мужчины восхищенно свистят ей вслед. Пожилые мадридцы, сидящие на ступеньках своих домов или на балконах, смотрят с приязнью. Мария не какая-то там свистушка. Достойная молодая сеньора из хорошей семьи. Юная, как вечно зеленая олива, душистая, как ее цветы. Какой-то гири из солдатиков, бурматун иностранный, машет ей рукой.
1: «Привет, красавица! Когда снова пойдешь по площади? Не хочу пропустить!»
2: «Маньяна!»
0: — пожимает Мария плечами.
2: «Маньяна! Завтра, послезавтра, через год, когда-нибудь. Может быть, если получится».
0: Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если ты примерная католичка и, представьте себе, почтенная Матрона. Год назад друг семьи, священник Дон Франциско де Лилла, обвенчал их с Карлосом в церкви Сан-Антонио де Лос Алеманес. Конфетти и рис летели во все стороны, а Мария с Карлосом целовались, целовались и все не могли остановиться. И вот итог. Мария замужем, Мария счастливая, Мария беременна. Ни за что не скажешь, что сроку уже 5,5 месяцев. Круглый животик скрывает покрой платья, а в остальном никаких примет. Ни нос не распух, ни кожа пятнами не пошла. И уж, конечно, Мария не стала грузной, как Консуэла, жена ее брата Хосе, которая тоже сейчас ждет ребенка, уже третьего.
2: Посмотрите, как тонки щиколотки. Ах, Мария, птичка-невеличка, цветок оливы, замужняя девочка.
0: Жаркий полдень. Очень жаркий.
2: Из чего, интересно, сделано небо, текучее, как самое легкое вино?
0: Мария ловит языком соленую каплю, скатившуюся со лба по смуглому носу, и хохочет.
1: Впереди целая жизнь, полная восторгов и удовольствий. У них с Карлосом еще будут дети, много-много детей. Она самая счастливая на свете. Счастливее не бывает.
0: Два дня назад, 23 марта, французские войска вошли в Мадрид.
1: Теперь жизнь совсем пойдет на лад. Революция сделала французов счастливее, тоже будет и с испанцами. Здорово, правда?
0: Второе мая 1808 года.
3: «Не ходи!»
0: — плачет Мария.
3: «У тебя жена больна, и скоро будет ребенок! Под Хосе думает о семье, он не пойдет на площадь!»
0: «Пойми, я должен!» Голос Карлоса тверд. Его рука, большая, горячая, сжимает тоненькую смуглую ручку Марии.
1: «Наполеон навязывает в короли Испании какого-то выскочку. Настоящего наследника престола сейчас увезли в Байону. Мадридцев, попытавшихся этому помешать, стреляли. Каждый мадридец сейчас должен взять оружие и идти на площадь. Французишки не знают, с кем связались».
2: Мария в панике. Где ее Карлос набрался революционных мыслей?
0: Контра. Марии больно. Муж совсем не думает о ней и будущем ребенке. Контра. Мария горда. Муж не может поступить иначе. Он настоящий мадридец. Жизнь соткана не только из счастья и покоя, безопасности. Ее узор тускл и бледен. Она не смогла бы жить с человеком, решившим иначе. Ее Карлос — лучший мужчина в Мадриде, в Испании, на земле. Она побежала бы за ним на край света, не только на площадь. Испанцы презирают опасность. Но лихорадка не дает встать с кровати. Иногда становится лучше, вот как сейчас, но приступы следуют один за другим. Только бы болезнь не повредила ребенку.
2: Он родится уже скоро, через 2 месяца. Как она без Карлоса? Как? Но другого решения нет.
1: Про.
2: Мария тихонечко целует мужа, благословляя. Дос де мая, второй день мая. День знойный, безветренный, но в воздухе отчетливо пахнет грозой. Из чего сделано небо?
1: Из металла колоколов. Из металла ножей и пистолетов, вроде тех, с которыми Карлос идет на мятежную площадь Пуэрто-дель-Соль.
2: Прекрасную Пуэрто-дель-Соль. Ворота солнца. Жаркий день. Очень жаркий.
1: У юной женщины начинает щемить сердце. Она кладет руку на живот.
2: 7 месяцев.
1: Ночь со 2 на 3 мая 1808 года.
2: Плохая новость приходит ночью. Мечущийся в подушках Марии ее приносит Консуэло, жена брата Марии Хосе. Их дом совсем рядом с площадью.
3: «Мятеж подавлен! Карлоса забрали!» —
1: говорит она срывающимся голосом.
2: Мария замирает. «Не может быть!
3: Только не ее, Карлоса!»
1: Консуэло мнет передник в руке.
3: «Это не все! Отца тоже забрали! И Хосе!»
2: «Как отца? Как Хосе? Их же не было на площади!»
3: «Не было, правда же? Скажи, Консуэло! Отец совсем старик! Какой из него мятежник!» «Французы пошли по домам с обысками. Всех, у кого нашли ножи, увели», —
1: отвечает жена брата на незаданный вопрос. Что спрашивать, все видно по глазам.
2: «Ножи! Еще бы их не нашли! В семье Марии все мужчины шорники, как им без ножей?»
3: «Много народа похватали, пол нашей улицы», —
1: продолжает дрожащий от страха и возмущения Консуэло.
3: «Всех погнали в казармы или в монастырь. Я детей спрятал и к тебе. Сейчас к монастырю пойду, наши говорят там. Куда ты одеваешься, дура? Ты же на ногах не стоишь. Какое еще мне лучше? Завернись хотя бы в платок, разве лучше? Завернись хотя бы.

0: 3 мая 1808 года. Сначала Марии кажется, что выстрелы приснились ей в горячке. Не выдержав длинного перехода и долгих плутаний вокруг монастыря, она засыпает прямо на земле.
1: Выстрелы приснились? Не приснились.
0: Мария поднимается так быстро, как может, и торопится на звук, спотыкаясь и падая. Черное небо уже не небо, а кромешная темень. Холодная ночь еще холоднее от предчувствия чего-то ужасного. Но нет, не может быть, чтобы повстанцев казнили немедленно той же ночью. Это какие-то другие выстрелы. В деле надо сперва разобраться, ведь французы схватили слишком много невиновных. Мария слишком слаба, чтобы быстро добежать до пустыря у горы.
1: Мария далеко.
0: Она не видит, что отец и Хосе уже лежат на земле, отпустив души в небо. Первые жертвы освободительного движения. Кровь, всюду кровь, багрово-коричневая, как будто безумный повар переборщил с томатным соусом и залил им все вокруг. Священник Дон Франсиско де Лилла еще жив, руки сложены в молитве. Он тоже был на площади. Сосед Педро яростно сжимает кулак. В центре группы Карлос. Стоит, раскинув руки и ноги, словно Андреевский крест. Или распятие. Ему осталось пара секунд. Палачи, плечом к плечу, стоящие клином, слились в одну бездушную машину смерти. Машина не видит, кого убивает. Видят только люди. Только люди чувствуют.
2: «Запомните меня! Я Карлос де Гильермо!» — кричит Карлос, сам не зная зачем, но чувствуя, что так правильно. «Запомните меня!»
0: Мария не слышит его крика, но отчего-то сжимается ее сердце, колотится, словно вылетит сейчас птица из груди и полетит. Карлос падает так же, как стоял, широко раскинув руки. Душа вылетает из груди птицы и летит навстречу птице Марии. Сильное, красивое тело стало мусором. Душа нет. Мария не видит казни, но другой человек видит. Через подзорную трубу на расстрел смотрит, сжимая в руке заряженную винтовку, королевский художник Франциско Хосе де Гоя и Лусьентос. Потребовав, чтобы садовник тоже зарядил ружье и сопровождал его, художник отправляется к окровавленному пустырю. Так надо. Свет луны освещает непогребенных мертвецов. С другой стороны пустыря одновременно с художником появляется маленькая бледная женщина. Нет, она не кричит. Коротко вскрикивает и оседает, словно пустырь встретил ее заблудившейся во мраке пулей. Художник достает планшет и начинает быстро-быстро рисовать. На листе появляются линии. Мужчина-крест, белое пятно рубашки, сжатый кулак. Из ужаса родится красота. Кричит, корчась в родах, маленькая, похожая на девочку Мария. Всего час назад ее звали Мария Гомес Диас. Сейчас еще и Вьюда де Карлос, вдова Карлоса. Старик-садовник бестолково пытается помочь роженице.
3: «Адьос, мадресита!»
0: Нервно поет он, пытаясь убедить себя, что все происходящее вокруг ему просто кажется, что он сошел с ума. По бедрам женщины течет сукровица. Багровой темной кровью залита белая рубашка Карлоса. Человек умер. Человек рождается. Гойя шепчет что-то себе под нос, чиркая по листу, углем и словом пробарматывая сюжет. Кричит Мария. Красота родится из ужаса и смерти. Захватывающая красота. Ничего не закончено. Все только начинается.

0: «Однажды». Музыка на пластинке обрывается, споткнувшись о царапину. Человек в инвалидной коляске протягивает руку и отправляет ее в дальнейший путь. Сумасшедшие бывают пунктуальны, как никто, а этот помешан на своей ненаглядной мелодии. В общей сложности в этой комнате в день бывает, дай бог, 10 минут тишины. Одно движение, и вот хрипловатый, с легким акцентом голос задорно выводит по-испански.
1: «Адьос, мадресита, навеки мое сердце разбито».
0: Пластинка скрипит, пластинка сипит, совсем этот ее заездил.
2: «Давай я тебе скачаю песняк в MP3», — предлагает хорошенькая санитарка, не надеясь на ответ.
3: «Не качество, а кошмар».
0: Она все еще девочка весна, но уже не март, а ближе к маю. Расцвела, похорошела еще больше, скоро станет летом и упорхнет. Негоже таким красоткам носить утки в психбольнице. Им место на подиуме или куда там еще стремятся нынче девчонки. Этот пациент без имени качает головой. Девочка весна знает, что он совсем ничего не соображает, и качание и кивки не являются ответом ей. И также ясно, что патефон свой этот отдаст только вместе с жизнью. Смешной такой. Милый, хоть и псих. Задорная мелодия Рио-Риты, незамысловатые слова. Медсестричке нравится эта песенка. Она часто под нее танцует и не раздражает ничуть. Наоборот, она к ней привязалась. И к пациенту странному привязалась почему-то. Он хуже собаки, совсем не понимает ее слов, даже «фу» и «на». Но девочке все равно нравится с ним разговаривать. Он хотя бы слушает ее, в отличие от начальства и родителей. Это смешно, но ей с ним спокойно. Словно пока этот сидит здесь, пока хрипит пластинка, все будет хорошо.

0: 25 марта 1808 года. Жаркое Пуэрто-дель-Соль в самом центре Мадрида. Ворота солнца, солнцем щедро залиты, и все как положено. Пританцовывая, Мария вышагивает по площади. На нее оглядываются. Мария хороша. Лукавые черные глаза, тонкие щиколотки. Какой-то гири-француженка улыбается и машет рукой, крича что-то веселое. Она строит глазки в ответ. Когда ты красива, сложно забыть об этом, даже если внимание посторонних мужчин не нужно тебе даром. Если дома ждет любимый муж и счастье, счастье, счастье! Жаркий полдень, впереди только хорошее. Крак! Внезапно все чернеет, мир опрокидывается, Мария летит куда-то в пустоту и ничего не разобрать. Треск! Все кончено. Однажды. Все кончено, достало! Сердитая медсестра швыряет пластинку в сторону. Месяц назад ее любимый ушел. Он много раз уходил подумать, разобраться в себе, отдохнуть, но теперь сказал, что насовсем. Ей больно. Как же ей больно! Сердце рвет пополам, голову разрывает изнутри на 100 частей. Она держалась, она долго держалась на транквилизаторах и силе воли, но всему приходит конец. Вчера она напросилась встретиться, думала все вернуть, умоляла, и тут у него зазвонил сотовый. Мелодия «Задорная Риорита». По его улыбке, нежной, счастливо-глупой, какой женщина не видела уже много лет, стало ясно, звонит соперница, разлучница. Решение умереть принять было легко. Шприц уже ждет своего часа в кармане. Конечно, она не хотела связываться перед смертью с каким-то психом. Хотела зайти в пустой кабинет и сделать все красиво, достойно. Банально сорвалась. Испанские ритмы, расплескиваемые в воздухе старым патефоном, прорвали хрупкую оборону, сорвали крышу. Нет, не имеет права звучать эта задорная мелодия сейчас, когда кто-то в шаге от смерти. Никто на свете не имеет права быть счастлив. Она ненавидит этого пациента, эту мелодию, эту сволочную сопливую санитарку, и танцует она. Все на свете достается хорошеньким. Суки неразборчивые, они готовы под психа лечь, но всегда будут с мужиком, всегда! Медсестра швыряет об стену девочку весну, а вслед ей пластинку. В комнате наступает пугающая тишина, которую эти стены не слышали много лет. Нет, не полегчало. Женщина заносит каблук над пластинкой, чтобы раздавить ее, как мерзкую гусеницу в детстве, как далекую, недоступную соперницу. И сильно удивляется, когда каблук впечатывается в дощатый пол. Пластинка в руках этого пациента без имени, просидевшего в кресле черт знает сколько лет. Когда она пришла в клинику 5 лет назад, он здесь уже сидел. А что раньше было, ни у кого не спросишь. Персонал в больничке от чего-то часто меняется.
1: «Я знала, что ты придуриваешься!» — с ненавистью говорит медсестра этому. «Никакой ты не паралитик! Что тебе надо от меня, сволочь?»
0: С неженской силой она бросается на инвалида и вырывает у него пластинку. Тот от неожиданности выпускает, но вскоре завладевает ею вновь. Медсестра не согласна терпеть поражение. Девочка-весна приходит в себя после удара о стену и с ужасом наблюдает, как паралитик и всегда аккуратная медсестра возятся на пропахшем хлоркой полу. Ей страшно. Конечно, пациент сильней. Ему ничего не стоит отобрать пластинку вновь, посмотреть насмешливо, твердо. «Не влезай, дамочка, убьет!» Взгляд жесткий, опасный. Мужчину бы остановил один только этот взгляд. Но не женщину на грани отчаяния.
1: Она не даст одержать над собой власть еще и этому.
0: В тот момент, когда странный пациент берется за ручку патефона, медсестра выхватывает из кармана шприц, срывает колпачок и делает укол.
1: Так этому и надо. Никакой он не больной, обычный лжец. Все мужики, притворщики, лгуны, сволочи.
0: Пластинка падает из руки пациента.
1: Визжащая женщина бьет ее каблуком и чувствует: Отпустила. Мужчина, оседая, успевает нажать кнопку на своем странном браслете. Через мгновение в палату влетают главврач и охрана. Хлопают двери, бывшего обитателя палаты уносят, накрыв простыней, он мертв. Не сопротивляющуюся, непрерывно хохочущую медсестру уводят еще до того. Девочка Весна, спрятавшаяся под кроватью, видит, как главврач собирает осколки пластинки. Выражение его глаз не передать. Боль. Ужас. Безысходность. Неужели он такой меломан? Наверное, просто пациента любил, как и она. А эта пластинка как бы кусочек этого. На следующее утро, выйдя на работу, девочка слышит, как из знакомой палаты доносится:
2: «Адьос, мадресита, навеки мое сердце разбито». Ух, обошлось. Врачи все преувеличили. Этот жив, и все будет в порядке. Пластинка играет, а значит, он жив.
1: Девочка радостно отпирает железную дверь, врывается в комнату. На каталке у патефона сидит полноватый крепыш восточного вида. Бессмысленный тусклый взгляд, изо рта течет струйка слюны. На руке странного вида браслет. Другой человек. Другая пластинка. Та же, только мелодия. И струйка эта дурацкая, и браслет с тревожной кнопкой.
2: «Что же это такое?» —
1: в сердцах говорит юная санитарка.
2: «Выдают вам эти пластинки при поступлении, что ли?»
1: Делает решительный шаг к патефону. В глазах новичка появляется осмысленное беспокойство.
2: «Не бойся, не трону я ее!»
1: — машет девочка рукой. Но пациент, похоже, и сам знает, что она не тронет.
2: Оба-на!
1: Вот так сюрприз. Подойдя ближе, санитарочка видит, что пластинка склеена.
2: Та же пластинка! Все то же, только человек другой.
1: «Познакомьтесь, Олечка, это наш новый пациент», — говорит главврач, неслышно появившийся за ее спиной. «Не выключайте только пластинку, ему так спокойнее. Она хорошо на сложных пациентов действует, но вы знаете. Вы зайдите ко мне потом, кажется, нам надо поговорить».
2: «Знаю. Скажите, а как звали этого? Того?»
1: «Я и сам не знал. Не положено». Главврач выходит из палаты.
2: «Чертовщина какая-то»,
1: — бормочет Олечка.
2: «Дурдом».
1: Но ощущение, что все в порядке, все равно не покидает девушку. Сердце щемит, и все равно все в порядке, как надо.

0: Смотрительница крохотного лондонского музейчика, всю смену напролет вяжущая шарф очередному внуку, сдает пост коллеге. Веселые старушки, ненавидящие вязание. Ненавидящие, но остервенело вяжущие одну уродливую вещицу за другой. А чем еще прикажете занять руки, когда есть только одно дело — не спускать глаз с картины в зеленоватых тонах, висящей в углу? Знаете, мне кажется, я уже видел вас с этой самой книгой месяц назад. Пишите по ней диплом? Обращается к симпатичной парижанке в очках не менее симпатичный юный парижанин. Учеба учебой, но так приятно встретить в читальном зале подобную симпатягу. И повод для разговора есть.
1: «Щит!»
0: — бормочет про себя девушка. «Мерде!» «И ведь придется доложить об этом куратору. Как он был против того, чтобы на этот пост ставили меня? Говорил, буду вызывать слишком много внимания, что все равно рано или поздно придется меня менять. И ведь придется! Хотя какое-то время у меня есть. Диплом — нормальный предлог. Только бы парень не полез смотреть, что это за книга».
2: Есть вещи на земле, значение которых трудно объяснить. Нужно просто знать, что оно велико. Этого довольно. Еще труднее объяснить, откуда эти вещи взялись. Да ниоткуда. Всегда были, с момента сотворения мира. Всегда. И всегда должны оставаться на своих местах. Пока крутится пластинка на старом патефоне, шелестят страницы ветхой книги, успокаивает глаз картина, все будет хорошо. А самое главное — не задумываться, не задумываться, не задумываться, иначе крыша поедет даже у тебя, офицера секретной разведки. А вот бы попросили объяснить все это гражданским. Представить страшно. Ура, да здравствует гриф секретно! Какие-то дураки-предатели, правда, пытались пару раз. Но кто им поверит? В это же время. В мадридском баре дымно.
0: «Каких только глупостей не пишут в газетах», — фыркает черноволосая девушка. «Мол, наша земля всего лишь искусственно созданный слепок другой земли, существовавшей миллионы лет назад, а потом погибшей. Типа земляне успели отправить нам артефакты, отвечающие за цикличность событий, и теперь мы точь-в-точь повторяем развитие той земли. Те же этапы, те же люди рождаются, те же события с нами происходят. Один в один. Бред!»
2: Мария Мария Гомес Диас откладывает пояс, взятый у стойки, и закуривает.
0: Мария не любит газет. Новости лучше передавать из уст в уста. Вот она, например, знает историю своей семьи аж с 1808 года. В какой газете такое прочитаешь?
2: Мария на редкость красива. Черные глаза, тонкие щиколотки. Над Мадридом ночь.
3: «Адьос, Мадрисита, навеки мое сердце разбито», —
0: мурлыкает девушка себе под нос. 16-летняя Мария сама не знает, откуда взяла эту старую песенку.
3: Так привязалась.

Олесь Куламеса. Быть рядом. «Добрый день!» – поздоровался седоватый мужчина лет 40.

0: останавливаясь в 2 метрах от меня. «Добрый», — ответил я, замедлив шаг. «Меня зовут Игорь Олегович Белых», — он протянул мне визитку. «У вас найдется для меня несколько минут?» На его угольно-черной карточке было только имя и 2 контактных телефона, городской и сотовый. С другой стороны, то же самое, но по-английски. «Да, конечно. В чем дело?» «Присядем?» — он указал на скамейку. «Сидя, разговаривать удобнее, не так ли?» «Так в чем же дело?» — поинтересовался я, когда мы сели. Игорь Олегович раскрыл дипломат и достал тоненькую прозрачную папку, протянул мне. «Посмотрите». Я открыл ее. «Узнаете?» — спросил Белых, когда я просмотрел содержимое папки. «Да», — удивленно сказал я. «Это результаты тестов. Вот это тест эмпатических тенденций Меграбяна, это экспресс-диагностика эмпатии по Юсупову, потом тест определения эмпатии и диагностика эмпатии Зейра, вот это тест Кеттела, шкала 1, ну а это...» — я взял последний лист. «Диагностика уровня эмпатических способностей по Бойко. Но мы делали очень много разных тестов, почему здесь результаты только по эмпатии?» Игорь Олегович улыбнулся и пригладил волосы. «Дело в том, Василий, что все прочие ваши способности нам не так интересны».
1: «В каком смысле?»
0: «В прямом. Василий, я хочу пригласить вас на работу. Мы тщательно изучили результаты тестирования по вашему факультету. У вас показатель способности к эмпатии самый высокий. Поэтому вы нам подходите».
1: «Наверное», — ляпнул я не впопад. «А что за работа?»
0: «Лучше, чем ваша нынешняя».
1: «Разве вы знаете, где я работаю?»
0: «Знаем. Это еще проще, чем получить информацию о результатах вашего тестирования».
1: «Ну, протянул я, а что еще вам известно?»
0: «Василий, не надо скепсиса», — спокойно улыбнулся Игорь Олегович. «Я хочу вам предложить работу, где вы можете использовать свои способности в полной мере. Ведь вы не для того, надеюсь, учитесь на психологическом факультете, чтобы после окончания продавать бытовую технику в салоне, но уже на полной ставке». Я кивнул. Действительно, нынешней работы я не тяготился, но будущего в ней не видел. А вот по специальности пойти, да еще сразу на хорошее место, это редкая удача.
1: «А что за работа? Можно подробнее?»
0: «Работа хорошо оплачивается. Во время стажировки вы будете получать 40 тысяч рублей, потом 60.
1: «Ого!» Я не смог сдержать удивление. «Так много? Почему сразу столько?»
0: Игорь Олегович хитро улыбнулся. «Потому что нам интересны не ваши знания, Василий, а ваши способности. Ваша высокая, да что там, очень высокая эмпатия. В нашей работе это самое главное».
1: «Ну а что делать-то надо?»
0: Нельзя сказать, что Игорь Олегович меня убедил, но, по крайней мере, определенная логика в его словах была. «Применять свои способности. И все».
1: «И все? Может, расскажете поподробнее?»
0: «В этом нет необходимости». Белых поднялся, взял у меня папку и спрятал ее в дипломат. «Вы все равно согласитесь. Наша деятельность не противозаконна, более того, она одобрена властями. Мы служим обществу, платим хорошие деньги, даем простор для использования вашего потенциала. Ну и, кроме того, вам просто интересно. Ведь так?» Я машинально кивнул. Потом спохватился, но мотать головой, мол, и вовсе не интересно, было глупо. «Отлично. Завтра я жду вас в 10 утра у себя». Белых назвал адрес и пояснил: «Это в 3 минутах ходьбы от Лубянки. Когда подниметесь наверх, позвоните по любому номеру из визитки и вас встретят».
1: «Но у меня завтра...»
0: «Не волнуйтесь», — перебил Игорь Олегович. «Инга Вячеславовна заболела, и пары отменили, а замену не поставили. Думаю, староста еще позвонит вам». В этот момент у меня запиликал сотовый. «Ну вот видите», — засмеялся Игорь Олегович, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Точно по расписанию. До завтра». Он кивнул и пошел прочь.
1: «Подождите!» — окликнул я его, не обращая на трели телефона. «Вы что, в ФСБ работаете?»
0: «Почти», — улыбнулся Игорь Олегович. «Почти». Я подышал на стекло и соскоблил ногти мыней. Все равно ничего не видно. Снаружи окно заляпано грязью. Ругнувшись про себя, я натянул перчатку. Троллейбус, зажатый в пробке, дернулся и проехал еще 10 метров. Один в один я сейчас. Михась Балашевич перед срывом говорил что-то похожее, мол, зажали, взяли за жабры и выжили досуха. Через неделю он напился до чертиков и слетел с набережной, пробив машиной ограду.
1: Эх, Михась, 3 года отпахал, а большинство через год уходит.
0: А больше 2 лет почти никто не выдерживает, ну, разве что я. Уже 4,5 года в конторе на боевом посту. И только сегодня сорвался. Троллейбус остановился, и я вышел на остановке, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках. Спас поручень. Да, мне бы сейчас такое не помешал, только где взять? Дул сильный ветер, в свете фонарей танцевали снежинки. Я поправил шарф, подтянул перчатки и подошел к киоску. За павильоном остановки, визжая и смеясь, сновала ребятня, пацанята лет 12. Пулялись снежками, благо погода что надо, оттепель еще не закончилась. Один из мальчишек, пробегая мимо, поднырнул под поперечную перекладину металлического каркаса павильона, но под снегом оказался лед, и мальчишка, поскользнувшись, ударился лицом. Никто из стоящих на остановке людей не шелохнулся, чтобы помочь ребенку, а его друзья, испугавшись, куда-то исчезли. Он лежал один на снегу, закрыв лицо руками и рыдая навзрыд. Маленький одинокий человечек в самом сердце снежного королевства, где без отдыха прогуливается снежная королева. Самое время было бы пожалеть мальчишку, но без аппаратуры это сделать невозможно. Ну и пусть. Я подошел к пареньку и, присев над ним, аккуратно отнял руки от лица. «Тише, боец, успокойся. Дай посмотрю, что у тебя». Мальчишка зашелся новыми рыданиями. Жалость сжала горло, но без аппаратуры я бессилен. Давно шла речь, что ведутся разработки, которые позволят создать маленькие карманные кристаллы, но дальше разговоров дело не шло. Что ж, остается простое человеческое участие. Никакой машинерии и мистики. Я зачерпнул горсть снега и протер мальчишке лицо, убирая кровь. Пацаненок тихо заскулил, но сдержался, не заревел. «Молодец, казак! Дай-ка я посмотрю, что у тебя с зубами». Я приподнял опухающую на глазах верхнюю губу. «Ну, уберем здесь кровь, и все станет понятно». «Ага, зубы целы, челюсть вроде тоже». Похоже, мальчишка отделался расквашенным носом и разбитой губой. Я еще раз протер его лицо снегом и, поднявшись, поставил парнишку на ноги. Он покачнулся, но устоял. Я убрал руки. Мальчишка стоял сам, без моей поддержки. Ну, значит, и с головой все в порядке, а то ведь мог черепно-мозговую схлопотать, когда об лед хряснулся. Его друзья пугливо жались метрах в 20 от павильона остановки. Я подозвал их движением руки, они осторожно приблизились. «Помогите ему дойти до дома, ясно?» Они быстро закивали. Я обратился к пострадавшему мальчишке. «Ну, давай, герой, топай!» Он попытался поблагодарить, но разбитая губа мешала говорить. Я похлопал его по плечу и вернулся к киоску. Возможно, мне показалось, но люди избегали моих взглядов. Я хмыкнул и отвернулся к витрине. Сегодня на душе было совсем погано и хотелось себя как-то порадовать. Я купил 3 двухлитровых пакета яблочного сока. Посижу, попью. Напиваться уже давно не помогает. От остановки до дома 2 минуты, но я шел дольше. И не то чтобы от усталости. Да, день выдался тяжелый, и я сильно вымотался, однако дело не в этом. Просто было очень сложно заставить себя двигаться быстрее. И хотя ветер, бивший в лицо, торопил зайти в тепло, я не ускорил шаг. Иногда бывает так. Хочется остановиться. Я хочу сказать не просто остановиться и замереть на месте, а по-другому остановиться, в более широком смысле. Чтобы перестать бегать, суетиться, работать как проклятый. Ну, то есть остановиться. Плотно. Наглухо. Может быть, навсегда. Этаж у меня 2-й, так что предпочитаю обходиться без лифта. Свет в квартире зажигать не стал, хватает и света от фонарей на улице. Живу я один, мать умерла 8 лет назад, а отец живет с новой семьей и постоянно мотается по командировкам. Я разделся, включил на ноутбуке саундтрек из «Амели» и залез под одеяло. Надо немного отдохнуть. Завтра буду решать, что делать. Снилось что-то нейтральное. Неплохое, нехорошее, но именно этого и хотелось. В этой серости было спокойствие, от которого не хотелось уходить. Просыпаясь несколько раз, я заставлял себя засыпать снова, лишь бы не возвращаться в реальность. Около часу дня, несмотря на все старания, проснулся окончательно. И хотя спать решительно не хотелось, еще заставил себя и полчаса лежать с закрытыми глазами. Потом поднялся. Голова гудела, все тело ломило. Это последствия слишком долгого сна. Сонное отравление. Теперь весь день буду такой вялый. Душ, разумеется, не помог. Постояв минут 10 под горячей водой, я вышел из ванны таким же сонным. Завтракать не хотелось совершенно, сил хватило только на сок. Выпил 2 стакана и поплелся чистить зубы. Закончив все традиционные утренние процедуры, я осознал, заняться больше нечем. Даже на работу идти не надо, спасибо графику день через 3. Остается лишь переживать или пережевывать вчерашнее происшествие, а вот этого как раз и не хотелось. Я отправился на кухню и достал аптечку. Там у меня хранилось снотворное, так, на всякий случай. Выпив 2 таблетки, я снова забрался под одеяло и очень скоро вырубился. Проснулся я вечером около 10. Есть по-прежнему не хотелось, но таки заставил себя проглотить пару бутербродов. Сок я допил, но идти в круглосуточный ларек не хотелось. Обойдусь чаем. Стоя у окна и наблюдая за машинами, проносящимися по проспекту, я почувствовал, что мне необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. Я включил мобилу. Странно, этот номер у меня уже 3 года, а телефонов в справочнике скопилось меньше 3 десятков. И то большая часть какие-то справочные, заказ пиццы и тому подобное. Впрочем, ее номер сохранился. Я не решился позвонить и выбрал номер отца. Стерильный женский голос предсказуемо ответил, что абонент вне зоны доступа. Тогда я собрался с духом и позвонил ей. Она не ждала. И не обрадовалась.
2: «Вась, уже 10:30», — недовольно пробурчала она в ответ на мое «Привет, это я». «Я уже почти сплю».
0: «Прости, мне просто очень нужно было с кем-то поговорить».
2: «Ясно. И я этот самый кто-нибудь». «Ну, разумеется. Ничего другого я от тебя и не ожидал».
0: «Да нет, ты не понимаешь, мне просто надо поговорить».
2: «Знаешь что? По-моему, мы расстались не настолько хорошо, чтобы ты звонил мне и плакался в жилетку. Когда мне нужно было с тобой поговорить, ты вообще не брал трубку».
0: Я промолчал. Она права. Я тогда не знал, как расстаться по-нормальному, вот и сделал, как сумел. Плохо сделал, не по-людски. Хорошо, хоть передал дело Насте ребятам, и благодаря их присмотру ей было не так больно, как могло бы.
2: «Я... не оправдывайся. Я не хочу это слушать. Ты никогда не умел вести себя по-мужски. Спокойной ночи».
0: Я не стал ей перезванивать, разумеется. Заварил чаю и присел у окна с дымящейся кружкой в руках. В этот момент запиликал телефон.
2: «Настя?»
3: «Привет, это Иван. Как ты там? Мы тут волнуемся, у тебя все в порядке?»
0: Я сбросил звонок и отключил сотовый. Вот с ним я сейчас точно не хочу общаться. И не только сейчас. Я вообще больше не хочу там работать.
3: Сколько можно? Изо дня в день одно и то же. Работа на износ. Постоянное наблюдение людской боли. Я за 4 года такого насмотрелся, что не каждый опер видел. Кровь, грязь, страх. Удивительно, что меня настолько хватило. Нет уж, пошло оно к черту.
0: Я отключил еще и домашний телефон, потом закинулся 3 таблетками снотворного и отправился спать. Сон долго не шел, и уснул я только под утро. Утро 3-го дня было таким же, как и предыдущее, да и день снова обещал быть долгим и занятым опустошительной рефлексией. Интернет принес только 1 письмо, естественно, из конторы. «Позвони в офис, это срочно». «Хрен вам срочно, можете считать, что я уволился». Я стер письмо и отправился в ванную. Наполнил до краев и залез отмокать. Пролежал так, пока вода не остыла. Потом спустил эту и набрал новую. На душе все так же пусто и никаких желаний. Так и лежал. В дверь позвонили.
3: «Пусть их, не открою, не хочу».
0: Звонок прозвенел еще пару раз и замолчал. «Ну и хорошо». День тянулся очень медленно, несмотря на фильмы и интернет. Я уснул глубоко за полночь, зато без снотворного.
1: На работу мне к 9, так что в конторе наверняка уже все поняли. И хорошо. Почту я проверять не стал и телефон не включал. Этим утром я наконец почувствовал голод и приготовил себе яичницу с жареной колбасой. Не без удовольствия съел. Около часа захотелось прогуляться. Я натянул одежду и вышел. И у лифта столкнулся с Игорем Олеговичем Белых, моим шефом. «Рад, что ты жив», — протягивая мне руку, улыбнулся он. «Мы уж волноваться начали. Ребята к тебе вчера приходили, Борис со Славиком. Потоптались у двери, но тебя вроде дома не было, или ты не хотел их видеть?» «Не хотел», — буркнул я, пытаясь обойти Белых. «И вообще, я уволился». «Понимаю», — кивнул он, заступая мне дорогу. «Может, поговорим?» «О чем?» Я не оставлял попыток избежать разговора. «О тебе, о конторе». Игорь Олегович держался крепко и понемногу теснил меня от лифта. «Пришлось сдаться». «Ладно, что вы хотите?»
4: «Во-первых, зайти в квартиру и выпить кофе».
1: «Ладно». Мы вернулись в квартиру. «У меня только растворимый», — предупредил я.
4: «Сойдет».
1: «Сахар нужен?»
2: «Нет, спасибо».
1: Игорь Олегович пригубил кофе и довольно зажмурился. Я молчал.
2: «У меня была тяжелая ночь», — пояснил шеф. «После такого кофе самое то».
1: «Так о чем вы хотели поговорить?»
4: Белых отхлебнул кофе и ответил: «О тебе, разумеется. Как самочувствие?» «Живой».
2: «Значит, дело совсем плохо».
1: Игорь Олегович снова отпил кофе и продолжил.
2: «Ты сказал, что уволился.
4: Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь у нас работать?»
1: Я кивнул.
4: «Отлично. С чем это связано? Ты нашел другую работу?»
1: «Нет, я просто не хочу больше работать в конторе».
4: Игорь Олегович еще отпил из чашки и поерзал немного на табурете, устраиваясь поудобнее.
2: «Вот что. Давай по-честному.
4: Я приехал к тебе по одной простой причине. Ты мой лучший сотрудник. Ты один можешь обрабатывать 7, а то и 10 клиентов одновременно. Ты сам знаешь, что это значит. Тем более при нашей вечной нехватке людей».
2: «Знаю», — буркнул я.
4: «Поэтому я не могу позволить себе потерять тебя. Соответственно, я хочу, чтобы ты остался».
1: «Нет, я не хочу».
4: Игорь Олегович глотнул кофе, аккуратно поставил чашку на стол и спросил:
2: «С чем это связано?»
1: «Я обязан отвечать?»
4: «Отнюдь. Мы же не в армии все-таки. Я так поинтересовался». Внезапно он наклонился и заглянул мне в глаза. «На случай, если ты хочешь мне что-то сказать».
2: Никогда еще я не видел у шефа таких глаз. Они были похожи на пустыню, злую, пронзенную насквозь беспощадным солнцем. Но в то же время где-то в глубине угадывался оазис. Где-то в глубине.
4: Я сглотнул и отвел взгляд. Ладони вспотели. Меня неудержимо тянуло туда, в глубину, к оазису.
1: Игорь Олегович наклонился еще немного и тихо, но очень весомо сказал:
2: «Говори. Я знаю, тебе есть что мне сказать».
1: Я попытался отвести взгляд, но глаза шефа не отпускали. «Говори», — повторил он.
4: «Говори».
1: Неожиданно я осознал, что внутри меня бурлит и вскипает целое море слов и эмоций, которые сдерживает только хлипкая дамба страха непонимания.
2: Я сжался, пытаясь удержать это море в себе, но глаза шефа тянули в глубину, в оазис. И дамба рухнула.
1: «Игорь Олегович, я больше не могу! Одно и то же каждый день: грязь, кровь, слезы! А зачем? Зачем это все? Кому, черт возьми, это помогает? Что им станется от моей жалости? Что они с ней делать будут? Умершие не воскреснут, заболевшие не поправятся, беда не уйдет. Это бессмысленно, понимаете? Это абсолютно бессмысленно, бесполезно! Им же, бедолагам, им нужна реальная помощь! Лекарства там, деньги, я даже не знаю, что еще! Ну не жалость! Что они с ней могут сделать? На полочку поставить? Любоваться по вечерам и стирать пыль? Что проку от нашей работы, если у человека ничего не меняется? Я несколько дней назад мальчишке помог. Он упал на остановке и расквасил нос. Вот как есть помог. Без кристалла этого дурацкого, без компьютера. Подошел, блин, и помог. Делом.
5: простым осязаемым делом. Вот чем мы должны заниматься, понимаете? Оказывать реальную помощь, конкретную. От соплей ваших у меня уже, я не знаю, меня блевать тянет.
1: Я вскочил и зашагал по кухне, рубя воздух ладонью.
5: Вся наша работа — это миф, иллюзия, дело. Красивая картинка, которая позволяет вам, а мне позволяла раньше, прикидываться, что вы занимаетесь чем-то полезным. Чёрта с два! Ни хрена полезного в нашей работе нет. Ничегошеньки. Ни вот такой вот малюсенькой капельки пользы. Мы врём себе, им, всем. Наша контора — такой пристанище для последних романтиков, которые себя в жизни не смогли найти и поэтому теперь занимаются всякой ерундой. Не, хватит. Я уволился и не жалею об этом.
1: Я еще что-то говорил, и Белых молчал, опершись подбородком на сцепленные пальцы рук. «Скажи, Вася, а ты в Бога веришь?» — неожиданно спросил он.
5: «Чего?»
1: «В Бога, говорю, веришь?» «Ну, это... меня крестили в детстве, в православии. А, собственно...» «Я не о том», — перебил меня Игорь Олегович. «Половина Москвы крещенная, а в церковь постоянно ходит 1,5 человека. Я спрашиваю именно про веру. Ты в Бога веришь?»
5: «Ну, не знаю. Наверное, есть там что-то, что управляет нами».
1: «Так, наверное, или действительно есть?»
5: «Да не знаю я! Есть, нету! Какая разница?»
1: «То-то и оно», — кивнул Игорь Олегович. «Не чувствуешь». Он потер переносицу и продолжил. «Знаешь, у меня есть друзья, они староверы. Вот они никогда не бывают одиноки. Я хочу сказать, что даже когда они одни, он или она, или их дети, они все равно не одиноки, понимаешь?»
5: «Нет. А к чему вообще вы об этом говорите?»
1: Игорь Олегович подошел к окну и с минуту, хмуря брови, смотрел на поток машин. Не знаю почему, но я не мог поторопить его с ответом. Это было как-то неуместно. «Не знаю, помнишь ты или нет, — наконец ответил шеф, — но у Высоцкого была в одной из песен такая строчка: «Купола на Руси кроют золотом». Знаешь, как он это объяснил?» Я мотнул головой. Шеф, понимающе кивнул. «Строчка продолжается так: чтобы чаще Господь замечал». «Вот, чтобы замечал чаще». Игорь Олегович снова умолк. Потом повернулся ко мне и сказал: «Иногда мне кажется, что он перестал замечать очень многих. Или, если по-другому, это они перестали замечать его. Ты не замечал? Наши клиенты ведь все очень одинокие люди, вспомни. Все, с кем ты работал, одиноки. В тот конкретный момент или вообще по жизни, неважно. Важно, что им не с кем было разделить свою боль. Думаю, ты знаешь, как это, когда даже пожаловаться некому». Игорь Олегович подошел к столу, отпил кофе и сказал, держа чашку обеими руками: «А мои друзья не бывают одиноки. В смысле, что даже если они, он, они или кто-то из их детей остаются одни, они не бывают одиноки, понимаешь? Одни, но не одиноки. Потому что они всегда чувствуют рядом с собой Бога. Всегда чувствуют Его поддержку, Его жалость, Его любовь». Шеф снова посмотрел в окно, проводил взглядом какую-то машину и продолжил: «А другие, те, которые не верят, лишены всего этого. Вот и приходится нам с тобой брать на себя его функции. Именно поэтому им нужны мы. Не знаю почему, но так уж получилось, что мы единственные, кто может быть рядом с ними в самые тяжелые моменты их жизни». Он замолчал и допил кофе. Поставил чашку на стол и нажал кнопку на электрочайнике. Потом насыпал себе из банки пару ложек кофе и кинул несколько кусков рафинада. Я молчал. Не то чтобы нечего было сказать, но я чувствовал, что сейчас не мой черед говорить, потому что Игорь Олегович еще не закончил. И правда, налив себе воды из закипевшего чайника, шеф снова заговорил. «Вот ты, Вася, говоришь, что мы на самом деле ничем им не помогаем. Мне это знакомо. В конторе абсолютно каждый задавался вопросом, а какая от нашей работы польза? Потому что очень сложно работать, не видя результата. Строитель видит дом, построенный его руками.
3: Рабочий на заводе выпускает с конвейера новенькую машину. Художник может любоваться своей картиной. Даже учитель, чья профессия уж на что не предполагает результата, и тот может через пару десятков лет гордиться своими учениками. А мы не можем. Это специфика нашей работы. Потому-то и возникает такое страстное желание помочь им как-то по-настоящему, как говорил Карпович. Но как им поможешь? Ведь невозможно всем дать все. Потому что всех много, а всего мало. Мы не можем решать за них их проблемы. Иначе они все, понимаешь, все до единого окажутся на нашей шее, и нам, всей конторе, придется жить за них.
1: Но я даже не знал, что сейчас скажу, просто очень хотелось возразить. Хоть что-нибудь, лишь бы не смолчать.
0: Игорь Олегович остановил меня жестом. «Погоди, я еще не все сказал. Мы не можем помочь им делом, потому что свои проблемы они должны решать сами. А мы просто находимся рядом, чтобы они не чувствовали себя одинокими».
1: «И что?» — все-таки возразил я. «От этого что-то меняется?»
0: Шеф подошел к холодильнику, подвигал магниты, помолчал и сказал.
6: «Балашевич как-то перед самой смертью тоже меня об этом спросил. Я тогда не смог ответить. А теперь могу».
0: Он вздохнул и начал.
6: «Представь себя на месте любого из наших клиентов. Тебе сложно, больно и плохо. Все тебя бросили, ушли куда-то. Где тебе черпать силы, чтобы справиться с ситуацией? Где найти поддержку? Где получить хоть немного веры в себя? Если в этот момент мы принимаем этого человека как клиента, он вдруг чувствует, что он не один, что рядом с ним кто-то есть, и этот кто-то верит в него, поддерживает, даже не словом, а просто присутствием».
0: Игорь Олегович взял дипломат и достал оттуда несколько листов.
6: «Смотри», — протянул он их. «Это результат итогов деятельности нашей службы за 3 года с момента начала эксперимента. Особое внимание обрати на график номер 3. Это на следующей странице».
0: Я посмотрел. Кривая графика плавно росла до года, когда мы заработали. Потом резкое падение. Надпись под графиком гласила «Количество самоубийств по Москве и области».
6: «Да, именно так», — подтвердил мою догадку Белых. «За 3 года количество самоубийств в Москве и области снизилось наполовину. Можешь себе представить? Это ведь не просто цифры, это люди. Это спасенные жизни, и многих спас ты. Это достаточный ответ?»
0: Я медленно кивнул. Ответ действительно был исчерпывающий.
6: «Вот и хорошо».
0: Игорь Олегович поднялся с табуретки и достал из внутреннего кармана пиджака конверт.
6: «Это банковская карта. Там сейчас лежит 90 тысяч рублей. С этого месяца мы поднимаем зарплаты».
1: «Откуда деньги?»
6: «Фонд сейчас собирает много средств. Вдобавок мы удачно вложились в акции, и наши резервы сильно выросли. Кроме того, эксперимент идет удачно, ты сам видел, и теперь наверху решили, что уже можно отказаться от зарплаты наличными, поэтому мы переходим на карточки. Ты, кстати, получил первый. Остальным выдадут только через 2 недели. Но я не закончил. Разреши, я договорю?»
1: «Да, конечно».
6: «Так вот, это твое жалование за месяц. Независимо от того, останешься ты у нас или нет, тебе каждый месяц в течение полугода будет начисляться эта сумма».
0: Шеф поднял дипломат и пошел к двери квартиры.
6: «Мой тебе совет, Вася», — сказал он, уже держась за ручку. «Съезди, наконец, куда-нибудь в отпуск».
0: Вдохнув последний раз утренний воздух, наполненный весело пляшущим тополиным пухом, я нырнул в метро. До работы езды всего 25 минут, поэтому можно не торопиться. Я успеваю. В самом низу лестницы меня настигла смс-ка от Насти.
2: «Я тебя люблю. Ты мой самый главный мужчина в жизни».
0: Я не стал писать ответ, просто набрал ее номер, и Настя ответила сразу же.
2: «Я тебя тоже люблю», — сказал я.
0: «Давай пойдем в ресторан. На Большой Никитской есть отличное место, настоящая белорусская кухня, очень уютно. Пойдем туда». Настя согласилась и пожелала мне хорошей смены, и ее голос был теплым. А всего-то стоило набраться смелости, прийти и рассказать ей все как есть. Про работу, про то, что на близких порой не остается сил, если отдавать их другим. Про то, что я дурак и трус. И про сны, в которых она улыбалась и тянула ко мне руки. Это было сложно.
4: Еще сложнее оказалось выслушать то, что говорила она. Ее боль, ее обиды, ее страхи. А потом было хорошо. Я вошел в метро. Людей в вагоне было немного, поэтому удалось сесть. Включив звук в наушниках погромче, чтобы перебить гул метро, я погрузился в чтение. На Комсомольской в вагон разом завалила плотная толпа. Сразу стало душно и тесно. Кто-то наступил мне на ногу, и волей-неволей пришлось оторваться от книги. Надо мной стояла молодая женщина с грустным лицом. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала огромный живот. Я тут же вскочил и уступил ей место. Она облегченно вздохнула и осторожно присела, по-прежнему держа руку на животе.
2: «Девятый месяц»,
4: — смущенно улыбаясь, зачем-то пояснила она. Я ее не слушал. Просто смотрел на красивое лицо, которое враз перестало быть грустным. Удивительно, что такая мелочь подняла этой женщине настроение. Я улыбнулся женщине, мол, все нормально, так и надо. Кивнул и стал пробираться ближе к выходу. Не то чтобы я не мог остаться там, выходить-то только через две станции, просто не хотел ее смущать. Выйдя из метро в подземном переходе, я столкнулся со старушкой, опирающейся на тележку с какой-то кладью и просяще смотрящей на проходивших мимо. У лестницы не было полозьев для колясок, и бабушка не могла сама поднять тележку наверх, а люди не обращали на нее внимания. «Вам помочь?» Бабушка закивала и затараторила.
7: «Ой, сыночек, помоги, пожалуйста, сил уже нет, из Сергиева Посада еду, умаялась совсем».
4: Я вынес тележку наверх.
7: «Ой, спасибо, дитятка», — запричитала старушка. «Я бы без тебя не знаю, как справилась бы».
4: «Да не за что, бабушка, не за что. Вы будьте здоровы». Старушка еще что-то говорила, но я уже шел дальше. Все-таки надо научиться принимать благодарность как следует, а не так вот, через плечо. Ну да ладно, не в последний раз. Мы работаем по одному в маленьких комнатках. Это нужно для того, чтобы мы не фонили, не мешали друг другу. Такое случалось раньше, когда мы сидели в одном зале, разделенные только невысокими перегородками. Тогда импульсы одного, особенно если случай был сложный, и человек работал на пределе возможностей, могли начисто перебить импульсы всех остальных. У меня так случалось дважды. Поэтому нас рассадили в разные комнаты, предварительно изолировав их от излучения. Я сел в кресло, включил компьютер и, пока загружалась операционная система, приладил на голову обруч с датчиками, которые передавали импульсы от мозга на кристалл, установленный в отдельном помещении. Через него мы и работали. Компьютер лишь очищал и усиливал сигналы, а всю остальную техническую часть делал кристалл. Он действительно был кристаллом, синтетически выращенным рубином неправильной формы и аномальными свойствами. Собственно, благодаря последним и работали. Почему и как действовал кристалл, откуда в нем эти аномалии появились, мы не знали. Подозреваю, не знало и начальство. Из тумбочки рядом со столом достал бутылку с водой. Во время работы обязательно нужно что-то пить. От постоянного стресса часто пересыхает горло. Одни предпочитают соки, другие — чай, третий — квас. Я пью просто воду. Я надел наушники и включил музыку. Это тоже важная часть нашей работы. Музыка дает энергию, поддерживает рабочее настроение. В последнее время мне стали нравиться саундтреки к романтическим комедиям, типа «Бриджит Джонс» или «Реальной любви». Теперь работать. Я открыл Excel. Кристалл улавливал импульсы, излучаемые мозгом каждого человека в радиусе почти сотни километров, подавал их на компьютер, тот расшифровывал данные и выводил собранную таблицу, содержащую всю нужную информацию. Итак, что у нас есть? Девушка, с чьим парнем переспала ее же лучшая подруга, за что теперь умоляет простить, но за ее словами отчетливо чувствуется плохо скрываемое злорадство. Студент, который не подготовился и завалил экзамен, а сейчас боится, что придется идти в армию. 5-летний мальчик, чьи родители разводятся, а он не знает почему и считает себя виноватым в этом. Бизнесмен, на предприятие которого сегодня наложили большой штраф, а жена вчера ушла к другому. И так далее, и так далее. Люди, у которых случилась беда, конфуз, неприятность, трагедия. Люди, которым в эту секунду плохо, одиноко, больно, тоскливо. Люди, которых некому пожалеть. Кроме меня.

В своей комнате показалось, что он не один. В комнате никого не было, но ребенок чувствовал себя так, словно кто-то большой, сильный и добрый гладит его по непослушным вихрам теплой ладонью. И мальчику стало легче. Немного, совсем чуть-чуть, но

Уильям Гибсон. Сожжение хром. Той ночью, когда мы сожгли хром, стояла жара. Снаружи, на улицах и площадях, вьющиеся вокруг неоновых ламп мотыльки бились насмерть о горячие стекла, а на чердаке у Бобби царил полумрак. Лишь светились экран монитора, да зеленые и красные индикаторы на панели матричного симулятора. Каждый чип в симуляторе Бобби я знаю как облупленный. С виду это обыкновенный Honor Sendai 7, а попросту Киберспейс 7, но я столько раз его переделывал, что вам придется порядочно попотеть, чтобы найти хоть каплю фабричной работы во всей этой груди кремния. Мы сидели перед панелью симулятора и ждали, глядя, как в нижнем левом углу экрана таймер отсчитывает секунды. «Давай!» — выдохнул я, когда подошло время. Бобби был уже наготове, он подался вперед и резким движением ладони вогнал русскую программу в прорезь. Он проделал это легко и изящно, с уверенностью мальчишки, загоняющего в игровой автомат монеты, зная, победа будет за ним, и бесплатная игра обеспечена. В глазах закипела серебряная струя фосфенов, и словно трехмерная шахматная доска в моем мозгу стала разворачиваться матрица, бесконечная и абсолютно прозрачная. Когда мы вошли в сеть, русская программа как будто слегка подпрыгнула. Если бы кто-то другой мог сейчас подключиться к этой части матрицы, он увидел бы, как из маленькой желтой пирамиды, представляющей наш компьютер, выкатился пенистый вал, сотканный из дрожащей тени. Программа была оружием-хамелеоном, она подстраивалась под локальные изменения цвета и тем самым прокладывала себе дорогу в любой встречающейся на ее пути среде. «Поздравляю!» — услышал я голос Бобби. «Только что мы стали служебным запросом по линии ядерной комиссии Восточного побережья». Если образно, мы, как пожарная машина с ревущей вовсю сиреной, неслись по волоконно-оптическим линиям, магистралям, пронизывающим кибернетическое пространство, а по сути для нас, вошедших в компьютерную матрицу, открывался прямой путь к базе данных «Хром». Я еще не мог разглядеть саму эту базу, но уже чувствовал, как замерли в ожидании окружавшие ее стены. Стены из тени. Стены из льда. Хром. Кукольное личико ребенка, гладкое, словно отлитое из стали. И глаза, которым место разве что на дне глубоководной атлантической впадины. Серые, холодные глаза существа, живущего под чудовищным давлением. Поговаривали, что всякому, кто перебегал ей дорогу, она в лучших средневековых традициях готовила особую отраву. Проходили годы и годы, прежде чем опухоли убивали своих жертв. А хром вообще много чего болтали. И во всех этих рассказах приятного было маловато. Поэтому я выбросил ее из головы и представил Рикки. Рикки, склонившаяся в луче дымного солнечного света, искаженного сеткой из стали и стекла, в выгоревшей защитной рубашке военного образца, в розовых прозрачных сандалиях, представил, как она изгибает обнаженную спину, когда роется в своей спортивной сумке из нейлона. Вот она поднимает глаза, и белокурый локон падает, щекочет ей нос. Улыбаясь, она застегивает на пуговице старую рубашку Бобби, землистый выцветший хлопок, едва прикрывающий ее грудь. Она улыбается. «Сукин сын», — пробормотал Бобби. «Мы только что сообщили Хром, что мы ревизоры налоговой инспекции и выдали ей 3 повестки из Верховного суда. Пускай подотрется, Джек». «Прощай, Рикки. Быть может, больше мы никогда не увидимся». И темнота. Одна темнота в ледяной крепости Хром.

0: Он был ковбоем, мой Бобби. Ковбоем, оседлавшим компьютер. Он не мыслил своей жизни без игры, той опасной игры со льдом, которым электронная защита против вторжения, сокращенно лед, укрывает источники информации. Матрица — это абстрактное представление взаимоотношений различных информационных систем. Легальному программисту, когда он подключается к секторам своего хозяина, информация корпорации предстает в виде сверкающих геометрических фигур, которые его окружают. Башни ее и поля, разбросанные в бесцветном псевдопространстве симуляционной матрицы, всего лишь электронная видимость, облегчающая процесс управления и обмен огромными объемами данных. Легальным программистам и дела нет до ледяных стен, за которыми они работают, стен тьмы, которые скрывают их операции, от виртуозов промышленного шпионажа и деловых ребят вроде Бобби Куайна. Бобби был ковбоем, он был крекером, вором-взломщиком, потрошившим разветвленную электронную нервную систему человечества. Он присваивал информацию и кредиты там, в переполненной матрице, монохромном псевдопространстве, где как редкие звезды светились плотные сгустки данных, мерцали галактики корпораций и отсвечивали холодным блеском спирали военных систем. Бобби был одним из тех потерявшихся во времени, кого всегда застанешь за выпивкой в «Джентльмен-неудачники», популярном в городе баре пристанище электронных ковбоев, дельцов и прочих парней, хоть каким-то боком связанных с кибернетикой. Мы были партнерами. Бобби Куайн и автомат Джек. Бобби, вечно в темных очках, худощавый, бледный красавчик, и Джек, зловещего вида парень, да еще с нейроэлектрической рукой в придачу. Бобби обеспечивает софт, Джек – железо. Бобби стучит по клавиатуре, а Джек устраивает все эти штучки, без которых не обскачешь других. Примерно так услышали бы вы от зевак в «Джентльмене-неудачнике», если бы вам случилось заглянуть туда в ту пору, когда Бобби и не думал о хром. Они не преминули бы добавить, что Бобби уже не тот. Темпы падают, и найдутся ребята, за которыми ему не угнаться. Бобби было уже 28. Для электронного ковбоя это почти что старость. В своем деле мы были мастерами. Но почему-то по-настоящему большая удача, та, которая приходит лишь раз, обходила нас стороной. Я знал, куда сунуться, чтобы достать нужное оборудование, а Бобби всегда был в ударе. Он мог сидеть, откинувшись перед пультом, белая бархатная полоска пересекает лоб, и, пробивая себе дорогу сквозь крутейший в бизнесе лед, выстреливать клавишами быстрее, чем мог уследить глаз. Но чтобы такое случилось, должно было произойти нечто, что только одно и могло заставить его выложиться на всю катушку, а это бывало нечасто. По совести говоря, мы с Бобби ребята неприхотливые. Уплаченная вовремя рента, чистая рубашка на теле. Большего мы от жизни не требовали. А до высоких материй нам и дела не было. Единственной в жизни картой, к которой Бобби относился всерьез, была очередная любовь. Впрочем, на эту тему мы с ним не разговаривали никогда. И тем летом, когда наши дела, похоже, пошли на спад, он все чаще стал засиживаться в «Джентльмене-неудачнике». Он мог часами сидеть за столиком неподалеку от раскрытых дверей и следить за проходящей толпой. И так из вечера в вечер, когда вокруг неоновых ламп кружатся безумные мотыльки, а воздух пропитан запахами духов и жратвы из уличных забегаловок. Его открытые и скрытые за очками глаза вглядывались в лица прохожих, и когда появлялась Рикки, он уже нисколько не сомневался, что она и была той единственно верной картой, которую он так ждал. В тот раз я решил смотаться в Нью-Йорк, чтобы проверить рынок и заодно присмотреть чего-нибудь горяченького из программного обеспечения. В лавке Финна, в окне, над пейзажем из дохлых мух, укутанных в шубки из пыли, светилась порченная реклама Metro Holographics. Внутри было по пояс всякого хлама, кучи волнами взбирались на стены, и сами стены были едва видны за рухлядью и низко провисшими полками, заставленными старыми рваными журналами и пожелтевшими от времени годовыми комплектами National Geographic. «Тебе нужна пушка», — сходу заявил Финн. Больше всего он напоминал жертву эксперимента генной инженерии по выведению породы людей, приспособленных для рытья нор высокоскоростным способом. «Тебе повезло. Я как раз получил новенький Smith & Wesson. Тактический образец, калибр 4,8, под дулом закреплен ксеноновый излучатель. Батарейки в прикладе позволяет ночью, когда ни черта не видно, за 50 шагов от себя создать круг в 12 дюймов, в котором светло, как днем. Источник света так узок, что его почти невозможно засечь. Это как колдуну Вуду ввязаться в ночную драку». Я позволил руке с лязгом опуститься на стол и принялся выстукивать дробь. Скрытые сервомоторы загудели, как рой москитов. Я знал, что Финн терпеть не может эту музыку. «Ты соберешься ее когда-нибудь починить?» Обгрызенной шариковой ручкой он потыркал в мою дюралевую клешню. «Может, придумаешь себе что-нибудь потише?» «Мне не нужна пушка, Финн». Я продолжал испытывать его слух, как будто не расслышал. «Ладно», — вздохнул он, — «как хочешь». Я перестал барабанить. «А есть для тебя одна вещичка. Но что это, хоть тебе и не знаю», — он принял несчастный вид. «Я ее получил на прошлой неделе от малышей из Джерси, тех, что орудуют при мостах и туннелях». «Значит, взял неизвестно что. Как тебя угораздило, а, Финн?» «А я жопой чувствую». Он передал мне полупрозрачный почтовый пакет с чем-то похожим на магнитофонную кассету, насколько можно было видеть сквозь пупырчатую оболочку. «Еще был паспорт», — сказал Финн, — «и кредитные карточки с часами. Ну и это».
1: «Я так понимаю, ты приобрел содержимое чьих-то карманов?»
0: Он кивнул. «Паспорт был бельгийский, подделка, я его сжег, а с часами полный порядок. Фирма Porsche, часики первый сорт». «Ясно. Это была какая-то разновидность военной программы вторжения. Вынутая из пакета, она походила на магазин к винтовке ближнего боя с покрытием из непрозрачного пластика. По углам и краям металл вытерся и светился. Похоже, за последнее время кому-то частенько приходилось ею пользоваться». «Я сделаю тебе скидку, Джек, как постоянному покупателю». Я улыбнулся. «Получить скидку у Финна все равно, что упросить Господа Бога отменить закон всемирного тяготения на то время, пока тебе нужно переть тяжеленный ручной багаж на десяток секций через залы аэропорта». «Похоже, что-то русское», — заметил я равнодушно. «Скорее всего, аварийное управление канализацией какого-нибудь ленинградского пригорода. Как раз для меня». «Сдается мне», — сказал Финн, — «ты такой же умный, как мои старые башмаки, и мозгов у тебя не больше, чем у тех сосунков из Джерси. Ты думал, я тебе продаю ключи от Кремля? Сам с ней разбирайся. Мое дело — продать». И я купил.

Словно души, оторванные от тел, мы сворачиваем в ледяной замок Хром. Мы летим, не сбавляя скорости. Ощущение такое, будто мчишься на волне программы вторжения и, зависая над водоворотами перестраивающихся клич-систем, пытаешься удержаться на гребне. Кто мы сейчас? Разумные пятна масла, скользящие в беспросветности льда. Где-то в тесноте чердака под потолком из стекла и стали далеко-далеко от нас остались наши тела. И времени, чтобы успеть проскочить, остается все меньше. Мы сломали ее ворота. Блеф с повестками из суда и маскировка под налоговую инспекцию сделали свое дело. Но хром есть хром. И самый прочный лед, входящий в ее средства защиты, именно для того и служит, чтобы расплевываться со всякими казенными штучками, вроде повесток, предписаний и ордеров. Когда мы сломали первый пояс защиты, вся база ее данных исчезла под основными слоями льда. Стены, разрастаясь перед глазами, превращались в многомильные коридоры, в лабиринты, полные тени. Пять ее контрольных систем выдали сигналы «Mayday» нескольким адвокатским конторам. Поздно. Вирус, проникнув внутрь, уже принялся перестраивать структуру ледяной защиты. Глич-системы глушат сигналы тревоги, а множащиеся субпрограммы тем временем выискивают тонкую щель, которую не успел затянуть лед. Русская программа извлекает из незащищенных данных номер телефона в Токио, вычислив его по частоте разговоров, средней их продолжительности и скорости, с которой Хром отвечала на эти вызовы. «Окей», — говорит Бобби. «Теперь мы прокатимся на звоночке от ее дружка из Японии. Кажется, то, что нам нужно... Вперед! Погоняй, ковбой!» Бобби читал свое будущее по женщинам. Они были для него знамениями, флюгерами судьбы. Он мог ночами просиживать джентльмен-неудачники, ожидая, когда кончится невезение, и судьба, как козырь в игре, подарит ему новую встречу. Как-то вечером я допоздна заработался на своем чердаке, распутывая один чип. Рука моя была снята, и небольшой манипулятор был вставлен прямо в сустав. Бобби пришел с подружкой, которую я прежде не видел. Мне обычно бывает не по себе, если кто-нибудь незнакомый застает меня работающим вот так, со всеми этими проводами, зажатыми в графитовых штифтах, что торчат из моей культи. Она сразу же подошла ко мне и взглянула на увеличенное изображение на экране. Потом увидела манипулятор, двигающийся под вакуумным покрытием. Она ничего не сказала, стояла и просто смотрела. И уже от этого одного мне сделалось хорошо. «Знакомься, Рики. Автомат Джет, мой коллега». Он рассмеялся и обнял Рики за талию. Что-то в его тоне дало понять, что ночевать мне придется в загаженном номере отеля. «Привет», — сказала она. Высокая, ей не было и 20, она выглядела что надо. Чуть конопатая, глаза цвета темного янтаря с кофейным отливом. Узкие черные джинсы, закатанные по щиколотке, и простенький поясок из пластика в тон розовым сандалиям. До сих пор ночами, когда не спится, она стоит перед моими глазами. Я вижу ее где-то там, за руинами городов, за дымами, и видение это подобно голограмме, прилипшей к изнанке глаз. В светлом платье, едва прикрывающем колени, она была в нем в тот раз, когда мы остались вдвоем. Длинные стройные ноги, каштановые волосы вперемешку с белыми прядями взметнулись, будто в порыве ветра, прилетевшего неизвестно откуда. Они опутывают ее лицо. А после я вижу, как она машет мне на прощание рукой. Бобби устроил целое представление, пока копался в стопке кассет. «Уже ухожу, ковбой», — сказал я, отсоединяя манипулятор. Она внимательно за мной наблюдала, пока я вновь надевал руку. «А всякие мелочи ты умеешь чинить?» — спросила она вдруг. «О, для вас что угодно. Автомат Джек все может». И для пущего авторитета я прищелкнул дюралюминиевыми пальцами. Она отстегнула от пояса миниатюрную Steam Deck и показала на сломанную крышку кассетоприемника. «Никаких проблем», — сказал я. «Завтра будет готово». «Ого-го», — подумал я. Сон уже вовсю тянул меня с шестого этажа вниз. «Интересно, надолго ли хватит Бобби с таким лакомым кусочком, как этот? Если дело пойдет на лад, то, считай, уже сейчас, в любую ближайшую ночь, мы могли бы прикоснуться к богатству». На улице я усмехнулся, зевнул и остановил жестом подвернувшееся такси.

твердыня хром растворяется. Завесы ледяных теней мерцают и исчезают. Их пожирают глич-системы, которые разворачиваются из русской программы. Глич-системы охватывают все, что лежит в стороне от направления нашего основного логического удара и заражают структуру льда. Для компьютеров они словно вирус, саморазмножающиеся и прожорливые. Они постоянно меняются, каждая Влад со всеми подчиняя и поглощая защиту хром. Обезвредили ли мы ее, или где-то уже прозвенел тревожный звоночек и мигают красные огоньки? И хром, знает ли об этом она?

Рикки Дикарка, так прозвал ее Бобби. Уже в первые недели ей должно быть казалось, что теперь она обладает всем. Бестолковая сцена жизни развернулась перед ней целиком, четко, резко и ясно высвеченная неоновыми огнями. Она была на ней новичком, но уже считала своими все эти бесконечные мили прилавков, суету площадей, клубы и магазины. А еще у нее был Бобби, который мог рассказать Дикарке обо всех хитроумных проволочках, на которых держатся вещи, обо всех актерах на сцене, назвать их имена и спектакли, в которых они играют. Он дал ей почувствовать, что она среди них не чужая. «Что у тебя с рукой?» – спросила она как-то вечером, когда мы, Бобби, я и она сидели и выпивали за маленьким столиком в «Джентльмене-неудачнике». «Дельтапланеризм», – сказал я. Потом добавил: «Случайность». «Дельтапланеризм над пшеничным полем», – вмешался Бобби. «Неподалеку от одного городка, который называется Киев. Всего-то навсего. Наш Джек висел там в темноте под дельтапланом ночное крыло, да еще запихал между ног 50 килограммов радарной аппаратуры. И какая-то русская жопа отрезала ему лазером руку. Случайность». Не помню уже, как я сменил тему, но все-таки мне это удалось. Я каждый раз себя убеждал, что Рикки не сама ко мне напросилась, и во всем виноват Бобби. Я знал его довольно давно, еще с конца войны. Конечно, мне было известно, что женщины для него лишь точки отсчета в игре, которая называлась «Бобби Квайн против судьбы, времени и темноты городов». И Рикки ему подвернулась как раз кстати. Ему позарез нужна была какая-то цель, чтобы прийти в себя. Поэтому он ее и вознес, как символ всего, что желал и не мог получить, всего, что имел и не мог удержать в руках. Мне не нравилась его болтовня о том, как он ее обожает, а от того, что он сам во все это верил, становилось еще противнее. Бобби был хозяином своего прошлого со всеми стремительными падениями и такими же стремительными взлетами, и все, что происходило сейчас, я видел, по крайней мере, дюжину раз. На его темных очках вполне можно было написать печатными буквами слово «очередная», и оно читалось бы всегда, когда мимо столика в «Джентльмене-неудачнике» проплывало новое смазливое личико. Я знал, что он с ними делал. Они становились эмблемами, печатями на карте его деловой жизни. Они были маяками, на которые он двигался сквозь разливы неона и бары. А что же, как не они, могло им двигать еще? Деньги он не любил, ни внешне, ни тем более внутренне. Их свет был слишком тускл, чтобы следовать за ним. Власть над людьми... Он не терпел ответственности, на которую такая власть обрекает. Вообще-то он гордился своим мастерством, но этой гордости никогда не хватало, чтобы удерживать его в боевом режиме. Поэтому он остановился на женщинах. Когда появилась Рикки, потребность в новом знакомстве достигла последней черты. Он все чаще бывал понурым, а неуловимые денежки лукаво нашептывали на ушко, что игра для него потеряна. Так что большая удача была ему просто необходима, и чем скорее, тем лучше. О другой жизни он просто понятия не имел. Его внутренние часы были поставлены на время ковбоев-компьютерщиков и откалиброваны на риск и адреналин. И еще на блаженство утреннего покоя, которое приходит, когда каждый твой ход верен, и сладкий пирог чьего-то кредита перекочевывает на твой счет. Но чем дольше он находился с ней, тем вернее убеждался, что дело зашло слишком далеко, и пора собирать пожитки и убираться. Потому что Рикки была совсем не такой, как другие. В ней чувствовалась высота, какие-то непостижимые дали. И все-таки я сердцем это чувствовал, и сердце кричало: «Бобби, она была здесь рядом, живая, совершенно реальная. Просто человек, с обыкновенным человеческим голодом, податливая, зевающая от скуки, красивая, возбужденная, словом, такая, как все». Однажды днем он ушел. Это было за неделю до того, как я уехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Финном. Мы с Рикки остались на чердаке одни. Собиралась гроза. Полнеба было скрыто от глаз куполом соседнего дома, который так и не успели достроить. Все остальное затянули черно-синие тучи. Когда она прикоснулась ко мне, я стоял у стола и смотрел на небо, одуревший от полуденной жары и влаги, переполнявшей воздух. Она притронулась к моему плечу, там, где разовел небольшой шрам, выглядывающий из-под протеза. Все, кто когда-нибудь касался этого места, вели руку вверх по плечу. Рикки поступила иначе. Ее узкие, покрытые черным лаком, ногти были ровными и продолговатыми. Лак был немногим темнее слоя углеродного пластика, который покрывал мою руку. Ее рука продолжала двигаться по моей. Черные ногти скользили вниз по сварному шву.
Ниже до локтевого сочленения из черного анодированного металла и еще ниже, пока не достигли кисти. Рука была маленькой, как у ребенка. Ее пальцы накрыли мои, а ладонь легла на просверленный дюралюминий. Другая ладонь, взметнувшись, задела прокладки обратной связи. А потом весь день лил долгий дождь. Капли ударяли по стали и перепачканному сажей стеклу над постелью Бобби. Стены льда уносятся прочь. Бабочки, сотканные из тени, летящие быстрее звука, а за ними иллюзия матрицы в пространстве, которая не имеет границ. Что-то подобное видишь, когда на экране мелькают контуры проектируемого здания. Только проект прокручивается от конца к началу, и у здания вместо стен разорванные крылья. Я все время напоминаю себе, что место, где мы находимся, и бездны его окружающие, не более чем иллюзия, что на самом деле мы не внутри компьютера Chrome, а всего лишь подключены к нему через интерфейс, в то время как матричный симулятор на чердаке у Бобби поддерживает эту иллюзию. Появляется ядро данных, беззащитное, открытое для атаки. Это уже по ту сторону льда, подобной матрицы я еще никогда не видел. А 15 миллионов легальных операторов Chrome видят ее ежедневно и принимают как само собой разумеющееся. Мы в башне ядра ее данных. Вокруг, как огни, несущиеся по вертикали поездов, мелькают разноцветные ленты, цветовые коды допуска. Яркие полосы, невозможно яркие, в этой призрачной пустоте пересекаются бесчисленными горизонталями, окрашенными словно детское в розовое и голубое. Но остается еще что-то, спрятанное за тенью льда, в центре слепящего фейерверка. Сердце всей этой дорогостоящей для нее тьмы. Самое сердце —

0: Было уже далеко за полдень, когда я вернулся из своей нью-йоркской экспедиции по магазинам. Солнце пряталось за облаками, а на мониторе Бобби светилась структура льда, двухмерное изображение чьей-то электронной защиты. Неоновые линии переплетались, как на молитвенном коврике, расписанном в стиле арт-деко. Я выключил пульт, и экран стал совершенно темным. Весь мой рабочий стол был завален вещами Рики. Косметика и одежда, засунутые в нейлоновые пакеты, пара ярко-красных ковбойских сапог, магнитофонные кассеты, глянцевые японские журналы с рассказами о звездах Симстима. Я свалил все это под столик. А когда отцепил руку, вспомнил, что программа, которую я купил у Финна, осталась в правом кармане куртки. Мне пришлось повозиться, вытаскивая ее левой рукой и затем вставляя между прокладок зажимы ювелирных тисочков. Уолдо смахивал на старый проигрыватель, на каких когда-то прокручивали записи на пластинках, а тисочки были прикрыты прозрачным полизащитным колпаком. Сам манипулятор, чуть больше сантиметра в длину, помещался на том, что раньше было на таких проигрывателях тонармом. На него я даже не смотрел, когда прикреплял провода к пульте. Я вглядывался в окуляр микроскопа. Там, в черно-белом цвете, виднелась моя рука при 40-кратном увеличении. Я проверил инструменты и взял лазер. Он показался мне немного тяжеловат. Тогда я подстроил сенсорный регулятор массы до четверти килограмма на грамм и принялся на работу. При 40-кратном увеличении сторона программной кассеты была похожа на грузовик. На то, чтобы расколоть программу, у меня ушло 8 часов. 3 часа на работу с Уолдо, возню с лазером и 4 дюжинами зажимов. Еще 2 часа на телефонный разговор с Колорадо и 3 на перезапись словарного диска, способного перевести на английский технический русский 8-летней давности. Наконец, передо мною на экране замелькали числовые ряды и буквы славянского алфавита, примерно на полпути превращаясь в английский текст. Виднелось множество пропусков там, где программа, купленная у своего человека в Колорадо, натыкалась на специальные военные термины. Но какое-то представление о том, что я купил у Финна, мне все-таки удалось получить. Я почувствовал себя кем-то вроде уличного хулигана, который пошел покупать пружинный нож, а вернулся домой с портативной нейтронной бомбой. «Опять накололи», — подумал я. «На кой черт в уличной драке нужна нейтронная бомба?» Эта штука под пылезащитным кожухом была явно не для такой игры, как моя. Я представления не имел, куда бы ее спихнуть и где найти покупателя. Видимому, кому-то это было нетрудно, но этот кто-то, владелец часов Porsche и фальшивого бельгийского паспорта, отсутствовал по причине смерти. Сам же я такими делами заниматься не собирался. Да уж, у бедняги, которого замочили на окраине приятеля Финна, были довольно необычные связи. Программа, зажатая в моих ювелирных часочках, оказалась не просто программой. Это был русский военный ледоруб, компьютерный вирус-убийца. Утром вернулся Бобби. Один. Я спал, сжимая в горсти пакет готовых сэндвичей. «Будешь?» – спросил я его и вытащил из пакета сэндвич. Я еще не проснулся по-настоящему. Мне снилась программа. Волны ее изголодавшихся глич-системы под программы хамелеоны. Во сне она представлялась каким-то невиданным чудовищем, бесформенным, с множеством пульсирующих ложноножек. Подходя к пульту, он отбросил попавший под ноги мешок и нажал функциональную клавишу. На экране засветился тот же самый хитроумный узор, что я видел накануне. Прогоняя остатки сна, я протер глаза левой рукой, единственное, что я не мог делать правой. Засыпая, я пытался решить, стоит ли ему рассказывать о программе. Может, имеет смысл попытаться ее продать, оставить себе все деньги, а после уговорить Рики махнуть куда подальше. «Чье это?» – спросил я. «Хром!» Бобби стоял перед экраном в черном комбинезоне и старой кожаной куртке, наброшенной на плечи, как плащ. Уже который день он не брился, и лицо его казалось еще более осунувшимся, чем всегда. Руку свело от судороги, и она начала пощелкивать. По углеродным прокладкам через мою нейроэлектронику страх передался и ей. Сэндвичи вывалились из руки, и по давно неметенному деревянному полу рассыпались вялые листья салата и подсохшие ломти маслянисто-желтого сыра. «Ты свихнулся». «Нет», — сказал Бобби. «Думаешь, она нас выследила?» «Ничего подобного, мы были бы уже трупами». Я подключился к ней через арендную систему в Мамбассе с тройной слепой защитой и через алжирский комсат. Она, конечно, узнала, что кто-то пробовал ее защиту на зуб, но так и не догадалась, кто. Если бы Хром смогла отыскать подход, который сделал Бобби к ее льду, Мы наверняка были бы уже мертвецами. В этом Бобби был прав. Она уничтожила бы меня еще на пути из Нью-Йорка. Но почему обязательно она, Бобби? Приведи хоть бы один довод. Хром. Я видел ее не более дюжины раз в «Джентльмене-неудачнике». Может быть, она просто шлялась по трущобам или проверяла, в каком состоянии человечество, к которому она не особо-то и стремилась. Маленькое приторное лицо, похожее на сердечко, с глазами злее, которых вам вряд ли где доводилось встречать. На вид ей было не больше 14, и никто не помнил, чтобы она когда-нибудь выглядела по-другому. Такой она стала в результате нарушения обмена веществ, от усиленного накачивая себя сыворотками и гормонами. Подобной уродины улицы еще не рождала, но она больше не принадлежала улице. Хром водила дела с мальчиками, и в их группировке пользовались сильным влиянием. Ходили слухи, что начинала она как поставщик в те еще времена, когда искусственные гипофизные гормоны были под запретом, но с торговлей она давно уже завязала. Сейчас ей принадлежал «Дом голубых огней».
1: «Ты законченный идиот, Куайн! Ты хоть как-то можешь это оправдать?»
0: Я показал на экран. «Кончай с этим, понял? Немедленно. Прямо сейчас».
2: «Я слышал, как неудачники трепались черный Майрон и корова Джейн».
0: Он передернул плечами, сбрасывая кожаную куртку.
2: «Джейн следит за всеми секс-линиями. Она говорит, что знает, куда уходят настоящие деньги. Так вот, она поспорила с Майроном, что у Хром контрольный пакет в голубых огнях. И что она не просто очередная подставка мальчиков».
0: «Мальчиков, вот именно, Бобби», — сказал я. «Или как они там себя еще называют? Хоть это ты можешь понять? Или ты забыл, что мы еще не вмешиваемся в их дела, только поэтому мы еще ползаем по земле?»
2: «Поэтому мы с тобой бедняки, коллега».
0: Он откинулся перед пультом на вращающемся стуле и, расстегнув комбинезон, почесал свою бледную и костлявую грудь.
2: «Но, кажется, осталось недолго».
0: «Кажется, что коллегами мы с тобой тоже уже никогда не будем». На это он усмехнулся. Усмешка у него была в самом деле как у психа, звериная и какая-то вымученная. В этот момент я понял, что ему и вправду насрать на смерть. «Послушай», — сказал я, — «у меня еще осталось кое-что, ты знаешь. Взял бы ты эти деньги себе, да смотался в трубе до Майами, а там перехватишь вагон до Монтего-Бэй. Тебе нужен отдых, приятель. Тебе обязательно надо набраться сил». «Джек», — сказал он, набирая что-то на клавиатуре, — «я никогда не был так полон сил, как сейчас». Когда включилась анимационная программа, неоновый молитвенный коврик на экране задрожал и стал оживать. Структурные линии льда переплетались с завораживающей чистотой, словно живая мандала. Бобби продолжал ввод команд, движение замедлилось. Появилась структура, уже не такая сложная, как была, и вскоре она распалась на две отдельных фигуры, которые по очереди появлялись и исчезали. Работа была проделана отлично, я не думал, что он еще на такое способен.
2: «Минуточку», — воскликнул он. «Вон там, видишь? Подожди-ка. Вот там, и еще там, и там. Легко ошибиться, вот оно. Подключение через каждый час 20 минут с помощью сжатой передачи на их комсат. Мы могли бы жить целый год только на том, что она выплачивает им раз в неделю по отрицательным процентным ставкам».
0: «Чей комсат?»
2: «Это Цюрих. Ее банкиры. Там у нее банковский счет, Джек. Вот куда стекаются денежки. Корова Джейн была права». Я просто стоял, не двигаясь. Даже рука примолкла. «Ну, как ты там провел время в Нью-Йорке, коллега? Что-нибудь удалось достать? Что-нибудь, чем мне прорубить лед? Неважно что, все сгодится».
0: Я, не отрываясь, смотрел в глаза Бобби, заставляя себя не оглядываться в сторону Уолда и ювелирных тисочков. Русская программа, прикрытая пылезащитным кожухом, была все еще там. «Случайные карты, повелители судьбы».
2: «А где Рики?»
0: Я подошел к пульту и сделал вид, что изучаю чередующиеся на экране структуры.
2: «Где-то с приятелями», — Бобби пожал плечами.
0: «Дети, все они помешаны на Симстиме». Он задумчиво улыбнулся. «Дружище, я собираюсь это сделать ради нее».
3: «Мне нужно хорошенько надо всем этим подумать, Бобби. Но если хочешь, чтобы я вернулся, держи руки подальше от клавишей».
0: «Я делаю это для нее», — повторил он, когда я закрывал за собой дверь. «Ты это знаешь». I'm just a boy, I'm just a boy, I'm just a boy.
1: И сразу же вниз, вниз. Программа словно лавина несется сквозь лабиринт, обнесенный стенами тени, несется в серых церковных пространствах между ярко освещенными башнями. Безумная скорость.
3: Черный лед, не думай об этом. Черный лед. Каких только легенд не услышишь, джентльмены-неудачники. И рассказы о черном льде тоже из их числа. Это лед, который убивает. Он действует незаконно, но кто из нас может сказать о себе другое? Это какое-то новое оружие, основанное на принципе нейронной обратной связи. Ты вступаешь с ним в контакт всего один раз, но и этого тебе хватает. Что-то вроде страшного заклинания, которое разъедает твой мозг изнутри. Словно приступ эпилепсии, который все длится и длится, пока от тебя не остается уже совсем ничего. И вот мы ныряем туда, где скрыто самое главное. То, на чем держится замок теней Хром. Я пытаюсь владеть собой. Внезапно перехватывает дыхание, и по телу разливается слабость. Я чувствую, что нахожусь на грани нервного срыва. Это все страх. Страх ожидания ледяного заклятия, которое ждет нас где-то внизу, во тьме.

Я ушел разыскивать Рикки. Она сидела в кафе вместе с пареньком, у которого были глаза от Сендаи. От его опухших глазниц веером расходились полузажившие швы. На столике перед ней лежала раскрытая глянцевая брошюра, и оттуда с дюжины фотографий смотрела улыбающаяся Телли Ишем. Девушка с глазами и иконами от самого Цейса. Портативная SimSteam-дека Рикки валялась среди той кучи вещей, которую я прошлым вечером отправил к себе под стол. Та самая, что я починил на следующий день после нашей первой встречи. Она проводила часы, развлекаясь с этой игрушкой. Контактный обруч охватывал ее лоб, словно серая пластиковая тиара. От Телли Ишем Рикки была без ума, и коронованная контактным обручем, она витала где-то там, в вышине, на крыльях записей и переживаний величайшей звезды SimSteam-а. Симулированный стимул SimSteam-а. Весь мир во всем его блеске, глазами и чувствами Телли Ишем. Телли участвует в гонках на своем черном фоккере аэроплане над вершинами Аризоны. Телли на подводной прогулке в заповедных владениях острова Трук. Телли на приемах у мультимиллионеров на частных греческих островках. Дух захватывает от одного вида этих белых маленьких бухточек на заре. Она и вправду напоминала Телли. Такой же оттенок кожи, одинаковый разлет скул. А вот рот у Рикки, пожалуй, был привлекательнее. Непонятно почему. Более дерзкий, может быть. Рикки не хотела быть копией Телли Ишем. Она просто мечтала получить эту работу. Она была на этом повернута. Стать звездой SimSteam-а. Бобби просто отшучивался. Я же с ней обсуждал это дело серьезно. «Как бы я смотрелась с этой парой?» спрашивала она меня, держа в руках портрет Телли Ишем размером во всю страницу. Голубые глаза Цейс-иконы находились на одном уровне с ее темно-янтарными. Она уже дважды переделывала роговицы, но заветного индекса 20 на 20 по-прежнему не могла достичь. Поэтому ей так хотелось иконы от Цейса. Марку звезд. Стоимости безумной. «Как всегда пялилась на витрины с глазами?» – спросил я, подсев к их столику. «Тигр достал себе кое-что», – сказала она. Я подумал, что выглядит она очень уж усталой. Тигр, видно, так обалдел от своих Сендаи, что просто сиял. Однако я сомневался, стоило ли ему вообще улыбаться. Он старался придать себе вид вполне респектабельного человека, который, наверное, бывает после этого 7-го похода в хирургический бутик. Обычно такие, как он, проводят остаток жизни, гоняясь вслед за толпой за очередным баловнем моды, популярным в последнем сезоне. Они довольствуются средней копией, об оригинале говорить не приходится. «Сендаи, не так ли?» – улыбнулся я ему. Он кивнул. Я видел, как он пытается изобразить взгляд, соответствующий по его представлениям звезде SimSteam-а. Тигр, должно быть, воображал, что все, на что он смотрит, мгновенно записывается. Я заметил, что его взгляд что-то уж слишком долго задерживается на моей руке. «В провинции им цены не будет, вот только заживут мышцы», — сказал Тигр. Я видел, как неуверенно он потянулся за двойным экспрессо. Глаза Сендаи повсюду славятся дефектами глубины восприятия и проблемами с гарантией, не говоря уже про все остальное. «Тигр завтра едет в Голливуд, а оттуда прямиком в Тибо-Сити». Я ему опять улыбнулся. На этот раз улыбнуться он не стал. «Получил предложение, Тигр? Должно быть, познакомился с кем-нибудь из агентов?» «Пока еще только присматриваюсь», — негромко ответил Тигр. После этого он встал и ушел, на ходу бросив Рикки быстрое «до свидания». На меня он даже не посмотрел. Зрительные нервы у этого паренька, скорее всего, начнут выходить из строя месяцев через 6. Ты знаешь про это, Рикки? Эти Сендаи почти всюду запрещены. В Англии, в Дании. Свои нервы ничем не заменишь. «Эй, Джек, может, без лекций?» Она стащила один из моих круассанов, который я заказал перед этим, и сидела, посасывая его острый кончик. «Малыш, я считал, что могу быть твоим советчиком». «Можешь, можешь. А что касается Тигра, он и вправду сейчас не слишком быстроглазый, зато о Сендаи знают все. Просто другие он себе пока не может позволить. Пойми, это его попытка выкарабкаться. Если он получит работу, то найдет, чем их заменить». «Этими?» Я постучал пальцами по брошюре с рекламой Цейса. «И сколько это стоит, Рикки? Ты же не такая дура, чтобы играть в эти игры». Она кивнула. «Я очень хочу такие». «Если ты идешь к Бобби, скажи ему, чтобы он сидел тихо, пока не услышит вести от меня». «Хорошо. Это что, бизнес?» «Бизнес», — сказал я. Хотя это было обыкновенное сумасшествие. Я допил кофе. Она прикончила оба моих круассана. После этого я проводил ее до квартиры Бобби. А потом 15 раз позвонил, меняя после каждого звонка таксофоны. «Бизнес. Это хуже, чем сумасшествие».
На подготовку сожжения у нас ушло 6 недель. И все эти 6 недель Бобби не уставал повторять, как сильно он ее любит. Приходилось выкладываться в работе, чтобы хоть как-то с этим справляться. В основном я проводил время на телефонах. Каждый из 15 звонков, с которых я начинал прощупывать почву, породил еще не меньше 15. Я искал определенную службу, которая, как мы с Бобби считали, должна быть, во-первых, быть на короткой ноге с мировой экономикой, а во-вторых, обслуживать не более 5 клиентов одновременно. То есть служба должна быть из тех, что себя не рекламируют. Короче, мы искали самого крутого в мире перекупщика краденого, специалиста по отмывке левых денег, способного почистить онлайновый трансфер суммы в несколько миллиардов баксов, а потом забыть об этом. Все мои звонки оказались впустую. Тогда-то опять подвернулся Финн, подсказавший мне путь, по которому следовало идти. Я отправился в Нью-Йорк, чтобы купить новый черный ящик, потому что со всеми этими телефонными звонками мы запросто могли разориться. Я как можно туманнее описал ему нашу задачу. «Макао», — предложил он. «Макао». Семья Лонгхам, биржевые маклеры. У него даже оказался их телефон. Правильно говорят, хочешь найти одного барыгу, спроси у другого. Эти ребята Лонгхам оказались такими тертыми, что мои робкие попытки сближения восприняли как тактический ядерный удар. Бобби пришлось дважды слетать в Гонконг, чтобы все четко с ними обговорить. Наши деньги таяли и довольно быстрыми темпами. Больно гнилое. И все-таки принять это как должное я не мог. Я не любил голубые огни, потому что в один из тамошних вечеров довел себя до изнеможения. Но мы охотились на хром не поэтому. По совести говоря, уже где-то на полпути я решил, что эта попытка закончится нашей гибелью. Даже обладая программой убийцы, шансов у нас практически не было. Бобби с головой ушел в составление набора команд, которые мы рассчитывали загнать в слепое пятно льда компьютера хром. Вся возня с вводом лежала на мне, потому что, когда работа завертится, руки у Бобби будут полностью заняты тем, чтобы не дать русской программе перейти к прямому разрушению системы. Переписать мы ее не могли, слишком она была для этого сложной. И поэтому он собирался попробовать удержать ее хотя бы в течение 2 секунд, которые понадобятся мне. Я договорился с уличным бойцом по имени Майлз. Он должен был в ночь сожжения повсюду сопровождать Рикки, не спускать с нее глаз, а в определенное время позвонить мне. Если меня вдруг не оказалось бы на месте, или же мой ответ был бы не таким, как мы договорились, я велел ему сразу же хватать Рикки и сажать ее в первый попавшийся поезд в трубе, идущий куда-нибудь подальше от нашего района. Я дал ему конверт с деньгами и запиской, чтобы он все это передал ей. Бобби даже в голову не приходило подумать о том, что может случиться с Рикки, если наша затея провалится. Он все твердил мне, как сильно он ее любит, и куда они уедут, и как там будут тратить деньги. «Дружище, для начала купи ей пару икон. Больше ей ничего не надо. Для нее Сим-Стим похоже всерьез». «Брось», — сказал он, оторвавшись от клавиатуры. «Работа ей теперь не нужна. Мы устроим для нее это, Джек. Она мое счастье. Ей никогда в жизни не придется больше работать». «Твое счастье», — повторил я чуть слышно. Сам я не был счастлив. Я даже не мог припомнить, бывал я счастлив вообще. «А когда ты в последний раз виделся со своим счастьем?» «Он ее не видел давно. Я тоже. Мы были слишком заняты. Мне ее не доставало. Эта тоска напомнила мне ночь, проведенную в доме голубых огней. Я отправился туда в тот раз, потому что тосковал очередной раз после очередной потери. Для начала, как водится, я напился, а потом усиленно стал вдыхать вазопрессин. Если ваша подруга вдруг решает объявить забастовку, ничего не может быть лучше выпивки и дозы вазопрессина. Он, пожалуй, самый убойный из всего, что придумала мазохистская фармакология. Выпивка приводит вас в чувство, а вазопрессин ничего не дает забыть. Вы помните все, что было. Это средство используют в клиниках для борьбы со старческой амнезией. Но улица любой вещи находит собственное применение. Потому я и выложил денежки за ускоренное воспроизведение того, что случилось со мной плохого. Вся незадача в том, что поровну получаешь и хорошее, и плохое. Хочешь животный экстаз? Получай. А в придачу и то, что она тебе ответила, и как она ушла, так ни разу и не оглянувшись. Я не помню, что меня толкнуло в голубые огни, и как вообще я оказался в этих тихих, заглушающих шаги коридорах. Правда ли, что я видел там бурлящую струю водопада, или то была наклеенная на стену декорация, а то и вовсе обыкновенная голограмма?
В тот вечер у меня водились деньги. Один из наших клиентов перечислил Бобби приличную сумму за прорубку трехсекундного окна в чьем-то льду. Я не думаю, что вышибалам, стоящим на входе, понравилось, как я выгляжу, но с моими деньгами это не имело значения. Когда с делом, ради которого я здесь оказался, было покончено, мне опять захотелось выпить. После этого я, помнится, пошутил с барменом по поводу некрофилов в клозете, и это, по-моему, ему не понравилось. Этот здоровенный тип потом упорно называл меня героем войны, что мне, естественно, не понравилось тоже. Я думаю, мне удалось успеть показать ему несколько фокусов с рукой, пока я полностью не отключился и не проснулся двумя днями позже в типовом спальном модуле неизвестно где. Дешевле места и захочешь не найдешь. Там даже негде было повеситься. Я сидел на узком пенопластовом настиле и плакал. Одиночество еще не самое страшное, что бывает в жизни. Но то, на чем делают деньги в доме голубых огней, пользуется, несмотря ни на что, такой популярностью, что стало почти легальным. Сердце тьмы в ее замершем в неподвижности центре. Глич-системы вспарывают темноту водоворотами света. Они подобны полупрозрачным бритвам, раскручивающимся от нас во все стороны. Мы зависаем в центре безмолвного, словно снятого замедленной съемкой взрыва. Осколки льда разлетаются и падают вокруг целую вечность, и голос Бобби неожиданно прорывается сквозь световые годы всей этой обманчивой электронной пустоты. «Давай, жги ее, суку! Я больше не могу удерживать программу!» Русская программа прокладывает себе путь наверх, пронзая башни данных и стирая краски с экрана. Я ввожу пакет подготовленных Бобби команд прямо в центр холодного сердца «Хром». В него врезается струя передачи, импульс концентрированной информации, и выстреливает он прямо вверх, мимо сгущающейся стены тьмы, мимо русской программы, которую Бобби силится удержать под контролем, ту единственную секунду, которая для нас сейчас важнее, чем жизнь. Недооформившиеся щупальца тьмы делают судорожную попытку наброситься на нас с высоты мрака, но слишком поздно. Мы сделали это. Вокруг меня с волшебной легкостью оригами складывается матрица. Чердак пропах потом и горелой электроникой. В какой-то момент мне послышался резкий металлический звук. Я подумал, это визжит хром, потом понял, что просто не мог ее слышать.

0: Бобби смеялся до слез. Цифры в углу монитора показывали 07, 24, 05. Сожжение заняло чуть меньше 8 минут. А я все не мог оторвать взгляда от русской программы, расплавившейся в прорези. Основную сумму цюрихского счета «Хром» мы перечислили дюжине разных благотворительных организаций. Там было слишком много всего, от чего нужно было избавиться. Мы знали, что ничего другого не остается, как просто переломить ей хребет, сжечь ее полностью, без остатка. Иначе она непременно начнет за нами охоту. Себе мы взяли что-то около 10% и отправили их через Лонгхамов в Макао. 60% от этого они прибрали себе, а то, что осталось, перекинули нам обратно через самый глухой и запутанный сектор гонконгской биржи. Прошел час, прежде чем наши деньги стали поступать на счета, которые мы открыли в Цюрихе. Я молча наблюдал, как нули горкой набираются позади ничего не значащие цифры на мониторе. Я был богат. Потом зазвонил телефон. Это был Майлз. Я чуть не забыл про нашу условную фразу. «Джек, старик, я не знаю, что там получилось с этой твоей девчонкой. Какая-то странная штука, фиг поймешь». «Что? Давай попонятнее». «Ну, я шел за ней, как договаривались, вплотную, но не высовывался. Она двинула к неудачнику, немного там поторчала, а потом села в трубу. А она отправилась в дом голубых огней».
1: «Она что?»
0: «Сзади, через служебный вход. Я не мог пробраться мимо их охраны».
2: «И она сейчас там?»
0: «Да нет, старик, я ее потерял. Здесь внизу все как будто с ума посходили. Похоже, голубым огням крышка. По мне, так им и надо. Представляешь, сработали сразу 7 сигнализаций в разных местах. Все бегают, охрана в полной выкладке, будто ждут беспорядков. И вообще такое творится. Проходу нет ни от деятелей страховых контор, риэлторов, фургонов с муниципальными номерами».
2: «Майлз, куда она могла деться?»
0: «Джек, так получилось».
2: «Послушай, Майлз, оставь деньги, те, что в конверте себе, хорошо?»
0: «Ты серьезно?» «Не думаю, мне самому обидно.
2: Я положил трубку.
3: «Подожди, когда она об этом узнает», — заговорил Бобби, обтирая себе грудь полотенцем.
2: «Вот ты сам ей все и расскажешь, ковбой. А я пошел прошвырнуться». Я окунулся в ночь. В неоновые огни, позволив толпе увлечь меня, шел и ничего не видел, желая лишь одного. Почувствовать себя малой клеточкой всего этого гигантского человеческого организма, всего-навсего еще одним чипом сознания, дрейфующим под геодезическими куполами. Я ни о чем не думал, просто переставлял ноги. Но через какое-то время в голову сами полезли мысли, и вдруг все стало ясно. Просто ей нужны были деньги. Еще я подумал о Хром. О том, что мы убили, уничтожили ее так же верно, как будто перерезали ей глотку. И ночь, которая вела меня сейчас своими улицами и площадями, уже объявила на нее охоту. Ей некуда было деться. И еще я подумал о том, как много у нее врагов в одной только этой толпе, и что они станут делать теперь, когда ее деньги им уже не страшны. Мы забрали у нее все. Все, что было. Она снова оказалась на улице. Я сомневался, что она доживет хотя бы до рассвета. Потом я вспомнил о кафе, в котором я повстречал тигра. Ее темные очки и длинные черные тени, падавшие от них на лицо, и грязное пятно от румян цвета плоти в углу одной из линз рассказали мне обо всем. «Привет, Рики», — сказал я, как ни в чем не бывало, но уже наверняка знал, что увижу, когда она снимет очки. Синева. Синева Телли Ишем. Ничем не замутненная синева, торговая марка, по которой их узнают везде. И по кругу на каждом зрачке крошечными заглавными буквами выведены иконы Цейса. Буковки мерцают, как золотые блестки. «Красиво», — сказал я.

0: Ожидается Бобби. Мы только что отхватили приличный кусок.
1: Нет. Я должна уехать. Я думаю, он этого не поймет, но мне правда нужно ехать.
0: Я кивнул, глядя, как моя рука протянулась и взяла ее ладонь. Рука была словно чужая и жила от меня отдельно. Но Рики оперлась на нее по привычке. У меня билет в один конец, в Голливуд. У Тигра там есть знакомые, там можно остановиться. Может, я даже попаду в Тибо-Сити. Насчет Бобби она оказалась права. Мы вернулись вместе. Бобби ее не понял. Но она уже сделала для этого все, что могла. Я пытался намекнуть, что сейчас она причиняет ему только боль. Мне-то хорошо было видно, как ему больно. Когда были упакованы сумки, он даже не захотел проводить ее в коридор. Я поставил сумки на пол и поцеловал ее, смазав при этом помаду. И вдруг что-то поднялось внутри меня, подобно программе убийцы, которой мы сжигали хром. Дыхание мое оборвалось, и я неожиданно понял, что бы я ни сказал, слова будут излишни. Ей нужно было торопиться на самолет. Бобби, развалившись во вращающемся кресле перед монитором, смотрел на вереницу нулей. Глаза его были прикрыты зеркалками. Я был более чем уверен, что к ночи он уже будет сидеть в джентльмене-неудачнике и интересоваться погодой. Он не мог жить спокойно без любого знака, который бы ему подсказал, на что же будет похожа его новая жизнь. Но я не видел особой разницы. Станет лишь чуть комфортабельнее, наверное. Но, несмотря на это, он всегда будет ждать свою новую, уже которую по счету карту. Я все никак не мог представить себе ее там, в доме голубых огней, отрабатывающей свою трехчасовую норму в состоянии электронного сна, пока тело ее и цепочки рефлексов заботятся о бизнесе. Клиентам не приходится жаловаться на подделку, потому что оргазмы самые настоящие. Для нее самой они мелькали вдалеке от чувств, на самой границе сна, неуловимыми серебристыми вспышками. Это было так популярно, что про незаконность уже почти все забыли. Посетители разрываются между жаждой кого-нибудь поиметь и одновременно стремлением к одиночеству. Наверное, так всегда было в природе этой прихотливой игры. Еще задолго до того, как сюда припутали нейроэлектронику, которая и позволила совместить несовместимое. Я снял телефонную трубку и набрал номер авиакомпании. Потом назвал ее настоящее имя и номер рейса.
1: «Она хочет поменять направление», — сказал я. «На Тибо-Сити, да-да, Япония».
0: Я вставил в прорезь кредитную карточку и набрал свой идентификационный код.
1: «Первым классом».
0: Я вслушивался в далекий шум, они проверяли записи о моих кредитах. «И, пожалуйста, сделайте ей билет с возвратом». Я все же думаю, что она вернула деньги за обратный билет. Он просто ей оказался не нужен. Обратно она уже не вернулась. Иногда, поздно ночью, я останавливаюсь у витрин с плакатами звезд Симстима и вглядываюсь в эти прекрасные, как две капли воды, похожие друг на друга глаза, которые смотрят на меня с таких же одинаковых лиц. Иногда я вижу эти глаза ее. Но ни одно из лиц, ни одно никогда не принадлежит ей. И вдруг мне начинает казаться, что где-то далеко-далеко, на самом краю муравейника, за гранью ночи и в стороне от всех городов, она машет мне на прощание рукой.

В опрятной маленькой мастерской в центре Денвера человек строит машину времени. Он сооружает ее по памяти, пользуясь одной из экранизаций романа Герберта Уэллса, тем фильмом, в котором играют Род Тейлор и Иветта Мимье. Машина сделана из автомобильных и велосипедных деталей, железных листов и прутьев арматуры, взятых из разрушенных домов. Денвер в 2055 году, подобно большей части крупных североамериканских городов, представляет собой унылые, ветхие останки прежнего великолепия. Вот Джим Лернер и собрался вернуться на старый фронтир, в крохотное городишко Денвер, в базовый лагерь искателей серебра и золота, в западный форпост предпринимателей и железнодорожных баронов, которые потом построят веселые, стремительно растущие городки в горах Колорадо, поставят на центральной площади крохотные белые церковки, зальют газовым светом салуны и барочные здания опер. В этом Денвере царят закон и порядок. Там каждый знает своего соседа. Джим — невысокий парень, припас ковбойский костюм. Полный комплект. Шляпа, шарф, сапоги со шпорами. Скоро наступит тот день, когда, подобно Роду Тейлору, он оседлает в своей мастерской машину времени и махнет на Старый Запад. А там устроится, обзаведется милой блондиночкой, ну, как Иветта Мимье, семьей, детьми, все как положено. В другой лаборатории, в Мехико, женщина включает свою машину времени. Ее творение представляет собой огромный стеклянный цилиндр, наполовину наполненный красной жидкостью, над которой курится белый порог. Синяя искра зигзагом бьет над цилиндром, ее отделяет от пара сдвижная стальная пластина. Внутреннюю полость цилиндра пронзают блестящие штыри, готовые испустить связывающие время частицы. Она раздевается полностью и отключает искровой генератор. Прижимая к себе кота, обритого ради полноты контакта с полем, женщина отодвигает стальную пластину и опускается в цилиндр с теплой красной жидкостью. Часовой механизм отсчитывает минутную задержку, и оживший разрядник начинает насыщать пар энергией. В сотни точек возникает тихое жужжание, белые стержни начинают пульсировать, туман превращается в густое зеленое облако, переливаясь через край цилиндра, охлаждаясь и превращаясь в легкую зеленую дымку, которая расползается по полу. Кот не сопротивляется. Волосы женщины вздыбились и напоминают ацтекскую корону. Четыре глаза, человека и животного, загораются зелеными огоньками и под толщей красной жидкости кажутся черными, словно глубокие норы. И вдруг туман съеживается, втекая в цилиндр, как будто пустили назад пленку. А потом, столь же внезапно, исчезает все. Цилиндр, туман, женщина, кот. Остается лишь красная лужица на бетонном полу лаборатории. В дверь вламываются гвардейцы. Старший офицер, полковник, замечает красную лужицу и приказывает взводу оставить помещение. В двери появляется норт-американо в черном мундире, за ним рабочий в защитном костюме. Он останавливается перед лужицей и засасывает ее с помощью узкого золотого сопла в блестящую золотую коробочку. Взвод торопливо провожает оперативников к вертолету.

Вместе с двумя помощниками инспектор Сэм Манков вошел в подвальную лабораторию в заброшенном Вашингтоне, округ Колумбия. «Как всегда пыльно», — пожаловался он. Машина лежала прямо на верстаке. Простая портативная модель, нечто вроде цепи из соединенных друг с другом хромовых браслетов.

0: Брэд и Амелия с обычным волнением направились к устройству. Манков же обозревал комнату, стремясь обнаружить другие улики, помимо машины, которую никто и не попытался скрыть. Впрочем, он не ждал, что этот случай будет отличаться от других подобных.
1: «Хорошо, ребята, снимайте обычные показатели и забирайте ее».
0: Он указал на картонную коробку, стоявшую на полу возле верстака и вмещавшую, наверное, сотню подобных браслетов. Дело, по всей видимости, приобретало все больший размах.
1: «У нас сегодня еще визит в другой части города».
2: «Туда, где старушка соорудила машину из велосипеда с волнением?» — спросил Брэд. «Об этом сообщили сегодня утром».
0: «Кто сообщил?» — поинтересовался Манков, запуская ладонь в густые сидеющие волосы. Амелия, полевой инспектор торгового департамента, старшая по должности, прекрасно понимала, что незачем обнаруживать чрезмерную откровенность в разговоре с начальством, даже столь симпатичным и похожим на профессора доктором Манковым. Она сразу вмешалась.
2: «Просто были такие слухи», — сказала она, заслоняя собой Бретта. «Ничего особенного. Кажется, речь шла просто о возможности преобразования велосипеда или швейной машинки или чего-то подобного в машину времени. Словом, ничего конкретного».
1: «За 6 лет, в течение которых я занимаюсь этим, мы ни разу не встречали ничего похожего на велосипед. Все что угодно, только не велосипед. И уж тем более не швейная машинка».
2: «Черт возьми, Фукс!» — обратился он к Бретту.
1: «Вам известно, что мы должны покончить с этим явлением. Старайтесь и будьте осмотрительны».
2: «Простите, доктор Манков, я вел себя осмотрительно. Разговор был в нашем секторе, только коллеги...»
1: «Ладно, Брэд, хорошо».
0: Голос Манкова уже потерял прежнюю строгость.
1: «Не надо защищать своих приятелей. Я не собираюсь никого увольнять. Только скажи им, чтобы вели себя осторожно».
0: Упаковывая вещественные доказательства, Амелия пыталась понять, какую часть проблемы они видят на самом деле. Причиной всех расследований является опасность подобных устройств. «Они же попросту незаконны», — напомнила она себе. И все же, насколько волнующий, притом бесконечный мир возможностей они открывают. Как можно обвинять людей в том, что они пытаются исследовать время? Она сама пробовала, и Брэд тоже. На одну из вечеринок кто-то из инженеров принес простой одноконтурный браслет. Примитивное устройство отправляло человека вперед во времени на несколько секунд. Вся пьяная компания оторопела. И тот высокий парень, съехавшим на бок паричке, который приставал к ней весь вечер. Для них она просто исчезла и появилась вновь. В ходе допросов она беседовала с людьми, утверждавшими, что они побывали в прошлом, хотя никто не мог представить ни документальных доказательств, ни достойных доверия свидетелей. Словом, все знали, люди пропадают, но что при этом происходит, достоверно не мог рассказать никто из исследователей феномена. Тем не менее, именно этот факт стал причиной правительственного запрета. Ни один человек из тех, чье исчезновение оказалось документально зафиксированным, пока не возвратился обратно. Амелия и Брэд ехали в фургоне департамента к очередному месту происшествия. Манков выбрал живописный маршрут вдоль Рок-Крик, и они следовали за его машиной. Амелии уже успела надоесть пассивное исполнение предписаний, приличествующее только какому-нибудь трутню-бюрократу. В чем же дело, в конце концов? Неужели путешествия во времени, если они действительно происходят, настолько опасны? Теперь Амелия была, пожалуй, даже рада тому, что Брэд нарушил молчание и упомянул утренние слухи. «Почему бы и нет?» — решила она.
2: «Вот что, Брэд, куда же пропадают все эти люди? Кто-нибудь в правительстве должен все-таки знать, правда? Что происходит в результате подобных экспериментов?»
0: Брэд рассмеялся. «В соответствии с формулами ничего, но не всегда. Слабосильные устройства, вроде того, что было на вечеринке у Лестера, дают предсказуемую управляемую реакцию. Но стоит лишь увеличить поле и... бах! Объект внезапно исчезает. Совсем, а не на мгновение, как было с браслетом. Бах, и никого нет.
2: После чего они не... Я знаю, они не возвращаются. Но почему? Неизвестно. Мы знаем, что существуют временные поля, но они создают очень слабые силы. Еще более слабые, чем гравитационные. И мы пока еще не придумали, как измерять. Формулы предсказывают смещение, но и только. Они просто говорят, это существует. Происходит путешествие во времени. Но как? Кто знает. Ты изучала химию в колледже?
3: Да.
2: Помнишь, что такое электронная валентность в атомах?
3: Кажется, это...
2: Это когда атом занимает определенный энергетический уровень, а потом, бух, перепрыгивает вверх или сваливается на другой. Без всяких промежуточных состояний. Никаких градиентов. Именно так, по нашим представлениям, действует временная сила. В какой-то точке происходит прыжок, и объект переходит в другое состояние. Теоретически процесс является полностью обратимым, но, как тебе известно, на практике устройство или его основной приводящий компонент всегда остается здесь. Так что, если хочешь попробовать, имей в виду.
3: А обратно вернуть никого не сумели? Ведь если устройство остается здесь, то ученые могут попробовать обратить процесс вспять.
2: Не получается. Прости, я не разбираюсь во всех тонкостях. Знаю только, что разные материалы совершают прыжок при совершенно различных уровнях энергии. Людей отправить легко, животных тоже, и пластмассу. А вот древесина почти не способна на это, что весьма странно, поскольку она, как люди и животные, состоит из углерода. Но когда переход совершен, обратить его никому не под силу, насколько нам известно. Они повернули на длинную подъездную дорогу, ведущую к викторианскому поместью, которая пряталась за стеной кленов. Сам заброшенный особняк уже начинал разрушаться, однако перед хорошо сохранившейся конюшней собралось изрядное количество машин правительственных служб. Конюшня, словно место совершения преступления, была огорожена желтым канатом. Манков затормозил и выскочил из машины. Амелия открыла окно.
3: Похоже на крупную операцию, доктор.
2: Манков был в ярости.
1: Какого черта они лезут в наши дела?
2: Амелия поглядела на Бретта, и оба произнесли одновременно.
3: КПЛ.
2: Бретт остановил машину, и они побежали следом за Манковым, который устремился к конюшне.
1: Проклятый КПЛ!
2: Рявкнул Манков, вмиг растеряв все свое добродушие.
1: Нас направляют не туда, куда нужно, они уже здесь ошиваются.
3: Тогда почему мы сами не поехали сюда?
2: Спросила Амелия, рискуя нарваться на резкость. Впрочем, Манков явно задавал себе тот же вопрос.
1: Я исполнял приказ, буркнуло. Кому-то было нужно, чтобы это дело досталось КПЛ.
2: Но почему? Спросила Амелия. В конце концов, и мы, и они занимаемся тем же вопросом. КПЛ обязано удостовериться, что люди не получают физических повреждений. И мы тоже должны это выяснить.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Манков пронзил Амелию взглядом.
1: Мне известны кое-какие вещи, способные воистину изумить вас, мисс Колодный. И даже вас, мистер Фукс, невзирая на ваше внимание к слухам.
2: Бретт в смущении потупился, и Манков продолжил.
1: А теперь давайте зайдем, пока эти ребята не погрузили устройство. По крайней мере, хотелось бы его увидеть.
2: Поднимаясь по ступеням парадного входа, они столкнулись с выходящей из дома Джейн Фестер. Обеими руками она держала небольшую золотую коробочку. Увидев ее, Манков нахмурился. Инспектор ФДО Фестер, напротив, расцвела улыбкой.
4: «Привет, Сэм. Приехал посмотреть на машину времени?»
1: «Если тебе угодно именовать устройство таким образом».
4: «По-моему, Сэм, лопату нужно называть лопатой». «Ну, а ты как хочешь. Называй хоть велотренажером. Сейчас эта штука более всего похожа на него. Все отличия здесь».
2: Она погладила желтый металл.
4: «Пойдем посмотришь, пока парни еще не упаковали».
2: Манков голодным взглядом уставился на коробочку. Джейн поплотнее прижала ее к груди. Прибывшие следом за нею прошли в дом. Принадлежит миссис Джанет Уорли, специалистке по знахарству, заговорам и так далее.
0: Посреди кухни находился агрегат, с виду ничем не отличающийся от обычного велотренажера.
2: В точности, как у меня, отметила Амелия. Два робота как раз собирались упаковать его в ящик.
0: Манков подбежал к ним. «Подождите, подождите!» — воскликнул он.
2: Роботы поглядели на Джейн Фестер, кивнувшую в знак согласия, и опустили устройство.
0: Манков приступил к обследованию. «А как был подсоединен привод? Сюда?» — спросил он, указывая на прорезь в раме как раз над педалями.
2: «Отлично, Сэм!» — сказала Фестер покровительственным тоном. «Привод был соединен с колесом, ну, что-то вроде того. На пальцах не объяснишь, но, увы, ящик уже запечатан. Приезжай ко мне на службу, я покажу тебе...»
0: Она погладила ящик. Глаза Манкова округлились.
2: «Ну, скажем, через год».
0: Опустив руку на сиденье тренажера, Амелия попыталась представить себе, каким образом столь примитивную машину можно переделать так, чтобы она генерировала временное поле. Крохотное устройство из коробочки должно быть представляет собой нечто необыкновенное. Счетчик, находившийся на самом приметном месте между рукоятками, был лишен крышки и показывал 1963,9. Нет, на самую малость меньше 0,9. Это напоминало дату. Она быстро прикинула. 0,1 года составляет 36,5 дней. В декабре 31 день, в ноябре 30. Значит, получается полдень 25 ноября. Ну, а самая малость... Амелия улыбнулась. А потом быстро, но осторожно перегнулась через руль, как бы разглядывая колесо, и при этом провела большим пальцем по открытым роликам счетчика, сместив их. Когда Амелия распрямилась, на счетчике значилось 3073,9. Девушка вновь улыбнулась. Джейн Фестер подозрительно поглядела на Амелию и повернулась к роботу.
2: «Пакуйте!» «Прости, Сэм, мне нужно вернуться в лабораторию, пока ребята не удрали с работы. В следующий раз тебе повезет больше».
0: Крепко сжимая коробочку, Джейн направилась прочь из кухни впереди обоих роботов. Она бросила через плечо еще один взгляд на Амелию, продолжавшую многозначительно улыбаться. Манков самым жалким образом принялся осматривать кухню, надеясь заметить еще что-то.

0: сделай для меня это», — умоляла Амелия, наполняя вином бокалы. «Это моя первая настоящая просьба. Если захочешь, последняя». «Не могу. Слишком рискованно. Нужно играть по правилам.
1: Мы же давали присягу, помнишь?»
0: «Да, и не мы одни. Но здесь что-то не так. От нас многое скрывают. Сам Манков дал нам это понять».
2: Брэд встал и одним махом выпил бокал вина. Затем схватил пульт дистанционного управления домашним развлекательным центром и рявкнул в микрофон.
1: «Что-нибудь приятное?»
2: «Формат, сэр», — осведомился прибор. «Музыку», — пробормотал Брэд, опускаясь назад на кушетку. «С каким-нибудь запахом».
0: «Не входи в подробности, Брэд», — заметила Амелия. «Как бы центр чего не напутал».
2: Музыку сопровождал удивительный аромат. Амелия наклонилась к Бретту, невольно показав краешек груди в вырезе блузки.
1: «Иисусе, Амелия, ты ведь знаешь, что я упрям, как скала, и не думай соблазнять меня!»
2: Амелия рассмеялась, обнаружив подобную боязливость, однако отметила про себя: «Он не такой пуританин, каким желает казаться». Достав сложенную газетную вырезку, она передала ее Бретту.
0: «Быть может, это соблазнит тебя больше, чем я, дорогой?»
2: Брэд, чуть заплетающимся языком, прочел вырезку вслух.
3: «Президент обратился сегодня к Конгрессу с просьбой ввести еще более строгие наказания для людей, изготовляющих устройства для темпоральных манипуляций, УТМ, пользующихся ими или распространяющие их. Наказание предусматривает тюремное заключение сроком на 5 лет за модификацию любой из существующих конструкций с целью совершения временных преступлений. Распространение этих опасных устройств достигло беспрецедентного уровня», — указал президент. «Злоупотребление ими, подобно вирусу, охватывает все слои и возрастные группы населения». Далее президент попросил, чтобы Конгресс поручил ФБР, службе контроля за продуктами и лекарствами, КПЛ, Государственному и коммерческому департаментам привести совместное исследование ввоза и вывоза временных устройств. Не все, однако, согласились с его позицией. Представитель подпольного движения за ликвидацию временных ограничений, ДЛВО, назвавший себя Элвудом, сообщил нашей газете, что правительство неоднократно подчеркивало опасность путешествий во времени, однако все свидетельствует о противоположном. «Наши исследования», — заметил он, — «позволяют утверждать, что не менее 20% сограждан в возрасте старше 18 лет пробовали пользоваться темпоральными устройствами». В отношении предполагаемого исчезновения многочисленных экспериментаторов Элвуд сказал: «Конечно, они не вернулись. Они дожидаются дня, когда временные ограничения нашего существования будут отменены. Если завтра мы легализуем путешествие во времени, многие из исчезнувших появятся вновь, уверяю вас». Элвуд заверил нас в том, что и его организация, и все движение в защиту путешествий во времени являются здоровой силой общества. Если сейчас она представляет какую-то мифическую опасность, то винить в этом следует правительство, заставляющее людей действовать в подпольных условиях, что нередко приводит к изготовлению и использованию неисправных устройств. Впрочем, большая часть членов Конгресса, похоже, разделяет мнение президента о том, что деятельность экспериментаторов опасна и должна оставаться под запретом. Двусторонняя коалиция сенаторов и членов Нижней Палаты обещала принять соответствующие законы до закрытия этой сессии. Похоже, никто подобным планам противиться не будет. Ожидаемые дебаты должны лишь установить степень серьезности преступлений.
1: «И что же?» — спросил Брэд. «Что я должен на это сказать?»
0: «По-моему, все совершенно ясно», — ответила Амелия. «Правительство боится, что все это приведет к анархии. Что время, история, да черт побери, сама реальность изменится».
2: «Мне тоже кажется, что это занятие смертельно опасно. Мысль о том, что люди, мол, ждут законных оснований для возвращения, способна прийти в голову только идиоту. Если там так здорово, то кое-кто рискнул бы возвратиться, чтобы указать дорогу другим. По-моему, все они погибли».
0: «А сколько трупов мы нашли во время наших рейдов?»
2: «Ни одного».
0: «И все же, — заметила Амелия, — правительство продолжает считать, что люди гибнут. Быть может, правительству все-таки кое-что известно?»
1: «Не сходи с ума».
0: «И не думаю. Я просто хочу знать,
3: Став на колени, Амелия заглянула Бретту в глаза.
4: «Я должна это выяснить, понимаешь?»
3: Бретт осушил новый бокал. «А почему ты решила, что я сумею достать тебе эту штуку? Я даже не представляю, на что она может быть похожа».
4: «Но ты же знаешь, где искать, правда? Рокки Фаулер ведь нашел. Разве он не работает специалистом по временным полям в КПЛ?»
3: «Ну, да».
4: «И вы друзья, так?»
3: «Ерунда. Просто мы учились в одном колледже и никогда не были друзьями, даже тогда. Он слишком честолюбив».
4: «Но он такой симпатичный».
3: «И женатый, Амелия. Он не станет рисковать своим положением». Примостившись на диване рядом с Бреттом, Амелия вздохнула.
4: «Наверное, ты прав».
3: И потянулась к бутылке, вылив последние капли вина в свой бокал. Бретт встал.
2: «Открою еще одну».
3: Он спешно отправился в кухню. Барабаня пальцами по подлокотнику дивана и обдумывая следующий ход, Амелия слушала, как он открывал холодильник, как чмокнула пробка. Бретт вернулся в гостиную, разлил вино и плюхнулся в кресло.
4: «Кстати, — проговорила Амелия, — а почему ты не сказал ему о красной жидкости, той из Мехико?»
3: Бретт подскочил на месте. Выключил музыку, немедленно передумал и прибавил громкость.
2: «Откуда тебе известно о ней? И что ты вообще знаешь?»
4: «Эй, Бретт, расслабься и успокойся. В Вашингтоне секреты долго не живут. Я знаю, что машины оставляют подобного рода осадок, нечто вроде топлива. Не исключено, это и есть недостающее звено. Мне известно лишь то, что это важное обстоятельство. По-настоящему важное».
5: «Если ты умная девочка, —
3: прошептал Бретт, наклонившись к самому лицу Амелии, —
5: забудь все, что знаешь, и никогда не вспоминай об этом. Тебе повезло, что ты начала разговор со мной. Один бог знает, что сделал бы Манков, если бы заподозрил, что тебе что-то известно».
4: «Подозреваю, что доктор Манков куда более симпатизирует мне, чем ты полагаешь. В любом случае, я поняла, тебе известно нечто горяченькое».
3: Амелия вскочила на ноги и оказалась лицом к лицу с Бреттом.
4: «Ну-ка скажи, разве ты не хотел бы увидеть веломашину в действии?»
3: Бретт взял себя в руки.
2: «Нет. На мой взгляд, она ничуть не отличается от древней кареты, что мы обнаружили в Денвере».
4: «Ты имеешь в виду штуковину, которой воспользовался тот помешанный на кино парень, который оклеил всю свою мастерскую афишами старых научно-фантастических фильмов?»
2: «Правильно. С поперечно вращающимся силовым полем. Аналогичное устройство».
4: «Да, но...»
3: Амелия сцепила пальцы на затылке и улыбнулась.
2: «Что «но»?»
4: «Ты же никогда не видел, как они работают?»
2: «Видел», — возразил Бретт. «На прошлой неделе мы отправили невесть куда пяток кроликов и по парочку мартышек на денверской модели».
4: «А сколько людей?»
2: «Что за нелепые мысли?»
4: «Бретт, не надо пафоса. Ваши ребята время от времени используют бродяг».
2: «Хорошо», — сказал Бретт. «Итак, ты многое знаешь. Тогда почему ты пристаешь ко мне?»
4: «Просто я работаю здесь дольше тебя. Пусть у меня нет внутреннего допуска в секретные лаборатории, однако я кое-что слышала. Например, о том, что эти бродяги оказываются немногим лучше кроликов. Необходим осознанный компонент, нечто имеющее отношение к воле, целеустремленности, пониманию. Этого от нищего не добьешься. Ей-богу, вы, ребята, пойдете на убийство, чтобы заполучить подопытного, готового к сотрудничеству».
3: Амелия умолкла. «Продолжай», — буркнул он, явно заинтересованный.
4: «Бери меня», — сказала Амелия. «Обвешивай проводами, задавай вопросы, прибавляй жидкость по капле, как хочешь. Словом, давай вместе построим машину времени».
3: Окаменевшее лицо Бретта было обращено к ней. Амелии хотелось узнать его мысли. Считает ли он ее сумасшедшей или настолько увлечен неожиданным предложением, что не знает, как на него ответить?
4: «Я подумаю. А сейчас мне нужно поспать».
3: Бретт был уже у двери. Он вдруг разволновался. «Хороший признак», — решила Амелия. «Коллега уже ведет себя как преступник».
4: «Прекрасно». «И не утруждай себя поисками велотренажера», — крикнула она вдогонку. «О нем я позабочусь сама.
6: Добудь только привод со всей документацией. Все остальное я беру на себя.
7: Я подумаю,
8: повторил Брэд, закрывая дверь.

0: Хорошо сохранившейся викторианской конюшни посреди Вашингтона, округ Колумбия, Амелия сооружает машину времени. Явившись сюда на рассвете, вдвоем с весьма взволнованным Бреттом, они вносят ее тренажер в дом, воспользовавшись при этом конфискованными ключами. Бретт зачитал текст с полученной от КПЛ компьютерной распечатки. Они точно определили в кухне место, где стояла машина, подсоединили ее проводами к полу и стенам, пристроили к раме прямо под седлом восьмигранный кристалл, наполовину наполненный красной жидкостью. Удивившись, Амелия вставила стопы в петли педалей. На счетчике девушка установила число, дату, как она и надеялась, и сказала: «Я готова». Бретт торопливо собирал небольшой комплекс экспериментальной аппаратуры: видео и аудиомагнитофоны, спектрометр, гравитометр, даже датчик цветовой температуры. Кто знает, какие аномалии могут возникнуть. Крохотное устройство, оставшееся у Бретта в руке, было его надеждой. Он предполагал получить с помощью этого приборчика самые важные данные. Сей инструмент измерял многие характеристики атомов, определяющих их пространственно-временное поведение: силы, вибрацию, полярность, заряд и так далее. Их малые превращения для различных атомов и молекул. Датчик замерцал, как только Амелия начала крутить педали. Некая пространственно-временная аномалия, очевидно, уже успела возникнуть. Устройство размером с тостер накапливало и анализировало данные, поступающие со всех измерительных приборов. Счетчик на машине времени, установленный на 21 ноября 1963 года, за день до той даты, которую некогда все знали на память, так сказала она Бретту, щелкал с каждым оборотом педали, однако после внесенных в конструкцию изменений показаний не увеличивал. Потея и пыхтя, она налегала на педали и, наконец, в изнеможении воскликнула:
1: «Ничего не получается! Машина не работает!»
0: Амелия высвободила ступни из ремней. Большое колесо тренажера сбавляло обороты, и датчик в руке Бретта оживился, регистрируя новые и новые признаки.
2: «Амелия, скажи мне, что ты сейчас чувствуешь?»
0: Девушка откинула голову назад. Глаза ее закатились, блеснув белками. Когда же колесо остановилось совсем, а стрелка на датчике дернулась вбок и вернулась обратно, Амелия исчезла. Все измерительные приборы стояли на нуле. Комнату освещал обычный дневной свет. Бретт торопливо перемотал назад пленку в видеокамере. Все случилось в точности, как в древнем кинофильме. Вот ты видишь героиню, и вдруг она исчезает. Измерения только запутывали дело. Ни он сам, ни анализатор не могли установить направление пространственного перемещения, заметить движение во времени. Результаты измерений оказались безумно противоречивыми. Они подчинялись диким и хаотичным флюктуациям. Белки в теле девушки двигались вперед, жиры назад. Голова оставалась зафиксированной в настоящем, торс переместился на несколько часов в прошлое, конечности улетели на несколько тысячелетий в будущее. Тем не менее, до самого своего исчезновения Амелия казалась абсолютно целой и невредимой. Бретт не усматривал в этих цифрах никакого смысла. Он потерпел поражение, позволив Амелии подбить себя на авантюру. Он торопливо собрал приборы, отнес их в оставленный позади дома фургон и тут же уехал, размышляя о том, кто возьмет его на работу после того, как КПЛ, Департамент коммерции и все прочие дружно дадут ему коленом под зад.
2: Возможно, пришла в голову циничная мысль: уголок для меня отыщется в другом.

0: Крошечная комнатка. Практически камера. Голые стены. Ни дверей, ни окон. «Что случилось?» – удивилась Рената. «Неужели я потерпела поражение? Неужели гвардия захватила меня?» Она торопливо ощупала голову и осмотрела свое ногое тело, разыскивая в тусклом свете синяки и порезы. Рядом горестно мяукал ее кот Майяму. Он расхаживал вдоль стен, терся боком о хозяйку, потом поворачивал и терся другим. Шел и поворачивал. Тоже голый, безволосый.
1: «Майяму! Бенакви, Майяму!»
0: Однако кот все бродил вдоль стен, как зверь, заточенный в клетку зоопарка. Когда глаза ее привыкли к тусклому свету, Рената заметила в уголке комнаты небольшой в белую и синюю полосу матрас, аккуратно засланный тонким армейским одеялом, подоткнутым с трех сторон и отвернутым с четвертой. Подушки не было, простыней тоже. Рената встала. Все казалось нормальным, только голова была очень легкой. Восстановив равновесие, она направилась в обход комнаты. Голые, абсолютно гладкие стены. Идеальный куб со стороной футов примерно в 8. Ни окон, ни дверей, ни щелей, ни ниш, только светящийся потолок. Она видела пересечение каждой пары плоскостей, находясь в этой идеальной гладкой коробке. Рената опустилась на матрас, оказавшийся очень тонким, все равно, что легла на пол. Распрямляясь, она стукнулась о какой-то твердый предмет. Подскочив, перевернула матрас. На полу в самом углу стоял черный телефонный аппарат с вращающимся диском, настольная модель Western Electric 70-х годов. Впрочем, от телефона не отходило ни одного провода. Взяв аппарат, Рената уселась на перевернутый матрас. Она приложила трубку к уху и принялась слушать. Джим сел на матрас. Новенькие джинсы плотно обтягивали колени. Поскрипывали кожаные ковбойские сапоги. Шляпа свалилась с головы, когда он нагнулся к черному телефонному аппарату. Он потянулся за шляпой, надел ее, старательно завязал тесемку под подбородком и поднес трубку. Телефон молчал. Однако в трубке что-то угадывалось. Не дыхание ли?
1: «Алло!»
0: – нерешительно попробовала Амелия. Собственный голос испугал ее. Какой-то глухой, как будто комната гасила звук.
1: «Алло!» – повторила она громче.
0: На сей раз Амелия поняла, что делала звук таким странным. Он приходил не через трубку, как было бы при обычном телефонном разговоре. Собственный голос отдавался в комнате и в голове. Однако, вслушиваясь, Амелия начала различать слабые голоса. Далекий, словно чужой разговор, подключившийся к твоему звонку в другой город. Слова разобрать было трудно, однако она угадала. Каждый произносил свой монолог, не слушая собеседника. И вдруг она услышала ясный и громкий голос, обращавшийся прямо к ней. Амелия подскочила на месте. «Алло! Кто-нибудь слышит меня?» – спросил мужчина.
1: «Да», – ответила Амелия. «Я слышу вас, а вы?»
0: «Есть здесь кто-нибудь?» – продолжал голос. «Говорит Джеймс Лернер. Пожалуйста, ответьте!»
1: «Джеймс Лернер, я слышу вас!» – закричала Амелия в трубку. «Джеймс Лернер, говорит Амелия Колодны! Алло! Алло!»
0: Она вновь услышала далекое жужжание голосов. «Джеймс Лернер тоже, наверное, вслушивается», – подумала Амелия. Понятными оказались три фрагмента.
2: «Какой-то металл, может быть, камень. Совершенно гладкий. Я бы сказал, как в ящике. В комнате ничего, кроме этого телефона. Где я думал оказаться? Боже, надеюсь, что кто-нибудь все-таки это слышит. Я уже кое-что заподозрил. То есть, конечно, это не 16 век. В соответствии с моей теорией...
3: Pero no hay ni lámpara ni ventana. Diga, mi nombre es Renata. Dígame, alguien.
0: Амелия вновь закричала в трубку.
3: Рената, mi nombre es Amelia. Contesta, por favor.
0: Однако, прислушавшись, она поняла, что каждый голос после нескольких секунд уступает место другому. И, судя по обрывкам фраз, никто из говоривших не общался с другими. Иногда голос возникал прямо в ее трубке, как это было с Джеймсом Лернером, однако вступить в контакт ей так и не удалось. Хотелось бы знать, кто слышит ее собственный голос.

0: Ред решил все рассказать доктору Манкову. Уже 3 дня он скрывал отсутствие Амелии, надеясь, что она каким-то чудом вернется, но пора было принимать решение. Приходилось уповать на милость департамента. К тому же, разве Амелия не говорила, что Манков на их стороне? Ну, во всяком случае, на ее стороне. Брэд не был уверен в том, что разделяет их воззрение уже просто потому, что не знал их. Тем не менее, лучше предстать перед Манковым, прежде чем им заинтересуется кто-нибудь из высокого начальства. Манков терпеливо выслушал рассказ Брэда и, когда тот закончил, коротко сказал: «КПЛ».
1: «Сэр?»
0: «КПЛ, мистер Фукс, повторяю вам». Брэд в растерянности сказал: «Но Амелия...»
1: «Не беспокойтесь»,
0: — Манков нахмурился. «Это уже улажено».
1: «Доктор Манков, вы знаете, что происходит? Если да, то...»
0: Манков нетерпеливо поднялся и показал на дверь.
1: «Это все, Брэд. Я сказал вам, куда следует обращаться. Больше говорить не о чем. Этот вопрос вне моей компетенции».
0: Он устало опустился в кресло возле стола.
1: «И находится вне моей компетенции уже не первый месяц».
0: Медленно пятясь, Брэд вышел из кабинета, надеясь услышать от начальника еще хоть одно слово. Но Манков упорно разглядывал свои руки. «Доктор Манков,

0: Он решил, что терять нечего. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответствовал Рокки Фаулер.
1: «Прекрасно понимаешь. Так почему бы не рассказать мне все? Исчезни!»
0: Брэд, стоявший за монитором, перед которым сидел Фаулер, пытался привлечь внимание собеседника.
1: «Вот что, Рокки, я знаю, тебе известны последствия этих исчезновений», — сказал он втайне, надеясь, что Фаулер разоблачит его блеф. «Мне уже до тошноты надоело отправлять невесть куда кроликов и выискивать всякие забытые мелочи в тех местах, за которыми ваши ребята следят не один месяц».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фаулер наконец оторвал взгляд от монитора.
1: «Я все сказал тебе, Фукс.
0: Мне неизвестно, о чем ты говоришь. К тому же я занят. Уматывай, иначе позову охрану».
1: «Отлично!»
0: Брэд взмахнул руками.
1: «Зови их, и я подниму скандал. Пойду в ДЛВО или обращусь в прессу. Скажу, что некий ученый из КПЛ предоставил мне секретные материалы. Если ты так поступишь, тебя просто раздавят», — огрызнулся Фаулер, поворачиваясь в кресле.
0: Брэд мрачным шагом расхаживал по комнате.
1: «Меня уже раздавили, Рокки. Я потерял Амелию. А боссу было известно о случившемся еще до того, как я рассказал ему».
0: «Знаю», — бросил Фаулер.
1: «Откуда?»
0: Фаулер ткнул пальцем в Брэда.
1: «Вали отсюда, Фукс. У меня уши вянут. Ты человек из прошлого».
0: Он вновь повернулся к своей цифире. Брэд распахнул дверь лаборатории.
1: «Хорошо, Фаулер. Я ухожу. Но и ты тоже. Пусть меня раздавят окончательно, но я прихвачу тебя с собой».
0: Он сделал шаг, однако Фаулер остановил его.
1: «Ладно, закрой дверь».
0: Брэд ждал. Фаулер не торопился с решением.
1: «Ну хорошо», — вздохнул он. «Я тебе покажу. А после этого ты станешь частью системы и будешь молчать, потому что умрешь, прежде чем успеешь открыть рот. Подашь заявление о переводе в КПЛ. Возможно, мы найдем способ использовать тебя. Например, будешь разносить кофе».
0: «Отлично», — сказал Брэд. «Я согласен». Они дважды обошли ящик, а потом поднялись по винтовой лестнице на смотровую площадку. Фанерные стенки, как увидел сверху Брэд, окружали с четырех сторон тускло поблескивавший металлический с виду куб, основание которого охватывал толстый кабель. Наверху сооружения пристроился крошечный шаровой передатчик. Расположенные по периметру комнаты устройства перехватывали все исходящие из ящика сигналы.
1: «Если мы узнаем, что кто-то готов в путь, мы его не останавливаем», — говорил Фаулер. «Просто заявляемся с ЗВК, и в тот миг, когда генерируется волна, перехватываем путешественника. Так мы заполучили и Амелию».
0: «Что такое ЗВК?»
1: «Звезда в коробке». «Естественно, не совсем так, но идея похожая. Ну, как нейтронная звезда. Засасывает волну, а потом мы передаем ее сюда, в большой ЗВК». «Где Амелия?» — требовательно спросил Брэд. «И кого еще вы поймали?» «Правда удивительно? Внутри этой коробки время останавливается. Тем не менее, там существуют люди. У них даже, похоже, есть масса. Правда, с нашей точки зрения, живыми их трудно назвать». «Амелия там, внутри?»
2: «Вы с ней вели себя просто смешно», — фыркнул Фаулер, игнорируя вопрос Брэда.
1: «Какого черта вы измеряли? Что-то держал в руке? Старый анализатор Мейстера?»
0: Фаулер рассмеялся. Брэд толкнул его к поручням и согнул над ними.
1: «Что она делает в этой коробке? Отвечай! Что? Что?»
0: Впившись руками в горло невысокому Фаулеру, Брэд все дальше и дальше перегибал его через поручень. Рокки беспомощно болтал руками в воздухе, как опрокинутый на спину жук. Загудел сигнал тревоги. Глянув вверх, Брэд заметил над собой троих людей в рубке управления, уставившихся на него сквозь окно. Один что-то говорил в коммуникационное устройство. Брэд подвинул Фаулера еще на какой-нибудь дюйм. Тот с присвистом вздохнул, словно в последний раз, и Брэд затащил его обратно. Сперва он повел Фаулера перед собой, как заложника, но потом передумал, поскольку тот, упираясь, замедлял их движение. Бросившись бежать тем путем, которым они пришли, Брэд заметил солдат, поднимавшихся по винтовой лестнице. Когда первый из охранников оказался наверху, Брэд ринулся сперва в одну сторону, потом в другую. С одной стороны был бассейн, с другой находился ящик. Когда Фаулер поднял свое оружие, а солдаты начали преодолевать последний виток лестницы, Брэд перепрыгнул через поручни и бросил свое тело в пространство. Автоматная очередь чуть отклонила его тело. Тем не менее, он упал на край, и куб перекатился на смежную сторону. Сверхпроводящая трубка лопнула, и охладитель, испаряясь, немедленно хлынул на пол. Неловко поднявшись на ноги, Брэд направился к луже. Когда тело его плюхнулось в жидкость, она вскипела, и зеленый туман столбом поднялся вверх, собрался у потолка, затем, охладившись, потек вниз, наполняя комнату. Все вокруг Брэда стало красным.

0: Небо над головой светилось синевой той глубокой чистоты, что бывает лишь над горами. А вокруг непрерывной дугой градусов в 250 раскинулся горизонт. На западе перед искрящимися снежными горами виднелся простой деревянный домишко. Железнодорожная станция. До этого домика Джиму пришлось топать около мили по поросшей невысоким кустарником равнине. Однако подобная прогулка лишь радовала. Всю дорогу он поднимал кусочки бирюзы, усеивавшие землю, как обыкновенные камешки. Телеграфист открыл окошко, и Джим, забыв о натертых ногах, поднялся по четырем ступеням на веранду. Заложив большие пальцы в карманы, он глубоко вдохнул холодный и чистый утренний воздух. «Здорово, приятель», — сказал Джим самым ковбойским тоном. «Здорово», — ответил телеграфист. «Не слыхал, где поблизости моют золотишко?» — спросил Джим. Железнодорожник возвел глаза к небу. «Это что еще за фрукт? А ладно, кого только не заносит сюда из Канзаса. Поезд в Крипл-Крик будет сегодня в полдень. Тебе повезло». «Спасибо, парень». Тут он заметил светловолосую женщину, сидевшую на веранде под зонтиком между двух чемоданов. «На юг едем, мэм», — осведомился он, сдвигая шляпу на затылок. Девушка застенчиво кивнула головой в знак согласия. Кольца на ее руке не было. Рената проснулась от того, что Майама лизал ей лицо. Журчала вода, жужжание насекомых вздымалось и опадало. Она села и поежилась. Волосы все еще были влажными, но на спину падали теплые солнечные лучи. Повернувшись, чтобы поглядеть на солнце и ручей, она охнула, заметив дюжину глядевших на нее туземок. Ахнули вместе с ней женщины, дружно всей стайкой отступившие на шаг. Она пришла в восторг. Существовавшая еще до Колумба одежда оказалась не совсем такой, какой ее описывали антропологи, однако выступающие носы и челюсти майя трудно было не узнать. «Я не слишком-то отличаюсь от них», — подумала она. «Быть может, светлее кожа? Но здесь даже легкие отличия могут указывать на чужое племя. Возможно, мне грозит опасность». Женщины и Рената на мгновение застыли друг против друга. Распрямив плечи, гостья из будущего сделала шаг вперед. Две женщины постарше упали на землю и заголосили. Рената дала им возможность продолжить это занятие в течение нескольких минут, а потом сама припала к земле в подобной же просительной позе. Заметив это, женщины встали и завели оживленный разговор. Учитывая то, что гостья, явно сумасшедшая, послана к ним богами, они решили отвезти ее в храм. Жрецы сообразят, как надлежит поступить. Миссис Уорли, владелица конюшни, прибыла на место, немного опередив Амелию. И с удивлением и испугом обнаружила девушку, вдруг возникшую на том самом месте, где только что лежала сама. Поглядев на старую женщину, Амелия обнаружила, что та предусмотрительно облачилась в одежду начала 60-х.
1: «Разве вы...» — пробормотала миссис Уорли.
0: Подумав секунду, Амелия ответила.
2: «Я с вами. Летим на самолете в Даллас».
0: Они вышли из дома под руку. Когда с длинной дорожки они ступили на улицу, Амелия сразу же заметила, что хотя внешний вид автомобилей и одежда людей соответствовали своему времени, памятника Вашингтону не было.
2: «Миссис Уорли», — сказала она, заметив, что и старуха не упустила из виду отсутствие столь важного ориентира. «Похоже, нас ждет очень интересное путешествие».
3: «Ждет», — согласилась миссис Уорли, подзывая такси. «А ты прихватила с собой хоть сколько-нибудь старых бумажных денег?»

0: И гранат. Всеми косточками одновременно и невидимо. Под плотной шкуркой единодушного молчания новостных каналов и гипертрансляций. Недовольство губернатором, в частности, и назойливой опекой метрополии в целом, разрасталось и в верхах, и в низах. Перешептывались депутаты и политики. Недовольно ворчали госслужащие, осиным роем гудели транзитные доки и орбитальные заводы. «Свободу!» — слышалось там и тут. «Долой!» — прилетало эхо из ниоткуда.
1: «Натерпелись!»
0: — шелестело над толпой у анфилады. Не хватало лишь малости, чтобы отдельные тихие голоса слились в яростный хор. Эрцгерцог Леферт, вице-губернатор Нуэва Каталья, шестого из восьми миров анфилады, вызвал самых доверенных секретарей и озадачил их монологом, состоящим из путанных откровений и завуалированных призывов к государственной измене.
2: «Ермо транзитного мирка!» — вещал Леферт. «Жизнь на сдачу с инопланетной купюры! На нас даже не вытирают ноги, просто проходят мимо, не разуваясь!»
3: «Чаша через край!»
0: — осторожно поддакнул более опытный Габриэль и поправил в лацкане полосатый цветок, точь-в-точь, как на гербе Нуэва Каталья.
2: «Если вожак глух...»
0: Леферт покосился на портрет губернатора, исполненный в льстивой парадной манере.
2: «Если руки связаны, если сердца бьются в едином порыве...»
0: Гальвано, новичок в канцелярии эрцгерцога, изо всех сил старался не отстать от летящей начальственной мысли и не заблудиться в метафорах.
4: «Нужен правильный человек»,
0: — наугад сказал он, нервно теребя двуцветный шнурок на запястье.
4: «И все само устроится».
0: Леферт замер с открытым ртом и пристально посмотрел на секретаря. Стало слышно, как за окном резиденции призывно чмокает и чавкает птица-карапушка.
2: «Хорошо, что вы прониклись моей идеей», — кивнул эрцгерцог. «Промедление коме подобно. Историю творят одиночки, но вдвоем вам будет проще. Через 30 минут забронирован слот на анфиладе. Поторопитесь! Судьба Нуэва Катальи висит на нашем общем волоске!»
0: Габриэль и Гальвана получили все необходимое от приземленного и практичного оберсекретаря. Полчаса спустя они шагнули в пятый мир анфилады, из него в четвертый, где перешли в другую анфиладу. Сиреневое солнце и безлунные пустоши. Летающие острова и огненные реки мелькали за толстыми хрустальными стенами транзитных коридоров. Поддержание открытых пространственных проколов между звездными системами съедало чудовищное количество энергии. Анфилады, цепочки по 7-8 миров, соединенных как бусины одним сквозным проколом, потребляли на порядок меньше, чем последовательные попарные соединения. Маршрут секретарей напоминал движение по сетке кроссворда. В мире серых зданий и мерцающих вывесок они нашли узкую улицу и поднялись по узкой лестнице. Дверь им открыла отдаленно похожее на человека существо в халате с кистями. Взъерошенная и не слишком густая шевелюра, заплывшее лицо с глазами-щелочками, убойный запах недопереваренной спиртосодержащей жидкости. Существо оглядело Габриэля и Гальвана с ног до головы. Юных, чистеньких, официозно нарядных, одетых в дорогое и похожее.
5: «Сбежали из богатого детдома? Почему ко мне?»
0: В голосе в равных долях присутствовали любопытство, скука и презрение.
4: «Вы Олев?»
0: — полуутвердительно спросил Габриэль.
5: «Тоже мне новость», — ответил тот.
4: «Вам просили передать вот это».
0: Габриэль раскрыл ладонь и показал непримечательный синий камень с дыркой посередине. Олев, и до того не выглядевший дружелюбным, заметно помрачнел. Подцепив камень двумя пальцами, он зашипел сквозь зубы.
1: «Клубцы! Молокососы! Скиньте, пока не поздно!
2: Вы не к тому пришли! Вся целая в хлам, все живое в прах, надежда ранит, доверие убивает! Кто прислал вас ко мне? Знает ли он, что делает и что делает с вами?» и с ненавистью

0: уставился на оторопевших посланников.
1: «Как вы сказали?»
0: — вежливо уточнил Гальвано, когда нарастающая тишина стала невыносимой. «Я сказал...» — Олив спрятал камень в карман. «Что лишнего кофе у меня нет. Займите столик в забегаловке внизу, я сейчас подойду». Наступая на пятки друг другу, секретари устремились вниз. Запыхавшиеся уселись в хлипкие кресла. Над столешницей засверкали предложения дня.
1: «Нас же предупреждали», — неуверенно сказал Габриэль. «Все это чревовещание. Но эвакотальянцев на испуг не возьмешь, да?»
0: Гальвано согласно закивал, но душу по-прежнему сжимал мокрый кулак. Хотелось сказать напарнику: «Давай встанем и вернемся, мог же этот Олив куда-то переехать, миров не счесть! Лучше наврать эрцгерцогу, чем...» В свежей одежде и с дорожным саквояжем Олив напоминал доктора. Бесцветный все знающий взгляд, насмешливо сложенные губы, добрые морщинки у глаз. Он сел на свободное место и спросил: «Так что беспокоит?» Их беспокоило слишком многое. Из сбивчивого рассказа на два голоса Олив вынес лишь никчемные цифры и проценты. Рост валового продукта, снижение субсидий, рост налоговых отчислений в метрополию, ограничение самоуправления, квотирование местных инициатив.
2: «Подождите, подождите!»
0: Олив выставил перед собой руки и смачно, с оттяжкой зевнул.
2: «Я не бухгалтер и не судья. Не надо со мной так.
0: Пейте кофе, думайте о хорошем. Вот это вот, что такое?» Он ткнул пальцем Габриэля в грудь. Значок. Тот скосил глаза на лацкан, гордо улыбнулся.
1: «Это цветок рассветной лианы. Растет у нас на болотах. Вырастает иногда вот такой!»
0: Взмах рук едва не опрокинул соседний стол.
1: «Карапушки устраивают в них гнезда. На ночь цветок закрывается, получается, что птицы спят как домики».
0: «А у тебя что на руке?» — повернулся Олив ко второму секретарю.
1: «Меня зовут Гальвано, а это Габриэль».
0: «Не придумал пока, зачем мне это знать, но допустим. Так что на руке?»
1: «Бабушка сплела оберег. Ну, от всего плохого. А цвета такие у нас любят, они же на флаге».
0: Олив прикрыл глаза, погладил в кармане кончиками пальцев шершавую поверхность камня. Вокруг него летали невидимые искры и снежинки. От кофейной пенки вместе с паром ускользала чья-то история. В окнах домов напротив отражались тени еще не свершившихся событий.
2: «Это хорошо, что на флаге», — кивнул Олив и встал. «Думаю, пора навестить Ноева Каталью».
0: В ожидании слота для входа в Анфиладу Габриэль и Гальвано озирались по сторонам, пялились на местных и на транзитников, что-то негромко обсуждали, иногда взрываясь смехом. Олив разглядывал их с легкой завистью. К их молодости, беззаботности, к ненабитым шишкам и невстреченным бедам. Потом подумал, что завидовать им глупо. Маршрут до Ноева Каталии, исходя из загрузки Анфилат, выпал кружной, долгий. Из мира в мир, из мира в мир перешагивали жизнерадостные секретари эрцгерцога, а за ними серой тенью следовал Олив. Десятки солнц освещали их красным, белым, голубым светом. За хрустальными стенами бушевали песчаные бури и проливные дожди, роились летающие лодки, извивались города-грибы. Вокруг звучали языки, диалекты, наречия бескрайней во всех смыслах метрополии. «Что за странная выдумка, — рассуждал Олив, — пытаться обособить один единственный маленький мирок от настоящего многомирия? Ради чего? Выгадать чуть больше денег? Испытать чуть больше гордости за свои болота?» Но размышления Олифа никак не влияли на его планы. Заказ был принят. И синий камень грел пальцы в кармане. Они добрались до Новокатальи ночью. В транзитной зоне Анфилады было немноголюдно, а на выходе они оказались вообще одни. Олив втянул в себя воздух нового мира. Душистый, вязкий, пряный.
3: «Слышите?»
0: Гальвана дернул его за рукав.
3: «Прислушайтесь!»
0: Странные звуки доносились из лежащей в темноте низины. То ли нарочито громкие поцелуи, то ли чавканье.
3: «Слышите, да? Это наши крапушки!»
0: Гальвана расплылся в улыбке. Габриэль тем временем разбирался с транспортом. «Я скоро увижусь с заказчиком», — поинтересовался Олив. Его тяготила компания попутчиков. Хотелось остаться одному, с синим камнем в кармане, наедине с Нуэво Катальей, послушать звезды и ветер, поговорить с искрами и снежинками.
3: «Он уже ждет вас», — сказал Габриэль.
0: Ширококрылая птера доставила их на уединенный остров. Здесь никто не жил, но на невысоком холме стояла небольшая открытая беседка. В ней угадывался человеческий силуэт. Габриэль и Гальвана остались рядом с птерой. Олив поднялся по склону. «Как вам катальянская ночь?» — спросил заказчик. «Черная тень на фоне звездного неба». Правильный человек из другого мира выглядел совсем обычно и буднично. Немолодой, лысоватый, помятый долгой дорогой. Леферт предполагал увидеть кого-то более впечатляющего. Шамана, друида, чародея. Впрочем, такого серого обывателя куда проще спрятать в толпе. Разговор получился сухой, деловой, прямой, что устроило обоих.
4: «Не знаю, играет ли это какую-либо роль», — подытожил Леферт. «Но все, чего жаждет наш мир, — это свобода. Когда Нуэво Каталья выйдет из-под контроля метрополии, здесь все обустроится так, как считает нужным народ. В конце концов, это наш дом».
0: «Нет, не играет», — сказал Олив. «Мне все понятно. Я пойду». Не дожидаясь разрешения, он вернулся к птере. Леферт задумчиво смотрел, как крылатая машина поднимается в воздух.
4: «Все ли сказано? Все ли разъяснено? Власть метрополии кажется незыблемой, безусловной, но в любой крепостной стене найдется расшатанный кирпич».
0: Леферт перебирал в уме каждую фразу прошедшей беседы, понимая при этом, что для правильного человека не важно, что и как сказано. Он сам все увидит и подскажет, что делать. Теперь оставалось показать Олифу Нуэво Каталью.

0: Неделя шла за неделей, а путешествие Олифа продолжалось. Он побывал в торфяных поселках и на светских приемах, поднялся на орбиту и спустился в подводные лаборатории, танцевал на карнавале лепестков и пару раз присутствовал на тайных сходках агитаторов. Канцелярия эрцгерцога обеспечила ему качественное прикрытие, налаживание торговых связей, оценка объектов инвестирования, что-то еще, и Олиф в сопровождении неотлучных Габриэля и Гальвана перемещался по миру, не вызывая подозрений у службы безопасности Анфилат. С каждым днем Олиф убеждался все четче, что заговор не стоит выеденного яйца. Серьезные намерения одиночек вязли в киселе обсуждений, митингов, забалтывались и выхолащивались. Разговоры о свободе и независимости могли длиться вечно, не выходя за пределы кухонь или комнат отдыха. Но это ничего не меняло. Заказ был принят. Долгий вояж закончился, и Олиф разместили на небольшой вилле в столичном пригороде. За порядком в доме приглядывала смешливая девчонка из актива свободной Ноева Каталии по имени Аурита. Гальвана представил ее Олифу как свою девушку. Аурита не возразила. Она с любопытством разглядывала важного гостя, пока Олиф, смутившись, не отвернулся. Камень сжег пальцы. Прикрыв глаза, Олиф сжал его в ладони. Искры и снежинки ходили вокруг тугими мощными вихрями. Один поток проткнул Олифа насквозь, скрутился пружиной и трансформировался в женскую фигуру.
1: «Аурита!»
0: — услышал он собственный шепот. Стоящая в пустоте Аурита улыбнулась и поманила его к себе, прикладывая палец к губам.
1: «Тише! Тише!»
2: «Не обращай внимания!»
0: — негромко сказал Аурите Гальвана.
2: — С ним так бывает. Ничего делать не надо. Постоит и дальше пойдет.
0: Олиф открыл глаза. Снег и искры никуда не делись, теперь они все время кружились вокруг него. От Ауриты к нему тянулись золотистые и нежно-розовые, как пыльца рассветные лианы, нити. Можно было взяться за любую и посмотреть, что дальше, но Олиф не решился. Пока не решился. Хвататься за камень больше не пришлось. По растянутым вокруг нитям Олиф мог перемещаться взглядом за пределы дома, смотреть со стороны и на себя, и на своих спутников. Чем чаще он это делал, тем легче становилось ускользать вдаль. Темные дымные струйки уходили назад в прошлое. По ним Олиф возвращался в день приезда на виллу и смотрел, как Аурита на него смотрит, как она командует домашней утварью, как снова смотрит на него из-под тишка. «Заказ принят, не отвлекайся», — говорил он себе, но снова и снова крался по цветным нитям, замирая в предвкушении того, что может случиться или не случиться. Они с Ауритой почти не пересекались и почти не общались, но Гальвана словно что-то почувствовал.
2: «А камень, который мы вам привезли, это что?»
0: — однажды спросил он. Тонкие красные нити пучком выходили из его груди и почти все обрывались. Концы колыхались в воздухе. Олиф пристально посмотрел на Гальвана. «Вот, значит, как».
2: «Ты не слишком назойлив, а?»
0: Габриэль вошел в дом из сада и одернул напарника. Олиф обернулся на голос и увидел, что нити Габриэля тоже оборваны, а концы едва заметно тлеют. Олиф быстрым шагом вышел на свежий воздух. «Нет», — убеждал он себя, — «все неоднозначно. Все может поменяться». И не верил себе, потому что слишком ясно чувствовал — начинается. Сложный узел разматывается, вытягиваясь в единственную уникальную возможность. Заказ близок к исполнению. Олив ухватился за толстую золотую нить и взмыл в небо. Он поднимался все выше, разглядывая лежащий в стороне город. Облака холодили его щеки. Мириады нитей заплетали все внизу, сплетались и разбегались в стороны, тянулись сквозь здесь и сейчас, в когда-нибудь тысяч возможных реальностей. Когда Олив вошел в комнату и сообщил, что нужно делать, Гальван отдернулся, как от пощечины. Правильный человек сказал: «Нужно убить карапушку».

0: Это был сержант службы безопасности «Анфилат». Пришлый, чужак из четвертого мира в цепочке. Красная рожа, туповатый взгляд, низкий лоб. Молоденькая, глупая крапушка, еще птенец, свалилась с рассветной лианы и попала этому уроду за шиворот. Вместо того, чтобы аккуратно отсадить птенца назад на лиану, сержант с омерзением швырнул его себе под ноги и вдавил в землю каблуком. Все произошло так быстро, никто бы и не понял, что случилось, если бы не частные видеокамеры высокого разрешения, установленные неподалеку. Запись попала в сеть и разлетелась по Нуэво-Каталье как вирус. Словно из 20-ярусного карточного домика вынули опорную карту. Габриэль и Гальвана по тревоге выбежали из своих комнат в гостиную виллы.
1: «Оставайтесь здесь, Олив!»
0: Гальвана положил на стол компактный пластиковый пистолет.
1: «Я закрою периметр, а это так, на всякий случай. Кажется, началось!»
0: Габриэль уже разгонял Птеру, а Гальвана подбежал к Олифу и пожал ему руку.
1: «Им не выстоять, Олив! Но Эва-Каталья, скини таковы!»
0: Птица взмыла по крутой дуге и ушла к городу. Олив обернулся. Аурита стояла в противоположном углу комнаты и смотрела на него. Искры кружились вокруг нее, делая почти невидимой. Неверными шагами Олив преодолел разделяющее их расстояние. Протянул к ней руку, коснулся ее локтя.
2: «Жалко карапушку»,
0: — тихо сказала она.
2: «Почему мы должны это терпеть?»
0: Он нагнулся к ней, коснулся губами волос, краешка уха. Аурита дрожала, но не отстранялась.
2: «Гальвана, он...»
0: Начала она, но Олив поцеловал ее в губы, и фраза осталась незавершенной. Гальвана уже все равно хотел сказать Олив. Прислушался к себе в самый неподходящий момент. Аурита, как зачарованная, тянулась к нему. Но ему действительно все равно, убедил себя Олив.
1: «Я не вижу, как это случится. Случайный взрыв или прицельный выстрел снайпера, или воздушная катастрофа, но он технически уже мертв. Просто факт смерти немного отложен по времени.
0: Он станет героем революции. И Габриэль. Жаль, что именно они.
1: Жаль, как и карапушку».
0: Он уже нес Ауриту на руках в спальню. Она так и оставалась окутана искристым коконом, ни одной нити не пронизывало ее тело. Все события, которые камень готов был показать Олифу, проистекали не здесь. И его это успокаивало. Он бережно опустил Ауриту на холодные простыни. Пока он на ощупь сквозь слепящий кокон расстегивал застежки и пуговицы, она продолжала что-то шептать. Слова благодарности, патриотические лозунги, сожаление о крапушке.

0: Аурита спала красиво, глубоко и улыбалась во сне. А Олив выскользнул из постели на шум внизу. На цыпочках, спускаясь по лестнице, он пытался вспомнить, где именно Гальвана оставил пистолет. Но это не понадобилось. Крупный остроносый мужчина поднялся из кресла ему навстречу. «Проснулись, Олив?» «Очень кстати, Птера ждет». «Вы кто?» Периметр дома оставался включен, чужим было бы не войти. «Я обер-секретарь эрцгерцога. Бумажный червь. Мирный человек, ограниченно пригодный для революции и сопутствующих мероприятий. В канцелярии решили, что пригожусь хотя бы здесь. Мне велено как можно быстрее доставить вас на встречу с заказчиком, что бы это ни значило. Вы понимаете, о чем речь?» Олив собрался за минуту. Подумал было подойти к Аурите, но решил, что вернется скоро, пусть спит. Из салона летящей Птеры открывалась впечатляющая панорама города. «Вон там, видите искорки?» Тоном заправского экскурсовода пояснял оберсекретарь. «Казармы службы безопасности. Боюсь, там будут основные потери. Но главное, что вход в анфиладу под контролем восставших. Бутылочное горлышко легко удерживать, если я что-то понимаю в военной теории. Как считаете?» Олив смотрел на далекие вспышки выстрелов и взрывов. Тер и тер в пальцах синий камень, но тот оставался холодным. Заказ исполнен. Оберсекретарь посадил Птеру в глухом лесу, в стороне от города. Олив вышел на поляну. Там его ждал эрцгерцог.
1: «Было приятно с вами иметь дело, Олив», — улыбнулся Леферт.
0: «Странное место для встречи», — заметил Олив, озираясь.
1: «Возможно. Но хорошее для расставания».
0: «Вы уезжаете?» «Я думал, вы возглавляете восстание, и вам ничего не грозит». Леферт искренне рассмеялся и протянул конверт.
1: «Нет, Олив, это вы покидаете Нуэво Каталью. Кстати, ваш проходной документ».
0: Олив взял конверт в руки, недоуменно посмотрел на эрцгерцога.
1: «Если у Анфилады идет бой, как я ей воспользуюсь?» «Просто поезжайте домой, Олив», — сказал Леферт, подружески приобняв его за плечо, и вокруг них зажглись бледные столпы огня, сходящиеся в высокую арку. «Постарайтесь убраться отсюда, не задерживаясь».
0: Прямо перед носом Олифа дрожала марева входа.
1: «Вы не говорили, что в вашем мире есть вторая анфилада», — сказал он. «Разумеется, говорил!» —
0: Леферт подтолкнул Олифа в спину. Хотя, возможно, это было «разумеется, не говорил». Позже Олиф не раз пытался вспомнить последнюю фразу эрцгерцога. Он провалился в стандартный транзитный коридор. Анфилада как будто вымерла. Или еще не ожила. Повсюду валялся строительный мусор. Мраморный пол блестел, как зеркало. Олив достал из конверта свой маршрут, сориентировался по пиктограммам. Где-то в полумире от него Аурита улыбалась во сне. «Все уляжется, и можно будет вернуться», — успокоил себя Олив. Уйдя до конца анфилады, он перешел на другую ветку. Обернулся и не увидел прохода к той анфиладе, откуда пришел. Сверился со схемой. Никаких пересадок здесь вообще не было. Олив направился домой. Отойдя миров на 15, он остановился перекусить. Ресторан в транзитной зоне нависал хрустальным пузырем над водопадом, обрывающимся в бездонную пропасть. Пролистав меню и ничего не выбрав, Олив переключился на гипертрансляцию и нашел новостной канал Нуэво Катали. Диктор с прискорбием сообщал о сепаратистском мятеже, возглавленном высокопоставленными представителями местных органов самоуправления, о гибели губернатора и сотрудников службы безопасности, о боях на местном узле анфилады и в связи с этим временном закрытии всей анфилады, ведущей к Нуэво Каталью.
1: Войдя домой, Олив вынул из кармана синий камень, покрутил его в пальцах и бросил на дно саквояжа. Навалилась мутная, сминающая усталость. Не раздеваясь, он упал на кровать лицом вниз. Ему снились новости. Диктор говорил, что храпушки обвиняются в организации мятежа и захвате рассветных лиан, что грядут аресты, что обнаружена нелегальная анфилада, что некто Олив разыскивается за грубые вмешательства в пространственно-временной континуум. Олив перевернулся на спину и вывел новости на потолок. Оказалось, что он проспал 12 часов. Первым, что появилось в кадре, было лицо Гальвана. Картинка транслировалась без звука. Сначала Гальвана стоял на коленях со связанными руками, а человек в мундире рядом зачитывал какой-то документ. Потом он сложил листок и убрал его в нагрудный карман. Потом поднял руку и что-то прислонил к затылку Гальвана. Олив зажмурился, а когда открыл глаза, то Гальвана снова был в кадре, но как-то боком и уже не мигал.
2: «Как же так?» — спросил себя Олив. «Бутылочное горлышко легко удерживать, даже канцелярский червь это понимает».
1: А по экрану проплывали пылающие пригороды столицы. Судя по плавным колебаниям кадра, съемка из рубки боевой птеры. Леденее, Олив сопоставил картинку на экране с картой. Его и Ауриты вилла полыхала ярче всех. Огонь до небес.
3: Немногим зачинщикам мятежа временно удалось скрыться. Благодаря средствам наблюдения все они опознаны. Продолжаются аресты на Нуэва Катали и в окрестных мирах. Потекла бегущая строка.
2: Все опознаны.
1: Олив поднялся и выглянул из-за занавески во двор. Там уже стояли трое в свободной одежде. На лестнице послышались шаги. Олив понял, что его пришли убивать. «Может, и к лучшему», — прошептал он себе.
2: «Невелика крапушка».
1: В дверь постучали. Борясь со слабостью в коленках, Олив шагнул к двери и отпер ее. На пороге стоял смутно знакомый здоровяк в генеральской форме какой-то туземной армии. Позолота, позументы, аксельбанты — за его спиной толпились военные рангом пониже.
4: «Господин Олив!»
1: Генерал шагнул в комнату, и Олив наконец узнал в нем обер-секретаря.
4: «Имею честь от лица губернатора Нуэва Катальи, герцога Леферта, выразить вам глубочайшую признательность за посильный вклад в выявление сепаратистского подполья, подавление мятежа, восстановление конституционного порядка, укрепление взаимопонимания в мирах Анфилат».
1: Адъютант поставил на стол изящный ларец с инкрустированным на крышке полосатым цветком. Генерал доверительно дотронулся рукой в перчатке до локтя Олифа.
4: «На Нуэва Катальи вы отныне желанный гость. Можете быть уверенным, что губернатор окажет вам поддержку в любой надобности. Счастливо оставаться!»
1: Поблескивая эполетами, делегация удалилась. Защелкнулся дверной замок. В ларце обнаружилась верительная грамота с гербом Нуэва Катальи, чек банка «Анфилат» на шестизначную сумму и сувенирная бутылка катальянского черного. Олив вдавил пробку пальцем и, закрыв глаза, присосался к горлышку. Черное втекало в него, не принося ни запаха, ни вкуса, не обжигая и не смягчая горло. Олив отставила половиненную бутылку. Чуть покачнувшись, повернулся к кровати и вывалил на покрывало содержимое саквояжа. Опустился на колени и осторожно взял в руки синий камушек. С сдул с него прилипшую крошку, отложил в сторону. Рядом с камнем лежало разное. Осколок полупрозрачного витража, брелок из пористой зеленой древесины, блестящий болт с семигранной головкой, моток искрящейся шерсти.
2: «Я их не убивал», — твердо решил Олив. «Никого. Даже птичку. Так вышло».
1: Черного хватило еще на один затяжной глоток, и теперь его вкус раскрылся полностью, пронзил Олифа изнутри наружу до мурашек. Уронив стул, он выбежал в туалет. Сквозь наклонное окно в мансардной крыше светили две небольшие луны. Олив встал ногами на унитаз, толкнул окно, высунулся в узкую щель. Под ладонями чуть теплилась черепица. Здешние звезды складывались в знакомые узоры. Олив цеплялся за колючие огоньки взглядом, в тщетной надежде сдвинуть их с места, натрясти из них снежинок и искр.
2: «Покажись!»
1: Глядя в небо, заорал он во весь голос, и в соседнем дворе завыла в ответ какая-то местная животина.
2: «Покажи мне! Какую ручку дернуть! Какую кнопку нажать?»
1: В окнах там и тут начал зажигаться свет. Небо молчало. Будущее не хотело разговаривать с Олифом. Он осел вниз, глупо ободрав живот и стукнувшись коленкой о раковину. Черное заполняло его без остатка. Поднялось по горлу, в щеки, уши, глаза, фонтаном ударило из темени. Стук продолжался и продолжался. Настойчивый, деловитый, равномерный. Пять ударов, пауза, снова пять ударов. Олив разлепил глаза, еще даже не пытаясь понять, где он или кто он. На четвереньках выполз из туалета, оперся о журнальный столик, поднялся в рост. На автомате заправил рубашку, мимолетно удивившись расцарапанному брюху. Пригладил волосы. За дверью стояла девушка. Вся такая белая, что больно смотреть. Кожа, волосы, одежда — все. «Вот, оказывается, как выглядит смерть», — спокойно удивился Олив. «Вот, значит, как».
5: «Вас зовут Олив?»
1: — спросила девушка, глядя ему в лицо белесыми радужками без зрачков. И наваждение развеялось, иссякло. Олив вспомнил, в какой из анфилат есть мир, где белыми глазами никого не удивишь. «А тебе что с того?» — огрызнулся он, закрывая дверь перед носом незнакомки.
5: «Это для вас»,
1: — торопливо сказала она и просунула в щель что-то пушистое и радужное. Олив взял это в руки. Чучело. Совсем маленькое чучело. Клюв не клюв, крылья не крылья. Дрожащим пальцем Олив провел по оперению птицы-карапушки. Чуть приоткрыл дверь, встретился с белым взглядом. «Мне надо переодеться», — сказал он девушке. «Подождите внизу».

Грегори Бенфорд. А не прогуляться ли нам? Привет вам. Меня просили припомнить некие события из моей юности. Эта запись делается исключительно в целях исторических. Любое коммерческое использование запрещено законами, касающимися полноты артефакта. Далекие времена, которые мне предстоит описать, покажутся весьма странными для тех, кто не искушен в подобного рода вещах, поэтому меня попросили разрешить подключение непосредственно к мозгу. Мне сказали, что это позволит оживить мои воспоминания. Высокочувствительные магнитные поля проникнут в древние клетки коры головного мозга и выманят на свет Божий того Мэтта Болса, который еще обитает там. Ничего не скажешь, очередное чудо! У историографов появилось много инструментов. Надеюсь, не стоит подчеркивать, что устройство подключения – еще один прибор, который мы получили из полноты. Прежде чем начнется запись, хочу напомнить, что моя юность прошла на совершенно ином Ганимеде. Когда наш шаттл завис над поверхностью, молодой Мэтт Болс увидел голубой лед и снежные заносы, сковавшие полюса. Экватор же представлял собой широкий пояс бесплодных бурых камней. Реки рассекали бескрайние равнины, прорезавшие края древних ледяных кратеров. Высеченные в скалах лощины затягивал красноватый туман, и над всем этим торчали голые вершины. Создание атмосферы Ганимеда только началось. Нашу группу послали сюда для отдыха и тренировок. Мы достаточно долго пробыли в орбитальной лаборатории, именуемой в просторечии консервной банкой. К сожалению, исследования Юпитера были сокращены, и теперь шла подковерная борьба за оставшиеся перманентные должности. Скоро Агесси отправится на Землю, и те, кто остался неудел, улетят с ним. В моей области была только одна вакансия, на которую претендовали несколько человек, и энергичнее всех – Юрий Калас. Юрий я помню очень хорошо, и без всяких приборов. Высокий, тучный, с уверенной походкой, вечно важничал и хвастался. Маленькие свиные глазки и постоянная ухмылка, словно... Нет-нет. Боюсь, меня снова захватят прежние, давно, казалось, забытые эмоции. Достаточно сказать, что мы с Юрием постоянно соперничали, и в спорах Юрий не раз переходил на личности. Однако по капризу судьбы выпало так, что нас назначили на один и тот же уокер. Нам было приказано проводить профилактические осмотры и ремонт автоматических станций, усеивавших Ганимед. Предстояло много недель провести вместе в крошечном замкнутом пространстве. Я вижу, как инженер со своими кабелями и сетками машет рукой. Подключение вот-вот начнется.

0: сверкающие синие россыпь огней, скрип сапог по розовому снегу. Надев скафандр, я иду между разбросанными на снегу керамическими зданиями базы «Ганимед». Шагающая тарелка в просторечии Уокер прочно стоит на своих шести ногах, возвышаясь на 7 метров над землей. Красноватый свет льется сквозь большие изогнутые окна прозрачного купола наверху. Самое большое видно сиденье пилота. Ниже, почти затерянное в мешанине гидравлических клапанов и рычагов, раскладывается входная лестница. Ярко-голубой Уокер резко контрастирует с красновато-коричневым грязным льдом. Под мордой главной антенны аккуратно нарисовано изображение кошки, которая гуляет сама по себе. За этого забавного зверька Уокер и получил прозвище «Кошка». «Доброе утро!» Я узнал голос капитана Ван Деза даже за шумом вмонтированного в скафандр радио. Он и Юрий направлялись к кошке с другой стороны базы. Я здороваюсь. Юрий отвечает издевательским салютом.
1: «Что ж, мальчики, мы вдвоем должны справиться, да?» — решил капитан Ван Дез, похлопывая кошку по боку. «Старая мурлыка позаботится о вас, пока будете с ней хорошо обращаться. Пополняйте запасы воздуха и воды на каждой станции. Не пытайтесь пропустить хоть одну и двинуться к следующей. Вы просто не дотянете. Если заправитесь на станции и потом ляжете спать, значит, перед отлетом нужно дозаправиться. Во сне уходит много воздуха. И никаких штучек. Придерживайтесь маршрута и выходите на связь точно в назначенное время. Сэр. Да, Болс?»
0: «Кажется, у меня больше опыта с Уокером, чем у Юрия, так что...»
1: «Разумеется, Болс.

0: Больше вы уже им управляли. Но вчера Калас целый день тренировался и, нужно сказать, произвел на меня немалое впечатление своими способностями. Поэтому я считаю, что он достаточно подготовлен. Полагаю, если возникнут вопросы, вы должны следовать его советам, нетерпеливо бросил он. Я ничего не сказал, хотя мне это не понравилось. Капитан Ван Дес не заметил моего демонстративного молчания. Похлопал нас по спине и вручил Юре запечатанный чемоданчик. Здесь ваши путевые листы и походные инструкции. Следите за картами и держите ухо востро. С этим напутствием он развернулся и поспешил прочь. «Пора двигаться», — буркнул Юрий, направляясь к лестнице. Мы поднялись, и я закрыл задвижку. Следующие 5 дней этому кораблику, забитому инструментами и запасными деталями, предстоит сделаться нашим домом. Солнечный свет, струившийся в окна, озарил кабину и погасил фосфоресцирующие панели на потолке. Мы сбросили скафандры и выложили карты на стол. Я уселся в кресло пилота и наскоро провел проверку корабля. Легкий ядерный двигатель, вмонтированный под палубой, полностью заряжен и сможет работать многие годы, требуя всего лишь замены элементов с циркулирующими жидкостями, да и то нечасто. «Почему бы тебе не запустить кошку?» – пробурчал Юрий. «Я могу изучить карты». Я кивнул и, устроившись поудобнее, щелкнул переключателями. Панель управления ожила. Красные огоньки сменились зелеными. Я завел двигатель и заставил Уокера присесть несколько раз, чтобы согреть гидравлическую жидкость. Очень трудно запомнить, какие ноги кошки работают при температурах несколько сотен градусов ниже точки замерзания, когда сам сидишь в жаркой кабине. А вот забывать этого не стоит. Ни в коем случае. Все это время я не выпускал из виду купол жизни, поднимавшийся на расстоянии. Отсюда можно было различить людей, съезжавших по холму на санках, и другую группу, игравшую в снежки. Такие забавы куда веселее на Ганимеде, чем на Земле. На расстоянии в 100 ярдов вы легко можете попасть в соперника, потому что низкая сила тяжести увеличивает дальность броска. На Ганимеде нет особых развлечений, нет ничего вроде лунных каверн, где люди летают в восходящих потоках газов на крыльях, привязанных к спинам. Но и здесь можно неплохо провести время. Двигатель набрал обороты, и кошка рванулась вперед. Ноги методически двигаются, нащупывая определенный уровень почвы и приспосабливаясь к нему. Гироскопы держат нас на поверхности, в амортизаторах сохраняют нашу кабину от раскачивания и сотрясений. Я переключился на магнитный экран кошки. Земля в районе купола жизни опутана сверхпроводниками, создающими магнитную паутину. По мере того, как кошка уходит все дальше, нам требуется больше защиты от непрерывного дождя протонов. Они летят на Ганимед с поясов Ван Аллена. Несколько часов беззащитны, и мы попросту поджаримся. Стены кошки содержат сверхпроводящие водородные нити, несущие высокие токи. Они создают снаружи сильное магнитное поле, отклоняющее поступающие заряженные частицы. Я увел нас от базы со скоростью ровно 30 миль в час. Мы отбрасываем на стены свинцово-серой лощины тень, похожую на бегущего паука. Юпитер, как полосатый арбуз, растопырился ровно в центре неба. «Кстати, твой не слишком ловкий маневр не прибавил тебе очков у капитана Ван Деза», — сухо замечает Юрий. «Что?» «И нечего делать вид, будто не понимаешь. Еще раз попробуешь нагадить мне, я поставлю тебя на колени». «Видишь ли, мне казалось, что если ничего не понимаешь в уокерах, не стоит пытаться ими управлять». «Кто бы говорил? Да я сообразил, что к чему всего за несколько часов практики. Ну-ка посторонись». Он с мрачным видом махнул рукой, прогоняя меня с кресла. Я остановил кошку, и Юрий скользнул на место пилота. Мы достигли конца лощины и направились к невысокому бугру. То тут, то там поблескивал мячный лед. Юрий запустил двигатель, держась поближе к обычной тропинке. Вся сложность управления уокером заключается в том, чтобы не поднимать ноги слишком высоко при каждом шаге и не развивать большой скорости. Словом, тише едешь, дальше будешь. В машине легче подниматься ползком, чем прыгать. Но первое, что делает Юрий, направляет машину прямо на холм. Ноги напрягаются, чтобы удержать кабину на прежнем уровне, и воздух наполняется пронзительным воем. Кошка как-то странно вздрагивает. Рывок вперед, остановка, двигатель захлебывается и замирает. «Эй!» – растерянно восклицает Юрий. «Неудивительно», – бросаю я. Она поступает, как всякая уважающая себя машина, которую заставляют выполнить невозможное. «Бастует!» Автоматика отключила двигатель. Юрий бормочет что-то неразборчивое и поднимается. Я снова занимаю свое законное место и медленно даю задний ход. Потом обвожу кошку вокруг подножия холма, пока не нахожу вьющуюся дорожку, испещренную следами прежних уокеров. Еще четверть часа, и мы оказываемся в следующей лощине, где холмы в розовой подсветке солнца, пробивающегося сквозь тонкое мячное облако над головой. Мы идем точно по расписанию. Я почти все время веду. Ночуем на путевых станциях, вернее, автоматических химических сепараторах, разделяющих молекулы воды и аммиака, чтобы выделить воздух плюс полезные рабочие газы. Я забочусь о шлангах, заполняющих баки А, Б и С, пока Юрий берет образцы и наводит порядок на уокере. Наш маршрут проходит через старый район Николсона. Мы движемся через зажатые между камнями и снежными заносами лощины, высматривая что-нибудь необычное. Ганимед представляет собой огромный снежок, находящийся в поле притяжения Юпитера. Приливы и отливы тревожат жидкую грязь, из которой состоит ядро. Кипящие жидкости давят на поверхность изнутри. Огромные глыбы замерзшего льда и аммиака наползают друг на друга, безуспешно пытаясь компенсировать подпочвенные процессы. Тектоника льда, ничего не попишешь. Они рассыпаются, сталкиваются, вызывая жуткие землетрясения, от которых содрогается спутник. Ганимед нагревается. Он, разумеется, не весь состоит изо льда. Миллиарды лет метеоритных дождей сделали свое дело, и здесь повсюду рассыпаны камни. Мы избегаем подходить близко к энергетическим установкам. Те, которые побольше горят, как одержимые, могут вызвать паводки и наводнения. Теплая вода несет жар в соседние районы, и там тоже начинается таяние. Однако и этим методом нужно пользоваться осторожно, иначе ваши энергетические установки подтопят под собой почву и просто-напросто провалятся. Ганимед всего лишь большой снежок, а не твердь земная, и в основном состоит из воды. Судите сами, ледяная корка примерно 70 миль толщиной, с камнями, застрявшими в ней, как изюминки в пудинге, а под этой корой болото, молочный коктейль из воды, аммиака и гальки. Есть, разумеется, твердое ядро далеко внизу, в самом центре, с достаточным количеством урана, чтобы предохранить болото от замерзания. Поэтому энергетические установки не находятся на одном месте. Они похожи на больших гусениц, бесконечно ползущих прочь от экватора. Их компьютерные программы позволяют выбирать наиболее безопасный путь по нагромождениям камней, только у них вместо ног траки. Мы видели одну такую, карабкавшуюся вдалеке на гребень, делавшую приблизительно 100 метров в час, всасывающую лед и выбрасывающую из хвоста аммиачно-водяной поток. Наверху у гусеницы ярко-оранжевый шар. Если установка слишком быстро расплавит лед и застрянет в озере, значит, будет плавать, пока не придет спасательная команда. Несколько десятилетий, и на планете образуется достаточно устойчивая атмосфера. Еще несколько десятилетий, и здесь появится отель «Хилтон». Настанет время перебираться в другое место. С Юрием мы по-прежнему не ладим. Мне все труднее его выносить. Кроме того, он чересчур толстый, занимает слишком много места в маленькой кабине и ужасно неуклюж. Хуже того, небрежен и невнимателен. На третий день мы выходим, чтобы проверить блок датчиков, передающих экоизменения тающего льда. Что-то в нем разладилось. Уокер не может одолеть крутой склон. Мы находим датчики, и причина поломки сразу становится понятной. Обломок камня с кулак величиной застрял в коллекторе. Возможно, заброшен сюда постоянно сдвигающимися льдами. Юрий наклоняется, чтобы рассмотреть получше, скользит по гравию и падает на датчики. Коллектор, антенны, оградительные решетки – все отскакивает. Кретин, ору я, бросаясь вперед. Поздно. Все полетело к чертям. Он клянется, что это я наткнулся на него и сбил с ног. Лжет, разумеется. Может, я и подтолкнул его, но не настолько сильно. Приходится собирать детали, снимать датчики, устанавливать кучу нового оборудования, проверять его. Мы теряем целый день. Юрий становится еще более невыносимым. Мы постоянно рычим друг на друга, стоит нам оказаться в уокере. Если же трудимся снаружи, стараемся делить обязанности так, чтобы работать в одиночку. Оказалось, что у нас полно переделок. Нужно установить счетчики повыше, чтобы камни больше в них не застревали. Энергетическая установка может появиться без предупреждения. Если только что растаявшая смесь проложит себе новый путь, лучше поскорее убраться с дороги. Мы привели в порядок уже два блока. Когда дело доходит до третьего, Юрий отправляется на поиски и возвращается ни с чем. Он не смог отыскать датчики. Я иду с ним. «Знаешь, я помню то место», — говорю я. «Мы проходили здесь в прошлом году. Блок вон там, прямо за этим гребнем».
1: «Ну так вот, его там нет».
0: Мы стоим на уступе желтой скалы среди разбросанных булыжников. «А что там обозначено на карте? В чем поломка?» Юрий нетерпеливо оглядывается. «Датчики перестали работать несколько месяцев назад. Это все, что известно». Ну, раз так, я поворачиваюсь, чтобы идти, и замираю. Погоди, кажется, это чашка Фарадея. Я нагибаюсь и поднимаю крохотный металлический колокол, лежащий в пыли. Такие обычно прикрепляют наверху блока датчиков. Я смотрю на ближайший валун. Весит, должно быть, не меньше тонны, даже на Ганимеде. Мы находим еще один кусочек металла, выглядывающий из-под края валуна, идем назад и возвращаемся с новым блоком. На этот раз мы убираем датчики подальше от нависших карнизов. Настроить радиоблока на базу оказалось задачей нелегкой, поскольку сейчас мы находились в низкой котловине, так что пришлось сначала транслировать сигналы на базу через радиоуокера. Следующий на очереди блок находился довольно далеко от той станции, где мы планировали остановиться на ночь. Сначала мы решили оставить это на утро, но потом на меня что-то нашло, и я сказал, что отправлюсь туда в одиночку. Наступало как раз то время, когда Юпитер перестает загораживать солнце, и я сделал привал, чтобы полюбоваться, как огненный краешек светила показывается из-за скрывавшей его планеты, неожиданно окутавшейся розовым гало. Это светится внешняя кромка атмосферы. Консервная банка казалась отсюда крохотной белой звездочкой. Я направился по руслу ручья. На душе почему-то стало так легко, как бывает только ранним утром на Земле. Солнце вырвалось из-за Юпитера. Вокруг разлился яркий свет, постепенно ставший из тускло-красного ярко-желтым. Любой предмет обретал невероятно отчетливые очертания. Ощущение какой-то чистоты и покоя снизошло на меня. И солнце было всего лишь свирепой горящей точкой. Никаких колеблющихся полутеней, как на Земле. Рукотворная атмосфера Ганимеда все еще была настолько разряженной, что не искажала видение. И тут я скорее почувствовал, чем услышал хлопок. Я поспешил проверить скафандр. На встроенных мониторах не было ничего особенного, развертка световода не показала никаких неполадок со спиной, давление в скафандре нормальное. Я решил, что, должно быть, это низкоэнергетический микрометеорит ударил по шлему. Обычно такие столкновения не имеют последствий. Возможно, микрометеорит – всего лишь незаряженная пылинка, упавшая в гравитационный колодец Ганимеда. Будь она заряжена, нити сверхпроводников, плетенные в ткань скафандра, отклонили бы ее. Сверхпроводники – это чудо. Как только через них пропускают ток, они начинают создавать магнитное поле отныне и вовеки. Поле не ослабляется, потому что не существует электрического сопротивления током, создающим поле. Поэтому даже скафандр обладает достаточно сильным магнитным щитом, чтобы отразить коварную слякоть Сваналлена. А в самом скафандре нет магнитного поля, искажающего показания приборов, если, разумеется, нити вплетены правильно. Векторные интегралы, задействованные в устройствах видения, могут причинить немало неприятностей, особенно если плохо знаешь уравнение Максвелла. Но для меня главное, что эти штуки срабатывают, а больше ничего и не надо. Короче говоря, я нашел блок и выяснил, что нужно сменить один из узлов в радио. На базе уже знали, что делать, и приказали мне захватить с собой запасной. Однако не это интересовало меня. Сенсорный блок располагался в середине засеянного участка. 2 года назад группа биологов посадила целый акр микроорганизмов, специально выведенных в лаборатории для жизни в условиях Ганимеда. Предполагалось, что они начнут выделять кислород, используя лед, солнечный свет и разреженную атмосферу. Я был немного разочарован, когда не увидел ни клочка зелени. То тут, то там виднелись островки серого цвета, такие крошечные, что нужно было долго присматриваться, чтобы что-то приметить. Но по большей части вокруг было пусто. Организмы погибли. Ох уж этот мой оптимизм. Вечно ожидаю слишком много. Да уже тот факт, что хотя бы что-то способно здесь выжить, казался настоящей магией биоинженерии. Я пожал плечами и двинулся в обратный путь. Уже на полдороге к кошке я вдруг почувствовал, как свербит в глотке, и опустил глаза на приборы, вмонтированные под прозрачным смотровым стеклом. Индикатор влажности стоял на нуле. Я нахмурился. Каждый скафандр был снабжен автоматическим контролем влажности. Вы выдыхаете водяные пары, и подсистема очистки выделяет немного воды, чтобы подать очищенный воздух обратно. Эта вода выделяется из задней части скафандра. Можно предположить, что если микропроцессор, управляющий подсистемой, вышел из строя, влажность окажется слишком высокой. Но оказалось, что у меня ее вообще нет. Я опустил задний световод и присмотрелся к своей спине. Из нижнего выходного отверстия капала вода. Я проверил. Капала? Я посмотрел еще раз. Быть не может. Скафандр должен был выводить жидкость медленно, так чтобы она тут же испарялась, стоило ей соприкоснуться с чрезвычайно тонким слоем атмосферы. Если вода капает, значит предохранительный клапан открыт, и вся моя вода вытекла. Я задействовал обзор системы через боковое смотровое стекло, как раз ниже уровня глаз в шлеме. Судя по данным, контроль влажности вышел из строя почти полчаса назад.

Я попыхтел дальше. Вдалеке виднелась слабая оранжевая аура вокруг энергетической установки. Туман, поднимавшийся от ревущего потока горящей воды, рассеивал свет на десятки миль. Зеленовато-голубые тени в изъеденных временем холмах резко контрастировали с нежно-оранжевым потоком. Ганимед неожиданно показался чужим и почти угрожающим. Я обрадовался, когда на горизонте показалась кошка, стоявшая у станции. Взобравшись по лестнице, я ввалился через узкий люк в кабину. «Жратва, можно сказать, уже остыла», — буркнул Юрий. «Надеюсь, что смогу ее проживать». «А в чем дело?» Я открыл рот и показал. Юрий нагнулся, повернул мою голову к свету и заглянул мне в рот. «Немного красное. Принимай меры». Я вынул аптечку и нашел обезболивающий спрей. Во рту сразу появился металлический вкус, но, по крайней мере, хоть глотать стало возможно. После этого я занялся прибором контроля влажности. Так и есть. Микропроцессор отказал. Я нашел запасной и вставил на место старого. Все работало лучше некуда. Удивительно, что мог делать Юрий с обработанными вакуумной сушкой продуктами. У нас были тонкие ломтики цыпленка в густом грибном соусе, лимская фасоль, которая еще похрустывала, и отварной рис. Все это дополнялось пирогом с клубникой и чашкой горячего чая. Как в лучшем ресторане, учитывая условия, в которых мы находились. «Мои комплименты», — сказал я, поднимаясь из-за выдвижной полки, которую мы использовали в качестве стола. Комната почему-то завертелась. Я вытянул руку, чтобы не упасть. «Эй!» — крикнул Юрий, подскочив, схватил меня за плечо. Комната снова остановилась. «Я... все в порядке». Немного голова закружилась. «Ты побледнел». «В здешнем свете мало ультрафиолета. Я теряю загар», — промямлил я. «Что-то тут не так. Ты прав. Лягу-ка я спать пораньше. Прими лекарство». Стоило дернуть за кольцо, и складная койка раздвинулась. Юрий принес набор первой помощи. Я сел на койку, снимая одежду и лениво размышляя, откуда должна прийти вторая помощь, если первая себя не оправдает. Юрий дал мне капсулу, за ней последовала таблетка. Наконец я лег, укрылся и почему-то обнаружил, что изучаю цифры и инструкции, начертанные карандашом на потолке кабины. Но заснул, прежде чем сообразил, что они означают.

0: Утром я почувствовал себя лучше. Юрий разбудил меня и дал чашку теплого бульона, а сам уселся на стул и смотрел, как я ем. «Скоро я должен звонить на базу», — сказал он. «Угу. Вот я и думаю, что сказать». «Угу. А ты имеешь в виду обо мне?»
1: «Да».
0: «Слушай, если капитан Вандес решит, что я болен, то прикажет возвращаться обратно, и нам придется подчиниться».
1: «Так я и думал, что снизит нашу производительность».
0: «Сделай одолжение, ничего им не говори. Я чувствую себя лучше. Все обойдется».
1: «Ну, пожалуйста».
0: «Так и быть. Не хочу, чтобы все провалилось из-за твоего легкомыслия». Он хлопнул себя по коленям и поднялся. «Пойду звонить».
1: «Очень мило с твоей стороны», — пробормотал я перед тем, как задремать. «Я не чувствовал себя плохо, только немного ослаб». Проснувшись, я мысленно повторил наш маршрут. Следующая станция была довольно далеко, и предстояло проверить один блок датчиков. Немало времени придется потратить на то, чтобы добраться до станции, и это весьма кстати, когда один член команды не может поднять головы. «Юрий», — позвал я, — «осторожнее, постарайся проверить».
0: «Болст, пусть ты и болен, но это не означает, что я должен выслушивать твои приказы. Я все сделаю как надо».
1: Я повернулся на бок и постарался заснуть. Юрий тем временем надел скафандр и вышел. Немного позже послышались два глухих удара, это отсоединились шланги. Потому Юрий вернулся уже без скафандра и сел в кресло пилота. Кошка рванулась вперед и зашагала, мерно и неторопливо. Я решил не волноваться и предоставить все Юре. Мне с каждой минутой становилось лучше, но еще немного вздремнуть не повредило бы. Нервное покачивание Уокера скоро убаюкало меня.
0: Я проснулся около полудня. Должно быть, устал больше, чем казалось. Юрий бросил мне саморазогревающуюся банку тушенки. Я открыл ее и с жадностью проглотил содержимое. Следующий час я провел, читая роман, вернее, пытаясь, и не заметил, как снова отключился. Проснулся уже к вечеру. Очевидно, в лекарство было подмешано снотворное.

0: Я встал, натянул комбинезон и подошел к панели управления и сел рядом с Юри. Мы довольно резво шагали по плоской черной равнине, верхний слой почвы составлял дюйм или около того. Почва, вернее, пыль поднималась темными клубами вокруг ног кошки. Эта пыль получается в результате замораживания и оттаивания аммиачного льда, застрявшего между булыжниками. При этом камни постепенно разрушаются от гальки до гравия, от щебенки до пыли. Через столетие или около того кто-то начнет выращивать здесь пшеницу. Кроме того, почва еще состоит из частичек межпланетного мусора, падавшего на Ганимед последние 3 миллиарда лет. Вся равнина испещрена маленькими ямками и канавками. Метеоры побольше оставляли кратеры, выплескивающие белые на красно-черную корку. Темный лед – самый старый на Ганимеде. Большой метеор может пробить его, выбрасывая наружу свежий светлый лед. История Солнечной системы нацарапана на древней сморщенной физиономии Ганимеда, но мы до сих пор так и не разгадали до конца всех записей. После того, как энергетические гусеницы выполнят свою работу, пересеченные местности, изрезанные оврагами и лощинами, больше не останется. Жаль, наверное. Поднимающиеся к небу уступами гребни так прекрасны в косых желтых лучах заката, но на других спутниках остается еще немало им подобных. Солнечная система имеет куда больше спутников-снежков вроде Ганимеда, чем мест, пригодных для обитания людей. Приходится делать печальный, но вынужденный выбор. Юрий обогнул толстогубые кратеры, заставляя сервомеханизмы карабкаться по склону, не теряя скорости. Похоже, он и в самом деле все схватывает на лету. У кратеров побольше края, как это из оплавленного стекла. При столкновении все шероховатости сглаживаются. И теперь кошка вышагивает, как по паркету. Я откинулся на спинку кресла, восхищаясь видом. Тень Ио казалась крошечной крапинкой на вечно пляшущих полосах Юпитера. Тонкое маленькое колечко планеты выглядело легкой, почти неразличимой линией, слишком близкой к Юпитеру, чтобы быть отчетливо различимой. Приходилось глядеть в сторону, чтобы поймать ее боковым зрением. Я знал, где-то есть небольшой спутник, медленно разрываемый приливно-отливными напряжениями и сгущающий своими обломками кольцо Юпитера, но он слишком мал, чтобы разглядеть его с Ганимеда. Глядя на все световые точки, мечущиеся по небу, невольно воображаешь систему Юпитера в виде гигантского часового механизма, каждое колесико и шестеренка которого движутся по некоему сложному закону. Наше дело – безболезненно влиться в работу этой огромной космической машины, не повредив ни единой детали. Я зевнул, прервав ход своих размышлений, и взглянул на панель управления. «Ты утром все показания снял?» Юрий пожал плечами. «Вчера вечером все было в порядке. Посмотрим». Я нажал клавишу. На жидкокристаллическом дисплее появился перечень деталей системы. Замелькали черные цифры и чертежи, и вдруг что-то высветилось красным. «Эй, баки Б и С не наполнены», — процедил я.
1: «Что?»
0: «Прошлой ночью я поставил систему в режим заполнения, а утром снял показания счетчика. Все было в порядке».
2: «Потому что счетчик был установлен на бак А. Нужно было заполнять каждый по отдельности и потом проверять ради всего святого».
1: «Это еще почему? Все твои дурацкие идеи. Неужели трудно было объединить всю систему?»
2: «Послушай», — перебил я, — «кошка иногда перевозит другие газы для шахтеров или фермеров. Если компьютерное управление будет автоматически переключаться с А на Б и С, кончится тем, что ты будешь вдыхать двуокись углерода или что там еще».
1: «Ух,
2: пару дней назад я тебе это показывал».
1: «Наверное, я забыл. Все же...»
2: «Тихо». Я наскоро произвел вычисления. Мы уже прошли некоторые расстояния, а пути осталось... «Мы не продержимся до следующей станции», — объявил я. Юрий, не спускавший глаз с дороги, поморщился.
1: «Как насчет наших скафандров?» — медленно протянул он. «Там, должно быть, еще остался воздух».
2: «Ты перезаряжал свой, когда вернулся?»
1: «Нет».
2: «Я тоже». «И тут напортачили». «Но я все равно проверил скафандры. Не слишком большое подспорье, но все же...» Я пробежался пальцами по клавишам калькулятора, и на дисплее появились цифры. «Как ни крути, а простую арифметику не обойдешь. Мы в глубокой заднице». Юрий увеличил скорость. Ноги кошки звякали и спотыкались на выпирающих торосах фиолетового льда.
1: «Я решил», — выговорил он наконец, «что нам следует вызвать базу и попросить о помощи».
2: Я нахмурился. «Мне бы не хотелось».
1: «Другого выхода нет».
2: «Кому-то придется вылететь сюда и сбросить контейнеры с воздухом, а это риск, потому что даже в разреженной атмосфере Ганимеда имеется что-то вроде ветра, природа которого еще до конца не ясна». Юрий настороженно уставился на меня.
1: «Дополнительная работа. Боюсь, капитан Вандес будет недоволен».
2: «Возможно, и нет». «Значит, до Юрия дошло, что если придется писать рапорт, виноватым окажется он».
0: Послушай, все дело в том, что кому-то на базе придется рисковать головой, и все из-за глупой ошибки. Юрий долго молчал. Уокер покачивался на неровной поверхности. На горизонте показалась тонкая струйка аммиачного пара.
1: «Может, тебе это и не понравится, но я вовсе не собираюсь умирать здесь».
0: Он включил рацию и взялся за микрофон.
1: «Погоди, я мог бы, начал я...»
0: «Что бы ты мог?» «Давай посмотрим карту», — решил я. Несколько минут прошло в молчании. «Вот, видишь тот овраг, который перерезает лощину?»
1: «Да, и что из того?»
0: Я провел прямую линию от оврага через холмы к следующей широкой равнине. Линия прошла сквозь красную точку на другой стороне холмов.
1: «Эта точка и есть наша станция. Я бывал там раньше. Мы должны были проверить ее через 2 дня на обратном пути, но я могу добраться туда пешком от этого оврага через холмы».
0: «Не сможешь». Я еще немного поразмыслил над картой и несколько минут спустя уже увереннее повторил: «Сумею». Почти вся дорога проходит по руслам ручьев. Это позволит избежать лишних подъемов. Я снова взялся за калькулятор. «Кислорода хватит, даже с избытком». Юрий пожал плечами.
1: «Ладно, бойскаут. Если оставишь мне достаточно воздуха, чтобы протянуть то время, пока тебя не будет, и еще немного, пока сюда доберется ракета с базы, если ты дашь дуба».
0: «Почему бы тебе самому не пойти?»
1: «Я за то, чтобы немедленно вызвать базу. Путешествие – твоя идея».
0: «Слушай, если мы доложим о том, что случилось, у нас обоих не будет никаких шансов остаться».
1: «Скорее всего», – кисло пробурчал Юрий.
0: «Я вовсе не желаю лететь на Землю. Там дерьмово до невозможности».
1: «Это точно. Но умирать у меня еще меньше охоты».
0: «Ты просто трус, ты...»
1: «Заткнись, Болс, иначе я разорву тебя на части».
0: Я едва успел сдержаться, почувствовав необычайный прилив энергии и понял, что сейчас случится. Но никто в здравом уме не дерется на борту Уокера, если, конечно, намеревается и дальше им пользоваться. Поэтому я разжал кулаки и прошипел:
1: «Ладно, перемирие.
0: Пока проблема не решится. А потом, клянусь богом, я тебя изуродую».
1: «Вряд ли», — ухмыльнулся Юрий.
0: «Но не позволяй мне задерживать тебя», — он показал на задвижку.
1: «Может, если мы...» «Это мои условия, Болс. Собираешься идти? Иди один».
0: Похоже, он не шутил. Холод сочился по ногам. Скафандр как мог защищал меня от внешней стужи, но и он был на пределе своих возможностей. Розовые глыбы льда, серые скалы, черное небо и тихие хрипы моего дыхания. Горло соднило от кашля. Воздух в шлеме был густым и вонючим. Я, спотыкаясь, брел вперед. Мой чудесный план не сработал. Идти было чертовски трудно, а некоторые русла ручьев были забиты отходами, булыжниками, щебнем, скользкими обломками льда. Должно быть, со временем последних орбитальных съемок здесь проползла энергетическая установка. Приходилось часами преодолевать завалы, карабкаться по каким-то скалам. Юрий выслушал мои жалобы и предложил вызвать базу. Но пропади все пропадом! Я не собирался праздновать труса и терять единственный шанс остаться здесь. Мой рейтинг должен оставаться высоким, даже если силы иссякнут. Именно это я и продолжал себе твердить. Но прошло еще несколько часов, и моя уверенность испарилась. Я не хотел откровенничать с Юрием, но дела, похоже, обстояли хуже некуда. Если он догадается, как я устал, наверняка вызовет базу, и весь мой труд пропадет зря. Мало того, ублюдок получит немалое удовлетворение, потянув меня за собой. Хотя вся эта история с баками — его ошибка, и все из-за глупого... Моя нога скользнула по гравию. Я дернулся и едва удержался на ногах, потянув спину. Дикая боль прострелила меня. Но тут небольшой оползень повлек меня вниз. Я едва удержал равновесие, схватившись за камень, и подтянулся вверх по крутому склону. Я задыхался, весь взмок от пота и умирал от желания стереть со лба и глаз соленые струйки. «Подожди несколько минут», — твердил я себе, — «и скафандр уберет их». Но ожидание длилось целую вечность. Я карабкался по нагромождению, выглядевшему как песчаные дюны. Все вокруг казалось хаотически перепутанными дебрями. Почва ползла в обратную сторону. Я старался постоянно проверять свое орбитальное местонахождение и только поэтому знал, что иду в нужном направлении. Но карта была бесполезной. Под ногами скрипели галька и песок, постоянно ускользая, лишая меня равновесия, отбирая скорость. Я упрямо лез по откосу, стараясь идти не прямо, а чуть наискосок. На вершине торчало несколько валунов, охраняющих фиолетовые лоскуты снега. Натужно пыхтя, я достиг вершины и посмотрел вниз. И увидел куб. Я напряг глаза, стараясь его рассмотреть. Большая глыба аммиачного льда растаяла чуть дальше по линии гребня. Уносимые жидкостью обломки выцарапали и выскребли себе путь в камни. Там, где овраг сворачивал в сторону, собралась груда булыжников. У подножия этой кучи, почти ровно на русле ручья, оно двигалось. Нет, это желтые искорки, внедренные глубоко в молочно-белую поверхность. Плавают, вращаются, блестят. Ловят слабый солнечный свет и отбрасывают его причудливыми узорами прямо мне в глаза. Я поплелся вниз по каменистому склону холма поближе к оврагу. Куб оказался решетчатым и служил чем-то вроде рамок для постоянно меняющихся линий, погруженных в глубину. Линии двигались, сплетались, расходились и сходились, образуя непонятные рисунки. Я прищурился, стараясь уловить их смысл, но так и не сумел. Отвернулся и поглядел вдаль. Там расстилалась широкая просека, выбитая недавними потоками. Я уже различал ярко-голубые и красные цвета станции. Ее сигнальный люминофор подмигивал желтым глазом. Я смогу добраться туда за час, а там должно остаться достаточно кислорода. Что-то вновь привлекло мой взгляд к той штуке во враге. И я вдруг похолодел. По спине пробежал озноб. Я пригляделся внимательней и увидел. Широкое пространство мрака с огненными иглами, вертящимися и сталкивающимися, и пляшущими, зелеными, синими, оранжевыми. Предмет, состоящий из подрагивающих полос, тянувшихся ко мне, и растворяющихся в массах облаков, царапающих рубиновое небо. Сверкающие поверхности яркие и скользкие. Каракули черным, потом желтым. Бегущие животные, такое проворное, что оставляет лишь впечатление молниеносного прыжка, отблеска коричневой шкуры. Гниющее розово-зеленое нечто, смрад веков. Застывший свет, змеящиеся волосы. Взрыв! Тяжело дыша, я отвел взгляд. Каждый миг в глубине этой штуки сдвигался слой, и я видел нечто новое. Я заставил себя отвернуться и продолжил спуск. Сейчас самое важное — добраться до полевой станции. Самое важное — воздух, окер, работа. Я топал и топал вперед, хотя в мозгу теснились впечатления, вопросы, странные тревожащие эмоции. Я постоянно оглядывался, не мог не оглядываться, но упрямо шел дальше. «Погодите, погодите, нет! Всего только минуту, пожалуйста!» «Хочу снова почувствовать то, что ощутил в первый раз!» «Простите!» «Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после подключения!» «Я не подозревал о его мощи и столь живом ощущении!» «Неужели правда, что наша юность так красочна, так ярко и цветисто, так впечатлительна, без дымки размышлений, которую приносит опыт?» В глубине души надеюсь, что нет. Искренне надеюсь. Потому что дотягивать последние дни, зная, что все позади, что истинный мир совсем рядом, отчетливый и упругий, твердый и блестящий, но вечно ускользающий от тебя, это уж слишком. Теперь я понимаю, почему добрые инженеры противятся широкому распространению подключения, особенно для таких, как я. Таких старых, как я. Но позвольте мне вернуться к предмету, который свел нас вместе. Артефакту. Мы, разумеется, все знаем, как он оказался там. Моя первая догадка была почти верной. Долгое время он был погребен в бескрайних ледяных полях Ганимеда. Когда-то давным-давно он возвышался над поверхностью, но постоянные столкновения и притирка наползающих друг на друга льдин похоронили его в холодных глубинах. Его не раскрошило. Он выдержал невероятное давление. Рядом проползла энергетическая гусеница. Лед растаял. Случайный поток освободил артефакт. И навеки изменил историю человечества. Если проконсультируетесь с историографами, выяснится, что вначале обсуждались исключительно художественные достоинства артефакта. Возникла весьма любопытная теория, гласившая, что сооружение это носит чисто эстетический смысл. Произведение искусства и ничего более. Я замечаю недоверчивые взгляды, но это правда. В те далекие дни существовала четкая граница между искусством и наукой. Две совершенно различные концепции, которые, как мы видим, теперь абсолютно ложны и не содержат ни крупицы истины. Самое первое яркое впечатление было очевидным. Я с величайшим трудом мог отвести глаза от артефакта. То же самое говорили и те, кто смотрел на его бесконечно изменяющиеся поверхности позже. Главное — это постоянно обновляющаяся, каждый раз иная поверхность. Артефакт — в каком-то смысле камень, но в каком-то смысле целиком созданная искусственно вещь, непрерывно переделывающая себе в новые соединения, новые субстанции, новые формы и логики. Каждая базовая единица — не пирамида и не куб, две наиболее часто повторяющиеся геометрические фигуры, а некая изначально изменчивая вещь, состоящая из углов и точек. Ее молекулярная структура определяется атомной, которая, в свою очередь, происходит из самих частиц по мере того, как управляющие ими законы со временем меняются. В старом море возникают новые молодые силы. Таким образом, артефакт в основе своей — это рекапитуляция законов, которые управляли, управляют и будут управлять Вселенной. Когда Вселенная была молода, законы тоже были молоды. Мы видим их в глубине артефакта. Логика и математика горят ярко, сжигая свой недолговечный срок. Потом гаснут. Из их пепла возрождаются феникс новой логики, спонтанно разорванные симметрии, юные частицы, расплескивающиеся в гостеприимную матрицу, поглощающей Вселенной. Время идет внутрь. Изнутри выходит слоистый меняющийся порядок мира. О, простите. Два последних предложения — часть нашей литании. Я не хотел впутывать в нашу дискуссию ссылки на религию. Как уже было сказано, следует иметь в виду, что эти воспоминания, глубоко сидящие в моем мозгу, относятся к очень давним временам. Тогда на Ганимеде не разгуливали ветры, люди не могли находиться над поверхностью без скафандров. Даже многослойный шатер над поверхностью, удерживающий бесценные молекулы везде, за исключением нескольких огромных дыр, позволяющих кораблям садиться, даже это относилось к каждодневной действительности. Итак, мыслители того времени решили, что артефакт — художественные произведения. Сложные, да, но художественные. Второе поколение мыслителей посчитало, что это научный объект, нечто вроде прибора, содержащего изменяющиеся законы Вселенной. Новая сила, новые частицы, новая форма теории относительности. Когда-то люди верили, что поля создают частицы. Так оно и есть. Но есть также вещи, затрудняюсь назвать их полями, которые создают законы. Законы Вселенной диктуются объектами. Артефакт и есть такой объект. Или, может, только запись такого объекта? Что приводит к третьей точке зрения на артефакт? Только десятилетия спустя после обнаружения артефакта эффект стал очевидным. Вокруг этого места собралась небольшая община, потом вырос город, и никто не желал его покинуть. Никто. Когда количество населения достигло 250 000 душ, пришлось что-то делать, но убедить кого-то из ученых уехать оказалось невозможным. Всех, кто видел артефакт, тянуло к нему как магнитом. Желание погрузиться, стать свидетелем, наблюдать бесконечную игру поверхностей. Поэтому окончательный вывод очевиден. Это предмет поклонения. Религиозный объект. Но, возможно, не только. Вполне вероятно, этот предмет и есть сама религия, ибо содержит законы. Несмотря на то, что артефакт заключен во Вселенной, кто знает, может, к ней он не относится. Но я, должно быть, слишком углубился в теологические дебри. Вернемся к моей сегодняшней роли. Не священника, хотя я именно священник, но исторического свидетеля. Должен упомянуть о другом интересном событии того давнего дня. Я добрался до станции. Запасы кислорода мы выручил беднягу Юрий, совсем струсившего к тому времени. Правда, благодарности я не дождался. Мы промаршировали через множество долин и достигли того места, где находился артефакт. В наше намерение входило изучить его, сделать съемки и предоставить отчет на базу. При виде артефакта что-то меня кольнуло. Можете взглянуть на мои старые факсы. Сразу увидите любопытный точечный рисунок на поверхности. Волны света, блестящие, как слюда. В постоянном движении. Свет образовывал концентрические круги, похожие на большой глаз. Я заметил, что где бы ни стоял, глаз был постоянно устремлен на меня. На нас. Я стоял на расстоянии, наводя камеру на фокус. Юрий был потрясен не меньше моего. Он подобрался ближе. Я все еще возился с камерой, поэтому не видел, что произошло в следующую минуту. Думаю, он слишком приблизился к глазу. Когда я поднял голову, Юрий как раз тянулся к нему, пытаясь коснуться. Сверкающие кольца словно сосредоточились на нем. И тут
2: тут рука Юри дотронулась до поверхности, соединилась с нею, вошла в нее, одновременно оставшись наверху. Юри не двигался. Из артефакта будто выметнулась волна, взбежала вверх по его руке, превратила унылую ткань скафандра в мерцающую радугу цветов, омыла его спину, захлестнула шлем, сползла по ногам к ботинкам. Он казался каменной статуей, яркой и блестящей, внутри которой двигались и переливались бесчисленные грани. Я застыл. Юри медленно, медленно, медленно подался вперед, беззвучно, молча. Его рука вошла в глаз по самое плечо. Он кивнул, словно приветствуя то, что должно было случиться. Он уже был там. Артефакт втягивал его по грудь, по пояс, по колени. Наконец исчезли подошвы. Я вспомнил о камере и сделал снимок. Это единственное свидетельство того события. Другими я не располагаю. Тогда я был просто ошарашен. Признаться, я и сейчас еще не пришел в себя. Глаз исчез и больше не появлялся. Артефакт принял то обличие, которое вы видите сейчас. За все последующие годы он никогда и не намекнул на то, что сотворил тогда. Как можно истолковать это событие? Да, артефакт поглотил человека. Но если учесть все, что могло быть, и все, что мы познали, наблюдая эту бесконечно волнующую поверхность, моральные соображения оставляю другим. И так как больше ни одно живое создание не было затянуто вглубь артефакта, вопрос весьма мало интересует наших исследователей. Некоторые считают, что поскольку артефакт, вероятно, сопутствует эволюции Вселенной и управляет ею, то он, скорее всего, просто сохранил Юри для использования в качестве свежей информации о действии эволюционных законов. Возможно. Меня подобные предположения занимают меньше всего. Когда я вспоминаю те давно канувшие годы, меня мучает только одно. Я должен в этом признаться, ибо как послушник артефакта я не могу лгать и не совершу даже грех умолчания. Когда вы приближаетесь к артефакту, покоящемуся теперь на прозрачных балках, так что все его поверхности видны и камеры могут фиксировать каждый нюанс, нельзя не заметить маленькую старую табличку, на которой высечено число, когда я впервые наткнулся на тот овраг. Дальше приведены другие даты – основание храма и принятие закона полноты. Приведено также и мое имя как первооткрывателя. Каждый день, приступая к моим трудам, я прохожу мимо этой таблички. Мой взгляд невольно скользит мимо жалкого упоминания моего имени и поднимается к гигантской статуе, нависающей над левым порталом. Это дань общества мученику нашей веры, жертве, которую потребовал артефакт. И глядя на это громадное лицо, где верна каждая черта, вплоть до высокомерной улыбки и узких маленьких глазок, глядя на все это, я в самой глубине души сознаю, что, несмотря на безмятежность, которая должна бы исходить от артефакта, и немалый груз лет, я все еще ненавижу ублюдка.

В эфире по-прежнему «Модель для сборки». Первый рассказ, который вы сегодня услышали, назывался «Джесс и Нетеру». А написал его Уильям Сандерс. Кстати, перевел с английского Владимир Гришечкин. Это тоже очень немаловажно. Ну, а заканчиваем мы сегодняшнюю программу рассказом наших отечественных авторов Любови Лукиной и Евгения Лукина. Называется он «Заклятие».

0: «Ведьма! Чертовка!» Брызжа слюной, соседка подступала все ближе. Точнее, делала вид, что подступает. Чувствовала горластые черту, за которую лучше не соваться. Ведьмы же и чертовка. В левой руке сигарета, в правой хрустальная пепельница, прислонясь плечом к косяку, любопытно слушала эти вопли. «Думаешь, управы на тебя нет? На всех есть управа! Да у меня связей!» Поскольку все знали, в чем дело, лестничная клетка была пуста. Лишь за дверью 21-й квартиры слышалось восторженное бормотание взахлеб, и смотровой глазок становился попеременно то светлым, то темным. А дело было вот в чем. Пару дней назад чертовка Надька, набирая ванну, протекла по халатности надерганную Верку, и та, склочница лупоглазая, нет, чтобы подняться на этаж и договориться обо всем тихо-мирно, вызвала к Луше комиссию из домоуправления. Комиссия явилась, но за пару дней пятно, да какое там пятно, пятнышко на снежные звездки Веркиного потолка успело подсохнуть, и то ли Надька в самом деле умела отводить глаза, то ли прибывшим товарищам просто не хотелось напрягать хрусталики, но факт остается фактом. Наличие на потолке пятна комиссия не зафиксировала. И тогда весноватая Верка принялась трезвонить Надькину квартиру, пока не открыли.
1: «Даром не пройдет!» – визжала Верка. «На работу напишу! Подписи соберу! В газету!»
0: «Пиши, пиши!» – красивым контральто откликнулась чертовка, и ведьма, невозмутимо стряхивая пепел в отмытый хрусталь. «Как раз в дурдом и угодишь!» Разглашения она не боялась. На работе ее так и звали, с любовью и с уважением. «Ведьма!» Мужчина, конечно, в шутку, а женщины, пожалуй, что и всерьез. Но все равно можно вообразить, какой бы хохот потряс вычислительный центр, приди туда Веркино письмо, да еще с подписями.
1: «Ведьма! Ведьма!» – плачуще
0: заклебывалась Верка.
1: «Потому от тебя и мужик сбежал!»
0: Ведьма выпрямилась и тычком погасила сигарету. Хрусталь, мигнув розовым, брызнули искры, и Верка, перетрусив, запнулась. Возня за дверью 21-й квартиры стихла. Пусто и гулко стало во всем подъезде. «А ну, пошла отсюда!» — негромко с угрозой произнесла Надька. Верка отступила на шаг, ощерилась, но тут термобигуди, которые и так-то еле держались на ее коротеньких жидких волосенках, начали вдруг со щелчками отстреливаться, посыпались на бетонный пол, запрыгали вниз по лестнице, и Верка, шипя от унижения, кинулась их ловить. Один цилиндрик оборвался в пролет и летел до самого подвала, ударяясь обо все встречные выступы. Надька круто повернулась и ушла к себе. Из квартиры потянула сквозняком, и дверь с грохотом захлопнулась сама собой. Русские ведьмы, как известно, делятся на ученых и наследственных, причем ученые или мары несравненно опаснее. Полеты на лысую гору, связь с нечистой силой – все это их рук дело. Надежда же, если и была ведьмой, то явно наследственной. Никакого чернокнижия, никаких шабашей. Способности свои она получила, по собственным ее словам, от прабабушки, вместе с кое-какими обрывками знаний по предмету, рыжими волосами и неодолимым страхом перед попами и лекторами-атеистами. Все это, однако, не означает, что с наследственными ведьмами можно ссориться безнаказанно. И если бы Верка увидела сейчас, чем занята ее соседка сверху, она бы горько пожалела о своем поведении на лестничной площадке. Патлы, чертовка внимательно разглядывала перескочившую через порог термобигудинку, а точнее прилипший к синим пупырышкам посеченный волосок неопределенного цвета. Ее волосок, Веркин. «Ну, ты меня попомнишь», — пообещала Надежда сквозь зубы. «Я тебе покажу, мужик сбежал». Брезгливо двумя ноготками она подняла пластмассовый цилиндрик и унесла его в комнату. Досухо протерла полированный стол, поставила бигудинку торчком и достала из-за зеркала странные неигральные карты. Снизу, пронзив перекрытие, грянули знакомые взвизги, потом загудел раздраженный мужской голос. «Так!» Потерпев поражение на лестничной площадке, лупоглазая срывала зло на муже. «Значит, говоришь, мужик сбежал!» Карты стремительно шелестом ложились на светлую от бликов поверхность стола. «Сбежал, надо же! Не выгнала, оказывается, а сбежал!» «Ну так и от тебя сбежит», — процедила Надежда. Она сняла одну из карт и заколебалась. «Сбежит? А к кому?» «Конечно, самый красивый вариант — к ней, к Надежде. Ох, Верка бы взвыла. Но уже в следующий миг Надежда опомнилась и, испуганно поглядев на карту, положила ее на место. Да на кой черт он ей нужен? И так он без всякого колдовства проходу не давал. Пришлось ему ячмень на глаз посадить. Этажом ниже продолжалась грызня. Грызли зев-зев, ухала и разворачивалась мебель. «Ладно», — произнесла наконец Надежда. «Сбежит, но не ко мне. Просто сбежит». С губ ее уже готово было сорваться. «Черт идет водой, волк идет горой» и так далее до самого конца, до страшных железных слов «ключ и замок», после которых заклятие обретает силу. Но тут Верка завопила особенно истошно. Матерно громыхнул бас, затем на весь дом ахнула дверь, и в наступившей тишине слышны были только короткие повизгивания и охающие стоны. «Нет», — подумав, решила Надежда, — «не стану я вас разводить. Да что я глупенькая лишать себя такого муженька? Я тебя, соседушка, накажу пострашнее. Дети твои тебя возненавидят, вот что». Надежда протянула руки сразу к двум картам, но тут внизу повернулся ключ в замке, и Верка просеменила к двери. Анжелочка явилась. Слух у Надьки, как и у всех ведьм, был тончайший. Верка, всхлипывая и причитая, жаловалась дочери на отца. «А ты ему больше задницу лежи!» — внятно произнес ленивый девичий голос. «Ну и детки!» Надежда с досадой бросила обе карты на место. Кто бы мог подумать, что Верка – такой трудный случай? Нет, поразить ее в самое сердце можно, лишь спалив гараж вместе с машиной. И тогда уж и квартиру заодно спалить аккуратно, не забывая, что Веркин потолок – это еще и пол следующего этажа. Надежда торопливо сгребла карты в колоду и, не тасуя, раскинула снова. Результат ошеломил ее. «Дьявольщина, чертовщина!» Карты утверждали, что если Верку лишить гаража, машины и прочего, она немедленно помирится с мужем и детьми, а семья ее обратится в монолит с паянной общей целью – восстановлением благосостояния. Надежда встряхнула рыжими патлами и, встав, закурила. Болячку на нее какую-нибудь напустить. Этажом ниже слышались стоны и бормотал диск телефонного аппарата. Верка вызывала скорую. Истрепанное в склоках сердце давало перебои. Сделать так, чтобы она весь мир возненавидела? Да она и так его ненавидит. Может, бельмо на глаз? Да, бельмо – это мысль. Надежда погасила сигарету и снова подсела к столу. Карты были раскинуты в третий раз, и оказалось, что с бельмом на глазу ненавидимая всеми Верка начнет вызывать у окружающих жалость и даже сочувствие. Рыжая ведьма сидела неподвижно в шалаше своих распущенных волос, и истина, явившаяся ей, была страшна. Какое бы заклятие ни наложила она на Верку, Веркина жизнь неминуемо от этого улучшится. Дрогнувшей рукой, Надежда смешала карты. «Господи!» — Верка потрясенно вырвалась у нее. «Да кто же тебя так проклял? За что?»

0: Михаил Кликин. Мужик.
1: «Анна! Поди сюда, Анна!»
0: — кричала старая Агафья в завешенное пожелтевшим тюлем окно с растрескавшимися наличниками. Никто не отзывался. Она постучала сухим кулачком в дребезжащее стекло и, прильнув к нему лицом, заглянула в избу. Но толком ничего там не разглядела и вновь закричала.
1: «Ты спишь, что ли? Выйдь на минуту, Анна! Эй!»
0: Было раннее августовское утро. Опухшее розовое солнце нехотя поднималось над далеким лесом. По земле стелились седые полотнища тумана, цеплялись за кусты, за изгороди, стекали в низинки и завивались локонами под ленивыми порывами только что проснувшегося утреннего ветерка. Стояла прозрачная тишина. Лишь где-то вдалеке считала чужие годы кукушка, да четыре деревенских петуха устроили привычную утреннюю перекличку. Не мычали коровы, не блеяли козы, не тявкали собаки. Деревня умирала. Доживала последние годы, постепенно кончалась от старости. Когда-то давным-давно здесь было почти 40 дворов. Стояла церковь, в 30-м году разрушенная большевиками. В свое время была в деревне и каменная двухэтажная школа, шестилетка, построенная советской властью, и свой медпункт, и почта, и телятник, и птичник. Теперь же все заросло крапивой и иван-чаем, чеканом и лебедой. Даже грунтовая дорога, что прежде рассекала деревню вдоль, оказалась нынче никому не нужной и постепенно исчезла под широкими листьями лопухов. Брошенные осиротевшие дома с выбитыми окнами и вросшими в землю дверьми потихоньку гнили, ломались под собственной тяжестью стропила, проваливались крыши, рушились пустые дворы. И только бревенчатые срубы с головой заросшие дикой травой еще стояли, не сдаваясь неумолимому времени. И казалось странным, как в этом забытом уголке еще живут четыре дома, четыре избы. Невероятно, но в затерянной деревне еще как-то жили четыре старухи. Агафье было зябкой, она поплотнее запахнулась в рваную телогрейку и поправила серую шаль, наброшенную на плечи.
1: «Померла ты там, что ли, прости, Господи!» — пробормотала она и вновь постучала в низкое окно.
0: Занавеска отдернулась, и в окне показалось худое старушечье лицо, изрытое глубокими морщинами и окаймленное растрепанными седыми волосами.
1: «Чего барабанишь?» —
0: глухо донеслось сквозь стекло.
1: «Мужик-то у тебя? Нет его! В лес ушел ни свет ни заря!»
0: Анна со стуком распахнула облупленные рамы.
1: «А по что он тебе? У колодца ворот сломался. Сделать бы надо. Ручка лопнула, чуть меня не зашибла. И ведро ты теперь не достанешь». «Нет его, в лес ушел», — повторила Анна и пригласила. «Может, заглянешь, соседка?» «Идти бы уж надобно. А как появится, ты его попроси». «Ладно».
0: Они помолчали немного. Агафья не торопилась уходить. Она присела на завалинку, сунув мерзнущие руки в карманы. Анна наполовину высунулась из окна. Ветер перебирал ее седые космы, вплетая в волосы невесомые нити августовской паутины.
1: «Опять к железякам своим ушел?» — спросила Агафья. «Ага, в лес. И зачем они ему? Машины-то его. А ты-то откуда знаешь?» «Знаю, он сказал». «Так он же не мой!» «Не мой, не мой», — передразнила Анна, но пояснять ничего не стала.
0: Они вновь замолчали, греясь в лучах нежаркого утреннего солнышка.
1: «Странный он у тебя все-таки».
0: Анна ничего не ответила.
1: «И крыльцо бы мне подделать надо», — вспомнила Агафья. «А то совсем уж сгнило. С водой боязно ходить, не дай бог сломается под ногой, так всю оставшуюся жизнь и пролежишь. Скажи уж ему и про крыльцо, ладно?» «Ладно. Что б мы без него делали? Какой не есть, а все мужик. Пособить, что принести. Матрёне вон крышу дранкой перекрыл. Огород копает».
0: Агафья долго вздохнула, выдержала паузу и повторила.
1: «И что б мы без него делали?»
2: «Уйдет он скоро», — сказала Анна.
1: «Как уйдет?» — всполошилась Агафья.
2: «А вот так. Сделает свою машину и уйдет».
1: «Как же так? А мы?»
2: «Жили же раньше».
1: «Сжечь ее надо», — заявила Агафья. «Чтоб уже нельзя было сделать».
2: А как ты ее сожжешь? Это ж железяк.
1: Надо же! Уйдет!
0: Агафья возмущенно закачала головой.
1: Эки! Уйдет! Без мужика нонче нельзя! Никак нельзя!
2: Так ведь жили же!
1: Жили!
0: Фыркнула Агафья. Солнце поднималось все выше. И стаял туман. Анна вспоминала, как однажды ночью прогремело что-то на улице в небе, и избу залило ярким светом. И потом в лесу затрещало страшно и гулко, заметалось дробящимся эхом. А утром на огороде нашла она чудного полумертвого человека. Испугалась тогда, но приволокла к себе в дом, сама не зная зачем, и все поила его водой и утирала ему капли пота с высокого серого лба. И как открыл он глаза и сказал что-то странное. Нет, не сказал. Губы его не шевелились и слов не было. Но как-то же она поняла, что он хочет сообщить ей что-то.
1: «А вон и он возвращается», — произнесла Агафья и заторопилась. «Ты уж скажи, а то мне неудобно. Я говорить с ним не умею. Про колодец и про крыльцо не забудь, ладно?»
2: «Да ладно, ладно, иди уж».
0: Анна махнула рукой. «Скажу». Агафья, шаркая негнущимися ногами, пошла была к своей избе, заспешила, но, не сделав и пяти шагов, обернулась вдруг и сказала жалобно.
2: «Слышь, Анна, ты уж его как бы удержала. Придумай хоть чего. Как же мы теперь без мужика-то будем, а? Помирать только и останется. Может, ему надо чего, а? Мы уж...»
0: Она мгновение помедлила, заглядывая в глаза соседки. Затем отвернулась и пошла прочь. Осторожно Агафья поднялась на предательски подающиеся под ногой ступени высокого крыльца и остановилась, из-под руки заглядывая в сторону поднимающегося солнца. Там, направляясь из леса к деревне, возвращался домой чудной Аннин мужик. Ковылял на коротеньких кривых ножках. Сам маленький, словно подросток, нескладный, какой-то убогий. Большая голова на тоненькой шее, узкие плечи, длинные руки. Одет в свою неизменную серебристую одежду. Глаза большие, ни ресниц, ни бровей. Нос почти не видно, зато рот огромный, словно щель. Десны голые, совершенно беззубые. И на человека-то не похож. Уродец.
2: Какой-никакой, а помощник. Мужик.
0: Агафья тяжело вздохнула.
2: Уйдет он от нас. Все ушли, и он уйдет.
0: Она потянула на себя тяжелую дверь и, сутулясь больше, чем обычно, ступила в холодный полумрак своей пустой избы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот с этого звука, напоминающего прилет летающей тарелки, мы сегодня и начнем наш эфир. Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Поп, и сегодня это рассказ Эдгара Джордана «Наполним чаши телескопов». Человечество уже многие тысячи лет задается вопросом, а не одни ли мы во Вселенной? Этот рассказ – еще одна попытка ответа на вопрос, который задает себе человечество многие тысячелетия. Эдгар Джордан, «Наполним чаши телескопов». Вы точно не литагент? Считайте, что вам крупно повезло. Как раз вчера ко мне в очередной раз подкатывались шустрые ребята и сулили хорошие деньги, если я напишу книгу о тех самых событиях. Они выдавали себя за литературных агентов какого-то очень большого издательства, но машины были почему-то с правительственными номерами. Один из литагентов, наглый такой, веснушчатый, одним словом, типичный нью-йоркец, напирал на то, что мне писать ничего не придется. За меня напишут другие, а я только и должен, что провести месяц-другой на роскошной вилле на Багамах за счет издательства. Выслушав это заманчивое предложение, я всего лишь поинтересовался, а собираются ли они использовать сыворотку правды для того, чтобы память у меня заработала? Литагенты почему-то обиделись на мою шутку, а веснушчатый даже обозвал меня долбанным придурком. Видите, как сейчас морщится бармен Родригес? А ругаться здесь можно только его друзьям и знакомым. Вчера он тоже очень расстроился, услышав брань, а когда он достал из-под стойки бейсбольную биту, через секунду литагентов словно корову языком слезнуло. Чем все это кончилось? Приятель, да ничего не начиналось. Одни уезжают, другие приезжают. Вот вы, например. По случаю их скоропостижного исчезновения я выставил всем присутствующим пиво, а поскольку в баре кроме меня, Родригеса и заснувшего у окна вечно...

Да, не повезло вам, что и говорить. Могло быть и хуже. Лето в этом году выдалось слишком жарким, не правда ли? Здесь о снеге знают понаслышке. Хотя шальной коммивояжер из Тусона клялся, что видел, как на Рождество по небу на оленьей упряжке летел старик в красной куртке и рассыпал из мешка пригоршни снега. Но о белой горячке я уже говорил. Чувствуете, в баре жара немного слабее, чем на пыльной улице. Но только самую малость. Кондиционер у Родригеса киловаттный, работает на пределе, но все равно толку от него немного. Здесь нужно ставить мощный Winter 2000, да Родригес скорее повесится, чем потратится. Я ему предлагал приобрести за мой счет, но он гордый, не хочет быть обязанным гринго. Впрочем, бытовые кондиционеры в этих краях выброшены на ветер деньги. Это я как специалист говорю. Ну так не просите меня разобраться, почему ваш ящик за окном гонит в комнату вместо прохлады раскаленную бензиновую гарь или почему сдох кондиционер в вашем автомобиле. Мое дело регулировка промышленных вентиляционных систем. Понимаете, меньше завода или многоэтажного офиса мне не предлагаете. Масштаб не тот. Что, действительно добирались сюда на машине с неработающим кондиционером? Надо думать, серьезные дела привели в наши края. Но помочь ничем не могу. Да, сэр. Кондиционеры, с которыми я имею дело, размером с небольшой дом. А трубы, по которым они гонят воздух, это скажу я вам. Кстати, насчет труб. Родригес, por favor, выключи проклятый телевизор. Надоели эти дурацкие боевики. Нет, вы видели, как герои его баба ползут, словно тараканы по вентиляционным трубам? Со смеху умереть можно, потом воскреснуть и еще раз умереть. То есть это такое тупое вранье, дальше просто некуда. По настоящим воздуховодам без специального снаряжения и ключей больше 5 метров проползти почти невозможно, будь ты трижды Голдберг или стальной Зак. А тот, кто полезет, сразу же упрется в распорку или решетку, снять которую голыми руками практически нельзя. Скорее всего, вы рухнете вместе с фрагментом трубы. Да, я понимаю, что вы не собираетесь ползти по трубам. И это правильно. Там очень темно, звон и грохот от каждого твоего движения, и скользко к тому же. Если они правильно собраны, то нет никакой нужды в них забираться даже такому специалисту, как я. Но все же довелось однажды поползать в этих трубах. Как раз во время тех событий в Альбукерке. Неужели не слышали? Шум большой был, меня даже по телевизору показывали. Ну и то верно, за год с тех пор чего только не было. В Индии, говорят, до сих пор заварушка не кончилась. Видите, Родригес подает мне знаки, чтобы я держал язык за зубами, да? Но я никого не боюсь. У меня есть права и кое-что получше, как сказал полковник Боуи, всаживая пулю в Дика Раскина. Так вот, я тогда работал в 300 миль отсюда. Подвернулся очень приличный контракт на 3 месяца, а всех дел отладить вентиляционную систему комплекса при радиотелескопе. Разумеется, я управился в срок, но меня уговорили продлить контракт еще на 2 месяца. У них слишком быстро забивались пыльные боксы с фильтрами. Японская техника, что с нее взять? Сейчас ведь как? Все специалисты по компьютерам, а ручками гайку подкрутить, тросик подтянуть или сменные фильтры отрегулировать никто не возьмет. Все нравятся по схемам разбираться, но пока сам все не пощупаешь, толку никакого. Потому таких специалистов, как я, по пальцам можно пересчитать. К тому же платили хорошо. А раз так, я не видел причин отказываться. С развлечениями, правда, было туговато. Большую часть свободного времени я убивал в пивной, где собирались электрики, механики и прочая весьма приличная публика. Ученые с нами, как правило, не якшались, они ходили в свой бар. Хотя кое-кто из них к нам все-таки заглядывал. Надоедало им свои яйцеголовые братья, я так полагаю. Короче говоря, в нашей пивной я и встретился впервые с Диккенсоном. Забавный был малый, но пока не выпьет, на редкость занудный. А вот как пропустит пару кружек, сразу веселел и начинал мурлыкать себе под нос дурацкие песенки, отбивая такт пальцем по стойке. По-моему, он сам их придумывал. А одну из них он частенько напевал, а начиналась она чем-то вроде... Наполнен чаши телескопов отборным виски из Айовы. А дальше шел рассказ о крутом парне Дике, который сначала хлебнул из этой чаши, а потом спьяну угостил отменным пойлом всех, кто мог и не пить, и, да и упоил всю вселенную. Смотрели бы вы на эти чаши. Я отвидел их на рабочем поле. Стоят рядами и медленно ворочаются из стороны в сторону, словно солдаты, головы одновременно крутят, провожая глазами начальство. Такую чашу виски закачивать — это танкер понадобится, а то и 2.
Я когда выпью, поговорить не прочь. Вот и

с разными вопросами насчет летающих тарелок, пришельцев и другой чепухи, о которой примется потрепаться под светлое пиво и соленый арахис. Он хоть и загая, но мужик оказался толковый. К тому же не умничал и отвечал просто, хотя слишком уж обстоятельно. Пить он умел, правда, иногда накачивался пивом в лоск, и мне приходилось тащить его домой. Но при этом язык тот все-таки держал за зубами и ни разу не сказал, чем они тут в Альбукерке конкретно заняты и что в небе вынюхивают. Я и сам не спрашивал, кому нужны лишние проблемы. Мне ни к чему неприятности с сердитыми людьми из службы безопасности. В газетах, говорите, писали? Так ведь за то время, что я там вкалывал, много чего и не довелось услышать. Кто-то из электриков намекал, что на самом деле строят станцию слежения за астероидами. Будто бы к нам приближается, и очень скоро долетит большая каменная глыба, которая разнесет всю планету в мелкий щебень. Такой иссякой матери, но в эти киношные бредни я не верю. Дело в том, что мне приходилось часто бывать в разных помещениях, проверяя линии вытяжки. А кто обращает внимание на человека в синем комбинезоне? Вот и болтают обо всем. Так что я несколько раз слышал, как ребята из охраны чешут языками о старых радиотелескопах, которые расконсервировали и заново налаживают не то для оперативной, не то для резервной связи с орбитальными силами быстрого реагирования. Ясное дело, с русскими мы сейчас вроде уже не враги, хотя их мафия, говорят, половину штатов с потрохами скупила, но вот только китайцев с каждым годом все больше болтается в космосе прямо у нас над головами. Вот кто знает, что у них на

нож острый. Дело в том, что раньше он занимался в свое удовольствие поисками внеземных цивилизаций, а теперь вынужден был работать на военных и не видел перспектив для своей научной карьеры. Свернули, говорит, почти все работы по сети. Серьезные институты закрыли тему, остались психи-любители.

задание. Он много лет по этой части вкалывал. Ловил на радиотелескопах какую-то хреновину. Это вроде излучение органических молекул. Да только ничего не поймал, кроме неприятности. А вдобавку жену потерял. Судя по его нытью, она ушла от него к какому-то напыщенному мелкому адвокатишке из Вашингтона. От такого зануды любая сбежала бы. Но к адвокату! Мы познакомились-то, когда он монотонно тянул резину о том, что опять урезают финансирование проекта SkyScan. Я послушал, да так прямо и заявил, что правительству, наверное, не надоело вбухивать денежки налогоплательщиков в бесполезное прослушивание космического пространства. И еще я сказал, что сомневаюсь насчет смысла его поисков, потому что в космосе никакого разума нет, а если есть, то это полное дерьмо, которого и даром не надо. Мои слова так сильно расстроили Диккенсона, что занудство из него мигом испарилось. Он оживился и захотел...

Вот в тот самый день, когда все началось, мы медленно наливались светлым с каждой кружкой пива, я становился веселее, а он все больше мрачнел. Чтобы немного встряхнуть его, я рассказал о том, как пару лет назад в Сан-Франциско видел одного смешного деда. Не припомню, как его звали, но знаете, тот артист, который играл в этих старых первых еще секретных материалах. Вот он выступал в парке перед бомжами и клялся, что заговор до сих пор не разоблачен, и на самом деле инопланетяне его забрали с собой, забыв потом вернуть на Землю.

0: отодвинул от себя кружку, да так резко, что расплескал пиво по стойке, и вдруг ни с того ни с сего принялся ругать интернет, который, оказывается, наиглавнейшая причина его несчастий. Немного спустя он мне подробно растолковал, что, собственно, имел в виду. А поначалу я даже слегка обалдел. Чуть он так взъелся, и чем ему интернет не угодил. Надо сказать, что я сам небольшой любитель и серфинга, да и годы не те, чтобы трепаться часами с прыщавыми подростками. Хотя пройтись вечерком по разным там картинкам в компании с какой-нибудь местной красоткой иногда бывает забавно. Ну, вы, конечно, меня понимаете, а? Писатели тоже, наверное, не прочь отдохнуть в мире виртуальных развлечений.
1: Как я догадался, что вы писатель?
0: Ну, как-то интуитивно. Нет, ничего не имею против писателей, только вот литагенты с военной выправкой, вот те надоели. Ну так вот, Диккенсон долго и вдумчиво обкладывал последний.

физиономиям. Тем более, что обстановка бара оформлена в стиле фронтира, очень к тому располагала. Пока они лаялись, я присмотрел крепкий стул, чтобы в случае потасовки поддержать Диккенсона. Но вместо доброй драки они раскисли, обнялись и принялись долго и уныло вспоминать счастливые денечки, когда денег на их забавы никто не жалел. Приняв крепкого, они припомнили какие-то семинары на Маунт Паламар в счастливые времена, когда седых волос было поменьше, виски покрепче, а научные проблемы гораздо интереснее. После третьего хайбола Диккенсону повело в сторону, и он уперся локтем в оцинкованную стойку. «Не надо мне заливать насчет молчания Вселенной», — заявил он слегка заплетающимся языком. «Во-первых, нет никакой Вселенной». Эта мысль так поразила его, что он запнулся, повертел в руках пустой бокал, а потом продолжил.

Сенатором Коэном, который урезает ассигнование на Маунт Паламар и предлагает направить эти деньги на компьютеризацию африканских стран. Его собеседник, лысый очкастый верзила, тоскливо сказал, что виртуальная реальность сожрала с потрохами все великие устремления человека в космическое пространство. Налогоплательщикам не интересны космические программы. Компьютерные симуляторы их вполне удовлетворяют. А уж о поисках сигналов и говорить нечего. На это великое дело вообще не хотят давать ни цента. Вот и правильно вмешался я в разговор. Что мы в вашем долбанном пространстве потеряли, если даже компьютеры не могут завалящего сигнала выучить? Может, у них программы неправильные или старые? Диккенсон не ответил, а снова принялся втолковывать лысому насчет первичного бульона информации, в котором варится крупинка чужой жизни. Но вот горе, ее никак не выловишь, потому что нет подходящего сита. А я ему и говорю, что для хорошего бульона главное взять побольше мексиканского перца, а мясо совсем не обязательно. Это шутка.

пузырь разбух с коровьей вымя. 3 дня после этого я не видел Диккенсона. А затем у нас начался Всемирный конгресс друзей сумасшедшего дома. Фургоны с телевизионщиками забили все проезды к центру управления радиотелескопом. Журналистов понаехало до черта. Какие-то психи пытались по ночам через ограду перелезать, а она потоком

Мэнсон предложил использовать шифровальные программы для декодировки космического шума или что-то в этом роде. Нет, тогда никто не заподозрил жульничество. Ведь сигналы засекли пользователи сети на различных континентах. Судя по неплохо организованным утечкам информации, выявились не то повторяющиеся группы чисел, вроде зашифрованной радиопередачи из фильмов про Джеймса Бонда, не то еще более запутанные системы. Параноики всех стран очень оживились. Поначалу все они варились в собственном соку, брызгали слюной в интернете в предвкушении вторжения злобных космических захватчиков. Но после того, как один шустрый газетный писака первым вспомнил, что в здешних местах в прошлом веке якобы сбили летающую тарелку, такое началось паломничество. Расшифровывать сигналы никак не получалось, сколько ни бились криптологи головой о свои компьютеры. Однако дело, как вы понимаете, было не в этом. Главное, кто-то кому-то что-то посылал. И этот кто-то явно не мы с вами, не так ли? Тут у любого крыша поедет, и все станут опасливо поглядывать на небеса. А если долго глядеть, то мало ли что высмотришь. После того, как в Далласе толпа в супермаркете чуть не разорвала низкорослого кассира, приняв его за инопланетянина, большие шишки из правительства заволновались и создали комиссию по изучению сигналов, которую, естественно, пригласили и Диккенсона. За ним выслали самолет, и он спешил в Вашингтон. Поэтому разговор у нас вышел короткий. «Мы все-таки наполним чашу телескопов», — сказал он мне на прощание. И добавил насчет прорыва в будущее, новых горизонтов и еще какую-то напыщенную чушь. После этого у меня была с ним еще одна встреча. Последняя. Или предпоследняя, смотря как считать. Шумиха в прессе тогда с каждым днем становилась все ближе к психозу. Комментарии, предостережения и пророчества сыпались со всех сторон. Даже Папа Римский обратился к своей пастве с призывом угомониться. Вы будете смеяться, но после его послания вдруг все стихло, и тишина длилась неделю или две. А потом случились новые утечки информации. Начался грандиозный скандал, и учредили еще одну комиссию, только на этот раз уже по расследованию грандиозного мошенничества. Оказалось, что загадочных инопланетных сигналов на самом деле не было, а всю аферу придумал и запустил в базу данных какой-то суперхитроумный компьютерный гений из Санкт-Петербурга. Вот в это я поверил сразу. С тех пор, как русские хакеры шутки ради вывели из строя противопожарную систему Пентагона и чуть не спалили его дотла, во всех компьютерных неполадках традиционно винят только их. Знаете анекдот про...

идет таким бюстом, скружила мне голову, а я, соответственно, ей, ну и мы отлично проводили время. До тех пор, пока не обнаружилось, что у грудастой красотки имеются двое детей от разных отцов и самые серьезные виды на мою независимость. Мы расстались практически друзьями, а я отделался тремя не очень заметными царапинами на плече и синяком на левой ягодице. Так вот, когда я, наконец, остался один и включил телевизор, то из первого же выпуска новостей узнал об этой афере. Но не успел я сообразить, как это жульничество связано с Диккенсоном, дверь в моем номере слетела.

Они нависали надо мной мускулистыми глыбами, намекали на то, что все про меня знают, и задавали идиотские вопросы. О чем мы говорили с Диккенсоном? Где и как встречались? Не называл ли он имена сотрудников центра? Не отдавал ли он мне каких-либо дискет на хранение? И все в таком роде. Я намекнул был насчет своего права на адвоката и телефонный звонок, но это не произвело на них впечатления. Один из них прямо сказал, что если я не буду сотрудничать с ними, то мне понадобятся скорее услуги патологоанатома. Попробовал бы он мне угрожать сейчас. Потом объявился лысый очкарик, с которым Диккенсон сцепился в баре. При виде его эти гориллы вытянулись в струнку. Мне это совсем не понравилось. Я решил не изображать из себя верного солдата Панчо Вилли и выложил все, что знал. Да только что я тогда знал? Практически ничего. Лысый оказался большой шишкой в службе информационной защиты. И в отличие от приезжих громил, не рычал,

такую жару в самый раз промочить глотку. Я не стал возражать и оставил свою машину на их стоянке, благо идти было недалеко. В баре почти никого не оказалось. Наверное, ученых тоже трясли на предмет знакомства с Диккенсоном. Лысый приналег на джин с тоничком, а я осторожно попивал светлые пивы и все ждал, когда же он начнет задавать хитрые вопросы и ловить меня на противоречия. Но вместо этого Лысый сам разговорился. С его слов я понял, что никакого русского хакера на самом деле не было. И будто сам Диккенсон разработал и запустил в сеть очень хитрую программу, которая не только анализировала

конце концов, вирус добрался до систем слежения. Некоторые радиотелескопы, вместо того, чтобы честно обеспечивать связь с орбитальными силами, стали передавать пакеты бессмысленных сигналов прямо в космическое пространство, пока их не отрубили от сети. Тут меня проняло. А что все-таки, если все это и прямо дело рук космических злодеев, и маленькие зеленые человечки все-таки добрались до нас? Но Лысый только выругался в ответ. Если бы информация шла в конкретную точку на небе, сказал он, еще можно было бы строить фантастические предположения. А так, сигналы посылались куда ни попадя, во все стороны. «Черт с ними, с сигналами», — шепотом добавил он. «Дело не в них, а в том, что национальная система ПРО чуть ли не на два часа сошла с ума. Стукни в голову какому-нибудь Аитале, пульнуть в это время по Вашингтону своей ржавой ракетой, лучше вообще не думать, чем все могло кончиться». Наверное, у меня лицо перекосило, потому что Лысый ухмыльнулся и заметил, что даже не это самое страшное. В какой-то миг вся сеть оказалась забитой огромным количеством закодированной информации, которая не весть откуда взялась и не весть куда исчезла. Была ужасная минута, когда самолеты могли упасть на землю, поезда сойти с рельсов, электростанции выключиться и так далее. Жертвы исчислялись бы миллионами в лучшем случае. В это время... Горстка арабских террористов могла захватить Белый дом, Конгресс, Пентагон или клуб «Голубая устрица» в зависимости от вкуса и настроения. И поэтому Диккенсон получит все, что ему причитается, а сигналы, которые он сможет теперь принимать до конца жизни, будут слышны лишь из соседней камеры. Если же кто-то скроет от правительства важные сведения о преступнике, у него будут крупные неприятности. Разумеется, речь не идет о присутствующих. Я возвращался в гостиницу с тяжелой головой, размышляя над тем, какое серьезное дело я блип по самые брови. Но насколько оно было серьезным, я сообразил лишь потом. А вначале я ничего не мог понять, потому что когда вошел в свой номер,

Очнувшись, я обнаружил, что сижу у стены, а руки и ноги крепко привязаны полотенцами к креслу. В башке гудело, как в вытяжной трубе, а в глазах рябило. Когда я немного прочухался, то заметил, что телевизор в номере выключен, только вместо передачи на экране мелькают темные и светлые пятна, которых до рези болит под веками. Прикрыв глаза, я подождал, пока рез не исчезнет, а когда снова открыл, то увидел, что на моей кровати сидит Диккенсен собственной персоной и внимательно смотрит на меня. Потом он заговорил. Голос у него сильно изменился, стал скрипучим, каким-то мультяшным, что ли. Он извинился и сказал, что сразу меня не узнал. На это я ответил, что он не расстраивается из-за такой мелочи, а раз уж я действительно я, то почему бы его меня не развязать? Он поморщился и сообщил, что это для моего же блага, чтобы меня не сочли его сообщником, хотя все это пустяки, и что он немного побудет здесь, а потом уйдет. Тут он замолчал и принялся опасливо водить носом, словно собака, учуявшая скунса. Вдруг он слетел с кровати, как будто ему пинка дали, подскочил к креслу и принялся водить руками надо мной. Схватил за воротник, дернул, словно нитку вытаскивал, и сунул мне под нос штуку, похожую на булавку с маленькой круглой головкой. Я сразу понял, что это такое. «Ай да лысый! Профессионал, сразу видно!» Понятно, что зубы мне заговаривал, но когда успел микрофон в воротник всадить, хоть убей, не знаю. Разве что когда по плечу хлопнул. Глаза у Диккенсена остекленели, он швырнул микрофон на пол и забегал по комнате. Да только по ней не очень-то разбежишься. Его мотало от кровати к стене, от стены к дивану, от дивана кидало к телевизору, словно компания невидимых перебрасывала его тулово друг к другу. Когда беднягу отпустило, Диккенсен бросился в ванную, там зашумела вода и раздалось рычание, похоже, его рвало. Я же скосил глаза себе под ноги, пытаясь разглядеть микрофон, и сказал негромко: «Эй, парни, если меня слышите, поторопитесь, у него крыша съехала». Тут Диккенсен вернулся в комнату, весь мокрый и помятый, и я заткнулся. Он вроде бы успокоился и снова принялся ходить от стены к стене, что-то бормоча о невыносимом одиночестве разумной вселенной, о каком-то первичном бульоне, застывшем в ожидании первотолчка и тому подобную чушь. Ну а я ждал, когда же ворвутся правые ребята и спасут меня. Мелькание на экране раздражало, но приглядевшись к чередованию пятен и теней, я тут же понял, что этого не следовало делать. Глаза мои словно прилипли к телевизору, веки не желали опускаться, а взор я не мог отвести в сторону. Дрожащие линии и разноцветные многоугольники возникали и исчезали в завораживающем ритме. И чем дальше, тем больше цветов и фигур мне удалось разглядеть. Казалось, еще немного, и весь этот калейдоскоп рассыплется, открыв удивительно ясную и простую картину. И тогда мне все станет понятным, доступным и весьма приятным. Но картина так и не возникла. Не хватало каких-то цветов и линий. Поэтому во мне осталось раздражающее чувство неполноты, досады. Так бывает, когда соберешься надраться с друзьями, уже компания сложилась, и в бокалах лед, и виски в должной пропорции. Но тут раздается звонок, и ты вынужден мчаться по вызову клиента, у которого развалилась вентиляционная сеть и оборудование с минуты на минуту.

хоть бы что. Разглядывает плату, сует ее в карман и тянется за следующий, а сам весь в светящихся жгутах и при этом трясется, как припадочный. В какой-то миг я готов был поклясться, что он словно расслоился на тонкий

За окнами завизжали тормоза, какой-то придурок начал громко требовать в мегафон, чтобы все вышли из дома с поднятыми руками. Но была стрельба или нет, не знаю, потому что в голове у меня так стрельнуло, что в глазах потемнело. А когда разведнелось, меня уже развязывали спецназовцы, а лысый и еще один очкарик, только длинноволосый, топтались над останками телевизора, тараща на них свои окуляры. После того, как все перебрались в помещение службы безопасности, в меня вкололи какую-то дрянь, от которой сразу в голове прочистилось, а язык стал нормально ворочаться. Из переговоров по рации и ругани я понял, что Дикинсону удалось выбраться из оцепления, но каким образом он просочился сквозь тройное кольцо, сообразить не могли. Снова взялись за меня, но толку им от этого никакого не было. Лысый потребовал, чтобы я слово в слово повторил все, что слышал от Дикинсона. Когда я дошел до первичного бульона, длинноволосого почему-то так проняло, что он стал чуть ли не биться головой о стенку и требует, чтобы перерыли весь штат, и Дикинсона брали только живым, даже если он перестреляет добрую половину спецназовцев. Или всех, добавил он, немного успокоившись. Чуть позже Лысый шепнул мне, что этот типчик – большая компьютерная шишка, обслуживающая правительство. И с ним лучше не связываться, потому что его стихия – устраивать крупные неприятности всем, кто ему чем-то не угодит. Командир спецназовцев глубокомысленно заявил, что Дикинсон, наверное, затаился где-то поблизости. На него посмотрели как на идиота, но оказалось, что он прав на все 100. Потому что тут же запищала рация, и выяснилось, что наш псих захватил заложников. Никто так не узнал, где Дикинсон успел раздобыть динамитные шашки и как проник сквозь все посты охраны в ЦУР, Центр управления радиотелескопами. Я частенько бывал в этом корпусе, так как там как раз самые сложные вентиляционные развязки. Очень похож на зал управления космическими полетами, но трубы, естественно, другого сечения. Ну да, мне и в Хьюстоне доводилось работать, латал их старьем. В ЦУРе тоже не новая техника, но я обновил все по первому разряду. Телескопов на рабочем поле десятки 4, если не больше. И компьютеры следят, чтобы они все одновременно или порознь делали свое дело, а за компьютерами следят полтора десятка умников, которых охраняют 3 взвода солдат. Так вот, охранники Дикинсона почему-то не заметили, а умники его увидели только тогда, когда он оказался в зале ЦУРа и заблокировал двери. Потом показал им свой жилет, обвешанный шашками, как рождественская елка, хлопушками, и запер всех в подсобном помещении. Об этом я узнал позже. Меня сперва держали в заперти в резиденции Лысого и на вопросы не отвечали, а нужду справить можно было только в сопровождении 2 вооруженных бойцов. Но вскоре объявился сам Лысый и отвез на своем стареньком хаммере к ЦУРу. Там меня встретили подозрительно ласково. Длинноволосый долго и проникновенно втолковывал мне, как ему нужен Дикинсон, а точнее исходник дикинсовской программы, потому что его 3 долбанный вирус триллион триллионов раз мутировал и превратился черт знает во что. И еще он говорил о том, что слова Дикинсона о первичном бульоне многое объясняют. Если с моей помощью им удастся обезвредить Дикинсона, то я стану национальным героем. Я долго не понимал, к чему все эти разговоры, пока, наконец, мне не приказали накачать по вентиляционным трубам усыпляющий газ в зал ЦУРа и обезвредить Дикинсона. Тут я спросил, почему, если они такие умники, сами не попробуют пролезть по трубам, благо все схемы есть в компьютере администрации, но они мне показали на амбалы с сержантскими нашивками, рукой на перевязи и головой, обмотанной бинтами. В общем, все обстояло очень скверно. Они не могли пробиться в зал, пока не разблокированы двери, а попытка влезть в вентиляцию привела к тому, что кусок трубы вместе с сержантом, застрявшим на первом же колене, рухнул с 5-метровой высоты на бетонный пол. А поскольку я был специалистом по вентиляционным системам, то они решили, что для меня это раз плюнуть, хотя я был в плечах не намного меньше уже пострадавшего сержанта, не говоря о животе, взлелеянном добрым пивом. Выяснилось, что они начали было качать газ в систему, да только ничего у них не получилось. Управление заслонками в ручном режиме не работает, да и фильтры предварительно надо было вынуть, а это работает на полдня, если не больше. Для начала я популярно объяснил им, чем голова отличается от задницы и почему в трубах могут вольготно чувствовать себя только крысы. Потом я немного угомонился и сказал, есть, мол, резервные колодцы, но по ним так просто не прогуляешься, тем более в 5 или 6 местах надо будет воспользоваться все теми же вентиляционными трубами, только не ползать в них, а идти ногами.
Разницу они уловили быстро, но втолковать им, как фиксировать заслонки, где надо отключать питание циклонов, а где ни в коем случае нельзя прикасаться к чему-либо металлическому, я так и не смог. Будь времени больше, я бы, конечно, вразумил даже их, но времени не оставалось. Дикинсон не выставлял никаких требований, а сообщения заложников, которые начали трезвонить по сотовым телефонам, были тревожными. Один из них, самый шустрый, сразу же начал гнать информацию на новостной телеканал. Его быстро отключили, но он успел наговорить немало и, как я потом узнал, сорвал уши. Что же касается Дикинсона, то он в это время возился с аппаратурой, и в результате его манипуляций все кончилось тем, что чаши телескопов развернулись куда попало, словно пьяный гуляка прошелся по полю, весело пиная их. Но к черту подробности. В итоге всех переговоров я оказался стоящим, как героический дурак, на крыше. Маска на морде, баллончик с усыпляющим газом у пояса. Как пробирался сквозь колодцы и пазухи — отдельная история, интересная только литагентам. Настоящим литагентам. Скажу только, что пару раз я чуть не наложил в штаны, когда полз под шинами, гудящими от напряжения, да еще и резина прилипает к лицу. А куда денешься? Где-то мог скопиться газ, а засыпать на полпути мне совсем не улыбалось. Добравшись до воздуховодов ЦУРа, я увидел то, что и собирался увидеть, а именно толстенную решетку где-то под потолком зала. Если вы думаете, что это меня расстроило, то можете успокоиться. Я знал, что меня ждет. Во-первых, решетка открывается особым ключом, а во-вторых, я не Бэтмен и не собирался прыгать с высоты почти 3 этажей на Дикинсона, чтобы вступать с ним в смертельные единоборства. Мне хватило и того, что я добрался до места. Будь у спецназовцев мозгов или времени побольше, то и они бы сообразили, как это сделать. И вот я лежу, уперев нос в стальную решетку и вытягиваю из-под себя одновременно противогаз и баллон, а сам смотрю, как внизу Дикинсон носится в безлюдном зале между рядами мониторов. Просовываю сопло сквозь решетку, открываю кран и жду, пока он усыпит Дикинсона. А он тем временем принимается крушить мониторы, срывать панели и, как мне показалось, пытается воткнуть себе в глаза провода. Но газ быстро угомонил его, и он, наконец, слег на пол. Я связался по рации с Лысым, и через несколько секунд дверь в зал с грохотом рухнула, в помещение ворвались спецназовцы в противогазах, да только этим воякам делать было нечего. Дикинсон мирно храпел среди...

0: В зал я попал, когда газ развеялся. К этому времени ученых выпустили из подсобного помещения, на спящего Диккенсона надели наручники. Оглядевшись, я заметил, что на уцелевших мониторах опять мелькают кляксы и черточки, но немного другие. Хватило нескольких мгновений, чтобы в голове моей что-то дополнилось, и картина, казалось, должна была вот-вот открыться. Но счет по-прежнему не хватало, хотя калейдоскоп в голове моей вертелся, даже когда я закрывал глаза, и узоры становились все проще. Диккенсона пытались разбудить, но ничего не получалось. Я думал, его увезут в какую-либо секретную лабораторию, где, понимаете, вытрясут из него, из мерзавца, все, что он знает и не знает. Но, по всей видимости, длинноволосый очень торопился. Поэтому Диккенсона уложили на стол и принялись делать уколы, трясти и совать под нос такую вонючую гадость, которая подняла бы и Дракулу в полдень. Однако ничего у них не получалось. За моей спиной шел странный разговор с персоналом. Кто-то из ученых сказал, что Диккенсон орал непонятную чушь. «О чем?» – поинтересовался Лысый.
1: «Какой-то бред насчет того, что он не только он, а творец легионов разумных сущностей отвечает за то, чтобы они были не одиноки в своей исчерпываемой вселенной».
0: Лысый выругался и пробормотал, что здесь нужен не спецназ, а парочка опытных экзорцистов. Но тут длинноволосый, который старался привести Диккенсона в чувство, вдруг заорал жутким голосом и отскочил от стола. Тогда мне довелось увидеть продолжение старого фильма, который начался в моем номере. На этот раз я не сидел в кресле, связанный полотенцами, но легче от этого не становилось. Тело Диккенсона прямо на глазах усыхало, кожа морщилась, темнела. Он стремительно старел, и не успел я перевести дыхание, как от него осталась высохшая мумия. А потом и она рассыпалась в прах. Ну, что еще вам рассказать? Все равно же напишите по-своему, но кто же вам поверит? В общем, наезжала комиссия за комиссией, искали соучастников, причем каждый начинал с того, что в первую очередь подозревала и особо пристрастно допрашивала тех, кто прибыл до нее. Меня трясли и так, и эдак, гоняли на полиграфе, но без толку. Лысому тоже крепко досталось. Его временно отстранили от работы, и мы частенько встречались в баре. Как-то под хмельком, жалуясь на крах своей карьеры, он сообщил, что вирус исчез сам собой.

«Как насчет бульона?» — спросил я тогда. «Что это за кулинарные дела?» Но он только отмахнулся, а потом, хмыкнув, сказал, что у Длинноволосого крыша совсем поехала. Он уверяет всех, что Диккенсон стал прародителем некой компьютерной цивилизации. Будто бы его программа породила вирус, а вирус, словно в первобытном океане, бульоне баз данных космического излучения, стал эмбрионом нового разума. Эта компьютерная цивилизация возникла, развелась и погибла в ничтожный для людей, но невероятно огромный для этих существ отрезок времени. Но вы же понимаете, что разум, возникнув, так просто не может погибнуть. Разве что от скуки. Достигнув определенной стадии развития, исчерпав ресурсы интернета, она должна была рано или поздно добраться до своих создателей, до своих медленных богов-прародителей. Диккенсон погиб не потому, что они хотели убить его. Он сам захотел стать вселенной, вместилищем мириадов разумных существ, но больше всего хотел прожить с ними в их реальном времени. Хоть немного понять, что же он такое создал. Они же пытались его спасти, но не рассчитывали.

не собирались устраивать мне допрос с пристрастием. И самое большее, на что рассчитывали, это сюжет для небольшого рассказа. Так что имейте в виду, чтение мыслей, телепортация и прочая ерунда — всего лишь бесплатное приложение, как бы вознаграждение за хлопоты. Мне даже лень ими пользоваться, да и страшновато. Боюсь, время выйдет из-под контроля, и я состарюсь и умру на глазах Родригеса за долю секунды. А мне не хочется его расстраивать. Да и вам неприятно будет потом вспоминать. Вот вы сейчас подумали, что меня, скорее всего, оставили присматривать за людьми. На всякий случай. Или же я вроде старой родовой усадьбы, куда всегда можно вернуться. Почему бы и нет? По крайней мере, атомной войны не будет. И глобальных эпидемий тоже. Это я вам

Все, что можно было про нас узнать, они узнали. Но я думаю, в чем-то они похожи на нас, и у них тоже шило в заднице. Поэтому эти ребята сами себя и отправили в космос. В разные стороны. И если где-то в невообразимо пустой вселенной найдется хоть какой-нибудь завалящий разум, то у него есть шанс поймать странные сигналы. Вот тогда они

Ну, а то время, которое осталось у нас до конца эфира, после того, как вы прослушали замечательный рассказ «Наполним чаши телескопов», я предлагаю провести вам вместе с музыкой, которую представит вашему вниманию Михаил Габович, который все это время для вас ее ставил, которую я все это время так читал, сам увлекся, не знамо как. Вы не представляете, какое это вообще состояние, охватывающее в тот момент, когда садишься к микрофону и понимаешь, что начинаешь читать сказку, но буквально, наверное, нескольким стадионом. Если вас так много, то это радует. Мы работаем исключительно для того, чтобы ваше настроение в тот момент, когда вы слушаете наш эфир, улучшалось. Ну и, разумеется, желаем вам всего самого наилучшего. Слушайте музыку.

Чайка сорвалась с места, взмыла в воздух и на миг, казалось, застыла на распростертых крыльях. Черт Таннер большим и указательным пальцами швырнул окурок и угодил прямо в птицу. Чайка издала хриплый крик и резко забила крыльями. Она поднялась на 50 футов, и если и крикнула второй раз, то звук потерялся в реве ветра и грохоте прибоя. Одно серое перо, качаясь в фиолетовом небе, проплыло у края скалы и полетело вниз к поверхности океана. Таннер ухмыльнулся в бороду, скинул ноги с руля и завел мотоцикл. Он медленно поднялся по склону, свернул на тропу, затем прибавил скорость и, выходя на шоссе, шел уже 60 миль в час. Дорога принадлежала только ему. Таннер слился с рулем и дал газ. Через забрызганные грязью защитные очки мир казался мерзким и пакостным. Впрочем, таким же он казался ему и без очков. Все старые знаки с его куртки исчезли. Особенно жаль старые эмблемы. Может быть, удастся раздобыть такую эмблему в Тихуане и заставить какую-нибудь крошку пришить ее. Нет, не пойдет. Все это мертво, все в прошлом. Надо продать Харли, двинуться вдоль побережья и посмотреть, что можно найти в другой Америке. Он проскочил Лагуна-Бич, Капистрано-Бич, Сан-Клементе и Сан-Онофре. Там заправился и прошел Карлсбад и множество мертвых поселков, что заполняли побережье до Солана-Бич-дель-Мар. А за Сан-Диего его ждали. Таннер увидел дорожный блок и развернулся. Они даже не сообразили, как он сумел это сделать так быстро и на такой скорости. Сзади послышались выстрелы. А потом раздались сирены. В ответ он дважды нажал на клаксон и еще плотнее приник к рулю. Харли рванулся вперед. От напряжения работающего на пределе мотора гудела стальная рама. 10 минут оторваться не удалось. 15 минут! Он взлетел на подъем и далеко впереди увидел второй блок. Его взяли в тиски. Таннер огляделся в надежде найти боковые дороги. Боковых дорог не было. Тогда он пошел прямо на блок. Можно попробовать прорваться. Бесполезно.

0: Машины перегораживали все шоссе, даже обочину. В самую последнюю секунду он притормозил, встал на заднее колесо, развернулся и помчался навстречу преследователям. Их было шестеро. А за спиной уже завыли новые сирены. Он снова притормозил, взял влево, нажал на газ и спрыгнул. Мотоцикл понесся вперед, а Таннер покатился по земле, вскочил на ноги и бросился бежать. Послышался скрежет тормозов, потом удар, потом опять выстрелы. Он продолжал бежать. Стреляли поверх его головы, но он этого не знал. Они хотели взять его живым. Через 15 минут его загнали к каменной стене. Под дулами винтовок он отшвырнул монтировку и поднял руки. «Ваша взяла», — проговорил он. «Вяжите». На него надели наручники и втолкнули на заднее сиденье одной из машин. С обеих сторон уселись полицейские. Еще один с обрезом на коленях сидел рядом с водителем. Водитель завел двигатель и на задней передаче выехал на шоссе. Человек с обрезом повернулся и пристально посмотрел на Таннера через бифокальные очки. Секунд 10 он не сводил с него глаз, а потом произнес: «Это очень глупо с твоей стороны». Черт Таннер смотрел на него так же пристально, пока человек не повторил: «Очень глупо, Таннер». «О, я не знал, что ты обращаешься ко мне». «Я смотрю на тебя, сынок». «А я смотрю на тебя. Привет». Водитель, не отрывая глаз от дороги, сказал: «Жаль, что мы должны доставить его в целости, после того, как он разбил машину своим проклятым мотоциклом».
1: «Всякое еще может случиться. К примеру, он может упасть и сломать парочку ребер», — заметил полицейский слева от Таннера.
0: Тот, что сидел справа, промолчал, но человек с обрезом качнул головой.
2: «Только если попытается бежать.
0: Л.А. он нужен в хорошей форме».
1: «Почему ты хотел смыться, приятель? Ты же знаешь, мы тебя все равно бы изловили».
0: Таннер пожал плечами. «А чего меня ловить? Разве я что сделал?» Водитель громко хмыкнул.
1: «Именно поэтому ты ничего не сделал, а должен был. Припоминаешь?»
2: «Я никому ничего не должен. Меня помиловали и отпустили подчистую. У тебя слабая память, парень. Когда тебя вчера выпускали, ты дал калифорнийскому государству обещание. 24 часа, которые ты испортил на улаживание своих дел, истекли. Если хочешь, можешь сказать «нет», и помилование аннулируют. Никто тебя не заставляет. Тогда остаток своих дней будешь дробить большие камни и камешки помельче. Нам плевать. Я слышал, у них есть другой вариант».
0: «Дайте сигарету», — сказал Таннер. Полицейский справа протянул ему зажженную сигарету. Он поднял руки, взял ее. Куря, он стряхивал пепел на пол. Они мчались по шоссе. Когда машина проезжала городки или встречалась с транспортом, водитель врубал сирену, а наверху начинал мигать красный маяк. Тогда сзади вторили сирены патрульных машин сопровождения. На протяжении всего пути до Л.А. водитель ни разу не прикасался к тормозу и каждые 2 минуты выходил на связь по рации. Внезапно с оглушительным шумом на них опустилось облако пыли и гравия. В правом нижнем углу пуленепробиваемого ветрового стекла появилась крохотная трещина. По крыше и капоту заколотили камни. Вся поверхность дороги мгновенно покрылась гравием, шины отчаянно завизжали. Вокруг тяжелым непроницаемым туманом повисла пыль. Когда через 10 секунд они выскочили из облака, все в машине подались вперед и устремили глаза вверх.

Небо стало багровым. Его расчертили черные линии, двигавшиеся с запада на восток. Они то распухали, то сужались, то раскачивались из стороны в сторону, иногда сливаясь. «Похоже, надвигается большая буря», — заметил человек с обрезом. Водитель кивнул. «Взгляните дальше на север». Послышалось какое-то завывание. Темные полосы продолжали расширяться. Звук нарастал, терял звонкость, переходил в мощный рев. Небо потемнело на глазах.

0: «Твое счастье, что мы тебя подобрали, парень», — сказал сосед слева. «Не то попал бы ты на своем мотоцикле».
1: «Был бы рад», — ответил Таннер.
0: «Ты спятил».
1: «Нет, я бы прошел, не впервой».

0: Когда они достигли Лос-Анджелеса, розовато-голубое сияние заполняло полнеба. Его простреливали дымчато-желтые молнии, которые словно паутина тянулись к югу. Грохот стал оглушающим. Он бил по барабанным перепонкам и заставлял вибрировать кожу. В тот момент, когда они подъезжали к зданию с колоннами, на его фасаде отражались холодные блики всполохов. Оно было похоже на скульптуру, высеченную из глыбы льда. Теперь же оно казалось восковым, готовым расплавиться при первом дуновении жара. Они торопливо взбежали по ступеням, и дежурный полицейский впустил их через маленькую дверь справа от тяжелых металлических двойных ворот, служивших главным входом в здание. Увидев Таннера, он расстегнул свою кобуру, а затем закрыл дверь на замок и цепочку. «Куда?» – спросил человек с обрезом. «На второй этаж», – ответил полицейский, махнув в сторону лестницы. «Наверх и прямо до конца». «Спасибо». Грохот сюда почти не доносился, и в искусственном освещении все вновь обрело естественный вид. Дойдя до последнего кабинета, человек с обрезом кивнул водителю. «Стучи!» На пороге появилась женщина. Она начала что-то говорить, но, увидев Таннера, замолчала, отошла в сторону и распахнула дверь. «Сюда!» – пригласила она, и они протиснулись в приемную. Женщина нажала кнопку на столе. «Да, миссис Фиск», — раздался голос.
1: «Они здесь, сэр».
0: «Пусть заходят». Она провела их в конец приемной и открыла темную дверь. Сидящий за столом мужчина откинулся в кресле и переплел под подбородком короткие толстые пальцы. Его властные глаза были чуть-чуть темнее серебристо-серых волос. «Садитесь», — сказал он Таннеру мягким голосом и добавил, обращаясь к остальным, «а вы подождите в приемной».
2: «Мистер Дентон, этот тип опасен», — предупредил человек с обрезом, когда Таннер небрежно развалился в кресле напротив стола.
0: Окна помещения закрывали стальные шторы, а о ярости разгулявшейся стихии можно было догадываться лишь по доносившимся издалека пулеметным очередям.
1: «Я знаю».
2: «По крайней мере, он в наручниках. Оставить вам оружие?»
1: «У меня есть».
2: «Хорошо. Мы будем снаружи».
0: Они покинули комнату. Двое мужчин не сводили друг с друга глаз, пока дверь не закрылась. Потом тот, кого назвали Дентоном, произнес: «Теперь ваши дела улажены». Другой пожал плечами.
1: «И все-таки, как вас действительно зовут? Даже по документам...»
2: «Черт», — сказал Таннер. «Так меня зовут. Иногда произносят черт. Я был седьмым ребенком в семье, и когда повитуха показала меня старику и спросил, какое имя он хочет мне дать, тот буркнул: черт, и ушел. Так меня и записали. Это рассказал мне брат. Я не мог расспросить своего папашу, потому что никогда его не видел. Он сгинул в тот же день».
1: «Значит, всех семерых воспитала мать?»
2: «Нет, она померла спустя 2 недели. И нас приютили родственники».
1: «Понятно», — проговорил Дентон. «У вас еще есть выбор. Хотите попробовать или нет?»
2: «А кто, собственно, такой?» — спросил Таннер.
0: «Министр транспорта государства Калифорния».
2: «При чем тут это дело?»
0: «Я за него отвечаю. С таким же успехом на моем месте мог быть главный врач или начальник почт. Но я все-таки лучше прочих знаю техническую сторону дела. Лучше знаю шансы на успех».
1: «И каковы они?» – поинтересовался Таннер.
0: Впервые за весь разговор Дентон отвел глаза.
1: «Да, дело рискованное.
2: Точнее, оно еще никому не удавалось, кроме того парня, который принес обещание. Но он мертв. После этого вы говорите о

0: шансах на успех. «Вы думаете, — медленно произнес Дентон, — что это самоубийство? Возможно, вы правы. Мы посылаем 3 машины с 2 водителями в каждой. Если хотя бы одна из них пробьется достаточно близко, то ее радиомаяк наведет группы из Бостона. Впрочем, можете отказаться».
1: «Ага. И провести остаток жизни в тюрьме».
0: «Вы убили 3 человек. Вас могли казнить».
1: «Ну не казнили, так к чему же зря болтать?
0: Послушайте, мистер, я не желаю подыхать, однако и Варнт меня не прельщает. Или вы едете, или нет. Выбирайте. Но помните, если вы поедете и доберетесь до Бостона, все будет забыто, вы свободны и можете делать, что хотите. Государство Калифорния даже заплатит за тот мотоцикл, который вы угнали и разбили, не говоря уже об ущербе, нанесенном полицейской машине».
1: «Большое спасибо».
0: Ураганный ветер бился и завывал за стенами, и резкие удары остальные шторы сотрясали комнату.

0: «Вы очень хороший водитель», — продолжил Дентон немного погодя. «Вам приходилось водить практически все, что способно ездить. Когда вы занимались контрабандой, то делали ежемесячные рейсы в Солт-Лейк-Сити. Даже сегодня очень немногие отважились бы на это». Таннер улыбнулся каким-то своим мыслям. «Вы были лучшим водителем на сиэтловском маршруте и единственным человеком, сумевшим доставить почту в Альбукерке. После вас этого никому не удавалось. Я хочу лишь сказать, что из всех наших асов у вас лучшие шансы на успех. Если кто-нибудь и дойдет до цели, то, скорее всего, вы. Вот почему с вами были терпеливы. Но больше мы ждать не можем. Ответ нужен немедленно, и в случае согласия выезд через час». Таннер поднял скованные руки и указал на окно. «В такую погоду?» «Машины смогут выдержать», — ответил Дентон. «Да вы с ума сошли!»
1: «Пока мы здесь с вами болтаем, там умирают люди».
0: «Парочки больше, парочки меньше. Разве нельзя отложить до завтра?» «Нет. Человек пожертвовал своей жизнью, чтобы доставить нам это сообщение. Континент необходимо пересечь как можно скорее, иначе все лишается смысла. Есть буря или нет, машины должны уйти немедленно, и ваши чувства здесь совершенно ни при чем. Итак, я жду ответа».
1: «Мне необходимо поесть, Яни. В машине есть еда».
0: «Ну?»
1: «Хорошо», — промолвил Таннер, глядя в темное окно. «Я пройду для вас долину проклятий. Но я не двинусь с места, пока не получу кое-какую бумагу. Она у меня».
0: Дентон открыл ящик стола и выбрал плотный пакет, из которого извлек лист бумаги с ярким оттиском большой государственной печати Калифорнии. Таннер внимательно прочитал текст.
1: «Здесь говорится, что если я доберусь до Бостона, то получу полное прощение за все преступные действия, как там, совершенные на территории государства Калифорния».
0: «Да».
1: «Входят ли сюда преступления, о которых вам неизвестно, если те вдруг всплывут?»
0: «Там все сказано. Все преступные действия».
1: «Значит, договорились. Снимите-ка с меня эти браслеты и покажите мою машину».

0: Дентон вернулся на свое место и сел. «Скажу вам еще кое-что. Если вздумаете где-нибудь по пути отстать... В общем, у других водителей есть приказ на этот случай, и они согласны его выполнить. Приказ открыть огонь. От вас и пепла не останется, это ясно?» «Еще бы», — ответил Таннер. «Я так понимаю, что обязан оказать им ту же услугу?»
1: «Верно».
0: «Отлично. Это может быть любопытно». «Не сомневался, что вам понравится. Но перед тем, как снять наручники, я хочу сказать, что я о вас думаю».
1: «Что ж, если вы желаете тратить время, пока